0: научных сотрудников, инженеров, организаторов производства оборонно-промышленного комплекса, головных исполнителей и многотысячную кооперацию с этим большим событием и безусловным успехом.
1: Россия направила необходимые уведомления Соединенным Штатам и другим странам об испытаниях межконтинентальной ракеты «Сарман», об этом заявили в Кремле. Минэкономразвитие России прогнозирует восстановление инвестиций со следующего года и выход на цель по инфляции в 2027 году. Об этом сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников на встрече с президентом Владимиром Путиным. Министр рассказал, что несмотря на отрицательную динамику экономики, реальные доходы населения продолжили рост, реальные заработные платы также растут, сказал Решетников.
2: Главные всегда показатели там, ВВП, инвестиции, обрабатывающая промышленность – это такие как бы, цифры звучные и значимые, но людям всегда важны реальные денежные доходы населения, и вы всегда в первую очередь с этого начинаете, так сказать, любой разговор про экономику, как это идет, и что бывает экономический рост, который не трансформируется в рост, но у нас не такой. У нас за последние 3 года реальные денежные доходы выросли на 26%, и в первом квартале, несмотря на вот некую динамику отрицательную в целом, по экономике, у нас реальные доходы продолжили рост, 2,6% в реальном выражении. Вот. И главный, конечно, вклад в то, что темпы роста замедлились, это то, что у нас темпы роста доходов с депозитов замедлились. А вот реальные заработные платы у нас растут, и, Владимир Ильич, у нас растут и по январю, и по февралю, и вот есть предварительные пока первые оценки по марту, больше 8% в реальном выражении рост заработных плат. Это говорит о том, что рынок у нас пока труднодефицитный, сохраняется. Работа у людей есть, возможность есть. Вот. Ну и важно, что на укрепление реальных доходов влияет снижение инфляции.
1: Во время разговора Владимир Путин анонсировал совещание по экономическим вопросам. Оно пройдет в ближайшие дни. Площадь возгорания на улице Вернисажной на востоке Москвы составила около 3000 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России. Сейчас пожар локализован. Тушение затрудняла сложная планировка и конструктивные особенности здания. Распространению огня и дыма способствовала высокая пожарная нагрузка, говорится в сообщении. По словам администрации, людей в горящем здании нет, информации о пострадавших не поступало. К тушению пожара были привлечены более 140 человек и 40 единиц техники, в том числе 10 подъемных механизмов и пожарный пояс. Также с воздуха проводилась разведка с помощью беспилотных авиационных систем. Роспотребнадзор совместно с пограничной службой усилил контроль на границе, чтобы предотвратить проникновение хантавируса Андес на территорию России. Об этом сообщили в ведомстве. Там также рассказали, что вариант хантавируса, который привел к случаям заболевания на нидерландском круизном лайнере, не встречается на территории Европы и Азии. Его переносчиком является карликовый рисовый хомяк. Климатические условия России для него неприемлемы, сообщили в Роспотребнадзоре. Напомню, месяц назад была зафиксирована вспышка хантавируса на круизном лайнере «Хондиус», который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. Заболевание подтверждено 11 человек. По последней информации, 3 из них скончались. После продолжительной болезни в возрасте 75 лет ушел из жизни советский и российский телеведущий, автор программы «До и после полуночи» Владимир Молчанов. С 99 года он работал в проектах холдинга ВГТРК, вел программы «Время» и «90 минут». Занимался журналистскими расследованиями нацистских преступлений. Молчанов также работал комментатором международного отдела, был награжден орденом почета, являлся лауреатом премии ТЭФИ, а также премии Союза журналистов России. Россия по итогам прошлого года стала 6-й в Европе и 11-й в мире страной по производству вина. На нее пришлось 2,5% мирового объема, следует из данных Международной организации виноградарства и виноделия. Это на 22,5% выше средних показателей за последние 5 лет. Изменения в торговой и политической среде совпали с сокращением зарубежных поставок и усилением роли внутреннего производства. Параллельно меры поддержки винодельческого сектора способствовали его развитию в последние годы, отмечают аналитики. Практически летняя погода ожидается в Москве к выходным. В соответствии с прогнозом ведущего специалиста Центра ФОБОС Вадима Заводченкова, в рабочие дни воздух начнет прогреваться до 23 градусов. Подробнее о погоде мы еще расскажем. Следим за развитием событий на сайте vesti.ru.

0: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Руководство футбольного ЦСКА в лице Максима Орешкина и Романа Бабаева выбирает нового главного тренера команды между двумя кандидатурами – Сандро Шварцем и Марселом Личкой, пишет «Спортэкспресс». При этом Шварц – приоритетный вариант, немец готов возглавить ЦСКА, но только на условиях защищенного контракта на 3 года с зарплатой порядка 2,5 миллионов евро за сезон. Также отмечу, что нынешний исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Дмитрий Игдисамо войдет в штаб нового главного тренера команды. Ханс-Дитер Флик озвучил свое решение по будущему в Барселоне. Немецкий тренер продлит контракт с клубом до лета 2028 года с возможностью пролонгации еще на 1 сезон. Бывший капитан мадридского Реала и сборной Испании Серхио Рамос завершил процесс покупки Севильи и стал новым владельцем клуба. Отмечу, что Рамос является воспитанником Севильи, из которой перебрался в мадридский Реал в 2005 году. Теннис. Карен Хачана вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс 1000» в Риме, обыграв Дина Призмича 6-1, 7-6 и далее сразится с Каспером Рудом. Андрей Рублев в 3 партиях был сильнее Николаса Басилашвили, следующий соперник Рублева, первый номер рейтинга ATP Яник Синер. Сборная России по гандболу со счетом 44-26 обыграла молодежную команду Китая. Игроки не старше 20 лет в стартовом матче международного товарищеского турнира в Ганчжоу. Следующий матч российские гандболисты проведут 14 мая со сборной Гонконга. Международная организация World Boxing оставила в силе ограничения в отношении российских спортсменов. Отмечу, что вместе с этим сняты санкции с белорусских боксеров. Серебряный и бронзовый призер чемпионата России по фигурному катанию Софья Муравьева планирует продолжить карьеру в составе французской сборной. Об этом сообщает «Спортэкспресс» со ссылкой на 2 знакомых ситуации источника. Кроме этого, Муравьева рассматривала вариант с переходом в сборную США. Ранее стало известно о том, что 19-летняя фигуристка попросила отчислить ее из сборной России. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода.
2: По данным Центрофобос, в Южно-Сахалинске сегодня днем до 13 градусов тепла и кратковременные дожди. В Тюмени 17-19 градусов выше 0, осадков не ожидается. В Сургуте всего до плюс 5. В Архангельске 18 градусов тепла, без осадков. В Уфе воздух прогреется до плюс 25, осадков также не ожидается. А вот в Пензе пройдут кратковременные дожди до плюс 17. В Сочи тоже дождливо, прогремят грозы, плюс 20. Во Владикавказе до 23 градусов прогреется воздух. Будет дождливо, прозвучат грозы. В Санкт-Петербурге днем тоже кратковременный дождь, плюс 22 и низкое атмосферное давление. В столице такая же температура, давление также будет ниже нормы.
1: Радио России.

0: «Кавказский акцент». Авторская программа Николая Мамулашвили.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире Николай Мамулашвили и мой «Кавказский акцент». И вы, конечно же, помните, что эта программа совсем не про фонетические тонкости и особенности говора кавказских народов. Мы просто рассказываем вам о Кавказе и, прежде всего, о Кавказе Северном, о народах на протяжении веков, а то и тысячелетий, населяющих этот красивый и величественный край. Говорим о традициях и о неписанных законах гор, о многовековой культуре, о понятии чести и бескорыстной дружбе, но не только. Сегодня мы поговорим о кавказоведении. И сделаем это вместе с Евгением Федоровичем Кринко. Он, напомню, заместитель директора по научной работе Федерального исследовательского центра Южного научного центра Российской академии наук, доктор исторических наук. Беседа наша, скажем так, будет дистанционной. Мой собеседник находится в студии, но не в нашей московской, а в студии Ростова-на-Дону. Я, пользуясь случаем, хочу поблагодарить ростовских коллег за помощь в оказании сегодняшнего эфира. И вот режиссер подсказывает мне, что на связи Ростов-на-Дону. Евгений Федорович, здравствуйте. Спасибо, что нашли время в своем плотном графике и согласились на эту беседу.
2: Здравствуйте, Николай Васильевич. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
1: Дорогие друзья, вы, наверное, помните, что в разное время в наших программах Евгений Федорович много интересного рассказывал о Северном Кавказе, в том числе и об исследователях этого региона. И, собственно, сегодня мы продолжим эту тему и поведем разговор, как я уже сказал, о кавказоведении. Итак, кавказоведение или кавказиология – совокупность научных дисциплин, изучающих историю, экономику, литературу, языки, искусство, религию, философию, этнографию, проблемы безопасности, памятники материальной и духовной культуры стран Кавказа. Евгений Федорович, я не ошибся, я все правильно сказал?
2: Уважаемый Николай Васильевич, вы абсолютно правильно сказали. Вы давно живете на Кавказе, вы давно знаете, любите Кавказ. И, конечно, кавказоведение – такая огромная комплексная дисциплина. Сюда можно только продолжать множить науки, поскольку науки все дальше и дальше становятся дифференцированными, да, поэтому можно из них еще выделять дополнительные области знания. А Кавказ действительно является такой очень комплексной междисциплинарной областью исследования.
1: Вы знаете, готовясь к сегодняшней беседе, в одной монографии я вычитал о том, что в силу своего культурно-антропологического своеобразия Кавказский регион с незапамятных времен считался terra incognita, непознанной территорией. Но, между тем, еще с античной эпохи делались попытки понять, научно осмыслить, описать этот экзотический край. Многие специалисты, эксперты утверждают, что первым, скажем так, кавказоведом, по сути, был древнегреческий философ Гомер, который ассоциативно и глубоко интуитивно связал образ прикованного Прометея с Кавказом, тем самым подчеркнув соотнесенность величия кавказской природы и фигуры титанического богоборца. Что скажете, Евгений Федорович? Вообще вам карты в руки, потому что вы очень глубоко погружены в эту тему.
2: Спасибо большое. Да, очень интересная идея в отношении Гомера. Но для Гомера, наверное, это был такой образ, созданный в большей степени, наверное, фантазией его, да, как мы знаем, что это такая легендарная фигура, слепой певец, поэт, сказитель. Конечно, он сам не бывал на Кавказе. Какие-то сведения могли до него доноситься в легендах, сказаниях. А если мы говорим, конечно, об освоении Кавказа научной мыслью, о кавказоведении как о научной дисциплине, то она складывалась, ну, я бы сказал, наверное, из двух таких ипостасей, как любая, наверное, научная отрасль. Это, во-первых, вошло накопление знаний о Кавказе, знаний и описаний Кавказа. Это и географические путешествия существовали, да, и российских, и русских, и зарубежных путешественников. И второй путь – это путь аналитический, да, то есть путь изучения уже осмысления накопленных знаний. Ну, некоторые исследователи, они, может быть, не всегда приезжают в наш регион, на наш Кавказ, и они работают в своих научных кабинетах, такие академические ученые, которые тоже занимаются изучением Кавказа. Да, и вот если мы говорим про академические знания, может быть, немножко забегая вперед, я могу сказать, что, наверное, тут эпоха уже не древнегреческая, да, формируется немножко позже, но в отношении Кавказа, наверное, больше стоит говорить вот о событиях уже 18 века, когда появились первые академические экспедиции на Кавказ. И это было связано с эпохой Екатерины Великой, Екатерины II, эпоха просвещенного абсолютизма. В России Академия наук появилась после смерти Петра Великого, по его замыслам, в 1725 году. Ну, а при Екатерине II было принято решение послать первую экспедицию. экспедиции академической на Кавказ, вот задача была изучать, собирать материал. Вообще в это время было принято вот эти эпиграфические путешествия, приняты были описания, создание описаний различных регионов страны вот в рамках концепции такого просвещенного абсолютизма. Чтобы управлять просвещенным правителем своей страной, он должен ее знать в первую очередь. И вот как раз это проявлялось вот в этих самых академических экспедициях. Их было несколько. Наверное, можно здесь сказать о экспедициях, которыми занимался Петр Симон Паллас. По плану, вот, который он предусматривал, было две экспедиции. Первую возглавлял Иоганн Антон Гюльтенштедт. Он направился на территорию Северного Кавказа в основном. Он сумел одним из первых описать вот народы Северного Кавказа. А одновременно с ним была еще одна экспедиция, которую возглавлял Самуил Георг Готлиб Гмелин. Его путешествие оказалось не такое удачное, как у Гюльтенштедта. Тот удачно вернулся, составил описание там и ингушей, и арскейцев, некоторые другие народы смог описать. А вот Гмелину не повезло. Его высадили на территории Ирана, и он продвигался дальше сухопутным путем. И на Северном Кавказе его Уцми взял в плен, захватил в заложники, пока шла речь о том, чтобы как-то вот там его выкупить из плена, он скончался. И все его литературные труды тоже вместе с ним погибли. Так что изучение Кавказа не всегда было, я бы сказал, еще и безопасным делом, да, потому что могли сталкиваться с такими событиями некоторые путешественники. Но потом были и другие путешественники, в другие научные экспедиции. Вот Клопрота экспедиция была уже в начале XIX века. В XIX веке, как мы знаем, на Кавказе шла длительная Кавказская война. Но я хочу сказать, что и во время войны продолжалось изучение Кавказа. Это были военные экспедиции, экспедиции русских генералов, русских офицеров. Некоторые такие экспедиции были разведывательными, разведывательный характер носили. Другие были более открытый характер, да. Но тоже задача была собирать материал. Причем материал собирался еще и с практической точки зрения, с точки зрения познания вот народа Кавказа, да, для того, чтобы как-то это использовать этот опыт для решения стратегических задач включения Кавказа в состав Российской империи.
1: Я остановил свое внимание на одной цитате. С вашего позволения, я ее озвучу. Цитата. «Систематическое исследование кавказских культур начинается лишь в конце XVIII века в связи с началом колонизации Юга России и Кавказа. Успешное ведение военных операций и реализация административных мер Российской империи по освоению обширных территорий требовали не только точного картографирования местности, не только выявления и учета богатых природных ресурсов Кавказа, но и идентификации многочисленных этносов, населяющих регион, знания их культур, традиции и обычаев». Конец цитаты. То есть, собственно, то, о чем вы говорили. Кавказ – земля, так сказать, неизвестная, непонятная. И вот составлялись карты, изучался быт. Люди пытались, исследователи пытались глубоко погрузиться во все это.
2: Я совершенно согласен с тем, что вы говорите, да. И тут, понимаете, пересечение, да. С одной стороны, задачи, которые решали эти экспедиции, то есть фактически ученые, чем занимались, они приносили знания, которые могла использовать империя в своих целях освоения этой территории, в целях знакомства с народами, потому что как действительно можно управлять и развивать регион, если не знаешь ни того, кто здесь живет, ни того, какие там полезные ископаемые, ничего другого о нем ты не знаешь просто-напросто. Да? А Кавказ – это ведь уникальный регион, как мы с вами хорошо знаем. Но и с другой стороны, я бы сказал, что вот эти путешествия, да, и вот эти военные экспедиции, они способствовали, в общем-то, и дальнейшему развитию региона. В каком смысле я имею в виду? Потому что вот эти накопленные знания потом использовались дальше уже сугубо в научных целях. Ведь те же самые военные русские, да, они вот русские офицеры, по их же инициативе потом был создан вот этот вот Кавказский музей, первый Кавказский исторический музей возникает в городе Тбилиси, в Тифлисе, вернее, тогда, да, который назывался. Это был не просто музей, где хранились какие-то коллекции, да, это был еще центр науки, культуры. Так что вот эти вот первые коллекции, они создаются вот вследствие таких вот действий. То есть, с одной стороны, практические задачи решают, с другой стороны, идет речь о научном изучении, конечно. И вот все это очень тесно-тесно пересекается.
1: Евгений Федорович, что касается века XIX, ну, если я ошибаюсь, то поправьте меня, считается, что в этот период в кавказоведение буквально ворвались ученые, выходцы из коренной среды. Это были первые горцы-просветители, среди них балкарцы, кабардинцы, карачаевцы, чеченцы, ингуши, осетины, представители других народов. И XIX век – это в основном разработка национальных алфавитов, сбор фольклора, публикации просветительских статей, открытие первых школ при мечетях и многое другое. И вот очень важная деталь, на мой взгляд, о которой говорят многие исследователи Кавказа, они считают, что именно в XIX веке большинство северокавказских просветителей выступают за единение с Россией. В России они видят могущественное государство, способное обеспечить горским народам безопасность, процветание и прогресс.
2: Я совершенно с вами согласен. Вот знаете, вот исходя из того, что вы рассказали, я хотел бы привести в качестве примера, наверное, такую вот некую скульптурную такую метафору, да, вот может быть, единство, научное такое взаимодействие двух научных школ, научных традиций. Традиции, может быть, традиционного какого-то знания, да, и науки, которая там из Петербурга, из Москвы приходит здесь. Эта скульптурная композиция была выполнена карачаевским скульптором Кримшамхаловым еще в 76 году, и она представляет собой двух ученых. С одной стороны, это этнограф Максим Алексеевич Ковалевский, известный социолог, специалист в области общественной науки, а рядом с ним Тауби Исмаил Урусбиев. Тауби – это князь, Исмаил Урусбиев был хорошим знатоком традиций, обычаев, карачаево-балкарских сказаний. И вот как бы здесь носитель одних знаний сидит и носитель других знаний, и они вместе находятся. Да? То есть один делает записи в блокноте своем, Ковалевский записывает вот, да, вот то, что там ему может рассказывать вот этот вот самый Исмаил Урусбиев. Вот мне кажется, очень символично такое взаимодействие на сфере науки, и вы совершенно правильно говорите о том, что появляется целая плеяда ярких, интересных мыслителей, исследователей собственных у народов Кавказа. Но я бы сказал, что не всегда у всех, может быть, там было все благополучно в их жизни. Вот, может быть, один из таких примеров, да, это судьба султана Хангирея, да, который, ну, не совсем, может быть, хорошо складывалась, поскольку он был горец, да, представитель адыгских народов, да, но вот находился на службе у Российской империи и, наверное, как-то вот переживал за судьбу своих горцев, поскольку шла Кавказская война, и, конечно, у него были здесь переживания, такая вот двойственность некоторая, да, вот его позиция проявлялась. Вот, но, безусловно, что многие авторы, многие ученые, собственно, ученые, и карачаевские, и балкарские, и представители других народов, действительно, они связывали свои надежды с Россией, поскольку приход России – это не только приход русской армии, это и культурный обмен. И, конечно, Россия вносит очень большой вклад в развитие региона дальше, особенно в систему образования, в развитие научных знаний на Кавказе.
1: Это уже мы с вами подходим к веку 20-му постепенно. Это советский период, советское кавказоведение. Так вот, советское кавказоведение характеризуется, я так понимаю, широкомасштабной просветительской идеологией, что ли, которая реализуется на практике в открытии школ, университетов, библиотек, газет, союзов писателей на территории Северного Кавказа. Научно-исследовательские институты открываются, повсеместно создаются высшеучебные заведения в каждом субъекте Юга России. Это вот я беру уже 20 век, времена Советского Союза.
2: Да, совершенно верно. Конечно, после революции также стояли очень важные задачи по освоению Кавказа, и Северного Кавказа, и Южного Кавказа. И вот вы упомянули здесь о развитии системы образования. Она, вообще-то, сохраняется сегодня у народа Кавказа, у народа Северного Кавказа. Например, это касается русских учителей, которые, да, приезжали, которые работали. Ну, можно даже некоторые цифры, наверное, здесь назвать. Да? В 25-м году, например, в Дагестане работало всего 30 учителей. А вот после Великой Отечественной войны ежегодно по 400-500 выпускников педагогических училищ, педагогических вузов переезжала в регион, ну, а уже в 70-е годы порядка 1500 специалистов. И я хочу сказать, что во многих регионах до сих пор помнят, вот говорят, вспоминают о том, что часто их первыми учителями были русские учителя, которые приезжали, которые работали. В 2006 году в Махачкале был даже открыт специальный памятник в Дагестане, памятник русской учительницы. А в 2010 году еще один такой памятник появился в селе Уркарах, также в Дагестане, также вот в честь вот русской учительницы. Ну и потом, насколько я знаю, в Дагестане создавали специальную энциклопедию, посвященную русским учителям Дагестана. Ну, не только в Дагестане, в общем-то, о русских учителях помнят и в других регионах, потому что действительно они сыграли большую роль вот при общении вот народов к, там, к системе образования. Как бы чем еще объясняются вот эти процессы? Тут, надо, конечно, надо учитывать и то, что шел процесс национального государственного строительства, и этот процесс привел к появлению, значит, республик. И вот здесь тоже ставится очень важная задача по изучению этого региона. То есть вот большевики, которые приходят к власти, они, в общем-то, перед собой ставят те же самые задачи, которые ставили и представители имперской власти. Они тоже говорят о необходимости изучать Кавказ.
1: Евгений Юрьевич, я помню, что, ну, по крайней мере, в начале 2000-х проходили разные собрания и конгрессы кавказоведов с довольно серьезным представительством этнографов, социологов, религиоведов изо всех регионов Кавказа, как северного, так и южного. В работе таких конгрессов принимали участие десятки видных ученых. Я вот к чему подвожу. Вот интересно, ну, во-первых, что обычно обсуждают или обсуждали на таких конференциях и конгрессах, и проводятся ли подобные собрания или, если угодно, форумы в наши дни?
2: Да, безусловно, такого рода форумы проводятся. Если позволите, я бы хотел, наверное, немножко остановиться чуть подробнее на том, где они проходят и почему. И вот тут я бы, наверное, хотел коснуться вопросов, опять же, о становлении системы академических научных учреждений на Кавказе. Да? Дело в том, что вот как раз после революции и после образования вот этих вот союзных республик, в республиках Южного Кавказа, ну, за Кавказе, как это называли в свое время, были созданы академические учреждения свои собственные. В 1933 году был создан закавказский филиал Академии наук Советского Союза, а через два года разделившийся на грузинский, армянский, азербайджанский филиал Академии наук. А на их основе были созданы Академия наук Грузинской ССР, обратите внимание, 1941 год, Академия наук Армянской ССР в 1943 году и в 1945 году Академия наук Азербайджанской ССР. На Южном Кавказе появились собственные академические учреждения. И ряд ученых приезжает, вот опять же, в эвакуацию, оказывается, продолжает работать уже, вот, находясь в эвакуации в этих республиках. И формируются, собственно, национальные кадры, что очень важно и очень ценно, естественно. А что касается Северного Кавказа, который входил в состав Российской Федерации, РСФСР, здесь также предполагалось создать академический научный центр. Здесь был создан, открыт здесь Краевой музей горских народов, а затем Северокавказский краевой горский научно-исследовательский институт был открыт, но академическая структура не возникает. Возникает первое, если говорить о академическом подразделении на Северном Кавказе, это Дагестанская база Академии наук, которая возникла в 1945 году, а потом была преобразована в Дагестанский филиал Академии наук СССР в 1949 году. И сегодня это Дагестанский научный центр. Ну, он сначала был Академией наук СССР 1991 года, а потом представляет собой федеральный исследовательский центр, сегодня Дагестанский научный центр Российской Академии наук. В Ростове-же-на-Дону была попытка вернуться к идее создания. Она была связана с ректором Ростовского государственного университета. Это Юрий Андреевич Жданов. Вот он хотел открыть как раз в Ростове-на-Дону академический научный центр. Но ему это сделать не позволили. Позволили только открыть при Министерстве просвещения России, РСФСР, Северокавказский научный центр высшей школы. И вот именно по инициативе Жданова осуществлялся ряд проектов, связанных с интеграцией ученых, ученых-историков в том числе. Самых крупных из этих проектов стала идея создания труда, объединяющего разных исследователей истории народов Северного Кавказа. Вот что очень важно отметить и подчеркнуть, поскольку, конечно, в разных регионах, ну, мы знаем, что не всегда ученые сходятся между собой, они все-таки отражают, особенно историки, да, и гуманитарии, они отражают порой взгляды, присущие определенным каким-то этническим общностям, да, и какие-то стереотипы свои могут вот реализовывать в своей научной деятельности нередко, да, такая вот этнизация, да, процесс научных исследований. И вот как раз идея была Жданова все-таки создать такой труд, который бы вобрал в себя представители разных регионов. Была идея создать труд по истории Кавказа вообще, но вот по Южному Кавказу не удалось договориться до создания такого труда. А вот на Северном Кавказе стали создавать этот. Он планировался в четырех томах. Два тома вышли в 1988 году. Они касались древнего периода, с древности до 18 века и 19 до 1917 года. А два последующих тома должны были занимать советский период. Однако Советский Союз в 1991 году перестал существовать, наука дальше стала развиваться наша, и, конечно, вот те положения, которые были высказаны в отношении советской истории с влиянием идеологии коммунистической, с влиянием там, партийного принципа, они уже устарели, и на сегодняшний день они так остаются неизданными. Но вот хочу сказать, что многие ставят задачи, исследователи все-таки попытаться вот так же вот интегрироваться, но пока эта задача не решается. Вот. Но я хочу сказать, что именно по его инициативе с 1999 года стали проводить съезды кавказоведов в Ростове-на-Дону. То еще здесь важно отметить, то, что, конечно, после распада Советского Союза, если академические структуры Армении, Грузии, Азербайджана, раньше это были единые структуры, да, связанные с Советским Союзом, то сегодня это самостоятельные образования. В Армении и в Азербайджане не сохраняют свою деятельность в качестве академических структур. В Грузии, ну, процесс пошел немножко по другому пути. Он выразился в том, что Академия наук больше превратилась в такую своеобразную, может быть, общественную организацию. А вот академические структуры здесь практически не имеют сейчас государства финансирования какого-то такого, вот, которое было принято в советское время. И вот как бы это тоже поставит вопрос о том, как вот на Северном Кавказе, да, где будут академические структуры, как они будут создаваться и действовать. И я могу сказать, что здесь с 2002 года был создан новый академический центр, вот тот, который сейчас представляю, да, вот 20 лет с небольшим, да, существует. Это Южный научный центр Российской академии наук. Еще перед этим появились научные центры в Республика Северного Кавказа, вот я упомянул про Дагестан, А появились еще в 90-е годы академический научный центр во Владикавказе, в Северо-Осетии, научный центр академический, в Кабардино-Балкарии научный центр появился свой. И вот также с появлением ЮНСЕРАН ставили задачи интеграции различных усилий между вот различными научными центрами, ну, задачей совместного изучения многих научных проблем, не только исторических, не только культурных, но и проблем, связанных с естественной наукой. Как это удавалось сделать? Ну, благодаря тому, что центр возглавлял академик Матюшок Геннадий Григорьевич, через него переходили программы президиума Психакадемии наук и были вот, выполнялись, разрабатывали совместные проекты таким вот коллективным образом.
1: Евгений Федорович, вы вот минуту назад упомянули 90-е годы, пришлось, что называется, к слову. Дело в том, что некоторые эксперты утверждают, что в начале 90-х с развалом Советского Союза в какой-то степени рухнул и романтизированный образ Кавказа. Романтизированный еще с 19 века, а то еще и раньше нашими писателями, классиками. Я тут говорю о кавказском гостеприимстве, о дружбе и о многом другом, что всегда оставалось визитной карточкой Кавказа и, прежде всего, Кавказа Северного. В своей новейшей истории страна прошла через сложнейший период. Может быть, не все складывалось идеально и в советские годы. Конечно же, были разноплановые сложности, проблемы. Однако советская историография все это, ну, говоря языком радиожурналиста, микшировала, да? О проблемах старались не говорить и всегда обходили стороной. Вот что вы об этом думаете?
2: Я с вами совершенно согласен. Конечно, в 90-е годы не только вот эти идеи рухнули. Войны шли, да, настоящие, на Кавказе, да, и на Южном Кавказе. Мы знаем, целый ряд конфликтов произошел на Северном Кавказе. Стал формироваться другой вот такой образ Кавказа, да, если раньше это славился Кавказ своим гостеприимством, да, славился и кухней кавказской, да, и традициями культурными. Ну вот еще я хотел бы вернуться к тому вопросу, который вы задали по поводу форумов, да, и по поводу научной конференции. Инициатором был все тот же Юрий Андреевич Жданов, которого уже нет в живых. Ну, а после его смерти эту идею подхватили, и вот Виктор Владимирович Черноус, он ученик, можно сказать, Жданова, он работал долго также вот в Ростовском университете, он стал проводить съезды, не съезды, а форум историков-кавказоведов. И вот в этом году уже будет 12-й форум, то есть 11 форумов уже прошло. Они проходят практически ежегодно. Мы стараемся, чтобы были представлены все регионы, все научные учреждения, крупнейшие вузы и Кавказа, и Северного Кавказа, и Южного Кавказа. У нас нет задачи замкнуться вот как бы, да, кавказоведам, кавказским кавказоведам, замкнуться между собой. Конечно, нет. К нам приезжают представители и Москвы, и Санкт-Петербурга, и других регионов, там, начиная там, от Сибири, да, до севера. У нас самый северный, наверное, Сыктывкар, Республика Коми, откуда тоже нашлись кавказоведы, которые к нам уже несколько лет подряд приезжают постоянно. И, конечно, зарубежные исследователи. Поэтому так что вот здесь есть о чем поговорить, о чем подискутировать. Но я хочу также сказать, что, конечно, не только мы проводим эти форумы, они сейчас стали стабильно проводиться и в других республиках Южного Кавказа. Да, это вот и Азербайджан сейчас очень активно проводит эти форумы, в Грузии. Турция сейчас стала очень активно проводить, в Польше проводились такие форумы кавказоведов. И, конечно, наша задача, что здесь сохранять и свою площадку в России, чтобы сохранялась Российская школа кавказоведения. Конечно, нужно место для проведения дебатов, для дискуссий, для обсуждения многих научных проблем. Что касается круга вопросов, которые обсуждаются на этих форумах, на этих мероприятиях, он очень широк, начиная там, от процессов, связанных там, с происхождением народов, вопросы, касающиеся их истории, с культуры, современного положения, проблематика безопасности ставится, и международные отношения. И я бы хотел здесь еще один, конечно, очень важный момент добавить. Это тематика, связанная с исторической памятью. Историческая память, конечно, это процессы и культура, да, это очень важные связи. Как формируются какие-то исторические представления, это закладывает стереотипы еще на будущее, на следующее десятилетие нашей жизни.
1: Вот пришлось, что называется, к слову, я под занавес программы хочу спросить вас о сегодняшней деятельности кавказоведов в части научных открытий и исследований в регионе. Вроде давно уже все открыто, все систематизировано и расставлено по своим местам. Или Кавказ по-прежнему является объектом, который еще очень долго будет изучаться, а ученые будут нас по-прежнему восхищать новыми интересными открытиями. Вот как вы думаете?
2: Я абсолютно уверен, что наука всегда будет развиваться дальше и дальше. Если мы говорим даже просто об архивных документах, которые вводятся научно оборот, то в лучшем случае там 1%, а то и меньше, да, вот источников введено в научный оборот архивных документов, которые находятся в архивах просто-напросто. Это если говорить просто вот про эмпирический материал, который существует. Конечно, по многим проблемам есть возможности для развития, для изучения. Если вопросы, связанные с культурой народов Кавказа, да, вопросы, связанные с различными социальными процессами, которые сегодня происходят. Конечно, конечно, и Кавказ будет меняться. И мы видим, как поменялась, допустим, геополитическая конструкция, да, Кавказа за последние несколько лет. И система международных отношений, соответственно, меняется. Да? Как можно говорить, что изучение прекратилось? Кавказ меняется, и, естественно, меняются и подходы какие-то, да, и концепции новые появляются, подходы новые появляются также, теории появляются.
1: Время нашей программы подошло к концу. Уважаемые друзья, мне лишь остается поблагодарить Евгения Федоровича Кринко. Он, напомню, заместитель директора по научной работе Федерального исследовательского центра Южного научного центра Российской академии наук, доктор исторических наук. Евгений Федорович, спасибо вам огромное за сегодняшнюю беседу. И мы всегда рады слышать вас и видеть вас в нашей уже московской студии.
2: Спасибо большое.
1: Спасибо большое и продюсеру программы Наталье Стребни, режиссеру Елене Рыжиковой, а я, Николай Мамулашвили, прощаюсь с вами в надежде вновь услышать кавказский акцент в это же время, ровно через неделю. Всем успехов и удачи!
0: Радио России. Главное радио страны. Россия. Обстоятельства времени. Холодной зимой 41-42 годов посреди одного из самых удивительных городов России и мира, Петербурга или Ленинграда, в здании Академии художеств посреди блокады к рисункам и оставшимся ученикам продолжал приходить высокий и красивый старик. Приходил он пешком по вымирающему, но не сдающемуся городу, через зиму и лед, вопреки голоду и обстрелам. Из-за все более тяжких условий блокады он, как и многие педагоги, стал оставаться в академии, оставив свою квартиру и перебрался в небольшие, еще отапливаемые казенные помещения. Там же, в оборудованном стационаре академии, этот удивительный старый художник, подаривший каждому из нас, пожалуй, самое яркое, поистине незабываемое знакомство с родными русскими сказками, скончался 7 февраля 1942 года. А ведь он мог закончить свои дни под солнцем Леванта, или в Париже, или на лазурном берегу Франции. Но он предпочел все это бросить и вернуться на родину, в родной город, в родную академию, в стенах которой буквально в самый тяжелый период истории отдавал свои последние силы до последнего вздоха. Этим старым художником был Иван Яковлевич Билибин. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Сергей Брюн, и сегодня мы поговорим с вами об одном из самых близких для каждого из нас русских художников, о художнике, открывшем нам волшебство русской сказки, а через нее красоту Руси. Родился Иван Яковлевич Билибин 16 августа, 4-го по старому стилю, 1876 года под Сестрорецком, в поселке Тарховка, в семье военно-морского врача, позднее действительного статского советника. Когда мы вспоминаем иллюстрации нашего героя, знаменитый билибинский стиль, нам кажется, что этот художник должен был быть связан с Москвой, с Замоскворечьем, бульварами, с Московским училищем живописи, ваяния и зодчества, с нарядными церквями и теплой, запечатленной Шмелевым в литературе и Кустодиевым в живописи купеческой атмосферы. Но нет, Иван Билибин не был москвичом или уроженцем приволжских городов. Он был петербуржцем. И именно с Петербургом, позднее Ленинградом, была неразрывно связана его жизнь. В 1896 году Иван Билибин с серебряной медалью закончил первую Санкт-Петербургскую классическую гимназию, а в 900-м – юридический факультет Санкт-Петербургского университета. Но подлинным его призванием уже в те годы была графика и живопись. В старших классах гимназии на первых курсах университета он учился в школе «Общество поощрения художеств». В 1898 году, отлучившись из Петербурга, он отправился в Мюнхен, где учился в мастерской известного венгерского живописца Антона Ашбе. И в том же году в школе-мастерской княгини Марии Тенишевой Иван Билибин встречает Илью Репина, который станет для него главным его учителем на протяжении последующих 6 лет. Сначала в Тенишевской школе, затем в Высшем художественном училище Академии художеств, которое Билибин закончил в 1904 году. Однако уже в 1899, в первый свой год обучения в Академии, Билибин уезжает из Петербурга в Тверскую губернию. И там, в деревне Егны Весегонского уезда, начинает знакомиться с удивительным миром русской народной культуры, костюма, орнамента. Именно там, в период этой поездки, Билибин создает свои первые иллюстрации к русским сказкам, знакомые всем нам с детства. Сказку об Иван-Царевиче, Жар-птице и Сером волке. В период между 1899 и 1902 годами Билибин создает серию иллюстраций к шести русским сказкам. Сказки об Иван-Царевиче и Жар-птице добавляются Василиса Прекрасная, Царевна-лягушка, Перушка Финисто-Ясно-Сокола, Мария-Маревна, Сестрица Аленушка и Братец Иванушка. С 1902 года Билибин в сотрудничестве с этнографическим отделом музея Александра III, ныне Государственным русским музеем, начинает совершать систематические путешествия по русскому северу, по Архангельской, Оланецкой и Вологодской земле, все четче формируя те мотивы, которые лягут в основу его неповторимого стиля. Стиля, который публике Петербурга, да и всему миру, откроет красоту русской народной культуры и орнамента. С 1904 года Билибин начинает создавать иллюстрации к сказкам Пушкина, к сказке о царе Салтане, сказке о золотом петушке, сказке о рыбаке и рыбке и, наконец, к поэме «Руслан и Людмила». В 1909 году в Театре Зимина в Москве Билибин создает оформление для оперы Римского-Корсакова «Золотой петушок». В то же время в сотрудничестве с Сергеем Дягилевым Билибин создает костюмы и сценографию для оперы «Борис Годунов» Мусоргского для антреприза Дягилева в Париже в 1908 году, костюмы для балета Фокина «Пир», прошедшего с триумфом во время русских сезонов. Без оформления Ивана Билибина невозможно представить журнал «Мир искусства», деятельным участником которого он был с рубежа 19-20 веков. Билибин не принял Октябрьской революции. Как и многие, он бежал на юг, в Крым, затем в Ростов-на-Дону. После разгрома Деникина Билибин эвакуировался из Новороссийска. Пароход «Саратов» вывез великого русского художника от охваченных войной берегов отчизны и увез его далеко, минуя Константинополь и Кипр, к дельте Нила, в Александрию. С 1920 года Билибин селится в Каире, где в те годы находилась огромная и богатая греческая диаспора. В эти годы он продолжает изучать орнаменты и художественные стили, теперь уже не русского севера, но Средиземноморья, погружаясь в мир мусульманского, коптского, византийского и древнего Египта. В Египте Билибин проведет почти 5 лет своей жизни. Там он вступит в свой 3-й брак. Там он будет путешествовать вместе с новой супругой Александрой Васильевной Щекотихиной-Потоцкой и пасынком Мстиславом по землям Египта, Палестины, Сирии. Деньги на жизнь Билибину в этот период приносили росписи в домах и на виллах греческого купечества, росписи, создаваемые в неовизантийском и коптском стилях. Интересно, что из этого еще удастся найти, увидеть, раскрыть? Ведь творчество Билибина невозможно представить не только без его русских мотивов, но и без его глубокой влюбленности в барочную средневековую Испанию и, конечно же, в Левант. В августе 1925 года Билибин с семьей перебирается в Париж. 20-е и 30-е годы были ознаменованы новым триумфом Билибина как сценографа. Его даже приглашают для оформления балета Стравинского «Жар-птица» на другой берег Атлантики, в далекий Буэнос-Айрес. В 1934-35 годах Билибин создает сценографию для постановок в чехословацких театрах в Праге и Брно. Для Пражского театра он возвращается к сказке о царе Салтане. Для театров Брно он создает сценографию для постановки «Сказания о невидимом граде Китиш». Однако, несмотря на безбедную жизнь, на комфорт Леванта, Парижа и Праги, к 1935 году Билибин принимает для себя решение вернуться на родину. Этому предшествуют переговоры и отдельная работа – оформление советского посольства в Париже, для которого Билибин создает панно «Микола Селянинович». Эта работа перечеркнула в глазах партийного руководства карикатуры на большевиков, эмиграцию и в целом контрреволюционную позицию художника. Как в 1920 году пароход «Саратов» унес великого русского художника в Левант, так 16 лет спустя, в 1936 году, пароход «Ладога» вернул его к родным берегам, в родной Петербург, ставший за эти годы Ленинградом. Иван Яковлевич получает от нового правительства квартиру на современной улице Лизы Чайкиной, дом 25. Получает возможность работать как в театрах и издательствах, так и в академии, где вновь начинает преподавать. В родном городе пройдут последние 5,5 лет жизни великого графика, сценографа, иллюстратора, живописца. С началом Великой Отечественной войны Народный комиссариат просвещения предлагает Билибину эвакуироваться из Ленинграда. Однако на это предложение великий художник отвечает решительным отказом. Из осажденной крепости не бегут, ее защищают. Как мы сказали вначале, это решение стоило художнику жизни. Похоронен Иван Билибин в братской могиле профессоров Академии художеств на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга. Своим решением вернуться в СССР и не оставлять блокадный Ленинград, Билибин всем нам подал и продолжает подавать удивительный нравственный пример. Когда родине стало тяжело, этот человек не остался на чужбине, в эмиграции, рассуждая о путях и будущем России. Он вернулся в разгар сталинского террора, и он умер посреди блокады. Но до последнего помогая сохранять свою страну, свой удел, свой доверенный его попечению оазис на родине. И выше этого примера почти ничего не может быть.
3: Россия. Обстоятельства времени. Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: На связи ГТРК «Донт-Эйр» и наш радиопроект «Области знаний».
5: Это какое-то волшебство или только технологии?
6: Это волшебство технологий.
4: Я, Олег Пшеничный, с моими гостями докопаюсь до истины.
7: Ростовская область – место, где берегут историю, любят творчество, рады делиться знаниями.
8: Игрушка для ребенка, находящегося в люльке.
7: Каждый гость студии – настоящая находка.
3: Радио России – главное радио страны. Радио России – общество.
9: Отцы и дети.
10: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец. Сегодня у меня в гостях Евгений Димитраш, психолог, семейный психолог и ментор по отношениям. И вот какая тема сегодняшней программы. Железный отец без права на ошибку и без упрека, понимаете? Вот идеальный отец, наверное, идеальный муж. У меня, конечно, есть такой подспудный вопрос, как долго живут такие люди и к чему это приводит, потому что мы обычно женщинам больше позволяем иногда говорить, ну, это же вот слабый пол, условно, может такое быть. Опять же, там у них бывают циклы, мы на что-то списываем, а что-то вот о мужчине, как правило, списать-то даже не на что. Или бывает, может быть, я не прав.
11: Здравствуйте, Алексей. Прекрасная тема, замечательный вопрос. Вот прежде всего хочу сказать, знаете, вот мне приходит на память один случай из моей практики, когда одна моя клиентка, она доктор филологических наук, и она мне как-то задала неожиданный вопрос, она меня спросила, говорит, Евгения, вы знаете, какой антоним у слова «идеальный»? И я расписался в собственном невежестве, сказал, что нет, я не знаю. Я, в принципе, даже не знал, представляете, Алексей, настолько невежда, не знал даже, что у слова «идеальный» есть антоним. А оказывается, он есть.
10: Так.
11: Это слово «реальный». «Реальный». «Реальный», да. То, что реально, не может быть идеально, а то, что идеально, не может существовать в реальности.
10: То есть реальность
11: — это не идеал. И отец, который стремится, да, вот этот мужчина, который стремится к безупречности в поведении, он таким образом гасит свою тревожность. Он гасит свою тревожность, которая очень высока внутри него, упорядочивая все процессы вокруг себя, организационно все настраивая, отлаживая максимально понятным, доступным, четким для себя образом. Этот мужчина, он гасит свою тревожность. Но мы понимаем, что таким образом он борется со стрессом, потому что что такое стресс? Это реакция организма на вызовы внешней среды. И когда что-то, по мнению этого мужчины, идет не так в окружающем мире, и он еще причастен к этому не так, то есть есть он сделал что-то или не сделал чего-то, и что-то пошло не так. Это вызывает стресс, и его организм начинает реагировать. Стресс — это реакция. Реагировать каким образом? Происходят определенные нарушения в работе органов и систем организма. И в конечном счете мы получаем такие нехорошие штуки, как инфаркты, инсульты, онкологии и все остальное, то, что мы отменяем. Но, да, действительно, есть такая корреляция, что люди с повышенной рамкой ответственности, они болеют чаще вот подобными заболеваниями, не умея отпускать те или иные ситуации.
10: Так что делать? Или как-то выпускать пар?
11: Конечно. Прежде всего, надо понимать, что мы все склонны ошибаться. Но древние говорили «errare humanum est» — человеку свойственно ошибаться. Это факт. Мы все ошибаемся, и нужно позволять себе иногда допускать вот это собственное право на ошибку. Часто вот эти мужчины, которые сверхответственные, которые сверхтревожные, они взрослены своими родителями вот в такой манере. То есть ты должен все делать безупречно. Часто там за фигурой такого мужчины стоит подавляющий тоталитарный отец. Часто это нуждающаяся в уходе, в поддержке, болеющая мать. То есть вот есть определенный набор обстоятельств, которые в детстве и в отрочестве могут приводить в процессе формирования и развития личности того или иного человека, вот мужчины в частности будущего, к тому, что он вырастает как раз-таки вот таким гиперответственным отцом, гиперответственным супругом. И я вам больше скажу, это же не распространяется только на семью. То есть на самом деле такой ответственный, гиперответственный мужчина, он во всем будет стремиться к безупречности, во всем будет стремиться к максимальному результату. И от того, что мы ему просто скажем, да расслабься, акуна матата, не парься, не напрягайся, это ничего не даст. Это уже не просто образ и стиль жизни, это уже определенная такая очень глубинная и основательная компонента его личностной конструкции, которую нельзя просто взять вот так, выдернуть из него и положить на полку и сказать, дальше ты живешь без этого. Здесь нужна определенная работа, во-первых, ближайшего окружения, направленное на то, чтобы позволять этому мужчине чувствовать себя где-то в чем-то более расслабленным. То есть не нагружать себя абсолютно всеми вещами. И в идеале вообще необходимо обращаться, и я в этом убежден, к специалистам моей профессии. Это самый такой вот прямой путь к тому, чтобы преодолеть вот эти модели поведения, изменить свою линию поведения по отношению к самому себе, к окружающему миру. В противном случае это действительно может заканчиваться иногда тяжелыми заболеваниями, сбоями в работе органов и систем.
9: Отцы и дети.
10: Вот я как раз хотел задать вопрос, вы на него уже ответили по поводу того, откуда это все берется. Ну, то есть как раз-таки это, скорее всего, берется из детства.
11: Да.
10: Но и мы сейчас понимаем, что очень многие семьи растят следующих таких гиперответственных. Нет ли тут вот этого синдрома хорошего мальчика или вот это...
11: Да, об этом справедливо можно утверждать, вы правы, Алексей. Однако я хочу сказать, что, во-первых, подобные модели поведения, они, да, могут находить свои истоки в детстве и в отрочестве, а могут уже в стиле и образе жизни. Угу. Почему я сказал, что это не равняется стилю образа жизни, но может от него зависеть. Например, в детстве ничего такого не происходило с ребенком и подростком, но потом он посвятил свою жизнь военной службе, предположим. Так. И вот этот вот образ и стиль жизни, он повлиял на то, что вот насколько он требователен к окружающим, угу, настолько же он становится требователен к самому себе. То есть от обратного все происходит. И возникает вот эта вот заорганизованность и гиперответственность перед всем происходящим. То есть такое тоже может быть. Это не обязательно из детства. Но чаще всего и, как правило, это все проистекает из детства. И второй момент связан с тем, что да, действительно, вот такой мужчина заорганизованный, поскольку он требователен к самому себе, он начинает транслировать вот эти требования и к окружающим тоже. И ближайшее окружение нередко начинает от этого страдать. Потому что вот в тех ситуациях, где все хотели бы расслабляться и получать удовольствие, этот мужчина, он может не позволять своим домочадцам, супруге, детям это удовольствие получать. И это происходит уже настолько непроизвольно, для него самого не подотчетно его сознанию. То есть он даже не обращает на это внимание, как на что-то, ну скажем так, отклоняющееся в его поведении. Для него это норма, абсолютно естественно. А все остальные окружающие страдают и не решаются часто ему об этом сказать, сообщить. А иногда решаются и получают очень жесткий и категоричный отпор и подавление со стороны такого мужчины. То есть здесь действительно по-хорошему нужно разбираться в причинах вот такого поведения и такого отношения мужчины к самому себе и к жизни, с видением своего места в этой жизни. И уже понимая причины, работать с этими причинами. И, конечно же, да, необходимо помогать.
10: То есть первый совет — понять себя.
11: Да, да то, почему я
10: или
11: так...
10: и принять.
11: Почему я так поступаю? Почему я все время беспокоюсь о том, чтобы все было безупречно и все было идеально?
10: А как это увидеть? Потому что человек, который в этом живет, он может
11: знаете,
10: не осознавать.
11: Иногда, да, иногда вот такие модели поведения являются следствием тяжелых, скажем так, отклонений психики в целом. И если это уже вот речь идет о подобных вещах, то осознать личность это не в состоянии оказывается. То есть осознать, что со мной что-то не так, человек уже оказывается не в состоянии. И это уже такие формы психического несовершенства, я мягко это называю, за которыми перед личностью заслоняется вот эта возможность осознавать свое некоторое психологическое несовершенство, а мы так или иначе все несовершенны в психологическом смысле, и необходимость коррекции себя. Вот эту необходимость коррекции себя человек уже не способен осознать. У него возникает ощущение «я красавчик, я молодец», что-то не так с другими людьми, что-то не так с окружающим миром.
10: Вот что идеален я.
11: Да, вот им всем нужно голову лечить, а со мной все в порядке. И вот когда личность оказывается там, работать с этим, ну, не представляется уже возможным, к сожалению.
10: Хорошо. Сейчас вот дадим совет как раз родителям, чтобы они не вырастили такого сына или такую дочку. Ну, прежде всего, наверное, скорее больше сейчас про сыновей.
11: Необходимо говорить ребенку, когда он совершает те или иные ошибки, о том, что это была ошибка, но ты сделаешь из этого определенные выводы, мы все сделаем, и впредь ты эту ошибку больше не допустишь. Эта ошибка, она тебя укрепила, она способствует твоему развитию. Ребенку необходимо всегда понимать, что он имеет право на ошибку. Не нужно уходить в другую крайность и потакать всем его ошибкам, его попустительскому отношению, там, к своей зоне ответственности и так далее. Это уже крайняя будет форма. Это недопустимо тоже. Но когда ребенок допустил ту или иную ошибку, если он идет к родителю и сообщает об этом, что делает родитель? Сразу же идет с осуждением. И вот это вот максимально непродуктивная родительская позиция. Как ты мог? Я на тебя так рассчитывал, я на тебя так надеялась, а ты вот это вот все организовал. Как тебе теперь можно доверять? Вот такая позиция родителя и сформирует потом вот такую личность, которая гиперответственная. А когда ребенок допустил ту или иную ошибку, пришел к родителю, сообщил об этом, и родитель говорит, ты знаешь, это, конечно, нехорошо то, что это произошло, но мы все иногда ошибаемся. Постарайся в следующий раз подобную ошибку не допускать. Вот это повысит уровень доверительности в отношениях между родителем и ребенком, укрепит еще больше их эмоциональную связь и не позволит личности формироваться по вот такому, ну, скажем так, некорректному сценарию гиперответственности за все и за вся.
10: Перфекционизм исключаем.
11: Да.
10: Спасибо большое. Это Евгений Димитраш, психолог, семейный психолог, ментор по отношениям. Спасибо.
11: Спасибо вам.
3: Отцы и дети. Свежее дыхание жанра. В ближайшем выпуске программы «Просто о джазе».
12: Прозвучат композиции с новых альбомов Криса Поттера, Маркус Голдхейбера, Шеймуса Блейка, Стива Уилсона, Джейсона Майлза, Трио The Breaks и Sweet Meg.
3: «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым. В воскресенье в 17.10 по Москве и в 19.10 по времени Челябинска. Знание, опыт, достижения. В программе Станислава Миловидова «20 мегабайт».
13: Вы отправитесь в мир необычных устройств, неожиданных открытий и странных изобретений. Окажетесь на переднем крае цифровой индустрии, когда высокие технологии начинают казаться магией.
3: «20 мегабайт». По понедельникам в 18.35 по Москве и в 19.35 по времени Ульяновска. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
14: У микрофона Кирилл Лушников
15: и Юлия Содикова.
14: Мы ведущие утреннего шоу на радио России Ставрополье.
16: Все бегают, кричат где-то на фоне, что-то горит, полыхает синим пламенем. Вот это самое интересное.
14: Живое общение в прямом эфире с гостями и слушателями.
17: Больше всего на свете я люблю кефир. Кефир очень помогает от сердца.
15: Каждое буднее утро оперативная информация, интересные гости, актуальные интервью.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Сайт «Радио России» теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Президент консорциума «Инфорус», специалист по кибербезопасности Андрей Масолович.
18: Есть более общее понятие, его придумали спецслужбы, уже давно изначально использовали для защиты гостайны, сейчас про него много говорят, который называется «среда нулевого доверия». То есть, если построить вокруг себя среду, допустим, вот комната, в ней нет жучков, я уверен, что здесь меня не прослушивают. Вот телефон, я на него все установил, и больше там ничего на нем нету. Вот каналы, на которые я подписан, и я запускаю только их, не тыкаю в новые ссылки, никуда дальше не гляжу. В эту комнату заглядывают только мои родные, я им доверяю. Вот в этой среде нулевого доверия можно спокойно жить, решать задачи. Вот, но из нее нельзя выходить, потому что за дверью начинается вот этот вот недоверенный мир. Вот, и там надо проявлять бдительность.
3: Сигналы точного времени. Слушайте по будням

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Плякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин поздравил российских военных с осуществлением успешного испытательного пуска новейшей тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Глава администрации США Дональд Трамп допустил, что посетит Россию в нынешнем году. Об этом он заявил журналистам перед вылетом в Китай. На юге Западной Сибири до конца рабочей недели сохранится холодная погода, а вот на Урале, наоборот, потеплеет. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. В России осуществлен успешный испытательный пуск новейшей тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», о чем командующий ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев доложил президенту Владимиру Путину. По словам Каракаева, поставленные задачи полностью выполнены. Владимир Путин поздравил военных и разработчиков комплекса. Говоря о «Сармате», президент подчеркнул, что он является самым мощным ракетным комплексом в мире.
2: Суммарная мощность доставляемого боезаряда более чем в 4 раза превышает мощность любого существующего самого мощного западного аналога. Во-вторых, и это главное, ракета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории. Что, в-третьих, позволяет обеспечить дальность применения свыше 35 тысяч километров с одновременно улучшенными в 2 раза характеристиками по точности. И, наконец, с возможностью преодолеть всех существующих и перспективных систем противоракетной обороны. В конце текущего года «Сармат» действительно будет поставлен на боевое дежурство. Поздравляю Министерство обороны, всех работников, научных сотрудников, инженеров, организаторов производства оборонно-промышленного комплекса, головных

0: Как же растут, сказал Решетников.
1: Главные всегда показатели там, ВВП, инвестиции, обрабатывающая промышленность, это такие как бы цифры звучные, значимые, но людям всегда важны реальные денежные доходы населения, и вы всегда в первую очередь с этого начинаете, так сказать, любой разговор про экономику, как это идет, и что бывает экономический рост, который не трансформируется в рост, но у нас не такой. У нас за последние 3 года реальные денежные доходы выросли на 26%, и в первом квартале, несмотря на вот некую динамику отрицательную в целом, по экономике, у нас реальные доходы продолжили рост, 2,6% в реальном выражении. Вот. И главный, конечно, вклад в то, что темпы роста замедлились, это то, что у нас темпы роста доходов с депозитов замедлились. А вот реальные заработные платы у нас растут, и, Владимирович, у нас растут и по январю, и по февралю, и вот есть предварительные пока первые оценки по марту, больше 8% в реальном выражении рост заработных плат. Это говорит о том, что рынок у нас пока трудодефицитный, сохраняется. Работа у людей есть, возможность есть. Вот. Ну и важно, что на укрепление реальных доходов влияет снижение инфляции.
0: Во время разговора Владимир Путин анонсировал совещание по экономическим вопросам. Оно пройдет в ближайшие дни. Президенты Словакии, Австрии и Чехии на встрече в Братиславе поддержали идею налаживания диалога между Евросоюзом и Россией по вопросу урегулирования на Украине. Об этом сообщил журналистам Петр Пеллегрини. Наладить переговорный процесс, по его словам, непросто, но необходимо. Мы не можем допустить, чтобы диалог о мире вели исключительно Соединенные Штаты. Без активного участия Брюсселя Европа останется в роли стороннего наблюдателя сделок, которые Вашингтон будет заключать с Москвой и Киевом, сказал президент Словакии. Глава администрации США Дональд Трамп допустил, что посетит Россию в нынешнем году. Соответствующее заявление он сделал, отвечая на вопрос журналистов перед вылетом в Китай. «Я сделаю все необходимое», — сказал американский лидер, — «и думаю, мы придем к урегулированию конфликта между Россией и Украиной». Что касается визита Дональда Трампа в Китай, то он продлится с 13 по 15 мая. Американский лидер заявил, что обсудит с Си Цзиньпином вопрос дальнейших поставок американского оружия на Тайвань, вопросы энергетики и ситуацию вокруг Ирана. При этом в китайском МИДе отметили, что лидеры обсудят также двусторонние отношения и вопросы глобального мира. Там также заявили, что Китай готов расширять сотрудничество и устранять разногласия с Соединенными Штатами. Президент США заявил также, что ожидает ответного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Вашингтон до конца года. «У нас прекрасные отношения. Дела с Китаем идут очень хорошо», — добавил Трамп. Россия по итогам прошлого года стала 6-й в Европе и 11-й в мире страной по производству вина. На нее пришлось 2,5% мирового объема, следует из данных Международной организации виноградарства и виноделия. Россия в 2025-м на 22,5% превысила средний показатель за последние 5 лет. Изменения в торговой и политической среде совпали с сокращением зарубежных поставок и усилением роли внутреннего производства. Параллельно меры поддержки винодельческого сектора способствовали его развитию в последние годы, отметили аналитики. Между тем, ЕС остается ведущим винодельческим регионом мира, производя 60% общемирового объема вина, и это самый низкий показатель за последние десятилетия. Ну а крупнейшим производителем вина в мире стала Италия. На юге Западной Сибири до конца рабочей недели сохранится холодная погода. В Омске, Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, в Алтайском крае будет на 4-6 градусов ниже нормы. А вот на Урале потеплеет, сообщил Интерфаксу ведущий научный сотрудник Гидрометцентра России Людмила Паршина. В Свердловской, Челябинской, Курганской областях и на юге Тюменской области в ночь на 12 мая были заморозки. 13 числа температура постепенно повысится до плюс 18, 14 до 20, а к летним значениям в плюс 20-25 температура вернется 15 и 16 мая. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
2: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Стал известен расширенный состав футбольной сборной России на товарищеские матчи, которые пройдут в ближайший месяц. Отмечу, что голкипер ПСЖ Матвей Сафонов не попал в расширенный список сборной. Его клуб 30 мая сразится в финале Лиги чемпионов с лондонским «Арсеналом». Напомню, 28 мая в Александрии сборная России сыграет со сборной Египта, 5 июня в Лужниках с Буркина-Фасо, 9 июня и также в Лужниках со сборной Тринидада и Тобаго. Кроме этого, главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил о том, что у него

0: стал Хуан Карлос Карседо. Жозе Мауриньо вновь станет главным тренером мадридского Реала. Стороны достигли соглашения, сделка полностью закрыта. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Саша Тавальери. По сведениям источника, официальное объявление о назначении Мауриньо на пост главного тренера Реала произойдет на следующей неделе. Стали известны номинанты на приз «Золотая клюшка», который вручается лучшему игроку регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. В шорт-лист премии попали нападающий магнитогорского «Металлурга» Владимир Ткачев, форвард минского «Динамо» Сэм Эннес и защитник омского «Авангарда» Дамир Шеребзянов. Церемония закрытия сезона КХЛ пройдет 28 мая. В прошлом году награду получил канадский нападающий Джошуа Ливо. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода. По данным центра ФОБОС, сегодня, 13 мая, в Хабаровске до плюс 18 градусов, переменная облачность без осадков. В Омске чуть прохладнее, до плюс 15, в Иркутске 11-13, тепла, утром небольшой дождь. В Вологде кратковременные дожди до плюс 20, в Перми 16-18, тепла, также кратковременный дождь. В Туле и Воронеже воздух прогреется до плюс 25 без осадков. В Краснодаре 22-23 градуса, кратковременные дожди и грозы. В Ялте тоже дождливо, до плюс 20. В Санкт-Петербурге днем кратковременный дождь до плюс 22 и низкое атмосферное давление. В Москве днем кратковременные дожди, возможно, гроза, плюс 20-22 градуса. Ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду. Атмосферное давление будет ниже нормы.
2: По страницам легендарного журнала «Наш друг Кругозор».
3: Продолжаем листать страницы уникального ежемесячного литературно-музыкального и общественно-политического журнала «Кругозор».
2: Музыкальный критик и журналист Алексей Певчев.
3: Кому-то может показаться, что время уникальных текстовых и аудиоматериалов ушло в прошлое. Как бы не так. Листая страницы легендарного журнала, мы с вами не просто окунаемся в ностальгические воспоминания, но еще и отправляемся в большое путешествие во времени – в компании героев и авторов «Кругозора». Не просто свидетели эпохи, но и ее создателей. От Бама до Перу, от Камчатки до Мадагаскара. Все это в неизменном сопровождении музыки, иногда немного подзабытой, но неизменно той, которую стоит вспомнить.
2: «Кругозор» с Алексеем Певчевым. По выходным в 22:35 по Москве и по времени Якутска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
5: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
4: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
2: Радио России. Главное радио страны. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России. Плюс 7 910 444 91 59. Плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Радио России. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении Радио России, в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале Радио России в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Игорь Шатров и Ольга Максимова.
6: Мы здесь для того, чтобы подвести очередные итоги очередного информационного дня в программе «Наше время» на Радио России. У нас есть мессенджеры, и вы можете нам писать 8-925-222-9992, комментировать те темы, которые будут обсуждаться в сегодняшнем эфире. И сейчас расскажем, о чем пойдет речь в предстоящие 45 минут. Ольга Максимова, Игорь Шатров, приветствуем всех, кто сейчас с нами.
7: Здравствуйте, Оля, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Итак, международка у нас сегодня, международная тема у нас сегодня начнет эфир, и будем говорить мы о том, что Армения не выйдет из Евразийского экономического союза внезапно. Это будет спланированный шаг, так сказал Николай.

0: Пашинян, да, стоит ему вообще верить, но то, что куда-то он намыливается, премьер-министр Армении, это точно. Будем вот говорить об Армении, начнем с Армении, а также поговорим об обвинениях в адрес Ермака, экс-руководителя офиса президента Украины, и интервью Такеру Карлсону, которую дала бывшая пресс-секретарь президента Зеленского, госпожа Юлия Мендель. Там столько откровений, хотя, в принципе, никаких новостей, вот таких вот прямо открытий Америки, не... мы все это знали, о чем она рассказывает. Но, видимо, американцы-то не все знали, вот теперь им раскрывают глаза на Зеленского. Также будем о Венгрии сегодня говорить, о том, что там тоже происходят перемены в отношениях с Россией, возможно, несмотря на то, что, кстати, нового министра иностранных дел также зовут Орбан. Ну, имеется в виду, фамилия у нее Орбан. И это не родственник бывшего премьер-министра, а это однофамилица. Ну и сегодня еще поговорим о переменах, которые произойдут в плане в списке медицинских профессий. Там какие-то странные изменения, но мы ничего не понимаем в этом. Пускай нам эксперты объяснят, зачем надо было отказываться от диабетологов и включать в новый список медицинских профессий нутрициологов. Мне, например, раньше казалось, что нутрициолог – это какая-то, извините, шляпа. Ну вот сейчас мы узнаем, видимо, это очень серьезная наука, а мы и не знали. Ну, а начнем, как и обещал, с Армении.
1: Наше время.
0: Ну что, Никол Пашинян, вслед, кстати, за, по-моему, министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сказал, что Армения не будет вот так вот хлопать дверью, будет спокойно, спланировано выходить из Евразийского экономического союза, но то, что она уже на выход попросилась, это точно. Вспомнилась песенка такая была, помнишь, Оль, там «Вите надо выйти». Вот Николу надо куда-то выйти, и вот, видимо, это все-таки далеко от России, ну и пускай. А мы попробуем сейчас разобраться, а что с этого России вообще, много ли потеряет Россия и много ли потеряет Армения от этого резкого, на самом деле, шага армянского руководства, несмотря на то, что он говорит, что он будет плановый, спокойный выход. В любом случае, это как плановая операция, плановый выход. Это все равно операция. То есть все через некоторое время в Армении изменится. В какую сторону? С нами экономист, директор Института нового общества Василий Колташов. Василий Георгиевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: А мы решили, Василий Георгиевич, да, именно вот экономическую сторону обсудить, потому что политика политикой. Это вот немножко как бы даже не для нас, простых смертных, а вот нам интересно с точки зрения экономики. А Россия-то будет страдать от того, что потеряет такого экономического партнера, как Армения. Там вроде миллиардные вложения, по-моему, там 5 миллиардов мы в эту небольшую кавказскую страну вложили и потеряем их теперь. Что вообще будет с Россией?
2: Там же много всего нашего.
0: Да,
2: и железные дороги наши, например.
0: Да, электросети наши и много-много чего. Вот что будет с российскими вложениями, инвестициями, ну и каково вообще с экономикой в Армении после нашего ухода будет? Кому будет хуже, короче?
3: Вы знаете, даже без специального нажима Европейского Союза, Казахстан, например, выбросил Россию из добычи урана, из фондового рынка, где российский бизнес РТС, да, в частности, значит, играли важную роль. Все, да, то есть просто пошла зачистка от российских капиталовложений, потому что они были неугодны Западу. Представьте себе, что Еврокомиссия примет специальную директиву, ну, не директиву, специальный перечень, значит, так сказать, требований к Армении относительно конструктурных изменений в ее экономике, в преддверии предстоящего в дальнейшем вступления страны в ЕС, а перед этим ассоциации с ЕС. И они просто скажут, значит, российские фирмы должны продать свои доли там, тут и сям. И примут соответствующий нормативный акт. Конечно, если Пашинян остается у власти, если его партия остается у власти, если они определяют повестку. А если российский бизнес будет сопротивляться, ну, ему скажут, что ваше, значит, желание незаконное. Пропаганда будет настаивать на том, что вот, значит, российские колонизаторы захватили независимую маленькую суверенную страну, значит, черпают из нее богатство свои несметные, не из сибирских недр, да, а вот именно тут. И таким образом надо от этого избавляться, что это путь к свободе и естественно, демократии. То есть механизм нам известен. Но заметьте, что на этой стадии Пашинян постарается ни из какого Евразийского экономического союза не выходить. Никак не разрушать, значит, своих, так сказать, возможностей по сбыту армянской продукции, по работе с российскими фирмами, которые, ну, нуждаются в перевалочном пункте под названием «Ереван». И работать вот именно в таком ключе.
0: А почему, вот, Василий Юрьевич, а почему вы так уверены в том, что вот Пашинян, его словам верите? Или, не знаю, опыт других показывает? Ну почему? Ведь некоторые действительно рубят сук, на котором сидят европейские страны, отказываются от явно выгодных контрактов с Россией. Там какая-нибудь полуевропейская Молдавия тоже все порвала. А почему Армения не пойти по этому
2: пути? Может, там еще какая-то другая логика нам неведомая?
3: Но логика такая, что и Пашинян уже не популярен, и его увод Армении под Турцию и Азербайджан, ближайших партнеров, в чем его сейчас обвиняют многие в Армении, не без основания обвиняют, вызывает общественное брожение. Поэтому Пашинян постарается разыграть такой спектакль, чтобы Россия была виновата. Ну, как сказать, виновата.
0: Ах,
3: можно
0: вот
3: было повесить табак всех на Россию, как говорят.
0: Так.
3: То есть, как он с Карабахом сделал. Он объявил, что Карабах Армения, а Азербайджан сказал: подождите, вы настаиваете, тогда мы забираем, тогда воевать. И, а потом он бросил Карабах, а потом он, значит... И кто оказался виноват, если мы открываем условную армянскую проправительственную газету? Конечно же, Россия оказалась виновата.
0: А вот, как вот сейчас в экономике сделать нас виноватыми?
2: С Владимиром Владимировичем неприятный разговор на эту тему состоялся не так давно.
0: Да, они же, да, побеседовали об этом, помнится.
3: Ой, не так сложно на пропагандистском уровне взять и обвинить Россию в том, что она виновник там каких-то экономических проблем. Тем более, когда будут выходить, они все-таки, наверное, постараются с некого момента выйти. Во-первых, они, возможно, получат субсидии от Европейского Союза. Армения очень уязвима экономически. Если Европейский Союз ее выведет, ну, жестко, то это может привести к падению режима Пашиняна.
0: А с чего им ее мягко-то выводить? Ну что, они так уж держатся за этих предателей, которые, они их так же не уважают, как и мы?
3: Мягко выводить почему? Не потому, что Россия много так имеет от Армении, а потому что устойчивость армянской экономики в огромной степени зависит от связи с Россией. В огромной степени. И поэтому здесь для российской экономики, вот с чего мы начали, ущерба особенного не будет. От того, что там Армения куда-то отшатнется. Ну не будет. Ну, так сказать, мы переживем это. Хотя, ну,
0: потеря,
3: понятно, что
0: потеря инвестиций у крупных компаний, мне кажется, это все-таки, ну, тоже серьезно.
3: Компаний. Российский рынок, я имею в виду. Вот российский рынок,
0: не заметит.
3: Ну, ничего страшного. Не заметит. Ну что, заменим армянские абрикосы иранскими, говоря грубо.
0: Ну, это да.
3: Ну, потребитель ничего не
0: поймет. Ну, это похоже, да, наверное, вот на Грузию, которая сама больше пострадала в свое время, когда прервала с нами экономические связи, потом восстановила и вроде вот... А может
3: Абсолютно.
0: Такое... А, кстати, а может такое быть? Ведь Армения завтра, как говорится, не вступит в Евросоюз. А это будет действительно процесс, и, скорее всего, еще и длительный. А может быть так, что Армения сохранит экономические связи все-таки?
3: Ну, они постараются сохранить российский рынок сбыта. Это естественно, да, они постараются не потерять все, они не будут выходить, как мне кажется, быстро, если только там нет какого-то суперплана у Евросоюза, уже связанного там с некими воинственными действиями, ну, например, Азербайджана, для которого Пашинян сейчас это, так сказать, тыловая фигура. Но Россия может сделать какое-то резкое движение, и просто все контакты оборвутся.
0: Вот было бы даже, может быть, интересно.
3: Провоцировать кризис. Может. Потому что пока получалось, смотрите, как получается. Да, вот возьмем Венгрию как пример. Орбан обеспечил венгерскому народу выгодные цены на топливо. Кругом катастрофа, а более-менее Венгрия, значит, получала энергоресурсы, так что, ну, пока Зеленский не перекрыл. То есть венгерская экономика чувствовала себя неплохо. Сагитировали население, оно проголосовало против Орбана. И дальше уже можно, так сказать, ужесточать режим потребления углеводородов. И то же самое здесь, с Арменией. То есть Россия подпитывала экономику? Подпитывала. Кто этим воспользовался? Противники воспользовались. Поэтому, как сказать, если в какой-то момент резко все, так сказать, сломать, и потребовать и начать давить на Пашиняна, возможно, да, и на саму систему. Ну, может быть, что-то и получится. Но здесь большой вопрос состояния зрелости самой армянской оппозиции, потому что, ну, и Пашинян давил, и очень много денег потрачено на подкуп молодежи, особенно в Армении. Так что пока может получиться так, что опять, как в Грузии, да, вот на длительное время закрытие границы, и только после этого некоторое, так сказать, изменение во власти и вразумление произойдет.
0: Ну да.
3: В Грузии это началось в 2013 году, когда,
0: да,
3: собственно говоря, Саакашвили уже потерял.
0: Это правда. Ну что ж, будем наблюдать. Вообще интересно. Тем более, вообще в Армении ничего еще и не произошло. Это пока Пашинян, и пока это его предвыборная кампания, в общем там. А вдруг не Пашинян будет у власти через некоторое время? И тогда посмотрим. А вот в Венгрии уже случилось. И теперь о Венгрии.
1: Наше время.
0: Ну, а в Венгрии мы зацепились как раз вот за, как раз за такие за заявления новых чиновников, новых министров, которые приходят в новое правительство. И вот кандидат еще на тот момент на пост министра экономики и энергетики Иштван Капитань сказал, что новое правительство Венгрии пересмотрит условия соглашения о строительстве АЭС ПАКШ-2 по проекту Росатома. Но об этом говорили, что если придет оппозиция, она, ну, как минимум постарается еще каких-то туда включить участников в этот проект, одной России не отдавать строительство, а может быть даже и вообще откажется от услуг России. Ну, тем не менее, вот сейчас как раз Василий Колташов в предыдущей части нашей программы сказал о том, что в Венгрии были созданы определенные условия, а потом, ну, позитивные с экономикой за счет взаимодействия с Россией, а потом проголосовали, тем не менее, против Орбана, и сейчас будут закручивать гайки, и мы все это увидим, будут ли их так сильно закручивать, и будут ли рваться отношения с Россией активно в Венгрии. Мы хотим узнать у Владимира Семендея, политолога, историка, научного сотрудника Российского государственного гуманитарного университета. Владимир Владимирович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Ну вот вы, наверное, слышали, Владимир Владимирович, вы, наверное, слышали и то, что говорит Василий Георгиевич, что вот в Венгрии вот так произошло. Ваши оценки ситуации нынешней в Венгрии и перспектив нашего сотрудничества, в частности, и в атомной отрасли?
4: К сожалению, они не позитивные. Нынешний руководитель Венгрии будет вести работу совершенно в антироссийском ключе. И мы видим, что все наши договоренности, касающиеся атомных проектов в Венгрии, они будут разрушены.
0: Ну, вот они прямо так вот, уж прямо совсем разрушены, или нас постараются оставить там, потому что все-таки...
2: Может
0: мы...
2: быть, какие-то партнеры, да, еще добавятся в Грузии? Как вы думаете?
4: Французов? Ну, они будут подключать других партнеров, южнокорейцев, американцев, но смысл как раз этой всей работы в том, чтобы выдавить нас оттуда.
0: А вот все-таки, Владимир Владимирович, ну ведь по большому счету за счет того, что сейчас прежнее правительство заключило определенные договоренности все-таки не на один год, у них есть дешевые энергоресурсы. Эти же договоренности они рвать не будут. Как они на этом фоне будут портить с нами отношения? Ведь мы тогда можем найти какой-нибудь повод и разорвать эти отношения. И им же будет от этого хуже.
4: Дело в том, что мы заинтересованы в строительстве этой станции, и предыдущее правительство было заинтересовано в строительстве этой станции. Нынешнее правительство, оно в этом не заинтересовано.
0: В чем эта незаинтересованность? Ему что-то пообещали за то, что...
4: Естественно, разблокирование европейских
0: денег. Да, конечно. Это точно. То есть фактически их купили. Ну, получается.
4: Ну, по сути, так.
0: Ну, и что нам теперь... И нам теперь крест поставить на российско-венгерском сотрудничестве?
4: Ну, слушайте, ну, у нас есть другие перспективные регионы, где мы можем строить атомные станции.
0: В этом смысле, да, но речь не только об атомной станции, а вообще вот о том, что был какой-то голос свободы, что ли, в Европе. Теперь из Венгрии такого уже не прозвучит, да?
4: Ну, дело в том, что нынешний руководитель, он тоже националист, поэтому все-таки определенные нотки там будут звучать в европейских, так сказать, каких-то своих действиях. Вот. Но, конечно, это уже не Орбан.
0: Это уже не Орбан, хотя там будет министр иностранных дел по фамилии Орбан. Ну что ж, спасибо, Владимир Семендей, политолог, историк, научный сотрудник Российского государственного гуманитарного университета. Не добавил нам оптимизма. Вот у нас какое-то такое немножко реалистичное начало программы. Армения делит, Венгрия делит, хотя непонятно, в общем-то, кому от этого хуже. Вот почему-то, мне кажется, от разрыва отношений экономических с малыми странами страдают в первую очередь все-таки малые страны. Вот как мы видели пример Грузии, к чему это пришло. Теперь они обороняются от Европы, вот хотим в Европу, но только не будем разрушать отношения с Россией. У них позавчера там очередной скандал по этому поводу был, от них требуют жестко. Наверное, будут также требовать от Армении, но сможет ли Армения? Ну, Венгрии проще в этом плане, вернее, хуже в этом плане ситуация, потому что Венгрия все-таки это член Евросоюза, ее просто заставят. Но будем наблюдать за этим, может быть, все не так печально, как рассказали наши эксперты, а вот на Украине происходят просто какие-то веселые истории в журнале «Ералаш». Вот я его так бы назвал, там просто какие-то анекдотические картинки. Об этом сейчас, буквально через минуту, мы расскажем о новых откровениях.
2: Ну, в общем, речь пойдет о том, как президента Украины берут на очень-очень короткий поводок, который в скором времени может из поводка превратиться в удавку. Зачем и почему? Об этом через минуту.
1: Их имена малоизвестны, но вклад в историю бесценен. Кто эти люди и как они меняли страну, рассказывает Александр Хабургаев в программе «Имя и время».
5: Всякий раз, изучая материал по какой-то конкретной судьбе, я поражаюсь. Мы знаем до обидного мало. Слушайте нашу рубрику, и отечественная история предстанет вам в совершенно ином свете, повернувшись другой стороной, неосвещенной школьной программой. Ведь нам есть что вспомнить и есть кем гордиться.
1: «Имя и время». Каждый второй и четвертый понедельник месяца в 14:35 по Москве и в 13:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
7: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
1: Радио России. Главное радио страны. Наше время.
2: На Радио России с Ольгой Максимовой и Игорем Шатровым. К украинскому очередному скандалу переходим. Что там происходит? Сплошные скандалы. И скандал достаточно громкий, потому что Такеру Карлсону, известному журналисту американскому, дала интервью бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. В общем-то, ничего для нас нового она там не сказала, но достаточно жестко и публично, наверное, это впервые прозвучало. И обвинение в употреблении запрещенных веществ, причем на регулярной основе. Там какие-то были даже подробности, что, насколько я помню, перед каждыми какими-то важными переговорами он удаляется в ванную комнату минут на 15, и оттуда выходит уже совершенно другим человеком.
0: Да, ну и вообще, вот говорят, что многие видели, как он употребляет наркотики, все эти люди говорили, что это был кокаин. Кстати, нам, я думаю, стоит все-таки напомнить. Да?
2: Мы напомним, да, в конце нашей
0: в конце программы о том,
2: рубрики,
0: насколько это вредно и не стоит повторять за Зеленским, иначе будете похожи на Зеленского. Да? Я думаю, не каждый, уже никто не хочет быть на него похожим. Так выглядит внешний человек ужасно. Это, кстати, тоже причина в этом. Так вот, еще мы узнали о том, что Зеленский лично согласился отдать Донбасс на переговорах в Стамбуле. Об этом были слухи. Вот. А в остальном, вот, если честно, я реально не увидел вообще ничего нового. Да и про то, что вот, чем он занимается в свободное время, тоже это не было новостью. Но и схема по отмыванию денег он одобряет сам, по словам пресс-секретаря бывшего Юлии Мендель. А получается-то что? Сейчас ведь сошлись две темы в информационном поле, и вы, наверное, уже догадываетесь, что не случайно. Я думаю, что что здесь не надо быть семи пядей во лбу, чтобы соотнести интервью Такеру Карлсону с событиями, которые происходят в Киеве, где НАБУ, это их местная антикоррупционная структура.
2: Они и, по сути, филиал ФБР.
0: Да, да, они племя этих вот из известного блокбастера. Так вот, это НАБУ как раз задержало бывшего руководителя офиса президента, но руководитель офиса, у нас это называется руководитель администрации, руководитель офиса президента Зеленского, и как раз именно за коррупцию, и именно за какие-то там деньги, какие-то разговоры телефонные были прослушаны, ну, вернее, прослушивались они давно и были озвучены, и там уже звучит имя Владимир. И все понимают, что это Зеленский. Вот, и... Явно, что это вот не случайно две эти темы встретились в информационном поле, причем события в Америке и в Киеве, естественно, связаны, естественно, потому что Америка здесь прямое и непосредственное участие принимает. Что нам до этой травли, до этой драки пауков в банке?
2: По большому счету ничего.
0: Да, да, да.
2: Ничего.
0: Но, во-первых...
2: Потому что это внутренние разборки и попытка привести, скажем так, в чувство марионетку, которая отбилась от рук.
0: Так вот, наверное, об этом и хочется все-таки сказать нашим слушателям, что, конечно, мы не считаем, что из-за того, что кто-то там сейчас бегает за Ермаком, руководителем офиса президента бывшим, и кто-то признался, что Зеленский не просто нехороший человек, а еще и употребляет ненужные вещества, вот, от этого не изменится ситуация на поле боя.
2: Давайте уж тогда сразу и поясним.
1: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
0: А к событиям на линии фронта это не имеет никакого отношения.
2: И к мирным переговорам тоже.
0: Потому что все управляется из одного центра, и это просто взорвавшуюся... плохо выдрессированную, видимо, в свое время собачонку, решили с длинного поводка взять на более короткий, потому что, ну, все-таки у нее есть определенные задачи, а она уже какие-то свои вопросы решает. Вместо того, чтобы...
2: Не только решает, еще начинает покусывать,
0: да,
2: за руку.
0: Вместо того, чтобы нападать на врагов великого и большого президента Соединенных Штатов или всего этого американского истеблишмента. Давайте проверим, насколько наши предположения, они соответствуют действительности, потому что, может быть, мы где-то и ошибаемся. Владимир Скачко, политолог, историк, обозреватель портала Украина.ру, который знает эти внутренние перипетии украинской кухни политической лучше нас. Вот сейчас мы у него все и выспрашивать будем. Владимир Сергеевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
8: Здравствуйте.
0: Вот, Владимир Сергеевич, ну, мы не ошибаемся в том, что не случайно эти две темы встретились в информационном поле. Это первый вопрос такой из глобальных, что ли. А второй, а что нам с этого?
8: Вот, я хочу вам сказать, вы абсолютно правы в том, что то, что происходит сейчас с Зеленским и с Ермаком, и происходит в Украине, по форме, это действительно попытки взять расшалившихся псов, бешеных, на более короткий поводок. Все направлено на то, чтобы сделать их более покорными, более исполнительными. А вот по содержанию есть некоторые нюансы. Это непосредственно касается России, точнее специальной военной операции. Все, для чего все это затеяно и к чему принуждают Зеленского и Ермака этим вбросом компромата, сумасшедшего, это сделать его более покорным воле США в вопросе мирных переговоров между Россией и Украиной.
0: Владимир Сергеевич, секундочку. Вы считаете, что Соединенные Штаты склоняют Украину к мирным переговорам?
8: К тому, чтобы Зеленский не мешал Дональду Трампу закончить конфликт в Украине перемирием или миром. И не потому, что Трамп такой миротворец, или ему важны жизни украинцев и русских, гибнущих сейчас в степях Украины. Ему нужна маленькая победоносная война, маленькая победа, потому что он увяз на Ближнем Востоке. Непонятно, чем закончится его авантюра с Ираном, и ему нужно закончить успехом мир в Европе. Как он говорил, я закончу эту войну в Европе, это не моя война, но я ее закончу и всякое такое. Потому что у Трампа ему припекло. У него скоро выборы. У него скоро свой его юбилей 80 лет, 250 лет Соединенным Штатам, да еще и в ноябре выборы в Конгресс, на которых, если он проиграет, он сразу превращается в хромую утку до 2028 года.
0: Это вот да. Поэтому. Это да, но это ведь не говорит о том, что они хотят, чтобы вот все так закончилось. Но по большому счету, ну, победой России. Ведь война может закончиться только победой России. Зачем Трампу победа России?
8: Я вам могу сказать. Один из вариантов уже объявлена цена временного замирения и возобновления сотрудничества между Россией и Украиной, между Россией и США с привлечением других партнеров. Это 12-14 триллионов долларов, в которые оцениваются все проекты, которые могут стать перспективными, если дух Анкориджа выльется в какие-то более-менее заметные проекты. Это ясно. А люди-бизнесмены, для них такая сумма, такая прорва денег, это не просто манок, это маяк, ориентир. Это первый момент. А второй, я еще раз говорю, Соединенным Штатам не нужен мир. Трампу нужно замирение. Трампу нужен политический акт для того, чтобы переждать, перетерпеть и перевести политику на новый этап. Я еще раз говорю, здесь ничего доброго, ничего миротворного.
0: Вот я хочу, чтобы нас слушатели правильно-то поняли, да, что Трамп не миротворец в данном случае. Он действует исходя из своих корыстных интересов просто.
8: И России это может быть исключительно передышка. Сказать, что Россия таким образом победила, невозможно, пока не сработает формула Путина. А Путин сказал, нам не нужно перемирие, нам нужен мир долгий и обеспечивающий равную и всем доступную безопасность. Даст ли это перемирие? Может быть, даст, может быть, не даст. Но то, что кровь может перестать литься, то, что от этого будет устранена абсолютно агрессивная русофобская Европа, это факт. И я повторяю, это чистая политика, которая, как известно, грязное дело и пахнет, к сожалению, кровью. Сейчас запах крови немножечко станет послабее.
0: А вот, Владимир Сергеевич, наверное, такой вопрос. А вот что для Европы, вот то, что понятно, с чьей подачи, понятно, с чьего разрешения. Мендель рассказывает там все Карлсону. И вот узнают избиратели европейских президентов и премьер-министров, что они, оказывается, якшаются с этим вот, ну, с наркоманом они якшаются, да? То есть это все не шутки, да? Это не российская пропаганда. Ну, понятно, что ее сразу в миротворец там включили и так далее, но она вообще работала один из близких самых людей Зеленского. И вот они это услышали. И что, они также продолжат ему руки пожимать?
8: Ему будут не просто пожимать, а у Европы в Украине своя игра. Война Европа НАТО, вот я не знаю как, разберите там его по частям, большая НАТО, малая НАТО, Великобритания, Евросоюз, для них Украина это инструмент в войне с Россией, и Европе точно не нужно ни перемирие, ни мир. Отношения Европы выразил еще в 22-м году Джонсон потлатый, британский премьер, который сказал,
0: помню.
8: Давай никакого мира. Борис Джонсон, я имею в виду. Никакого мира, давайте просто воевать. И война в Украине дает Европе передышку, дает Европе запустить ВПК, использовать ВПК как некий триггер для возрождения остальной экономики. Так всегда бывает. Европа попала в очень плохое экономическое пике, выход из которого может быть только, к сожалению, через возрождение и через войну. И поэтому вот здесь и есть здесь и есть главное противоречие на данном этапе, я повторяю, на данном этапе между Европой, Лондоном отдельно, который стоит особнячком, и Соединенными Штатами. Соединенные Штаты в одной политической запаре, Европа в другой, а Лондон хочет пропетлять между ними и опять думает о возрождении некого британского великого влияния. Прав империя Британия морями. Вот в чем дело. И это вот такой сложный клубок, в котором, к сожалению, задействован один инструмент. Украина.
0: Вот.
8: Она как кистень, которую не жалко никому.
0: Вот хочется, чтобы мы подвели итог, да, и объяснили все-таки нашим слушателям, что вот эти пауки в банке, ну, за ними можно наблюдать, но руки особенно потирать по поводу того, что вот там Ермака за одно место схватили, Зеленского вывели, как говорится, на солнышко, за ушко да на солнышко, нам не стоит. Нам стоит надеяться только на свою армию, на свою победу. А что они там, за нас там врагов переловят, нам не стоит надеяться.
8: Абсолютно, Игорь, вы абсолютно правы. России нужна победа, Россия должна быть сильной, и она должна сделать так, чтобы никто и не смотрел косо в ее сторону. А, к сожалению, для Украины ее приручают. Все, что там делается, для того, чтобы этот инструмент в чужих руках был более покорным, более увесистым и более безотказным.
0: Огромное спасибо. Спасибо большое, Владимир Скачко, политолог, историк, обозреватель портала Украина.ру был с нами на связи.
2: Ну а далее будем говорить о том, что Минздрав обновил перечень медицинских специальностей, и тут много чего интересного. Будет о чем поговорить с нашим экспертом. Дождитесь, вернемся через минуту.
1: Мы так торопимся жить, что тонем в море информации. Газета «Аргументы недели». Все самое главное за неделю. «Аргументы недели». Аргументы народа. Не пропусти свои «Аргументы недели».
9: 16+.
10: 23 и 24 мая в Москве на территории храма Николая Чудотворца на Трех Горах состоится первый джазовый фестиваль «Джаз на Трех Горах». В мероприятии, проводимом при поддержке Департамента культуры города Москвы, примут участие Большой джазовый оркестр Петра Востокова, трио Якова Окуня, студенты Московской академии джаза Игоря Бутмана и многие другие. Вход на фестиваль свободный по предварительной регистрации. 0+.
1: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Возрастное ограничение 0+.
10: Наше время.
2: На Радио России с Ольгой Максимовой, Игорем Шатровым. Интересная новость нам сегодня попалась. Более 10 новых медицинских специальностей и должностей могут появиться в России уже с 1 сентября, ну, предстоящего 1 сентября. И таков проект приказа Минздрава. Там будет прекращение набора на ряд устаревших специальностей. Ну, вот диабетолог мне, в принципе, понятно, потому что есть эндокринолог.
0: А, вот так. Знаешь, я вот не разбираюсь в этих историях. Мне казалось, ну, раз диабет, ну, значит, диабетолог. А вот сексолог, мне интересно.
2: Сексолог, я даже не знаю, кто-то обращается, записывается.
0: Мне кажется, те же, которые к нутрициологам обращаются, которые теперь будут.
2: Вот нутрициологи все-таки будут, потому что, я так понимаю, хотят навести порядок в этой сфере, потому что ниша востребована, и появилось снова огромное количество специалистов, в кавычках возьмем, в этой области, которых нужно как-то убедиться в том, что они специалисты, и о том, что они закончили какие-то, наверное, все-таки хотя бы курсы
0: эту тему. Здесь вряд ли курсы, речь идет уже о нормальном, я понимаю, но высшем образовании.
2: Ну, дополнительное медицинское образование, скажем так. А вообще, есть ли такая медицинская сфера, как нутрициология, или это что, или к чему это имеет отношение? Мы не профессионалы, поэтому будем спрашивать нашего уважаемого эксперта.
0: И еще заодно я зацепился, Оль, логопед медицинский, теперь будет медицинский логопед, а до этого он кто был?
2: Может быть, детский был только логопед, а может быть, это сейчас будет общая какая-то специальность. А меня больше не то чтобы порадовало, а как-то заинтересовала такая новая специальность, как врач по медицине здорового долголетия.
0: Ну, это вообще, наверное, тренд нашего времени. То есть, в принципе, видимо, действительно создается отдельная отрасль в медицине, которая будет заниматься людьми определенного возраста. Это, конечно, интересно и, ну, здорово. Кстати, почему фельдшер-нарколог теперь исчезает? Вот, в общем, давайте мы скажем вам, что мы знаем диабетологов, сексологов, городских педиатров, городских, не понимаю, почему городских, и фельдшеров-наркологов теперь не будут, не будет. Зато будут врачи по медицине здорового долголетия, врачи физической или реабилитационной медицины, врачи, медицинские микробиологи, медицинские логопеды, медицинские психологи и нейропсихологи. Ну, это, кстати, понятно. Вот как раз насчет, да, специалисты по физической реабилитации, специалисты по эргореабилитации, не знаю, что это такое, и нутрициологи. Итак, Андрей Демин, президент Российской ассоциации общественного здоровья, профессор, эксперт ВОЗ, обещал нам все объяснить. Андрей Константинович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
9: Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, Игорь.
0: Что это такое? Зачем понадобились эти изменения? Да. А дальше мы про конкретные специальности, если вы в своем общем ответе не расскажете,
9: хорошо,
0: мы
9: хорошо,
0: вас
9: да,
0: будем
9: да.
0: спрашивать. Да. Итак, зачем?
9: Значит, все течет, все изменяется. Очень большие изменения происходят в нашей жизни, в том числе по всему миру. Наша страна не является исключением. Продолжительность жизни растет. Поэтому вы правильно упомянули активное долголетие и вообще, так сказать, качественное изменение отношения к возрасту, который раньше считался таким вот очень пожилым, да, оно изменилось. Мы говорим теперь, и весь мир говорит о том, что это такой некий серебряный возраст, потребности там меняются человека в медицинской помощи, поэтому это вот появляется у нас уже и в номенклатуре специальности. Второе. Изменения, которые происходят, это новые технологии появляются. Если, допустим, там какие-то новые методы лечения на новых принципах, появляется медицинская физика, здесь это объясняется. Еще должен сказать о том, что меняется спектр патологии. Вот яркий пример, пандемия ковида, она тоже вызвала очень большое количество новых и разнообразных потребностей, на которые тоже надо дать ответ. И по поводу реабилитации, это вообще особая тема. Реабилитация – это важнейший элемент медицинской помощи, но как-то вот его у нас немножечко опускали, да, пропускали его, не замечали. Вот. А уже в 2000 году дополнительно к международной классификации болезней появилась международная классификация функционирования. Это ведь очень важно. Для человека ведь важно не только, чтобы он был, как говорится, сердце билось у него, да, и мозг работал, но и функционирование, не было ограничений по функционированию этого человека. Поэтому появилось вот это вот, и сейчас у нас очень активно развивается. К этому есть несколько важнейших стимулов. Первый стимул – это, конечно, пандемия ковида. На сегодняшний день до 17 миллионов человек только в европейском регионе Всемирной организации здравоохранения нуждаются в очень активной реабилитации из-за последствий ковида. Ну, в наших условиях мы очень много говорим о потребностях возросших в реабилитации в связи с СВО. Это тоже тема очень хорошо известна, она широко обсуждается, и здесь очень много делается. Таким образом, номенклатура новая, она вообще действующая, она утверждена совсем недавно, в мае 2023 года. Мы видим, какой быстрый прогресс и как быстро Минздрав наш реагирует на изменение ситуации, изменение потребностей. Уже в феврале этого года были опубликованы проект приказа, который предполагается ввести с 1 сентября, Игорь об этом упомянул. Ну и одновременно, кстати, эти документы открыты, если кто-то интересуется, то их можно и нужно посмотреть. Действительно, более 10 новых врачебных специальностей. Аналогичные же изменения, очевидно, будут и по среднему медицинскому персоналу. И одновременно опубликован также проект приказа по утверждению квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам. Это не только врачей касается. Который определяет, в свою очередь, необходимый уровень профессионального образования, стажа для каждой медицинской специальности. И также в медицине очень важное значение имеет периодическая переподготовка, периодическое повышение квалификации. Ну, в целом, надо сказать, что главное, чтобы врачи и медсестры были. На сегодняшний день вот такое вот отношение в мире сформировалось в связи с огромным дефицитом медицинских работников, что главное, что врачи и средний персонал у нас были физически, а уж переучить, перепрофилировать, это уже...
0: Это понятно.
9: Это уже намного проще.
0: Ну,
9: да,
0: а теперь,
9: поэтому...
0: Да, ну, а теперь... Да,
9: да, я сейчас, Игорь, одну секундочку еще здесь добавлю. Поэтому вот во всем мире сейчас очень большой интерес к тому, чтобы, допустим, врачей из лаборатории поскольку там сейчас идет у нас автоматизация и так далее, вот, роботы, искусственный интеллект, их переводить тоже на работу с населением. Мы, допустим, врачи скорой помощи. Тоже меняется во многих странах концепция скорой помощи, и оттуда уже врачи уходят тоже вот на работу с населением. То есть здесь есть определенные возможности.
0: Хорошо.
9: Для этого.
0: Хорошо, но конкретный вопрос. А куда теперь пойдут сексологи, если они теперь не врачи?
2: Они что, не были востребованы? Вот, кстати, может быть, вы поясните нам?
9: Ну, эта тема, каким образом она формулируется, что вот те специальности, которые у нас будут исключаться, там есть перечень, вы его упомянули, он тоже экспертным образом обоснован, и Минздрав под этим подписался. Эти функции будут перераспределены между специалистами других специальностей. Здесь более подробно у нас, наверное, возможности нет на данный момент
0: это да.
9: об этом сказать.
0: Ну, понятно. То есть потребности... Будет, этой темой будет кто-то другой заниматься?
9: Да, сказать так, что это исчезнет, допустим, ну, я думаю, что оснований никаких нет, потому что в здравоохранении у нас все преобразования должны быть расширяющие, удовлетворение потребностей. Здесь такой конфискационный подход, он совершенно неуместен, и население его не поймет, и профессионалы скажут, что мы с этим не согласны.
0: Понятно. То есть здесь можно, конечно, самим уже додумывать, куда денутся фельдшеры-наркологи. Вот. Да. Явно они будут не только наркологами, видимо, у них будет шире, наверное, да, вряд ли сужение, скорее всего, расширение специализации. А вот нам объясните, буквально у нас минут, наверное, осталось.
9: Да,
0: а что такое медицинские логопеды? Они до этого были...
9: Логопед, да, могу сказать, да, действительно, логопеды мы знаем, да, и многих дети получали помощь логопедов, и спасибо им за их работу, очень важно. А медицинский логопед – это когда нарушается функция, голос пропадает или каким-то образом ухудшается после медицинских вмешательств. Допустим, к сожалению, бывают ситуации, когда, допустим, рак и необходимая операция, да, которая затрагивает речевой аппарат. После этого требуется логопед или, скажем, еще какие-то медицинские ситуации. Их довольно много возникает.
0: И там специфика
9: там уже,
0: какая-то,
9: да,
0: просто другая.
9: Там уже медицинский логопед появляется, да. Совсем не тот логопед, который со здоровыми нашими детишками работает.
0: Понятно. Ну что ж, очень
2: спасибо.
0: Интересно и понятно. Будем смотреть, как эти новые специальности будут реализовываться в конкретных врачах, к которым мы периодически обращаемся. Андрей Демин, президент Российской ассоциации общественного здоровья, профессор и эксперт ВОЗ, был с нами на связи.
2: На этом разговоры о медицине не заканчиваются, потому что следующий час мы начнем с громкого очередного, скажем так, события в мире вирусологии. 9 случаев заражения хантавирусом были подтверждены и говорят о том, что может начаться новая пандемия. Насколько это реально, насколько это опасно, обо всем этом будем говорить и с вирусологом. Будем также и обсуждать с аналитиком, технологом InfoWin тоже эту тему.
10: Золотые хиты советской эпохи. Песни, проверенные временем.

0: Исаак Дунаевский, Василий Соловьев-Седой, Борис Макроусов, Марк Фраткин, Никита Богословский. Их называли советскими композиторами, но на самом деле они были властелинами мелодий.
1: «Властелины мелодий» с Михаилом Предтеченским. Слушайте по субботам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Самары. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
3: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
4: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
1: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: Это наш свет. Вот один раз увидишь, то человек должен быть счастлив.
6: Меня зовут Ольга Минтеева. Я ведущая программы «Свет веры».
7: Понятно, что буддийские танки, они созданы по такой технологии, что предполагают скручивание и раскручивание в процессе своего бытования.
6: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге на канале «Радио Россия Калмыкия» на FM-частоте 102.7.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. История усыновления. В новом выпуске программы «Детский вопрос».
8: Семья связалась, они по видеосвязи познакомились, в настоящий момент они общаются. Денис ходит такой радостный и говорит: «Ну все, я тут ненадолго у вас уже».
1: «Детский вопрос» в четверг в 22.35 по Москве и в 11.35 по времени Якутска. «Моя Великая Россия».
9: Меня зовут Александр Хабургаев. Вы когда-нибудь щурились от ослепительного блеска песков Сарыкума в Дагестане? Вдыхали пряный аромат осенних степей на берегах Маныча? Нет? Тогда закройте глаза, включите воображение и смело за мной. Это наш совместный проект с Русским географическим обществом.
1: Каждый первый, третий, пятый понедельник месяца в 14.35 по московскому времени. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
10: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
1: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. В России испытали успешно ракеты «Сармат». Владимир Путин напомнил, что первый ракетный полк с «Сарматами» заступит на боевое дежурство до конца нынешнего года. Он также отметил, что на сегодня это самый мощный ракетный комплекс в мире. Обломки беспилотника упали на предприятие в поселке Волна Темрюкского района. Загорелось оборудование. Пожар в здании, расположенном на территории комплекса Измайловского Кремля, локализован на площади 3000 квадратных метров. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Россия направила необходимые уведомления Соединенным Штатам и другим странам об испытаниях в нашей стране межконтинентальной ракеты «Сармат». Об этом заявил ТАСС, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Ранее об успешном испытании ракетного комплекса Владимиру Путину доложил командующий РВСН Сергей Каракаев. Верховный главнокомандующий поздравил Минобороны, всех работников, научных сотрудников, инженеров, организаторов производства оборонно-промышленного комплекса с этим большим событием и безусловным успехом. Владимир Путин подчеркнул, что работы по совершенствованию сил стратегического сдерживания были возобновлены в начале нулевых, после того, как Соединенные Штаты вышли из договора по ПРО, и мы были вынуждены задуматься над обеспечением своей стратегической безопасности. На сегодня «Сармат» – это самый мощный ракетный комплекс в мире.
2: Суммарная мощность доставляемого боезаряда более чем в 4 раза превышает мощность любого существующего самого мощного западного аналога. Во-вторых, и это главное, ракета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории. Что, в-третьих, позволяет обеспечить дальность применения свыше 35 тысяч километров с одновременно улучшенными в 2 раза характеристиками по точности. И, наконец, с возможностью преодоления всех существующих и перспективных систем противоракетной обороны. В конце текущего года «Сармат» действительно будет поставлен на боевое дежурство.
1: Владимир Путин еще раз напомнил, что первый ракетный полк с «Арматами» заступит на боевое дежурство до конца нынешнего года. Подразделения группировки войск «Запад» за сутки уничтожили 17 наземных робототехнических комплексов, 77 тяжелых беспилотников, а также 29 БПЛА самолетного типа. Об этом рассказал начальник.

0: Росавиация ограничения, необходимые для обеспечения безопасности полетов. Пожар в здании, расположенном на территории комплекса Измайловского Кремля, локализовали на площади 3000 квадратных метров, сообщает МЧС. Здание еще продолжает валить густой черный дым. Ликвидация пожара продолжается. По последним данным, из-за возгорания обрушилась крыша здания на площади 2500 квадратных метров. К тушению привлекали пожарный поезд, а также авиацию. Несмотря на внешние вызовы и санкции, экономика России проявила себя достойно. Ситуация стабилизируется, об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным. У нас последние 3 года рост экономики был 10% в реальном выражении. Это очень хорошие темпы, сказал министр.
1: Вот у нас последние 3 года рост экономики был 10% в реальном выражении. Это очень хорошие темпы. Вот, и по размеру экономики...
2: За 3 года в среднем.
1: Да, за 3 года. По размеру экономики мы 4-я экономика в мире по паритету покупательной способности. И эту позицию в ближайшее время будем удерживать. Но я бы отметил на цифры по размеру экономики в расчете на душу населения. Вот здесь на графике, значит, за 100% взят, ну, такой уровень Соединенных Штатов Америки, ну, который является такой, в общем, планкой, да. Если мы посмотрим, что, то мы с 2017 года ощутимо сократили разрыв. То есть если мы в 2017 году наш душевой ВВП составлял 43% от американского,
2: 43,2%.
1: Да, то вот по итогам 2025 года это уже почти 56%.
2: Угу.
1: При этом мы, так сказать, сокращали разрыв, а вот, например, наши европейские многие, значит, соседи, они, как правило, разрыв увеличивали, то есть они отставали от экономики. То есть это говорит о том, что мы росли не только в соответствии, а опережали рост, в том числе и в американской экономике. Это вот международные сравнения, которые есть.
0: Рост ВВП России в марте восстановился. Преждевременно говорить о восстановлении траектории в целом, но ситуация стабилизируется, сказал министр на встрече с президентом. 13 мая в России отмечается День Черноморского флота. Установленный приказом главнокомандующего военно-морским флотом Российской Федерации от 15 июля 1996 года. Черноморский флот защищает экономические интересы России в регионе, обеспечивает безопасность судоходства, выполняет внешнеполитические задачи правительства в экономически важных районах Мирового океана. Сообщается, что флот был создан в 1783 году для защиты земель, отвоеванных у Турции, и обеспечения судоходства в Черном море. С февраля 2022 года моряки и корабли Черноморского флота участвуют в специальной военной операции. Морские пехотинцы и авиация Черноморского флота освобождали Мариуполь и Азовсталь, вели боевые действия в Новомихайловке и Работино, выбили ВСУ из Волновахи и Бердянска, обороняли Энергодар и Запорожскую АЭС, громили врага в Крынках и на Ореховском направлении, участвовали в освобождении Курской области. Глава администрации США Дональд Трамп допустил, что посетит Россию в нынешнем году. Соответствующее заявление он сделал, отвечая на вопрос журналистов перед вылетом в Китай. «Я сделаю все необходимое», — сказал американский лидер, — «и думаю, мы придем к урегулированию конфликта между Россией и Украиной». Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Руководство футбольного ЦСКА в лице Максима Орешкина и Романа Бабаева выбирает нового главного тренера команды между двумя кандидатурами – Сандро Шварцем и Марселом Личкой, пишет «Спортэкспресс». При этом Шварц – приоритетный вариант. Немец готов возглавить ЦСКА, но только на условиях защищенного контракта на 3 года с зарплатой порядка 2,5 миллионов евро за сезон. Также отмечу, что нынешний исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Дмитрий Игдисамо войдет в штаб нового главного тренера команды. Ханс-Дитер Флик озвучил свое решение по будущему в Барселоне. Немецкий тренер продлит контракт с клубом до лета 2028 года с возможностью пролонгации еще на 1 сезон. Бывший капитан мадридского Реала и сборной Испании Серхио Рамос завершил процесс покупки Севильи и стал новым владельцем клуба. Отмечу, что Рамос является воспитанником Севильи, с которой перебрался в мадридский Реал в 2005 году. Теннис. Карен Хачанов вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс 1000» в Риме, обыграв Дина Призмича 6-1, 7-6 и далее сразиться с Каспером Рудом. Андрей Рублев в 3 партиях был сильнее Николаса Басилашвили. Следующий соперник Рублева – первый номер рейтинга ATP Яник Синнер. Сборная России по гандболу со счетом 44-26 обыграла молодежную команду Китая. Игроки не старше 20 лет в стартовом матче международного товарищеского турнира в Ганчжоу. Следующий матч российский

0: Гандболисты проведут 14 мая со сборной Гонконга. Международная организация World Boxing оставила в силе ограничения в отношении российских спортсменов. Отмечу, что вместе с этим сняты санкции с белорусских боксеров. Серебряный и бронзовый призер чемпионата России по фигурному катанию Софья Муравьева планирует продолжить карьеру в составе французской сборной. Об этом сообщает «Спортэкспресс» со ссылкой на два знакомых ситуации источника. Кроме этого, Муравьева рассматривала вариант с переходом в сборную США. Ранее стало известно о том, что 19-летняя фигуристка попросила отчислить ее из сборной России. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода.
2: По данным центра ФОБОС, в Магадане сегодня днем до плюс 5 градусов и без осадков. В Челябинске до плюс 15, кратковременные дожди. Небольшие осадки пройдут и в Красноярске, там 5-7, тепла. В Калининграде до плюс 12, тоже дождливо. В Оренбурге 26 градусов ожидается днем. В Казани и Нижнем Новгороде до плюс 22 и кратковременные осадки. В Ставрополе до плюс 23, дожди и грозы. В Севастополе плюс 20 и дождливо. Кратковременные дожди пройдут и в Санкт-Петербурге, днем в городе на Неве плюс 22 и низкое атмосферное давление. В Москве также низкое давление, кратковременные дожди и до 22 градусов тепла днем.

0: где выращивают лучшее зерно, чем кормят коров и что будет с ценами на продукты. Эти и другие вопросы разбираем в программе «Крестьянская застава».
1: Каждый человек на планете ест минимум 3 раза в сутки. Это сотни тысяч тонн продовольствия ежедневно. Питание нужно вырастить, надоить, откормить, выловить, переработать, сохранить, перевести и доставить потребителям. Кормить людей не только увлекательное занятие, но и гигантская индустрия.
0: Экономист Игорь Абакумов и ведущие эксперты аграрной индустрии расскажут все о продовольствии, продовольственной безопасности, фермерских хитростях и секретах производства. «Крестьянская застава». Каждую среду в 15.10 по Москве и в 14.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
3: Радость или грусть нас ждут потом.
2: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
0: Радио России. Главное радио страны. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России +7 910 444 91 59 +7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Радио России. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении Радио России, в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале Радио России в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Игорь Шатров и Ольга Максимова.
4: Мы снова с вами, готовы продолжать. Напоминаем, что есть возможность отправлять свои эмоции, мнения, рассуждения, мысли. У нас есть мессенджер 8-925-222-9992. Если хотите поделиться ими, пожалуйста. Ну, а мы расскажем, о чем пойдет речь в предстоящие 45 минут эфира. Много у нас намечено небезынтересных тем, которые хотелось бы обсудить с экспертами. И будем говорить о здоровье, о медицине. Вновь с этого и начнем час, как и предупреждали в конце прошлого.
5: Да, вообще много сегодня будет именно темы здоровья и возраста, и медицины, наверное. Вот такой у нас получается час. 93 года исполнилось самому старшему, да, наверное, так правильно будет, корректно, столичному жениху в этом году. Любви все возрасты покорны. Об этом поговорим, почему люди в возрасте 93 лет выходят... Женится, да. А в возрасте 84 лет выходит замуж.
4: А и... может быть, дело там не в любви?
5: Ну, 84 года.
4: А в чем-то еще?
5: Да, может быть, узнаем. О спорте будем сегодня говорить с Андреем Кудряшовым, о ночной хоккейной лиге, известной ассоциации возрастных хоккеистов. Тоже очень интересная тема. Очень травмоопасный вид спорта. Почему взрослые мужики... часто довольно серьезного такого возраста, серебряного, они вот идут играть в хоккей, причем ночью. Ну и о двух инфекциях мы поговорим. Об одной, которую к нам могут завести среднеазиатские пчелы. Это вот есть такие, которые фактически, нарушая все границы, мигрируют с помощью, конечно, людей, вот такие нелегальные мигранты, и выживают наших приличных российских пчел. Вот об этом поговорим. Ну и о хантавирусе, о котором вы, наверное, слышали в эти праздничные дни. Все рассказывают об истории, которая вокруг круизного лайнера MV Хондиус, который вот перевозит... Фактически это лайнер-лазарет сейчас. Вот об этом будем говорить, есть ли угроза новой пандемии. Начинаем.
0: Наше время.
5: 9 случаев заражения хантавирусом Андес, его версия, штамм такой хантавируса, были подтверждены в связи с ситуацией с этим круизным лайнером. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения. 7 из них выявили лабораторно, при этом 3 случая оказались с летальным исходом. Вот вопрос в чем. Это летальное заболевание, которое вдруг неожиданно проявилось на лайнере, который путешествовал по Мировому океану спокойно. Вот, на борту находилось 150 человек, США, Великобритания, Испания, Нидерланды. Некоторые из них сошли с лайнера и понесли этот хантавирус, может быть, дальше. Давайте будем разбираться, почему так много, во-первых, о нем говорят, либо это мы напуганы пандемией коронавируса, либо что-то другое, либо нас к этому подталкивает кто-то или что-то. Ну и вообще, что такое хантавирус? Может быть, мы зря испугались, а это такая детская болезнь, ну, в смысле, незначительное заболевание. Давайте поговорим на эту тему с экспертами. Итак, с нами на связи профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский. Алексей Анатольевич, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
6: Добрый вечер.
5: Алексей Анатольевич, объясните нам, что такое хантавирус, как получилось так, что им заболели люди, потому что мы слышали, по крайней мере, что это заболевание мышей. Вот. А самое интересное, как им заболели люди, которые явно заразились от других людей. Ни одной крысы или мыши на лайнере никто не обнаружил. Но люди начали друг друга заражать. А говорят, что это не передается. От мышей это с трудом, а уж от человека к человеку тем более.
4: Но самое главное, начинают ли нам уже бояться?
5: Да, начинают ли нам уже готовиться к чему-то?
6: Ну, начнем с ответа на второй вопрос. Бояться нам не стоит начинать. Во-вторых, хочу уточнить некоторые вещи, чтобы у наших уважаемых радиослушателей не создалось неверного впечатления. Этот вирус люди не передавали друг другу. Он, возможно, передается от человека к человеку, штамм Анды, но с большим трудом при длительном контакте. Так что это мы можем исключить. Наиболее вероятный сценарий, хотя это, конечно, требует расследования и изучения, это то, что эти люди где-то сходили на берег, где-то, возможно, подцепили этот вирус, потому что магистральный путь хантавируса через пыль при вдыхании пыли, которая содержит высохшие выделения крыс и мышей. Возможно, также других грызунов. Вот штамм Анды – это штамм, который бытует в хомячках. Это возможно. Скорее всего, так было, понимаете? Хотя нельзя исключить, что какие-то крысы и мыши зараженные были на судне, и что-то было не так с системой вентиляции, пыль могла попасть к людям. Это пока только гипотеза, это надо исследовать. Но что для нас с вами самое важное, то, что этот вирус от человека к человеку передается настолько трудно, что это можно исключить как опасность. Она ничтожная. То есть люди не будут заражать других людей, и когда люди приедут к себе домой, то они вирус дальше не понесут.
5: Но, тем не менее, те, кто заражены, у них угроза смертельного исхода, она все-таки существует, правильно?
6: В тех случаях, когда начата вовремя поддерживающая терапия, такой опасности можно избежать с очень большой вероятностью.
5: Ну, вот тем не менее.
6: Так что я думаю.
5: Да, да, да. Продолжайте.
6: Я вас перебил, извините, да?
5: Нет, нет, продолжайте.
6: Ну, надо вовремя поймать это, понимаете? От него смертность, от большинства хантавирусов, а их всего 50 где-то известно, до 10%. И хантавирусы давно есть на территории нашей страны. Они есть на юге, на Дальнем Востоке. Иногда называют хантавирусную инфекцию болезнью пыльных дач. То есть там обитают грызуны, их выделения создают вот такую вот опасную пыль. Так что люди у нас в стране регистрируются ежегодно много случаев хантавирусной инфекции. Людей лечат, поддерживают, большинство из них справляется.
5: Наверное, да, наверное, самый важный вопрос, не спросили, самый главный вопрос, а как это выглядит внешне?
4: Да, как это проявляется, да. Симптомы?
6: Почему-то всех всегда волнуют симптомы.
5: Ну как, мы видели человека, мы понимаем, вот он заражен контагиозом.
4: Я сейчас просто подумала про пыльную дачу. Вдруг я к кому-то поеду в гости, как мне затревожиться-то вовремя?
6: Ну вы же не поедете на Дальний Восток на дачу. Это, наверное, не очень такой...
4: А это только дальневосточная дача?
6: Ну это юг и Дальний Восток у нас в стране, понимаете? В Подмосковье... В Челябинской области, в Новосибирской, вы вряд ли можете.
4: У нас аудитория-то большая, и Дальний Восток нас слушает, да, и Юг России.
5: Пожалуйста, о симптомах расскажите.
6: Ну, симптомы начинаются, похоже на грипп. Ломота, головная боль, повышение температуры. Но я всегда противник того, чтобы людям рассказывать о симптомах, потому что сами себе вы диагноз никогда поставить правильно не сможете.
5: Мы догадались.
6: Если вы себя чувствуете,
5: мы догадались.
6: Идем к врачу.
5: Да, мы догадались, что вы как профессионал, да, не хотите провоцировать самолечение. Большое спасибо, Алексей Аграновский, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ, доктор биологических наук, нас успокоил. А вот теперь давайте поволнуемся. С нами аналитик-международник, технолог «Инфовоин» Мария Дубовикова. Мария, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
7: Добрый вечер.
5: Да, Мария, она вот показала, что все-таки что-то здесь не то, и это не медицинская история, а какая-то другая, потому что вот только что буквально вот говорят, а человек человеку не передается. А откуда тогда информация о том, что в украинских окопах огромное количество больных хантавирусом, и вот сейчас украинцы, например, от него страдают, именно на фронте. Это чей-то вброс, может быть, наш?
4: Да и вообще.
5: Да, может быть, наш, это я не против, потому что это контрпропаганда. Да, тем не менее, как-то о нем вдруг выяснилось, что он везде, и везде начали умирать эти люди.
4: Я вообще впервые сегодня,
5: да,
4: о нем услышала.
5: Да. Оказывается, он везде, и теперь люди умирают. Раньше они, видимо, тихо умирали и не кричали, что у них хантавирус.
4: Ну, просто вспоминая историю с коронавирусом, тоже ведь есть вопросы. И совершенно понятно,
5: до сих пор остались,
4: что эти пандемии, они крайне выгодны для работы с населением и для работы с деньгами.
5: И да, для фармакологических компании тоже. Мария, пожалуйста, вам слово.
7: Ну, на самом деле, конечно, вообще нужно понимать, что медиа такая штука, которая позволяет подсвечивать, создавать, масштабировать те какие-то явления, события, которые бы, ну да, являются нормой, но их можно всегда раздуть до состояния какой-то катастрофы. Здесь огромную роль, во-первых, сыграла общая человеческая паника и страх перед пандемиями любой, когда то, что пережитый опыт, он воздействует очень сильно на восприятие и, соответственно, да, у страха глаза велики, и когда, да, когда мы обжираемся на молоке, да, мы будем дуть на воду. Здесь из того же порядка ситуация, и плюс здесь, конечно, огромную роль играют СМИ, которые это активно раздувают. Понятное дело, что у нас вряд ли здесь есть какой-то интерес у фармкомпании, то в случае с хантавирусом, его раскруткой на Западе, там есть прямое вовлечение фарм-индустрии, потому что идет уже несколько лет работа, например, тоже модерной разработки вакцин против хантавируса, но если мы посмотрим на показатели акций фармкомпаний, то они стремительно падают на протяжении последних двух лет, в том числе за счет скандалов, в том числе за счет того, что, например, моновалентные вакцины Moderna и Pfizer, да, были против ковида больше не разрешены на территории США и признаны опасными. То есть те вещи, которые говорилось об этом общественностью в течение как очень длительного периода времени на тему именно mRNA-вакцин, которые были неправильно, непроверенные, ненадежные, крайне опасные, как в итоге оказалось, это все провоцирует обрушение акций фармкомпаний. Сейчас на фоне хантавируса эти акции поползли вверх, не сильно, но тем не менее, это, конечно, приносит определенные дивиденды производителям вакцин, тем более в данном случае это преимущество западные производители, и в принципе именно на Западе они больше всего и распространяются. И поэтому на самом деле слухи о том, что именно в украинских окопах у наших противников хантавирус, это скорее всего наша действительно контрпропаганда, которая сеет панику в рядах. В общем, всячески поддерживаем, правильная работа, но это больше именно история про информационные войны.
5: Спасибо. Вы нас на самом деле, Мария, успокоили, а мы думали, что вот вы скажете, нет, это не просто информационная война. Ну, в общем, да. Да, вы специалисты, вы нашли все приметы и признаки. Мария Дубовикова, аналитик-международник, технолог инфовой, она объяснила нам, что мы являемся свидетелями информационной войны. А сейчас к новой теме, которая тоже с вирусами, но уже среди пчел связана.
0: Наше время.
5: Две фуры с смертельно опасными пчелами, нелегально ввезенными из Средней Азии, якобы пропали в России. Эта информация несколько дней распространялась в СМИ. Теперь свежая информация говорит, что их, оказывается, нашли. Пчелы
4: И выдворили.
5: Выдворили в Узбекистан этих нелегалов, нелегальных мигрантов. Чем опасны среднеазиатские пчелы? Кто их сюда завозит? И действительно, чем они опасны? Почему так мы боимся появления в нашей местности среднеазиатских пчел? С нами фермер, глава крестьянского фермерского хозяйства Техноверис, финалист национальной премии России «Страна возможностей» с проектом создания мультифермерского хозяйства на базе стационарной пасеки Артем Геннадьевич Климович. Артем Геннадьевич, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
8: Добрый вечер.
5: Расскажите, у нас буквально несколько минут, 3-4, про среднеазиатских пчел. Чем они для нас опасны?
8: Для людей они особо не опасны. Они опасны непосредственно для наших местных пород пчел. И они опасны также различными инвазивными заболеваниями. Вот. И самое главное, что какая опасность у них есть, это трахеопсис, это болезнь, вызывается клещом тропилапс, который поражает непосредственно расплод буквально за неделю. То есть за неделю умирает пчелиная семья, если такая болезнь появляется.
5: Вот как бы такая... Кто их возит, почему и почему в Россию? Да, каждую весну и лето об этом говорят.
4: Легко ли от них избавиться, если они все-таки каким-то образом пробираются к нам?
8: Вопросы два, отвечаю. Первое, в Узбекистане раньше начинается взяток, соответственно, раньше начинается роение, и они раньше могут подготовить пчелиные семьи для продажи после работы на хлопке. Ну и цена. Цена в два раза дешевле, чем пчелопакет, который производят у нас внутри страны.
4: А давайте, чтобы далеко не уходить, стоимость какая? Вот узбекской семьи пчел.
8: Текущую стоимость не знаю, но в прошлом году там 2500 рублей была такая стоимость за узбечку, за узбекскую пчелу.
4: Бюджетно.
8: Да, в противовес, когда у нас там пакет среднерусской стоит порядка там 6-7 тысяч рублей, нормальный пакет.
5: Да, это серьезно, ведь не об одной семье идет речь, покупают не одну семью. Ну и второй вопрос.
8: И второй вопрос, как это избавиться? Здесь нужно всему пчелиному сообществу начать рекультивировать, восстанавливать пчелиные семьи, развивать территории и делать какие-то специальные территории для развития пчелиных семей, чтобы там не было сельхозугодий с жесткой химической обработкой.
5: А у нас это необходимо, потому что у нас все-таки, получается, не хватает пчел, да, в России?
8: У нас очень сильно не хватает пчел. В миллионах пчелиных семей рассчитывается нехватка.
5: Вот так вот. Страшные апокалиптические картины о том, что пчелы исчезают, это чуть-чуть, но правда.
4: А узбекский мед не вреден человеку?
8: Такого меда нет. А если мы будем говорить про сальмонеллез, про который все начали писать, здесь очень важный момент. Сальмонеллез развивается может развиваться в недрелом меду, потому что пчелы, собирая нектар, в каком-то из цветке может развиваться бактерия сальмонелла. Соответственно, пчела может его собрать, и вот в незрелом меду, когда он не запечатанный, вот в таком меду может развиваться сальмонеллоз, но это не обязательно, что он развивается, и может как-то передаться человеку. Поэтому всегда пачечники собирают только зрелый мед, а зрелый мед является запечатанным медом. И влажность должна быть меньше 20%.
4: А простой обыватель, у вас 15 секунд, не может на глазок это определить?
8: Простой обыватель, к сожалению, наверное, на глазок нет.
4: Спасибо.
8: То есть можно определить по влажности, но на глазах нет.
4: С нами был Артем Климович, фермер, глава крестьянского фермерского хозяйства «Техновелес» и финалист национальной премии России «Страна возможностей» с проектом создания мультифермерского хозяйства на базе пасеки. Вернемся через минуту и будем говорить о спорте. К нам уже пришел Андрей Кудряшов.
0: Искренние истории, сокровенные мысли, личные переживания тех, кого мы знаем и любим. В программе «От всей души» с Вадимом Тихомировым.
9: А скажите мне, Алена, а кто вам сказал, что вы гадкий утенок?
10: А мне никто не сказал, я просто имела обыкновение иногда заглядывать в зеркало.
9: Да ладно?
10: Нет, ну я...
9: Но все подростки постоянно заглядывают в зеркало, и
10: ну,
9: все недовольны.
10: Во-первых,
9: собой.
10: Я была крайне неуверена в себе. Мало того, я выдрала все ресницы на нервной почве. Ну, люди грызут ногти.
9: Да.
10: Люди делают еще какие-то манипуляции с собой. И вот эта вот неуверенность у меня проявлялась в том, что я вырвала все ресницы.
0: От всей души. Откровения тех, кто на виду. Каждый вторник в 23.10 по Москве и в 22.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
11: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтарганам».
12: Словарь русских говоров Забайкалья.
11: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Наше время.
4: Радио России с Ольгой Максимовой, Игорем Шатровым. И с нами Андрей Кудряшов. Здравствуйте.
13: Привет, Андрей.
14: Здрасте. Ну, наконец-то, да, о хоккее поговорим. Хоккей.
4: Самый сезон.
14: Только там настоящие мужчины. Да, у нас май на дворе, но почему нет? Хоккей играет круглый год, на самом деле.
5: Слушай, вот если бы я был этим мужчиной, а я и есть мужчина в этом возрасте... Нет, я имею в виду...
14: С козырей заходишь.
4: Формулировка...
14: Не поспорить.
4: Достойно войти.
14: Давай, да.
4: Личный анализ.
5: Я бы не рискнул, конечно.
14: Почему?
5: Новый вид спорта.
4: Ну, колени все-таки, они одни. Знаешь, в этом возрасте...
5: Открыть в хоккей для себя, знаешь, в 50 мои 8 лет, я бы не рискнул. Но я видел, как его открыл Владимир Владимирович. Даже, по-моему, старше будучи меня, когда он с табуреткой учился кататься на коньках, и у него получилось.
14: Нет, на самом деле...
5: Это все могут?
4: Ну, Владимир Владимирович еще раз в два меньше весит, чем ты.
5: Спасибо, Ольга.
4: Нет, я к тому, что это снижает травматизм.
5: Коллеги.
4: Конечно.
5: Спасибо.
14: Нет,
5: хорошо.
14: Но как было сказать? Сейчас надо сформулировать. Я немножко выбили меня из колеи. Нет, ну на самом деле ночная лига даже существует, да, ночная хоккейная лига, которую курирует Владимир Путин, действительно, она дала мощнейший импульс вот такому любительскому, да, хоккею. То есть такой статус амбиции, это такой, знаете, такой, стал таким мужским клубом для чиновников.
5: Для зрелых мужчин.
14: Для бизнесменов и топ-менеджеров такой способ попасть в нужное окружение. Да? То есть хоккей такой стал местом серьезным, местом, где можно собраться, да, поиграть в хоккей и потом какие-то серьезные вещи обговорить.
5: Ну, ты начни отвечать на мой вопрос. Где уходить в сторону? Это же ведь вид спорта, которым, знаешь, так просто в 50+ не начинают заниматься. Это может любой человек... Или все-таки надо иметь какие-то медицинские показания?
14: Нет, ну, медицинские показания надо иметь вообще для любого вида спорта даже. Да.
5: Меня возьмут?
14: Для быстрого.
5: Меня возьмут?
14: Ну, почему нет-то, да, если...
4: Тебя на ворота хорошо поставят.
14: Нет, смотрите, главный вопрос — амуниция, да, если есть амуниция, да, сейчас у людей, да, 35+, 40+, появились какие-то лишние деньги, дети выросли, да, можно поиграть в хоккей, то есть там лишние 100-200 тысяч рублей найти на амуницию не проблема, да, и купить, и найти клуб по интересам, да, соответственно. Так что, ну, лично...
5: Я услышал,
14: лично для тебя, да, можно взять какую-то подкатку, да, потренироваться у тренера. Почему нет? Это на самом деле... И здесь, мне кажется, такая мускулинная история появляется, что я смогу. Да,
5: ну, вот я, да, я смотрю.
14: Я встал на коньки, я,
5: вот
14: я одел амуницию, взял... клюшку, которую не надо из Канады везти, ну, да. Да. Встал на лед и говорит, я могу.
5: Я смотрел на Путина, да, когда он учился, я, конечно, балдел от этого. Мужик в определенном возрасте, а ему тогда было, по-моему, 60+, когда он это... ну как раз-то и было, вот 15, там, 17 лет назад. Как он это смог, я не знаю.
13: Ну как, научился? Научился.
4: Ну, потому что человек всю жизнь на спорте. Вот. А тебе, Игорь Владимирович, мы посоветовали бы оставить себя для велосипедного спорта.
5: Это да, нет, это правда.
13: Можно себя, например, там, к сентябрю-октябрю подготовить, да, к хоккейному новому.
5: Похудеть килограмм на 20.
4: Какого года?
13: Я не знаю. Нет, ну какого-то, неважно. Нет, но плюс, как мне кажется, еще у нас у всех есть такая нереализованная мечта, которая была в Советском Союзе, да, если мы там смотрели хоккей.
4: И вот я с этим согласен.
13: 70-80-е годы мы видели ту самую красную машину, которая рубилась с канадцами, и потом, которые там выигрывали Олимпиады, и тогда, вот насколько я помню, я тогда коньки не мог достать, на самом деле, да. Это было вообще, там, кеда два мяча, коньки, за ними надо было по Москве побегать, на самом деле. И, ну уж потом, да, встать, и то, я вот помню, первые коньки мне были малы, да, мне пришлось там ноги натирать.
4: Как Волков,
13: да.
4: На погоди.
13: Да, да, да, да, да, и, да, и учиться. Ну, катался я часа два, потом без ног пришел, но это уже другая история.
4: Ну, это реализация детской мечты.
13: Да, такой. Да, да, да, да. Сейчас, да, что я вспомнил, я попробовал, вдруг мне понравилось, и пошло-поехало, да, и еще потом там в раздевалке после победы там 5-4 посидеть, попить чаю, да, и все это обсудить, и это, по-моему, очень круто. Ну, и плюс, конечно, в последние годы, ну, устойчивый тренд, безусловно, на здоровье есть, а хоккей, если уж там вы начинаете им заниматься, там, ну, понятно, что потихонечку, вот на самом деле, при таком более-менее средней нагрузке, то что это очень серьезная такая аэробная нагрузка, которая там сжигает калории, как вообще.
5: Ну, это да, нет, ты прав. А насчет спорта, вот я говорю, действительно, я сейчас опять начал свои велопрогулки, и, значит, ну, не то, что прогулки, 3 часа где-то так, и вот езжу в Лужники, я просто обалдел. Слушай, на глазах меняется, я просто обалдел.
13: Нет, да?
5: Там от людей, которые занимаются спортом нет места. Каждая спортплощадка забита, там группы бегают, ездят, и причем возраст весь, от малышей до вот моего возраста.
13: Ну, на самом деле, я думаю, просто государство наконец-то сделало такую вот важную вещь, достучалось, да, то есть это на протяжении уже на самом деле долгих лет идет такая настоящая пропаганда здорового образа жизни, то есть показывают зачем, показывают почему, потом ты приходишь там к какому-нибудь кардиологу, там, и Марья Ивановна на тебя смотрит, кардиолог, да, кандидат медицинских наук, и говорит, что там, Андрюшенька, либо-либо, да, и ты берешь либо и идешь там что-то делаешь, да, ну, и чем дальше, тем больше, да, но весь вопрос, конечно, в возможностях, в свободном времени и в желании, безусловно, да, но обычно люди в белых халатах, они так продюсируют желание очень-очень таким хорошим способом, конечно, если есть возможность. Так, давайте, у нас есть эксперты, их послушаем. Павел Лысенков, обозреватель Матч ТВ, он говорит, почему хоккей стал таким популярным за последние годы, и то, что касается инфраструктуры.
15: Здесь два обстоятельства, как я вижу. Во-первых, улучшается инфраструктура. У нас 20 лет назад, вот Владислав Третьяк, президент ФХР, уже 20 лет недавно, мы отмечали эту дату, и я у него брал интервью, он говорил, что 20 лет назад было порядка 120 катков в стране. Сейчас уже где-то 810, если я не ошибаюсь в цифрах, но в 6 раз их количество выросло, то есть в больших, в средних и даже в малых городах уже есть каток, уже есть выбор, куда пойти. Когда есть каток, появляются магазины, ты можешь купить себе форму, даже поношенную форму, она продается на каких-то ресурсах типа Авито в интернете, ты можешь себе это все найти. Раньше этого не было. И сейчас появляется такая услуга, как тренер, да, ты можешь с ним позаниматься индивидуально, можешь сбиться в команды, как вот есть, например, вид спорта бег, да, ты можешь записаться в группу бега и там бегать по утрам, а можешь записаться в группу хоккея, и это вне зависимости от возраста, ты будешь заниматься. Есть лед. Лед получить не так просто, но все равно бывает какое-то вечернее время, да, ночное даже, и ты можешь заниматься.
13: Ну, еще мне такая мысль, конечно, в голову пришла, что обычно хоккеем занимаются люди, которые, ну, может быть, которые профессионально им занимались, да, которые как бы всю жизнь прожили в хоккее, ходили в секции в Советском Союзе, там достигли какого-то определенного значения, да, с точки зрения, может быть, даже в сборную попали. Вот яркий пример — Ирек Гимаев, трехкратный чемпион мира по хоккею, который, естественно, такие люди, профессионалы, они, ну, до самого глубокого возраста занимается. Со льда не уходит, на самом деле. Давайте его послушаем, то, что он говорит о популярности хоккея.
16: Это не дешевый вид спорта, и амуниция стоит, и лед снимать стоит денег. Вот я сам катаюсь, играю с любителями в Калининграде, да, мы платим за лед, да, ежемесячно что-то выходит у нас где-то 2-3 тысячи рублей, вот я плачу ежемесячно за лед, был на льду, заплати, не был, ну... пропускаешь. Да, форма, да, дорогая, но вот люди любят хоккей, люди изыскивают ресурсы, люди стараются накопить деньги на клюшку, на какую-то амуницию, на что-то. У людей огромный стимул в жизни, ну, большой стимул. Понятно, дорого, это я все понимаю. Но у нас есть сейчас и отечественное производство клюшек, которое дешевле, естественно, чем это вот все производство зарубежное. Можно и этим заниматься. То есть покупают подешевле продукты, который действительно, ну, хорошего качества, скажу так. Вся семья, вот, ведь если взрослый человек занимается хоккеем, они рассказывают дома, перезваниваются друг с дружкой игроки, жены все это слышат, как они заряжены, мужики, что у них какой-то стимул в жизни. Понимание того, что вот надо туда деньги потратить, сюда деньги потратить. Не на что-то там такое левое, назовем так. А вот именно вот это хорошее дело. И жены, я думаю, за то, что мужья, дети занимаются и тратят деньги на вот это дело. Вроде как бы травмоопасный вид спорта, но у нас есть определенные правила любительские, там без грубых силовых приемов, вообще без силовых приемов практически. Потом, ведь играя в хоккей, ну все понимают, что все взрослые, ну что это вид спорта такой. Я думаю, там отношение и понимание того, что нужно играть по-джентльменски, оно существует. Понятно, бывает там поначалу ей такие яркие, все это хоккей, можно тут драться, бороться. Нет, их ставят на место и дают понять, что это игра. Это не драки, это не силовые приемы. Есть прелести свои в этой прекрасной игре.
13: Ну вот, конечно, про травматичность грамотное замечание, но все-таки там люди понимают, да, что они уже не молодцы, там им не по 18, не по 20,
5: и, я
13: там,
5: вот про это и
13: не по 30 лет, и они там в борт не впечатывают, да, ну или впечатывают так, там из серии, там, погладил, плечом проехал, да, без всякой травмы, и то, что ты на лед не грохнулся. Ну и еще одно мнение Олега Морозова, комментатора КХЛ ТВ, как раз он тоже ночную лигу комментирует, и он высказывает свое мнение по сегодняшней теме.
17: Прямо сейчас я сам нахожусь на фестивале ночной хоккейной лиги в Сириусе, комментирую матч фестиваля, получаю от этого невероятное удовольствие, потому что матчей много, они все разные, они все классные, хоккеисты, любители очень круто играют на самом деле, и действительно получаешь удовольствие. Я понимаю, что за любительским хоккеем со стороны люди, как правило, не следят, но по-хорошему стоило бы, потому что там есть, правда, на что посмотреть. Почему все больше людей среднего старшего возраста приходит в хоккей, это, ну, довольно сложный и многогранный, я бы сказал, вопрос. Но в первую очередь это, конечно, традиция, потому что все мы, будучи людьми русскими, прекрасно понимаем, что хоккей у нас всегда был силен, у нас всегда перед глазами были классные примеры, я не знаю, у старшего поколения Харламов, у моего поколения Ковальчук, который забивает канадцам в финале чемпионата мира. И все равно же, вот ты на это смотришь, и тебе хочется самому испытать что-то подобное. Спорт, безусловно, не очень дешевый, но вот чтобы начать тренироваться, я начинал тренироваться в коньках за 5000 рублей. Как будто не так сложно приобрести себе что-то такое, там тот же рынок БУ экипировки тоже вполне широкий и работает, поэтому если уж хочется сэкономить, это, мне кажется, можно сделать. Организовывать, безусловно, тоже трудно, но команд много, подкаток много, каких-то частных занятий много. В целом здесь такой вариант, что если постараться, если поставить перед собой целью, что ты хочешь заниматься, то это тоже несложно. Ну и, опять же, там, начать играть без подготовки, да, там, какое-то время тебе придется потратить на то, чтобы научиться каким-то базовым понятиям, базовым навыкам. Но вот взять, например, ту же ночную лигу, региональный чемпионат в Москве, там, например, в одном из дивизионов Лига Надежды, которая называется для чистых любителей, там 9 групп, которые поделены по силе участников. То есть тебя никто не засунет в первую группу, если ты плохо катаешься и только начал, тебя отправят, скорее всего, в девятую, и ты будешь играть с соперниками равного уровня. Поэтому в целом и в ночной лиге в этом смысле есть баланс, и в целом, ну, можно придумать, как получить себе реальных соперников и играть в более-менее равной конкуренции без каких-либо проблем.
5: Хочется сказать спасибо Владимиру Владимировичу Путину за то, что он это придумал.
13: В общем, не все так страшно. Вставайте на коньки, берите в прокат, наверное, для начала амуницию у дружбанов и пробуйте играть в хоккей. Это весело.
5: Слушай, это здорово, на самом деле.
4: Игорь Владимирович, я все-таки увидела, пока мы беседовали, стоящим на воротах.
14: Получилось, да?
4: Мне кажется, что надежная защита ворот была.
5: Ну, закрыл бы просто собой все, и все.
4: Спасибо. Спасибо, Андрею Кудряшову.
5: Спасибо, Андрей.
4: Заходи, а мы вернемся к москвичам через минуту.
0: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
18: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
19: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
20: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
0: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15.10 по Москве, в 16.10 по времени Саратова. В эфире программа «Люди и песни».
21: Многие поклонники этой песни уверены, что появилась она где-то в середине марта 1958 года. Именно в это время инженер технического отдела завода «Днепроспецсталь» Виктор Берковский впервые в кругу друзей исполнил песню под названием «Гренада», один из самых главных бардовских хитов.
22: Мы ехали...

0: возил мой приятель с собою в седле. Он пел, озирая родные края: Гренада, Гренада, Гренада моя.
1: Началось все в 1926 году. Поэт Михаил Светлов проходил однажды днем по Тверской улице, мимо кино «Арс». Там теперь театр имени Станиславского. И в глубине двора увидел вывеску «Гостиница Гренада». «У меня появилась шальная мысль», – вспоминал поэт. «Дай-ка я напишу какую-нибудь серенаду». Но в трамвае по дороге домой я пожалел истратить такое редкое слово на пустяки. Подходя к дому, начал напевать «Гренада, Гренада, Гренада моя». Кстати, при создании стихотворения Светлов использовал фрагмент песни времен Первой мировой войны. «Прощайте, родные, прощайте, друзья, прощай, дорогая невеста моя». Светлов: «Что бы я ни написал, все равно все возвращается к моему облаку в штанах. Боюсь, что с вами и с вашей Гренадой произойдет то же самое», сказал тогда приятель Светлова Владимир Маяковский и оказался прав.
2: Мы ехали шагом, мы мчались в боях, и яблочко песню держали в зубах. Как песенку эту до ныне хранит трава молодая в степной молоке.
1: Леонид Утесов, «Гренада». В середине 30-х годов прошлого века началась гражданская война в Испании. Именно в это время музыку к стихам Светлова сочинил композитор Константин Листов, автор знаменитой «Тачанки». Первым исполнителем стал Леонид Утесов. Песню подхватили интернациональные бригады в Испании. Для отважных бойцов стали реальностью слова: «Я хату покинул, пошел воевать, чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать». На памятнике воевавшему в Испании венгерскому писателю-коммунисту Мате Залка были высечены именно эти строки. Во время Второй мировой войны в концлагере Маутхаузен заключенные из блока смерти, сумевшие поднять восстание и организовать побег, пели «Гренаду». Она стала гимном сопротивления, таким же, как «Белла Чао» для партизан. Впоследствии свою музыку к стихотворению Михаила Светлова написали такие известные композиторы, как Юрий Чичков, Абрам Кабаков, Михаил Таривердиев. Тот отдал песню молодым артистам Галине Бесединой и Сергею Тараненко, с которыми в то время сотрудничал.
3: Мчали

0: моя.
1: Наибольшее признание «Гренада» получила с музыкой Виктора Берковского, еще в институте, увлекшегося бардовской песней. Сначала он пел ее для друзей. На публике она впервые прозвучала в начале 60-х в исполнении ансамбля бардов физического факультета МГУ. Вскоре свою версию записала известная певица Елена Камбурова, и «Гренада», что называется, ушла в народ. А мы вспомним ее в исполнении ансамбля «Песни нашего века», который создал именно Виктор Берковский.

0: Радио России. Москва 101.5 FM. Вас не обманут. С Алексеем Гвоздевым. Он знает о мошенниках все. А главное, как с ними бороться.
1: Здравствуйте. Мошенники стали использовать схему, когда звонят под видом сотрудников банка и заявляют о якобы возникшей задолженности по ипотеке, сообщают юристы. И если человек действительно платит ипотеку, его начинают запугивать санкциями и плохой кредитной историей. А для отмены штрафов обманщики просят назвать номер с НИЛС и код из СМС. С помощью этих данных они получают доступ к порталу госуслуги, затем к онлайн-банкам, где дистанционно оформляют новый займ. Эксперты напоминают, что настоящие сотрудники банков никогда не запрашивают коды из сообщений. Тут главное панике не поддаваться. И потом вы всегда можете сами позвонить в свой банк и узнать подробности о своих выплатах по долгу. Но это взрослый человек может одуматься, а вот дети от страха теряют способность мыслить разумно и логически. К сожалению, именно их доверчивостью, отсутствием опыта и нестрессоустойчивостью пользуются аферисты. Например, у старшеклассницы из Иркутской области по телефону выманили паспортные данные, затем выдали себя за сотрудников правоохранительных органов и обвинили ее в финансировании запрещенных организаций и в госизмене. Под угрозой уголовной ответственности аферисты убедили школьницу стать внештатным сотрудником спецслужб. И она поехала на поезде в другой конец страны для выполнения задания. Хорошо, что ее перехватили в пути. А вот подросток, который устроил взрыв в отделении банка в Москве, сначала познакомился с девушкой в одном из мессенджеров, а затем с ее телефона стали звонить неизвестные, после чего ему позвонили уже якобы полицейские и стали утверждать, что он сотрудничает с украинскими спецслужбами и потребовали поджечь банкомат. Правоохранители на Урале провели эксперимент. Они, как это и делают мошенники, предложили легкий заработок. И всего через 3 часа совершить диверсию за 3 миллиона рублей были готовы 10 человек, то есть 10 потенциальных преступников. В новой версии очередного пакета антимошеннических мер россиянам старше 60 лет могут отключить звонки из-за рубежа на стационарный телефон. В новой версии указано также, что любой абонент может сделать самозапрет на получение международных звонков. Причем он не будет распространяться на номера стран из союзного государства. Еще одно изменение в новой версии антимошеннических поправок касается сим-карт, которыми пользуются дети. На такие детские сим-карты операторы связи не будут отправлять СМС-сообщения с кодами подтверждения аутентификации. Но стоит помнить, говорят эксперты, что большинство сценариев мошенничества – это социальная инженерия, а значит быть бдительными, рассказывать пожилым родителям и взрослеющим подросткам о новых сценариях, где злоумышленники могут использовать их как биодроны, как посредников и помощников, надо и дальше. И продолжать с недоверием относиться к любой информации, перепроверять то, что скажут по телефону или напишут в интернете. Предоплату не использовать по ссылке, не переходить, непроверенное приложение не устанавливать. Берегите свои деньги, не дайте мошенникам заработать.

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Возрастное ограничение 0+.

0: московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. В России испытали ракетный комплекс «Сармат». В Минобороны рассказали новые данные о ходе СВО. И пожар в здании на востоке Москвы ликвидирован. Все подробности далее. Ракетные войска стратегического назначения провели успешный пуск новейшей межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». До конца года она встанет на боевое дежурство. Командующий РВСН Сергей Каракаев доложил президенту Владимиру Путину по видеосвязи о результатах испытательного пуска.
2: Ракетными войсками стратегического назначения проведен пуск новейшей тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Пуск успешный, задача пуска выполнена. По результатам испытаний подтверждена правильность заложенных конструкторских и технологических решений, а также реализуемость ракетным комплексом заданных характеристик.
1: Работа над «Сарматом», как отметил президент Владимир Путин, началась в 2011 году, и сегодня это самый мощный ракетный комплекс в мире.
3: Суммарная мощность доставляемого боезаряда более чем в 4 раза превышает мощность любого существующего самого мощного западного аналога. Во-вторых, и это главное, ракета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории. Что, в-третьих, позволяет обеспечить дальность применения свыше 35 тысяч километров с одновременно улучшенными в 2 раза характеристиками по точности. И, наконец, с возможностью преодоления всех существующих и перспективных систем противоракетной обороны. В конце текущего года «Сармат» действительно будет поставлен на боевое дежурство.
1: Как сообщили в Кремле, Россия уведомила США и другие страны об испытаниях «Сармата». Подразделения западной группировки за сутки уничтожили 17 наземных робототехнических комплексов, 77 тяжелых беспилотников, а также 29 БПЛА самолетного типа. Подробности рассказал начальник пресс-центра группировки Леонид Шаров.
4: Подразделения группировки «Войск Запад» в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции нанесли поражение формированием 3 механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Пристен, Подлиман и Дружелюбовка Харьковской области. Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 29 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 77 тяжелых боевых квадрокоптеров противника. Общевойсковыми подразделениями группировки «Войск Запад», в том числе расчетами беспилотных систем, уничтожены более 100 военнослужащих, 21 автомобиль, самоходная артиллерийская установка «Богдана» и 17 наземных робототехнических комплексов. Кроме того, скрыты и уничтожены 48 пунктов управления беспилотной авиацией и 2 станции спутниковой связи «Старлинг» противника.
1: Расчет реактивной системы залпового огня «Град» группировки войск «Центр» уничтожил скопление пехоты ВСУ с расстояния более 18 километров на Добропольском направлении СВО. Огневую поддержку штурмовым подразделениям оказывают артиллерийские подразделения 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. Об этом сообщили в

0: или в городском совете. По данным онлайн-карты Украинского министерства цифровой трансформации, в Полтавской области звучит воздушная тревога. Несколько взрывов ночью прогремели в Харькове на фоне воздушной тревоги в некоторых частях Харьковской области. Информация уточняется. Пожар на Вернисажной улице в Москве ликвидирован на площади 3000 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС. Возгорание произошло в производственном здании на площади 200 квадратных метров, однако пламя быстро распространилось до 3000 квадратов. В ходе тушения произошло обрушение кровли. По данным МЧС, рухнувшие конструкции охватили 2500 квадратных метров. В ликвидации пожара привлекли пожарный поезд. Всего на месте ЧП задействованы свыше 140 человек и 40 единиц техники. Пожару был присвоен третий номер сложности из 5 возможных. Пострадавших в результате происшествия нет. Согласно сервису Яндекс.Карты, рядом находится стадион Измайлова и Измайловский Кремль. Посольство России на Кипре поможет россиянину, экстрадиции которого требуют США. Об этом сообщили РИА Новости в дипмиссии в Никосии. 11 мая дипломаты рассказали, что суд на Кипре удовлетворил запрос Минюста США об экстрадиции Актулаева, обвиняемого в кибермошенничестве. Ранее в посольстве сообщили, что дается 30 дней на изучение решения суда и подготовку апелляции. Телеведущий Владимир Молчанов скончался на 76-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом ТАСС сообщил его друг, журналист и писатель Юрий Рост. Владимир Молчанов – советский и российский тележурналист, получивший широкую известность как автор и ведущий культовой передачи «До и после полуночи», выходивший в эфир в конце 80-х, в начале 90-х годов прошлого века. А также Молчанов работал на центральном телевидении Гостелерадио, вел информационные и публицистические программы. В разные годы он был комментатором, обозревателем, автором документальных фильмов. Юг европейской территории России продолжает оставаться в зоне неблагоприятных погодных условий, сообщила ТАСС ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, в Краснодарском крае прогнозируется ветер до 25 метров в секунду, грозы, ливни и град, а также подъем уровня воды в реках. Такой характер погоды сохранится 13, 14 и 15 мая. Синоптик добавила, что сильный дождь и гроза с градом пройдут 13 мая в Херсонской области и 13-14 мая в Запорожье. При этом погода там будет теплая, близкая к норме или немного ее превышающая. Сегодня максимальная температура на территории Южного округа преимущественно составит от 20 до 25 градусов. 15 мая в Волгоградской области и Калмыкии температура повысится до 30 градусов. На Северном Кавказе также будет неустойчивая погода с ливнями, грозами, местами возможен град и усиление ветра до 20-25 метров в секунду. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Стал известен расширенный состав футбольной сборной России на товарищеские матчи, которые пройдут в ближайший месяц. Отмечу, что голкипер ПСЖ Матвей Сафонов не попал в расширенный список сборной. Его клуб 30 мая сразится в финале Лиги чемпионов с лондонским Арсеналом. Напомню, 28 мая в Александрии сборная России сыграет со сборной Египта, 5 июня в Лужниках с Буркина-Фасо, 9 июня и также в Лужниках со сборной Тринидада и Тобаго. Кроме этого, главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил о том, что у него есть надежда на то, что национальную команду допустит до международных соревнований к 2028 году, так как отбор на чемпионат Европы начнется в марте 2027 года. Нападающий «Спартака» Левай Гарсия может вернуться в Грецию, сообщает «Трансферфит». В услугу Гарсии заинтересован «Олимпиакос» и «Панатинайкос». Отмечу, что «Спартак» готов рассмотреть предложение по 28-летнему форварду, поскольку его положение в клубе осложнилось после того, как главным тренером стал Хуан Карлос Карседо. Жозе Мауриньо вновь станет главным тренером мадридского «Реала». Стороны достигли соглашения, сделка полностью закрыта. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Саша Тавальери. По сведениям источника, официальное объявление о назначении Мауриньо на пост главного тренера «Реала» произойдет на следующей неделе. Стали известны номинанты на приз «Золотая клюшка», который вручается лучшему игроку регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. В шорт-лист премии попали нападающий магнитогорского «Металлурга» Владимир Ткачев, форвард минского «Динамо» Сэм Эннес и защитник омского «Авангарда» Дамир Шеребзянов. Церемония закрытия сезона КХЛ пройдет 28 мая. В прошлом году награду получил канадский нападающий Джошуа Ливо. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.

Сегодня в Мурманске плюс 12-14 градусов и кратковременные дожди. В Архангельске плюс 17-19 градусов, облачно с прояснениями. В Петрозаводске плюс 15-17 градусов, небольшой дождь. В Вологде плюс 19-21 градус, кратковременные дожди. В Великом Новгороде днем плюс 23-25, а вечером дожди. В Калининграде плюс 10-12, кратковременные осадки. В Санкт-Петербурге кратковременные дожди, плюс 21-23 градуса. В Москве кратковременные дожди, возможно, гроза и плюс 20-22. Сейчас столица плюс 14. Без осадков, ветер юго-восточный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Шамиль Идиатуллин. Бывшая Ленина. Часть третья.

0: Саша, дочь Митрофанова и Лены, снимает квартиру вместе со своей сокурсницей Ксюшей.
1: То есть квартира была хорошей, Ксюха была хорошей, и получившаяся цена была хорошей.
2: Ксюха могла неделями быть соседкой мечты, закупать продукты, забивая оба холодильника. Молчим уж о стратегических запасах типа картошки, яблок и банок с вареньем, которыми родители Ксюхи под Новый год уставили пол балкончика.
1: Ксюха могла готовить на 3 дня вперед, убираться. Она даже окна порывалась в середине марта помыть. Но потом впадала в неопрятное уныние. Не готовила, не мыла посуду, не выносила мусор. Наоборот, производила его в угрожающих масштабах. И все вокруг себя.
2: Как на родной свалке.
3: Никому я и не нужна. Никто, никто меня не любит. Саня, ну ты вот любимая подруга. Объясни, ну почему меня никто не любит? Не любит! Даже ты, почему?
2: Да потому что сейчас 5 утра, блин.
1: Из уныния Ксюху выводили авантюрные идеи, связанные с мгновенным обогащением.
2: Саше удалось отговорить ее.
1: От игры на Форексе.
2: Отговорила.
1: От стримов с раздеванием по закрытой подписке.
2: Отговорила.
1: Зато курьером, развозящим мелкие пакеты, я уже устроилась. Вот, выкуси.
2: Идиотка. Это же зашквар. Вот, смотри.
4: Таксисту передали для доставки пакет с наркотиками. Уже в машине мужчина выяснил, что в посылке находится мефедрон. Клиент встретил его в Чупове на улице, попросил доставить посылку, предупредив, что внутри находятся сапоги. Таксист заглянул в посылку и обнаружил в одном из сапог пластиковую банку с наркотиком.
2: Мефедрон! Возят эти курьеры! Мефедрон! 10 лет без УДО! 10 лет без УДО, Ксюша! Я звоню твоим родителям.
3: Ты мне больше не подруга. Ты враг. Вот ты кто.
2: Ну, как хочешь.
5: А можно, пожалуйста, Матвей у нас переночует? Ну, можно, можно, а мы тихо, мы мешать не будем. Ну, честно-честно, я тебе за это... Сашка, ты такая лучшая, я тебя люблю.
6: Они действительно вели себя тихо. Во всяком случае... Постарались.
2: К Матвею в любом случае не возникло претензий.
6: Он не орал.
2: Туалет почти не занимал.
1: Сидушку на унитазе поднимал, опускал.
6: В трусах по квартире не шлялся.
1: Холодильник не грабил, а наоборот, умудрился загрузить туда пакет овощей и пару контейнеров с недобитыми куриными ногами.
2: Словом, был противоположностью предыдущих Ксюшиных кавалеров.
6: И утром, за завтраком, Матвей был вежлив, весел и мил. К тому же помыт и чисто выбрит вокруг бороды. Пожарил на всех яичницу, порезал овощи и хлеб, расставил тарелки, сварил кофе. Не соседкин ухажер, а просто скатерть-самобранка с функцией приятной беседы.
1: Не насторожила Сашу даже затянувшаяся прощальная беседа голубков. Даже не заметила, как парочка наконец-то разлепилась, и носитель Y-хромосомы покинул помещение. А носительница всего остального замерла в нетипичной точке и в нетипичной позе.
2: Забыл, что ли? Ты чего замерла? Ксюш, там таракан или что? Ксюх, ты чего вообще?
5: Да не, нормально все. Матвей просто сказал, вечером сам заберет или из друзей кто. Я что-то...
2: А что это?
5: Ну, вещи.
2: Что за вещи? Когда вечером заходили, у Матвея за спиной здоровенный синий был, а этот компактный черный. Так, давай-ка посмотрим, что там.
5: Ну ты чего, чужой же?
2: Вот именно, чужой, как в кино. Открывай, посмотрим.
5: Да нельзя, ты что? Так, эй!
2: Черт, черт! Тут замки на молниях. Замки, прикинь. Так, Ксюх, я серьезно сейчас. Что там? Матвей этот твой, он вообще кто? Ты его давно знаешь?
5: Ну, он студент в технологическом. И работает, и нормально все. Ну, чего ты придумала? Так, давай сюда.
2: А что зависло тогда? Понимаешь ведь, что здесь, да? Что это или подстава, или... Я не знаю, или еще хуже. Просто ты для него перевалочный пункт, понимаешь, да? И я тоже из-за тебя перевалочный пункт, понимаешь?
5: А можно, пожалуйста, не орать? Придумала что-то себе и кипишит.
2: Придумала, да?
7: Так, тащи нож, откроем и увидим, что я там придумала.
5: Ну ты что, а вдруг там ничего такого?
7: А вдруг наоборот? Тогда что?
5: Да, тогда что? Распоришь рюкзак, найдешь, что хотела?
7: Я хотела?
5: И дальше что? Придут, увидят.
7: Чтобы не было его здесь, поняла?
5: Ну куда я его выкину, что ли? Или пойду туда, да? Чтобы меня приняли, да?
7: А лучше, чтобы приняли обеих, да?
5: Да с чего они?
7: Короче так, я в библиотеку и буду там до закрытия, это до 6. Вернусь когда, чтобы этого вот здесь не было, поняла? Ты поняла меня? И вот этого твоего, чтобы духа его здесь не было никогда, поняла?
5: Разоралась-то, как будто...

0: мама. Да, привет, ты чего?
1: Привет. А что у тебя такой голос какой-то хриплый? Случилось что?
0: Нет, простыло просто немного.
1: Саш, я тебе сколько раз говорила, не бегай без шапки и шарфа. А тебе как об стену горох. Никогда не послушаешь.
0: Ну ладно, хватит уже.
1: Ладно, Сашка, у меня просьба к тебе. Ты папе позвони, пожалуйста.
0: А что такое?
1: Его поддержать надо, а у меня не получается в последнее время. Ты же видела, наоборот выходит. Уж как я его просила не идти к начальству пока и вот. Саш, неприятности у папы на работе. Увольняют его.
2: Желтый дом, мэрия города Чупов.
3: Где Митрофанов?
4: Гуляет, наверное.
3: Какое гуляет? До перерыва еще час.
4: Ну, в туалете. Тогда в кафе. Или домой пошел.
3: Я на выезде. Если что срочное, пусть звонят.
4: Митрофанов и впрямь нашелся в кафе. В той самой Наташе. И, как ни странно, почти сиял. По телефону разговаривает. Радость у него такая.
5: Ну что ты, Сань, все нормально будет. Отдохну, съезжу куда. Хочешь вместе с тобой? Да хоть сейчас. Почему? Во Вьетнам или Тай можно вполне. Завтра или с выходных?
4: Можно.
5: Садитесь. Мама? Так у нее-то работа, видите ли, то все. Ну, сама поговори, может, захочет. Санька, ну, давай потом. У тебя-то как? А с голосом чего? Понятно, без шапки опять. Мамки на тебя нет. Тем более про Вьетнам подумай. Ну, ладно, ладно, спасибо за звонок. Не переживай. Целую. Здравствуйте, Оксана Викторовна.
4: Здравствуйте, Даниил Юрьевич. Довольны?
5: Вполне.
4: Рада. Дальше что?
5: Сложный выбор. Вьетнам или Таиланд? Слышали же?
4: Даниил Юрьевич, вот зачем было так, а? Я же просила не соваться главе пока. Время не то. Настроение не то. Даже вам должно быть понятно, что сложно все. Зачем полезли? Тем более сегодня.
5: Оксана Викторовна, да какая разница-то?
4: Какая? Такая, что я просила. Я вас просила, правильно?
5: Ну, простите, Оксана Викторовна.
4: Ну, простите. Вам простите и Таиланд. А мне теперь куда? Без единственного вменяемого сотрудника и без перспективы. Вы же на самом деле не хороший план предложили, а единственный. Если без дураков. Ничего другого мы не придумаем. Подождали бы немного. Победителями на нем выехать могли. С премиями, решением проблем, и отдел, и администрация, и весь город. А теперь Брясников никогда уже такого не примет, раз вас послал и орал на весь этаж.
5: Значит, не надо ему. Пусть дальше придумывает.
4: Даниил Юрьевич, у меня к вам огромная просьба. Объясните, пожалуйста, что вы сказали главе и что он вам?
5: А вам как будто не объяснили еще.
4: А вот представьте себе, наговорили всякого, наорали. Потом и Раида заявление ваше показала, чтобы я визу поставила.
5: В общем, я в архиве порылся и нашел. Больше, чем собирался. Свалка не просто незаконная, это судами подтверждено. Было два представления прокуратуры и судебное разбирательство с решением. Нарушение законодательства немедленно прекратить, свалку закрыть, землю привести в исходное состояние.
4: Прокуратура судом как решили, так и обратно откатят. Сверху цыкнут, и вопрос решен, а мы крайние.
5: Во-первых, так по-простому не выйдет. Это та еще морока, тем более с судами, хоть они там обцикаются. Во-вторых, мы дури то прекратим, пока не притравились все. И получим новую точку для переговоров с чистой стороной. А это в любой ситуации полезно, в том числе с Гусаком.
4: Гусак, если бесится, очень неприятен. А он уже бесится, главе сказали.
5: Да я понял. Но голову не надо отключать, даже когда ссышь, прошу прощения. Ботинки будут целее, а то и голова. Был вариант соскочить по-хорошему. А дальше типа «я не я, сами разбирайтесь». Нет, он начал «свою работу делайте, а не ковыряйтесь в делах предшественников. Я за них не отвечаю».
4: Так и сказал, за предшественников не отвечает, и все?
5: Ну, много еще чего сказал. Компактно так. Обязательства города, обязательства области. Мы должны решать проблему, а не спихивать другим.
4: Так правильно же, в принципе.
5: В принципе, это любая мысль правильная. Если вовремя ее остановить и обрезать как надо. а не начинать. Мне такие специалисты не нужны. Мне нужна нормальная конструктивная работа. Не хотите работать, пишите заявление. Найдите себе новое место, где можно вот так спихивать. Да мне и без «а» хватило бы. Мальчика нашел.
4: Понятно, чего он на психе таком. Вы же ему отвечали что-то, правильно? А он просил как раз скандалы и демарши не устраивать. И вообще темы до заседания не касаться. И чтобы все помалкивали. Видимо, надеется, что все само собой рассосется. Ну, или пообещали ему так. И тут вы с записочкой. Да еще и с перспективами суда. С гусаком-то судиться – это да. Это здоровое такое мероприятие. Он Ираиду бедную так накрутил. Она меня аж посланиями закидала, конспираторша. Типа шеф в бешенстве, Митрофанов заяву написал, беги, спасай.
5: Да не надо спасать никого, город надо спасать. Но вы этим заниматься не собираетесь.
4: А кто этим займется?
5: Да уж не я.
4: Ну почему же?
5: Потому что я уволился.
4: Да ладно. Вот, ваше заявление... Я визу не поставила. Без нее рассмотрению не подлежит. Вы болеете, вон. В нос говорите, слышишь же? Сейчас идите в поликлинику. Больничный оформите. Больного никто не уволит.
5: Ой, Ли.
4: Если что, не в том, так в этом смысле на болезнь сошлемся. Мол, вы потому на рожон и полезли, что под температурой.
5: Оксана Викторовна, пожалуйста, не надо меня унижать.
4: Ой, какой гордый. Упаси меня Бог. Но, Данил, исправлять-то все равно надо. Ты не исправишь. Я не исправлю. Кто исправит-то, если голова не может?
5: Теперь мы на «ты»? Теперь мы всемогущие?
4: Нет. Но жить-то хочется. Значит, придумать что-то надо.
5: Что, например?
4: Вариантов куча. Всегда же придумывается что-то, тем более, когда об экологии речь. Помнишь, в 90-е депутаты продвигали проект захоронения ядерных отходов России. Территория огромная. И не жалко, пускай сюда везут, платят. Но не разрешили же, потому что мы не свалка.
5: Ну, здрасте.
4: В смысле?
5: Что в смысле? 40 лет ввозили прекраснейшим образом, безо всяких. Просто формулировку изменили в законе и привет. Потом официально перестали, но на самом деле фиг его знает. Это предмет гостайны. А гостайна, сама понимаешь, бывает только там, где есть что скрывать. Мы свалка. Для них мы свалка. Запомни.
4: Для кого? Для иностранцев?
5: И для тех, кто им разрешает.
4: Ну, и что делать?
5: Ну, я работу потерял, простыл, живу в центре свалки. Дочь уехала, жена бесит. Что делать? Накатить.
4: Здесь не надо.
5: Что так?
4: Работа рядом.
5: У тебя?
4: У меня и водка есть. Дома, я же говорила.
5: Дома и у меня есть. Я же говорил.
4: И чего здесь сидишь?
5: В смысле?
4: Водка есть, жена есть, еще варианты есть.
5: Черт, давно надо было уволиться.
4: Так что делаем?
5: Ты подмахиваешь заяву, я занимаюсь своими делами. Как-то так.
4: Даниил Юрьевич, слушай, я вот когда-то сукой была или там тварью?
5: О, Господи.
4: Так если нет, хоть раз просьбу выполни. Хоть одну, пожалуйста.
5: Слушаю внимательно.
4: Погоди недельку. До следующего понедельника. Не дольше. Даже до выходных. Потом что хочешь. Уходи, дверь поджигай. Но неделю подожди. Ладно? Личная просьба.
5: Неделю ждать не пришлось. Хватило суток.

0: Ивана посылает в желтый дом получить подпись мэра Балясникова.
1: О, Иван Сергеевич, выздоровели. Как рука, как гипс. Привыкли? А, как славно-то, да? А, у нас сроки по подготовке кредитной линии мэрии горят. Они там тянут, правление уже головы снимать готовы. Обеспечьте, пожалуйста, согласование с их стороны.
2: Я не занимался этим проектом. Ну, если не считать участие в расчетах по срокам окупаемости мусоросжигающего завода в зависимости от величины тарифов с предприятий домохозяйств. А и гипс у меня, ну...
1: И что делать, если вся работа банка в условиях падения доходов населения сводится к выбиванию кредитов и рассовыванию новых кредитов? Чем крупнее, тем лучше. А после окончательной остановки мехзавода и банкротства птицефабрики «Желтый дом» остался и крупнейшим, и единственным платежеспособным, и, само собой разумеется, перспективным клиентом.
2: А Иван остался чуть ли не единственным дееспособным представителем отдела по работе с крупными клиентами. Отдел как-то в раз иссяк. Одного спеца забрали в область, другая болеет третью неделю, и там говорят, что все плохо. Третий впрямь переехал, а все считали, что шутит ему вон, до замуправляющего год максимум оставался. Штат скукожился до пары предпенсионеров, которых уже не уволишь, и пары вчерашних стажеров, которым даже в футболе довериться страшно. Вон, гипс не даст соврать. Ну и Ивана.
1: И что?
2: Ну, глава в принципе одобрил условия и, скорее всего, подпишет бумаги не сегодня-завтра.
1: Я слышу про «не сегодня-завтра» так давно, что убедился, что это не сегодня и не завтра. Не возвращайся без подписи главы хотя бы на план графики. И вернись до вечера.
3: Приемная мэра Балясникова.
4: Ярослав Антонович занят весь день. Расписана каждая минута. Так что лучше завтра с утра попробовать. Там окно есть.
2: Но нам сегодня позарез надо.
4: Обед уже 10 минут. Столовая на первом этаже по лестнице и вправо. Там найдете.
2: А Ярослав Антонович?
4: Нет, он не там. У него деловой обед.
2: А когда он вернется примерно?
4: Как встреча кончится. Час-полтора обычно. А в два у него совещание с водоканалом. Так что лучше завтра...
2: А где встреча? Не подсказывай.

0: Скажете?
1: Не подскажу.
0: Ну, рядом, так? Не пиццерии же, правильно? И не Наташа, так? Значит, Бастон.
1: И не Наташа.
0: Спасибо несказанное.
2: Танцевала
3: ее министра.
2: По подворотне.
3: Угрузили автобус из салона, нахожусь, сделать байкет.
2: Бастон отлетал.
3: Я-то стою не около синего автобуса, я на другой стороне.
4: Первый, второй, как понял, прием. Как понял, прием. Блин, ну и вонище. Как вы живете тут вообще?
5: Так а я про что?
4: Про то, да не про то. Короче, чтоб в руки взял, понял? Только после этого.
0: Скажите, а в каком зале пообедать можно?
5: Простите, пожалуйста, не обслуживаем сегодня. У нас мероприятие.
0: О, фига себе, деловые обеды у главы. Он бы еще снайперов по периметру расставил.
5: У нас мероприятие.
0: Да ладно, мне ж супчику поесть только. Замерз, да и рука разболелась. Вон, в футболе сломал, знаете. Партнеры сейчас такие.
5: Извините, не обслуживаем сегодня.
0: Слушайте, ну так нельзя, а? Ну таблички нет, столы не накрыты. Устроили феодализм. Вам тут что, как говорится, Путин приехал?
6: Что такое, почему Путин?
5: Так, пойдемте, пойдемте, будет вам суп. Сейчас сделаем. Пожалуйста, пожалуйста.
0: Слушайте, я сам к Ярославу Антоновичу по поводу денег, на самом деле.
7: Так, ты что творишь, а?
6: Кто вы, откуда? О каких деньгах речь?
0: Я из банка, главинвеста, Иван Матвеевичев. Мне подпись Ярослав Антонович нужна, кредитная линия горит.
6: Какая кредитная линия?
0: На строительство, мусоропереработки. Ну, чтобы не воняло здесь. Ай, руку больно, отпустите.
6: Да уж простите, что за деньги?
5: Да в смысле?
0: Вот же, на завод. Город берет тремя траншами. Первый был на техзадание, теперь второй, третий на запуск проекта и расчет с чистой стороной. Ай, больно же говорю.
6: Документы покажите.
0: Сперва вы.
6: Да ты ж сутки.
7: Ты охренел, что ли, баран?
6: Ты за бараном, блин, ответил.
8: Взял. В руки взял. Пакет с деньгами у него в руках. Пакет видели? Видели.
9: Всем на пол, не двигаться. Работает ОМОН. Всем на пол.
10: Помогите!
11: Вторую за спину!
10: Ноги вытащил! Ноги вытащил!
11: Я помощник, я просто помощник!
0: Так, валить надо.
10: Роль!
0: Вот что, пока ментяра не вернулся. А подпись? А, завтра с утра подойду. Как секретарша с самого начала советовал, прям к 8 утра.
10: Ноги по себе.
0: Дождусь и сразу подпишу. И никуда глава не денется. И начальство пущай не гавкает. Потому что есть форс-мажор.
12: Всем спасибо. Задержание прошло успешно.
13: Всеми стенами.
0: Я осторожно поднял глаза и столкнулся взглядом с главой. Балясников вышел из дальней комнаты вслед за спецназовцем, огляделся, отвел глаза, с усилием потер бледное лицо и, кажется, попытался что-то сказать невидимому собеседнику за спиной, но, смешно дернувшись, пробежал вперед. Дальше он старательно шагал в такт спецназовцу, к которому он был пристегнут наручниками.
14: Сплакнула осень.
15: В эфире новости Чубов ФМ. Глава городской администрации Балясников Ярослав Антонович задержан сегодня в ресторане «Бастон» при получении взятки в особо крупном размере. Суд по выбору меры пресечения состоится завтра.
16: В эфире Чупов ФМ.
17: Я, как главный онколог области, ответственно заявляю, что возникшие в последнее время слухи об увеличении числа раковых заболеваний из-за неблагополучной экологической обстановки в городе Чупове не соответствуют действительности. Если есть некоторые изменения количества онкологических заболеваний, то оно не превышает статистической погрешности и уж никак не связано с развитием мусорного полигона.

Вы слушали третью часть радиоспектакля «Бывшая Ленина» по одноименной книге Шамиля Идиатуллина, удостоенной Российской литературной премии «Большая книга» 2019-2020 годов.

0: Действующие лица и исполнители: Митрофанов Алексей Вертков, Лена Мария Шашлова, Саша Мария Мацель, Ксюха Марина Семеновская, Оксана Енина Мелехова-Горячева, Иван Денис Шведов, Матвей Алексей Веселкин. В спектакле заняты артисты: Наталья Панферова, Ксения Берилет, Михаил Данилюк, Михаил Осташков, Роман Михеев. Автор сценария и режиссер-постановщик Дмитрий Николаев. Композитор Олеся Ростовская. Вокал Арина Зверева. Звукорежиссер Луиза Лунева. Редактор Жанна Переляева. Продолжение следует. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Медицина. Привычка быть здоровым.
1: Бодрое утро, друзья! Это Лена Симонова. Знаете ли вы, что накачанные мышцы, о которых так мечтают мужчины, могут сослужить плохую службу и навредить здоровью? Наши сосуды, суставы и внутренние органы, на которые, безусловно, влияют рядом расположенные мышцы, могут в той или иной степени страдать от такого соседства. Как правило, железные мышцы сохраняют свой тонус даже тогда, когда им надо бы расслабиться. В таком случае говорят о зажатых или спазмированных мышцах. Поэтому, прежде чем мы приступим сегодня к зарядке, я хочу еще раз напомнить – все хорошо в меру. 10 минут утренней гимнастики никому не повредят. А вот фанатичная перекачка мышц на тренажерах в спортзале может привести к самым неожиданным последствиям. Например, гипертонической болезни, болям в суставах или нарушениям в работе внутренних органов. Сейчас давайте сделаем легкую и необременительную разминочную зарядку, которая отлично тонизирует разные группы мышц после сна. Ее автор – доктор медицинских наук, профессор, мастер спорта по самбо Евгений Гадкин. Постелите коврик для выполнения упражнений на полу. Вам также понадобится отягощение. Приготовьте небольшие гантели или пластиковые бутылки с водой. Передаю микрофон нашему тренеру Владу Спицыну.
2: Спортивный привет! Это Влад Спицын. Надеюсь, вы уже успели расстелить коврик и принести гантели. Тогда готовность номер один. Сейчас начнем! Если у вас есть какие-либо заболевания, перед тем, как делать гимнастику, проконсультируйтесь с врачом. Начнем занятие с упражнения для тренировки мышц сгибателей. Оно поможет придать рельеф бицепсу плеча. Исходное положение стоя. Руки свободно свисают вдоль тела. Ладони раскрыты наружу. На счет раз силой сгибаем руки в локтевых суставах. В конце движения пальцы раскрытых ладоней должны коснуться плечевых суставов. На счет 2 свободно, без усилий, разгибаем руки. Затем руки свободно опускаются в исходное положение. Начали! 1, 2. 1, 2. 1, 2. И 1, 2. Следующее упражнение выполняем лежа на спине. Ноги вытянуты. Простым подтягиванием колени к животу подкачаем брюшной пресс. Давайте попробуем. На счет 1 подтянули колени к груди. На счет 2 вернули ноги в исходное положение. Начали!

0: два. И раз, два. Теперь уделим внимание грудным мышцам. Подкачаем немного их. Продолжаем лежа на спине. Лучше делать это упражнение с отягощениями. Если у вас нет гантелей, можно использовать наполненные водой пластиковые бутылки. Вытяните руки за голову, а затем опустите их на живот или переднюю поверхность бедер. Начали! На счет раз вытягиваем руки с гантелями за голову. На счет два опускаем их на бедра. Продолжаем. Раз, два. Раз, два. Раз, два. И раз, два. Молодцы! Встаньте на ноги. Следующее упражнение как раз для ног. Для тренировки икроножных мышц достаточно несколько раз подняться со ступней на мыски. Конечно, в мягкой обуви или босиком. Начали! Медленно поднимаемся на мыски. Раз. Опустились на всю подошву. Два. Продолжаем. Раз. Два. Раз. Два. Раз, два. И раз, два. Молодцы! Вы все делаете правильно. А теперь лягте на живот. Не будем забывать о разгибателях спины. Прогибая спину, максимально поднимите голову на счет раз. Вернитесь в исходное положение. Два. Делаем. Раз, два. Раз, два. Раз, два. И раз, два. Завершаем гимнастику упражнением для мышц и связок шейного отдела позвоночника. Сядьте на коврик. Движение шеи делаем медленно и аккуратно. На счет раз наклоняем голову вперед, касаясь груди подбородком. Зубы при этом плотно сжаты. На счет два максимально разгибаем голову назад. На счет три стараемся коснуться правым ухом правого плечевого сустава. На счет четыре левым ухом касаемся левого плечевого сустава. Начали! Делаем медленно. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Молодцы! Отлично поработали! Теперь можно немного отдохнуть. Слушайте совет дня от Лены Симоновой.
1: Спокойствие, только спокойствие.
2: Привет, друзья! Это Лена Симонова. Депрессия сегодня признана одной из самых распространенных и тяжелых болезней современности. На фоне невысокой эффективности и значительных побочных эффектов традиционных методов ее лечения растет интерес к новым способам. Одним из перспективных в этом контексте напитков стал всем знакомый чай. Благодаря содержащимся в чае биоактивным соединениям, L-тианину, катехинам, флавоноидам и другим полезным веществам, он способен влиять на важные физиологические процессы, включая работу головного мозга, иммунной системы и микробиоты кишечника. Исследования последних лет показали связь между регулярным употреблением чая и снижением симптомов депрессии. Например, в Китае и Японии потребление 4 и больше чашек зеленого чая в день было связано со снижением депрессивных симптомов на 50%. А в Сингапуре и Южной Корее регулярное чаепитие коррелировало со снижением риска ухудшения психического состояния у пожилых. Даже отдельные ингредиенты чая, такие как тианин, например, показали способность снижать показатели депрессии. Хотя наблюдательные исследования не могут доказать причинно-следственную связь, они подчеркивают важную тенденцию. Чай – полезный элемент стратегии профилактики депрессии. Компоненты чая снижают уровень стрессовых гормонов, способствуя восстановлению нейроэндокринного баланса. Тианин усиливает действие дофамина, серотонина и норадреналина – нейромедиаторов, дефицит которых характерен для депрессии. Многие компоненты чая подавляют выработку провоспалительных цитокинов, активируя антиоксидантные системы и снижая нейровоспаление – важный фактор депрессии. Компоненты чая улучшают состояние кишечной микрофлоры, увеличивают выработку полезных жирных кислот, улучшают барьерную функцию кишечника и уменьшают воспаление. Важно понимать, что разные виды чая – зеленый, черный, улун и так далее – различаются по содержанию активных компонентов. Эффекты могут различаться в зависимости от дозировки, времени употребления и индивидуальной чувствительности. Например, к кофеину. При передозировке возможны бессонница, раздражение и тревожность. Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
3: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
4: Свежее дыхание жанра. В ближайшем выпуске программы «Просто о джазе».
5: Прозвучат композиции с новых альбомов Криса Поттера, Маркуса Голдхейбера, Шеймуса Блейка, Стива Уилсона, Джейсона Майлза, трио «The Breaks» и «Sweet Meg».
4: «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым. В воскресенье в 17.10 по Москве и в 19.10 по времени Челябинска.
6: Радио России.
7: На правах рекламы.
8: Вы не виноваты. Не виноваты, что с возрастом память стала хуже, реакция снизилась, а внимание рассеялось. Вы не виноваты, что иногда срываетесь на близких, а потом сами себя корите за это. Это не характер испортился. Это наш мозг, наш главный компьютер начинает давать сбои. Вопрос в другом. Это приговор или с этим можно бороться? У нас в гостях специалист Международного центра здоровья Ольга Владимировна Пловцова. Здравствуйте.
9: Здравствуйте.
8: Ольга, вот вы скажите честно, мозг, он вообще за что отвечает? Ну, кроме того, что мы им думаем.
9: Если просто, то мозг отвечает за три главные вещи. Во-первых, это наш интеллект, память, внимание, речь, обучение. Во-вторых, это наше состояние, настроение, сон, эмоции. В-третьих, это главный пульт управления для всего тела. Сердце, давление, зрение – все работает по его командам.
8: Получается, мозг как компьютер, вроде бы и мощный, но с годами начинает тормозить. Я за собой это замечаю и начинаю прям ругать себя.
9: К сожалению, все идет по нарастающей. Сначала мелочи, ключи куда-то запропастились, слово вертится на языке, по несколько раз повторяете одно и то же, а друзья и родственники вздыхают и тихо злятся за спиной со словами. «Ну я же тебе 100 раз говорил». Потом начинаются более серьезные звоночки. Забыли выключить утюг, растерялись в знакомом месте. Это изматывает и самого человека, и его близких.
8: А кроме памяти? У меня вот бывает вроде все нормально, а потом ни с того ни с сего тревога накатывает. Или раздражаюсь по пустякам, или ночью глаз сомкнуть не могу. Это туда же?
9: Да, постепенно нарушается и психологическое состояние. Беспричинная тревога, раздражительность, паника и, конечно, бессонница. Уснуть не можешь, просыпаешься разбитым. Жить в таком состоянии очень тяжело.
8: А с телом? Вот у меня зрение стало падать, давление скачет, руки хуже слушаются. Я все думал, возраст, а вы говорите, может, и мозг виноват.
9: Тут прямая связь. Мозг управляет работой всех органов, сосудов и нервов. Поэтому если мозг стареет и сбоит, то и органы начинают работать с ошибками. Проблемы с подвижностью рук или ног, давлением или слухом – все это может быть сигналом от уставшего мозга.
8: А в чем вообще причина? Почему одно тело стареет, а другое нет? Или это у всех одинаково?
9: Причин две. И они работают вместе. Первое – нервные клетки гибнут, и связи между ними рвутся. Мозг буквально усыхает. Вторая – сосуды мозга забиваются. Питание и кислород поступают хуже. То есть такой прямой двойной удар.
8: Ну, допустим, а как мне самому понять, что что-то не так? На что обратить внимание?
9: Ну, вот смотрите, если вы замечаете, что стало сложнее запоминать что-либо, вы хуже и тяжелее сосредотачиваетесь, появляется шум в ушах или мушки перед глазами, возможно, появляется тревога, раздражение, плохо спите, частые головные боли или нестабильное давление. Если какие-то из этих признаков вам знакомы, мозг просит помощи.
8: А если не обращать внимания, думать, что само пройдет?
9: Это не вариант. Эти звоночки могут быть предвестниками более серьезных состояний. Деменции, болезней Альцгеймера и Паркинсона, когда человек теряет связь с реальностью и теряет самостоятельность. И в таких случаях необходима помощь специалиста. В данном случае я говорю о поддержке работы головного мозга.
8: А есть способы поддержать мозг в возрасте?
9: Чтобы замедлить старение мозга, нужно защитить нервные клетки и очистить сосуды. И не случайно к такому выводу пришли ученые из Японии. Именно в Японии почти 100 тысяч человек в возрасте 100 лет и старше. Они ведут активный образ жизни, путешествуют, встречаются с друзьями. И знаете, в чем их секрет?
8: И в чем же он?
9: В уникальном фосфолипиде – плазмалоген. Это родной для нашего мозга строительный материал. Он содержится в уникальном японском моллюске Азума пектинида, который обитает лишь в северно-западной части Тихого океана. Именно плазмалогены идут на починку поврежденных клеток мозга, а содержащийся в этом же моллюске лецитин очищает сосуды, восстанавливая в них кровоток.
8: Погодите, я запутался. А как это все работает? Ну, простыми словами, что происходит?
9: Плазмалоген действует по трем направлениям. Первое. Защита и ремонт. Фосфолипид встраивается в мембраны нервных клеток, укрепляя их. Второе. Чистка сосудов. Лецитин из моллюска помогает поддержать сосуды чистыми, гибкими и эластичными. Третье. Омоложение. Плазмалоген создает условия для рождения новых нервных клеток. Да-да, нейроны могут восстанавливаться и во взрослом возрасте.
8: Нейроны восстанавливаются? Нас же всю жизнь учили, что нет.
9: Вот это и есть главная новость. Эксклюзивный дистрибьютор уже привез плазмалоген в Россию. Сложное японское название перевели просто и понятно. Мозг-терапи. Узнать подробности о комплексе мозг-терапи вы можете по телефону горячей линии 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного звездочка 2203, звездочка 2203. Звонки по России бесплатные.
10: Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапи. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок.
8: Это отличная новость.
9: И важно понимать, мозг-терапи – это не лекарство, а питание для мозга. Плазмалоген в нем идентичен человеческому, поэтому усваивается почти на 100%.
8: У Международного центра здоровья действует всероссийская акция «Здоровый мозг». Просто позвоните по телефону 8 800 100 01 33 или на короткий номер звездочка 2203.
10: Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапии. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок.
8: 8 800 100 01 33 или на короткий номер звездочка 2203. А теперь вернемся к нашему разговору. Ольга, я хочу поподробнее понять про плазмалоген. Вы сказали, что это фосфолипид. А что такое фосфолипид?
9: Постараюсь объяснить простыми словами. Представьте, что каждая клетка вашего тела – это маленькая квартира. У квартиры есть стены, окна, двери. Без них это просто груда кирпичей, а не жилье. Фосфолипиды – это и есть те самые стены и перегородки, из которых состоят все клетки нашего организма, особенно клетки мозга. И тут важно понимать, что в 20-30 лет организм производит фосфолипидоплазмалоген ровно столько, сколько нужно. Поэтому мозг работает идеально.
8: А в 50? У меня, допустим.
9: А в 50 падает в разы. В 70 ее почти нет. Это естественный процесс, как седина или морщины. Мы не можем заставить организм стареть медленнее, но мы можем поддержать его.
8: То есть плазмалоген, входящий в мозг терапии, это поддержка нашего мозга?
9: Именно. Мы не добавляем что-то чужеродное. Мы просто поддерживаем мозг в тот период, когда его собственных ресурсов может не хватить. Подчеркну, японские ученые нашли идеальный источник этого плазмалогена. Тот самый морской гребешок Азума пектинида. Его плазмалоген идентичен человеческому и усваивается почти на 100%. Именно такой плазмалоген стал основой мозг-терапии.
10: Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапии. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок 8 800 100 0133 или на короткий номер звездочка 2203.
8: 8 800 100 0133 или на короткий номер звездочка 2203. Оля, плазмалоген понятно. Стройматериал для клеток, удобрение для новых нейронов. А лецитин? Вы про него сказали, ну, как-то вскользь. Он-то нам зачем?
9: Спасибо, что обратили на это внимание. Без лецитина, а это тоже фосфолипид, плазмалоген работает в полсилы. Представьте, вы построили новый дом, красивый, теплый, но дорогу к дому завалило камнями. Ни проехать, ни пройти. Вот плазмалоген – это дом, а лецитин – дворник, который расчищает дорогу.
8: Дорога – это сосуды, я правильно понял?
9: Да, с возрастом сосуды мозга забиваются холестериновыми бляшками. Кровь несет кислород, но пробки не дают ей пробиться. К клеткам. Мозг голодает, даже если питательных веществ достаточно. Лецитин поддерживает чистоту и эластичность сосудов, чтобы кровь бежала свободно. Мозг-терапия – это питание для мозга. Плазмалоген в нем идентичен человеческому, поэтому усваивается почти на 100%. Мы не добавляем что-то чужеродное. Мы просто поддерживаем мозг в тот период, когда его собственных ресурсов может не хватить. Если мозг получает питание, вы в порядке, вы уверены в себе. Мы не можем заставить организм стареть медленнее, но мы можем поддержать его. Узнать подробности о комплексе «Мозг-терапия» вы можете по телефону горячей линии 8 800 100 0133 или набирайте с мобильного звездочка 2203. Звонки по России бесплатные.
10: Звоните и узнавайте подробнее о «Мозг-терапии». А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок.
8: 8 800 100 0133 или на короткий номер звездочка 2203. Ну хорошо, допустим, я начинаю принимать мозг-терапию. Что конкретно изменится? Мой состарившийся мозг прямо живет?
9: Не ждите чудес за 3 дня. На все нужно время. Мозг получает мощную поддержку в виде стройматериалов. Для крепкой памяти, концентрации, внимания, координации, то есть ту самую среду, в которой могут образовываться новые нейроны. Кроме того, плазмалоген поддерживает клетки мозга, чтобы они могли делать свою работу. Удерживать память, ловить мысли, сохранять спокойствие. Потому что если клеткам мозга не хватает питания, у человека возникают ситуации, от которых руки буквально опускаются. Зашли в комнату и стоите, как истукан, потому что забыли зачем. Ищете телефон, а он в руке. Хотите блеснуть мыслью, а слово вылетело из головы.
8: Вы не говорите прям про меня.
9: И знаете, что обиднее всего? Что вы злитесь не на кого-то, а на самого себя. Чувствуете себя беспомощным и никчемным. А если мозг получает питание, этих провалов просто нет. Вы в порядке, вы уверены в себе. Но есть еще одна сторона, о которой вслух говорить не принято.
8: Это какая же?
9: О страхе стать обузой. Если человек чувствует, что голова ясная, этого страха нет. Вы чувствуете уважение к себе, свою значимость. С вами советуются. И это, наверное, самое главное – оставаться собой до самой старости. Не терять себя. Узнать подробности о комплексе «Мозг-терапия» вы можете по телефону горячей линии 8 800 100 0133 или набирайте с мобильного звездочка 2203, звездочка 2203. Звонки по России бесплатные.
8: У Международного центра здоровья действует всероссийская акция «Здоровый мозг». Просто позвоните по телефону 8 800 100 0133 или на короткий номер звездочка 2203.
10: Звоните и узнавайте подробнее о «Мозг-терапии». А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок 8 800 100 0133 или на короткий номер звездочка 2203.
8: Позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного звездочка 2203. Звонки по России бесплатные 8 800 100 0133 или звездочка 2203. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
6: Радио России. История Радио России «Орел». Реклама.
11: Как стать влиятельным человеком, чтобы ваше слово имело вес, а с вашим мнением все считались? Влияйте на решение о благоустройстве своего города. Голосуйте на сайте za.городсреда.ру за то, что нужно именно вам. Где будет детская площадка, а где уютный сквер? Будет ли в парке фонтан или спортивная зона? Уют городов – это ваших рук дело. Национальные проекты России. 0+.
12: Росгвардия приглашает жителей Орла и области в возрасте от 18 до 55 лет на военную службу по контракту в новых регионах России. Росгвардия гарантирует высокий уровень денежного довольствия от 200 тысяч рублей, единовременные выплаты, премии, ежемесячные надбавки, полный пакет социальных льгот, обеспечение служебным жильем, обмундированием, возможность получить и реализовать военную ипотеку, лечение и отдых в ведомственных медицинских и оздоровительных учреждениях, дополнительные льготы для участников специальной военной операции. 8-920-813-20-20. 8-920-825-86-25.
13: МЧС России напоминает: берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь. Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
14: Реклама. Радио России. 102,3 FM в Орле.
15: Московское время – 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
16: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Самый мощный ракетный комплекс в мире. Владимиру Путину доложили об испытании «Сарматом». Израиль обеспокоен тем, что Дональд Трамп может заключить невыгодную сделку с Ираном. И Роспотребнадзор усилил контроль на границе из-за хантавируса «Андес». Все подробности далее. Расчеты ударных FPV-дронов группировки войск «Центр» уничтожили минометные расчеты, блиндажи и пехоту противника на Добропольском направлении СВО. Об этом сообщили в Минобороны. Подразделения западной группировки за сутки уничтожили 17 наземных робототехнических комплексов, 77 тяжелых беспилотников, а также 29 БПЛА самолетного типа, рассказали в пресс-центре группировки. Общевойсковыми подразделениями западной группировки, в том числе расчетами беспилотных систем, уничтожены более 100 военнослужащих, 21 автомобиль, самоходная артиллерийская установка и 17 наземных робототехнических комплексов. В Темрюкском районе в результате падения обломков БПЛА на территорию предприятия в поселке Волна повреждено оборудование. Ранен человек. Ему оказывают необходимую помощь. Об этом сообщили в оперштабе. На территории предприятия произошло возгорание оборудования. Как уточнили в ведомстве, по одному из адресов обломки беспилотника упали рядом с частным домовладением, в котором выбило стекла. Кроме того, под утро на подлете к Ярославлю силами ПВО и РЭП была отражена атака украинских БПЛА. Большинство беспилотников сбито, но обломки дрона попали в промышленный объект, рассказал губернатор Михаил Евраев. Он уточнил, что пострадавших нет, подразделения Минобороны и силовые ведомства продолжают работу по отражению атаки. Россия успешно испытала ракетный комплекс «Сармат». Об этом президенту Владимиру Путину доложил командующий ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев. До конца года новый комплекс будет поставлен на боевое дежурство. Глава государства напомнил, что работы по совершенствованию сил сдерживания были возобновлены в России и не прекращаются с начала 2000-х годов. По его словам, после выхода США из договора по противоракетной обороне, Россия была вынуждена задуматься над обеспечением своей стратегической безопасности.
17: Именно поэтому, это еще раз подчеркиваю, в России были начаты работы по созданию перспективных комплексов, не имеющих мировых аналогов, обеспечивающих гарантированное преодоление существующих и перспективных систем противоракетной обороны. Мы поэтапно реализуем принятую в связи с этим программу развития ядерных сил. В 2004 году были начаты работы над ракетным комплексом межконтинентальной дальности «Авангард». С 2019 года он уже стоит на боевом дежурстве. Затем у нас появилась гиперзвуковая ракета воздушного базирования средней дальности «Кинжал», находящаяся на дежурстве с 2017 года. Она уже применяется в ходе специальной военной операции, но работа по ее совершенствованию, в том числе по повышению точности в неядерном оснащении, продолжаются. С 2025 года на боевое дежурство поставлен ракетный комплекс средней дальности наземного базирования «Орешник», который также может быть оснащен ядерными боеголовками. На завершающей стадии находятся работы над двумя комплексами с малыми ядерными двигательными установками, и это уникальные беспилотный подводный аппарат «Посейдон» и уникальная крылатая ракета глобальной дальности «Буревестник». Теперь «Сармат».
16: Владимир Путин отметил, что мощность ракеты «Сармат» более чем в 4 раза превышает любой западный аналог.

0: чтобы предотвратить проникновение на территорию страны хантавируса Андес. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Для оценки и минимизации рисков используют информационную систему «Периметр». В Роспотребнадзоре добавили, что в список вспышек известного в России варианта хантавируса не зафиксировано. Ситуация стабильная и контролируемая. В мае была зафиксирована вспышка хантавируса на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. Заболевание оказалось подтверждено у 11 человек. По последней информации, трое скончались. В московский регион после длительного холодного периода возвращается тепло. Сегодня пройдут небольшие дожди, воздух прогреется до плюс 23 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, к концу недели температура достигнет летних значений.
1: В течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится теплым сектором циклона, поэтому в Москве и по области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь, утром туман, густая дымка, ветер юго-восточный, южный 3,8 метров в секунду. Максимальная температура воздуха после длительного периода холода плюс 20-23, и, по сути, наступает метеорологическое лето, поскольку эти значения, они, во-первых, соответствуют норме июня, но, во-вторых, среднесуточная температура становится выше плюс 15 градусов. Ну и показания барометров будут слабо падать, составят 738 миллиметров ртутного столба. Далее весна будет только укреплять свои позиции, встанет на путь подготовки атмосферы к смене сезонов, ну а значит до конца недели будет в основном только комфортное 20-градусное тепло.
0: Ранее в Центре погоды ФОБОС рассказали, что в выходные в столице и в Подмосковье ожидаются ливневые дожди и грозы. Новые подробности читайте на сайте Вести.ру.
2: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Три российских теннисиста пробились в четвертьфинал турнира серии «Мастерс», который проходит в Риме. Даниил Медведев нанес поражение аргентинцу Тьяго Агустину Тиранте. Андрей Рублев был сильнее Николоза Басилашвили из Грузии. А Карен Хачанов обыграл хорвата Дина Прижмича. Там же в столице Италии на женском теннисном турнире категории 1000 Мира Андреева в четвертьфинале уступил американке Кори Гауф. ЦСКА в овертайме проиграл «Локомотиву Кубань» 88-97 в первом матче полуфинальной серии баскетбольной единой лиги ВТБ. Самым результативным игроком встречи стал краснодарец Ален Хаджибегович. У него дабл-дабл, 20 очков и 12 подборов. Московская «Динамо» обыграла «Белогорье» в трех партиях в матче группового этапа финала шести мужского Кубка России по волейболу. В другой встрече дня «Локомотив» в четырех сетах был сильнее «Динамо» из Ленинградской области. Спортивный советник футбольного «Пари Сен-Жермен» Луиш Кампош ждет отчеты о полузащитнике ЦСКА Матвее Кисляке. Об этом сообщает издание «Экип». Парижане также рассматривают возможность трансфера полузащитника «Монако» Манеса Аклиуша. Однако, по мнению французских журналистов, Кисляк больше подходит под принципы игры главного тренера ПСЖ Луиса Энрике. Российский велогонщик Александр Власов финишировал 68-м на четвертом этапе многодневки Джиро д'Италия. Он уступил победителю, эквадорцу Хонатану Нарваесу, 2 минуты 55 секунд. В генеральной классификации Власов идет на 49-й позиции с отставанием от лидера итальянца Джулио Чиконе на 4 минуты 6 секунд. Это были новости спорта. Погода.
0: Сегодня в Казани плюс 21-23 градуса и кратковременные дожди. В Самаре плюс 24-26 градусов, переменная облачность. В Нижнем Новгороде плюс 20-22 градуса дожди. В Пензе плюс 16-18 и также дождливо. В Ярославле плюс 21-23 дожди, грозы. Во Владимире грозовые дожди плюс 20-22 градуса. В Туле и Воронеже без осадков плюс 23-25 градусов. В Ростове-на-Дону и Волгограде плюс 23-25 и небольшой дождь. В Санкт-Петербурге кратковременные дожди плюс 21-23. В Москве кратковременные дожди, возможно, гроза, плюс 20-22. Сейчас столица плюс 14, облачная, ветер юго-восточный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске. В Ливнах на несколько дней отложили закрытие ПВР для вынужденных переселенцев. Орловский ветеран СВО стал советником в департаменте молодежной политики. В Орле состоялся Кубок области по спортивной акробатике. Далее подробности. В Ливнах на несколько дней отложили закрытие ПВР для вынужденных переселенцев. Глава города Сергей Трубицын внес изменения в постановление о ликвидации трех пунктов временного размещения. Документ опубликован на сайте городской администрации. Речь идет о ПВР в гостиницах «Центральная», «Ливны» и «Золушка». Там находятся 123 места для людей, покинувших Украину и территорию Донбасса. Пункты в этих отелях работают с марта 2022 года. Закрыть пункты должны были 9 мая, но внесенные изменения сдвигают дату ликвидации на 15-е. Замглавы Орловского Депздрава Михаил Байбаков получил медаль от Министерства обороны. Его наградили за вклад в решение задач во время службы по контракту. Михаил Байбаков начал свой путь с рядового стрелка и дослужился до исполняющего обязанности командира стрелкового батальона. Цитата: «В сложный период, когда весь штаб батальона был выведен из строя, Михаил Николаевич принял командование, продемонстрировав исключительную ответственность и руководящие качества», отметили в департаменте. В ходе специальной операции Байбаков получил ранение. После ходатайства о назначении на руководящую должность в департаменте здравоохранения его контракт с Минобороны был приостановлен. Вместе с тем, выпускник кадровой программы «Герои земли Орловской» Сергей Румянцев назначен советником на общественных началах в региональном департаменте молодежной политики и реализации патриотических проектов. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков. Румянцев окончил военно-инженерный университет, служил в различных регионах, участвовал в боевых действиях в Сирии и в зоне СВО. Награжден медалями за отвагу и за боевые отличия. В декабре он с отличием завершил переобучение по программе «Герои земли Орловской». Цитата: «Теперь его навыки и знания будут применяться в том числе в важнейшем деле патриотического воспитания орловской молодежи», отметил губернатор Андрей Клычков. Пожарные проводят инструктажи с населением. Накануне такая работа была проведена на территории Шаблыкинского района. Подробнее расскажет глава пресс-центра управления МЧС по региону Наталья Акулова.
2: Для предотвращения пожаров и повышения уровня противопожарной защищенности населения сотрудники 37-й пожарно-спасательной части проводят работу с жителями Шаблыкинского района. Во время профилактической работы особое внимание уделено повышению уровня пожарной безопасности в жилом фонде, пропаганде знаний и мероприятий в области пожарной безопасности, обучению населения основным мерам и правилам пожарной безопасности. Большинство пожаров происходит именно в жилом секторе, основная причина которых – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил эксплуатации отопительных и электроприборов. Главная цель – убедить домовладельцев повседневно выполнять правила пожарной безопасности и ответственно относиться к их соблюдению. Пожарные разъяснили домовладельцам требования пожарной безопасности в быту, порядок действий в случае обнаружения пожара, а также напомнили нормы безопасного поведения в других экстремальных ситуациях. А в завершении вручили памятки, где коротко указан весь алгоритм действий вместе с телефонами экстренных служб.
1: Телефоны экстренных служб 01 101 или 112. Полицейские Северного района Орла установили подозреваемого в хищении крупной суммы денег. Подробнее о деле расскажет сотрудник пресс-службы управления МВД по региону Татьяна Игнашкина.
3: В полицию обратилась местная жительница, гражданка 1983 года рождения. Она рассказала, что обнаружила в своей квартире билеты банка приколов в том месте, где хранила сбережения в сумме 780 тысяч рублей. Кто мог подменить настоящие деньги на сувенирные, орловчанка не знала. Установлением всех обстоятельств произошедшего занялись полицейские. Следственным отделом отдела полиции номер 3 УМВД России по городу Орлу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Оперативники подробно расспросили потерпевшую и определили круг лиц, которые имели возможность незаметно для нее подменить деньги. В поле зрения сотрудников отдела уголовного розыска попал сожитель заявительницы. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий полицейские выяснили, что именно он в два приема незаметно для хозяйки средств забрал деньги из укромного места, заменяя их билетами банка приколов.
1: Данный орловец допрошен в качестве подозреваемого. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Орловские школьники и студенты смогут попробовать себя в роли библиотекаря. Акцию «Сегодня я библиотекарь» проведут в Орловской детской библиотеке имени Пришвина 26 мая с 14 до 17 часов. Поучаствовать в мероприятии смогут школьники и студенты колледжей и вузов. Цитата «Библиотекарь сегодня – это не про тишину. Это про идеи, людей и книги, которые нуждаются в проводнике к читателю», сообщили в пресс-службе библиотеки имени Пришвина. Желающим попробовать себя в этой роли предстоит познакомиться с библиотечной работой и провести время в творческой атмосфере и с живым общением. Участие бесплатное, требуется регистрация. Продолжит выпуск новости спорта.
0: Радио России «Орел». Спорт.
4: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Футбольный клуб «Орел» проиграл Нижегородской «Волне» на своем поле. Счет матча 0-2. Оба мяча были забиты в первом тайме. Отличились бывший игрок «Орла» Гоча Гагаричани и Арсений Ягодкин. В конце встречи после удаления вратаря «Волны» пенальти не реализовал Игорь Бугаенко. В «Орле» состоялся Кубок области по спортивной акробатике. Соревнования посвятили памяти ветерана Великой Отечественной войны, родоначальника спортивной акробатики в нашем регионе Станислава Даниловича Веревкина. За два соревновательных дня свои номера на суд-жюри представили более 700 спортсменов из разных уголков страны. Победители и призеры были определены в многоборье. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Сегодня в регионе преимущественно ясная погода, температура воздуха днем 19-21 градус тепла. Ветер в течение дня в основном южного направления, скорость 2-4 метра в секунду с порывами до 7. Давление атмосферное 739-737 миллиметров ртутного столба. С новостями вас знакомил Григорий Николаев. Берегите себя. Всего доброго.

0: Радио России «Орел». Реклама.
1: Гарантирует сверхдоход? Это признак мошенничества. Прежде чем доверить свои деньги финансовой организации, проверьте, есть ли у нее лицензия Банка России на сайте cbr.ru.
2: МЧС информирует.
3: Будьте осторожны при выходе на природу. Не оставляйте открытый огонь в лесу. Не жгите сухую траву. От этого страдает не только природа, но и проживающие рядом люди. Соблюдайте правила пожарной безопасности при уборке на приусадебном участке. Если вы стали свидетелем происшествия, звоните в службу спасения 01 с мобильного 101 или 112 или на телефон доверия Главного управления МЧС России по Орловской области 76 17 78. Ваш звонок поможет предотвратить беду.
4: Не нравится грязный город? Плохо убирают? И пахнет не розами? Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Ни на улицах, ни на природе, ни в своем организме, ни в душе. Не сорите, имейте совесть.
5: Выставка-продажа «Ароматы тайги». Таежные грибы, лесные ягоды, травы и кедровая продукция. С 11 по 23 мая в кинотеатре «Современник».
6: В МНТК имени Федорова на Московской 28А бесплатная диагностика и консультация врача-офтальмолога всем впервые обратившимся. Лечим глаза у калужских офтальмологов. Звоните 42-67-20.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Акция действительна с 4 по 31 мая 2026 года.
9: Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РЭАП, вязальщики схемных жгутов. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срока срочной службы в армии. Подробная информация по телефону 8-910-868-3387.
0: Реклама.
10: Литературная среда. Передача о писателях и поэтах, о классиках и современниках. О том, как найти нужную книгу и научиться понимать прочитанное. Автор и ведущий Юрий Левин.
11: Здравствуйте! Сегодня вторая передача о музыке и поэзии, об авторской песне и ее творцах. Продолжаем знакомство с Любовью Лебедевой, автором-исполнителем, отмеченным Гран-при первого Орловского фестиваля песни и романса имени Владислава Трахтенберга. В первой передаче мы уже узнали, что новый период, этап в творчестве Любови Лебедевой начался после знакомства со стихами члена Союза писателей России, орловского поэта-писателя Татьяны Грибановой. В 2025 году вышел альбом, в котором все песни созданы исключительно на ее слова. Начнем с одной из них –

0: Альбом, в который вошла эта песня, называется «Штапельный ветер». Это образ из стихов Татьяны Грибановой. Наверное, каждый может понять это по-своему. Что такое «штапельный ветер», предположил я, продолжая разговор с Любовью Лебедевой.
1: Для меня это слово, знаете, честно сказать, из детства какое-то такое.
2: А вы знаете, вот в каждом человеке ребенок же живет, неважно, сколько ему лет. Ребенок. Почему? Потому что все эмоции яркие, они ведь заложены в детстве или закладываются в детстве человека. Потом он растет, и он реализует себя, исходя из тех эмоций. И если он испытывает эти эмоции во взрослом возрасте, то получается, что ребенок в нем живет. А ребенок – это чистота. Понимаете, это не пошлость, это очень высокий уровень общения и с собой. И с товарищем там, и с обществом, и с социумом в большом смысле этого слова.
0: О чем, как не об этом, вот эта песня? В альбоме она называется «Колыбельная». В жизни все сложнее.

0: Колыбельная мне очень нравится. Я не знаю, как другим, но мне она очень нравится. Хотя Татьяна Ивановна говорила, что я никак не думала, что эти стихи могут быть колыбельной. А я в этих стихах ее увидела колыбельную.
1: Увидеть в стихах музыку, прочесть их по-своему – особый дар. Любовь Лебедева им обладает, потому что относится к слову со всей серьезностью. Начитанностью, интересом к литературе она выделялась еще во времена учебы в Белгородском музыкальном училище имени Дегтярева, где и начиналась ее дорога к авторской песне, к преподаванию музыки.
0: Читала много и стихов, и знала поэтов. Дементьева было стихотворение, я его знала. «Давай помолчим, мы так долго не виделись, какие прекрасные сумерки выдались, и все позабылось, что помнить не хочется, обиды твои и мое одиночество. Душа моя, как холостяцкая комната». Оно вот восторг вызвало у меня это стихотворение. Я знала его просто как стихотворение 2 года. А потом, когда я закончила училище, вышла замуж, у меня ребенок родился. И тогда у меня родилась музыка именно на это стихотворение, на Дементьева стихи.
2: То есть это точка отсчета, да?
0: Да. Вот. Это Дементьев. Потом Ольга Бергольц. У нее есть замечательное стихотворение. Это я уже училась в Академии культуры в Питере. А я вам говорю, что нет напрасно прожитых мною лет, напрасно пройденных дорог, напрасно розданных даров, любви напрасной тоже нет. Любви обманутой, слепой ее нетленный чистый свет всегда во мне, всегда со мной. И никогда не поздно снова начать всю жизнь, начать весь путь и так... Чтоб в прошлом бы ни слова, ни стона бы не зачеркнуть. Мурашки, понимаете, от этих стихов, от этих слов, от этих образов. И поэтому Бергольц у меня вот вторая была, на которой на эти стихи я написала музыку. Я закончила институт, работала в Калининградской области. А дальше приехала в Белгородскую область. И у нас вот Елена Александровна Шмараева, назначенная начальником управления культуры, она стала искать новые формы работы в культуре. И она нашла. Она собрала всех талантливых людей и объявила конкурс на написание песни там на военно-патриотическую тематику. Причем возраст не имел никакого значения. Можно от детсадовского возраста до 80 лет. Пожалуйста, участвуй. И к этому были привязаны дома культуры, которые способствовали или сопутствовали того участника, который номинировался. И я начала участвовать в этом. Я написала патриотику.
1: В альбом «Облепиха», выпущенный в 2024 году, вошли и лучшие патриотические песни, созданные в разные периоды.

Сколько лет уж прошло, но война все тревожит былое. Пламя жарко, Афганистан, боль народа, Чечня. И в военном

0: долгожданной победы парад.
1: Кстати, с кем из белгородских авторов работа показалась наиболее интересной?
2: Совместная работа с Молчановым Владимиром. Это белгородский поэт. Я не занималась прям вплотную написанием там музыки, да, но вот как-то раньше «Белгородская правда» была, мы получали газеты, нас обязывали их приобретать и подписываться. Вот получаю «Белгородскую», открываю, а там стихи Владимира Молчанова, большая такая статья и стихотворение «Белгородчина».

0: После того, как Любовь Лебедева прославилась на Белгородской земле, ее пригласили в Москву. Был на этом пути и знаменитый Грушинский фестиваль.
1: Меня пригласили, потому что концертная деятельность должна продолжаться была. Я была далеко, а меня включали в концерты, и я по площадкам Москвы и с патриотикой, и с авторской песней. Авторская почему? Потому что я участвовала сначала в патриотических фестивалях, а потом я вдруг понимаю, что есть и не только патриотические фестивали авторской песни. И я являюсь там в Туле, лауреат свой я взяла, здесь гран-при я взяла в Орле, в Старомосколе гран-при у меня. И я приезжаю в Тверь, и в Твери мне дают, значит, лауреатство и приглашают меня на Грушинский фестиваль. Уже во второй тур сразу. И я приезжаю на Грушинский фестиваль, я теряю голос, и мне дают только дипломатство. Нечем было. Вот. И очень жалели участники, жюри. Члены, ну, не важно. Главное, что все равно побывала я на Грушинском фестивале, и я все равно в истории, так сказать, этого вот грандиозные события.

0: Тогда, было это в 2008 году, на Грушинский фестиваль Любовь Лебедева привезла вот эту песню. Она свидетельствует о напряженных поисках смысла, поисках себя. Не будем прокладывать прямую тропинку к штапельному ветру, но разглядеть ее, думаю, можно.
1: Я брожу под Петербургом в мрачных снах вдоль стен глухих.

0: ваша концертная творческая деятельность вот продолжается?
1: Да, она продолжается, просто не так интенсивно, потому что я работаю в школе искусств, а там графики рабочие. Там расписание.
0: Вы подаете классическую гитару, да?
1: Да, классическую гитару, да, да, да. Классическую, потому что я считаю, что все из классики вышло. Все виды гитар и все школы гитарные, все вышли из классики. И если ты умеешь хорошо на классике играть, то ты на другом будешь хорошо играть. Многие дети приходят с родителями и говорят: «Ой, а что это у вас за струны такие?» Я говорю: «Нейлоновые струны». «А у нас металлические». Я говорю: «Всю жизнь играю на нейлоне, еще никто не сказал, что это плохо». Аргумент? Аргумент. И мы перестраиваемся на нейлон вместе с родителями, с детьми, с родителями. Все хорошо. Главное – уметь аргументировать.
2: А главный аргумент – это собственный уровень исполнительского мастерства и владения инструментом. Как думаете? Давайте еще одну песню с альбома «Облепиха» послушаем, а в следующей передаче вновь вдохнем «Штапельный ветер», к которому у Любови Лебедевой особое отношение, потому что альбом этот цельный. До этого песни рождались или по случаю, или спонтанно, как вот это – под названием «Плач», который завершит нашу передачу.
1: Мне одна знакомая говорит: «Лебедева, ну напиши мне что-нибудь хорошее. Ну напиши мне что-нибудь хорошее. Что-то у меня не получается, что-то у меня не идет, что-то у меня... Ну ты же пишешь, напиши. Хорошо». И я беру ее две строчки из ее стихотворения, которое она написала. Я «Крылья ангела» взяла на 5 минут. А дальше ее стихотворение идет. Я переписываю стихотворение и пишу музыку.

0: Сегодня в программе «Литературная среда» мы продолжили знакомство с творчеством Любови Лебедевой и Татьяны Грибановой. Над передачей работали Юрий Левин и Наталья Филиппова. До свидания. Продолжение следует.
1: «Литературная среда» – передача о писателях и поэтах, о классиках и современниках, о том, как найти нужную книгу и научиться понимать прочитанное. Автор и ведущий – Юрий Левин.
2: Радио России – главная радиостанция страны. Первое широкоформатное радио. Радио на любой вкус. Радио России – 102,3 FM в Орле. Первая программа проводного вещания.
3: У микрофона Татьяна Курбатова. Здравствуйте.

0: «Вести Орел».
1: И вот о чем расскажем в этом выпуске. Ко Дню Победы в Орловской области привели в порядок более 400 братских захоронений. Около 50 тысяч орловцев проголосовали за территории, которые благоустроят в рамках федерального проекта. И молодежь «Орла» обыграла брянский «Спартак». Подробности далее. В регионе продолжается экологический двухмесячник. Он завершится в конце мая. За время проведения экологических субботников 18 и 25 апреля ко Дню Победы приведено в порядок 410 братских захоронений. Подробности на аппаратном совещании в администрации области рассказала исполняющая обязанности руководителя регионального департамента надзорной и контрольной деятельности Ирина Булгакова.
2: 18 апреля 2026 года проведен областной экологический субботник. В субботнике приняли участие более 60 тысяч человек, более 2,5 тысяч трудовых коллективов, около 370 образовательных учреждений. Приведены в надлежащее санитарное состояние общественные ведомственные территории, парки, скверы, места отдыха населения. От мусора очищено более 50 километров берегов рек и более 36 гектар пригородных лесов. Силами сотрудников органов исполнительной власти с подведомственными организациями совместно с администрацией города Орла, жителями города Орла очищены от скоплений мусора территории лесных участков, парки, прибрежные зоны, другие территории города Орла. В рамках экологического двухмесячника высажено 60 тысяч саженцев деревьев, породы дуб, черешчатый, сосна, обыкновенная ель, на землях лесного фонда Глазуновского, Ломецкого, Шаблыкинского, Дмитровского, Новосильского лесничества. Силами сотрудников администрации муниципальных образований с привлечением трудовых коллективов иных организаций, осуществляющих деятельность на территориях муниципальных образований, совместно с жителями Орловской области приведены в надлежащее состояние парки, братские захоронения, ликвидированы места скопления несанкционированного размещения мусора.
1: В общей сложности ликвидировано 104 места несанкционированного размещения отходов, то есть свалок. Вывезено более 1600 тонн мусора. Также сообщила Ирина Булгакова. До 12 июня включительно жители Орловской области могут проголосовать за территории, которые благоустроят в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Свое предпочтение высказали уже около 50 тысяч орловцев. В Орле на голосование вынесены скверы Лескова и Орловских партизан и бульвар генерала Мартынова. В Амценске, Сосковском и Новодеревеньковском районах голосуют за дизайн-проекты для ранее отобранных пространств. В остальных муниципалитетах по 2 объекта на выбор. Участвовать в голосовании можно с 14-летнего возраста. В Орле дан старт проекту «Летопись героев». Школьники снимают короткометражные фильмы о достопримечательностях и известных людях Орловщины. В числе первых зрителей была Татьяна Тимохина.
3: Детская новостная программа «Из первых уст» дала старт новому проекту «Движение первых» – «Летопись героев». Ее ведущий Денис Пронин предложил эту идею на региональном координационном совете при губернаторе. Андрей Клычков поддержал, а реализовать ее взялись активисты.
4: Проект, который полностью инициировали дети, мы являемся лишь их вспомогательным инструментом. Большое количество идей, большое количество предложений, что мы даже не успеваем иногда на них реагировать.
3: «Летопись героев» объединила ребят разного возраста из разных районов Орла и области. В команде активистов быстро распределили обязанности. Попробовать себя в роли сценаристов, операторов, режиссеров и ведущих могли все желающие. Одним больше нравится быть на экране, другие предпочитают работать за кадром.
5: Мне нравится оборудование, мне нравится камера, как правильно делать фокус на всем. На самом деле, реально работа интересная, увлекательная, и в будущем она тоже может пригодиться.
3: Ребята создали уже 2 фильма. Один из них посвящен уроженке Малоархангельского района, военной летчице Марине Чечневой.
6: 115 тонн сброшенного груза. И при этом она успела подготовить 40 новых летчиков и штурманов.
3: Пятиклассница Александра Ктитерова выступает не только в роли корреспондента, но и как художник проекта. Иллюстрации в жанре комиксов к фильму о Николае Сиротинине «Дело ее рук». И это для юной художницы было непросто.
7: У Николая Сиротинина, как и говорится по истории, у него не сохранены фотографии, какие-то описания, там родственников.
3: Тимофей и Мариан – ученики 7-й школы. Для них работа над фильмом стала настоящим открытием и не только себя в роли ведущих.
8: Работая на камеру, ты узнаешь много нового, так скажем, про, например, Николая Сиротинина, потому что в честь него названа наша школа, и я была очень удивлена, когда увидела новые факты, которые я, ну, о нем не знала.
9: Выезжали на локации, посещали дом Сиротинина, памятник, посвященный ему. Действительно, вот посещение этих мест, ну, действительно необычный опыт дал.
3: Сейчас команда готовит новый фильм, посвященный 9 мая.
10: Решили снять не про героев, а именно про памятные места, рассказать о них на видео. Сейчас мы занимаемся монтажом этих видео, все обсуждаем. Сам материал уже снят.
3: А главное, что в этом проекте ребята могут доступно рассказать о ярких личностях и истории родного края своим сверстникам.
11: Будем отправлять эти ролики в школы, их будут транслировать на разговорах о важных, уроках мужества, каких-нибудь уроках, которые приурочены к памятным датам.
3: Эта летопись будет продолжаться. В планах у ребят еще много тем и интересных идей.
1: До 2029 года на Орловщине оборудуют еще 23 площадки для сдачи норм ГТО. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков на аппаратном совещании. На поставку 23 комплектов спортивно-технологического оборудования площадок ГТО в муниципальное образование запланировано выделение 58 миллионов рублей из федерального бюджета. В этом году уже создана площадка ГТО в парке «Славянский сад» в Ливнах. На очереди монтаж 6 площадок в Амценске, Сосково, Болхове, Зальгаще, селе Отрадинское Амценского района и Нарышкино. На данные цели из федерального бюджета привлечено почти 18 миллионов рублей. В следующем году в регионе установят еще 5 таких площадок. Выпуск продолжит новости спорта и прогноз погоды.
0: Радио России «Орел». Спорт.
12: Здравствуйте. В студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Молодежка «Орла» крупно обыграла брянский «Спартак». Матч в рамках первенства Союза Федерации футбола «Центр» состоялся в минувшие выходные в «Орле». Итог встречи – победа нашей команды со счетом 3-0. Дубль на счету Максима Фатеева. Орловский гонщик Леонид Панфилов в этом году пропускает сезон российской серии кольцевых автогонок. Об этом он сообщил в своих соцсетях. По словам Панфилова, это связано с тем, что его команда больше не выступает в классе Super Production. Напомню, за 6 сезонов в этом турнире Леониду Панфилову удалось занять 4 итоговых подиума, взять 2 бронзы, серебро и выиграть чемпионство. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Сегодня в Орле по области малооблачно, днем плюс 21 градус, ветер южного направления 4,7 метра в секунду. Атмосферное давление 739-737 миллиметров ртутного столба. С вами была Татьяна Курбатова. Берегите себя и своих близких.

0: Реклама.
1: Выставка-продажа «Ароматы тайги». Таежные грибы, лесные ягоды, травы и кедровая продукция. С 11 по 23 мая в кинотеатре «Современник».
2: В МНТК имени Федорова на Московской 28А бесплатная диагностика и консультация врача-офтальмолога всем впервые обратившимся. Лечим глаза у калужских офтальмологов. Звоните 42 67 20.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Акция действительна с 4 по 31 мая 2026 года.
5: Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РААП, вязальщики схемных жгутов. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии. Подробная информация по телефону 8 910 868 33 87.
0: Реклама.
6: Вы слушали Радио России «Орел». До новых встреч!

0: Московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Владимиру Путину доложили об успешном испытании ракеты «Сармат». ПВО ночью сбили 286 украинских беспилотников. И пожар на востоке Москвы полностью ликвидирован. Все подробности далее. Командующий ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев доложил президенту Владимиру Путину, что во вторник был выполнен успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». По его словам, развертывание пусковых установок значительно повысит боевые возможности наземной группировки стратегических ядерных сил по гарантированному поражению объектов и решению задач стратегического сдерживания. До конца года «Сармат» встанет на боевое дежурство. Глава государства поздравил российских военных с успешным испытанием межконтинентальной баллистической ракеты. По словам Путина, Россия занимает поэтапным развитием своих ядерных сил. На завершающей стадии находится работа над двумя комплексами с малыми ядерными двигательными установками. Это уникальный беспилотный подводный аппарат «Посейдон» и уникальная крылатая ракета глобальной дальности «Буревестник». Дежурные средства ПВО в течение ночи перехватили и уничтожили 286 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны. БПЛА сбиты и перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Тамбовской, Ярославской, Орловской, Тульской, Калужской, Рязанской, Астраханской областей, Краснодарского края, Калмыкии, Крыма, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Ранее в оперштабе Кубани сообщили, что в поселке Волна Темрюкского района тушат пожар на территории предприятия. Туда упали обломки БПЛА. Пострадал человек, загорелось оборудование. Огонь ликвидируют 96 специалистов и 29 единиц техники. Фрагменты беспилотника упали также рядом с частным домовладением. Дом поврежден. Помимо этого, силы ПВО и РЭП отразили атаку украинских дронов на подлете к Ярославлю. Большинство было уничтожено, но обломки сбитого беспилотника попали в промышленный объект. Об этом рассказал губернатор Михаил Евраев. По его информации, никто не пострадал. Конфликт вокруг Украины очень близок к завершению. Такую оценку дал Дональд Трамп в ходе общения с журналистами перед вылетом в Китай. Американский лидер подчеркнул, что ситуация движется к финальной стадии урегулирования. Кроме того, он не исключил, что в случае окончания украинского конфликта он посетит Россию уже в этом году.
2: Вместе с тем. У вас есть действующее приглашение в Россию. Думаете, это может произойти в этом году?
3: Возможно. Я имею в виду, я сделаю все, что необходимо. Я урегулировал 8 войн. И с этой войной, верите или нет, мы приближаемся. И мы думаем, что в итоге достигнем соглашения между Россией и Украиной.
1: Вместе с тем, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что визита Дональда Трампа в Россию сейчас на повестке дня нет. Так он ответил на вопрос, ведет ли Кремль проработку поездки американского президента в нашу страну. Коррупционный скандал вокруг бывшего главы офиса Зеленского Андрея Ермака может повлиять на объемы военной помощи Киеву. Об этом известием сообщили в российском МИДе. Напомню, накануне стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины и специализированная антикоррупционная прокуратура подозревают Ермака в причастности к легализации 460 миллионов гривен, то есть около 10,5 миллионов долларов, направленных на строительство элитного жилья под Киевом. Как считают эксперты, несмотря на широкий резонанс в западной прессе, большинство стран Евросоюза смогут проигнорировать масштабы коррупции и продолжит поддержку Украины. Однако при этом отдельные государства, в частности Болгария и Чехия, могут пересмотреть или сократить объемы помощи Украине. Крупный пожар в Москве. Тушили ангар в районе Измайловского Кремля. В здании располагались музей и площадка для игр. На место был направлен пожарный поезд. Открытое горение уже ликвидировано. В здании рухнула крыша. Подробнее расскажет корреспондент информационной службы «Вести» Евгения Ишханян.
4: Место возгорания сейчас оцеплено. Работают экстренные службы. В Измайлово этой

0: Информации о погибших и пострадавших нет. К счастью, сам Измайловский Кремль находится в безопасности. Он удален от очага на 100-150 метров. Огнеборцы сейчас работают на нескольких участках одновременно. По данным МЧС, тушение осложняют конструктивные особенности здания. Евгений Ишханян, Вести.
1: Взаимная отмена виз для туристических поездок между Россией и Саудовской Аравией не имеет отношения к хаджу, ежегодному паломничеству мусульман в Мекку и Медину, когда надо получать специальную визу. Об этом заявили РИА Новости в Саудовском посольстве в России. Там также рассказали, что россияне могут совершить поездки без виз для посещения туристических объектов королевства, в частности, древнего города оазиса Аль-Ула, столицу первой саудовской династии Дирия в пригороде Эр-Рияд, футуристический город Неом в пустыне, где представлены инновационные проекты, курорты Красного моря. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
2: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Спортивный советник футбольного Пари Сен-Жермен Луиш Кампош ждет отчеты о полузащитнике ЦСКА Матвее Кисляке. Об этом сообщает издание «Экип». Парижане также рассматривают возможность трансфера полузащитника Монако Манеса Аклиуша. Однако, по мнению французских журналистов, Кисляк больше подходит под принципы игры главного тренера ПСЖ Луиса Энрике. Три российских теннисиста пробились в четвертьфинал турнира серии «Мастерс», который проходит в Риме. Даниил Медведев нанес поражение аргентинцу Тьяго Агустину Тиранте. Андрей Рублев был сильнее Николоза Басилашвили из Грузии, а Карен Хачанов обыграл хорвата Дина Прижмича. Там же, в столице Италии, на женском теннисном турнире категории 1000, Мира Андреева в четвертьфинале уступила американке Кори Гауф. ЦСКА в овертайме проиграл «Локомотиву Кубань» 88-97 в первом матче полуфинальной серии баскетбольной единой лиги ВТБ. Самым результативным игроком встречи стал краснодарец Ален Хаджибегович. У него дабл-дабл, 20 очков и 12 подборов. Московская «Динамо» обыграла «Белогорье» в трех партиях в матче группового этапа финала 6 мужского Кубка России по волейболу. В другой встрече дня «Локомотив» в четырех сетах был сильнее «Динамо» из Ленинградской области. Доигровщица волейбольной «Уралочки» Ольга Ваганова продолжит карьеру в Турции. Она перешла в клуб «Гёстепе». Детали контракта не разглашаются. Российский велогонщик Александр Власов финишировал 68-м на четвертом этапе многодневки «Джиро д'Италия». Он уступил победителю Хонатану Нарваесу из Эквадора 2 минуты 55 секунд. Это были новости спорта.
3: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Реклама на Радио России.
5: Погода.
1: Сегодня в Ялте плюс 18-20 градусов и кратковременные дожди. В Симферополе плюс 19-21 градус дожди. В Севастополе плюс 17-19 градусов, кратковременные осадки. Во Владикавказе плюс 21-23 грозовые дожди. В Нальчике дожди с грозами плюс 22-24. В Ставрополе плюс 21-23 дожди с грозами. В Сочи плюс 19-21 грозовые дожди. В Краснодаре дожди с грозами плюс 22-24 градуса. В Санкт-Петербурге кратковременные дожди плюс 21-23, в Москве дожди, возможно, гроза и плюс 20-22 градуса. Сейчас столица плюс 14, без осадков, ветер южный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.
6: Театр Радио России представляет.
7: А впрочем, до свидания, товарищи. Прошу как можно дальше отойти от аппарата.
6: «Аэлита» по одноименному произведению Алексея Николаевича Толстого.
8: Это Марс.
9: Серебристый диск Марса заметно увеличивался. Ослепительно сверкала

0: пятно льдов Южного полюса. Ниже его расстилалась изогнутая туманность.
1: Советская экспедиция летит на Марс и обнаруживает, что эта планета обитаема. Ее жители – потомки землян с погибшей Атлантиды.
2: Всеслав Сергеевич, а я не пьяный?
3: Отставить, отставить. Что видите в иллюминаторе?
1: Дочь верховного правителя Марса, прекрасная Аэлита, рассказывает людям историю своей цивилизации.
4: Ну, какие вам нужны данные?
5: Наиболее выпуклые черты вашей биографии.
1: Один из участников космического путешествия решает устроить на Марсе революцию.
6: Пламенный привет от Советской Республики. Уполномочивайте.
1: Слушайте радиопостановку «Аэлита» по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Свежее дыхание жанра. В ближайшем выпуске программы «Просто о джазе».
7: Прозвучат композиции с новых альбомов Криса Поттера, Маркус Голдхейбера, Шеймуса Блейка, Стива Уилсона, Джейсона Майлза, Трио The Breaks и Sweet Meg.
1: Просто о джазе с Михаилом Иконниковым. В воскресенье в 17.10 по Москве и в 19.10 по времени Челябинска. Радио России. Главное радио страны.
8: Прямо сейчас.
1: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.
9: Передаем сигналы.
1: Сигналы точного времени.
10: 8 часов 12 минут и 20 секунд показывают часы эфирной студии. Среда, 13 мая. Кирилл Гришин, Валентина Веретенникова у микрофонов. Здравствуйте.
11: Доброе утро всем. Продолжаем знакомить вас с самым важным. 8-925-222-99-92. И в ближайшие несколько минут планируем поговорить о рынке труда.
1: Сигналы. Трудовые резервы.
10: В нашей стране все чаще говорят не о безработице, а наоборот, о нехватке людей. Причем речь уже не о точечных профессиях, а о масштабном кадровом дефиците сразу в нескольких ключевых сферах экономики. Мы часто также в эфире эти темы затрагиваем. И по словам специального представителя президента нашей страны по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Бориса Титова, острее всего нехватка кадров ощущается в промышленности, логистике, транспортировке, хранении, а также в сфере информации и связи. А премьер-министр Михаил Мишустин ранее заявил, что до 1932 года российской экономике потребуется более 12 миллионов работников. Это уже звучит не как временная проблема рынка труда, а как один из главных вызовов для страны на ближайшие годы. Парадоксально, но сегодня работодатели все чаще конкурируют не за клиентов, а за сотрудников. Заводы ищут специалистов, транспортные компании, водителей, логистов, IT-сфера, разработчиков, инженеров. При этом молодежь нередко выбирает другие траектории, да, быстрый заработок, маркетплейсы, блогинг, фриланс. И возникает вопрос, почему профессии, на которых буквально держится экономика, перестали быть привлекательными, и как эту проблему можно решить.
11: Ну и вообще, да, 75 миллионов занятых сейчас, да, по данным Минтруда, а к 32-му году, а это уже буквально послезавтра, да, так фигурально выражаясь, нужно найти еще 12 миллионов. Где их взять? Понятно, что старые работники уйдут, уйдут на пенсию, кто-то уйдет из жизни, кто-то просто решит не трудиться, сформировав, мы надеемся, неплохую финансовую подушку, легально заработанную. Но и вообще в целом довольно амбициозно выглядит сама цифра. 2 миллиона человек почти не хватает в обрабатывающей промышленности, не будет хватать. Всего нужно 12 миллионов. Где их брать? Где их брать? Из каких стран? И вообще, способна ли российская экономика справляться с существующими кадрами? Наверное, уже нет, да, потому что и 2,2 уровень безработицы составляет. С одной стороны, вроде как это повод для гордости, для хороших отчетов, а с другой стороны, это свидетельство того, что Видимо, рынок труда у нас исчерпал свои возможности.
10: Отдельно интересно, что особенно остро проблема ощущается именно промышленности и логистики в сферах, без которых невозможно ни импортозамещение, ни развитие внутреннего производства. Получается, технологии, планы роста есть, а людей, которые должны все это реализовывать, все меньше. И главный вопрос, сможет ли наша страна за ближайшие годы не просто закрывать кадровые, да, вот эти дыры, а сделать так, чтобы работа в промышленности, транспорте снова воспринималась как престижная, современная и перспективная история для молодого поколения в первую очередь.
11: Обсудим подробнее. Экономист, управляющий директор компании Trade 123 Владимир Ржанковский сейчас будет у нас на связи. Владимир Юрьевич сейчас должен появиться. Ну а пока мы приглашаем к эфиру доктора политических наук, руководителя направления миграции Центра имени Столыпина РАНХИКС при президенте, руководитель отдела миграционной политики Институт Царьград Михаил Бурда. Михаил Александрович, здравствуйте.
12: Здравствуйте. Здравствуйте.
11: Как вам проектировки? Где брать 12 миллионов работников? Из каких стран?
12: Вы знаете, ну, во-первых, всегда интересная методика расчета, почему именно 12 миллионов, там, да, а не 10 или 15. Вот, потому что, как бы, когда озвучиваются все-таки такие достаточно крупные, но при этом цифры, но без расчетов, это вызывает вопросы. Во-вторых, я бы не связывал восполнение рынка труда исключительно с вот таким нарративом, откуда взять, откуда нам кого-то бы еще привести. Потому что, ну, давайте говорить откровенно, необходимо развивать и повышать качество труда, развивать технологии, которые смогут где-то заменить труд того же самого человека, особенно если мы говорим о неквалифицированном труде. Я всегда привожу в качестве примера кассы самообслуживания в супермаркетах. Вот человека там сажать не нужно, да, достаточно одного администратора, который будет их обслуживать с точки зрения там, верификации, там, я не знаю, возраста, например, покупателя. Ну, как это сейчас и происходит. То есть надо развивать технологичность и производства, и, соответственно, оказание сферы услуг и всего остального. И тогда сам по себе запрос на иностранную рабочую силу будет гораздо меньше. Это первое. Во-вторых, Россия является таким хабом именно для неквалифицированной рабочей силы. Вот я очень сомневаюсь, что наши, так сказать, государства, откуда приезжает основная масса, а я подчеркиваю, основная масса – это 96% легальных трудовых мигрантов. 96%. Это Таджикистан и Узбекистан. Да? Значит, да, я сейчас Киргизию не беру, мы просто не можем их посчитать, свободный рынок труда, да, но вот если там, значит, патенты, да, это 96% патентов два государства, значит, ну, о какой промышленности, да, а уж тем более информации и связи можно говорить, что эти работники из этих стран закроют. Они по-русски не говорят, да, большинство покупают эти сертификаты. Там уровень образования мигрантов в этих странах снижается, потому что квалифицированные работники уезжают там, значит, в другие государства, а к нам приезжают люди, так сказать, из местных там кишлаков из провинции, которые, так сказать, зачастую там и полноценного школьного образования не имеют. Это в лучшем случае. И вот если речь идет, а есть еще более идиотские инициативы привлечь мигрантов из Афганистана и Пакистана, от их, так сказать, из Эмиратов депортируют самолетами, а у нас некоторые горячие головы предлагают афганцев привлекать, которые лидеры по изнасилованию во всех странах мира. Понимаете, это, ну, сама по себе идея утопия, что мы можем, значит, надо привлечь 12 миллионов там мигрантов со всего мира, и тогда мы заживем, да? А во что страна превратится? У меня такой вопрос. Это никого не касается. Вы хотите здесь Афганистан устроить или кишлак массовый? Ну, я лично категорически против этого.
10: А как будет меняться, с вашей точки зрения, роль трудовых мигрантов в нашей экономике в последующие годы? И вроде как и ужесточение миграционного законодательства происходит.
12: Вы знаете, происходит, да, но вот сейчас МВД подготовила крупный, значит, законопроект, который касается эксперимента о проведении организованного набора в рамках концепции новой миграционной политики с 27 по 30 год. быть единственный способ привлечения именно неквалифицированной рабочей силы в формате «приехал, отработал, уехал», без всяких возможностей получения вида на жительство, гражданства, с категорическим запретом для возможности переезда члена семьи такого работника. МВД говорит о создании реестров работников и реестров работодателей, да, которые имеют право привлекать и кто имеет право работать. Вот. Ну, я категорически являюсь противником массового завоза мигрантов в Россию, потому что это опасно, это просто утрата этнокультурной идентичности нашей, нарушение просто баланса, того баланса межнациональных отношений, который в нашей стране есть.
11: Вот. А у нас ведь как-то, кстати, еще один реестр МВД ведет, реестр контролируемых лиц. Он не так давно появился, это несколько другая история. Я так подозреваю, что там немалое количество тех, кто приехал к нам на заработки.
12: Но это те лица, которые утратили свое законное основание временного пребывания в Российской Федерации.
11: И теперь их очень энергично высылают, да, многих.
12: Да, но МВД вот на коллегии же заявил, что, значит, там в реестре, по-моему, 600 тысяч или чуть больше, 650 тысяч иностранцев, которых, в принципе, можно выслать из страны без потери качества. Вот, но это же стоит денег, да, и здесь надо, так сказать, реанимировать инструменты для того, чтобы условных нелегальных мигрантов высылали за счет тех государств, откуда они сюда въехали. Вот. Почему это не происходит, и почему мы все стесняемся выставить счет тому же самому Таджикистану и Узбекистану за каждого нелегального мигранта из их страны, который в России находится, ну, у меня, так сказать, это вызывает вопросы вообще к продуктивности деятельности там нашего МИДа, например, в том числе.
11: Так действительно, что... получается, у нас есть линии по дипломатии, линии межведомственного сотрудничества в рамках ассамблеи силовых министерств в рамках СНГ, все работает, а по факту нет. О чем мы миндальничаем-то?
12: По факту, понимаете, МВД сжато бюджетом, там, понимаете, на нормальные зарплаты сотрудникам не хватает, колоссальный кадровый дефицит, и люди и так на износ в системе МВД работают, это тоже надо понимать. И МВД, я уверен, что если бы были возможности, в первую очередь финансовые, условно, необходимо купить каждому вот этому нелегальному мигранту билет на самолет. Потому что если мы их посадим в товарный вагон и отправим, ну, сразу, так сказать, начнется плач Ярославна, да, что это, значит, нечеловечно и так далее. Я с этим в определенной степени согласен, да, что, значит, где-то права человека должны соблюдаться все-таки, но, понимаете, там билет на самолет, сколько стоит сейчас там в Душанбе, там 30 тысяч или сколько, 20, да, представляете количество, 600 тысяч мигрантов умножьте на эту сумму, и мы получим какие расходы колоссальные наше государство должно понести. А те, кто являются бенефициарами от использования труда мигрантов, я говорю, российский бизнес, да, он в этом никак не участвует. Он стоит в стороночке и только, значит, клянчит, а дайте нам еще мигрантов, а нам не хватает, а нам, значит, еще что-то. Понимаете, а нести ответственность за мигрантов бизнес не хочет. Потому что, знаете, каким путем тормозятся любые поправки, направленные на то, чтобы бизнес отвечал за тех иностранцев, которые он привлекает, да, в том числе хотя бы тот же самый депозит на возврат этого иностранца. Его же тоже нет на сегодняшний день. Ну, вот. Это вопросы к бизнесу. У нас, как, знаете, одним вершки, другим корешки получается. Бизнес извлекает прибыль, говорит, мы хотим больше зарабатывать, дайте нам больше мигрантов.
10: И ответственности особой не несет.
12: Ответственности нет. А о том, что на улицах происходит, да, о том, что формируются гетто, анклавы, там начинаются вот эти этнические классы и так далее, это бизнесу параллельно, потому что они там все живут.
11: Увы, да, именно так, да. Спасибо, Михаил Бурда, доктор политический наук, руководитель направления миграции Центра имени Столыпина.
10: Обсуждали мы проблему кадров за счет привлечения трудовой миграции. Продолжаем обсуждать ситуацию на рынке труда, с экономистом, управляющим директором Trade123 Владимир Рожанковский. С нами на связи. Владимир Юрьевич, здравствуйте.
13: Добрый день.
11: Здравствуйте. Ну вот мы отталкиваемся от новости. Острейший дефицит ожидается и прогнозируется в обрабатывающей промышленности, транспортировке и хранении. Бывший бизнес-омбудсмен Борис Титов говорит об этом. И понимаем, что 12 миллионов нужно до 32 года привлечь. Что предпринимает внятного Минэкономики и Кабмин? Нужны ли нам эти 12 миллионов? И откуда они, самое главное?
13: Да, безусловно, нужны. Это то, что так называемый квалифицированный кадровый голод. То есть именно вопрос в специалистах, которые долгое время не выпускались российскими вузами, российскими техникумами, потому что был крен на определенные специальности, которые, как все уже многие знают, больше не нужны. Да, это юристы, экономисты и прочее. Соответственно, вот этот крен, он никаким образом не контролировался никем. Государство не участвовало в этом. А люди шли, получали образование. Вот теперь они друг у друга, что называется, шапку последнюю вырывают для того, чтобы хоть какую-то работу первую получить эти выпускники. И многие из них, я могу сказать, поскольку я в этой индустрии работаю, не находят эту работу в течение там более или менее рационального времени, когда выпускник вуза или техникума должен найти работу. И, соответственно, через какое-то время перед этими молодыми людьми становится жесткий вопрос, нужно ли мне менять профессию. И многим приходится все-таки эту профессию менять. Но дальше, понимаете, они опять же не идут в инженерные специальности, технологи и так далее. Понимаете, это достаточно длительный вопрос. Я слышал предыдущего спикера, он достаточно эмоционально высказывался. И, к сожалению, у меня тоже здесь вот в таком же ключе довольно эмоциональные какие-то мысли в голове сейчас кружатся. В том смысле, что нету культуры воспитания инженерных специальностей. Я сам по первой специальности выпускник Московского энергетического института, МЭИ. И, понимаете, и еще когда я поступал, когда был абитуриентом, нам рассказывали, какие перед нами перспективы реальные, где можно устроиться, куда можно пойти работать. Понимаете, это долгая история. Нужно ходить к выпускникам старших классов и рассказывать им о конкретных вузах. У нас этого нет. У нас ходят, да, какие-то делают уроки просветительские, но это в основном касается там общей ситуации, там криминогенности. Вот это все тоже, конечно, важно, но этого недостаточно. И сами вузы не имеют никакой поддержки со стороны государства в отношении именно работы со старшеклассниками и привлечения их к инженерным специальностям. И отсюда, в общем-то, растут корни. Потому что решение принимает кто? Родители этого старшеклассника или сам старшеклассник? И вот этот крен, который сейчас мы имеем, навес из экономистов и юристов, что называется, он больно довольно бьет. Именно по этому кадровому голоду. И, к сожалению, этим молодым людям, я уже сейчас вижу, что не в состоянии наша индустрия принять такое количество выпускников. И этим людям просто вынуждены многие из них. Я думаю, каждый второй. Через год-два после выпуска серьезно думать о том, чтобы менять профессию.
10: Владимир Юрьевич, можно сделать же вывод, что система образования сегодня не соответствует реальным запросам рынка труда. И в целом, если мы говорим о школе, задача стоит не в перспективу готовить каких-то там специалистов, а просто сдать экзамены и окончить школу. И хоть куда-то поступить.
13: Да, понимаете, я согласен с вами, но должна быть профориентация. И вот в наше время, я заканчивал школу еще в советские времена, была все-таки профориентация выпускников. И в этом участвовали, кстати, учителя наши. Они видели наши наклонности, они видели, кто, условно говоря, гуманитарий, кто не гуманитарий. Сейчас, понимаете, ужасная ситуация. Человек абсолютный не гуманитарий, там, скажем, математик, инженер по складу ума, но он идет учиться на юриста, потому что так захотели его родители, и ему показалось, что тоже это неплохо. Ну, вот результат, понимаете.
11: Владимир Юрьевич, буквально кратенько, а что нужно сделать, чтобы, мы всегда говорим, поднять престиж инженерных рабочих специальностей? Мы уже очень сильно проморгали эту историю. Я почему-то подумал, можно какие-то было сериалы снять, внятные, хорошие, приятные, обаятельные люди, но нет же.
13: Это да, разумеется. И у нас действительно большой провал и в плане общего престижа. Я абсолютно не стыжусь своей первой профессии. Да, я поменял ее впоследствии, потому что, ну, так сложилась моя собственная история. Но в целом это интересная профессия.
11: Престиж, который тоже нужно повышать, безусловно.
13: Престиж, Да, и профориентация в том смысле, что...
11: Она очень нужна, да. Спасибо, время. Владимир Рожанковский, экономист, был у нас в эфире.
14: Готовы окунуться в мир настоящего драйва? Тогда восьмая нота для вас.
15: Сегодня можно увеличить громкость в ваших радиоприемниках. Настало время рока, а это значит, что все ваши любимые рок-хиты уже в эфире.
14: Дмитрий Добрынин приглашает вас в увлекательный мир рок-музыки. Последние премьеры, интервью с музыкантами, интересные темы из мира рок-культуры.
15: Сегодняшний эфир будет настолько интересным, что потребует от нас больше внимательности.
14: Громче звук – это только начало.
15: Такую музыку нельзя слушать тихо. Всего вам доброго и слушайте рок.
14: Восьмая нота. Каждый четверг в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
16: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге. На канале Радио Россия Калмыкия 102.7.
17: Сигналы точного времени.
10: 8 часов 31 минута и 9 секунд показывают часы эфирной студии. Сегодня среда, 13 мая. У микрофонов Кирилл Гришин, Валентина Веретенникова. Вновь вам говорим здравствуйте и вновь напоминаем наш номер 8-925-222-9992. На протяжении всей программы ждем от вас комментариев по темам, которые обсуждаем. Если есть вопросы экспертам, пишите или отвечайте на наши. Самое интересное постараемся почитать. Вновь мы поговорим о кадрах и о проблемах или на новизне, которая предполагается в медицинской сфере. Могут появиться сразу более 10 новых специальностей в российской медицине, от врача по здоровому долголетию до нутрициолога и нейропсихолога. Соответствующий проект приказа подготовил Минздрав, и если изменения вступят в силу, уже с сентября этого года система здравоохранения в нашей стране станет заметно другой. На первый взгляд, кажется, что речь просто о новых названиях должностей, но на самом деле, наверное, это отражение гораздо более глубоких процессов. Медицина все больше уходит от подхода лечить болезни к подходу сохранять качество жизни, ну, по крайней мере, складывается такое впечатление, или хочется в это верить, и появление специалистов по реабилитации, здоровому долголетию, медицинской психологии и нутрициологии – это сигнал о том, что здоровье сегодня воспринимается шире, чем просто отсутствие диагноза. И интересно и то, как меняется сам запрос общества нашего. Люди хотят не только дольше жить, но и дольше оставаться активными, восстанавливаться после травм, болезней, получать психологическую поддержку, понимать связь питания, образа жизни и состояние организма. То, что еще недавно воспринималось как некая такая дополнительная практика, постепенно становится частью официальной медицины. Но, наверное, все-таки пока в теории, потому что мы говорим, что медиков также не хватает. А если новые должности, новые направления, соответственно, кто будет это все осуществлять, да, когда мы дождемся этих новых специалистов?
11: Опять же, учитывая кадровый голод и непростую ситуацию в экономике, о чем мы сказали чуть ранее.
10: И в целом, я продолжу мысль, необходимо готовить кадры, необходимо создавать образовательные программы, определять стандарты работы, объяснять пациентам, в том числе, чем, например, медицинский психолог отличается от обычного, а нутрициолог от блогера с советами о питании в соцсетях.
11: Да, и нужны ли специалисты подростковые психиатры, да, потому что, ну вот, говорят, что теперь детьми до 18 лет занимается детский психиатр, а старше этого возраста взрослый. Вопросы задаем эксперту, с нами на связи директор Высшей медицинской школы, председатель комитета по образованию Национальной ассоциации управленцев сферы здравоохранения Виталина Левашова. Виталина, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
18: Доброе утро.
10: Почему именно сейчас возникла необходимость вводить новые медицинские специальности, как вы считаете?
18: Ну, я считаю, что это действительно дань времени. Собственно, эти механизмы регулируют потребность сегодняшнего дня и действительно обращают внимание на наиболее острые проблемы, которые стоят в медицине. Не только в здравоохранении, как в организующей отрасли, а именно в медицине и в заботе о здоровье. Вы совершенно верно сказали, что проблемы реабилитации, долголетия – это то, на что стоит обращать внимание и, может быть, действительно заужать специалистов в решении именно этих задач.
11: Хорошо, а что делать-то с кадрами? Ну, мы какие-то специальности вводим, ну, вот кинезио-специалист, да, объясните людям, кто это и что он делает, например.
18: Ну, это специалист, да, по физической реабилитации, на самом деле это следующая, гораздо более сложная задача, чем ввод новых специальностей, это, во-первых, решение кадрового дефицита, мы от него все равно никуда не уйдем, и, конечно, вводя новые специальности, нужно будет пересматривать так или иначе номенклатуру и количество специальностей и рабочих мест в этих специальностях в целом, но и разъяснять не только населению, но и прежде всего самим медицинским работникам, чем различаются их функции в зависимости от наименований. Потому что, по большому счету, на самом деле эта путаница неизбежно возникнет, вы совершенно правы.
10: А знаете, какой у меня еще вопрос возник, когда я читала вот перечень новых специальностей? Почему нутрициологов решили включить именно в медицинскую систему? Это некая попытка вывести сферу питания из серой зоны? Как вы считаете?
18: Да, совершенно верно. Это именно так, как вы говорите, на сегодняшний день. Но я думаю, что каждый из нас сталкивался и в социальных сетях, и в интернете, и где бы то ни было еще, с услугами так называемых доморощенных нутрициологов. Неважно, каким образованием, люди, которые прошли какие-то курсы, а может быть и вовсе никаких не прошли, называют себя нутрициологами, специалистами по здоровому питанию. И в ответ как раз на потребности людей, да, они получают популярность и заказы, и на самом деле...
11: То есть нутрициологи теперь получают легализованное признание, расценки на их услуги будут выше. А, кстати говоря, у нас ведь вопросы к самой сущности этой специальности-то ведь.
18: Ну, как здесь, понимаете, здесь вопрос именно в том, что нутрициолог должен иметь медицинское образование. Вот это пункт...
11: Внятное, а не просто корочки, повешенные в своем блоге.
18: Совершенно верно, совершенно верно. Классическое 6-летнее медицинское образование плюс ординатура.
10: Это долго, а деньги нужны сейчас, и подписчики нужны сейчас. Виталина, знаете, какой вопрос в связи с этим? А как, на ваш взгляд, будет, должно вообще контролироваться качество работы тех же самых нутрициологов и специалистов по долголетию, учитывая огромное количество псевдонаучных практик на этом рынке? И, простите меня за мое невежество, в чем отличие специалиста по долголетию от геронтолога? Это как дополнительный вопрос.
18: Вот, да, давайте начнем с того, как это мы будем оценивать качество. Прежде всего, здесь должна будет идти речь о клинических протоколах, или как в России мы их называем, клинические рекомендации. То есть конкретные, четкие протоколы обследования, лечения, ведения пациентов. То есть если, вернее, не если, а когда у нас будет прозрачная, понятная картина по каждой специальности, по каждой нозологии, по каждому заболеванию, тогда будет четко понятно, что мы делаем, для какой цели и с каким ожидаемым результатом. Это мой ответ на ваш первый вопрос. А второй ответ, наверное, вы действительно правы в том, что некая путаница и неразбериха в названиях так или иначе будет, потому что, по большому счету, я тоже не вижу пока особой разницы между геронтологом и специалистом по активному долголетию. Но, по всей видимости, здесь смысл основной кроется в том, что мы говорим о превентивных процессах. Да? То есть все, что сейчас касается активного долголетия, это превенция, профилактика, то есть продление качества жизни. Да,
11: еще бы были на это возможности у наших слушателей, да, например, были возможности и физические, и функциональные, и финансовые.
18: Конечно. Потому конечно. Что есть, опять же,
11: проект «Московское долголетие», он флагман, да, но в регионах совсем по-другому все. Все куда скромнее.
18: Совершенно верно.
10: Скажите, пожалуйста, есть ли сегодня в нашей стране достаточное количество специалистов и образовательных программ для подготовки таких кадров? Опять же, если мы говорим про крупные города, то сама система здравоохранения, она точно и более-менее налажена. Часто говоря о проблеме кадров, о медицине, нам из регионов присылают сообщения о невозможности записаться, ну, элементарно к терапевту, к кардиологу, к важным базовым, да, специалистам. А мы тут говорим о каких-то таких новых кадрах.
18: Вы совершенно правы. Кадровая проблема от нас никуда не денется. И неважно, будем мы вводить новые специальности или не будем мы их вводить, но в любом случае это два процесса, которые должны идти параллельно. И здесь, опять же, вопрос в том, под какие задачи мы будем готовить новых специалистов. То есть это перспективная задача. Сегодня, да, кадровый дефицит есть, но, опять же, мы завтра будем готовить такое же количество терапевтов, или мы все-таки подготовим чуть меньше терапевтов и дополнительно врачей по активному долголетию, реабилитологов и так далее. Именно в этом сейчас и заключается ключевой вопрос.
11: Ну, никак нельзя пройти мимо очередной новости от Минздрава, теперь бумажную нагрузку на медиков будут сокращать вновь за счет внедрения технологий искусственного интеллекта. Они ее называют документационная нагрузка. Интересно, они с первого раза выговаривают это или нет? Ну да ладно. А как меняет искусственный интеллект будни врача? Правда ли, что теперь становится легче, проще? И как это работает на примерах?
18: Вы знаете, вы в этот момент задали вопрос точно по адресу, потому что я являюсь апологетом искусственного интеллекта в медицине. Я считаю, что это действительно снимет многие проблемы. И я, как специалист по медицинскому образованию, говорю о том, что это поможет и в образовании врачей тоже. Искусственный интеллект, во-первых, быстрее расшифровывает, чем врач, это раз. Да? Сейчас уже есть технология расшифровки голосовой речи в текст. Это точно быстрее и удобнее. Искусственный интеллект быстрее ищет информацию необходимую, да, то есть если мы говорим про электронные медицинские карты, то сделать какую-то выжимку или найти нужную врачу информацию точно искусственный интеллект может гораздо быстрее. И что очень важно, почему я говорю про медицинское образование, образование врачей, искусственный интеллект может давать подсказки врачу во время приема, на что обратить внимание по собранным симптомам. Вот это, на мой взгляд, конечно, мы никуда не деваемся от ответственности врача за принятие решения. Вот это должно быть табу, и, конечно, никакой искусственный интеллект не должен никогда принимать за врача решение.
11: Тут мы с вами на 100% согласны.
10: Как пациенты.
11: Конечно.
18: Что, как пациенты?
10: С вами полностью согласны.
11: Абсолютно.
18: Да-да-да. Но, тем не менее, давать вот эти наводки и подсказки, имея, скажем так, все данные всемирной паутины, это очень важно, нужно и полезно. Врач может просто в какой-то момент забыть что-то, проверить или назначить, а искусственный интеллект ему это подскажет. И это своего рода тоже такое включенное обучение врача, что я считаю крайне полезным.
10: Немного разгрузить специалистов, конечно, нужно, потому что большая часть приема сейчас – это исключительно заполнение формы обращения, да, а не контакт с пациентом. Скажите, пожалуйста, а технически сегодня поликлиники, ФАПы готовы к такому серьезному внедрению искусственного интеллекта в работу?
18: Ну, опять же, мы здесь можем говорить про отдельные регионы и уверенно отвечать на этот вопрос «да». Да, и здесь, конечно, речь идет и о финансировании прежде всего. Но, насколько мне известно, практически все регионы настроены на то, чтобы автоматизировать и цифровизовать медицинскую помощь в ближайшие годы. Но Москва, конечно, здесь впереди планеты всей, нечего говорить.
10: Спасибо большое за разговор. Директор Высшей медицинской школы, председатель комитета по образованию Национальной ассоциации управленцев сферы здравоохранения Виталина Левашова была с нами на связи. После паузы прямой эфир программы продолжается.
8: Радио России. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
19: Меня зовут Анастасия Залозная. Мы знакомим наших радиослушателей с традициями и культурой народов, проживающих на территории Томской области.
20: Питяулы, здравствуйте. Я родилась в Каргасукском районе, село Усть-Тын.
21: Я, Наталья Корсакова, приглашаю вас погрузиться в увлекательный мир архивных документов.
22: Мы можем предположить, что речь идет о Усюганских болотах.
21: Вы узнаете, как архивные находки могут изменить наше представление об исторических фактах и развеять мифы.
8: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Возрастное ограничение 0+. На правах рекламы.
23: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Недавно нам пришло письмо в студию из одного дома престарелых, где рассказывалось про мужчину, который потерял ногу вследствие сахарного диабета. И, конечно, страшно знать, что в современном мире можно потерять ногу всего лишь из-за сахарного диабета. Мы не могли оставить эту тему без внимания, и сегодня мы пригласили в студию эксперта по разработкам новых технологий Нину Солнцеву. Здравствуйте, Нина.
24: Здравствуйте. Сахарный диабет – это глобальная проблема всего мира, и по данным ВОЗ, за период с 80 по 2014 год количество людей, страдающих диабетом, выросло со 108 миллионов до 422 миллионов человек, что составляет 6% от всего населения планеты. Статистика заболеваемости диабетом ежегодно растет. Если ситуация будет развиваться такими же темпами, то к 2030 году сахарный диабет станет 7-й причиной смерти во всем мире. Диабет является одной из ведущих причин слепоты, почечной недостаточности, сердечных приступов, инсульта и ампутации нижних конечностей. Поэтому ни в коем случае нельзя игнорировать эту проблему.
23: Знаете, вот я слышал такую историю, что космонавты реже болеют или совсем не болеют сахарным диабетом.
24: Действительно, есть очень интересная история. Дело в том, что в 1978 году на космической станции «Салют-4» было выращено первое растение – лук. С невесомостью зеленый космонавт справлялся так. Корни его удерживались субстратом, а надземные части были под искусственным красным светом. Позже ученые выяснили, что красный свет способствует повышению энергии в клетках. Теперь вы понимаете, почему все живое тянется к свету. Так, красный свет стали использовать для поддержания здоровья космонавтов во время космических полетов.
23: И как же современная медицина переняла этот опыт и используется ли он в медицине сегодня?
24: Долгие годы ученые изучали влияние красного цвета на организм человека, и вот российские специалисты сделали, казалось бы, невозможное. Они сумели применить космические научные разработки в компактном приборе в виде электронного браслета. Так на свет появился спектр. Это аппарат, который способен регулировать уровень сахара в крови. Только вдумайтесь, буквально недавно у больного диабетом был только один путь – последствия, которые мы перечислили в начале программы. А сегодня появилась возможность избежать этих страшных последствий болезни – слепоты, тромбоза, трофических язв. Согласитесь, это изобретение достойно не меньше, чем Нобелевской премии. Что удивительно, его цена не дороже одного похода в продуктовый магазин, а результат просто космос, и вы будете первыми, кто узнает о нем. Уже сейчас все подробности можно узнать по телефону у горячей и бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция – распродажа партии по старым ценам. Но количество, к сожалению, ограничено. Поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 2082. Доставка по России бесплатная. 8 800 777 2082. Хочу еще добавить, что мы являемся официальными представителями производителя, а это значит, что цена минимальная. Звоните 8 800 777 2082.
23: Ну а давайте поподробнее остановимся на принципе действия, каким образом он влияет на организм человека.
24: Если простым языком, то вы надеваете браслет на запястье, включаете программу, и волны красного света особой длины попадают на вашу кожу и частично поглощаются тканями. Под их воздействием в организме начинают запускаться сложные биологические процессы.
23: Но вот как это работает?
24: Все дело в том, что ваш организм вырабатывает много инсулина. Вот только при диабете в клетке он не попадает. Это все равно, что вы стоите перед закрытой дверью, а внутрь попасть не можете. В этом случае у красного света аппарата спектра есть ключ от той самой двери. Он помогает инсулину наконец-то попасть в страдающую от его недостатка клетки. Это как раз тот самый случай, когда важно своевременно проводить профилактику. Ведь полностью вылечить диабет, к сожалению, пока невозможно. А во-вторых, людям, уже страдающим диабетом, квантовый браслет может облегчить склероз артерии поджелудочной железы и может помочь снизить уровень глюкозы в крови. А значит, появится шанс замедлить у вас наступление диабетических осложнений. Ведь страшно подумать о том, что завтра можно стать обузой для своих родных и близких, больным и никому не нужным человеком. Ну, конечно, мы должны сказать, что есть противопоказания для людей, у кого уже сахарный диабет в стадии декомпенсации.
23: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках и эксплуатации, о всех показаниях вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 2082. Бесплатная консультация и скидки в течение часа, а также бесплатная доставка по всей России. 8 800 777 2082. То есть, получается, мы сейчас живем уже в новой реальности, а многие, я думаю, наши слушатели и не слышали еще о таких доступных технологиях.
24: Конечно, применение красного света – это новая реальность лечения. Жаль, что многие до сих пор не знают о нем и продолжают жить в прошлом веке. А стоит всего лишь надеть браслет на запястье, включить программу, и вы сможете почувствовать, как ваша кровь начинает насыщаться кислородом. Становится легче дышать, проходит тяжесть и напряжение в мышцах, головная боль начинает отступать, появляется приятная легкость. Квантовый браслет может помочь в решении еще одной важной проблемы. Из-за нарушения углеводного обмена нарушается нормальное кровоснабжение нервов. В результате нарушаются структуры нервных клеток, появляется апатия и тревога. Спектр поможет нормализовать сон, пройдут панические атаки, да и вообще улучшится состояние нервной системы. Во время процедуры также активизируется микроциркуляция жидкости в клетках и тканях, и, как следствие, улучшается их питание. У вас появится шанс лучше видеть. Цвета будут ярче, пройдет ощущение дымки перед глазами. Ведь 90% проблем со зрением происходит именно из-за недостаточной микроциркуляции крови и глазных жидкостей. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Спектр» действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по аппарату «Спектр». 8 800 777 2082. 8 800 777 2082. Доставка по всей территории России бесплатная.
23: То есть, получается, аппарат, воздействуя на кровь, может помочь не только при сахарном диабете?
24: Действительно, вы правы. Как вы уже поняли, сфера применения квантового браслета огромна. Аппарат воздействует на организм на молекулярном уровне. Вы представляете, какая это тонкая, почти ювелирная работа? Кровь, облученная в одном месте по артериям, разносится по всему организму, не оставив ни один орган без внимания. Посмотрите сами, вот лишь часть заболеваний, при которых может использоваться аппарат «Спектр». сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, гипертония, вегетососудистая дистония, остеохондроз, псориаз, отит, ринит, фарингит, тонзиллит, пародонтоз, пародонтит, гингивит, стоматит.
23: Ну а что вы можете сказать тем, кто привык к обычным лекарственным препаратам?
24: На 30-е годы прошлого столетия пришелся пик лекарственной терапии. И с этого момента началась настоящая лекарственная вакханалия. Таблетки от головной боли, от боли в сердце, для лечения суставов, а еще слабительные, снотворные. Аппарат «Спектр» поможет сохранить ваши деньги. Купив браслет один раз, вы сможете пользоваться им всей семьей. А учитывая, что список показаний для его применения широк, лечить можно сразу несколько заболеваний. Кстати, его ресурс работы не менее 20 тысяч часов. Представляете, сколько это процедур по 15 минут в день. А во-вторых, исключен риск передозировки, и можно сочетать с другими препаратами, не боясь получить гремучую смесь в желудке. Поэтому не откладывайте, звоните и заказывайте аппарат «Спектр». 8 800 777-2082. 8-800-777-2082.
23: Ну вот у нас есть еще немного времени. Давайте быстро повторим для наших радиослушателей. Для чего используется аппарат «Спектр» и за счет чего может достигаться результат?
24: С удовольствием. Самое главное, аппарат «Спектр» может помочь регулировать уровень сахара в крови. Может активизировать микроциркуляцию жидкости в клетках и тканях, лимфоток, и, как следствие, улучшается питание тканей. Может активизировать обмен веществ в клетках и повышается их функциональная активность. Браслет «Спектр» – это как раз тот самый спасательный круг, который может оказать помощь при диабете и других болезнях. Ведь, как мы все с вами знаем, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. «Спектр» – это ангел-хранитель при борьбе с такими коварными болезнями, как инфаркт и инсульт, а также при реабилитации от последствий этих страшных заболеваний.
23: Ну вот наша передача подходит к концу. Хотелось еще задать один вопрос. Не сложно ли будет использовать аппарат пожилым людям? Смогут ли они с ним разобраться?
24: Аппарат максимально прост в использовании. С ним справится даже ребенок. Он выглядит в виде браслета, который надевается на запястье и проводами присоединяется к блоку управления. А если вам будет что-то непонятно, хотя мне трудно представить, что именно, вы всегда можете позвонить нашим специалистам и уточнить у них все интересующие вас вопросы. Поэтому не откладывайте, запишите номер телефона 8 800 777 2082. 8 800 777 2082.
23: Нина, спасибо вам за такую интересную беседу, а я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона и доставка по всей России абсолютно бесплатные. 8 800 777 2082. 8 800 777 2082. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. Подробности о правилах и сроках проведения акции, условиях предоставления скидки по телефону 8 800 777 2082. ООО «Продакс», ОГРН 122-730-00-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
0: Радио России. К 130-летию открытия. Реклама.
2: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет. С целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и СМС и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
3: МЧС информирует.
4: Будьте осторожны при выходе на природу. Не оставляйте открытый огонь в лесу. Не жгите сухую траву. От этого страдает не только природа, но и проживающие рядом люди. Соблюдайте правила пожарной безопасности при уборке на приусадебном участке. Если вы стали свидетелем происшествия, звоните службу спасения 01 с мобильного 101 или 112.
1: В последнее время участились случаи мошенничества, совершаемые от имени сотрудников службы безопасности различных банков. Гражданам поступают звонки и смс-сообщения якобы от сотрудника банка, информирующие о том, что с банковскими картами происходят сомнительные операции. После этого мошенники просят сообщить личные данные гражданина, его банковских карт, коды подтверждения операций. Впоследствии происходит кража денежных средств. Любую подозрительную информацию по банковским картам и счетам уточняйте по горячей круглосуточной линии обслуживающих вас банков. Будьте бдительными.
0: Реклама. Радио России 102.3 FM в Орле. Московское время 9 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
5: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске Россия испытала самый мощный ракетный комплекс в мире. В Кремле оценили возможность визита Дональда Трампа в Россию. И названа причина пожара в строении на Вернисажской улице на востоке Москвы. Все подробности далее. Работы над созданием новейшей тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» начались в 2011 году, а впервые о ракете публично объявили в 2018. Об этом сообщил Владимир Путин на совещании с военными. На нем командующий ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев доложил президенту об успешном испытательном пуске ракеты. По его словам, он прошел успешно, поставленные задачи были полностью выполнены. Глава государства поздравил военных и разработчиков «Сармата», назвав его самым мощным ракетным комплексом в мире.
6: Суммарная мощность доставляемого боезаряда более чем в 4 раза превышает мощность любого существующего самого мощного западного аналога. Во-вторых, и это главное, ракета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории. Что, в-третьих, позволяет обеспечить дальность применения свыше 35 тысяч километров с одновременно улучшенными в 2 раза характеристиками по точности. И, наконец, с возможностью преодолеть всех существующих и перспективных систем противоракетной обороны. В конце текущего года «Сармат» действительно будет поставлен на боевое дежурство. Поздравляю Министерство обороны, всех работников, научных сотрудников, инженеров, организаторов производства оборонно-промышленного комплекса, головных исполнителей и многотысячную кооперацию с этим большим событием и безусловным успехом.
5: Как заявили в Кремле, Россия направила необходимые уведомления США и другим странам об испытаниях межконтинентальной ракеты «Сармат». Дежурные средства ПВО в течение ночи перехватили и уничтожили 286 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны. БПЛА сбиты и перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Тамбовской, Ярославской, Орловской, Тульской, Калужской, Рязанской, Астраханской областей, Краснодарского края, Калмыкии, Крыма, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Утром губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что в Ярославле обломки сбитого БПЛА попали на промышленность. Объект. Пострадавших нет. Ранее в оперштабе Кубани заявили, что в поселке Волна Темрюкского района тушат пожар на территории предприятия. Туда упали обломки БПЛА. Пострадал человек, загорелось оборудование. Фрагменты беспилотника упали также рядом с частным домовладением. Дом поврежден. Расчет новейшей самоходной артиллерийской установки «Мальва» группировки войск «Запад» уничтожил укрепленный пункт управления БПЛА и живую силу ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны. Обнаружив и получив координаты замаскированной цели, артиллеристы оперативно развернули комплекс, а затем точным огнем поразили противника, укрывавшегося в глубине леса. Для этого применялись осколочно-фугасные снаряды. После успешного выполнения задачи расчет «Мальва» оперативно сменил позицию, уходя от ответного огня. Кроме того, в районе огневой позиции был замечен вражеский дрон-разведчик. Благодаря слаженной работе расчетов ПВО беспилотник противника удалось подавить. Визита Дональда Трампа в Россию сейчас на повестке дня нет. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, ведет ли Кремль проработку поездки американского лидера в нашу страну. Ранее Трамп допустил, что посетит Россию в текущем году в рамках урегулирования конфликта на Украине. Соответствующее заявление он сделал, отвечая на вопрос ТАСС во время общения с журналистами на южной лужайке Белого дома перед вылетом в Китай. Глава американской администрации также пообещал сделать все, что необходимо для прекращения конфликта на Украине. По мнению Трампа, оно все ближе. При этом добавил, что уже добился урегулирования 8 конфликтов. Запад нечистоплотными методами принуждает разные страны не покупать российскую нефть. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью телеканалу RT India. Можно по-разному называть эти методы – колониальными или неоколониальными, но это методы эксплуатации, подчеркнул он. По словам главы российского внешнеполитического ведомства, суть этих методов – заставить всех покупать не дешевую нефть у России, а дорогие нефть и сжиженный природный газ в Соединенных Штатах. Таким образом, они стремятся править миром через контроль мировой энергетики, уверен руководитель МИДа. Короткое замыкание стало причиной пожара в строении на Вернисажной улице на востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах. Ранее в столичном главке МЧС заявили, что пожар ликвидировали на площади 3000 квадратных метров. Возгорание началось в помещении для проверки квестов. Ему присвоили третий ранг сложности. На площади 2500

0: градусную отметку. Об этом сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Михаил Леус. Синоптик подчеркнул, что вчерашний день в Москве оказался более холодным, чем ожидалось, и положительная температурная аномалия, накопленная с момента первой попытки метеорологического лета утвердиться в городе, она обнулилась. Вода на морских курортах России начала активно прогреваться. Об этом сообщила ТАСС ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Она рассказала, что в Балтийском море в районе Калининграда температура воды составила 9 градусов, в Феодосии 12, в Сочи 13, в Ялте и Евпатории Туапсе 14, в Геленджике 16, ну а сильнее всего вода прогрелась в Ейске до плюс 17 градусов. Новые подробности читайте на сайте Вести.ру.
1: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Хоккейный «Трактор» объявил об уходе с поста главного тренера Евгения Корешкова. Специалист вошел в штаб челябинского клуба в ноябре прошлого года. В декабре он стал рулевым «Трактора». Под руководством Корешкова команда одержала 18 побед в 32 матчах и вылетела из Кубка Гагарина в первом раунде. Федерация хоккея России выдвинула кандидатуру генерального директора организации Дмитрия Курбатова в Совет Международной Федерации Хоккея. Выборы пройдут в октябре. С 2021 года членом Совета Международной Федерации Хоккея от России был специальный представитель ФХР по международным делам Павел Буре. Сборная России по тхэквондо не сможет принять участие в чемпионате Европы, так как никто из спортсменов не получил въездные визы в Германию. Турнир проходит в Мюнхене с 11 по 14 мая. На чемпионат Европы по тхэквондо было заявлено 16 российских атлетов. Три российских теннисиста пробились в четвертьфинал турнира серии «Мастерс», который проходит в Риме. Даниил Медведев нанес поражение аргентинцу Тьяго Агустину Тиранте. Андрей Рублев был сильнее Николоза Басилашвили из Грузии. Карен Хачанов обыграл хорвата Дина Прижмича. Там же, в столице Италии, на женском теннисном турнире категории 1000, Мира Андреева в четвертьфинале уступила американке Кори Гауф. ЦСКА в овертайме проиграл «Локомотиву Кубань» 88-97, а в первом матче полуфинальной серии баскетбольной единой лиги ВТБ. Самым результативным игроком встречи стал краснодарец Ален Хаджибегович. У него дабл-дабл – 20 очков и 12 подборов. Это были новости спорта.
2: Вопросом размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
3: Погода.
0: Сегодня в Нижнем Новгороде плюс 20-22 градуса, кратковременные дожди. В Пензе плюс 16-18 градусов дожди. В Ярославле плюс 21-23 дожди и грозы. А во Владимире плюс 20-22 градуса, грозовые дожди. В Ростове-на-Дону и Волгограде небольшой дождь, плюс 23-25 градусов. В Сочи грозовые дожди, плюс 19-21 градус. В Краснодаре грозовые дожди, плюс 22-24. В Ставрополе грозовые дожди, плюс 21-23. В Санкт-Петербурге. В Петербурге кратковременные дожди, плюс 21-23 градуса. В Москве кратковременные дожди, возможно, гроза и плюс 20-22 днем. Сейчас столица плюс 14, без осадков, ветер восточный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: 31 мая в Большом зале Московской консерватории состоится концерт, посвященный шедеврам русской классики. В исполнении Большого симфонического оркестра имени Чайковского прозвучат второй фортепианный концерт Рахманинова, а также симфоническая сюита Шахерезада Римского-Корсакова. Солистом станет лауреат престижных международных конкурсов Илья Папаян. За дирижерским пультом маэстро Арсентий Ткаченко. 6+.
1: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
2: 31 мая в Малом зале Московской консерватории.

0: Санатории состоится фортепианный вечер с уникальным музыкантом Олегом Акуратовым. Слушателей ждет калейдоскоп музыкальных жанров. От строгой классики и изысканного джаза до неожиданных интерпретаций любимых мелодий. В программе сочинения Моцарта и Шопена, а также знаменитые джазовые стандарты, эстрадная музыка и сочинения самого пианиста. 6+.
1: Мы так торопимся жить, что тонем в море информации. Газета «Аргументы недели». Все самое главное за неделю. «Аргументы недели». «Аргументы народа». Не пропусти свои «Аргументы недели».
2: 16+.
3: Прямо сейчас.
4: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.
5: Передаем сигналы.
6: Сигналы точного времени.
7: 9:12:20 показывают часы эфирной студии. Среда, 13 мая. Кирилл Гришин, Валентина Веретенникова у микрофонов. Здравствуйте.
8: Доброе утро всем. Ждем ваших сообщений. Как справляетесь вы с симптомами профессионального выгорания? Вот об этом будем говорить. 8-925-222-99-92. Пишите, прочитаем все.
7: Наверное, кто-то из людей мечтал о работе, которая будет не пыльной. Кажется, получилось. Многие работают из дома, в красивых офисах, с кофе на вынос, и даже гибким графиком. И все равно чувствуют себя так, будто морально разгружали вагоны. Причем самое, наверное, пугающее здесь это состояние уже не проходит после выходных, отпуска и даже фразы «Ну, отдохни просто». Профессиональное выгорание сегодня официально признано ВОЗ как профессиональный феномен и сталкивается с ним, по разным оценкам, почти половина работающих россиян. И это звучит как коллективное такое состояние эпохи, не побоюсь я этого слова. Человек вроде бы успешен, все успевает, отвечает на сообщения даже в отпуске, ставит реакции в рабочих чатах в 0000. Но внутри все чаще возникает ощущение «я больше не вывожу». И самое ироничное, что современный человек научился отдыхать так же тревожно, как и работать. Он даже на море или в отпуске отдыхает с мыслью «надо срочно насладиться отпуском, пока не пришло письмо на почту». Пока не закончился отпуск, надо срочно отдыхать. А возвращаясь, говорят легендарную фразу «мне нужен отдых после отдыха».
8: Но выгорание действительно штука накопительная, и в то же время она может неожиданно посетить того или иного человека. И даже на любимой работе специалисты выгорают.
7: Понятное дело, что выгорают учителя, выгорают медицинские работники, да, это в силу особенностей своей специальности. Но ведь если говорим про большинство или в общем о ситуации, это ведь не всегда про переработки. Люди, в принципе, устают от бесконечной доступности, от уведомлений, о необходимости все время быть эффективными, продуктивными, позитивными и желательно еще заниматься саморазвитием. Ну, до завтрака. Uh-huh. И такое ощущение, что современному человеку, взрослому, нельзя просто спокойно жить. Он все время должен либо достигать, либо выгорать от достижений.
8: Да, и отвечать на любые сообщения во всех 15 корпоративных чатах. Ну, ладно, это такие, знаешь, примеры. Это не о том, как быть, а о том, ну, это действительность такова, да. Чуть, как говорит у меня один товарищ в велочате, чуть отошел от компьютера, а там уже 100 сообщений. Как от Мартена. Не отходи. В общем, как не выгорать, что делать, как найти ту самую работу и тот баланс, когда ты и работаешь, и получаешь средства, и находишь время для отдыха, и баланс, как его обрести. В общем, вопросы задаем руководителю внешних коммуникаций компании HH.ru в регионах. Мария Бузунова с нами на связи. Мария, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
7: Здравствуйте. Кажется, даже все идеально у человека. Работа есть, зарплата есть, отпуск был или будет, фотографии красивые, но внутри вот пустота, раздражение.
8: Он все равно не чувствует себя счастливым.
7: Ощущение, что даже любимое дело превратилось в бесконечный список задач. Почему так происходит? И действительно ли этого стало больше?
2: Ну, этого точно не становится меньше, и как бы это показывают и наши исследования, и исследования других компаний. Мы видим, что действительно у людей присутствуют и усталость, и упадок сил, и потери, причем это на первом месте, чаще всего по упоминанию, как один из признаков выгорания. И это потеря мотивации, и подавленное состояние, и здесь уже подключаются всякие физиологические вещи, типа нарушения сна, бессонница, повышенная раздражительность, тревожность и так далее по списку. То есть вот если слушатели чувствуют, находили в себе вот эти вот признаки, то это явные признаки как раз-таки профессионального, ну, в данном случае, если мы говорим, если это проявляется чаще всего на работе, именно профессионального выгорания. Вот. Поэтому действительно этого не становится меньше, ну, то есть доля таких людей, она остается стабильной, ну, и, соответственно, к ним примыкают все новые и новые поступающие, так скажем, пациенты. Ну, в общем, это на самом деле с точки зрения роста объема работы и роста, например, неопределенности на работе или, например, плохой организации рабочих процессов, это ситуация объяснимая, как раз-таки логическая. И чаще всего люди как раз-таки говорят, что они предполагают, что их профессиональное выгорание связано, например, с плохой организацией рабочих процессов, с чрезмерной рабочей нагрузкой, и очень часто упоминают влияние руководства, когда, например, оно занимается микроменеджментом, когда отслеживают любые шаги, либо неправильно, либо непонятно формулируют задачи. Но все это, на самом деле, сводится к очень простой причине. Одна из простых таких явных причин выгорания – это потеря ценности понимания того, что человек делает. Поэтому причин может быть много, но такая одна главенствующая, она одна. Человек может как-то не понимать, а зачем же я столько впахиваю, зачем же я отвечаю на рабочие чаты в отпуске, либо там реакции ставлю ночью. Потому что, собственно, человек теряет свое понимание ценности себя на этой работе.
7: А скажите, пожалуйста, насколько сегодня HR-специалисты, руководители, в принципе, заинтересованы в психологическом состоянии сотрудников, а не только в их коэффициенте полезной работы? И есть ли связь, это я продолжаю вопрос, между кадровым дефицитом и ростом выгорания, когда оставшиеся сотрудники вынуждены работать за двоих, а может быть даже и за троих?
2: Ну вот вы, по сути, ответили на этот вопрос. На самом деле, действительно, связь есть. Она почти что прямая. Действительно, если раньше, там еще 4-5 лет назад, какой-то функционал могли делать 3-5 человек, то сейчас это может делать 1-2 человека, плюс помогает ему в этом во всем нейросетка какая-нибудь, а может быть даже несколько. Поэтому, конечно же, кадровый дефицит, особенно квалифицированных специалистов, он, правда, действительно влияет на перегрузку на работе, на то, что человек не справляется, не успевает отдохнуть за ночь, либо за условные два выходных дня, и, соответственно, вот эта усталость, она копится. Поэтому, конечно же, HR и вообще, в принципе, руководство, если оно ценит свой коллектив, понимает, что коллектив – это основа любой компании, бизнеса, организации, госструктуры, они должны это отслеживать, это состояние, и очень, причем, чутко и тонко, потому что отследить начальную стадию выгорания профессионального очень сложно. И почти всегда ее все пролетают очень быстро, и на самом деле она выглядит максимально заманчиво. Человек очень замотивирован, очень много работает, перерабатывает, причем чувствует большой подъем силы. Чаще всего это происходит как раз-таки у новичков, у тех, кто впервые как бы только начинают работать, у молодых специалистов, либо у людей, которые там нашли новую работу. И вот эту стадию нужно желательно отловить и объяснить человеку, что не надо так сильно урабатываться, потому что потом силы как раз-таки очень быстро теряются. И вот должны это делать, собственно, HR, наставники, либо там коллеги по работе.
8: Угу. А еще специалисты говорят, что во всем повинен наш гибридный механизм работы. Кто-то работает из дома 2 дня, кто-то 3 из дома. Значит, и дома ты не можешь быть по-настоящему эффективным, потому что дома есть какие-то повседневные дела, проводить детей в школу, встретить их, уделить им время и так далее. И ты и вроде как и на работе, и дома, и не можешь быть эффективным ни там, ни здесь. А еще и какие-то непременные корпоративные атрибуты вроде звонков и так далее, коллективных и так далее. Как это называется? Конференция, да, вот, вспомнил. Хорошо, что у нас этого нет. Конференция у нас в эфире, да, Валь? И вот смотрите, все это, конечно, тяжким бременем ложится на психику человека, который и не работает на 100% эффективно, как он полагает, мог бы, и дома тоже не выкладывается.
2: Ну, на самом деле, не соглашусь, что гибридный график действительно может как-то ухудшать ситуацию. Я думаю, здесь очень сильно важна история с неким тайм-менеджментом, когда человек сам должен понимать, что с 8 до 9 он там делает важные дела, потом менее важные, потом обед, потом какие-то домашние дела, если он на гибриде, например, или на удаленке, потом остатки дел рабочих. Тут важен момент, связанный с тем, что раньше действительно было меньше гибридного графика, но и раньше, еще лет 10-15 назад, у людей не было такого засилия социальных сетей, такого объема поступающей информации, и поэтому от информации ненужной, которая, правда, перегружает психику, людям было проще отойти, отклониться. Выключил телевизор, выключил радио, простите, коллеги, и, собственно, информация перестала поступать, психика отдыхает. Сейчас с этим намного сложнее, и люди, на самом деле, правда, не так просто перестраиваются на эту ситуацию. Плюс, не забывайте, про синдром ФОМА, так называемая ситуация, когда человек кажется, что он упустит какую-то информационную выгоду, если перестанет читать новости, постоянно листать ленту новостей и так далее. То есть это тоже накладывает свой отпечаток. Поэтому, с одной стороны, людям нужно, правда, критически подходить к состоянию своих рабочих дел и своего личного времени, ну а работодателям помогать им в этом, потому что мы видим, что спрос, на самом деле, на корпоративных психологов, он, правда, растет. И, например, за последний год он больше, чем на 50% вырос. Например, в вакансиях все больше и чаще стали упоминать именно какие-то бонусы, связанные с психологической поддержкой работников. И, кстати, с точки зрения эффективности, люди, наоборот, говорят, что они стали за последний год работать эффективнее и больше. Это как раз-таки к вопросу про переработки и перегрузки. То есть работы меньше не становится, но при этом ресурсы человека, они на самом деле конечны и исчерпаемы. И здесь нужно, конечно же, расставлять приоритеты на работе.
8: Понятно, спасибо. У нас на связи была Мария Бузунова, руководитель внешних коммуникаций в регионах компании HeadHunter. Далее к нам присоединяется психолог Любовь Наумова. Любовь, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
7: Задаемся мы вопросом в том числе, что действительно помогает сотрудникам восстанавливаться и не допускать выгорания. Дополнительные выходные, гибкий график, корпоративные психологи, может быть, какие-то бонусы от компании.
9: Ну, прежде всего, давайте зафиксируем, да, реально тот факт, что выгорание – это уже и не каприз, и не лень, что Всемирная организация здравоохранения, да, официально внесла профессиональное выгорание в международную классификацию болезней. И в далеком еще 2019 году. Это, конечно, подчеркивает его серьезное влияние на наше и здоровье, и качество жизни. И когда россияне начали массово жаловаться на хроническую усталость и дефицит энергии, этот показатель, конечно, системного кризиса стал сказываться и друг к другу. И цифры действительно шокируют, ведь по данным исследования более 13 миллионов россиян напрямую страдают от профессионального выгорания. А половина населения, там, или работающего населения, ощутила хотя бы один раз эти симптомы.
8: А больничный брать можно?
9: Ну, больничные брать пока не дают. Вот. Но отпуски можно, отпуски помогают. Но правильно.
7: В отпуске слишком мало дней для восстановления.
9: Вот отпуск тоже, да, дорогие друзья. Мы, конечно, путаем же, да, физическое восстановление с психологическим. Ведь если лечь на пляж, это снять просто мышечное. Но если на работе у нас хаос и непонятные задачи, бесконечный стресс, даже 2 недели на прекрасных Мальдивах, это всего лишь они заглушат эти симптомы. Наши, да? Вот. И выгорание – это не про то, что сколько часов мы спим, это про потерю смысла. Потому что вы просыпаетесь и понимаете, зачем мне нужно ехать, да, что мне там делать. Вот это вот и есть, что изо дня в день мы не видим результата. И психология выгорания отличается от обычной усталости как раз вот тремя ключевыми признаками. Первое – это вот чувство энергетического истощения. Вы встаете разбитыми, хотя бы высыпаете свои 8 часов. Во-вторых, это циничное отстранение отношения к работе. Мы перестаем верить в то, что мы делаем, и начинаем что делать? Ненавидеть своих коллег и клиентов. И третье, конечно, это профессиональная неэффективность, чувство, что вы бесполезны.
8: А где меньше стрессов и где меньше рисков выгореть? Ну, помимо вот, собственно, тех профессий, которые мы обозначили. Достигаторы, да, там дедлайны, таймлайны, конференц-колы, синдром упущенной выгоды, ФОМА, о котором чуть ранее сказала госпожа Базунова. А где не выгореть и там платят нормально, как вы думаете?
9: Ну, смотрите, да, как это, что делать и как не выговорить. Здесь нет какой-то такой универсальной таблетки, но перезагрузка всегда начинается с сознания. Первый шаг – это элементарный аудит. Спросите себя, что в моей работе меня реально убивает. Если это токсичный коллектив, ясно, здесь решение одно. Если отсутствие роста – решение другое. Второй шаг – смена фокуса. Психологи утверждают, что выгорает тот, кто вкладывается в работу, забывая о восполнении ресурса. Нужно четко сепарировать работу и жизнь, да, как я слышала выше, да, сказали. 40 часов в неделю – это физический предел для трудоспособного населения, для работы, без вреда для здоровья. Все, что сверху, это вот как раз идет зона риска. Ну и третий шаг – это вот вернуть смысл. Попробуйте найти в своих рутинных задачах радость от процесса, а не только от зарплаты.
7: И не только от результата, потому что вот нам слушатели пишут о том, что самое страшное, что работать хочешь, стараешься, но не выходит, и советы пока не помогают.
9: Да, такое тоже. И порой бывает, даже смена работы не помогает. Между прочим, некоторые советуют сменить работу, да.
7: От себя ты не убежишь, себя ты не сменишь.
9: Часто-то это не панацея, ведь если человек сменил сферу деятельности, а не просто, получается, что он просто пересел, как я всегда говорю, с одного офиса в другой офис, тем же с функционалом. Поэтому примерно где-то через год-полтора симптомы вернутся, это 100%. И данные говорят, что оптимальный срок работы в одной компании – это где-то от 3 до 5 лет. За это время человек уже полностью реализует свой потенциал на этой должности.
8: А еще нам слушательница пишет, что выгорают не только взрослые, но даже и дети, пишет нам Зоя. Нервозность, нарушение сна, нежелание что-нибудь делать. А у них-то что за проблема? И как это связано с родителями? Наверное, передается, да?
9: Конечно, родители, понятно, что среда, в которой находится ребенок и где находятся вот эти выгоревшие родители, конечно, влияют на ребенка. Но и ребенок тоже выгорает тем, что вот это вот наш легкий дофамин, да, слайпы в телефоне, он, конечно, приводит к выгоранию. Это 100% однозначно.
7: А молодежь, вот это вот поколение зумеров, им вообще свойственно выгорание, или они все-таки раньше выходят из такой зоны некомфорта?
9: Они быстрее выходят. У меня как раз подросток зумер тот самый. Они быстрее. Они также выгорают. Я когда смотрю, говорю, откуда? Откуда может быть столько всего интересного? Нет, они выгорают быстрее и быстрее выходят. Они адаптируются. Потому что наше вот поколение, когда я говорю, кому, например, за 40, вот приходят даже на работу, они больше подвержены выгоранию, потому что это то воспитание, когда вот это вот российское, да, что я должен пахать, я должен работать, я
7: и
9: должен...
7: И терпеть.
9: Да, терпеть, стиснув зубы, взять телефон в 11, ответить, я буду молодец. Вот, мы тяжелее выходим. Молодежь, она быстрее, однозначно.
7: Спасибо за разговор. Психолог Любовь Наумова была с нами на связи. Поговорили о выгорании. Надеемся, что рекомендации и советы, которые были даны экспертами, вам помогут. Кирилл Гришин, Валентина Веретенникова. После короткой паузы продолжим прямой эфир программы.
10: Премьера в театре Гоголя. «Поздняя любовь» по пьесе Александра Островского. Сюжет знаменитой пьесы режиссер переносит в 90-е годы 20-го столетия. События развернутся в канун Нового года, в тот самый момент, когда всем хочется верить в чудо, в спасительную любовь, способность на поступок и простое человеческое тепло. 20 и 31 мая. Театр Гоголя. Подробности на театргоголя.ру. 19 и 20 мая на сцене театра «Геликон Опера» состоятся показы авторского проекта «Мистерия», премьера балета Большого театра России Игоря Цвирко. В программе три одноактных балета с участием знаменитых артистов Большого театра. «Мистерия» — это история о греческой богине бессмертия. Воспоминания о неразделенной любви и ожившее полотно Врубелевского «Демона». 12+.
6: Сигналы точного времени.
8: Продолжаем.
7: 9:31:10 показывают часы московской эфирной студии. Среда, 13 мая. Кирилл Гришин, Валентина Веретенникова у микрофонов. И сейчас обсудим проблемы, которые могут возникать. Я вот пытаюсь подобрать в связи с новостью правильные слова, но в голове играет песня «Если б я был султан, я бы имел трех жен».
8: А здесь ведь другое чуточку, но тоже оттенки многомужества на самом деле, да, по-другому и не скажешь. История, она такая разверзлась накануне. Москвичка более 30 лет прожила одновременно в двух браках, читаю въедливо и специально интенционно окрашивая, пытаясь понять и нащупать смысл этой истории. Ну, она, значит, жила в одном браке, видимо, счастливо, а второй у нее был так, знаете, для имиджа, что ли. Так вот, первый был заключен в 91-м году, второй в 94-м. И сама женщина, о чудо, подала иск с требованием признать один из браков недействительным. Она выяснила, что в органах ЗАГС до сих пор хранится запись о регистрации отношений с тем прежним мужчиной из далеких 90-х, с 91-го. При этом женщина настаивала, что никаких действий по оформлению того брака не совершала, хотя и была знакома с ответчиком. То есть, получается, без ее самой, ее что, выдали замуж?
7: Ну, это интересная такая проблема. Давай будем обсуждать ее с адвокатом, партнер адвокатского бюро, «Падвые партнеры», Валерия Усманова с нами на связи. Валерия, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
8: Здравствуйте.
7: Проясните, пожалуйста, как вообще такое возможно? Наверняка вы ознакомились подробнее с этой историей.
11: Да, к сожалению, пока полный текст решения суда еще не опубликован, но из пресс-релиза на сайте суда уже можно сделать некоторые выводы. Я думаю, что, скорее всего, это ошибка бумажного архива 90-х годов, которая проявилась после оцифровки и только сейчас. Так как ЗАГС сам не вправе аннулировать запись, то москвичке пришлось обратиться в суд с иском и признать брак 91-го года недействительным на основании 27-й статьи Семейного кодекса Российской Федерации. Скорее всего, она действительно замуж не выходила, и это какая-то ошибка, которую вот пришлось исправлять с помощью решения суда.
8: Слушайте, а часто такое бывает? Но я понимаю, 90-е годы, там многое происходило в нашей стране не вполне законно, к сожалению, да? Но тем не менее, это же суд, это же инстанция важная, ключевая.
11: Но официальной статистики точно нету по таким делам, но тем не менее из практики могу сказать, что такие дела рассматриваются достаточно регулярно, можно сказать, десятки, сотни по стране в год. Основные причины – это, конечно же, технические ошибки архивов 90-х годов, какие-то утерянные документы, проблемы их оцифровки, человеческий фактор, ну, иногда и умышленное сокрытие, в том числе, там, например, иностранных граждан. ЗАГС сам, как я уже говорила, не может аннулировать запись, поэтому в таких случаях приходится обращаться в суд и получать решение суда.
7: Когда я вижу такие новости, я ловлю себя на мысли, что это скорее не новость, а какой-то сюжет для сериала, где сценаристы просто решили добавить неожиданный поворот. А теперь у героини внезапно обнаруживается второй официальный брак, заключенный еще в 91-м году. Но в реальности это не драматургия, а бюрократия, которая вдруг догоняет человека спустя десятилетия. И вот эта история, она показывает и, наверное, задает важный вопрос, насколько вообще человек сейчас контролирует собственный юридический статус в системе, где записи могут жить своей отдельной жизнью. А ведь самое любопытное здесь – это временной разрыв. Да? 91-й год – это совсем другая система учета, другие технологии. Насколько сейчас таких ошибок много? бюрократических, временных?
11: Ну, вообще, конечно, они существуют, и не только, если мы говорим о браках, и в других вопросах тоже возникают такие сложности. Но с каждым годом, я думаю, что это будет все более и более редкая история, потому что все-таки ошибки исправляются, все оцифровывается, уже все-таки век искусственного интеллекта. Скоро, я думаю, что такое будет редко. К тому же сейчас ЗАГС тоже ведет себя достаточно жестко и в обязательном порядке проверяет наличие предыдущих браков при вступлении супругов в новых брак. И поэтому в будущем такие ошибки будут исключаться.
7: А кто несет ответственность за подобные ошибки в регистрационных данных?
11: Тут зависит от ситуации. Точно сказать невозможно. Зависит от того, кто, да, допустил ошибку. Это умышленное сокрытие от самих физических лиц, которые вступали в брак. Либо это ошибка ЗАГСа. Скорее всего, нужно смотреть конкретную ситуацию, тогда точно можно будет дать ответ.
8: Но в этой истории, которую мы с вами обсуждаем, как я понимаю, нет никакой выгоды для того, кто, так скажем, вступил в брак с этой женщиной без того, чтобы она об этом узнала, да, то есть не поставив ее в неведение. Нету никакой выгоды, как мы понимаем, а может быть, мы пока еще ничего не знаем. Но есть и другие браки, называются они фиктивные. Вы наверняка понимаете о признаках таких союзов, знаете больше. А как вообще распознать все эти неправильные, нечестные сделки, так скажем?
11: Тут нужно смотреть также по ситуациям. У меня вот, например, из практики было, что моя доверительница узнала о том, что она состояла в фиктивном браке с другим мужчиной, когда он обратился в суд с иском о разделе совместно нажитого имущества. И, соответственно, нам пришлось заявлять встречный иск и признавать брак недействительным, доказывать, что они в реальности его не заключали, не было факта совместного проживания, и все имущество, которое он пытался поделить, нажито ей на личные средства, не на совместные с ним. Вот. К счастью, все закончилось благополучно, удалось это доказать. Кроме того, в последующем супруг, который подал такой иск, ну, фиктивный супруг, как мы понимаем, он вообще скончался, и ситуация завершилась. Но бывает, конечно, что приходится очень уходить на долгие судебные тяжбы. И тогда, в случае, если такой иск был бы удовлетворен, у моей доверительницы возникли бы сложности.
7: А какие цели чаще всего стоят за фиктивными браками? Миграционные, имущественные, социальные?
11: Да. Здесь есть такой момент, что часто иностранные граждане вступают в брак уже на территории Российской Федерации, не предоставляя там сведения о их семейном положении из иностранного государства, с целью получения каких-то имущественных выплат в виде пособий, например. Но ЗАГС сейчас тоже требует справку о семейном положении из иностранного государства. И такие ситуации тоже уменьшаются с каждым годом.
7: А какие последствия для правового статуса возникают, если брак признается фиктивным или недействительным?
11: Ну, то, соответственно, все имущественные выплаты должны быть возвращены.
7: А может ли фиктивный брак повлиять на наследственные права, имущество или кредиты?
11: Да, конечно, но тоже вопрос будет решаться через суд. Безусловно, да. Если брак признан фиктивным, есть решение суда, то это также влияет на все последующие наследственные вопросы или там кредитные обязательства.
8: Ну и не могу не спросить вас о том, как происходит, как часто и как распознать фиктивные браки с участниками специальной военной операции. Вы же понимаете, есть такие люди, которые намеренно вводят в заблуждение, подделывают документы. Это с чьей помощью? Называется?
11: С чьей помощью? Тут нужно смотреть, здесь могут быть даже признаки уголовной ответственности, в том числе статьи там 159, да, мошенничество. Нужно смотреть по ситуации и уточнять, да, в связи с чем были такие сведения получены, кто подделывал документы, само физическое лицо, либо это даже там сотрудники каких-то органов.
8: Страшные вещи.
7: А насколько сегодня защищена система ЗАГС от подобных ситуаций и возможных злоупотреблений?
11: Ну, на сегодняшний момент, конечно, система, как я уже говорила, стала значительно жестче. ЗАГС в обязательном порядке проверяет документы супругов, которые вступают в брак, требуют предоставления всех необходимых документов о расторжении брака, справку, в том числе наличие семейного положения в иностранных государствах. Но иногда все равно возникают ошибки, которые решаются, опять же, только через суд.
8: Понятно. Ну что ж, спасибо, благодарим за комментарии, за участие в нашем эфире. Адвокат,

0: Партнер адвокатского бюро «Падвы» и партнеры Валерия Усманова была у нас в эфире. Мы начали с того, что москвичка случайно обнаружила, что она дважды замужем. Удивительные вещи. И сама обратилась в суд с просьбой аннулировать один из браков. Далее мы поговорили о различных рисках, об ответственности органов ЗАГС, о возможных спекуляциях, о фиктивных браках и о фиктивных браках с участниками специальной военной операции.
1: И так им образом резюмировали разговор. Кирилл Гришин, Валентина Веретенникова у микрофонов. 8-925-222-9992. Сейчас заглядываем в исторический календарь.
2: 1941 году, 85 лет назад, в Советском Союзе началось сооружение Большого Чуйского канала в Средней Азии. Газета «Социалистическое земледелие» писала: «Киргизский народ веками мечтал о покорении реки Чу, о превращении Чуйской долины в край садов, виноградников, высокоурожайных полей. Сейчас эта мечта становится действительностью. Недалеко от озера Иссык-Куль в горах Тяньшаня строится мощное ортотакойское водохранилище». Другой газетный материал того дня – «Блестящая победа советских летчиков». Речь шла о том, что полярный летчик Черевичный на четырехмоторном самолете СССР Н-169 более 2 месяцев исследовал полярный бассейн, проводя разведку льдов в высоких широтах Арктики. Самолет Черевичного успешно совершил 3 посадки на льдины, пролетев при этом в общей сложности более 20 тысяч километров. А проведенные исследования, составленные во время экспедиции карты, имели исключительную практическую ценность для плавания Северным морским путем. Но были в тот день и события, о которых в газетах не писали. Специально вызванный из Берлина в Москву советский посол Деканозов встретился с германским послом в Советском Союзе графом фон Шуленбургом на подмосковной даче немецкого посла Астафьева. Речь шла о никому еще толком неизвестном событии, случившемся 10 мая, в рейде Х-42, как его назвали англичане, в полете немецкого мессершмитта над территорией Англии, в результате которого самолет был сбит, а находившиеся на его борту пилот и пассажир выпрыгнули с парашютом. Да, речь идет о, пожалуй, самом загадочном и труднообъяснимом эпизоде, предшествовавшем нападению Германии на Советский Союз. В полете в Англию Рудольфа Гесса, 2-го человека в Германии после Гитлера, заместителя фюрера в нацистской партии, был ли это побег, тщательно спланированная многоходовая провокация или просто акт сумасшествия, Шуленбург дал понять советскому представителю, что он в курсе происшедшего, то есть признал сам факт перелета Гесса в Англию, но какие-либо переговоры по этому поводу вести отказался. Вскоре в Германии будет официально озвучена 3-я из указанных нами версий, самая нелепая. Гесс просто сошел с ума. Его побег и истинные причины его вызвавшей так и останутся одной из неразгаданных тайн Второй мировой войны. С вами был Андрей Светенко.
3: Радио России. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
4: На правах рекламы. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Как снять пелену с глаз и вернуть себе зрение? Ясное зрение после 50 – это миф или реальность? Как вы уже поняли, сегодня наша программа будет посвящена зрению, ведь ни для кого не секрет, что после 50 зрение садится. Так как этого избежать? И какие на сегодняшний день есть способы? Обо всем этом мы поговорим с нашим гостем, экспертом по разработкам новых технологий Олегом Михайловичем Берковичем. Олег Михайлович, здравствуйте.
5: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые слушатели. Перед тем, как мы начнем, давайте я все-таки назову наши реквизиты. ООО «Продекс», ОГРН 122-730-00-36-55, юридический адрес город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. И все-таки для начала давайте разберемся, а почему ухудшается зрение? Недавно медики открыли, что 90% проблем со зрением происходит только по одной причине – недостаточной микроциркуляции крови и глазных жидкостей – ангиопатии. И в наше время она есть практически у всех. Особенно это касается людей в возрасте и с диабетом. У них, понимаете, глазные протоки и кровеносные сосуды глаз вдобавок еще и забиваются. И в результате глаза получают мало питания, зато загрязняются избытком токсинов. Это как, ну, скажем образно говоря, чистое проточное озеро превращается в гнилое застойное болото, где и лягушки не живут. Ну, просто ужас какой-то. Ну,
4: то есть получается, что для восстановления зрения надо только улучшить микроциркуляцию крови и жидкости глаза.
5: Вы верно это подметили. И привести их в норму тоже важно. Сделать, образно говоря, болото проточным, чистым озером.
4: То есть так все просто?
5: К сожалению, нет. По признанию медика, восстановление микроциркуляции глаза с помощью медикаментозной терапии – задача весьма сложная.
4: Но есть же операции, которые в таких случаях помогают.
5: Вы правы. От глаукомы, катаракты операции делают, но это все-таки, знаете, ну, по-живому глаза режут. 100%, ну, просто гарантии нет.
4: Да.
5: Конечно, когда случай запущенный, от операции тут уж, понимаете, не откажешься. А если все проблемы только начинаются? И что, вот так просто сидеть и ждать, пока все не станет совсем плохо? А может, стоит что-то все-таки предпринять?
4: Ну, Олег Михайлович, а какие еще способы на сегодняшний день существуют в современной медицине?
5: С удовольствием расскажу. Нашими российскими учеными был создан аппарат для лечения глаз «Радуга прозрения». Разработан аппарат группы российских ученых во главе с профессором Олегом Павловичем Панковым. Он является доктором медицины, профессор Академии Глазной Академии России. И именно он стоял во главе работ по созданию уникального прибора для коррекции и восстановления зрения, который я сегодня представляю. «Радуга прозрения». Прекрасное название. Это медицинский аппарат, который, ну, просто потрясающе усиливает питание глаза и микроциркуляцию его жидкостей. Он действует на глаз через его радужку. То есть поэтому и назвали его так «Радуга прозрения». Применение офтальмологического аппарата «Радуга прозрения» показано при заболеваниях. Будьте внимательны, это важно. Начальная катаракта, открытоугольная глаукома, то есть повышенное внутриглазное давление, частичная атрофия зрительного нерва, далее дистрофия сетчатки и возрастная дистрофия сетчатки, близорукость, дальнозоркость, спазм аккомодации, это ложная близорукость, амблиопия, синдром ленивого глаза, косоглазие, астигматизм, компьютерная болезнь глаз. Все подробности о приборе можно узнать прямо сейчас по телефону горячей бесплатной линии 8 800 777 2533. Я повторяю, 8 800 777 2533. И хочу еще добавить, что мы являемся официальными представителями производителя. Это значит, что цена минимальная. Звоните 8 800 777-2533.
4: Ну, список вот этот действительно впечатляет, а за счет чего аппарат лечит?
5: А вот это вопрос очень важный. Медицинский аппарат «Радуга прозрения» – это устройство в виде очков со встроенными напротив зрачков тройными квантовыми светодиодными излучателями. Они выбраны на основе медицинских исследований. Начнем с синего излучения. Оно снимает боли, воспаление, восстанавливает работу гипофиза, то есть помогает нормализовать гормональный фон. Вы, наверное, помните, а может быть, вы еще не застали, а я вот помню, как в детстве нос прогревали синие лампы. Она, кстати, у меня до сих пор дома лежит.
4: Нет, конечно, помню.
5: Помните, прекрасно, свет неспроста был именно синим. Идем далее. Зеленое излучение, оно крайне полезно глазам. Именно к этой длине волны У глаза максимальная чувствительность. Это излучение. Оно улучшает микроциркуляцию крови и других жидкостей в ткани глаза, выравнивает кровоток по обоим глазам, улучшает, в конце концов, состояние и тонус капилляров и сосудов, улучшает состояние нервных волокон глаза, снимает спазм мышц аккомодации глаза, помогает при близорукости, снимает отеки. И, наконец, красное излучение с определенной длиной волны активирует перенос электронов в митохондриях. Ну, это такие энергетические станции тканей. А значит, эти ткани получают дополнительную энергию для восстановления. Они как бы молодеют.
4: Олег Михайлович, давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, обо всех показаниях, о методе эксплуатации можно расспросить специалистов уже прямо сейчас по бесплатному телефону 8 800 770 7-25-33, 8-800-777-25-33. Бесплатная консультация и скидки в течение часа. А подскажите, каким образом восстанавливается глазная жидкость?
5: Ну, давайте разберемся и с этим вопросом. Как вы помните, главное восстановление работы глаза – обеспечить отличную микроциркуляцию крови и глазной жидкости. Вы, наверное, уже поняли, да?
4: Да, да, да.
5: Вот эта-то задача и стояла перед аппаратом «Радуга прозрения». Просто и сложно одновременно. Все дело в импульсах излучателей. При вспышке света зрачок глаза мгновенно сужается, при темноте, наоборот, расширяется. А за счет чего это происходит? За счет работы особых круговых целлярных мышц радужной оболочки. И если правильно, повторяю, правильно подобрать свет, силу и длительность вспышек и темноты, то мы получим пульсирующую работу этих круговых мышц глаза. И эта пульсация начнет работать как помповый насос по перекачке крови и глазных жидкостей. Потрясающе просто по идее, да? И очень сложно в подборе параметров пульсации, выборе длин волн, их сочетания и времени воздействия. Недаром работы медиков шли около четверти века, представляете?
4: Но как... это вообще очень интересные вещи вы рассказываете.
5: Конечно, конечно. При этом может выравниваться и увеличиваться сила аккомодационных мышц, отвечающих за фокусировку изображения на сетчатке, и также может улучшиться острота зрения.
4: То есть близорукость и дальнозоркость могут немножко снизиться.
5: Совершенно верно, вы правильно поняли тему разговора. И может способствовать снижению и близорукости, и дальнозоркости, как вы сказали. А еще радуга прозрения влияет на зрительный нерв и способствует зрительному восприятию. Успейте, друзья, позвонить и приобрести аппарат по старым ценам. Количество, повторяю, ограничено. 8 800 777 2533. 8 800 777 77-25-33. Не стесняйтесь, звоните и задавайте все вопросы, которые вас волнуют. Звонок абсолютно бесплатный.
4: Олег Михайлович, а ну кому бы вы порекомендовали использовать прибор «Радуга прозрения»?
5: Вы знаете, друзья, очки профессора Панкова «Радуга прозрения» являются феноменальным аппаратом для лечения глаз без всякого преувеличения. Он особенно полезен при возрастных изменениях, катаракте, глаукоме и ангиопатии сетчатки, в том числе при артериальной гипертензии и сахарном диабете. А еще «Радуга прозрения» просто необходима людям с высокими нагрузками на зрение. А их сейчас очень много. Это офисные работники, водители, педагоги, программисты, студенты. Большая очень аудитория. Вот так просто, удобно, можно и нужно помочь своему зрению и зрению близких. Ведь аппарат не таблетки, он может использоваться и несколькими людьми. И лучше не терять времени. С годами зрение качественнее не становится, и сами по себе глаза лучше видеть не станут. Так помогите, друзья, своим глазам. Звоните прямо сейчас, и ваши глаза скоро скажут вам спасибо. Напоминаю, номер телефона 8 800 777 2533. 8 800 777 2533. Звонок бесплатный. Позвоните, и консультанты прямо в эту минуту ответят на все ваши вопросы. Доставка по всей России. 8 800 777-2533.
4: Я предлагаю еще раз для всех наших радиослушателей повторить, при каких проблемах может помочь справиться радуга прозрения.
5: Конечно, с удовольствием. У него очень широкий спектр применения. Чаще всего радугу прозрения используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия сетчатки, возрастная дальнозоркость, близорукость, атрофия зрительного нерва, астигматизм, миопия, в том числе прогрессирующая, косоглазие, детоксикация, диабетическая ретинопатия и другие. Но кроме перечисленных мной заболеваний, его можно использовать для профилактики, а это тоже важно, согласитесь?
6: Да, конечно.
5: Например, вот, ну вот людям, которые подолгу работают за компьютером, даже просто для снятия элементарного напряжения и усталости глаз, и, как я уже говорил, пользоваться и может вся семья, что очень удобно.
6: Олег Михайлович, наша программа подходит к концу. Я хочу задать заключительный вопрос. Сколько времени занимает сеанс? И, возможно, может быть, вы что-то еще хотели бы дополнить и рассказать нашим слушателям?
5: А требует это всего 3 минуты в день. Когда я говорю, вы знаете, что достаточно 3 минут в день, многие спрашивают, а такое вообще возможно? Или вы тоже?
6: Конечно, да.
5: Вопрос
6: да, да.
5: такой. Конечно. Тысячи людей уже сделали это. Всего-то нужно надеть аппарат, который сделан в форме очков, и нажать кнопку. Просто справится каждый. И вы тоже, друзья. Достаточно проводить процедуру один раз в день по 1-3 минуты. Благодаря правильно подобранным по свету, силе и длительности световым вспышкам, ваш зрачок будет сокращаться и расширяться. Ну, вы знаете, что-то похожее на массаж. А это значит, круговые мышцы глаза начнут наконец-то работать, как насос, скажем так, перекачивая кровь и глазные жидкости. Усилится кровообращение, активизируется лимфодренаж, улучшится микроциркуляция в сетчатке и прочих тканях глаза. Друзья, и все это, как я уже говорил, за 3 минуты, ну представляете? А как вы помните, в начале программы мы говорили, что именно нарушение кровообращения – главная причина всех бед. Для людей с синдромом сухого глаза, им страдает 60% населения в мире, это особенно актуально.
6: Олег Михайлович, спасибо вам большое за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел его записать. Напомню, номер абсолютно бесплатный. 8 800 777 25 33. 8 800 777 25 33. Берегите себя. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Радио России. История. Радио России «Орел». Реклама.
7: Росгвардия приглашает жителей Орла и области в возрасте от 18 до 55 лет на военную службу по контракту в новых регионах России. Росгвардия гарантирует высокий уровень денежного довольствия от 200 тысяч рублей, единовременные выплаты, премии, ежемесячные надбавки, полный пакет социальных льгот, обеспечение служебным жильем, обмундированием, возможность получить и реализовать военную ипотеку, лечение и отдых в ведомственных, медицинских и оздоровительных учреждениях, дополнительные льготы для участников специальной военной операции. 8 920 813 20 20. 8 920 825 86 25.
8: Орловские участники СВО могут получить электронное удостоверение ветерана боевых действий. Удостоверение представляет собой единый носитель информации, который объединяет в себе функции обычного удостоверения ветерана боевых действий, социальной и банковской карты. Оно позволит владельцам в беззаявительном порядке получать выплаты по линии Минобороны России, федеральные и региональные выплаты. Внедрение пластиковой карты не отменяет удостоверение ветерана боевых действий на бумажном бланке, а лишь дополняет его. Подробную информацию можно получить по телефону горячей линии 117 и на сайте Минобороны РФ.
9: Гарантирует сверхдоход? Это признак мошенничества. Прежде чем доверить свои деньги финансовой организации, проверьте, есть ли у нее лицензия Банка России на сайте cbr.ru.
3: Радио России. Главная радиостанция страны. Первое широкоформатное радио. Радио на любой вкус. Радио России. На 102,3 FM в Орле. Реклама. Московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
10: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Россиянин, готовивший теракт против судей в Тамбове, осужден на 22 года. Владимир Путин поздравил коллектив ВГТРК с 35-летним юбилеем. И россиянам хантеровирус не угрожает. Все подробности далее. Россиянин, которому украинские спецслужбы поручили совершить теракты против судей в Тамбове, осужден на 22 года. Об этом сообщила ФСБ. По данным ведомства, Алексей Милосердов после начала спецоперации регулярно посещал различные проукраинские интернет-ресурсы, в том числе сайты националистических организаций. И в 2024 году через мессенджер Telegram был завербован украинскими спецслужбами для совершения террористических актов в отношении членов Тамбовского

0: областного и арбитражного судов с использованием самодельных взрывных устройств. Противоправная деятельность злоумышленника была своевременно выявлена и пресечена. При задержании у него были изъяты 2 взрывных устройства и телефон, на котором сохранилась переписка с украинским куратором, говорится в сообщении. Помимо лишения свободы, фигуранту назначен штраф в размере 1 000 000 рублей. Подразделения западной группировки войск за сутки уничтожили 17 наземных робототехнических комплексов, 77 тяжелых беспилотников и также 29 БПЛА самолетного типа. Подробности рассказал начальник пресс-центра группировки Леонид Шаров.
1: Подразделения группировки войск «Запад» в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции нанесли поражение формированием 3 механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Пристен, Подлиман и Дружелюбовка Харьковской области. Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 29 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 77 тяжелых боевых квадрокоптеров противника. Общевойсковыми подразделениями группировки войск «Запад», в том числе расчетами беспилотных систем, уничтожены более 100 военнослужащих, 21 автомобиль, самоходная артиллерийская установка «Богдана» и 17 наземных робототехнических комплексов. Кроме того, скрыты и уничтожены 48 пунктов управления беспилотной авиацией и 2 станции спутниковой связи «Старлинг» противника.
0: Расчет реактивной системы залпового огня «Град» группировки войск «Центр» уничтожил скопление пехоты ВСУ с расстояния более 18 километров на Добропольском направлении СВО. Зеленский может столкнуться с серьезными проблемами на пути Украины в Евросоюз из-за коррупционного скандала вокруг бывшего главы его офиса Андрея Ермака. Об этом пишет Associated Press. По данным издания, дело об отмывании многомиллионных сумм, в котором тот фигурирует, стало одним из самых громких коррупционных скандалов в окружении Зеленского с начала военного конфликта. Расследование крайне неприятно для руководителя киевской администрации, который добивается вступления своей страны в Евросоюз. Союз, говорится в материале. Напомню, украинские следователи считают Ермака участником организованной схемы по отмыванию 460 миллионов гривен, то есть 10,5 миллионов долларов. По версии правоохранителей, деньги проводили через проект строительства элитных домов в Киевской области. Владимир Путин поздравил коллектив ВГТРК с 35-летним юбилеем. Как отметил президент, за прошедшие годы Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания объединила сплоченную команду талантливых журналистов. Она по праву считается одним из крупнейших российских и глобальных медиахолдингов. Президент особо отметил, что сегодня в центре внимания компании боевая работа участников спецоперации, восстановление мирной жизни в Донбассе и Новороссии. Убежден, что высочайшая компетентность и ответственность перед многомиллионной аудиторией позволят вам и впредь успешно трудиться, достигать поставленных целей, говорится в тексте телеграммы, опубликованной на сайте Кремля. 35 лет назад, 13 мая 1991 года, телезрители впервые увидели выпуск информационной программы «Вести». Этот день стал началом истории ВГТРК. А выпускники подмосковных школ, которые сдадут ЕГЭ на 100 баллов сразу по 2 или более предметам, получат единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Об этом сообщил РИА Новости председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. Помимо поощрения отличившихся ребят, регион предусмотрел и вознаграждение для их наставников. Педагоги, которые подготовят 2 и более выпускников с максимальным результатом, получат по 150 тысяч. Как уточнил парламентарий, в прошлом году сразу 31 школьник из Московской области набрал высший балл по 2 или более дисциплинам, причем 2 из них стали обладателями 300 баллов, а еще 29 – 200. Сейчас школьники активно готовятся к основному периоду, который стартует 1 июня и продлится до 9 июля. Пожар на Вернисажской улице на востоке Москвы не затронул расположенный рядом Измайловский Кремль и бункер Сталина. Об этом сообщили в оперативных службах. ЧП произошло ночью. Площадь пожара, которую уже удалось потушить, выросла до 3000 квадратных метров. А на площади 2500 квадратов обрушилась крыша. Пострадавших нет. Измайловский Кремль – музейно-развлекательный, стилизованный под русское зодчество комплекс, построенный в 1998-2007 годах на территории усадьбы Измайлова. Бункер Сталина в Измайлове – это уникальный подземный комплекс, построенный в 1930-40-х годах как запасной командный пункт Верховного главнокомандующего на случай войны. Хантавирус, вспышка которого возникла на круизном лайнере «Хондиус», не угрожает россиянам. Он давно изучен. Об этом ТАСС рассказал академик РАН и

0: Ляг больше подходит под принципы игры главного тренера ПСЖ Луиса Энрике. Три российских теннисиста пробились в четвертьфинал турнира серии «Мастерс», который проходит в Риме. Даниил Медведев нанес поражение аргентинцу Тьяго Агустину Тиранте. Андрей Рублев был сильнее Николоза Басилашвили из Грузии, а Карен Хачанов обыграл хорвата Дину Прижмича. Там же, в столице Италии, на женском теннисном турнире категории 1000 Мира Андреева в четвертьфинале уступила американке Кори Гауф. Это были новости спорта.
1: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Реклама на Радио России.
3: Сегодня в Мурманске плюс 12-14 градусов и кратковременные дожди. В Архангельске без осадков плюс 17-19 градусов. В Петрозаводске плюс 15-17 градусов, небольшой дождь. В Вологде плюс 19-21, кратковременные дожди. В Великом Новгороде плюс 23-25, вечером кратковременные дожди. В Калининграде кратковременные осадки плюс 10-12 градусов. В Кирове дожди плюс 17-19, в Уфе и Оренбурге без осадков плюс 24-26. В Санкт-Петербурге кратковременные дожди плюс 21-23, в Москве дожди, возможно, гроза, плюс 20-22. Сейчас столица плюс 15, облачно, ветер восточный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: всей души с Вадимом Тихомировым.
1: Он удивительно обаятельный, проницательный, надежный и очень смешливый. Наверное, именно поэтому негодяи, которых он играет в кино, в его исполнении такие настоящие и, честно говоря, привлекательные. Глаз не оторвать. Я от всей души в нашу студию приветствую актера театра и кино Анатолия Кота.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. А что-то улыбаетесь-то?
2: Ну, я не ожидал, что мы начнем нашу беседу с таких комплиментов каких-то в мой адрес, поэтому заулыбался.
1: Но прежде чем начнем наш откровенный разговор, несколько уточняющих вопросов. Это правда, что ваши родители при рождении ждали девочку?
2: Да, папа хотел, чтобы родилась девочка. Тогда ж не было аппаратов, какой уже пол будет у ребенка, когда он еще находится в утробе матери. Вот, а у отца было два сына старших, дочка родилась, и он подумал, вот сейчас. Сейчас мама беременна, родит дочку. И все, будет у меня два сына и две дочки.
1: Комплект.
2: И комплект полный. А тут бац, и я. Как-то немножко он, да, подрастроился, по-моему, тогда.
1: Ну и что, и после этого еще?
2: Ну, а после этого еще сестра родилась, да.
1: Понятно, хорошо. Это правда, что в детстве вы попали в милицию за опыты с селитрой и магнием?
2: Да, откуда вы знаете? Да, было дело такое. У меня же старшие братья, они меня учили магний точить напильником, чтобы он не заискрился. Так. Чтобы горочка была. Да, селитру мы делали ракетки. Да, мы делали бомбочки такие, взрывпакеты так называемые. Шалили братья мои, и я вместе с ними. Они убежали, а я был мелкий, не успел.
1: А что вы подзорвали?
2: Да ничего, взрывпакет, такая плотная бумага берется, намешивается там, не будем рассказывать, намешивается.
1: Да.
2: Ну, просто бросаешь громкий хлопок, вот и все.
1: А куда вы бросили-то его?
2: Просто куда-то, где нету людей.
1: А милиция откуда взялась?
2: Ну, это всегда такой вопрос, откуда она берется вдруг.
1: Это да, это я с вами согласен. Хорошо. Это правда, что даже удары по голове учебником по математике, который носила ваша одноклассница, не помогли вам освоить эту науку?
2: Ничего себе, откуда вы все знаете? Да, было такое дело. Я вдруг, ну, 10 класс, последний класс, и надо было сдавать госэкзамены, среди которых была и математика, в которой я вообще очень плохо разбирался. И моя одноклассница Соня Лившиц сказала, что я тебя подготовлю. Ну, я готовился, пытался. Там было не только удары учебником алгебры по голове. Она не кормила меня. Мама делала бутерброды, она говорит, вот выучишь теорему там какую-нибудь, тогда там бутерброд, там чай тогда нальем. Ну и психануло, видно, однажды, что я так

0: Такой тупица в математике. Да, было. Ну, я уже боюсь дальше, какие вопросы еще вы мне зададите.
1: Да не, ну что вы прекратите. И напоследок, это правда, что на роль министра обороны России в фильме «Небо» вас лично утверждал Сергей Шойгу?
0: Если честно, ну, мне так сказали, что отправляли пробы. Во-первых, заказчиком этого фильма было Министерство обороны России. Ура. Соответственно, наверняка, я не знаю, ну, мне так сказали, вот.
1: А кто еще был в кастинге?
0: Не знаю, мы обычно не знаем. Потом, может быть, как-то к нам кто-нибудь там, режиссер, если подружимся, рассказывает, кто еще был в кастинге.
1: Но, в принципе, роль удалась.
0: Спасибо большое. Ну, я пытался, готовился, купил книжку Сергея, прочитал ее, смотрел его интервью разные.
1: То есть погружались в образ?
0: Ну, смотрел, да, как он себя ведет, как разговаривает, что у него внутри, понять хотелось это благодаря книге. Разговаривал с его коллегами, благо у меня есть люди в министерстве.
1: Ну, да-да-да.
0: Ну, спрашивал, ну, интересовался, просто интересовался, да. Если есть такая возможность подготовиться к роли человека, который вот есть живой, то
1: А потом не встречались с ним? Нет, вот так?
0: Нет, так не пересекались, нет.
1: Ну что же, поехали. Итак, значит, детство было радостным, но тяжелым.
0: Да нет, я не сказал бы тяжелым. Прекрасное у меня детство было.
1: Ну, конечно, донашивали вещи за старших братьев.
0: Ну, а это нормально.
1: Ну, в принципе, да.
0: И какая разница там, слушайте, это нормально было. Это вот сейчас как там какие-то мемы бывают, там, ребенок мечтает о новом айфоне, там, каком-нибудь, о новом телефоне. Я мечтал, что у меня вот ручка была такая, чтобы там красненькая и синенькая выскакивала. Вот это мечта была, а вы говорите, новый телефон.
1: А когда первый раз Толик купил себе костюм?
0: Костюм не помню. Я помню, где-то лет 14 было он мне, лет 14, да. Я тогда осознанно пошел летом работать к тете в Витебской области на завод. Такой населенный пункт Ушачий. Там тетя работала, короче, на заводе замдиректора или директором, я уже не помню так на тот момент, где производится напиток. Ну, Буратино, Дюшес, вот это все. И я стоял на ленте, на аппарате, который наклейки клеит. Mm-hmm. Вот. И тогда заработал первые деньги. Мама сказала тогда: Толя, ну купи хоть что-нибудь такого, часы купи, что-нибудь такое, чтобы запомнилось, потому что это твоя первая зарплата. Вот я помню, это мама так сказала, а что я купил на первую зарплату, я не помню. Надо было часы купить, наверное.
1: А, наверное, много лимонада выпили?
0: Очень много, очень много. Ну, это было просто тогда лимонад, который льется просто, можно сказать, рекой, вот, и ты там работаешь, и ты имеешь доступ просто вот много, да.
1: А я так понимаю, что Толя был, конечно, мальчик дерзкий.
0: Ну, не очень, но мог.
1: Ну, да, старшие братья, наверное, Ванечка и Игорь тебя постоянно мучили под зарплату.
0: Ну, было, они же военные, а я дерзил. Он говорит, ты кому дерзишь? Я взводом уже командую, а ты тут, сопляк, дерзишь мне. Ну, да.
1: Но, мне кажется, самый веский аргумент все-таки был ремень отца.
0: Ремень, поводок собаки, да, у нас поводок был, я его, мы нашалим, бывало. Но, ну, правда, вот отец приходит с работы, уставший, дома четверо детей, он приходит, а там...
1: Да пятеро уже.
0: Ну, там, да, пятеро, там стекло вечно, стекла почему-то вылетали в межкомнатных дверях, что-нибудь разбито, что-нибудь сломано, этот младший плачет, старшие говорят, что они не виноваты. Ну, он иногда без разбора говорит, все, остановитесь все, получите все, потому что нет сил уже разбираться с вами.
1: А как ты думаешь, вообще вот пороть детей, это педагогично? Ну, только честно.
0: Простите, я считаю, что да, можно. Немножко.
1: А как же так? При таких строгих братьях, при таком отце ты носил длинные волосы в школе. Как тебе
0: ужас,
1: не стыдно было?
0: Ужас,
1: так
0: ужас.
1: Так что, огрызался?
0: Да, ну это вот юношеское такое вот высебячивание такое какое-то было. Да, я носил, папа, как слепая ходишь, ну, зрение плохое, а я нашел, как у Джона Леннона, очки круглые, тогда с оправой, ну, конец 80-х, достать такую оправу, это было нереально, и чтобы стекла с диоптриями, чтобы они были такими задымленными такими, ну, как у короче, так он говорит, как кот Базилио ходишь, батя говорил мне.
1: Так.
0: Вот, ну, я ходил, потлаты, да, волосы до плеч, вызывали к директору, говорили, постричься. А я с гордостью доставал дневник и сказал, где правила ученика прописаны, говорил, покажите мне, где там указано хоть слово о длине волос мальчиков.
1: Ух, ничего
0: ну,
1: себе.
0: Ну, покажите мне, пожалуйста. Ну, дерзил, хотя учился плохо, ужасно. Ну, поэтому и пошел оканчивать школу, конечно. Театральную школу, театральному клубу, которая только первая появилась вот в Минске, и я в нее попал.
1: И напоследок скажи, ведь ты же был дохлый.
0: Очень я был худой. Реально очень худой. Болезненно худой. Ну, просто вот такая... Ну, а у меня отец такой вот худой был, что и мама рассказывает, что когда они только поженились, приехали в Минск снимать комнату...
1: Его потеряли.
0: Нет, его не хотели... Хозяйка не хотела заселять, боялась, что он болен туберкулезом, такой худой был папа. Да. И мама задалась целью раскормить его. И у нее получилось. Вот. Но я пошел в отца в юные годы и был очень худой. Мне было... Еще какой-то зеленый какой-то был. Никакого не составляло труда прийти, так вот, сделать грустную мину и сказать, вы знаете, я так плохо себя чувствую. Можно я пойду домой? Сочковал я безбожно. Ужас просто.
1: А не приставали местные хулиганы? Знаешь, когда шкет идет, так и хочется ему навалять.
0: С чего это вдруг? Я и сам мог навалять. Слушайте, это было... Ну да, стрёмное время такое было. Это же было время, когда... Когда район на район, улица на улицу.
1: Да, это
0: когда
1: было
0: ты
1: дело.
0: С какой улицы, ты с какого района, это иди сюда. Ну, было такое. Деревни могли спросить у тебя на дискотеке.
1: И что, и ты дрался?
0: Дрался ужасно. В деревне вообще ужасно дрались. И кольями, и цепями, и...
1: Это в белорусском Полесье?
0: Ну, не в Полесье, а в Гродненской области. Ну, все, 90-е годы, конец 80-х, тогда что... Ну, ты с какого района? Это же было всегда.
1: Ну, да.
0: Ну, все же уже смотрели себя. Теперь фильм этот, как его... Слово пацана.
1: Да, слово пацана, да.
0: Вы же уже все знаете, что... Да, так и было.
1: Понятно. Ну что же, Анатолий Кот, тогда переходим к вашей творческой деятельности.
0: Мне так хорошо в детстве сейчас было.
1: А еще ничего, и в юности тоже неплохо было. А почему ты не поступил в Щукинское училище?
0: Ну, я не знаю, не хватило, волновался ужасно. Я больше никогда в жизни так не волновался, как тогда.
1: Да ладно.
0: Да, у меня... Ну, только что не описывался, простите.
1: А что ты читал?
0: Я не помню уже.
1: Ну да, от волнения.
0: И у меня колени тряслись. Просто я стоял и чувствовал, как у меня трясутся колени, и я ужасно.
1: А почему нельзя
0: так,
1: было...
0: Так хотел.
1: Да, почему нельзя было годик подождать и потом опять поступать?
0: А можно было, я...
1: Ты же хотел в Щукинское?
0: Я очень хотел в Щукинское. Я думал... Потому что надо было идти в армию тогда, если я не поступлю.
1: Как не стыдно.
0: Не стыдно. Надо было, я хотел быть артистом, и я им стал.
1: Да.
0: А кто хотел стать военным, как мои братья, они стали военными, и слава богу. Вот, я к тому, что я поступил, а потом и думал, что поеду там на следующий год поступать, или,
1: ну, да.
0: Или переведусь. А тут развалился Советский Союз, и поэтому уже...
1: другое государство.
0: Да, и уже было невозможно поехать перевестись, и ну, как-то так все пошло, поехало.
1: Слушай, а у тебя же была сокурсница Юлия Высоцкая, она же была россиянка.
0: Да, да. Ну, это было советское время, когда она поступила еще при советском, в советское время.
1: То есть, получается, что она была россиянка, училась в Минске,
0: да.
1: Потом все развалилось.
0: Да.
1: И надо было получать гражданство?
0: Я не помню, получила Юля гражданство или нет, но ее брали в театр, ей нужна была как минимум прописка.
1: А, это смешная история.
0: Да,
1: как эффективный брак.
0: Да, да, да.
1: Эффективный, я бы сказал, брак.
0: Фиктивный, да.
1: Да. А скажи мне, а Юля тебя как-то благодарила за то, что она получила минскую прописку? Ну, смотри, ты поставил свое имя. Ты, в общем-то, просто проявил такой джентльменский поступок, совершил.
0: Мы дружим, как, я не знаю, как друзья должны.
1: Ну, я не знаю, например, прийти к Андрону и сказать...
0: Ну, проставиться там, ну, было.
1: А, ну, вот было, хотя бы проставиться. Я просто думаю, что ты на правах родственника, по идее, должен принимать участие в любой постановке Андрона Кончаловского. Теперь по нынешним временам.
0: Наоборот, вы что? Мы же... Ну, да ладно, перестаньте. Я не люблю эту тему, правда. Не знаю,
1: нет,
0: там, кто кому чего должен.
1: Да
0: там...
1: Нет, это же я в шутку, потому что на самом деле...
0: Я понимаю.
1: Вот. Я просто хорошо знаю Юлю. Вот она очень милая, очаровательная женщина. И даже Андрона Кончаловского. Как это не парадоксально. И меня, конечно, очень поражает эта пара, потому что она такая классная и очень талантливая. Я думаю, как все талантливые люди вот так вокруг друг друга крутятся и вертятся. И ты в том числе.
0: Да, спасибо.
1: Не за что. Скажи мне, а как дочки?
0: Ой.
1: Да. Особенно та, которая на лошадке катается.
0: Ну, начнем со старшей, потому что
1: да,
0: старшая,
1: хорошо, хорошо,
0: старшая
1: да,
0: уже да. закончила...
1: Старшая
0: курс.
1: У нас Алиса.
0: Алиса закончила третий курс.
1: У кого учится?
0: В ГИКе у Сергея Витальевича Безрукова.
1: Ого!
0: Вот, уже... Вот она только вчера сдала мастерство актерское. Написала «Папа, я сдала». Прислала фотографию. Не мог я... всегда стараюсь прийти посмотреть ее спектакль. Ну, не спектакль, эти экзамены по актерскому мастерству. Но вчера у меня был съемочный день, и не сложилось.
1: Слушай, ну ничего, талантливая девка. Ой, простите,
0: дай
1: девушка.
0: Дай бог, надеюсь, все ну, и снимается уже, и играет, и в театре у Сергея там тоже какие-то роли в театре небольшие есть. И, ну,
1: конечно, девушка видна, честно говоря.
0: Очень-очень волнительно. Хочется же, чтобы было лучше, чем я.
1: Я понимаю. А вдруг она бабац и замуж выйдет?
0: Да.
1: Заметьте, я это сказал.
0: Ну, значит, бабац и замуж выйдет.
1: Да?
0: Да.
1: То есть ты готов уже практически к этому?
0: Слушай, на самом деле, надеюсь, Алиса не услышит, плохая эта профессия, для, особенно для женщины, для девушки. Трудная она. Как это не ругнуться, скотская.
1: Да так оно и есть.
0: Продажная. Я ее отговаривал, долго отговаривал.
1: Отговаривал?
0: Долго отговаривал. Говорит, доченька, пойди лучше в продюсеры. Папа стареет, а ты будешь станешь продюсером, будешь снимать кино, и папа будешь снимать, и ты будешь работать. Потому что продюсер, он же может все. Он и как режиссер может быть, и сам себя снимать, и...
1: Да все что угодно.
0: Да все что угодно.
1: И деньги опять-таки.
0: И опять-таки деньги другие. Нет, Костя сказал, вот Константин Юрьевич.
1: Хабенский.
0: Да, я говорю, ну вот, говорю, а младшая на Новый год участвовала в рождественском концерте. Приехали домой и сказала, ну все, я хочу быть теперь актрисой.
1: Ариночка.
0: Да, Ариночка. Я говорю, Костя, а что, ну вот теперь, ну что, теперь и младшая хочет актрисой стать. Он говорит, Толя, если вот у нас не получалось, там у тебя, у меня, потому что мои дети тоже хотят, чтобы становиться актрисами. Потому что, ну, если у родителей получается, они видят это, значит...
1: Они видят успех, да.
0: Да, значит, а что ты хотел? Значит, будут актрисами. Вот, ну да, а старшую я отговаривал. Ну, младшую я еще надеюсь, Арина.
1: Ну да.
0: Это у нее в 7 пятниц пока, но становление идет. Она и тем хочет стать, и тем, и спортсменом, и конники, и врачом.
1: Лошадку купила себе.
0: И лошадки
1: себе.
0: Живую.
1: Скопила? Да.
0: Нет, копим.
1: А,
0: копим.
1: Да что, серьезно?
0: Дело в том, что дело-то не в накоплении купить лошадь. Ну да, хорошую там скакуна еще.
1: Сколько там? 3 миллиона, по-моему.
0: Ну, разные цены есть. Да? Я мониторил, короче, можно, да, я интересовался.
1: И дешевле кобылку купить, да?
0: Но когда я узнал, сколько стоит содержание,
1: там, да.
0: Вот содержание, это дороже, чем купить кобылку. И я понял, что а работа у меня нестабильная.
1: Ну, то есть
0: заработок у меня нестабильный. И поэтому я сказал, блин, себе я не смогу такое пока позволить.
1: Ты Арине объяснил на пальцах? Хотя у тебя с математикой плохо, что...
0: С математикой плохо.
1: Да, что невозможно пока, Ариночка, купить там лошадку.
0: Ну, да, выше головы не прыгнешь.
1: Это точно. А что лучше, работать на сцене в театре или в кино перед камерой? Где, как говорится, плевок получается более протяжный и лучший?
0: Это считается одной профессией актерской. Но существование, на самом деле, в кадре отличается, нежели существование актера на сцене. И поэтому... Какую я больше люблю, что лучше.
1: У тебя и там получается.
0: Ну, слава богу. Ну, это как... Ну, это, я не знаю, как и с микрофоном работают артисты. Ну, то есть,
1: ну, да.
0: В студии там начитывают. Это тоже другое. Другая профессия тоже. Как бы одна и та же, но другая. Вот. И мне нравится. Мне нравится и с голосом работать. Мне нравится всегда было записывать и документальные фильмы, даже простые рекламные ролики. Мне всегда... В этом какое-то тоже творчество есть. Надо, ну, и понять, что хочет от тебя заказчик. Это тоже какой-то контакт, как с режиссером.
1: А ну, ты ведь знаешь, да,
0: что... Озвучивал фильмы там. Мне тоже это нравилось всегда.
1: А ведь ты знаешь, что голос – это продолжение души нашей.
0: Да?
1: Да.
0: Это потому, что на радио работаете, вы придумали себе такую отмазку.
1: Нет. Почему? Я на телевидении работаю. Я просто знаю о том, что на самом деле, если душа поганка, не будет у тебя никогда хорошего голоса. А скажи мне, а как сохранить в этом мире себя, свою душу, естественно, свой голос? Как не... Хотел сказать слово нехорошее, но как вот не с...
0: У поляков есть такое слово.
1: Да.
0: Не скурвиться.
1: Вот. Заметьте, не я это сказал.
0: Но оно, по-моему, не ругательно.
1: Не ругательно, нет.
0: Тяжело. А с годами понимаешь, что это еще тяжелее. Знаете, вот я приехал, когда в Германию, мне терять было нечего. Ну, правда, кроме своих цепей.
1: А, кстати, почему ты так вдруг резко соскочил?
0: А потом я понял, что я не реализуюсь там никогда. А я хотел реализоваться как артист. Ну, мне будут предлагать вечно какие-то маленькие роли, эпизоды совсем какие-то мелкие. И искать, там, ну, там, правда, надо рыть землю, чтобы найти себе работу. Вот, по профессии.
1: А можно жить на немецкую зарплату? Ту артисту.
0: Можно.
1: Да?
0: Можно. Не роскошно, но можно. Да. У меня другое было разочарование. Так как у меня была рабочая виза, я иностранец, у меня, оказывается, очень большое удержание государством идет налогов больше. Платил больше налогов, чем другие артисты, которые нежели местные. А я не знал этого. Я получил первую зарплату, сполз по стене, заплакал и подумал. Я же хотел уехать после первого контракта на своей машине.
1: Конечно.
0: Все уже рассчитал. Мне сказали,
1: Volkswagen какая... или что?
0: Ну, что-нибудь, да. Я уже рассчитал все. Представил, сколько я, значит, контракт там, значит, на 9 месяцев, там, ну, значит, я буду, получается, только-то, столько-то.
1: Ну, да.
0: Да, все уже распределил. Жрать буду поменьше, да, не надо. Вот, и... А тут бац, еще меньше получаю в два раза, там сколько-то 51%, что-то какой-то там что-то такое, жесткий был, удар под дых был, неожиданно.
1: А скажи мне, иногда проезжаю мимо Белорусского вокзала, не думаешь, а может быть вернуться, пока не поздно?
0: Поздно. Раньше, да, ну, часто, да просто даже приезжал на Белорусский вокзал. Ну, нет, часто встречал друзей, гостей, провожал кого-то, какие-то передачки передавали там, так как теперь как-то все ушло. Передачки передают самолетами.
1: Ну, да.
0: Из других уже концов необъятной. Нет, уехать уже нет.
1: Еще один маленький вопрос, который меня волнует больше всего. И ты же, оказывается, парень предприимчивый. Ты же работал на Радио Рокс, правильно?
0: Да.
1: Зарабатывал там деньги.
0: Да.
1: А не хочешь сейчас, например, организовать свою антрепризу, свое театральное дело?
0: Нет, не умею я это. Я плохо считаю, не умею организовывать.
1: Это я уже понял, да.
0: Я, то есть, многие вот мои коллеги-артисты становятся режиссерами. Правда, не мое. Не хочу. Вот нет такого желания, понимаете.
1: И режиссером не хочешь стать?
0: Нет, не хочу. И организовывать ничего не хочу. Я хочу играть.
1: А вот ты ленивый.
0: Я ленивый. Так, значит, это...
1: Ну, да.
0: Это наш двигатель. Нет, я правда, я хочу, вот я построил маленькие домики в лесу, я хочу приезжать в лес, что-то делать своими руками, перебирать блесна, уезжать на рыбалку.
1: Это успокаивает.
0: Я этот движ рыбацкий очень люблю, но сейчас просто какой-то, не вынимая, работаю.
1: Ну, так это хорошо.
0: Наверное, да, но уже не в 52.
1: Да ладно, жизнь только начинается. Как ты попал в сериал «Солдаты»?
0: Ну, благодаря Леониду Куприда.
1: А, это вот...
0: Благодаря ему...
1: Сценаристу.
0: Слушайте, если хватит времени, это реально какая-то... Ну, вот мистика, не мистика, называйте, как хотите. Метро Новослободская. Я только пришел в театр Кармена Борисовича.
1: То есть ты только приехал в Москву?
0: Я только приехал в Москву. Работы у меня, съемок никаких. Ролей еще в театре тоже сильно Армен Борисович не дает, не видит меня еще. И я еду в метро Новослободская, очень большой эскалатор, и поднимается. Я уже не помню, кто спускался, кто поднимался. Не помню. По-моему, я спускался, а Леня поднимался. Леня, так на эскалаторах разъезжаемся. Он: о, Толя, Леня, привет. Он говорит: поднимайся. Говорит: давай, я поднимусь. Я поднялся, он говорит: слушай, я же «Солдаты» пишу. Я говорю: ну, я знаю, что ты «Солдаты» пишешь. Так вот, там Рома Мадянов выходит из сериала «Царство небесное», прекрасный артист. Рома Мадянов попросил его вывести, и нам нужен какой-то нехороший человек.
1: А, понятно.
0: Вот, я, говорит,
1: на замену, да?
0: Да, я, говорит, пишу образ один, там, Шкалина, там, особиста, и представляю тебя. А у меня вышло, только-только вышло «На безымянной высоте», где я сыграл капитана НКВД. Говорит, вот пишу его и тебя представляю. Слушай, сходи на пробы. Пойдешь, ну, ты, говорит, пойдешь на пробы? Он просит меня еще. Пойдешь на пробы? Я говорю, конечно, Леня. Говорит, ну все, тогда обменялись телефонами. Мы давно до этого не виделись, обменялись телефонами.
1: Че, прям так?
0: Да, и все, и меня позвали на пробы, утвердили. Видно, ну, Леня сказал, что он пишет под меня. И все, и так я оказался.
1: И ты стал работать?
0: В «Солдатах», да.
1: Играть особисто начало?
0: Да.
1: А, неприятный типок был, конечно.
0: Потом он исправился. Спасибо. Да. Леня поработал над образом и сказал, что будем его исправлять.
1: А скажи мне, а то, что вот уходят коллеги, Слава Гришкин шел, и Рома Данов, и многие другие.
0: Слава.
1: А больно вообще, когда вдруг еще вчера ходили, смеялись, рассказывали анекдоты, вдруг этого человека нет?
0: Больно, но это наша всех участь такая, нас всех это ждет. Я не знаю, вот тут... Да нет, вчера просто на смену ехал, и у нас там объект один был на улице, а спа-центр, а чтобы к нему проехать, надо было проехать мимо кладбища. Что-то и вы тут заговорили про кладбище. Это к чему? Не нравятся мне эти ваши...
1: Хорошо. А когда пришел к вере?
0: Ну, я крещен с детства, но тогда это было советское время. Было.
1: Ты же пионером был.
0: Очень был пионером, комсомольцем был. Ну, как-то, наверное, благодаря больше старшей сестре. Она как бы у нас за это отвечает. Вот. Год так конкретно не помню. Ну, так постепенно, да. Постепенно, да.
1: То есть Бог есть.
0: Да.
1: Это хорошо. А с рыбной ловлей как?
0: С рыбной ловлей.
1: Ловится большая и маленькая?
0: Ой... Прямо на больное. Да хочется всю весну, сейчас я не выезжал. Плакать хочется, правда.
1: А рыбе хорошо?
0: Да я отпускаю ее, я же помощник. Я поймал, отпусти, я же почти спортсмен.
1: Да ладно?
0: Да ладно, я КМС в прошлом году выполнил, когда позапрошлым. Ой, позапрошлым.
1: Даже так?
0: Да, я говорю в прошлом.
1: А вот этого большого палтуса, который ты поймал в Норвегии, тоже отпустили?
0: Нет, палтусок на этих соревнованиях, к сожалению, приходится забирать, потому что его...
1: К сожалению.
0: Нет, но есть разные соревнования. Есть соревнования, где приходится рыбу забирать. Приходится ее... Большинство соревнований это поймал, отпусти. Даже тот же пал лодочный проходит, да. Там же у них эти... Господи, как эти боксы называются? Я забыл это слово правильно. Куда они запускают... Поймали рыбу, то там щуку, судака, они... Опускают в эти боксы, где кислород, все...
1: Прямо аквариум, да?
0: Да, да, они привозят, они на взвешивание приезжают, рыбаки приезжают на взвешивание с живой рыбой, они взвешивают, и тут же взвесили и отпустили. Просто палтуса этого, зараза, на 60 килограмм живого не затащишь. Ну, это... можно затащить, да. Ну, да. Можно подтащить его, попытаться набросить петлю на хвост, ну... Но там по-другому все это.
1: А скажи мне, а что тебя все время подвигает на работу? Это желание быть все время в центре, в тонусе или просто деньги?
0: Я открою вам тайну. В театре платят немного. Очень немного.
1: Даже в МХТ?
0: Даже, к сожалению, в МХТ.
1: Как же жить дальше?
0: Ну, так же, как и жили.
1: Весело, да?
0: Весело. Нет, я к тому, что я шел в эту профессию, зная, что артисты мало получают в театре. И просто в кино, слава богу, платят.
1: Да, это хорошо. И скажи, пожалуйста, Анатолий Кот, ну вот каждый раз, когда ты соглашаешься на роль какого-то негодяя, ну не хочешь сказать «доколе», ведь ты удивительно обаятельный, привлекательный, классный чел.
0: Ну, видно, эта камера не передает. Будем в жизни передавать. Да нет, доколе... Да доколе будут предлагать, доколе, дотоле будем играть. Ну, так сложилось. Я, да, сетовал по этому поводу, да, переживал какое-то время. Ну, ты даже и не сильно-то и переживал.
1: Ну, приспящу, да.
0: Да, кто-то же должен этих, как Андрей Панин говорил, ну, кто-то же должен этих мерзавцев играть.
1: Дорогой Анатолий Кот, у нас осталось ровно 1 минута времени. А скажи что-то нашим слушателям.
0: Я так люблю жизнь во всех ее проявлениях. Она такая классная, и даже когда подбрасывает всякие штуки, значит, не просто так подбрасывает. Что я хотел бы всем пожелать, своим самым близким людям и радиослушателям, это прежде всего здоровье. Как это не банально, но если вы можете поберечь себя, поберегите.
1: Друзья, это был Анатолий Кот, а я от себя добавлю, что не зря я тебя сравнил с Владиславом Дворжецким, который сыграл капитана Немо. Вот мне кажется, что есть и что-то такое глубинное, романтичное и героическое. И, надеюсь, режиссеры это наконец-то разглядят. Спасибо за этот откровенный разговор.
0: Всего доброго.
1: Счастливо.
2: От всей души. С Вадимом Тихомировым. Полную версию программы слушайте по субботам в 8 вечера по московскому времени после новостей. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Просвещение. Скажем так. С Александром Хабургаевым.
3: Язык определенной преступной среды – дело не новое. Наверняка он был всегда и везде. У немцев, к слову сказать, воровской язык известен с средневековья аж с 13-го столетия, а у англичан – с 16 века, ну, фактически со времен Шекспира, и назывался «Rogers Language». Французский воровской язык назывался «арго», и это слово стало лингвистическим термином. У нас в старину преступный жаргон назывался «музыкой». Ну, кому-то слух наверняка такая музыка ласкала. А потом «феня». Почему «феня»? Фенями в старину называли бродячих торговцев. Они-то, видимо, и придумали свой язык, непонятный для чужого уха.
2: Скажем так.
3: Здравствуйте, с вами Александр Хабургаев. И сегодня поговорим о языке мошенников. А в гостях у нас член Союза криминалистов и криминологов, доктор юридических наук и доктор филологических наук, заведующая кафедрой криминалистики Московского государственного юридического университета имени Кутафина Елена Игоревна Галяшина. Здравствуйте, Елена Игоревна.
4: Здравствуйте, уважаемые слушатели.
3: Елена Игоревна, ну что, вот прямо вот уже формируется такой вот язык мошенников?
4: Вы знаете, конечно, мы можем говорить о том, что мошенники говорят на особом языке, но если бы они говорили на каком-то своем специфическом языке, который мы с вами не понимаем, то вряд ли бы они достигали тех эффективных средств отъема денежных средств, которые сегодня существуют.
3: Логично.
4: Это язык, наш русский язык, но приемы речевые, которые используют мошенники, конечно, меняются. По телефону, когда мошенник звонит и не видит человека, которого он пытается соблазнить, конечно, очень важно поговорить так, чтобы человек, ну, я употреблю сейчас такое разговорное выражение, повелся на уловки мошенников, и поэтому у них свои приемы с этими
3: мошенниками. Я бы сказал, да?
4: Не только убедительность. Самое главное, это вот именно высокая степень манипулятивного воздействия, когда эти мошенники умудряются втереться в доверие и заставить делать человека, который совершенно вроде бы обладает и критическим мышлением, и грамотный, но в то же время как робот выполняет все то, что ему говорят мошенники, при том даже не соображает, что он делает, и только потом, когда все деньги он отдает, он вдруг прозревает и говорит, что я находился в каком-то трансе. И это все достигается только путем языка, потому что ведь мошенник не видит своего собеседника, но убеждает его, во-первых, не прерывать разговор, а во-вторых, совершить то, что нужно. И здесь я бы хотела обратить внимание на некоторые тактические аспекты. И, конечно, люди уже не ведутся на слезливые крики о том, что ваш сын сбил человека, мама, перешли мне срочно 100 рублей, у меня деньги кончились. Уже люди достаточно в этом плане более-менее осведомлены, и, соответственно, мошенники тоже свои меняют тактические приемы. Первый момент – это зачин разговора. Человек всегда реагирует на то имя, с которым к нему обращаются. И если вы послушаете те разговоры, которые мошенники ведут с многими людьми, то они, конечно, это имя употребляют многократно, стараясь использовать это имя как некое такое вот путеводное средство, которое не позволяет вам уйти от контакта.
5: Елена Игоревна, вот я здесь можно сделать такую ставочку? Мне просто очень часто приходилось работать, ну, там, то с оператором, то с каким-то там режиссером, которого я вижу первый раз. И я всегда делал так. Я подходил к нему и говорю: ребят, как моего оператора зовут? Володя. А, спасибо. Все, поздоровались. Здрасте, здрасте. Начинаем работу. Я говорю: так, Володя, вот здесь... И все, он твой. То есть он сам не представился, но откуда он знает, как меня зовут? Я не знаю, что у него проносится в этой голове, но с ним уже можно делать все, что угодно.
4: Да, вот это очень правильный подход. Действительно, имя – это тот мостик, который позволяет установить первый контакт. Если меня называют Елена Игоревна, здравствуйте, Елена Игоревна, я начинаю думать, что, может быть, человек действительно хочет пообщаться со мной по какому-то деловому вопросу. Я не сбрасываю его сразу со счетов. Я не могу себе позволить, например, роскошь не отвечать на незнакомые звонки, потому что звонят многие люди, которые хотят по делу со мной пообщаться. Я человек достаточно публичный, и мне приходится отвечать на звонки с номеров, которые иногда даже имеют иностранное происхождение, хотя мы понимаем, что часто это тоже может быть некой уловкой мошенников путем подменных номеров. Они используют
5: любой
4: номер. Да. А вот если мне говорят: «Алён, привет! Давно не виделись. Я вот тебе решил позвонить, мне твой телефон дал Константин, да, Костя, вот он встретился мне вчера, и вот я начинаю судорожно вспоминать, так, кто такой Константин, если меня называют Алёной, значит, это человек близкий, это знающий меня.
5: И слышала ли я этот голос раньше, да?
4: Вот это даже голос раньше может и не вспоминаться на уровне сознательного восприятия, потому что наш мозг, к сожалению, относится к этому очень провокативно. Мы, если что, что-то знакомое слово, какое-то имя слышим, то мы и подстраиваемся под него. Ну, это тот прием, по которому работают все пародисты. Mm-hmm. Они плохо пародируют. Но если хоть что-то мы находим похожее, то наш мозг быстренько говорит: о, это вот, да, достраивает. Соответственно, наш также мозг, и когда мошенники звонят, то точно так же начинает подстраиваться под тот образ или вот тот имидж, который нам интересен.
2: Скажем так.
4: Зачин разговора, он очень важен, потому что мошенникам важно, чтобы вы его не сбросили. Потому что как только вы попадаетесь вот на эту удочку и продолжаете общаться, включаются следующие механизмы удержания. Они такие же точно, как в маркетинге. Угу. То есть привлечь внимание, удержать внимание и заставить сделать то, что нужно для того, чтобы достичь нужного результата.
5: Елена Игоревна, и здесь, наверное, применяется та методика, которая на их языке называется «грузить базаром». Да? То есть надо говорить, говорить, говорить, говорить, напирать на человека, говорить ведь постоянно главное, чтобы у него не было минуты задуматься.
4: Совершенно верно. То есть вот здесь вот, во-первых, вы правильно говорите, надо очень много давать сразу информации и быстро представляться, чтобы человек не мог даже задуматься о том, действительно ли это тот человек, который представляется, это социологическая служба, или это какой-то исследовательский центр, или это специальное, ну, не предприятие, а организация, которая занимается какими-то исследованиями, может быть, вам интересно. Но самое главное, что здесь действительно надо употреблять много слов, которые непонятные. Вот здесь еще второй тоже вот такой вот очень важный языковой прием – это употребление много сложных, технических, непонятных терминов, которые именно грузят мозг человека, и он их не знает. И ему кажется, что это кто-то действительно серьезный, потому что мошенник не будет говорить такими умными словами, как, например, там, пролонгирование работы вашего устройства.
5: Ну вот смотрите, можно вот, подводя итог, обозначить несколько моментов, таких вот рэперные точки, как теперь модно говорить, которые должны человека насторожить и сразу вот дать такой ключик к пониманию, с кем ты имеешь дело.
4: Первое, вы должны понять, что от вас хотят. Зачем вам звонят? Почему вдруг вы стали интересны для какого-то такого высокопоставленного человека, который вдруг вам решил на вас обратить внимание и позвонить, еще если предлагают видеосвязь включить, чтобы он и видеоизображением своим мог убедить вас в том, что это действительно тот человек, с кем вы говорите. Угу. То есть это вот первый прием, это излишняя акцентуация на каких-то авторитетах и на приемах доверия. Второе, это напугать. То есть вообще вот все мошенники работают на эмоциональном волне. То есть вот если вас пытаются ограничить по времени, что надо срочно, только сейчас, и вот через 10 минут будет поздно. То есть вот самое главное не поддаваться вот на вот этот прием ограничения по времени, который не дает вам возможность принять решение. И еще очень важно, чтобы вы обратили внимание, что все мошенники ограничивают вас с точки зрения общения с другими людьми. То есть никому не говорить, только для вас, только вы. Вот конфиденциально. Mm-hmm. Если кто-то третий сейчас присутствует, это значит, может, нарушение конфиденциальности. И ни в коем случае не прерывать разговор. Через 5 минут, если вы перезвоните, все разрушится, все будет поздно. То есть это напугать, заставить эмоционировать и, соответственно, на фоне эмоций отключить критическое мышление, а дальше с вами уже можно делать все, что хотите, потому что вы уже не можете оценивать это здраво.
5: Спасибо вам огромное, Елена Игоревна, потому что это очень сейчас важный совет. Вот в наше время, когда мошенники вербального жанра расцветают пышным цветом. Ну и, наверное, можно добавить только одно. Знаете что? Можно сделать проще. Сказать, извините, сейчас не могу говорить, перезвоните мне через 15 минут. И за это время просто немножко поразмышлять, подумать, и я думаю, что это будет полезно, да?
4: И самое главное, сами не перезванивайте, потому что, да, ни в коем случае.
5: Ну что ж, спасибо вам большое. Я напомню, что сегодня с нами была член Союза криминалистов и криминологов, доктор юридических наук, доктор филологических наук, заведующая кафедрой криминалистики Московского государственного юридического университета имени Кутафина Елена Игоревна Голяшина. Всего доброго и до скорой встречи в эфире.
2: Скажем так, с Александром Хабургаевым.
6: 19 и 20 мая на сцене театра «Геликон Опера» состоятся показы авторского проекта «Мистерия», премьера балета Большого театра России Игоря Цвирко. В программе три одноактных балета с участием знаменитых артистов Большого театра. «Мистерия» – это история о греческой богине бессмертия. Воспоминания о неразделенной любви и ожившее полотно Врубелевского «Демона». 12+.
2: Информационное сотрудничество 8-495-739-30-23. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Возрастное ограничение 0+.
7: На правах рекламы.
8: ООО «Здраволайф», 127-018, город Москва, улица Сущевский вал, дом 5, строение 3, этаж 3, кабинет 5. ОГРН 119-774-616-68-48.
9: Здравствуйте, дорогие друзья. Рад, что вы с нами, и обещаю массу хороших новостей. А самая главная новость такова. Масло удивительной Таволги триумфально возвращается в наш обиход. На самом деле, новостью в строгом смысле слова это назвать нельзя. Все-таки таволга известна людям более 400 лет. Точнее будет сказать, что масло таволги – это новое, которое на деле является хорошо забытым старым. Прежде таволгу называли средством от 40 недугов и травой жизни. Сейчас мы чаще обращаемся к синтетическим средствам, а природа тихо отошла в сторонку. Не пора ли вновь позвать ее в наши дома и сердца на помощь себе и близким? Моя гостья согласно кивает. Алла Михайловна точно знает, что пора.
7: День добрый, уважаемые радиослушатели. Желаю всем добра и хорошего самочувствия. Природа создала невероятное растение – таволга, иначе ее называют лобазник. Давайте начнем с нее. Вспомним, как ее прежде применяли и почему так чтили. Друзья, таволга способна принести благо буквально каждой клеточке организма. Таким не разбрасываются.
9: Я согласен, тем более, что люди интересуются ею.
7: Хочу зачитать отрывок из одного письма. Вот послушайте, пожалуйста, что пишет Марина из города Сарова Нижегородской области. Помню, у бабушки была присказка: «Таволга-лобазник для души и тела праздник». Мне кажется, она от всего ею спасалась, да еще и как обыкновенный чай заваривала для профилактики. Я подсмеивалась, спрашивала: «Для профилактики чего, бабуль?» А она серьезно так отвечала: «Да всего, милая, всего». Тогда для меня это звучало забавно, но чем старше я становлюсь, тем чаще вспоминаю бабулины слова. Она у меня почти до 97 лет дожила и до последнего дня пол сама мыла, никому другому не позволяла. Да без швабры, согнувшись пополам, и в лес по грибы летом уходила на полдня. А мне, например, всего 62. А до бабушкиного самочувствия, как до луны. В чем бабушкин секрет? Неужели таволга ее держала, так сказать, стержнем была?
9: Интригующее письмо. А как бы вы его прокомментировали, Алла Михайловна?
7: Вы знаете, а очень просто. Сплошь и рядом люди преклонного возраста жалуются на давление, густую кровь. И львиная доля неурядиц с сердцем и сосудами связана как раз с этим. Сердцу бывает тяжело качать густую кровь. Она медленно бегает по организму и может слипаться в тромбы. А теперь внимание. Таволга содержит гликозид галтерин. Вот он помогает разжижать кровь и корректировать давление. Это первое. А второе. Таволга может похвастаться на редкость сбалансированной подборкой витаминов и микроэлементов с общеукрепляющими антиоксидантными действиями. Недаром его именовали «травой жизни», как уже было сказано. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. 8 800 301 12 12. И еще одна важная информация. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, и 6 мы вам дарим. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
9: Вот и возможная разгадка секрета бабушки из Сарова.
7: Антиоксиданты тормозили процессы старения. Это лишь малая часть тех благ, которыми нас могут одарить компоненты масла таволги.
9: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. А я бы хотел вернуться к истории бабушки нашей слушательницы из Сарова. Насколько я знаю, таволга содержит в числе прочих успокаивающие компоненты, правильно?
7: Да, нервотрепка и лишнее напряжение едва ли способны продлить кому-то жизнь, а вот укоротить... запросто. Поэтому всем, кто чувствует себя беспокойно, тревожится по всякому поводу, компоненты таволги, конечно, могут быть очень кстати. Просто включите в рацион замечательное масло таволги и, как говорится, почувствуйте разницу. Именно масло. Масло таволги, поскольку в масляной субстанции полезные вещества сохраняются в первозданной активной форме. Это замечательный природный консервант.
9: А за что сегодня ценится масло таволги? Мы упомянули о тех его компонентах, которые готовы порадовать сердце, сосуды и нервную систему, но ведь это далеко не все дары таволги.
7: Вот в письме, которое я недавно зачитала, говорилось, что таволга-лобазник для души и тела праздник. А я бы добавила и для желудка праздник. Во-первых, потому что богата дубильными веществами, которые хорошо влияют на желудочно-кишечный тракт и печень. Друзья, вся польза этого дивного дара природы – таволги – травы жизни, средства от 40 недугов, как говорили в старину, сосредоточено в живом масле. Его стоит попробовать хотя бы потому, что компоненты таволги ответственно работают с давлением и тромбами, снижают густоту крови и разгружают сердце. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. И помните, все, кто дозвонится в течение 20 минут при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, и еще 6 мы вам дарим. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
9: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Спешите, количество комплектов ограничено.
7: Вообще, я бы сказала, что для людей старше 50, вот лучше масло таволги, пожалуй, и не придумаешь. Потому что кроме сердечно-сосудистых компонентов, тут есть вещества для коррекции сахара крови, есть успокаивающие и есть противовоспалительные. Они работают в связке с болеутоляющими. Это важно при неурядицах с суставами и спиной. Друзья, верьте природе и природным средствам. Включайте в рацион удивительное масло таволги. Будет не только полезно, но и невероятно вкусно.
9: Алла Михайловна, а могут ли масло таволги использовать те наши слушатели, кому особое внимание приходится уделять здоровью и состоянию суставов, позвоночника, опорно-двигательного аппарата?
7: Конечно. В масле таволги содержится огромное количество компонентов, действующих в самых разных направлениях. Поэтому тем, кто хочет позаботиться о здоровье спины, суставов, переоценить пользу масла, таволги невозможно. Ну и, наконец, в масле таволги имеется внушительная подборка витаминов и микроэлементов, как я уже говорила, общего укрепляющего профиля. Сил мало, пей масло. Так написала нам в письме одна наша давняя поклонница масла таволги из крошечного сибирского городка. Вот там все в семье пили и пьют масло таволги и живут себе. А мы все жалуемся на то, на сё. Друзья, просто доверьтесь маслу таволги. Считайте, что ваш пароль к новой жизни – масло таволги. Включайте его в рацион и открывайте новую счастливую страничку судьбы.
9: Отличный жизненный девиз, кстати. Сил мало, пей масло.
7: Да, да, но не абы какое масло, а потрясающее масло таволги. Кладезь пользы для сердца, сосудов, органов пищеварения, печени и нервной системы. И верный помощник для суставов.
9: Все это масло таволги.
7: Да, это масло таволги, о котором я бы хотела сказать вот еще какую немаловажную вещь. Это растительное сырье, которым лечились деды и прадеды, которое давно стало своим кровным. Оно и есть то, что принято именовать мать природа. Это забота, понятная организму на генном уровне. Так вот, таволга как раз из тех целебных растений, которые можно назвать добрыми соседями и заботливыми друзьями. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонится в течение 20 минут при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете и еще 6 в подарок. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Каждый из нас способен найти среди компонентов таволги свой. Я уже говорила, в каких случаях компоненты таволги могут оказаться очень и очень полезными.
9: Да, мы помним, они способны поддержать сосуды, сердце, органы пищеварения, печень, суставы, поработать с давлением и уровнем сахара в крови.
7: Именно так. В природе мало однозначных вещей, только для того-то или того-то. Природа, вы знаете, щедра и многопланова. И среди лучших ее творений есть восхитительный масляный экстракт таволги, чьи компоненты способны оказать комплексную помощь организму. Ну, на эту тему можно говорить бесконечно, а времени, как я понимаю, у нас уже, к сожалению, не так много. Я еще раз хочу повторить номер телефона 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, такой комплект, и 6 вы получаете в подарок. 8 800 301 12 12. Количество комплектов ограничено.
9: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Ну что ж, а мы тем временем подошли к финишной черте. Как ни жаль, передача заканчивается. Хочу пожелать всем новых чудесных открытий.
7: А я хочу добавить, что таким открытием готово стать благословенное масло Таволги. Друзья, не стесняйтесь, звоните на бесплатную горячую линию. Специалисты расскажут вам о нем много такого, от чего крылья вырастают даже у тех, кто давно потерял надежду. Уверена, у вас отпадут всякие сомнения на тему, брать или не брать масло Таволги. Конечно, надо брать его на вооружение, потому что жизнь одна, и если можно сделать ее лучше, грех не воспользоваться таким шансом. 8 800 301 12 12.
9: Всего доброго, здоровья, сил и долголетия всем нам. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Спешите, количество комплектов ограничено.
2: Радио России. Мы так торопимся жить, что... Радио России «Орел». Реклама.
10: Уроки безопасности. Совместный проект Радио Россия «Орел» и поискового отряда «Лиза Алерт».
11: Не ходите в большие торговые центры с детьми в предпраздничные и праздничные дни. Там всегда много людей и легко потерять ребенка. Если пошли, одевайте ребенка ярко. Так его будет проще заметить и труднее потерять. Хорошо видно одежду ярко-зеленого, голубого и красного цветов. Плохо – черного, серого и темно-синего. Позаботьтесь о том, чтобы ребенок поскорее нашелся. Пусть у него будет план действий и вся нужная информация. Телефоны родных, имена и фамилии, домашний адрес. Эту информацию можно распечатать заранее и положить в карманы ребенку. Объясните ребенку, если ты потерялся, оставайся там, где находишься. Родители ищут детей, а не наоборот.
2: «21 век. Мгновенная передача информации. Развитие высоких технологий и новые виды мошенничества. Чтобы не попасться на удочку телефонных злоумышленников, вымогающих деньги сообщениями с просьбой срочно перевести по той или иной причине средства на указанные в послании номер, не принимайте необдуманных решений. Телефонные мошенники обычно присылают послания с кодом операторов мобильной связи другого региона, никогда не подписываются и просят положить деньги на совершенно незнакомый вам номер. Будьте бдительны, не спешите расставаться с деньгами». Реклама. Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
12: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. В Тамбове мужчину приговорили к 22 годам за подготовку терактов против судей. В Кремле назвали действующим приглашение Путина Трампу посетить Москву. И в МВД рассказали о схеме мошенников с покупкой сервера для заработка. Все подробности далее. Россиянина, готовившего теракты против судей, приговорили к 22 годам заключения. Как сообщили в ФСБ, осужденный стал посещать украинские националистические сайты вскоре после начала спецоперации. В 24 году его завербовали через мессенджер Telegram спецслужбы Украины. Ему поручили взорвать членов Тамбовского областного и арбитражного судов. Об этом рассказал сам задержанный.
13: стал посещать сайты террористических организаций, вступил в переписку с представителем украинских спецслужб. В марте этого года было предложено взорвать Тамбовский областной суд и арбитражный суд Тамбовской области. Я согласился это сделать, после чего забрал из тайника на территории Московской области два взрывных устройства и подготовил их согласно представленной им инструкции. В момент, когда я подготавливал установку СВО в городе Тамбове, я был задержан сотрудниками ФСБ России.
12: ФСБ своевременно пресекла подготовку к терактам. При задержании у осужденного нашли две самодельные бомбы, а в телефоне переписку с куратором. Помимо лишения свободы, фигуранту назначили штраф в 1 000 000 рублей. Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил коллектив телеканала «Россия», входящего в состав ВГТРК, с 35-летием и подчеркнул, что за эти годы телеканал вписал немало ярких страниц в историю отечественного телевидения. Первый выпуск программы «Вести» вышел в эфир 13 мая 1991 года в 17:00. Ведущей 10-минутной программы стала Светлана Сорокина. Премьер-министр отметил, что за прошедшие годы телеканал вписал немало ярких страниц в историю отечественного телевидения, а ранее коллектив ВГТРК поздравил президент Владимир Путин. Он отметил, что за прошедшие годы Всероссийская государственная телекомпания по праву считается одним из крупнейших российских и глобальных медиахолдингов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что приглашение Владимира Путина главе Белого дома Дональду Трампу посетить Россию еще в силе. Накануне Трамп допустил такую возможность в текущем году в рамках усилий по разрешению украинского конфликта. Однако заявил, что в настоящее время не достиг единого понимания с Путиным по Донбассу. Российский лидер пригласил американского коллегу приехать в Россию во время саммита в Анкоридже в прошлом году. Ранее Песков сообщил РИА Новости, что визита американского президента в Россию сейчас нет на повестке дня. Соединенные Штаты планируют восстановить северные потоки и выкупить их у европейцев за бесценок, чтобы впоследствии диктовать собственные цены на газ. Об этом заявил глава МИДа Сергей Лавров в интервью к телеканалу RT Индия.
14: Я упоминал военно-техническое сотрудничество. Обороноспособность Индии – это та тоже сфера наших отношений, где у нас практически нет никаких секретов перед индийскими друзьями. Я упоминал, что когда Индия стала независимой, долгие годы Запад вообще не хотел взаимодействовать в этой сфере. А потом, когда стал проявлять заинтересованность в поставках вооружений в Индию, то делал это всегда с оглядкой на какие-то свои секреты. У нас секретов практически нет с индийскими коллегами.
12: Я напомню, 26 сентября 2022 года на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» был совершен беспрецедентный теракт, в результате которого из 4 трубопроводов системы уцелела только одна нитка. Российский экспортный газопровод, проходящий по дну Балтийского моря, так и не успели ввести в эксплуатацию. Российские власти не раз заявляли, что причастные к расследованию стороны всячески пытаются препятствовать его проведению. В МВД рассказали о схеме мошенников с покупкой якобы дешевого сервера для заработка. В рекламе обещают доход в 50-100 тысяч рублей в месяц, мгновенные выплаты на карту или криптовалюту и полное отсутствие рисков. Для этого предлагается в специальном боте купить якобы дешевый сервер, затем передать доступ к другому боту, который якобы подключит мощности к майнингу или вычислениям для нейросетей. Ведомства подчеркнули, что никакого гарантированного заработка нет. Деньги просто уходят организаторам схемы, а обещанные доходы существуют только на скриншотах и в интерфейсе бота. Правоохранители отметили, что в одном из ботов перед покупкой несуществующих мощностей предлагают пополнить баланс для стабильной оплаты, а это классический признак мошенничества. Потепление расширяет зоны обитания комаров, включая потенциально опасный для России азиатский тигровый вид. Эти насекомые могут переносить такие болезни, как лихорадка, денге, чикунгунья и вирус Зика. Об этом рассказал ТАСС доктор биологических наук Тверского государственного университета Андрей Зиновьев. По его словам, пока для нашей страны это сценарий будущего, но игнорировать его нельзя. Ключевыми факторами противодействия рискам остаются система эпиднадзора, мониторинг популяции насекомых и готовность медицины. Ну а самый надежный подход к защите – комбинация репеллентов, защитной одежды и физических барьерок, сеток, фумигаторов. А в выходные в Москве ожидаются ливневые дожди и грозы. Об этом сообщили в центре погоды ФОБОС. При этом потепление в столице достигнет пика. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов. По данным метеорологов, в городе вплоть до конца рабочей недели будет 20-23 градуса. А в субботу-воскресенье, когда облаков станет меньше, температура повысится до 23-25. Единственный минус такой погоды – это повышенная вероятность ливней и гроз, рассказали метеорологи. Французские

0: полузащитника Монако Манеса Аклиуша. Однако, по мнению французских журналистов, Кисляк больше подходит под принципы игры главного тренера ПСЖ Луиса Энрике. Хоккейный «Трактор» объявил об уходе с поста главного тренера Евгения Корешкова. Специалист вошел в штаб челябинского клуба в ноябре прошлого года, а в декабре он стал рулевым «Трактора». Под руководством Корешкова команда одержала 18 побед в 32 матчах и вылетела из Кубка Гагарина в первом раунде. Федерация хоккея России выдвинула кандидатуру генерального директора организации Дмитрия Курбатова в Совет Международной Федерации Хоккея. Выборы пройдут в октябре. С 2021 года членом Совета Международной Федерации Хоккея от России был специальный представитель ФХР по международным делам Павел Буре. Сборная России по тхэквондо не сможет принять участие в чемпионате Европы, так как никто из спортсменов не получил въездные визы в Германию. Турнир проходит в Мюнхене с 11 по 14 мая. На чемпионат Европы по тхэквондо было заявлено 16 российских атлетов. Три российских теннисиста пробились в четвертьфинал турнира серии «Мастерс», который проходит в Риме. Даниил Медведев нанес поражение аргентинцу Тьяго Агустину Тиранте. Андрей Рублев был сильнее Николоза Басилашвили из Грузии, а Карен Хачанов обыграл хорвата Дина Прижмича. Это были новости спорта.
1: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
2: Погода. Сегодня в Ялте плюс 18-20 градусов и кратковременные дожди. В Симферополе плюс 19-21 градус дожди. В Севастополе дожди плюс 17-19 градусов. Во Владикавказе плюс 21-23 дожди и грозы. В Нальчике грозовые дожди плюс 22-24. В Ставрополе грозовые дожди плюс 21-23. В Сочи дожди с грозами плюс 19-21 градус. В Туле и Воронеже без осадков плюс 23-25. В Санкт-Петербурге кратковременные дожди плюс 21-23 градуса. В Москве кратковременные дожди, гроза плюс 20-22. Сейчас столица плюс 16, без осадков, ветер юго-восточный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: «Вести Орел».
1: Основные темы к этому часу. Телевизионные вести отмечают 35-летие. Заместитель руководителя Регдепартамента здравоохранения награжден медалью Министерства обороны. И в Орле проведут Кубок будущих чемпионов. Подробности далее. 35 лет назад вышли в эфир «Вести». 13 мая 1991 года телезрители нашей страны впервые увидели выпуск этой информационной программы. И это были не просто новости, это был старт совершенно нового телевидения для огромной страны. А этот день стал началом истории Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной кампании. Сегодня ВГТРК – это огромный медиахолдинг, который вещает на 11 часовых поясов. Региональные выпуски выходят на 57 языках народов большой страны в почти 90 филиалах. Коллектив ВГТРК с 35-летним юбилеем поздравил президент. Владимир Путин отметил, что за прошедшие годы Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания объединила сплоченную команду талантливых журналистов и по праву считается одним из крупнейших российских и глобальных медиахолдингов. С юбилеем коллег поздравляем и мы, Орловский филиал ВГТРК. Заместитель руководителя Департамента здравоохранения Орловской области Михаил Байбаков награжден медалью Министерства обороны. Награда вручена за содействие в решении задач, возложенных на вооруженные силы Российской Федерации в период его службы по контракту. Михаил Байбаков прошел путь от рядового стрелка до исполняющего обязанности командира стрелкового батальона.

0: батальона. В сложный период, когда весь штаб батальона был выведен из строя, Орловец принял командование, продемонстрировал исключительную ответственность и руководящее качество. Благодаря поддержке командования бригады, совета командиров и личного состава батальона, он смог удержать ситуацию и выполнить поставленные боевые задачи, сообщает правительство региона. В период становления нового батальона специального назначения Михаил Байбаков был приведен на должность командира зенитной батареи, а уже в следующем месяце получил повышение до заместителя командира батальона с присвоением звания майор. В ходе спецоперации Михаил Байбаков был ранен. В связи с ходатайством о назначении на руководящую должность в Департамент здравоохранения Орловской области контракт Михаила Байбакова с Министерством обороны приостановлен. Ночью на территории Орловской области уничтожены два БПЛА. Пострадавших и повреждений нет. На местах происшествия работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов. Об этом в соцсетях сообщил губернатор Андрей Клычков. И о происшествиях. В минувшие сутки орловские пожарно-спасательные подразделения выезжали 14 раз, 10 выездов на помощь населению и 4 на срабатывание пожарной сигнализации, контролируемое горение и неподтвержденный вызов. Подробности по телефону сообщила начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Орловской области Наталья Акулова.
1: В 11:22 сотрудники 8-й пожарной части выезжали на улицу Победы в Ливнах, где помогли перенести в квартиру из автомобиля скорой помощи мужчину после госпитализации. В 17:45 сотрудники 2-й пожарно-спасательной части выезжали на Московское шоссе в Орле, где помощь потребовалась 89-летней женщине, которая упала в квартире и не могла встать и открыть дверь. Сотрудники МЧС проникли в квартиру через окно, обнаружили внутри женщину, которой требовалась срочная медицинская помощь. Она была передана медикам. В 19:54 сотрудники областной поисково-спасательной службы выезжали на улицу Черкасскую в Орле, где по просьбе медиков транспортировали в автомобиль скорой помощи женщину для экстренной госпитализации.
0: А сотрудники группы спецработ областной поисково-спасательной службы выезжали в Залегущенский район, где изъяли и уничтожили артснаряд времен Великой Отечественной войны. На финансовое обеспечение государственной программы Орловской области «Развитие физической культуры и спорта» на период 2026-2029 годы предусмотрено выделение свыше 4 миллиардов рублей. В регионе строятся и вводятся в эксплуатацию объекты для массового спорта. Подробности на аппаратном совещании в администрации области сообщила руководитель Департамента физической культуры и спорта Елена Казачкова.
2: В 2026 году продолжено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Орле. Планируемый срок окончания строительства до конца декабря 2026 года. В 2027-2029 годах запланировано строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в поселке городского типа Кромы, Дмитровске и Мценске. Физкультурно-оздоровительные комплексы будут иметь большую значимость для развития спорта в муниципальных образованиях Орловской области. Строительство объектов позволит создать условия для круглогодичных занятий легкой атлетикой, волейболом, мини-футболом, баскетболом, карате. Кроме того, будет решена проблема круглогодичного проведения тестирования по выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
0: На обеспечение условий для подготовки спортивного резерва в рамках регионального проекта «Спорт Орловщины» в 2026-2029 годах предусмотрено свыше 9 миллионов рублей, отметила Елена Казачкова. О других новостях спорта далее.
3: Радио России «Орел». Спорт.
4: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. В Орле завершились всероссийские соревнования по велоспорту. Свое мастерство продемонстрировали около 100 велогонщиков из более чем 10 регионов страны. Финальным этапом стала гонка «Критериум» на 40 километров для старших юношей и 20 километров для младших. Итоги для старшей возрастной категории подвели по итогам многодневки, а также в генеральной классификации. Юных чемпионов по футболу вновь определят в Орле. Наш город примет второй фестиваль юных футболистов «Кубок будущих чемпионов» среди сельских коллективов. Ожидается участие до 300 спортсменов со всего региона. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Сегодня в нашем регионе облачно с прояснениями, днем плюс 20-22 градуса, ветер юго-восточный 3-6 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы 738-739 миллиметров ртутного столба. И прямо сейчас за окном облачно с прояснениями плюс 20 градусов, атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба. И на этом наш выпуск завершен. Встречаемся с вами в 13 часов 45 минут. Ну а далее в нашем эфире Ирина Мельникова.

0: Реклама.
1: Выставка-продажа «Ароматы тайги». Таежные грибы, лесные ягоды, травы и кедровая продукция. С 11 по 23 мая в кинотеатре «Современник».
2: В МНТК имени Федорова на Московской 28А бесплатная диагностика и консультация врача-офтальмолога всем впервые обратившимся. Лечим глаза у калужских офтальмологов. Звоните 42-67-20.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Акция действительна с 4 по 31 мая 2026 года.
5: Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РЭАП, вязальщики схемных жгутов. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии. Подробная информация по телефону 8-910-868-3387.
0: Реклама.
6: Тема дня. То, что вас волнует. То, о чем говорят. То, о чем пишут. Актуальные проблемы. Острые вопросы. Горячие интервью в интерактивной программе «Радио России Орел». Телефон прямого эфира 43 51 87.
7: Добрый день. В студии Ирина Мельникова, за режиссерским пультом Наталья Филиппова. Стихами сегодня представим вам нашу тему. Сказку о Золушке знают все люди. Хочется всем на нее походить. Много менять мы в сюжете не будем, все же найдем, чем бы вас удивить. Такую аннотацию разместили в группе Народного театра «Ювента» накануне премьеры, которая состоялась в апреле. «Наша Золушка» получила название «Новая постановка», и сегодня поговорим о ней с художественным руководителем театра и режиссером Натальей Смоголь. А еще в нашей студии хореограф Дарья Хачунская, она еще и актриса, об этом мы тоже сегодня расскажем, и художник по костюмам Егор Ткаченко. Здравствуйте.
8: Здравствуйте, Ирина.
9: Здравствуйте.
7: Ну, во-первых, конечно, Наталья Николаевна, у вас хочу спросить, почему эта история, не боялись ли вы брать избитую уже отчасти тему?
8: Ну, ничто не ново под луной. Трудно вообще найти что-либо, чего не знает зритель, читатель. И вы знаете, вот эти сюжеты архетипические, они не стареют, потому что приходят новые поколения зрителей, читателей, и хочется им показать незамутненную, никакими, ну, слишком смелыми, новаторскими идеями, не отягощенную концепцию сказки. А потом, вы знаете... Эта идея зрела очень давно у нас, потому что Антон Бушунов, наш актер, наш создатель театра, мастодонт и завлит заодно, он лет 10 назад по музейным надобностям написал несколько сцен, ну, как мы сейчас сказали театральным языком, явлений, где-то 3 штучки для музейных мероприятий. То есть он в связи со сказками Тургенева, Шарля Перро перевел по подстрочнику, и получился такой стихотворный вариант. Он очень долго лежал в столе, а потом почему-то нам захотелось вот этой весной порадовать наших зрителей уже целиковой версией вот этого пробничка. И мы написали с Антоном Бушуновым продолжение и такое перефразирование сказки Шарля Перро.
7: Да, то есть сказка вся идет в стихах. Просто, да. Причем это легкий такой пушкинский слог. А как вы, я так понимаю, вы вдвоем, да, с Антоном Юрьевичем писали? Да. Как вы распределяли? Или вы там редактировали? Как? Мне всегда интересен вот этот момент сотворчества. Как...
8: Ну, во-первых, это 4-стопный дактиль, то есть это 3-сложный размер. Он достаточно удобный для восприятия, он не очень такой короткий. Он менее разговорный, но ни ямб, ни хорей. Вот Золушка, да, мы понимаем, что первый ударный, 2 безударных. И по этой причине вот в первых версиях...
7: Филолог, да, чувствуете у нас здесь в студии?
8: В первых версиях у нас был не мельник, а лесничий. Но пришлось поменять на мельника по той же причине, чтобы ударение урегулировать, как нам нужно. Писали по-разному. Ну, вот, допустим, Антон Юрьевич так от трудов праведных устав идет спать, а я вот подхватываю, сижу, продолжаю, пишу. Некоторые сцены, это легко их заметить, там, где больше юмора и больше анбнжмана, то есть таких переносов, не заканчивается мысль на строке, а переносится на другую строку, любимый прием Бродского. Вот если анбнжман видит и юмор, это значит, Антон Бушунов писал. Если более-менее так классически и ровно, без каких-то особых вот вывертов, то значит я. Ну, а так, конечно, друг другу помогали, идеи подкидывали, перекидывались смс-ками, вот где что написать, там, какую рифму подобрать, какое слово где вставить. Ну, такие вот такие, я считаю, что эвристические были моменты, когда вот так восклицаешь «Эврика», вот пришло что-то в голову, потому что, конечно, когда Антон придумал, что посол будет грибником, потому что, ну, послов очень много, и у Федота Стрельца, вот Филатов, Леонид Филатов прекрасный образ посла делает, и другие, как бы, ну, много послов, то вспомните, Иван Васильевич меняет профессию, да, и когда он грибник, Ильгар Ахатов играет у нас посла и приезжает в такой маниакальной страстью набрать грибов, и за это готов отдать бесплатно алмазы, нефть, газ, мазут, ткани, картошку.
7: С чем богат.
8: С чем богат, да. Вот это, конечно, очень забавно получилось, на мой взгляд. Ну, много забавных моментов. Вот роль совершенно изумительная у Даши, королева такая, бой-баба, вот, ну.
7: Да много вообще актерских находок. А как вы роли распределяете?
8: Ну, скажем так, мы под роли писали слова. Мы уже знали, кто кем будет.
7: А и... выбрать можно, Дарья? Как у вас это было? Вам сказали, что вы будете уже королевой? Или вы могли, право голоса имели?
0: Ну, на самом деле, Наталья Николаевна всегда почему-то так попадает в десятку. У нее нет такого, что она приходит и, мне кажется, не знает, кому будет следующая роль, как будто бы все уже распределено. И самое интересное, что с самого начала у меня были, например, такие роли, которые ты думаешь, ну нет, я бы никогда не сыграла бы эту роль, и я себя никогда в ней не вижу, а в конце ты уже так... Ну, как-то грустно с ней прощаться, как-то уже подружились.
8: Очень мало идут наши спектакли, они бывают до 15 раз не доходят. Мы их кладем на полочку, это уже архив наш.
7: А почему так? Не хочется продлить на следующий сезон?
8: Ну, вы понимаете, мне-то, может быть, и хочется. Угу. Но моим детям хочется играть как можно больше. И поэтому они уже не хотят новый сезон начинать со старого спектакля, понимаете?
7: Новые идеи требуют воплощения.
8: Да, да. Я бы хотела... Знаете, мы этим же... вот этой весной, в апреле, мы затеяли Classic Fest, и мы возродили 3 спектакля. Точнее, один мы уже гоняли, временный пропуск с привлечением комедии Чехова «Вишневый сад». А 2 спектакля мы уже тоже как бы с ними попрощались. Это перформанс «Семь Пушкиных на неделе» и «Фантасмагория во все пределы» по мотивам романа «Доктор Живаго» Пастернака. И вот мы их собрали на одну неделю, такой классик-фест устроили в апреле. И я говорила, вот это сделаем, и хорошо, и хватит. Вы знаете, тут поднялся такой галдеж, вот это такой вот плач по несыгранным ролям. И они сказали, нет, мы очень хотим еще премьеру. Кто-то уходит от нас, кто-то вот еще там какие-то планы будут дальше. Нет, нет, нет, давайте еще сделаем вот так-то. Так что мы, может быть, и хотели бы с Антоном полениться, ничего не ставить, не делать, почивать на лаврах. Но нет, нет, каждый раз они заставят нас что-нибудь искать и придумывать.
7: Ваши мотиваторы, да?
8: Да, да.
7: А вы видео снимаете свои спектакли?
8: Обязательно.
7: Чтобы на память все это оставалось?
8: У нас есть прекрасный видеограф Борис Сергеевич Салищев, наш помощник, друг, прекрасный специалист, профессионал. И у нас вот уже много спектаклей, которые он обессмертил благодаря своему труду.
7: А что делает Золушку интересное для современного поколения, как вы думаете?
8: Ну, надежда на чудо. Мне кажется, тут от поколения, возраста, национальности, профессии вообще это не зависит. Мечта о чуде. И у нас чудо немножечко, оно такое получилось не совсем волшебное. То есть чудо – это просто встреча с принцем. Вот если обратили внимание, то, что Золушка у нас одета очень-очень просто. У нее просто беленькое такое вот романтическое платьице. Никаких кринолинов, никаких вот это стремление к китчу, к какому-то такому вот вычурному, нарядному, к чему-то нелепому, богатому, дорого-богато, да, как говорят в «Орле». Вот это показатель мещанства, вещизма и отрицательных персонажей. Это качество отрицательных персонажей. А Золушка и принц, они выходят просто вот принц белый верх, черный низ, Золушка в этом нежненьком платьице. Это встреча, чудо – это встреча. Вот мы хотим донести вот эту мысль, что главное, отбросив все ненужное от себя, от своего характера, от своих привычек, отбросив, встретить того человека, с которым тебе будет хорошо. Вот это главное чудо. Ну а интересно современному зрителю, во-первых, обилие музыки, песен, танцев, во-вторых, совершенно уникальные костюмы, которые появились у нас благодаря присутствующему здесь Егору Ткаченко, нашему художнику по костюму.
7: Да, много находок действительно в этом спектакле, и мы поговорим и про костюмы, и про хореографию. Ну вот мы поскольку про стихотворную форму начали, я хочу, чтобы наши слушатели немножко погрузились в эту атмосферу. Я была, к счастью, среди зрителей одного из первых показов, и потому подготовила для наших слушателей небольшие фрагменты. Вот один из них мы прямо сейчас послушаем. «Наша Золушка», Народный театр Ювента, пожалуйста.
9: В стареньком платье присяду в камин. Плавил снова, застыла зола. Долго без отдыха гнула я спину. Мыла, месила, таскала, скребла. Мачеха мне не дает передышки. Завтрак подай ей, погладь ей белье. Золушка, имя для серенькой мышки. Золушка, жалкое имя мое. Сестры весь день тоже заняты делом. Меряют шляпки, перчатки, колье. Я ж перепачкана сажей и мелом. Как одиноко мне в этой семье. Солнышко, хватит! Ну-ка, платье почисти! Мы едем на бал!
10: Принца заела! Ужасная скука! Если не женится, будет скандал!
9: Спятил ты, старый! Ведь это ж столица! Там без тебя разберутся, поверь! Нам приглашение по почте от принца сунули утром сегодня под дверь.
10: Так и живу, от скандала до ссоры. Что не скажу, затыкают мне рот. Только и слышишь упреки, укоры. С самой женитьбы, которую ж год.
9: Быть нашим дочкам событием бала. Принц опьянеет от их красоты.
10: Кушают эти дочурки немало. Где же достать принцу столько еды?
9: Золушка, снова ты в грязной сорочке. Плачет дуреха, умойся иди.
10: Плачет опять нелюбимая дочка. Чувствую, все у нее впереди.
7: Неожиданная здесь роль у Альбины, да, Каунецкис, женственной, мы ее привыкли видеть, милой. И вот там, где слышали сейчас аплодисменты, это как раз ее появление.
8: Шокирующее.
7: В убойном макияже, в убойном виде. Во-первых, как Наталья Николаевна у Альбины появилась эта роль? Почему не она, например, Золушка, что казалось бы более как будто логичным для зрителя?
8: Нет, зритель, во-первых, должен получать определенный элемент неожиданности на спектаклях.
7: Вам удалось.
8: Да, и это первое, чтобы, конечно, не привыкали к одному образу, к одному амплуа, чтобы не видели актера в одном и том же характере. А Альбина, она человек очень пластичный в сценическом плане, и она очень открыта всем новациям и нашим авантюрам различным, поэтому у нее уже была очень такая роль агрессивная. Это Жан Ануй оркестра, она играла мадам Артанс, директора женского коллектива, оркестра. Вот, и она там была тоже очень такой опасной, к тому же, мало того, что она была хабаристой, так еще и очень такой деспотичной, тиранической. А здесь роль комическая до последней степени, и Альбина просто купается в ней. Хочу сказать, что ни одного совета по макияжу я ей не давала. Все это исключительно ее желание вот так раскрасить себя, изуродовав. То есть она абсолютно лишена каких-то, знаете, вот претензий, типа «я не хочу быть страшной». Она пытается как можно больше сделать для изменения своего природного начала, для того, чтобы показать все грани своего таланта. Это очень здорово для актера, это чудесно. И каждый показ что-то новое появляется во внешности, в интонациях, в эмоциях, в мимике, в жестах. Это прелестно. То есть фильм снимают, и уже ничего поменять нельзя. Спектакль живет, растет, развивается. И даже сегодня на показе у нас будет маленькое новаторство, которое даже не все актеры еще знают, что им предстоит.
7: Вот это да. Дарья, а как вы работали над своей ролью? Как вам далась ваша королева?
0: Ну, во-первых, на самом деле, правильно сказала Наталья Николаевна, что каждый раз ты находишь что-то новое. Вот в каждом спектакле первый показ, мне кажется, это вот первый такой шаг, а дальше уже понеслось. Ну, поначалу, во-первых, все костюмы, и что касается причесок, это мы поняли еще с Чехова «Вишневый сад», что у меня какая-то с ними особая любовь, особая связь, и всегда придумаю что-то сам. Очень много, наверное, смотрела в интернете, всякие какие-то образы, но в конце концов, когда ты начинаешь репетировать роль, ты все равно начинаешь понимать, что бы ты хотел сам в этом видеть. В общем, да, концепте, который вот будет на спектакле. Плюс, наверное, что-то связанное со своим характером. Каждая мелочь, каждая деталь. То есть там побольше стразов, ну, какая-то, да, вот «Моя королева» более такая вычурная. Вот это вот все, да, что касаемо стразов, украшений, побрякушек. Это все, конечно, по
7: даже нее. Волосы блестят.
0: Конечно, даже волосы блестят в полном блеске абсолютно.
8: И очень забавно, что корона сделана из банки из-под газировки. И поэтому в окружении этой банки вот эти вот стразы, они смотрится совершенно так вот, ну, парадоксально.
0: Да, да, да. И самое интересное то, что, казалось бы, да, вот вся вот эта мишура, вот эти вот пакеты, они еще больше добавляют как раз-таки, как можно сказать, такого некого шарма того, что все мы все-таки иной раз можем погрязнуть в этом всем не настоящим, в этом всем как раз-таки
8: внешним,
0: выдуманном,
8: внешнем,
0: да, внешнем
8: каком-то.
0: Бытовом каком-то.
7: Но у вас двойная нагрузка, вы еще и хореограф. А кто вас вообще назначил на эту должность? Вы же не учитесь хореографии.
0: Ну, на самом деле, я уже не первый год работаю в детском лагере, и как-то так получилось то, что, в принципе, да, в работе нас учили, что мы должны уметь все. То же самое, как и актер, мне кажется, это человек вообще абсолютно универсальный, который должен уметь и танцевать, и петь, и где-то...
7: И декорации,
0: да,
7: делать.
0: Да, и декорации делать, чего только... И как-то у нас был спектакль как раз во все пределы, если не ошибаюсь. Первый спектакль, в котором мне сказали о том, что, ну, нужно поставить танец.
8: Один, второй, третий.
0: Да, один, второй, третий. И так как-то понеслось. И вот «Золушка», наверное, это такой наш самый пластичный спектакль. Более 15 танцев.
7: Ого!
0: Поэтому так получилось каждый раз на репетиции. Танец на полторы минутки.
7: А как они придумываются номера для каждого героя? Есть ли те, кто, например, не пластичный, а вам надо ему как-то помочь?
0: Ну, на самом деле, у нас у всех разный уровень подготовки. И действительно, есть ребята, которые более пластичными, и пластичные, с ними проще работать, а есть ребята, с которыми, да, нужно второй, третий раз объяснить, четвертый, пятый. Но, мне кажется, вот не было никогда такого, чтобы у нас была какая-то строгая, жесткая репетиция. Я встала и говорю: так, первое, второе, третье сейчас делаем. Все через шутку, через какие-то интересные моменты. Иногда вот ребята сами там подбирают музыку, придумывают то, что им ближе. Иногда даже движения некоторые рождаются просто в моменте буквально. Есть то, что, конечно, там по несколько часов я думаю, придумываю дома, что-то пересматриваю сама, что-то подбираю под текст, потому что, безусловно, общая концепция не должна потеряться. То есть тут мы говорим текст один, а тут резко другой танец.
8: Ну, мы не трудно начнем прямо с того, что это не концерт танцевальных номеров, а это спектакль, где все должно быть логично, гармонично, продумано, вот такая синергия.
7: Ну, вы всем героям раздали танцы, да? Хореографические номера.
0: Да, да.
7: И даже Наталья Николаевна выходит в
8: танце.
7: Себя тоже не пощадили.
8: Нет, это Даша меня не пощадила. Она говорит, тут одно пустое место. О, как раз для режиссера.
0: Да, как же без Натальи Николаевны, зачинщика всего этого.
7: Но у вас, я уже повторюсь, да, много фишек, и костюмы одна из них. У Егора хочу спросить, как появилась такая идея сделать костюмы из магазинов маркетплейсов? Ваша была идея?
11: Идея была не моя, идея была Натальи Николаевны.
7: Как вы с этим проснулись? Сейчас, Егор, я к вам вернусь, подождите. Мне просто интересно, как это проходит в голову людям. Пошли вы, значит, на маркетплейс, дают вам яркий пакет, вы говорите: о, это костюм к новому спектаклю.
8: Ну, вы знаете, наверное, так оно и было. Ирина, знаете, вот когда мы идем по городу, мы часто видим, сейчас все чаще и чаще, Озон, Валберес, Яндекс, вот в транспорте, на улицах, в магазинах, само собой, эти, они открываются, открываются, эти точки выдачи, все больше и больше и больше. Это такое самое, это нормально, но мы же в обществе потребления живем. Мы нуждаемся во многом, конечно же. Но тут вопрос в том, что иногда нас так затягивает, и даже вот идут какие-то идеи, что о разумном потреблении нужно задуматься, а не только о наполнении своих гардеробов и желудков. Вот, и вот такое легкое предостережение, предупреждение. Ну, вы знаете, не хотелось бы, конечно, сейчас озвучивать, но хочется все-таки народную мудрость сейчас высказать. Голь на выдумке хитра. У нас нет денег, но есть пакеты. Есть золотые ручки Егора
7: Ткаченко. И хорошая фантазия.
8: Да, да. Поэтому я только сказала, это должны быть пакеты, Егорушка, пожалуйста. Ну, сейчас вы спросите, как он с этим проснулся? Я-то ладно, мне просто дали задание. Вот как он с этим проснулся?
7: А мне интересно, как Егор это воспринял? Приходите вы, значит, к Наталье Николаевне, или она там к вам, не знаю, и говорит, Егор, нам, пожалуйста, костюмы из пакетов.
8: Так и было.
7: Я представляю, какие глаза были у Егора в этот момент.
11: На самом деле, удивление было на пару секунд, потому что на втором курсе мы уже работали с ПВХ-пленкой, ага. Поэтому технологию пошива вот со своим дипломным руководителем Ириной Борисовной мы тогда коллекцию плащей дождевиков отшили. Поэтому было несложно в плане технологии подобрать, как отшивать эти костюмы.
7: Они не разваливаются? У вас же активный спектакль, слушайте, все-таки. Вы их как вообще, нитками, чем? Если это можно технологию раскрыть, как вы их слепили-то?
11: Ну, если на технологию смотреть, то она практически не отличается от пошива обычной одежды. Единственное, что срезы не осыпаются, как на ткани, поэтому можно было оверлоком, например, не пользоваться. Можно было на прямострочке все прошить.
7: А насколько долговечные такие костюмы? Вот насколько спектаклей вам их хватает?
11: Надеюсь, 15 спектаклей.
7: Как раз, да?
8: Как раз сколько мы их планируем. Да, и даже еще вот показ, надеемся, с ними тоже сделать. Еще они должны у нас оказаться в приличном виде.
7: Ну вот Дарья у вас и актриса, и хореограф. Почему Егор только художник по костюму?
8: Ну, вовсе не только.
7: Нет, расскажите.
8: Не только. Ну, во-первых, Егор начинал, конечно, в «Вивенте» как актер. Это в начале 18+ или комедии «Извлечённые из старинной чернильницы» по пьесе Елены Чудиновой. Он там играл тоже, кстати сказать, посла такого...
11: Арчибальда Джонстона.
8: Арчибальда Джонстона, англичанина. Вот. А потом еще у нас был спектакль «Трудный экзамен», и там один из интеллектов, а именно математический интеллект тоже был Егору. Но, вы знаете, вот не надо забивать гвозди компьютером. Нужно, конечно, использовать самые ценные качества личности во благо общества. А общество – это Ювента. И когда мы поняли, какую золотую жилу открыли в лице Егора, художника по костюмам, конечно, мы с него живого уже не слезаем. Он кротко, абсолютно вот... Ну, не знаю, как сказать, вот с каким смирением он принимает все наши вот эти вот идеи, безумные совершенно, ужасные, на наш взгляд, да. И он это все кивает и говорит, да-да, конечно. И вот он пишет мне там всегда сообщение, там чашечка кофе в конце этого, он думает, может быть, он хотел сказать какое-то матерное слово, но заменил его с маленьким, с чашечкой кофе.
7: Вот она, театральная интеллигенция. Егора не тянет вас обратно на сцену?
11: Нет, мне вот в качестве художника по костюму.
7: Да, из зрительного зала вы потом смотрите, да?
11: За кулисами.
7: За кулисами.
8: Особенно
7: смотрите.
8: После недавнего аврального случая, когда Егору пришлось подменить одну из фрейлин.
7: Я была как раз на этом показе, это были вы.
11: Да, это был я.
7: Но вы хорошо там выкрутились. Понимаете, фрейлина с веером, ничего, ну как бы... А какой эффект был? Я думала, что это так специально у вас задумано, что у вас фрейлина басит чуть-чуть. Потому что эффект был в зрительном зале, как человек, который там находился, я вам скажу, вау, просто.
8: Да, ошеломляюще, да. Но после этого я сказала, пожалуйста, больше нет. Надеюсь, что так и будет.
7: Но это третья ваша сказка, насколько я посчитала, если правильно.
8: Вот у нас 27-й сезон у «Ювенты», и получается третье обращение к сказочной тематике. Первое – это был Карла Готце «Ворон». Вторая – это «Снегурочка» Островского. А третья – уже полностью наш авторский проект, то есть уже без опоры на классиков. Ну, как бы на Шарля Перро, но как основу вот этой всей истории. Я думаю, что все сказки авторские, они также из фольклора все-таки пришли к нам. Вот поэтому такой самый-самый смелый, дерзкий, как написала Оля Аристарина, Вера Ветрова, посмотрев этот спектакль, «Дерзкие в своей простоте костюмы», она сказала.
7: Да, да. А что сложнее ставить? Взрослую, серьезную историю, повесть или все-таки сказку, в которой, может быть, у вас больше свободы?
8: Все одинаково трудно ставить. Трудно и очень ответственно. И мы перед зрителями, конечно, стараемся раскрыть себя с самой такой хорошей стороны. То есть это выученные слова, это продуманность каждой мизансцены. сцены, это ответственность за каждый штрих своего образа. Конечно, абсолютно нет никакой разницы. Но, может, со сказкой работать интереснее? Ну, как интереснее? Смешнее, забавнее, веселее, потому что, когда у нас Ильгар Ахадов начал читать свою роль с этим неповторимым акцентом, да, мы просто валялись до слез, вот у нас вот текли слезы, мы их размазывали по щекам, это был вот вау-эффект, потому что, когда он только начал, вай, вот это все, как мы начали хохотать, конечно, это очень ободряет и поддерживает. Когда находятся новые-новые, забавные, и когда вот Матвей у нас, Бритвин, очень много экспериментирует, и когда он поет песни, вот эти вот жесты, которые он делает, сегодня у него обновление образа, у него берет появляется. То есть вот...
7: Спектакль продолжает жить, обязательно, да? Развиваться.
8: Да-да-да, фижмы такие у одной из сестер добавляются. Вот, так что сегодня тоже своего рода премьера с некоторыми аксессуарами. Вот, и... Со сказкой просто, конечно, забавнее. Там больше свободы. Если это серьезная вещь, то мы понимаем, что пережать ни в коем случае нельзя, никакой гротеск недопустим, ни от какой театральщины мы не можем себе позволить. И я даже говорю, иногда даже я говорю, может быть, вот так, а мне дети говорят, вы знаете, это будет слишком театрально, давайте не будем. То есть они уже научены этой моей школой естественности и искренности, они уже сами боятся где-то вот впасть в какую-то вот такую... Ну, позерство вот такое театральное, небольшое. Вот. Ну, сказка позволяет все, что хочешь, делай, что хочешь, чуди. Ну, единственное, что стихи ограничивают, ты не можешь их забыть, ты не можешь быстренько их перестроить, потому что, ну, четырехстопный дактиль, вернемся к этому.
7: Да, я вот сейчас Дарье сложный вопрос задам. Какой у вас самый любимый спектакль из тех, что... в котором вы принимали участие? С каким было сложнее всего прощаться?
0: Сложно сказать, на самом деле... Ну, наверное, после вот как раз Classic Fest, который у нас был, почему-то вот мне, во-первых, запал в душу Чехов, действительно, особенно на, наверное, сравнение, где там была такая психологичная Раневская, в некотором духе, конечно, но тоже сродни ребенку. А здесь все-таки серьезная такая королева, которая держит все в своих руках. Даже короля, собственно говоря.
8: В первую очередь.
0: В первую очередь, у которого уже лысина светит.
8: Безлунные ночи.
0: Безлунные ночи, да. И, наверное, еще вспомнился мне спектакль «Семь Пушкиных на неделе», где я играла Зарему. Это, наверное, первая роль, после которой вот как раз-таки, во-первых, у нас появились резко танцевальные движения почему-то в следующих спектаклях. Во-вторых, как сейчас помню Наталью Николаевну, которая каждую репетицию на меня ругалась и говорила, что у меня ничего не получается, мне нужно быть свободнее, больше раскрываться. И на тот момент мне казалось это таким сложным, и сейчас... Ну, и корсет неплохо.
7: Сейчас как закрыться-то, да?
0: И корсет неплохо, и движений побольше неплохо, в принципе. Поэтому, наверное, вот как раз-таки роль Заремы – это такая вот точка, так сказать, ну, не точка невозврата, наверное.
8: Точка отсчета.
0: Точка отсчета, да, с которой все началось, и дальше уже как бы каждая роль буквально в душу. Я не могу сказать, что какая-то из них самая такая запоминающаяся. Все они как-то вот... Вместе со мной что-то добавлялось, что-то убиралось, но каждая родная, своя.
8: Появлялась Зарема в красном ярком платье. И вот она... А почему мучила Дашу? Потому что она должна Марии противостоять в своей этой раскованности, своей этой восточной страстности. И все вот мне не хватало
0: да,
8: этого.
0: Это, да, очень сложно.
8: Эротизма
0: это
8: этого, да, да. И, конечно, мучила. Ну, плачут у меня девочки, конечно. Может, и мальчики тоже, но в подушку я не вижу. А девочки на сцене плачут, когда я их гоняю. Вот когда бью, не плачут. А когда ругаю, плачут.
7: Открытие у нас просто в прямом эфире. Там это слышим смеющуюся, веселую Наталью Николаевну. Она бывает разная, как оказалось.
8: Нет, я бью и смеюсь. Нет, кто-то другому не мешает.
7: А если мы говорим про Золушку, сколько времени потребовалось на ее подготовку? Вот когда вы начали?
8: В конце февраля, наверное, да, вот мы вышли с каникул, и за это время, пока вот мы отдыхали на каникулах, на сессии, отдыхали в кавычках, мы писали с Антоном текст, мы знали, что нужно успеть, и вот где-то в конце февраля мы уже начали читки, потом репетиции. Ну, у нас был Classic Fest, он нас, конечно, оттянул немножечко наше время на себя, и потом мы ездили 17 апреля в РУДН, выступали с временным пропуском, и тоже как бы это... Мы, может быть, и пораньше бы премьеру организовали. Но получилось, как получилось. Апрель – это наш классический месяц предложения премьер нашему зрителю. Вот, так что, ну, с конца февраля, март, ну, где-то полтора месяца, наверное, вот так вот активной работы полтора месяца.
7: Егор, а вам сколько ночей дали на пошив костюмов?
11: Недели три.
7: Этого достаточно для того, чтобы создать?
8: Сколько... Нормальному человеку нет.
7: Сколько вообще, сколько костюмов-то пришлось вам делать в итоге?
11: 13.
7: 13, ну слушайте.
11: 13 костюмов, и мой бывший преподаватель Наталья Петровна Бирюкова, она занималась пошивом 3 флисовых костюмов для 2 мышей и кота.
7: Привлекли, в общем.
8: Наталья Петровна, это всегда тоже наш помощник, друг, верный, просто соратник. Она нам всегда помогает, отшивает бескорыстно, совершенно изумительно. И вот без нее бы мы, конечно, не справились, потому что в каждом спектакле он начинается с моих вздохов, звонка Натальи Петровны. Простите, извини, пожалуйста, вот надо. Да-да-да, конечно, конечно, даже сказала, если вам нужна будет роль когда-нибудь возрастная, я готова, я так люблю ивенту, я выйду на сцену, если надо. То есть у нас вот такие друзья, они практически абсолютно вот бескорыстные и настолько надежны, что мы за ними как за каменной стеной.
7: Прежде чем мы расскажем, где в ближайшее время можно увидеть спектакль «Наша Золушка», предлагаю послушать еще один фрагмент, окунуться в атмосферу этого спектакля, а после мы продолжим.
12: Бабочка, денег не дай на карету. Ехать к подружкам, а я на мели.
13: Сыночка, денег в казне почти нету. Ты же их все прокутил на Бали.
12: Вот что, папаша, боройся в карманах. В нычку залезь, поскреби за крома. И для всех твоих шашнях романах мама узнает.
13: Сошел ты с ума. Надо ж такое удумать, сыночек. Я ведь всегда к тебе только с добром. Ты погоди, где-то был тут мешочек. Кожаный был тут мешок с серебром.
12: Папочка, я теперь нем как могила. Сам же учил нас проблемы решать. Если не справился в лоб, тогда с тыла. Слабое место пытаться искать.
13: Ай да наследник. Дитя переросток, ловкий мошенник, каких поискать. Все у него и забавно, и просто в плане финансов. Попробуй не дать.
12: Кстати, папаша, я что-то не в теме. Что за идея балы затевать?
13: А? Фрейлины с матерью так захотели. Кто в мое мнение станет вникать?
12: Понял. Короче, теперь мне все уши мать прожужжит. Я, походу, попал. Как понаедут лохудрые клуши, хоть от них вешайся.
13: Будет скандал.
12: Снова терпеть эти ахи и охи, пудру и сплетни, кадрили с маман. Снова сбегутся проныры-пройдохи. Сваливать надо.
13: Совсем не шарлан.
7: Народный театр «Ювента» сегодня в нашей студии. Говорим о премьере «Наша Золушка». 2 уже фрагмента мы с вами послушали. Я хочу спросить у каждого из вас, какой у вас любимый эпизод этого спектакля? Наталья Николаевна?
8: Ой, это очень трудно сделать. Вы удивительно отобрали эпизоды. Первый – это вот самое начало. Это то, что было написано. Вот с этого начиналась «Золушка». Это самый исток ее, это первый. Сейчас вот тоже это Антон писал. Он писал сцены вот «Принц и король», то есть для себя, и «Принц и посол». Вот. Вы знаете, у меня иногда с утра как засядет какая-то сцена, я не могу от этого избавиться. Это вот немцы, кажется, называют «ушной червь», но не касается это музыки. А вот у меня вот прям монологи эти, вот монологи и диалоги.
7: А вы наизусть, по-моему, да? Я следила за вами, вы повторяли все. Подсказывали безмолвно там, да?
8: Ну, я сижу со сценарием, на всякий случай. Ну, конечно, все-таки родное детище. Вот, не могу сказать, вы понимаете, а когда выходят мои дети, я в них влюбляюсь заново, и в текст, соответственно, тоже, и во что они говорят, я уже не думаю, что это мы написали, мне кажется, что это они придумали, они в образах абсолютно органично, пластично там...
7: Оживили.
8: Оживили это все. Не могу сказать. Дарья, все по-своему.
7: Вы можете сказать?
0: Ну, для себя, наверное, если своей роли. Мне очень нравится мой выход с Антоном, на самом деле. Вот, с Антоном Юрьевичем Бушуновым, когда я его ругаю, он безмолвно подчиняется. Это выглядит со стороны, безусловно, смешно. Еще наш танец вначале такой легкий, смешной, простой, интересный. А, наверное, во всем спектакле, ну, каждый, я честно скажу, тоже как Наталья Николаевна, что каждый для себя каждый раз что-то новое открывает, каждая сцена... Все интенсивнее, интенсивнее нарастает, да, вот эта вот кульминация, нет того момента, который бы вот буквально там, чтобы спектакль просел где-то в каких-то нюансах, да, каждый старается, и сцена одна лучше другой. Вот буквально ты только садишься, мне кажется, в зрительный зал, и вот уже это конец.
8: Многие говорят, что только сели, кажется, 10 минут прошло, уже пора вставать. Иногда стоят, знаете, не отпускают нас, то есть аплодируют зал. И ждут, наверное, второй части, второго акта. Ну, вот одна сцена у нас совершенно уникальная. Это песня, вот которую Оля Рестарина назвала антисеренадой. Это когда на музыку из «Летучего корабля» Мельник и Мельничиха исполняют вот такой дуэт, и Мельничиха преобразуется в мгновение ока. Вообще, это фишка нашего спектакля, то, что вот такие моментальные превращения, вот, допустим, король так и остался под каблучником, королева так ничего и не поняла, но Мельник начинает выгонять в песне свою жену с ее дочерьми из дома, и она вот в мгновение ока преображается просто в овечку, совершенно кроткую, робкую, податливую, и все это. То есть вот это произошло чудо, он смог ее подчинить. То же самое встреча Золушки с принцем. И вот этот танец, конечно, очень мне нравится, романтичный, когда они поговорили, и с принца эта шелуха вся сошла, вся спала. То есть он начинает: «Здравствуйте, крошка! Да, там, кто вы? Новые гости, новая фрейлина, гостья на бал». И она начинает говорить, она обезоруживает его своей этой искренностью, гармоничностью, простотой. Он такого никогда не видел во дворце. И вот прям, знаете, как луковая шелуха с него спадает, спадает, спадает. Она уже и раньше, наверное, начала, потому что появляется, и какой-то мы момент сейчас посмотрели, он, конечно, такой капризный, он такой инфантильный, он такой как бы, да, вот...
7: Избалованный, да,
8: юноша. А когда он появляется второй раз, он срывает с себя эти пакеты, выбрасывает их, и вот тут видит Золушку. То есть, с одной стороны, у него был свой уже душевный какой-то пар, порыв, надрыв, вот этот кризис, который он хотел преодолеть в себе. И встреча вот чудесным образом его тоже преобразила. Вот эти моменты, и танец этот романтичный, необыкновенно, с этими поддержками, с этими нежными вот движениями, с такими... То есть, ну, это вот просто технически песня и танец. А что касается слов и появлений все новых и новых героев, у нас там 4 первокурсника задействовано. То есть, там дебютов
7: прошли
8: опять.
7: Прошли боевое крещение.
8: Абсолютно, абсолютно, да. И очень быстро влились в коллектив, и очень достойно себя зарекомендовали вот за эти показы. У нас их 4, 5, 5 прошло показов, вот, и мы, конечно...
7: Егор, ну у вас из-за кулис другой угол зрения, у вас какая любимая сцена?
11: Мне больше всего нравится танец фрейлин и гадких сестер, потому что очень сильно напоминает атмосферу Версальского бала, вот все такое карикатурное, все такое фальшивое, вот, и наверное, танец мышей мне очень нравится первый.
8: Да, там сначала мыши одни танцуют, потом мыши с котом танцуют, они совершенно призабавнейшие. У нас, вы знаете, наверное, вот триггером мы, когда с Антоном думали, что же делать, у нас была мысль, чтоб Яна и Максим, наши самые ростовые антиподы, они бы вместе сыграли дуэтом. То есть мы еще не знали, что мы будем делать, но мы знали, что Максим с Яной должны быть вместе. И вот когда мы подумали, что мыши, мыши, мыши... У Диснея тоже были мыши. Я помню эти все мультики, мы их потом пересмотрели, и фильмы, и мультфильмы. Но у нас совершенно другой посыл, совершенно другая концепция, совершенно другие...
7: И это надо увидеть, поэтому давайте расскажем, где и когда.
8: Уже даже и сегодня желающие, у кого свободен вечер, могут прийти к нам в архитектурно-строительный институт на Московскую, 77.
7: Там совершенно бесплатно, кстати говоря.
8: Совершенно бесплатно, да. Да. Вот сегодня, 13-го... Что называется?
7: Май.
8: Послезавтра, в пятницу. И в понедельник мы покажем в архитектурно-строительный институт. Потом вернемся туда же 27-го. И нам поступило предложение буквально вчера в городском парке культуры и отдыха. Нам предложили выступить 29 мая.
7: Время уже известно?
8: Да, 18:00.
7: Всех приглашаем, обязательно приходите, и я думаю, что так же, как и я, захотите не один раз увидеть, потому что я надеюсь в мае тоже попасть еще на один, как минимум, ваш показ, привести своих друзей. А в планах что у Ювенты? Наверняка уже есть какие-то задумки.
8: Ну, вы знаете, сейчас идет год 150-летия Союза театральных деятелей Российской Федерации. Я имею счастье быть членом этой организации, и когда-то мы как бы вот дали обещание, что не пройдем мимо этой даты. И поэтому у нас в планах тоже авторский спектакль о взаимоотношениях Тургенева и Савиной, великой актрисы, которые стояли у истоков создания этой организации. Вот. Поэтому мы еще как бы не знаем, что и как, но уже знаем, что это надо делать. И...
7: То есть писать опять будете сами?
8: Да, да, да, по материалам переписки, вот архивным каким-то данным, вот, историческим произведением, да, да, вот история Тургенева с Савиной, с привлечением, конечно, произведения Тургенева, уже замыслы там бродят, там, не знаю что, но песня зреет, как
7: лето
8: говорит
7: покажет,
8: Фет. Да, лето покажет, уже сейчас вот Антон Юрьевич получил задание, собирая все эти материалы, потом будем осматривать это все, делать, вот, ну, тоже не хочется делать просто реалистический как-то документальный сюжет, нет, конечно, это будет опять и пластика, Даша, вы готовьтесь, да,
7: и костюмы, Егор, готовьтесь.
8: Да, да, да, ну, это уже будет, конечно, не таким гротеском, который мы использовали в сказке, но, тем не менее, зритель не заскучает, мы уже его приучили, они настолько, знаете, уходя, говорят, такие, так, знаете, несколько даже ехидно, посмотрим, чем вы нас дальше сможете удивить.
7: Да, сами себе эту планку подняли какую. Я вам желаю неиссякаемого творческого вдохновения во всех направлениях, и в написании пьесы, и в пошиве костюмов, и в постановке танцев, и, конечно, в актерском вашем ремесле, чтобы ваша труппа пополнялась новыми талантами. И мы, конечно же, вот как ваши зрители говорят, посмотрим, чем вы нас удивите в следующий раз, и расскажем нашим слушателям об этом в прямом эфире. Всех приглашаем на новую постановку Народного театра «Ювента. Наша Золушка». И напомню, что сегодня в студии были художественный руководитель театра и режиссер Наталья Смоголь, хореограф и актриса Дарья Хачунская, художник по костюмам Егор Ткаченко. Меня зовут Ирина Мельникова, звукорежиссер Наталья Филиппова. Всего вам доброго.
6: Тема дня. То, что вас волнует. То, о чем говорят. То, о чем пишут. Актуальные проблемы. Острые вопросы. Горячие интервью в интерактивной программе «Радио России Орел». Телефон прямого эфира 43 51 87. Реклама. Не нравится грязный город. Плохо убирают. И пахнет не розами. Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Ни на улицах, ни на природе, ни в своем организме, ни в душе. Не сорите, имейте совесть.
14: МЧС информирует.
15: Уважаемые родители, не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Не позволяйте детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте детям играть около водоемов, на железнодорожных путях, во оврагах и стройках. Если вы стали свидетелем происшествия, звоните в службу спасения 01 с мобильного 101 или 112.
6: Реклама. Слушали «Радио России Орел». Московское время 12 часов. «Радио России». Главное радио страны. Вести.
16: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Дмитрий Медведев прокомментировал успешное испытание «Сармата». Под Белгородом электропоезд сошел с рельсов, предположительно, после детонации взрывного устройства. И глава Минфина опроверг слухи о росте налогов и заморозке вкладов. Все подробности далее. Зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев поздравил всех западных друзей России с успешным межконтинентальным стратегическим ракетным комплексом «Сармат». «Теперь вы все стали нам ближе», – написал он на платформе «Макс». Напомню, накануне командующий РВСН Сергей Каракаев доложил президенту Владимиру Путину об успешном испытательном пуске новейшей тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты. Глава государства поздравил российских военных с успешным испытанием «Сармата» и сообщил, что первый ракетный полк с такими ракетами заступит на боевое дежурство до конца года. Путин указал, что «Сармат» – самый мощный ракетный комплекс в мире, вчетверо мощнее самых результативных западных аналогов. Дальность его применения превышает 35 тысяч километров. В Белгородской области сошел с рельсов электропоезд, следовавший по маршруту «Разумная Томаровка». Об этом сообщает региональный оперштаб. По предварительным данным, причиной инцидента стало отсутствие около 2 метров железнодорожного полотна из-за детонации взрывного устройства. Машинист резко затормозил, что привело к сходу половины вагона рельсов. Пострадала женщина. Бригада скорой помощи доставляет ее в больницу. Все оперативные службы работают на месте. Информация о происшествии уточняется. Прокуратура начала проверку после схода электропоезда. Движение на участке временно приостановлено. Дополнительные дни для сдачи ЕГЭ установят в Белгородской и Курской областях. Об этом сообщил глава Рособорнадзора Анзор Музаев на встрече с председателем правительства Михаилом Мишустиным. Он также поблагодарил председателя правительства за продление действия постановления, которое устанавливает особенный режим сдачи ЕГЭ выпускниками из воссоединенных субъектов.
17: Мы хотели бы поблагодарить от лица Рособорнадзора, регионов, Министерства просвещения за то, что вы поддержали продление постановления из правительства, особенностей для сдачи ЕГЭ ребят из воссоединенных субъектов и приграничных территорий. То есть они тоже имеют такую гибкую возможность и вариативность сдачи экзамена, чтобы вот тоже их ничего не отвлекало для хорошего результата. Кроме того, было письмо губернатора в Белгородской и Курской области. Они просили еще резервные дни дополнительные. Их просьба удовлетворена. 5-9 июня будут резервные дни. И для того, что есть какие-то форс-мажоры, не дай бог, возникнут. Ну вот такие дни у нас будут.
16: Музаев доложил Мишустину, что во всех субъектах России была проведена пробная сдача ЕГЭ. В ней приняли участие 1,5 миллиона девятиклассников и 600 тысяч учеников 11 классов. Единые государственные экзамены начнутся 1 июня с истории, литературы и химии. Резервные дни предусмотрены с 22 по 25 июня. Также 8 и 9 июля выпускники по своему желанию могут пересдать один из предметов. Основные изменения в налоговой системе России приняты. Повышение налогов для граждан и заморозка вкладов не рассматриваются. Это фейки. Об этом заявил РИА Новости министр финансов Антон Силуанов в преддверии заседания Совета управляющих нового Банка развития. Так он ответил на вопрос о появляющихся в интернете и соцсетях слухах о возможном повышении налогов и о заморозке банковских вкладов граждан. По словам министра, экономике сейчас требуются другие меры – создание условий для устойчивости финансов и роста доходов людей. По его словам, сейчас идет работа с расходной частью бюджета. Готовится предложение, чтобы сделать его более сбалансированным, что является условием макроэкономической устойчивости. Задача непростая, но будет выполнена, заверил Силуанов. Результаты охлаждения российской экономики уже проявляются, добавил министр. Инфляция снижается, снижаются и процентные ставки. Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес заявила журналистам, что ее страна не планирует становиться 51-м штатом США. Ранее Дональд Трамп намекнул, что страна может войти в состав Соединенных Штатов. В соцсети Truth Social он выложил картинку, на которой Карибская республика окрашена в цвета американского флага, а сверху написано «51-й штат». Ранее американский лидер уже намекал на желание присоединить Венесуэлу к Соединенным Штатам. А журналист Fox News после разговора с Трампом заявил, что тот всерьез рассматривает такую возможность. Напомню, Вашингтон и Каракас начали восстановление дипломатических отношений после того, как в январе Соединенные Штаты захватили президента Николаса Мадуро и его супругу, а Трамп объявил о намерении взять под контроль венесуэльскую нефть. Роспотребнадзор назвал регионы с высоким риском заражения клещевым энцефалитом. Среди них Нижегородская, Московская, Калининградская, Ленинградская, Свердловская, Тюменская области, Удмуртия, Татарстан, Красноярский, Приморский, Хабаровский края. В ведомстве напомнили, что наилучшим способом защиты от клещевого вирусного энцефалита является вакцинация. Она особенно рекомендуется тем, кто проживает в эндемичных районах, а также путешественникам, планирующим поездки в такие регионы. Для личной безопасности важно использовать репелленты и средства, а также надевать защитную одежду. Завтра в Москве будет теплая погода. Днем плюс 20-24 градуса и небольшой дождь. А в выходные столбики термометров поднимутся еще выше и приблизятся к летним показателям, рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
18: В четверг аэросинаптическая ситуация существенно не изменится. Москва будет находиться в теплом секторе циклона с центром над Белгородом, южные потоки которого будут нести из акватории Черного моря новые порции теплого и влажного морского воздуха. Поэтому снова облачно с прояснениями, преимущественно днем. Небольшой дождь, ветер юго-восточный 3,8 метров в секунду, ночью плюс 10-13 и днем плюс 21-24 градуса. Ну и примерно такие же температурные показатели будут держаться до конца недели, а в выходные даже на пару градусов станет еще теплее, а это уже претензии на климатические нормы середины лета.
19: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Сборная России по тхэквондо пропускает чемпионат Европы, потому что Германия не выдала нашим спортсменам визы. Российская сторона подала требуемые документы на оформление виз в установленные сроки, но консульство Германии в Москве.

0: противника завышенной и пытаются ее сбить. Александр Головин – футболист номер один в сборной России, так считает главный тренер национальной команды Валерий Карпин. Он думает на долю секунды быстрее остальных и исполняет на долю секунды быстрее. Помимо его мастерства, он еще и командный игрок, считает Карпин. Ближайший матч сборная России проведет 28 мая в Каире против Египта, для которого игра станет подготовительной перед чемпионатом мира 2026. «Зенит» не выйдет на матч с Ростовом с мыслями о ничейном результате, пообещал полузащитник петербургского клуба Александр Ерохин. Когда команда держит в голове результат, который ее устраивает, это не всегда заканчивается хорошо. Поэтому настрой только один – взять 3 очка, сказал Ерохин. Перед последним туром «Зенит» лидирует в чемпионате России, опережая «Краснодар» на 2 очка. Чтобы стать чемпионами, петербуржцам достаточно не проиграть Ростову в гостях. Матч пройдет в воскресенье в 18:00. С вами был Юра Геворкян.
1: Года. 14 мая в Петропавловске-Камчатском плюс 5-7 градусов и кратковременные осадки. В Южно-Сахалинске плюс 12-14, переменная облачность. В Магадане плюс 2-4 без осадков. В Хабаровске плюс 24-26. Во Владивостоке плюс 15-17 градусов, ясная погода. В Екатеринбурге плюс 25-27 градусов. В Челябинске плюс 23-25. В Тюмени плюс 18-20 и возможен небольшой дождь. В Санкт-Петербурге облачно, дождь, плюс 15-17 градусов. В Москве небольшой дождь, плюс 21-23. Сейчас столица плюс 17, без осадков, ветер восточный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Профориентолог и наставник в профессиональной реализации для взрослых и подростков, лектор и эксперт Российского общества знания Наталья Зыкова о выборе карьерного профиля в жизни.
1: Именно выбор профиля, ограничение своеобразное вводить рано, даже в 15 лет. Потому что даже в этом возрасте еще префронтальная кора, которая отвечает за стратегическое мышление, еще не сформирована. Это будет проведено в 25 годах. Но профориентацией можно начинать хоть с пеленок. И основным, конечно, будет наблюдение, внимание. А вот в возрасте 15 лет вот это идет как раз кризис идентичности, когда вот то, что действует сейчас, жесткие требования к тому, кем ты будешь, что ты будешь делать, когда ты вырастешь, одни совершенно не соответствует потребностям ребят в этом возрасте.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: На связи ГТРК «Донт-Эйр». Радиопроект «Области знаний».
3: Это волшебство технологий.
4: Каждый гость в студии – настоящая находка.
0: Слушаем.
5: Друзья, я приветствую вас вновь. Это канал «Слушаем», второй час работы в прямом эфире на Радио России. И еще одна порция интересных тем, на которые мы будем говорить с нашими экспертами. И вас я приглашаю к участию с помощью нашего волшебного номера 8-925-222-99-92. Можете писать сообщения, комментировать все, что вы слышите, все зачитываю. Самое главное, не забывайте подписываться. И город свой указывать тоже не забывайте. Начнем с картошки. Точнее, начнем мы с овощей отечественных. Потому что импорт вытесняет нашего производителя, пишут об этом газеты, и мы уже не удивляемся, что к майским праздникам российский борщевой набор сплошь и рядом состоит из импортных поставок, не самых, надо сказать, дешевых, да? Но специалисты это называют сезонным фактором и говорят часто про особые климатические условия.

0: про зону рискованного земледелия. Про прочие обстоятельства, которые не позволяют, дескать, нам уйти от импортных закупок. Но вот свежая новость. Фермеры из Новгородской и Владимирской областей разослали письма во властные инстанции. У них на складах скопились большие запасы дешевого отечественного картофеля, которые торговые сети игнорируют, предпочитая клубни из Египта, Китая, Пакистана и других стран. Отечественные картофелеводы бьют настоящую тревогу, пишут газеты. Им придется уничтожать свой урожай, если он не найдет сбыта. Сейчас цены на российский картофель на потребительском рынке уже снизились на 30-40% и находятся на уровне рентабельности производства. Однако даже при таких символических ценах аграриям выгоднее продать клубни, чем вывозить их на свалку. В картофельном союзе уже обеспокоены сложившейся ситуацией. Тоже и с реализацией отечественного картофеля у них сейчас тоже много вопросов. С нами на прямой связи Анатолий Тихонов, директор Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления Президентской академии. Анатолий Анатольевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: В чем причины такого отношения, ну, в том числе сетей торговых, да, к нашим фермерам и нашему урожаю? И что делать с этим?
1: Ну, честно говоря, вопрос немножко преувеличен, потому что мы берем локальный вопрос, локальный регион, локальные перекосы, с которыми сейчас пытаются разобраться федеральные и региональные власти, и ритейл категорически против такого утверждения. И действительно цифры подсказывают, что у нас фактически импорт с начала 26 года сократился на 20% и составляет около 216 тысяч тонн. Это меньше, ну, чуть больше 2% от нашего урожая.
0: То есть давайте сравнение с прошлым годом. Если правильно я понимаю, мы на 20% стали завозить импортной картошки меньше, потому что у нас своей мы стали ее заменять, правильно?
1: Да, конечно. У нас в прошлом году мы в промышленном производстве картофеля составило 8,5 миллионов тонн. И плюс примерно такое же количество еще и личное хозяйство сделали. Поэтому у нас картофеля в избытке много. И отдельные перекосы говорят не о продовольственной безопасности, а о продовольственной экономике. Это системный перекос в цепочке полиприлавок. Вот его нужно корректировать, там развивать долгосрочные контракты, логистику, переработку. Вот об этом можно говорить. Но опять же, это вопрос каких-то локальных вещей, потому что доля отечественных овощей на прилавках федеральных сетей сегодня достигает 90%. То есть свекла это 100%, ее импорт вообще отсутствует. Морковка, репчатый лук, я говорю про борщевой набор, наиболее важный для наших слушателей, тоже поднялась до отметки 90%. А на белокочанной капусте здесь показатель чуть ниже. Но также здесь могу сказать 75%. Чуть сложнее ситуация с чесноком. Мы здесь еще пока зависим от импорта. Там где-то 80-90% товара чеснока закрывается поставками Китая, Ирана, Египта. Yeah. Вот 10-15% наши производители. Но мы активно в этом плане развиваемся. А картофель у нас по прошлому году самообеспеченность составила почти 98%. Показатели продуктовой безопасности 95%. Поэтому здесь у нас все хорошо и все неплохо.
0: Все хорошо и неплохо, а фермерам-то вот из указанных областей все-таки как правильнее поступать-то, если им действительно сети отказывают и говорят, да мы не будем у вас брать ничего, у нас все очень неплохо по продажам и с прекрасной египетской картошкой.
1: Ну, египетской картошки у нас действительно не очень много, она у нас больше для разнообразия и для закрытия окна, когда у нас в это время своя картошка теряет товарный вид и ее не хватает. Но в этом году у нас переизбыток картофеля. Что делать нашим фермерам? У них есть очень хорошая ассоциация фермерская, у них есть лоббирующие отраслевые союзы, которые поднимают тему и решают. Насколько я понимаю, что этот вопрос уже решен в этих областях. Я имею в виду про Владимирской и Новгородской областей, да? Оттуда приходили тревожные сигналы.
0: Да,
1: поэтому торговые сети получили нагоняй от регуляторов, взяты эти вопросы на контроль. Я так понимаю, что эти вопросы сейчас решаются. Но говорить о том, что у нас засилие импорта картофеля, но совершенно неправильно. Это искажает, очень сильно искажает картину.
0: Хорошо. Я как раз сейчас отправляюсь после эфира в один крупный магазин, как раз за картошечкой. Вот там все мы и проверим на месте. Все обо всем расскажем. А вам большое спасибо. Анатолий Тихонов, директор Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления Президентской академии, был с нами на прямой связи. Алексей Гвоздев расскажет дальше про мошенников, которые с каждым днем придумывают какие-то новые способы обмана нас с вами, друзья. Рубрика «Вас не обманут». Слушаем, затем про мигрантов побеседуем.
2: Вас не обманут.
3: Здравствуйте. Мошенники рассылают дачникам фальшивые уведомления о выявленных нарушениях земельного законодательства и предлагают, перейдя по ссылке, оплатить штраф со скидкой. Сообщения о таких штрафах со скидкой начали приходить через мессенджеры, электронную почту и даже выглядят как официальные уведомления с логотипами госструктур. Такие письма могут показаться настоящими, особенно если в них указаны конкретные суммы и ссылки на оплату. Но это все равно подделки, цель которых заставить человека перевести деньги или получить доступ к его личным данным. Росреестр напоминает, что его сотрудники никогда не информируют в СМС или в чатах мессенджеров о штрафах за нарушения на участках и не обращаются с просьбами сообщить свои персональные данные. Настоящий штраф всегда содержит подпись должностного лица и официальную печать территориального органа и приходит через официальные каналы лично, заказным письмом или через подтвержденный личный кабинет на государственных сервисах. Точно так же аферисты пытаются украсть деньги и данные через фальшивые чеки. По данным экспертов, на почту приходит письмо с покупкой и ссылкой для отмены операции. При переходе на фишинговый сайт просят ввести данные банковской карты и трехзначный код с обратной стороны. Ловушка простенькая, но действенная. Не попадитесь. МВД предупреждает, что злоумышленники рассылают собственникам участков сообщения от имени земельного надзора или местных администраций, в которых сообщают о штрафе за борщевик. Потом аферисты либо присылают ссылку на поддельный сайт, похожий на госуслуги, где людям предлагают ввести свои личные данные и оплатить штраф, или предлагают решить вопрос, оплатив сумму по ссылке. В полиции напомнили, что реальные штрафы и постановления можно проверить в личном кабинете на госуслугах или через официальные сервисы. Начался сезон, и мошенники создают десятки поддельных сайтов детских лагерей. Создают сообщества в социальных сетях, оформленные под официальные ресурсы детских лагерей. Даже таких крупных и всем известных лагерей, как Артек. Они заманивают людей низкими ценами, скидками и распродажами. И убеждают, что путевок осталось мало. А когда человек переведет деньги, аферист исчезает. Мошеннические схемы продолжают адаптироваться к цифровой среде. Они становятся все более убедительными, используют элементы официального дизайна и играют на срочность. Подталкивает человека сделать выбор быстро, не думая. Но проверка источника информации – это ваша защита. Если уведомление вызывает сомнения, лучше потратить несколько минут на проверку через официальный сайт или обратиться в ведомство, чем потерять деньги или доступ к личным данным. Также рекомендуется не переходить по ссылкам из неизвестных сообщений и не вводить персональные данные на сторонних ресурсах. Не оплачивайте штрафы или покупки по сомнительным ссылкам и уведомлениям. Откажитесь от предоплаты и сохраните много денег и нервов. Не дайте мошенникам заработать.
0: Продолжаем, друзья. Тема про миграцию. Госдума на пленарном заседании сегодня должна рассмотреть два законопроекта, направленных на дальнейшее совершенствование миграционной политики. Среди планируемых к рассмотрению в первом чтении проект закона, расширяющий почти вдвое перечень оснований для выдворения мигрантов из России за совершенные ими административные правонарушения. Также в повестке обсуждения в первом чтении инициативы, в соответствии с которой основанием для отказа иностранному гражданину в выдаче или аннулировании ранее выданных разрешений на временное проживание будет наличие у него судимости, независимости от тяжести совершенного преступления. С нами на прямой связи депутат Госдумы, доктор исторических наук Михаил Матвеев. Михаил Николаевич, мы ожидаем с минуты на минуту, но я продолжу как раз рассказ вот в этом вот ключе. Что там в миграционной политике планируется подправить, изменить? И напомню вам номер для ваших сообщений 8 925 222 99 92. Вячеслав Володин, председатель Госдумы, напомнил, что с 2024 года депутатами Государственной Думы в данной сфере принято 22 федеральных закона, причем 18 из них инициированы самими депутатами. Наведение порядка в сфере миграции, в том числе усиление ответственности для иностранцев за противоправные действия, это укрепление общественной безопасности и правопорядка в стране, подчеркнул председатель Госдумы, но это был запрос граждан, и мы системно работаем в этом направлении. Вот, что ж, такая вот история. Есть, на самом деле, за последние несколько дней огромное количество новостей на тему миграционной политики, изменений в миграционной политике пришло. В частности, например, Михаил Делягин направил запрос в МВД и Минфин с просьбой оценить идею о выдворении мигрантов за их счет. И МВД готовил эксперимент по организованному набору мигрантов. Тоже тема, которая обсуждалась в том числе и у нас в канале «Слушаем». Закон, который позволит аннулировать вид на жительство и разрешение на временное проживание трудовых мигрантов, которые в течение года работали меньше 10 месяцев. Вот обо всем об этом хотелось нам поговорить, но сейчас вот приходит информация, что, видимо, заседание идет, и Михаил Матвеев, депутат Госдумы, пока не может ответить на наш звонок. Будем надеяться, что он появится в эфире у нас. Давайте к нейросетям пока перейдем. Тоже важная, интересная история. Более того, история, которая сейчас взрывает фактически все информационное поле, связанное так или иначе с высшим и средним школьным образованием. Дискуссии вокруг использования искусственного интеллекта в образовании не стихают. И одна из последних, по следам новости, да, каждая четвертая студенческая работа написана с участием искусственного интеллекта. Боже мой, воскликнут сейчас многие слушатели старшего возраста. Как же так и что же делать? Причем чаще всего оказывается, что это дипломы, это курсовые по компьютерным наукам, по искусствоведению, политологии, философии. Слушайте, ну фактически студенты перешли просто на использование какого-то такого труда стороннего. Вместо того, чтобы самим писать какие-то свои работы и как-то формулировать мысли и знания, они привлекают к этому искусственный интеллект. Это опасно или с этим придется все-таки смириться в итоге? Вот такие вот вопросы есть у нас сейчас. И Дмитрий Сошников, доцент факультета прикладной математики и компьютерных наук Московского авиационного института и факультета компьютерных наук Высшей школы экономики, надеюсь, нам ответит на эти вопросы. Дмитрий Валерьевич, здравствуйте.
4: Здравствуйте, добрый день.
0: Действительно, да, вот что вы думаете по этому поводу? Давайте с этого начнем, да? Искусственный интеллект все-таки влез в наше образовательное пространство. Что делать?
4: Ну, мне кажется, искусственный интеллект — это такой очень мощный инструмент, который у нас появился, как у человечества в целом, да, и нам придется понимать, как с ним жить дальше. И, как и любой инструмент, его можно использовать во благо, его можно использовать во зло. И вот здесь, к сожалению, зло, оно такое слегка завуалированное, да, вот если взял студента или школьник и просто попросил искусственный интеллект, напиши мне там какой-нибудь диплом, не разбираясь в теме. Угу. Ну, получится, скорее всего, конечно, очень плохо, и комиссия, скорее всего, это заметит, и придется как бы студенту что-то с этим делать. Вот, но при этом, да, действительно, студент ни в чем не разберется, как бы у него останутся пробелы в знаниях, и потом как бы с этим человеком придется как бы нам взаимодействовать. Поэтому, конечно, вот такое бездумное использование искусственного интеллекта – это нехорошо. Но при этом искусственным интеллектом можно пользоваться и очень осмысленно, потому что это очень творческий инструмент, который может помогать придумывать какие-то идеи, который может помогать делать исследования научные. То есть если использовать его как именно такого помощника и делать что-то вместе, то, получается, и результаты будут лучше, и человек, в общем-то, разберется в нужной предметной области, сделает более хорошую работу. Но игнорировать, мне кажется, его нельзя, потому что, ну, как калькулятор, вот когда появился, мы же не можем игнорировать калькулятор и продолжать считать по логарифмическим линейкам.
0: Конечно, нет. Но вы знаете, ведь получается, что сейчас у нас и школьники и так перестали фактически думать, да, у нас все учителя жалуются на это. Если мы сейчас обратимся все-таки к среднему школьному образованию больше, и даже сейчас возникает вопросы, а надо ли оставлять домашнее задание, в том числе письменное, да, если мы понимаем, что школьник пришел домой, нажал две кнопки, ему нейросеть выдала все ответы. Вот здесь тоже серьезный вопрос. Вы, кстати, сторонник того, чтобы домашнее задание в том виде, в котором оно есть сейчас в школах, оставить?
4: Ну, я думаю, что, наверное, не в том виде. Наверное, все должно как-то чуть-чуть меняться. Вот. Но я полностью соглашусь, что в школе, наверное, нужны примерно такие же меры, как и с калькуляторами. Да? Мы же не даем детям сразу в первом классе печатать на клавиатуре. Мы заставляем их писать от руки, потому что это развивает их мелкую моторику. Мы заставляем их до какого-то возраста считать столбик, потому что это развивает понимание математических принципов. Без этого как бы не формируются как бы некоторые основы мышления. Да? И потом как бы даем им калькулятор, да? Потом даем им уже набирать текст на клавиатуре. Вот точно так же, наверное, нужно поступать и с искусственным интеллектом и где-то заставлять школьников что-то, естественно, писать самим, потому что умение излагать мысли в письменном образом, это формирует мышление, как бы, да, мы не можем мыслить четко, если мы не умеем, как бы, эту мысль писать. И поэтому я всегда школьникам говорю, что если вы вдруг не хотите там писать сочинения и используете чат GPT для того, чтобы написать сочинение, обязательно пишите что-то еще. Пишите там рассказы, пишите журналы, пишите дневник. Вот. И так можно как бы этот навык приобрести, вот, но занимаясь каким-то интересным делом. Вот. К сожалению, в рамках массового образования очень сложно мотивировать каждого школьника индивидуально, да, поэтому как бы, ну и проверить индивидуальные задания очень сложно. Поэтому нам, я думаю, предстоит понять, как нужно выстраивать вот эти самые домашние задания, которые мы не можем проверить. Действительно, мы как бы сейчас домашние задания, если говорить в вузах, то задачи там по программированию, проверить их невозможно, потому что студент может написать их с помощью искусственного интеллекта, сдать, и вот, и по сути дела, чтобы что-то разобраться, понял ли студент, нам нужно с ним очень долго беседовать, да, это уже не так эффективно, как раньше.
0: Дмитрий Валерьевич, не кладите, пожалуйста, трубочку. Мы сейчас прервемся на минуту на рекламу. Напомню я, что обсуждаем мы нестихающие дискуссии вокруг использования искусственного интеллекта в образовании. Здесь есть ряд действительно еще интересных и серьезных вопросов. Друзья, вернусь к вам через минуту, продолжим.
2: История усыновления. В новом выпуске программы «Детский вопрос».
5: Семья связалась, они по видеосвязи познакомились, на настоящий момент они общаются. Денис ходит такой радостный и говорит: «Ну все, я тут ненадолго у вас уже».
2: «Детский вопрос» в четверг в 22:35 по Москве и в 11:35 по времени Якутска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Слушаем.
0: Напомню вам, друзья, что с нами на прямой связи Дмитрий Сошников, доцент факультета прикладной математики и компьютерных наук Московского авиационного института и факультета компьютерных наук Высшей школы экономики. Дмитрий Валерьевич, ну вот эксперты говорят, что вообще, да, действительно, искусственный интеллект не так страшен, как его малюют, но главная задача – выработать четкие правила некие, да, которые позволят использовать такие инструменты как помощника, но не как замену самостоятельной работе. Но я хочу еще раз подчеркнуть, что это же, когда школьник или студент использует искусственный интеллект, он с ним один на один, его никто не видит, никто не знает, самостоятельная ли это работа, помощник ли ему искусственный интеллект, да, вот какими эти самые правила могли бы быть, вот хочется понимать.
4: Ну, что основное правило – это воспринимать искусственный интеллект как такого сообщника и помощника, а не как систему, которая сделает всю работу за тебя. Вот я для себя, например, определяю такое правило, что если я понимаю, что какая-то задача делается целиком искусственным интеллектом, а я задаю себе вопрос, а в чем же моя-то ценность, да, и у меня на этот вопрос нет ответа, значит, я что-то делаю не так. Да, ведь это очень обидно, когда ценность человека как бы теряется. Поэтому в любой работе, вот, мне кажется, студент должен задавать себе вопрос, а я-то что в эту работу привнесу, если я буду использовать искусственный интеллект? И в общем-то, здесь понятно, что если, например, можно много по-разному использовать искусственный интеллект, например, там, для придумывания идей, для придумывания, как бы, плана работы, потом, как бы, исправляя, внося какие-то дополнения, вот, для научного исследования, для проведения, как бы, обзора литературного. Эти все задачи, они как бы помогают человеку избежать рутинной работы, да, не ходить в интернете, не кликать там по десяткам ссылок, вот, а вот как бы огромный обзор литературы, например,

0: Например, можно автоматически, как бы в виде такого небольшой саммари прочитать и дальше уже углубляться в те статьи, которые действительно интересны. То есть искусственный интеллект позволяет работать с большими объемами информации, позволяет как бы какие-то более сложные задачи решать человеку. И вот нужно, наверное, стремиться к этому, да, чтобы уровни студенческих работ повышались, а комиссии, конечно, придется как-то разбираться в том, насколько студент действительно делал это совместно с искусственным интеллектом. Потому что, как вы верно сказали, студент-то с искусственным интеллектом один на один, но проконтролировать как-то знания, которые у него в голове в результате остаются, наверное, мы как-то можем.
1: Еще одна проблема, и она тоже довольно серьезная, это проблема, которая описывается экспертами следующим образом. За счет массового применения искусственного интеллекта увеличивается объем цифрового мусора. Тексты, сгенерированные машинами, пересказываются другими машинами и снова возвращаются в оборот. И это на самом деле дикая дичь, как мне кажется, да, потому что в результате знания все чаще становятся просто имитацией знания. Вот это недопустимо, на ваш взгляд, или с этим можно как-то тоже бороться?
0: Ну, с одной стороны, конечно, недопустимо, а с другой стороны, не очень понятно, как с этим бороться, потому что, естественно, много людей, которые там в интернет выкладывают тексты сгенерированные. Я думаю, что, с одной стороны, вот очень важно людям вырабатывать некоторое свое критическое мышление и просто вот уже, глядя на текст, понимать, а стоит ли его читать или нет. Ну, потому что в интернете, в принципе, всегда было много мусора, скажем так. Его, конечно, становится еще больше, вот. Но при этом, как бы, в интернете есть еще возможность как-то саморегулироваться. Ну, то есть какие-то ресурсы, там, та же самая Википедия, да, она саморегулируется и остается какой-то разумной, актуальной, да, мусор туда не проникает. Поэтому, наверное, просто вот какие-то такие социальные механики будут возникать, которые позволят этот мусор от немусора, ну, как-то немножко отсеивать. Вот. Ну, и плюс, как бы, у человека свое критическое мышление.
1: Спасибо, спасибо. Спасибо. Дмитрий Сошников, доцент факультета прикладной математики и компьютерных наук Московского авиационного института и факультета компьютерных наук Высшей школы экономики, был с нами на прямой связи. Давайте вернемся к мигрантам и все-таки обсудим вот эти два законопроекта, которые сегодня депутаты обсуждают. С нами на прямой связи Михаил Игнатов, оперативный сотрудник Министерства внутренних дел России в прошлом. Михаил Вячеславович, приветствую вас.
2: Здравствуйте всем.
1: Вот эти два законопроекта, которые сегодня рассматриваются депутатами Госдумы. Напомню, что один из них — это законопроект, который почти вдвое расширяет перечень оснований для выдворения мигрантов из России за совершенные административные правонарушения. Другое — это в обсуждении в первом чтении инициативы, значит, в соответствии с которой основанием для отказа иностранному гражданину выдачи или аннулирования ранее выданных разрешений будет являться наличие у него судимости. В принципе, все кажется, да, логичным и понятным, но нет ли у вас ощущения, что мы как-то вот немножечко, знаете, медленно, таким черепашьим шагом, что ли, идем к решению вот этой вот весьма серьезной проблемы?
2: Есть, конечно, такое ощущение, я всегда это говорил, что это надо принимать быстро, сразу большим-большим пакетом, и вступать в действие должно прямо вот с момента принятия. Вот, ну, то есть еще вчера это надо было сделать, и еще вчера уже заняться непосредственно вот этой вот очень серьезной для России, для граждан России работой. Потому что с каждым месяцем, поверьте, даже не годом, а месяцем, это становится уже поздно, понимаете, и мы еще больше и больше плодим здесь вот этих вот незаконных мигрантов, которые здесь плодятся, знаете, в геометрической прогрессии. Вот. А выдворять их надо, в принципе, за все, вот я согласен. Любое правонарушение, вот любое, что нарушил, да, все, совершил какое-то там, даже не преступление, это вообще даже не обсуждается, а правонарушение. Там такие вот, знаете, ну, если он перешел улицу на красный свет, ну, это, ладно, это первое предупреждение.
1: Хотя во многих странах, например, европейских, за это могут спокойно совершенно выдворить, лишить вида жительства и так далее.
2: Точно такое же, административное правонарушение, то есть нарушение правил дорожного движения. А здесь вот, знаете, там, допустим, попался там, три штрафа, допустим, пришло, он таксистом работает, три штрафа на эту машину, на него. Выдворение, понимаете, даже не просто лишение, а выдворение. И выдворять должны не за счет казны, как мы, знаете, сейчас вот за счет государства, а за их счет, за их. То есть, если у тебя на счету нет денег никаких, да, то есть ты вот, значит, ты должен тогда, опять же, законом принять на принудительные работы до момента заработать, что пока он себе не заработает, на билет, понимаете, в один конец. Все.

0: он пошел там, допустим, там, на стройку производства, отработал там сколько, месяц, получил зарплату, зарплата сразу на билет, и он тут же выезжает, в же день выезжает. Все, не за счет государства. Хватит налогоплательщиков, хватит вешать это все на государственный уровень. У нас своих забот хватает, у нас хватает забот в государстве, куда деть деньги. Как, но не на билеты мигрантам, понимаете, которые потом почему-то возвращаются.
1: Я здесь в интернете совсем недавно был ролик, значит, гражданина Азербайджана, который плевать хотел на все наши правила дорожного движения, на все наши законы, гонял как чумной совершенно по загруженным автотрассам с флагами своего государства из окон, значит, они там торчали у него, да, создавал опаснейшие ситуации, могли погибнуть люди и так далее, и так далее, и ему в итоге его, значит, выгнали с позором из нашей страны, лишив его гражданства, между прочим, нашего, российского. И знаете, что удивительно? Он на записи на этой, когда ему вручают вот это вот решение судебное, он с удивлением спрашивает, а за что? Вот вам не кажется, Михаил Вячеславович, что мы как-то, может быть, не совсем внятно и понятно приезжающим к нам сюда товарищам-мигрантам объясняем наши законы?
0: Эти законы должны им разъясняться еще там. То есть, когда он соберется ехать сюда, он, то есть в памятке, обязан изучить основные положения законодательства Российской Федерации. То есть туда, куда он хочет приехать. Так как мы вот выезжаем когда-то за границу, там, как туристы, и мы изучаем, а что в этой стране можно, а что нельзя, за что нас могут привлечь, за что не привлечь. И мы этого так не делаем где-нибудь там в Турции, в Египте, там, или куда в основном наши граждане сейчас ездят, там, или там в Таиланде, понимаете? А они почему-то этого, мы этого не требуем, и они этого не делают. А он, видите, глаза круглые сделал, а за что? А ты иди в своем Баку родном, погоняй вот так вот, понимаете, посоздавай обстановку. Посмотрим, что будет там с тобой. Там вряд ли его по головке погладят. Они все прекрасно понимают и знают. Все они знают. Они просто дураками здесь прикидываются. Понимаете, что типа я не знал, а как ты не знал? А у тебя в стране это можно? Нельзя. Значит, и здесь, а почему здесь считаешь, что это можно? То есть не надо это все, знаете, слушать вот эти их там, там знаете, эти слезные там отговорки какие-то, что он плачет, да нет, я такой, я хороший, на самом деле я ничего не знал. Не знал, незнание закона не освобождает от ответственности. Значит, ты обязан был изучить закон государства, куда ты хочешь приехать. Если ты этого не сделал, это твои проблемы. Вот, ты нарушил закон, значит, ты будешь отсюда выдворен, вышвырнут. И за свой же счет.
1: Это, плюс в общем,
0: еще, конечно, штраф. Плюс еще и штрафовать его нужно, понимаете? То есть, он, чтобы он доход государства какие-то деньги принес. То есть, за свои деяния, которые он совершил. А те, кто совершил преступление... теми вообще надо, он должен отбыть наказание. И не просто отбыть наказание, а работать, пахать на благо Российской Федерации. После чего, не освобождая его, его в наручники, на вокзал или в аэропорт, за его же счет, который он заработал деньги, он уезжает на свою родину. И больше никогда в Россию он ехать не имеет права. Понимаете, только так с ними, со всеми вот этими уголовниками и со всеми мигрантами.
1: Спасибо большое. Михаил Игнатов, оперативный сотрудник МВД на России в прошлом. Ну, я надеюсь, друзья, что нас сейчас услышали депутаты Госдумы, где, напомню, сегодня должны быть рассмотрены два законопроекта, направленных на дальнейшее совершенствование миграционной политики. И сегодня в конце дня, безусловно, мы узнаем, были ли там они приняты, как они были рассмотрены. Надеемся, что все примут. Хотя бы в первом чтении-то легко и свободно эти документы пройдут. Михаил Притеченский. Далее песня по случаю. 65 лет назад состоялась премьера одного прекрасного кинофильма. Слушаем.
2: Песня по случаю.
3: Здравствуйте, с вами Михаил Притеченский. А случай у нас сегодня такой. 13 мая 1961 года, то есть 65 лет назад, на экраны вышел фильм под названием «Друг мой Колька». Его посмотрело в кино более 23 миллионов зрителей. А еще он стал дебютом для тех, кто в дальнейшем составил славу нашего кино. Начиная с режиссеров Александра Митты и Виктора Салтыкова. Они в то время заканчивали в ГИК. И поскольку на дипломную работу выделялось лишь небольшое количество пленки для короткометражки, решили объединить свои работы, чтобы получился полный метр. Сценарий написал Александр Хмелик, в то время работавший в газете «Пионерская правда». Он придумал историю о том, как в подшефную школу с автобазы отрядным пионер-вожатым приходит шофер Сергей Руденко, умный, веселый и честный парень. Он быстро находит общий язык с ребятами, что очень не нравится старшей пионер-вожатой, строгой даме Лидии Михайловне. Сейчас эта история может показаться наивной, но для тех времен фильм был довольно острым. Но самое главное, что в ленте «Друг мой Колька» дебютировали Савелий Крамаров, Олег Видов, Алексей Борзунов. В роли одного из школьников отметился юный Никита Михалков. А еще именно в этом фильме впервые на экране прозвучала песня Булата Акуджавы. Вместе с композитором Львом Шварцем он написал песенку о веселом барабанщике, в свое время очень популярную.

0: Как вырастить арбуз размером с детскую мечту? Почему кабачки требуют уважения? И зачем морковке комплименты? Узнаем в программе «Все в сад».
1: У нас 60 миллионов слушателей. Ты представляешь, сколько сейчас жен заставят своих мужей идти белить?
2: Да откуда ты знаешь? Может, наоборот, мужья заставят жен?
0: Ведущие Мария Тарабаева и Александр Хабургаев подскажут, как сделать сад красивым, урожай богатым, а процесс легким и увлекательным. Простые ответы на сложные вопросы.
3: Для чего мы огород с огородом? Чтобы накормить себя, любимых, и своих внучат и детей.
2: Это правда.
0: Удобряем настроение и собираем богатый урожай идей в программе «Все в сад». Слушайте по воскресеньям в 8:35 по Москве и в 7:35 по времени Калининграда. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным.
4: На правах рекламы.
5: Добрый день, дорогие радиослушатели. Тема нашей сегодняшней программы будет важна для огромного количества россиян. Думаю, что большинство из нас регулярно сталкивается с острой болью. Могут невыносимо болеть спина или шея, ломить суставы, раскалываться голова, болеть внутренние органы, либо беспокоить последствия ушиба или травмы. Боль может связана быть с профессией человека или даже быть следствием каких-то бытовых вопросов. Уборка, поход в магазин или работы в огороде. Думаю, каждый из нас сталкивался с подобным, особенно с возрастом. Наш постоянный гость, эксперт в области инновационной медицины Фаина Борисовна Полазник, сегодня расскажет актуальные новости о том, как, что представляет из себя эта проблема и о современных способах ее решения.
6: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Рада приветствовать вас. Боль – это не просто неприятное или мучительное чувство, переживание физического или эмоционального страдания. Мучительная боль может довести до нервного срыва, а когда нет нормального сна несколько ночей, это еще один сокрушительный удар по организму, и так измотанному болью. Люди пьют обезболивающие таблетки горстями, но разве это лечение? Ведь по факту они не могут помочь.
5: Ну, это правда, вытерпеть боль очень сложно. Вот бывает вечером болят суставы, и человек уже записался к врачу на утро, и вроде только ночь надо вытерпеть, но эти несколько часов тянутся долго и приносят мучения. И вся надежда только на эти таблетки.
6: Давайте раз и навсегда забудем про эти таблетки. А если они уже не помогают? А если представить, сколько за жизнь человек выпивает таблеток? Ведь эта химия разъедает желудок и разносится ко всем органам. И плохо на них действует. Уж печень и почки точно будут не в восторге. А особенно опасны для организма как раз побочные действия анальгетиков, от которых можно заполучить зависимость, астму, аллергию или судороги. Передозировки, кстати, тоже нередкие случаи.
5: Фаина Борисовна, ну вот что могут предложить медицина и ученые?
6: Сегодня я хочу рассказать нашим слушателям про инновационный медицинский аппарат «Мувер». Российские ученые и медики, очень умные и ответственные люди, разработали его специально для борьбы с болью. Мувер работает на основе так называемой чрезкожной электронейростимуляции или ченс-терапии. Это лечение специальными импульсами через кожу от встроенных в аппарат электродов.
5: А вот что это за импульсы и вот как они действуют?
6: Мувер выдает электроимпульсы, подобные сигналам мозга, но усиленные. Эти импульсы действуют на подкожные нервные окончания и блокируют передачу болевых импульсов. Мозг выдает ответные сигналы на включение систем гормонального обезболивания и самовосстановления больных тканей. Кстати, надо сказать, размером он сотовый телефон, но совершает великое дело. Он может помочь вернуть радость жизни, спокойный сон и эмоциональное равновесие. Вы представляете, после скольких мучений сейчас потребуется лишь 15 минут, и у вас появится шанс для снятия боли. Многие не верят, что такое возможно, пока не попробуют. Хотя чуда тут никакого нет. Только воплощение в жизнь, соединение научной инженерии и медицины. Всего лишь четверть часа с аппаратом у больного места. Может, это болит спина или суставы, или дает о себе знать хроническая болезнь, которая не дает покоя, или болит внутренний орган. Неважно. Нужно лишь прижать мувер к больному месту, и боль начнет уходить. Этот медицинский аппарат будет вашим лучшим другом, который вы будете носить всегда под рукой. Ведь он компактный, работает от батареек, и его можно носить в сумочке или просто в кармане, и на работе, и на прогулке. Только представьте, как это удобно. Мало того, он не только может спасти от боли, он еще и оказывает лечебное действие.
5: Фаина Борисовна, вот как можно получить дополнительную информацию о Мувере и приобрести его?
6: Это очень просто. Приготовьте, пожалуйста, листок с ручкой и запишите номер телефона 8 800 333 1050. 8 800 333 1050. Это телефон бесплатной горячей линии, по которому вам, дорогие слушатели, подробно смогут рассказать о медицинском приборе Мувер. Не откладывайте звонок, ведь Мувер может помочь сделать вашу жизнь значительно лучше.
5: Фаина Борисовна, а через сколько человек может почувствовать действие Мувера?
6: Могу вам сказать, что среднее время процедуры составляет 15 минут. Этим он и хорош. Действовать Мувер может быстрее, чем таблетки. Будь это боли в спине или какие-то хронические боли. Сами посудите, ведь таблетки должны раствориться в желудочно-кишечном тракте и всосаться в кровь. Затем с кровью попасть в нужное место и начать работать. В отличие от таблеток, электроимпульсы мгновенно по нервам передаются в гипофиз мозга. Что при этом происходит? Происходит выброс в кровь эндорфинов, безвредных обезболивающих, вырабатываемых самим организмом. Вспомните, что происходит, когда вы, например, поцарапаете руку. Сначала очень больно, но быстро проходит. Это сработали эндорфины. А еще у Мувера есть второй механизм обезболивания. Это подавление импульсации болевых зон. Они блокируют болевой центр мозга. Вот если вы уколите палец и нажмете на мочку ухо, то боль в пальце ослабнет. Ушибли ногу, потрите место ушиба, и боль станет меньше. Знакомо? Это вы заблокировали центр боли в мозге, подавая другие нервные сигналы. Мувер действует так же. И очень важно для вас, что импульсные токи Мувера подобраны учеными-медиками так, что подходят всем.
5: Но вот все-таки, а насколько он сложен в использовании? Вот разберутся ли наши слушатели?
6: Могу вас заверить, Мувер элементарен в использовании. С ним разберется и ребенок. Там две программы. Это боль и сильная боль, которую легко выбрать, а дальше просто прижать прибор к больному месту. Время использования 15 минут. На дисплее будет идти таймер. Также на дисплее будет указан уровень заряда, ведь его можно легко зарядить и носить всегда с собой. А при необходимости пользоваться, он с легкостью помещается в дамскую сумочку. А еще очень удобно, что им может пользоваться вся семья. Представьте, какая экономия на таблетках. А теперь давайте вернемся к программам, о которых я начала говорить. Их всего две. Первая направлена на острые и хронические боли, связанные с патологией внутренних органов. Вторая на острые и хронические боли, связанные с заболеваниями и травмами опорно-двигательного аппарата. Вот, например, часто болит спина. Просто житья от боли нет. Но нельзя же каждый час пить обезболивающие. Да и часто таблетки просто не помогают, особенно при болях в позвоночнике. А вот Мувер вполне возможен. Может помочь вам даже в таком случае. Кто с болезнями опорно-двигательного аппарата, очень даже это оценит. И Мувер не только обезболивает, он способствует снятию спазмов мышц и сосудов, возможно, улучшение состояния центральной нервной системы. А дальше, как по цепочке, если нервы успокоились, то и панические атаки уходят, а с ними и мысли не путаются, и память восстанавливается. Вы спокойны и уверены в себе. Боли нет, и вы, наконец-то, прекрасно высыпаетесь. А что это значит? Это значит бодрость и отличное настроение на весь день. И болезни от вас отступят или будут слабее. Почему? Так ведь хороший сон усиливает иммунитет и нормализует гормональный баланс. Жизнь налаживается. Ну и, конечно, Мувер выручит при острой и хронической боли. При ушибах, повреждениях, коликах желудочно-кишечного тракта и других внутренних болях. А для практически всех нас, людей зрелого возраста, Мувер просто спасение. Почему спасение? Он незаменим при болях в суставах и позвоночнике. А значит, с ним у вас есть шанс получить значительное облегчение при артрозе артрозах и артритах, остеохондрозе. Это просто другая жизнь начнется. Просто счастье какое-то. И все сказанное не фантазии, а реальность. Запишите номер горячей бесплатной линии 8 800 333 1050. 8 800 333 1050. Звоните, не откладывайте и успейте приобрести мувер по выгодным условиям.
5: Давайте я повторю номер, по которому можно вот получить дополнительную информацию об аппарате «Мувер» и заказать его. Количество товара ограничено, успейте приобрести по выгодным условиям. Звоните и уточняйте все подробности по телефону 8 800 333 1050. Звонок бесплатный 8 800 333 1050.
6: Еще раз хотелось бы обратить особое внимание людей пожилого возраста. У прибора есть специальная программа «Боль сильная». Это для тех, у кого острая и хроническая боль, связанная с заболеваниями и травмами опорно-двигательного аппарата. Стоит только выбрать программу и прижать прибор к очагу боли. Вот такой он мувер. Воплощение новейших достижений медицины в области обезболивания и лечения без медикаментов. Современный, сверхкомпактный, величиной сотовый телефон. Полная автоматизация. Потрясающе. Всего три кнопки. Включите аппарат, выберите режим «Боль» или «Сильная боль», прижмите к больному месту и отрегулируйте комфортную силу действия. Все, процесс пошел. Выключение автоматическое, не надо засекать время. Передозировки нет. Можно провести сеанс несколько раз подряд.
5: Ну вот, к сожалению, время нашей программы подходит к концу. Фаина Борисовна, что бы еще хотели бы сказать нашим слушателям про мувер?
6: Мои дорогие радиослушатели, прошу вас, достаточно терпеть боль и травить организм таблетками. И мувер дает шанс покончить с этим. Если что-то у вас заболело, даже если сильно, просто включите мувер и приложите к больному месту. Никакой опасной для организма химии. Без последствий для желудка и кишечника, почек и печени, кровеносной системы, мозга и сосудов. Без передозировки. Чем меньше боль, тем больше нервных клеток сохраним. Тем дольше, приятнее, счастливее будет жизнь. Меньше боли, тем лучше сон и активнее жизнь. Надеюсь, мувер будет в аптечке у каждого. И получить такое чудо науки, как мувер, сейчас очень просто. Стоит позвонить, и спаситель от боли мувер у вас. Запишите номер 8 800 333 1050. Звонок бесплатный. 8 800 333 1050. Успейте купить прибор по выгодным ценам. Количество товара ограничено. Мувер – это ваша возможность на здоровую, счастливую жизнь без боли на многие годы. Можно жить и получать удовольствие, а не существовать и страдать от боли. Никогда не сдавайтесь и действуйте. Заказывайте мувер. Ваше здоровье в ваших руках.
5: Ну что ж, я благодарю нашего постоянного гостя Фаину Борисовну Полазник за эту очень важную программу и надеюсь, она найдет отклик у наших слушателей. Еще раз напомню номера телефона. 8 800 333 1050. 8 800 333 1050. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. ООО «Продекс», ОГРН 122-733-0-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
0: Радио России. Сайт Радио России. Радио России «Орел». Реклама. Уроки безопасности. Совместный проект Радио России «Орел» и поискового отряда «Лиза Алерт».
7: По дороге в общественные места проговорите с ребенком алгоритмы действий. Что делать, если потерялся? Кому обращаться за помощью? Обратите его внимание на тех, кто может ему помочь. Полицейский, охранник или взрослый с ребенком. Запоминайте, что интересует ребенка в торговом центре или на ярмарке. Это поможет в поисках. Вполне возможно, он специально сбежал в детскую комнату или магазин гаджетов. Не теряйте время! Сами обращайтесь к персоналу торгового центра. Сотрудники могут объявить о том, что произошло по громкой связи, а охранники свяжутся с коллегами по рации и сообщат приметы ребенка. Кроме того, попросите проконтролировать выходы, проверьте фудкорт и туалеты.
8: По данным оперативной сводки, в списках похищенного по-прежнему лидируют сотовые телефоны. Не давайте злоумышленникам возможности украсть ваши средства связи. Не оставляйте телефон без присмотра. Не упускайте его из виду. Не давайте телефон в руки незнакомым людям. Если вас просят позвонить, наберите номер сами. Соблюдайте эти простые правила, и предпосылки к преступлению просто исчезнут, и ваш мобильный телефон не достанется преступникам.
9: Банк России напоминает, не храните пин-код вместе с картой. Если карта с пин-кодом попадут к злоумышленникам, они смогут сделать с вашими деньгами все, что угодно.
0: Реклама. Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
10: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске суд арестовал жителей Новороссийска, передававших данные террористам. Глава МИДа заявил о желании Запада наказать Москву через нефть и газ. И устный экзамен по истории для девятиклассников введут в 2028 году. Все подробности далее. И начну выпуск с сообщения Минобороны. Вооруженные силы России нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ. По данным ведомства, ПВО за сутки в зоне СВО сбило управляемую ракету большой дальности «Нептун», 572 БПЛА, 3 управляемые авиабомбы, 2 снаряда «Хаймерс». В зоне СВО наши войска улучшили свое положение и заняли более выгодные рубежи. За сутки сбито 572 беспилотника, суточные потери противника в результате боевой работы группировок войск составили около 1060 военнослужащих. Двое жителей Новороссийска задержаны за сбор и передачу украинским террористам данных о воинской части и военных объектах в городской бухте. Об этом сообщили в управлении ФСБ по Краснодарскому краю. Злоумышленники 2002 и 2003 годов рождения, являясь сторонниками украинской националистической идеологии, инициативно вступили в контакт с представителем террористической организации, вербовавшим добровольцев в военизированные подразделения ВСУ. В качестве проверочного задания задержан нанесли аэрозольной краской в общественных местах города изображения, содержащие символику террористической организации. По указанию куратора, они также фотографировали военные объекты в Новороссийской бухте с указанием их координат. В отношении них возбуждено уголовное дело. Фигуранты дали признательные показания. Суд избрал им меру пресечения в виде ареста. Пожар на предприятии в поселке Волна Темрюкского района Кубани после падения обломков БПЛА потушен. Об этом сообщил оперативный штаб региона. Инцидент произошел минувшей ночью. Пострадал один человек. На территории предприятия загорелось оборудование. В тушении были задействованы почти 100 человек и 29 единиц техники, в том числе спасатели. Информация о пострадавших уточняется. Запад пытается запретить российский газ и нефть, чтобы наказать Москву. Об этом заявил глава МИДа Сергей Лавров в интервью телеканалу RT Индия.
11: Хотят они, тоже открыто об этом говорили, забрать у Украины транзитный газопровод из России в Европу, чтобы и эти потоки контролировать. Так что цель подобрать под себя, забрать под себя все маломальски значимые энергетические маршруты, она абсолютно очевидна. И, конечно, я уверен, что в Индии понимают, что происходит. И это совсем не тот форс-мажор, который постоянно вспоминают европейцы, когда категорически отказываются от контрактов на поставку российских энергоносителей. Сейчас вообще пытаются запретить и наш газ, и нашу нефть, просто потому что надо Россию наказать. Ну, вы же знаете, что мы никого не наказываем и всегда очень добросовестно относимся к обязанностям, которые мы имеем в наших отношениях с нашими партнерами. Неважно, это дружественные страны или не совсем дружественные. Если мы договорились, то в российской традиции выполнять то, о чем договорились.
10: Лавров добавил, что Соединенные Штаты планируют восстановить взорванные в 2022 году северные потоки и выкупить их у европейцев за бесценок, чтобы впоследствии диктовать собственные цены на газ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что приглашение Владимира Путина главе Белого дома Дональду Трампу посетить нашу страну еще в силе. Накануне Трамп допустил такую возможность в текущем году в рамках усилий по разрешению украинского конфликта. Однако при этом добавил, что пока не достиг единого понимания с российским коллегой по Донбассу. Путин пригласил Трампа приехать в столицу во время саммита в Анкоридже в прошлом году. Ранее Песков сообщил РИА Новости, что визита американского президента в Россию сейчас на повестке дня пока нет. Министерство США обсуждает возможность смены названия военной операции против Ирана с эпической ярости на кувалду. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на двух американских чиновников. Это случится, если нынешнее соглашение о прекращении огня будет в итоге прекращено, а Дональд Трамп примет решение возобновить масштабные боевые действия. Как отмечает канал, это говорит о том, что американская администрация всерьез думает о возобновлении войны. С точки зрения Белого дома, новое название сбросит отсчет Конгрессом 60 дней, после которых главе государства для продолжения военных действий понадобится одобрение законодателей. Ранее президент США заявлял, что режим прекращения огня в конфликте с Тегераном находится в невероятно слабом состоянии. Устный экзамен по истории станет третьим обязательным для девятиклассников в 2028 году. Об этом сообщил глава Рособорнадзора Анзор Мунзаев на встрече с премьером Михаилом Мишустиным. Нововведение обсудят с преподавателями, учениками и экспертами.
12: В этом году мы получили тоже поручение президента, и сообщество экспертное, учительское поддержало это. В 2028 году у нас появится третий обязательный экзамен, устный, по истории. Это важный предмет. Экзамен будет обсужден в первую очередь со всеми учителями, учениками, экспертами. На финишной прямой, конечно же, мы проведем апробацию, общественное обсуждение. И в 2028 году предмет «История» в устном формате будет проводиться.
10: Желтый уровень погодной опасности объявили в московском регионе на двое суток из-за прогнозируемой грозы до 21 часа пятницы. Об этом ТАСС сообщили в гидромедцентре. Данный уровень предупреждает о потенциальной опасности погодных условий. Он начал действовать с 9 утра. В течение сегодняшнего дня в Москве и области ожидается кратковременный дождь, в Подмосковье местами гроза. При этом температура воздуха составит в столице от 21 до 23 градусов тепла, по области до плюс 24. Ветер прогнозируется южный со скоростью 5-10 метров в секунду. Аналогичный характер погоды синоптики прогнозируют и в четверг, 14 мая. При этом небольшой дождь возможен предстоящей ночью. Столбики термометров покажут около 12-14 градусов выше нуля. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
13: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Сборная России по тхэквондо пропускает чемпионат Европы, потому что Германия не выдала нашим спортсменам визы. Российская сторона подала требуемые документы на оформление виз в установленные сроки, но консульство Германии в Москве до сих пор тянет с ответом. В конце января Совет Всемирной Федерации тхэквондо допустил российских спортсменов до международных соревнований с флагом и гимном России. «Трактор» объявил об уходе Евгения Корешкова с поста главного тренера клуба. Под его руководством команда вышла в плей-офф континентальной хоккейной лиги, но вылетела уже в первом раунде, уступив «Акбарсу» со счетом 1-4 в серии. Ранее сообщалось, что новым главным тренером «Трактора» станет американец Скотт Гордон. «Спартак» не будет продлевать контракт с Антоном Заболотным. Форвард покинет клуб этим летом. Его контракт истекает 30 июня. В этом сезоне Заболотный сыграл 16 матчей за красно-белых и сделал одну голевую передачу. В начале мая Антон сдал положительный допинг-тест, но игроку разрешили доиграть сезон. Александр Головин – футболист номер один в сборной России. Так считает главный тренер национальной команды.

0: Россия, опережая Краснодар на 2 очка. Чтобы стать чемпионами, петербуржцам достаточно не проиграть Ростову в гостях. Матч пройдет в воскресенье в 18:00. С вами был Юра Геворкян.
1: Погода.
2: 14 мая в Красноярске плюс 23-25 градусов, кратковременный дождь. В Иркутске плюс 13-15 градусов без осадков. В Новосибирске плюс 6-8 дождь. В Омске малооблачно плюс 13-15 градусов. В Сургуте плюс 9-11 градусов облачно днем, а вечером небольшой дождь. В Ханты-Мансийске плюс 12-14 градусов, кратковременный дождь. В Тюмени небольшой дождь, плюс 18-20 градусов. В Челябинске без осадков плюс 23-25. В Екатеринбурге плюс 25-27 градусов. В Санкт-Петербурге облачно, небольшой дождь, плюс 15-17 днем. В Москве небольшой дождь, плюс 21-23. Сейчас в столице плюс 18, переменная облачность, ветер юго-восточный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
1: История усыновления. В новом выпуске программы «Детский вопрос».
2: Семья связалась, они по видеосвязи познакомились, в настоящий момент они общаются. Денис ходит такой радостный и говорит: «Ну все, я тут ненадолго у вас уже».
1: «Детский вопрос» в четверг в 22:35 по Москве и в 11:35 по времени Якутска. Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
3: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
1: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10:45 по Москве и в 11:45 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
5: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
6: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. История.
7: Российский радиоуниверситет.
8: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, в студии Дмитрий Кононыхин. Сегодня мы с вами отправляемся в гости к Михаилу Сергеевичу Горбачеву. 1983 год, но даже дальше. Мы с ним отправимся вместе в Лондон. На смотрины товарища господина Горбачева у британского премьер-министра Маргарет Тэтчер. Об обстоятельствах этого визита, о политической борьбе в самых верхних эшелонах власти могучего Советского Союза мы поговорим сегодня в рамках нашего проекта «Разгадка Горбачева» по книге замечательного русского историка Евгения Юрьевича Спицына. Здравствуйте, Евгений Юрьевич.
9: Да, здравствуйте вам, уважаемый Дмитрий, и нашим уважаемым слушателям.
8: Евгений Юрьевич, в прошлый раз мы остановились на том, что здоровье дорогого товарища Константина Устиновича Черненко все время ухудшается, и неизбежно возрастает вот эта подковерная, закулисная, яростная политическая борьба. И одновременно как-то так получается, что многие нити, информационные нити переходят к дорогому товарищу Михаилу Сергеевичу Горбачеву. Но все больше и больше наши слушатели узнают, что, оказывается, его поддерживали просто зубры советской политики. И Громыко, и Устинов, что вовсе неожиданно. Он создавал о себе совсем другую легенду.
9: Вы знаете, я бы тут поправил вас немного. Дело в том, что осенью 1984 года, а мы сейчас...

0: Именно будем говорить об этом периоде, или
1: Давайте.
0: вернее начнем говорить с этого периода. Громыко-то как раз не принадлежал к сторонникам Горбачева.
1: Уже.
0: И мы об этом, да, и мы об этом отдельно скажем. Он перейдет в окоп Горбачева, как образно выразился один из свидетелей той эпохи, только в январе 1985 года, и на то будут свои причины. А это пока еще осень 1984 года. Горбачев вернулся из отпуска. Традиционный запланированный отпуск. Они по графику уходили в этот отпуск и вплотную занялся подготовкой своего доклада на научно-практической конференции, которая была посвящена дальнейшему совершенствованию развитого социализма и реализации тех заданий, которые были сформулированы на июльском пленуме ЦК, касаемых идеологической работы. Я просто напомню, что при Брежневе секретарь ЦК по идеологии, он играл особую роль. Ну, у нас традиционно считают, что этой работой во времена Брежнева занимался Михаил Андреевич Суслов. Это не совсем так. Идеологией партии все-таки заведовали целый ряд секретарей ЦК. Ну, в частности, последний период правления Брежнева на идеологии сидел и Михаил Васильевич Зимянин, как его называли в аппарате ЦК, Михвас. Это довольно известный партийный работник, который долгие годы возглавлял газету «Правда», а затем в 1976 году перешел на работу в ЦК и довольно плотно работал с Михаилом Андреевичем Сусловым. И именно он, понятно, что под кураторством Суслова, в общем-то, и контролировал всю идеологическую работу. Потом, как известно, Суслов умирает, и встает вопрос о новом кураторе этой идеологической сферы. Вот здесь разворачивается борьба между Андроповым и Черненко. Значит, когда Андропов в сентябре 1982 года, еще при жизни Брежнева, уже окончательно утверждается в роли второго секретаря ЦК, то есть человека, который вел заседание, секретариат ЦК, Брежнев ему поручил вопрос о идеологии. И вопрос как бы сам собой отпал. Но, как известно, буквально через пару месяцев Брежнев умирает, Андропов становится генсеком, надо было опять решать вопрос, кто будет главным идеологом партии. И на этот пост, ну, чисто как бы формально, назначается Константин Устинович Черненко. Он начинает курировать в том числе и агитпроп ЦК, но реальной работой в качестве главного идеолога партии продолжает заниматься Михаил Васильевич Зимянин. Такая же ситуация сложилась и когда Черненко пришел к власти. То есть он автоматом стал генеральным секретарем, а значит, куратора идеологического фронта он не назначил. Почему? А дело в том, что с одной стороны так и не был решен вопрос о том, кто же из секретарей ЦК будет вести заседание секретариата. Да, были определенные силы, которые выступали в пользу Горбачева. Мы уже говорили об этом, тот же Дмитрий Федорович Устинов. Но было немало противников этого. В частности, довольно влиятельный член Политбюро, председатель Совета министров СССР Николай Александрович Тихонов. Он прямо на заседании Политбюро сказал, что Горбачев превратит заседание секретариата в коллегию Минсельхоза. То есть будут вытаскивать на заседание секретариата исключительно аграрные вопросы, ну и т.д. и т.п. И Громыко тогда предложил отложить решение этого вопроса, посоветоваться, пятое-десятое, вот, и в рабочем порядке как бы решать эту проблему. А что значит в рабочем порядке? А то, что значит, решением Политбюро не была определена персональная ответственность кого-либо из членов секретариата и Политбюро ЦК в качестве второго секретаря. То есть эта должность повисла в воздухе. И вот, пользуясь этой неопределенностью, Михаил Васильевич Зимянин стал все больше и больше распространять свою власть и влияние на идеологические сферы. Естественно, что Горбачеву это чрезвычайно не нравилось, как не нравилось и всем его будущим подельникам, ну, в частности, тому же Яковлеву, Примакову, Медведеву и далее по списку. Вот. Плюс тут надо иметь в виду, что именно в сентябре-октябре резко обострилась борьба двух группировок внутри аппарата ЦК. Первая группировка, мы уже о ней говорили, это ближайшее окружение Черненко. Это Прибытков, это Печенев. Это Ричард Косолапов, главный редактор журнала «Коммунист». Это Борис Стукалин, новый зав агитпропа ЦК. Ну и целый ряд других довольно влиятельных персон. Они ведь тогда, ну, как бы разработали план ускоренного проведения нового партийного съезда с тем, чтобы на этом партийном съезде перехватить власть и, самое главное, отстранить Горбачева и всю его клику от реальной власти. То есть вывести их из состава Политбюро, секретариата и даже самого ЦК. А на противоположном поле действовали горбачевцы, среди которых наиболее активными были, во-первых, директор ИММО Александр Николаевич Яковлев, дальше директор Института востоковедения Евгений Максимович Примаков, затем новый зав отделом науки и учебных заведений Вадим Андреевич Медведев, ну и целый ряд других персон. А, безусловно, директор Института США и Канады Академии наук СССР Георгий Аркадьевич Арбатов. И между ними произошла буквально схватка по поводу вот той самой научно-практической конференции. Они считали, что выступление Горбачева на этой конференции, оно, по сути дела, выдвинет его на новые горизонты и усилит позиции этой группировки с тем, чтобы они пришли к реальной власти. Ведь все прекрасно понимали состояние здоровья Черненко. И фактически они добились, противники Горбачева, я имею в виду, отмены этой конференции. И когда Горбачев вернулся из отпуска в Москву, а это была середина октября, то он сам в своих мемуарах пишет, что, находясь в рабочем кабинете, он позвонил Черненко и начал его отчитывать по поводу того, что какие-то неведомые силы, враждебные силы, которые пытаются нас столкнуть, вами, уважаемый Константин Устинович, пытаются сорвать проведение важнейшего партийного форума, у истоков которого стояли вы лично. А это действительно так, потому что доклад об идеологической работе партии на июньском пленуме ЦК 83 года делал именно Черненко. Понимаете? Мы типа эту конференцию проводим в развитии тех решений, которые были приняты на этом июньском пленуме ЦК. А нам тут палки в колеса вставляют. Но самое любопытное заключалось в том, что во время этого прямого разговора Горбачева с генсеком, рядом с ним стоял никто иной, как Александр Николаевич Яковлев, и который ему прямо на ушко шептал, что и как говорит Черненко. И Черненко сдался и сказал: «Хорошо, Михаил Сергеевич, проводите конференцию, только большого шума из этой конференции не делайте». Ну и в результате, в середине ноября, 14-15 ноября, прошла та самая конференция, на которой Горбачев выступил с этим докладом. И он там, во-первых, там две позиции были обозначены, ну, как бы с точки зрения того времени, некие революционные позиции. Первая позиция заключалась в том, что нам надо взять курс ускорения социально-экономического развития, о котором тогда еще никто не заикался. И он не расшифровывал, что имелось в виду под самой этой формулировкой. Вот, дескать, мы просто должны взять курс ускорения социально-экономического развития. А второе, что мы должны вовлечь в реализацию этого курса как можно более широкие народные массы. Опять-таки, что под этим подразумевалось, никто толком понять не мог. Но сами вот эти две позиции, с точки зрения тогдашних идеологов, они имели принципиально важное значение. И Горбачев сам придавал им такую весомую роль в его закреплении в статусе, ну, по сути дела, нового партийного идеолога. Но тут самое интересное другое. Дело в том, что в середине ноября довольно серьезно пошатнулось здоровье Черненко. Ему было не до этих высоких студий. И именно в середине ноября Горбачев впервые провел заседание Политбюро. И понятно, что в лице всего партийного аппарата его административный статус и ресурс несоизмеримо вырос. И это, естественно, напугало всех его противников. Там вот даже, понимаете, там следили даже вот за всякими прям мельчайшими нюансами и телодвижениями, чтобы понять, у кого же больше шансов, понятно, да, стать новым лидером партии, а значит и государства. Причем надо заметить, что именно в это время Горбачев начинает активничать по международной линии. А почему? Дело в том, что на сессии Верховного Совета, на последней сессии Верховного Совета, именно Горбачев стал главой комиссии Верховного Совета по международным делам. А традиционно эту должность занимал именно второй секретарь ЦК. Вот, например, Суслов. Суслов в свое время, я рассказывал, он же был куратором вообще всего международного отдела ЦК. Он сам когда-то возглавлял этот международный отдел ЦК еще с марта 1947 года. И был назначен на этот пост лично товарищем Сталиным. Потом он по наследству передал этот международный отдел ЦК, тогда еще единственный международный отдел, в руки Бориса Николаевича Пономарева, на котором он просидел ровно 31 год. Но, тем не менее, оставаясь секретарем ЦК и став членом президиума ЦК, Суслов всю оставшуюся жизнь, вплоть до своей кончины, всегда курировал именно международные отделы ЦК. А раз так, то и по государственной линии он тоже занимался тем же самым. То есть он был председателем комиссии по международным делам.
1: И здесь вы рассказывали, Евгений Юрьевич, что когда человек, руководитель советского государства, принимает на себя руководство вот этим международным отделом, он заодно автоматически получает все шифровки от внешней разведки, что автоматически его делает равным всем остальным силовикам.
0: Конечно. Послушайте, но тут самое главное даже не в этом. Вот я в данном случае хочу вам привести очень любопытную цитату из дневника Анатолия Сергеевича Черняева, который тогда был первым заместителем у Пономарева в этом международном отделе, а сразу после прихода Горбачева к власти, ну буквально через несколько месяцев, он по приглашению самого Горбачева стал его помощником по международным делам, сменив на этом посту Александра Агентова. Это многолетний помощник не только Брежнева, но и Косыгина. Он же начинал еще в МИДе. Вообще его дипломатическая карьера, она начиналась не где-нибудь, а в советском посольстве в Швеции у самой Калантай. У самой Калантай в годы войны, понимаете? Человек, который потом работал в Министерстве иностранных дел и при Вышинском, и при Молотове, и при Громыко, и при Шипиловой. То есть это был такой мастодонт, такой международный зубр, понимаете? И вот он по своей собственной инициативе не захотел работать с Горбачевым. И Горбачеву нужен был срочно помощник по международным делам, и вот он сам выбрал этого Черняева. Я знал этого человека, предельно желчный человек, антисоветчик, лютый антисоветчик. Вот такие и нужны были Горбачеву. Так в своих мемуарах посмотрите, что он написал. Значит, в начале сентября 1984 года Михаил Сергеевич провел встречу в Москве с делегацией британской компартии во главе с Макмиллом. И далее Черняев пишет. Провел он ее очень умно, весело, откровенно, совсем неординарно, не по-пономаревски и не по-сусловски. Понимаете? Более того, когда он провел эту встречу, то сам Горбачев заявил Черняеву, а Черняев от аппарата ЦК присутствовал на этой встрече. Это была обязательная как бы протокольная процедура, понятно, да? Он сказал, ну что ж, Толя, теперь мы, говорит, будем размывать монополию Андрея Андреевича Громыко во внешней политике, будем проводить свой собственный курс. А потом как раз вызревает и идея с приглашением Михаила Сергеевича в Лондон на встречу с Маргарет Тэтчер. А, собственно говоря, он кто такой? Ведь с точки зрения международного протокола, Горбачев для Тэтчер – это неравная фигура. Он секретарь ЦК, он член Политбюро, да, он член высшего советского руководства. Но это для нас. А для британцев он никто. Он всего лишь депутат парламента. Да, он возглавил комиссию по международным делам. Ну и что? Это уровень, в лучшем случае, главы британского парламента или главы аналогичного комитета в британском парламенте, но никак не руководителя правительства, то есть не лидера целого государства. А Михаил Сергеевич же поехал именно встречаться с Маргарет Тэтчер. Причем я замечу, что саму идею встречи Тэтчер с Горбачевым предложил Маргарет Тэтчер не кто-нибудь, а Аленда Браун. А кто такой Браун? Ну, это довольно известный был эксперт-специалист по Советскому Союзу в западных кругах, который вертелся в самых верхних орбитах и политической власти, и журналистики, и информационных, понятно, ресурсов, наиболее крупных. И он, Тэтчер, представил Горбачева именно как будущего лидера Советского Союза. Она первоначально сомневалась в этом. Но потом тот же Браун сделал все, чтобы никто иной, как Пьер Трюдо, рассказал Маргарет поподробнее о своих беседах и встречах с Михаилом Сергеевичем. И она прониклась к нему любопытством, любопытством.
1: Так не бывает, кстати, Евгений Юрьевич, чтобы какой-то эксперт мог через Трюдо что-то шептать и навязывать Тэтчер. То есть это, понятное дело, что это агент совершенно четких спецслужб. Это четкая работа профессионалов. Это не некий такой вольный художник, который где-то там на лужайке крылышками бяк-бяк-бяк. Это значит, что четко человека вели.
0: Да, естественно. Более того, ведь в качестве альтернативы Горбачеву, знаете, кого рассматривали? Не угадаете. Алиева. Первоначально в Лондон на встречу с Тэтчер предполагалось позвать не Горбачева, а Алиева, как возможного будущего главу Советского государства. Но потом, по разным соображениям, его кандидатуру отмели и пригласили Михаила Сергеевича. А дальше начинается целая история с подготовкой этого визита. Потому что Горбачев сразу обратился к Громыко, чтобы по линии МИДа началась подготовка его визита. А Громыко сходу отринул это предложение. Причем отринул его жестко. Действительно, Андрей Андреевич к тому времени, он, по сути дела, занял монопольное положение во вне внешней политики. Потому что при Брежневе у Громыко такого монопольного положения не было. Они играли, что называется, на троих. Это Андропов, это Устинов и это Громыко. Но когда Андропов умер, а Устинов, по сути дела, ну, в силу возраста и уже начавшейся болезней, стал отходить потихоньку от дела, я сейчас как раз и скажу, что он заболел еще в сентябре 1984 года. В ноябре он уже, по сути дела, был при смерти, и Громыко прекрасно знал о состоянии здоровья Устинова. Вот, то Андрей Андреевич стоял насмерть, чтобы никто в эту сферу вообще не лез. И его мало интересовало мнение там того же Пономарева или Русакова относительно сферы внешней политики. Потому что до 1973 года, пока Андрей Андреевич не был членом Политбюро, он по партийной иерархии стоял куда как ниже, чем тот же Пономарев или тот же Русаков. Но как только в апреле 1973 года, минуя кандидатский предбанник, Андрей Андреевич становится наряду с Андроповым и маршалом Гречко полноправным членом Политбюро, тут по щелчку пальца вся эта пирамида перевернулась с ног на голову. Или наоборот, с головы на ноги, понимаете? И все, теперь не они стали над ним начальниками, а он стал начальником для всех, в том числе и для партийных чиновников самого высокого ранга. Плюс надо напомнить, что в 1983 году к своему посту многолетнего министра иностранных дел Андрей Андреевич добавил еще один важный пост. У нас в правительстве традиционно у председателя было всего два первых заместителя. Так вот, в 1983 году, в июне 1983 года, когда Андропов стал главой Советского государства, помимо того, что он был генсеком, одновременно Громыко становится первым заместителем председателя Совета министров СССР. То есть здесь вполне возможно, я не уверяю, что это так, но вполне возможно, если бы Андропов прожил бы еще энное количество лет, то, например, Андрей Андреевич к нему бы подошел и сказал: Юрий Владимирович, что-то я устал болтаться по международным конференциям, по всяким разным переговорам, возраст уже не тот. Может, я лучше председателем Совмина поработаю? Да-да, конечно, Андрей Андреевич, о чем вы говорите? Тем более у вас есть все шансы занять пост главы правительства. Вы же первый заместитель. Я как бы утрирую, но я вам просто показываю, что просто так Вот такие назначения не происходят. И в этом смысле Андропов, прошу прощения, Громыко, он еще приподнял свой политический статус. То есть он не просто член Политбюро, он не просто министр иностранных дел, который сидит на своем посту больше, чем кто-либо. Он еще и заместитель, да не просто заместитель, а первый заместитель главы союзного правительства. Понимаете? Поэтому Громыко так и повел себя по отношению к Горбачеву. Он вообще на самом деле считал его пустой фигурой. Он вообще к нему относился с большим пренебрежением. Я понимаю, почему. Дело в том, что Громыко вообще-то был интеллектуал. Он был доктор экономических наук. Он начинал свою карьеру как профессиональный экономист. Он же работал в Институте экономики. Плюс он прошел суровую школу советской дипломатии при Сталине. Он был послом в США, он был послом в Великобритании. Он был заместителем, а потом первым заместителем министра иностранных дел при Сталине. Он прошел суровую сталинскую школу управления. Мастодонт, который... Ну, представляете, работал не только со Сталином, но и с Молотовым, и с Берией, и с Кагановым. И кто такой для него Горбачев? Кто это такой? Мальчик в розовых штанишках. Никто, и звать его никак. Он прошел через такие рифы и, значит, кризисы мировые. Берлинские кризисы, Карибский кризис, Ближневосточный кризис, 5-10. Он что называется... Да, он Бога за бороду держал. А тут какой-то Горбачев, выскочка какой-то, который... говорить нормально не умеет, рыкает да выкает, который интеллектуальное ничтожество.
1: Правильно понимаю, что Громыко неизбежно, поскольку он возглавлял советскую дипломатию, он знал заодно всю партийную структуру вот этих коминтерновского наследия. Соответственно, это финансы партии, это взаимоотношения с другими партиями. И, соответственно, вся закулисная история всех этих конвергенций, договоренностей и на уровне, и как бы то ни было, и Хрущева, а потом и Брежнева, и все, кому кто, с каких... вот этих кардебалетах, он знал за кулисье внешней политики Советского Союза. Не просто ее лобовую сторону, пропагандистскую.
0: Слушайте, я вам больше хочу сказать. У нас мало кто знает, что когда создавался Коминформ и создавалась отдельная структура внешней разведки в системе МИДа,
1: опа.
0: Не в системе Министерства Вооруженных Сил, а именно в системе МИДа. У МИДа была своя разведка. Кто курировал это направление? Именно Андрей Андреевич Громыко. Он же создавал систему крыш наших сотрудников и по линии ГРУ, и по линии КГБ, которые работали под прикрытием посольских работников. Связка Громыко и КГБ, и ГРУ, она была просто, ну, понятно, да?
1: Ну, это что-то вроде Буша-старшего на американские деньги.
0: Вполне возможно, да, как директор ЦРУ, который потом стал вице-президентом, а потом и президентом Соединенных Штатов Америки. Да, ну, что-то, да, похоже, я думаю, что даже Громыко в этом плане переплюнул бы Буша. Ну, короче, значит, Громыко отказался организовывать эту поездку, и тогда понятно, что Горбачев обратился к аппаратчикам из самого ЦК. И здесь первую скрипку сыграл... никто иной, как Замятин. А Замятин – это был брежневский любимец, которого он, по сути дела, и взрастил. Я не знаю, за какие там большие заслуги. Я немножко знал этого человека. Он жил на улице Горького. Он одно время был нашим послом, но не очень долго. Потом он перешел на работу в ЦК и возглавил там, по-моему, в 1978 году, именно с подачи Брежнева, значит, целый отдел международной информации. Целый отдел международной информации. И он последние годы жизни Брежнева постоянно сопровождал его в международных поездках. Поэтому он хорошо знал и протокол, и вообще, как организуются подобного рода поездки. И именно этот отдел, значит, международной информации, он, по сути дела, и составлял всю программу визита. И он же формировал и... состав делегации. Самое любопытное, знаете, что состояло? Дело в том, что Горбачев хотел включить в состав этой делегации Анатолия Гавриловича Ковалева. А это известный такой либерал, дипломат. Это тот самый потаенный замминистра иностранных дел, который ездил в 90-м году в столицу Норвегии, как у них, Осло получать вместо Горбачева эту Нобелевскую премию мира. Вот. Это доверенное лицо Горбачева было, он никогда нигде не светился. Но эти доверительные отношения-то возникли не сейчас, а давно. И он хотел включить этого человека в состав своей делегации. Громыко категорически запретил ему ехать в составе этой делегации. И поехал в составе этой делегации сам Леонид Митрофанович Замятин. И как вы думаете, кто еще? Александр Николаевич Яковлев. А кто тогда был Яковлев? Да никто. Директор института ИММО. Институт мировой экономики и международных отношений. Ну да, номенклатурная должность, 5-10. А с какой-то стати директор ИММО Академии наук должен сопровождать. Понятно, да? Он не был тогда депутатом. Это тоже о многом говорит. Понимаете? Почему мы включили этого человека в состав делегации и противная сторона, то есть принимающая сторона, сказала, да, конечно.
1: Вот здесь ключевой момент, Евгений Юрьевич. Обычно такие вещи согласуются с двух сторон. Так вот, принимающая сторона, она пассивно выступала или так чуть-чуть рекомендовала, что нам было бы приятно видеть Александра Николаевича Яковлева в составе делегации?
0: Нет, конечно, не пассивно. Она, по сути дела, и формировала весь состав нашей делегации. Понимаете? Причем я замечу, что, значит, Яковлев, он присутствовал при всех беседах Горбачева с Тэтчер. Там был не только официальный визит, но там были и домашние посиделки. Ведь Тэтчер пригласила Горбачева к себе на личное ранчо. И Горбачев никого не взял из своей делегации, а Яковлева взял. И именно там, кстати, вот при этой как бы неформальной посиделке Горбачев вытащил те самые карты генерального штаба, которые у него оказались очень странным образом, с размещением наших ядерных ракет и со стрелками, направленными на территорию Великобритании. Он ей показал эту карту и сказал, дескать, уважаемая Маргарет, давайте вот уходить от всего этого, вы знаете, 5-10. Вот. Там, правда, есть разные, значит, оценки, насколько эта информация достоверна и какую карту он показывал. Потому что есть представление о том, что наши военные и наши разведчики сознательно ему дали не ту карту, которая существовала в реальности. Вот. Чтобы, наоборот, ввести в заблуждение Маргарет Тэтчер. Я вот эти тонкости не знаю, честно говоря. Вот, я просто в своей книге привожу разные точки зрения на сей счет. Но сам факт того, что Горбачев показывает секретную карту руководителю враждебного государства, одного из главных участников НАТО, ну это о многом говорит. То есть предатель, будущий предатель, приехал, по сути дела, расписываться в полной готовности совершить акт национального предательства.
1: И он это предлагает руководителю Великобритании, Александр Николаевич Яковлев обеспечивает трансляцию сигнала непосредственно в Соединенные Штаты. Ну, красота же.
0: Я думаю, что, значит, именно так, понимаете? Причем я вам хочу сказать, что был такой второй секретарь Литвы, Владислав Николаевич Швед, который долгие годы находился под угрозой уголовного преследования, там на территории Литвы, и он поэтому вынужден был оттуда эмигрировать, и, по-моему, живет сейчас где-то в Московской области. Он же выпустил немало разного рода исследований, связанных и с событиями перестройки в самой Литве, и с международными отношениями в период перестройки. Так вот, он давал интервью, если я не ошибаюсь, «Комсомольской правде», и ссылаясь на генерал-полковника Ивашова, а Леонид Григорьевич тогда как раз возглавлял секретариат министра обороны, значит, сказал о том, что якобы это была фальшивая карта, поскольку вынос подобного рода карт из здания генерального штаба был категорически запрещен. И что, дескать, Горбачев не мог никоим образом эту карту продемонстрировать, поскольку это ставило бы сразу крест на его политической карьере. Но опять-таки, этот вопрос нуждается в дальнейшем изучении, но сам факт того, что Горбачев показывает лидеру враждебного государства секретнейшую карту, говорит о многом. Но Горбачев вынужден был прервать этот визит, Мы не знаем, чем бы он дальше закончился. Почему? Именно в Лондоне он и получил печальное известие о кончине Дмитрия Федоровича Устинова.
1: Евгений Юрьевич, давайте вот об этом ключевом моменте визита дорогого товарища Михаила Сергеевича Горбачева на поклон английскому премьер-министру мы об этом поговорим через несколько секунд, а нашим радиослушателям я хочу напомнить, что все эти выпуски Российского радиоуниверситета и весь наш проект «Разгадка Горбачева» вы можете посмотреть и послушать на медиаплатформе «Смотрим» ВГТРК, сайт «Смотрим.ру», приложение «Смотрим» скачивайте, YouTube, YouTube-канал Дмитрий Кононыхин, а через несколько секунд мы снова вернемся к замечательному историку, нашему доброму другу Евгению Юрьевичу Спицыну и продолжим разговор об удивительных смотринах дорогого Михаила Сергеевича Горбачева у британского премьер-министра Маргарет Тэтчер. Не переключайтесь, дальше будет только интереснее.

0: эфире «Радио России Орел».
1: Эфир продолжают региональные новости. В студии Татьяна Курбатова. Здравствуйте. 13:45.

0: «Вести Орел».
1: Основные темы этого выпуска. Ремонт сквера танкистов в Орле не заинтересовал подрядчиков. В областном центре работает интерактивная выставка о скульпторе Борисе Орловском. И орловчанки завоевали награды престижных турниров по боксу. Ну а подробности прямо сейчас. Орловская область приняла участие во всероссийской акции «Вода России». В ее рамках ежегодно проводится очистка от мусора берегов и прилегающей акватории водных объектов. Подробности на аппаратном совещании в администрации региона рассказала исполняющая обязанности руководителя Департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области Ирина Булгакова.
2: На 1 мая 2026 года в рамках акции количество населения, вовлеченного в мероприятие по очистке берегов водных объектов рек, составило 625 человек. Протяженность очищенных берегов и прилегающей акватории водоемов 27,4 километра. Объем собранного мусора 35 кубических метров. Силами Департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области с привлечением водолазов, подведомственных учреждений, бюджетного учреждения Орловской области, дирекции особо охраняемых природных территорий, казенного учреждения Орловской области, Орел облахот учреждения, с применением плавательных средств, которые в том числе нам предоставил ГУ МЧС России по Орловской области, и специальной техники была проведена очистка правого берега реки Орлик от сухостойных затонувших деревьев.
1: В течение этого года планируется 33 мероприятия в рамках всероссийской акции «Вода России» в муниципальных районах и городских округах региона. Ирина Булгакова выразила благодарность всем жителям области, принявшим участие в экологических мероприятиях. Ремонт сквера танкистов в Орле никого не заинтересовал. Третьи торги не состоялись из-за отсутствия заявок. Итоги поиска подрядчика подвели на госзакупках. Напомним, в первый раз закупка не состоялась из-за жалобы. Во второй раз у заинтересованной компании возникла проблема с заявкой. Из-за этого обновление общественной территории за 131 миллион рублей пока начать не могут. В сквере танкистов должны исправить крен фундамента под стелой и картой, обновить монумент с выдержкой из приказа Верховного Главнокомандующего с благодарностью за освобождение Орла и Белгорода, памятный камень у братской могилы, постамент танка и сам Т-34. Все это нужно сделать в рамках второго этапа ремонта. Ну а прямо сейчас в сквере реставрируют чугунную ограду. Закончить ее обновление должны к 1 июля. А вот нарышкинским школьникам повезло. Капитальный ремонт Нарышкинской средней общеобразовательной школы номер 1 имени Зубилина запланирован на 26-27 годы в рамках регионального проекта «Все лучше детям» национального проекта «Молодежь и дети». По информации Департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области, по итогам конкурентных процедур на выполнение работ по капитальному ремонту школы победителем признана строительная организация «Юнистрой». Стоимость работ по контракту составит почти 174 миллиона рублей. Подрядная организация должна приступить к работам с 1 июля 2026 года и завершить их в срок не позднее 10 ноября 2027 года. Благодаря программе «Модернизация школьных систем образования», проведение капитального ремонта в школе общей площадью 5766 квадратных метров позволит преобразить внутреннее пространство и внешний облик существующего здания для обеспечения комфортного учебного процесса в образовательном учреждении, рассчитанном на 550 учащихся. В Орле открылась интерактивная выставка о скульпторе Борисе Орловском. Она знакомит подрастающее поколение с фактами биографии и событиями эпохи. Где выставка находится сегодня и куда отправиться дальше, расскажет Мария Симак.
3: Дополненная реальность переносит нас в XIX век, в самые значимые моменты жизни человека, который с детства отличался твердостью характера, иначе бы и не вырос простой крепостной мальчишка великого скульптора с мировым именем Борис Орловский. наш земляк.
4: Борис Орловский – это пример не просто пассионария русского, который «рассудись плечо, размахнись рука», что-то делает, да? А это пример творца, который действует во благо Отечества. Дискуссионные клубы на площадках школьных, и там колледжевских, и вузовских, прошедшие в связи с Борисом Орловским, они показали, что у детей крайне востребован сегодня образ героя-созидателя.
3: На подрастающее поколение и рассчитан уникальный проект Бориса Орловский «Сердце птицы». Это целый комплекс возможностей познакомиться с жизнью нашего талантливого земляка. Полноценный видеоспектакль, повесть Надежды Репинской, яркие иллюстрации, дополненная реальность, факты биографии скульптора и события эпохи, открытки, значки, стикеры – не просто приятные мелочи, детали, которые привлекают внимание, объемная, кропотливая работа. Белых пятен в судьбе Бориса Орловского было немало, приходилось восстанавливать по крупицам весь его путь из глубинки России до школы живописи в Риме. Крепостной помещиков Шатиловых с молодых лет внимательно наблюдал за трудом гончаров и резчиков по дереву и учился у них. Со временем работы его стали настолько хороши, что талант оценил сам Александр I, император, и отправил его учиться в столицу искусств. Бывал в мастерской великого творца и Александр Пушкин. Самая известная работа мастера в северной столице.
5: А высоту Борис Орловский взял действительно серьезную. 44 метра сама колонна и больше 4 метров ангел, который парит над Дворцовой площадью Петербурга.
3: Проект реализован при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Выставка «Передвижная». Открытие состоялось в театре имени Тургенева и в гастрольном тур по школам и другим локациям.
6: 10 дискуссионных клубов было сделано нами в процессе этой работы. Всего выставок мы провели сейчас в 13 локациях. При этом у нас 5 школ это увидело, 4 техникума. В библиотеке Орловского государственного университета мы выставку показали в Ливны, вывезли в культурный центр «Изба творчества».
3: Больше 3000 человек познакомились с талантливым скульптором. Сейчас экспозиция в библиотеке имени Крылова. А 16 мая отправится в Спасское Лотовиново.
1: Ну а наш выпуск продолжится. Продолжит новости спорта и прогноз погоды.
0: Радио России «Орел». Спорт.
7: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Орловские полицейские заняли призовые места в легкоатлетическом пробеге, посвященном Дню Победы. Спортивное состязание объединило более сотни бегунов. Первое место на дистанции 3 километра среди женщин 1990-2004 годов рождения заняла экспертно-криминалистического отдела МВД России по городу Орлу София Алтухова. Третье место в забеге среди мужчин 1990-2004 годов рождения на этой же дистанции занял старший лейтенант полиции, сотрудник отдела профессиональной подготовки управления по работе с личным составом регионального ОМВД Антон Гоголкин. Орловчанки завоевали награды престижных турниров по боксу. На турнире «Юности России» среди девушек 17-18 лет уверенную победу одержала Анастасия Батова. Среди девочек 13-14 лет на турнире спортобщества «Спартак» золото завоевала Александра Пронина. Бронзовыми призерами соревнований здесь же стали Ева Куприкова и Валерия Ковалева. По итогам выступления орловские спортсменки завоевали путевки на первенство страны. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Завтра в нашем регионе облачно, ожидается гроза, небольшой дождь. Ночью плюс 14, днем плюс 18 градусов. Ветер юго-восточный, восточный 3,7 метра в секунду. Атмосферное давление ниже нормы 737 миллиметров ртутного столба. На этом наш выпуск завершен. До встречи в вечернем эфире.

0: Музыкальная пауза.
1: Реклама. Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РЭАП, вязальщики схемных жгутов. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии. Подробная информация по телефону 8 910 868 33 87.
2: В МНТК имени Федорова на Московской 28А бесплатная диагностика и консультация врача-офтальмолога всем впервые обратившимся. Лечим глаза у калужских офтальмологов. Звоните 42-67-20.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Акция действительна с 4 по 31 мая 2026 года.
5: Выставка-продажа «Ароматы тайги». Таежные грибы, лесные ягоды, травы и кедровая продукция. С 11 по 23 мая в кинотеатре «Современник».
1: Реклама.
6: Вы слушали Радио России «Орел». До новых встреч!

0: Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Прекращение огня и возвращение к переговорам по Украине возможно только после вывода ВСУ из Донбасса, заявили в Кремле. Российские средства ПВО сбили украинскую ракету «Нептун». Два человека ранены в результате атаки беспилотника ВСУ на село в Брянской области. И теперь подробнее. Прекращение огня на Украине и мирные переговоры возможны только после вывода ВСУ с территории Донбасса. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам, отвечая на вопросы о том, какие шаги, о которых неоднократно говорила Москва, должен предпринять Киев для завершения конфликта.
2: Для того, чтобы наступило прекращение огня и открылся коридор к полноформатным мирным переговорам, как об этом уже говорил президент, в июне уже позапрошлого года, выступая перед руководящим составом Министерства иностранных дел Российской Федерации, Зеленский должен отдать приказ вооруженным силам Украины прекратить огонь и покинуть территорию Донбасса, покинуть территорию российских регионов. В этот момент наступит прекращение огня, и стороны спокойно могут заняться переговорами, которые, кстати говоря, неизбежно будут очень сложными, и будут содержать большое количество важных деталей. А что касается контактов, то мы продолжаем наш диалог по имеющимся каналам с американцами. Эти контакты осуществляются на постоянной основе. Ну и поскольку они выполняют роль посредника, то через них ведется и обмен информацией с украинской стороны.
3: Спасибо, Дмитрий Сергеевич. Позвольте уточняющий вопрос. Вы сказали, что ВСУ должны уйти с территории российских регионов. А входит ли в число этих регионов Запорожской и Херсонской области?
2: Я рекомендую вам перечитать заявление президента Путина в Министерстве иностранных дел.
1: Также Песков заявил, что Москва не слышала о какой-либо официальной реакции со стороны Вашингтона на состоявшийся накануне пуск «Сармата» и отметил, что испытание ракеты «Сармат» – важное событие для безопасности России на многие годы. Вооруженные силы России нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, сообщили в Минобороны. Также нанесены удары по местам сборки, хранения и запуска беспилотников, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских подразделений в 147 районах. Российские средства ПВО за сутки сбили украинскую ракету «Нептун», 572 беспилотника, 3 управляемые авиабомбы и 2 снаряда «Хаймерс», сообщили в Минобороны. 2 человека ранены в результате атаки беспилотников ВСУ на село Антоновка в Брянской области, сообщили власти региона. Пострадавшие доставлены в больницу. Кроме того, по данным властей, повреждены 8 жилых домов, гражданский автомобиль, ликвидировано возгорание хозяйственной постройки. Движение поездов на участке под Белгородом приостановлено после ЧП с электричкой. На месте работают оперативные службы, включая саперов Минобороны. Для устранения последствий случившегося на место направлен восстановительный поезд, сообщили в региональном оперштабе. Ранее там рассказали, что в Белгородской области сошел с рельсов электропоезд, следовавший по маршруту «Разумная Томаровка». По предварительным данным, причиной инцидента стало отсутствие около 2 метров железнодорожного полотна из-за детонации взрывного устройства. Машинист был вынужден резко затормозить, что привело к сходу вагонов с рельсов. Пострадала пассажирка, ее госпитализировали. Информация о происшествии уточняется. Необходимо усилить контроль за приезжающими в Россию мигрантами, в частности, не допускать в страну иностранцев, совершивших преступления у себя на родине. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, в случае, если у таких кандидатов есть проблемы с законом в стране, откуда они хотят в Россию приехать, нужно иметь возможность отказывать им в гражданстве. Володин подчеркнул, что принятие таких мер также поможет создать условия для переезда иностранцев, которые ведут себя добросовестно и соблюдают законы своего государства. В подмосковных Луховицах задержали курьера телефонных мошенников. Аферисты обманом выманили у пенсионерки из поселка Белоомут 600 тысяч рублей. Схема уже отработанная. Сначала позвонил лжекоммунальщик и вынудил сказать код из СМС, якобы для замены счетчиков. Затем в дело вступили уже мнимые представители Роскомнадзора и юристы. По телефону сообщили, что деньги надо проверить на подлинность. Под давлением пенсионерка передала свои сбережения посыльному. Подробности сообщила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД России Татьяна Петрова.
4: В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали посыльного, который забрал у заявительницы деньги. Со слов задержанного, его самого обманули мошенники, которые представились сотрудниками ФСБ. Они убедили выполнять их поручения по изъятию денежных средств у граждан.
1: Подозреваемого взяли под стражу. Полиция ищет других участников этой мошеннической схемы. ЕГЭ и ОГЭ должны проходить без лишнего волнения для детей и родителей. На это указал премьер-министр Михаил Мишустин во время встречи с главой Рособоронадзора Анзором Музаевым.
5: Важно еще, Анзор Ахметович, о чем мы с вами говорили несколько раз, обеспечивать обратную связь с российскими субъектами. Экзамены – дело непростое. Это испытание для ребят, для родителей, для учителей. Надо сделать, чтобы такие процедуры не вызывали лишних волнений. Просьба сделать так, чтобы подготовка детей была на особом контроле у Рособоронадзора, у региональных властей. Потому что не попробовать, не сделать испытания – это означает лишнее волнение, а эффективность снижается. Вам удачи, и чтобы все экзамены прошли без всяких сбоев.
1: Единые государственные экзамены начнутся 1 июня с истории, литературы и химии. Резервные дни 22 и по 25 июня. Также 8 и 9 июля выпускники по своему желанию смогут пересдать один из предметов. Следите за развитием событий на сайте вести.ру.
6: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Всероссийская федерация волейбола назвала символическую сборную по итогам чемпионата России. В нее вошли игроки четырех клубов. Это Павел Панков, Денис Богдан и Илья Власов из московского «Динамо», Владислав Бабкевич и Евгений Гребенников из санкт-петербургского «Зенита», Дмитрий Волков, представляющий казанский «Зенит», а также Дмитрий Лызик из клуба «Локомотив Новосибирск». Сборную составили с помощью голосования экспертов, болельщиков и главных тренеров клубов Суперлиги. Американец Скотт Гордон будет назначен главным тренером челябинского «Трактора», сообщил генеральный директор клуба Иван Савин. «Сейчас остались лишь финальные штрихи. Мы займемся формированием тренерского штаба вместе с новым главным тренером. Думаю, часть этого штаба останется», — рассказал Савин. Сегодня «Трактор» объявил об уходе Евгения Корешкова с поста главного тренера клуба. «Спартак» не будет продлевать с Антоном Заболотным контракт, который истекает 30 июня. В этом сезоне Антон сыграл 16 матчей за красно-белых и сделал одну голевую передачу. В начале мая Заболотный сдал положительный допинг-тест, но игроку разрешили доиграть сезон. Александр Головин – футболист номер один в сборной России. Так считает главный тренер национальной команды Валерий Карпин. Он думает на долю секунды быстрее остальных и исполняет на долю секунды быстрее. Помимо его мастерства, он еще и командный игрок, считает Карпин. Ближайший матч сборной России проведет 28 мая в Каире против Египта, для которого игра станет подготовительной перед чемпионатом мира 2026. «Зенит» не выйдет на матч с Ростовом с мыслями о ничейном результате, пообещал полузащитник петербургского клуба Александр Ерохин. Когда команда держит в

0: градуса тепла. В Хабаровске 24-26 градусов, во Владивостоке плюс 15, плюс 17. В Екатеринбурге 25-27 градусов, в Челябинске 23-25. В Санкт-Петербурге небольшой дождь, 15-17 градусов днем. В Москве местами небольшой дождь, температура ночью 10-12 градусов, днем 21-23. Сейчас в столице 19 градусов и без осадков.
1: Театр Радио России.

0: Алексей Николаевич Толстой. Аэлита.
1: Многосерийный радиоспектакль.
0: Часть третья.
1: В Лазоревой роще.
0: Равнина переходила в невысокие мягкие холмы. За ними стали проступать голубоватые очертания решетчатых башен. Огромный город выступал серебристыми тенями из солнечной мглы.
2: Саацера!
0: Каменный обнаженный человек стоял во весь рост. На солнце тускло мерцал его ушастый шлем, увенчанный острым гребнем, точно рыбий хребет.
2: Он? Магоцитл?
0: Сотни марсиан летели навстречу гостям в крылатых лодках и седлах на парусиновых птицах, в корзинах с парашютами. Посыпались цветы, разноцветные бумажки на палубу корабля, свешивались взволнованные лица. Пение винтов, шум ветра в крыльях, тонкие свистки, сверкание золота, пестрота одежд в воздушной синеве — все было как сон.
3: Гляди, гляди, эх ты, мать честная!
0: Корабль сел у высокого и тяжелого, как пирамида, мрачного здания из черно-красного камня. На широкой лестнице его стояла кучка марсиан. Они были все в черных халатах, в круглых шапочках. Это был высший совет инженеров.
3: Город. Вот это город.
0: Появился высокий, сутулый марсианин, также одетый в черное, с длинным мрачным лицом, с длинной узкой черной бородой. На круглой шапочке его дрожал золотой гребень, как рыбий хребет.
3: Дьявол уставился. Здравствуйте, товарищи марсиане! Мы к вам с приветом от советских республик для установления добрососедских отношений.
0: Мрачный марсианин захватил горстью бороду и, подняв трость, указал ею на корабль.
4: Шохо, они! Шалом! Они!
0: Тотчас раздались сигнальные свистки, и корабль, грузно отделившись от площади, поплыл над городом в северном направлении. Суацера утонула далеко за холмами. Корабль снизился и сел на луг, покато спускавшийся к темным и пышным зарослям.
5: Шоходум!
0: Лось и Гусев вместе с лысым их спутником пошли по лугу вниз к роще. Пышные плакучие деревья были лазурно-голубые. Сквозь пятнистые стволы играла вдали сияющая вода озера. Пряный сладкий зной в этой голубой чаще кружил голову. Гостей отвели в светлые маленькие, почти пустые комнаты, выходившие узкими окнами в парк. Крепкий и долгий сон овладел белыми гигантами. Они дышали и сопели так громко, что дрожали стекла, трепетали растения в углах, и кровати трещали под их непосредственностью.

0: марсиански могучими телами.
1: Да-да-да-да-да-да. Я не на Земле. Я в новом мире. Ну да, да, я же мертв. О, жизнь осталась там. А? Кто здесь? Свет в окно. А что, уже утро?
2: Айутара Алита.
0: За дверью стоял полосатый толстяк, придерживая обеими руками на животе охапку лазоревых, осыпанных росою цветов.
1: А Элита?
3: Мстислав Сергеевич, ведь это выходит не дело. Летели черт знает в какую дали, пожалуйте. Сиди в захолустье, пока нас поет, кормят, а потом...
1: Вы не торопитесь, Алексей Иванович. Поживем, осмотримся, увидят, что мы не опасны. Пустят и в город.
3: Сидеть, цветы нюхать, это вы у нас на земле сколько в душу влезет. А я думаю, если мы первые люди сюда заявились, то Марс теперь наш, советский. И это дело надо закрепить.
1: Чудак вы, Алексей Иванович. Революцию, что ли, хотите устроить?
3: Ну, как сказать, Мстислав Сергеевич, там посмотрим. С чем мы в Петроград-то вернемся? Паука, что ли, сушеного привезем? Не, вернуться и предъявить, пожалуйте. Одного золота здесь, сами видите, кораблями вози.
1: Да, но мне не приходило в голову, для чего я лечу на Марс. Но лечу, чтобы прилететь. Нам предстоит заглянуть в новый мир. Какие сокровища! Мудрость, мудрость! Вот что, Алексей Иванович, нужно вывести на нашем корабле мудрость.
3: Трудно нам будет с вами сговориться, Мстислав Сергеевич. Нелегкий вы человек.
4: Айутара Алита. Шоходум, шоходум Алита.
0: Лось и Гусев вошли в длинную белую комнату. Недалеко от двери стояла пепельноволосая молодая женщина в черном платье, закрытом до шеи, до кистей рук.
1: Она казалась юношески тонкой, бело-голубоватая.
0: Над высоко поднятыми ее волосами танцевали пылинки в луче, падающем на золоченые переплеты книг.
5: Элио Утара Гео.
1: Пришельцы с Земли приветствуют тебя, Аэлита.
3: Рады познакомиться. Командир полка Гусев, инженер Мстислав Сергеевич Лось. Пришли поблагодарить вас за хлеб-соль.
0: Аэлита подняла голову. Ее лицо стало спокойнее, зрачки меньше. Затем пошла вдоль книжных полок в глубину библиотеки.
1: Нежная и легкая, как те с горьковатым запахом цветы, что прислала она утром. Подол ее широкого платья летел по зеркальной мозаике. Оборачиваясь, она улыбалась, но глаза оставались взволнованными, встревоженными.
3: Хорошая девушка. Очень приятная девушка.
5: Элио Утара Така Талцетл. Элио Утара Гео Тума.
0: Ее пепельные ресницы то смыкались, то раскрывались медленно. Она протянула перед собой руку ладонью вверх. Вглядевшись, лось вскрикнул. На ладони Аэлиты лежал земной шар.
5: Талцетл.
0: Шар медленно начал крутиться. Проплыли очертания Америки, Тихоокеанский берег Азии. Гусев заволновался.
3: Это мы! Мы, русские! Вот Сибирь, а вот Урал, Волга, Белое море.
1: А здесь Финский залив, Петроград.
5: Оцео Хосуа. Сосредоточьтесь и вспоминайте.
0: Тогда он стал вспоминать очертания Петербурга. Гранитную набережную, студеные синие волны Невы, ныряющую в них лодочку, повиснувшие в тумане длинные арки Николаевского моста. Аэлита, подперев подбородок, тихо глядела на шар. Но вот изображения начали путаться. В них настойчиво вторгались какие-то совсем иные картины. Полосы дыма, зарево, скачущие лошади, бегущие, падающие люди. Шар исчез. Аэлита сидела несколько минут, закрыв рукой глаза. Затем повернула включатель. Зеркало экрана осветилось, сверху вниз поплыли по нему фигурки марсиан, животных, дома, деревья, утварь.
5: Тума, Така, Хатхадак, Бхона, шонах суацр.
0: Лось чувствовал, мозг его яснеет, будто поднимается туманная пелена, и новые слова и понятия отпечатлеваются в памяти. Так прошло 7 дней. Когда впоследствии лось вспоминал это время, оно представлялось ему синим сумраком, удивительным покоем, где наяву проходили вереницы дивных сновидений. Слова вне воли проникали в сознание.
1: Аэ, видимый в последний раз. Лита, свет звезды. Теперь я знаю перевод. Аиу, ту Ирахаски, Аэлита. Могу ли я побыть с вами, Аэлита?
5: Да. Вы были счастливы там, на земле?
1: Да, да, я был счастлив.
5: В чем счастье у вас на земле?
1: Должно быть, в том счастье у нас на земле, чтобы забыть самого себя. Такое счастье приходит в любви к женщине.
5: Зачем вы покинули землю?
1: Та, кого я любил, умерла. Не было силы побороть отчаяние. Жизнь для меня стала ужасной. Я беглец и трус.
5: Я знала, что в моей жизни произойдет это. Еще девочкой я видела странные сны. Снились высокие зеленые горы, светлые, не наши реки, облака. Облака огромные, белые, и дожди, потоки воды. Я думала, что схожу с ума. Впоследствии мой учитель говорил, что это ашхи, второе зрение. В нас, потомках могоцитлов, живет память об иной жизни. Дремлет ашхи, как непроросшее зерно. Ашхи — страшная сила, великая мудрость. Уверяю вас, я знаю такое, что вам никогда нельзя и не нужно знать. Но счастлива я была, когда в детстве снились облака, потоки дождя и зеленые горы. Учитель предостерегал меня. Он сказал, что я погибну. Хао погубит тебя. Это слово означает нисхождение.
0: Так чудесно красива была Аэлита. Такой опасный, горьковато-сладкий запах шел от ее плаща с капюшоном. От рук, от лица, от дыхания.
5: Слушайте меня внимательно и спокойно. Тума, то есть Марс, 20 тысячелетий тому назад был населен аолами, оранжевой расой. Эти племена поклонялись кровавой звезде Талцетл. И вот среди одного из племен появился необыкновенный Шоха. Он был сыном пастуха, ходил из города в город и говорил так.
6: Кроткие птицы и мирные звери живут, не ведая, когда придет гибель. Но уже хищный Ихи распростер острые крылья над журавлем, и паук сплел сеть, и глаза страшного Ча горят сквозь голубую заросль. Бойтесь! Я вижу в небе огненную черту, и злой сын неба падает в ваше селение. Стань тенью, бедный сын Тумы, иди к великому гейзеру Суам и омойся.
5: Многие пошли за ним на круглое озеро к великому гейзеру Суам. Но было так же, что вожди казнили смертью поклоняющихся пастуху, потому что учение его считали безумным и опасным. И вот настал час исполнения пророчества. 40 дней и 40 ночей падали на Туму сыны неба. Звезда Талцетл горела необыкновенным светом, как злой глаз. Так рассказывает летопись о великом переселении могоцитлов, то есть одного из племен земной расы. Они вышли из бронзовых яиц, велики ростом, черноволосы. У сынов неба были желтые и плоские лица. На земле, на материке, опустившемся на дно океана, они владели городом 100 золотых ворот.
1: На материке, опустившемся на дно океана.
5: Здесь они пошли в селение аолов и брали то, что хотели. Пылали селения, разбегались стада. Из болот вышли свирепые ча и разрывали детей и женщин. Пауки оплетали опустевшие хижины. Наступал конец мира.
6: Бедный сын Тумы, иди к великому гейзеру Суам и омойся.
5: Много аолов пошло к великому гейзеру Суам. В горах верующие построили священный порог. Могоцитлы не касались священного порога, не приближались к гейзеру Суам. Так минуло много кровавых и печальных лет.
1: А после?
5: У пришельцев не было женщин. И вот в горах, где скрывались аолы, появился вестник, прекрасный лицом Магоцитл.
7: Поразите меня мечом, если я скажу ложь. Мы владели звездой Талцетл. Мы перелетели звездную дорогу. Но мы должны умереть, не исполнив предначертания. Дайте нам ваших девственниц, и мы родим могучее племя. И оно населит материки Думы.
5: Магоцитлы взяли девственниц аолов и родили от них голубое племя гор. Из пепла возникли новые селения. Были возведены стены Саоцеры. Когда умер последний пришелец земли, с ним ушло и знание. Лишь через 20 тысячелетий мы, потомки племени гор, снова прочли тайные книги атлантов.
1: Это были атланты.
0: В сумерки Гусев от нечего делать пошел бродить по комнатам.
3: Богато живут черти, но скучно.
0: Он вышел на черное крыльцо, сел на каменные ступеньки, вынул заветный портсигар, закурил. В высокой траве по тропинке шла к нему женщина с двумя ведрышками молока. Гусев звал ее Ихошка, хотя имя ей было Иха, племянница управляющего, смешливая, смугло-синеватая, полненькая.
3: А почему у вас на Марсе бабы какие-то синие? Эх, дура ты, Ихошка, жизни настоящей не понимаешь.
8: В школе я учила священную историю. Там говорилось, что сыны неба злы. В книжках одно говорится, а на деле получается другое. Совсем сыны неба не злые.
3: Да, мы добрые.
0: Он сидел совсем близко. Ихошка коротко вздохнул. Тогда Гусев быстро оглянулся и взял Ихошку за плечи. Она сразу откинулась, вытаращилась, но он очень крепко поцеловал ее в рот.
3: Ты, Ихошка, так и знай, если что, я на тебе женюсь. Слушай, я сын неба, приехал сюда не для пустяков. У меня предполагаются большие дела с вашей планетой, но ты мне должна помогать. Вот что ты мне скажи, кто такой наш хозяин?
8: Наш хозяин – властелин надо всеми странами Тумы.
3: Вот тебе здравствуй. Врешь? Король, что ли? Должность его какая?
8: Зовут его Тускуб. Он отец Аэлиты. Он глава высшего совета.
3: Вот что, Ихошка. В той комнате я видел, у вас стоит матовое зеркало. Интересно в него посмотреть. Покажи мне город. Что это они там делают?
8: Народное гулянье. Вы видите клубы дыма? Это курятся листья хавры. Он называется дымом бессмертия.
3: А те вон что делают?
8: Они вертят цифровые колеса. Сегодня каждый может загадать число. Тот, кто отгадает, навсегда освобождается от работы.
3: Ах, черти, ах, безобразники. Ну, покажи еще. Не как это сам Тускуб.
9: Толцету! Толцету!
8: Я ошиблась. Я нечаянно соединила. Ни один шоха не смеет слушать тайны высшего совета. Меня сошлют в пещеры вечные снега.
3: Ничего, ничего, Ихошка, я никому не скажу. Ах, дурак, девчонка. Не то ты зверь, не то человек. Сине, глупая.
0: Он почесывал у ней пальцами за ухом, уверенный, что это ей приятно. Глаза у нее светились, как у зверька. Гусеву стало жутковато.
3: Дела наши не совсем хорошо обстоят, Мстислав Сергеевич. Девчонку я тут одну приспособил зеркало соединять. И наткнулись мы как раз на заседание высшего совета. Надо меры принимать. Убьют они нас, поверьте мне. Этим кончится. Мстислав Сергеевич.
0: Лось слушал и не слышал. Мечтательным взглядом глядел на Гусева.
3: Так.
0: Когда утренним солнцем озарился колодезь и свет лег на ее постель, Аэлита вздохнула и пробудилась. Мысли ее были ясны, но в крови все еще текла смутная тревога. Каждое утро она говорила с отцом, так было заведено. Маленький экран стоял в ее уборной комнате.
10: Как спала, Аэлита? Что делают сыны неба?
5: Они покойны и довольны. Они еще спят.
10: Продолжаешь с ними уроки языка?
5: Нет. Инженер говорит свободно, а его спутнику достаточно знания.
10: У них нет еще желания покинуть мой дом?
5: Нет, нет. О, нет. Отец, почему ты мне не говоришь всего? Что ты задумал сделать с ними? Я прошу тебя.
0: Лицо Тускуба исказилось, словно огонь бешенства прошел по нему. Зеркало погасло.
5: Это ужасно. Это будет ужасно.
0: Сердце страшно глухо билось. Нагнувшись над цифровой дощечкой, она воткнула стерженьки. В туманном зеркале появилась дремлющая в кресле среди множества подушек сморщенная фигурка старичка.
11: Что скажешь, дитя мое?
5: Учитель, у меня тревога. Ясность покидает меня.
11: Тебя смущает сын неба?
5: Да. Меня смущает в нем то, что я не могу понять, учитель. Я только что говорила с отцом. Я боюсь, как бы совет не принял ужасного решения. Помоги.
11: Ты только что сказала, что сын неба смущает тебя. Будет лучше, если он исчезнет совсем.
5: Нет.
11: Я плохо понимаю ход твоих мыслей, Аэлита. В твоих мыслях двойственность и противоречие. Взгляни в глубину себя. В тебе пробудется женщина, и ты погибнешь. Только холод мудрости, Аэлита. Только спокойное созерцание неизбежной гибели всего живущего. Вот счастье. А ты хочешь возврата. Бойся этого искушения, дитя мое.
5: Учитель, сын неба говорил, что на земле они знают что-то, что выше разума, выше знания, выше мудрости. Но что это, я не поняла. Вчера мы были на озере, взошла красная звезда. Он указал на нее рукой и сказал: «Она окружена туманом любви. Люди, познающие любовь, не умирают». Тоска разорвала мою грудь, учитель.
11: Хорошо. Пусть сын неба даст тебе это знание. Покуда ты не узнаешь всего, не тревожь меня. Будь осторожна.
0: Зеркало погасло. Аэлита взяла с колен платочек и отерла им лицо. Потом взглянула на себя внимательно, строго. Брови ее поднялись. Она раскрыла небольшой ларчик, нашла и надела на шею крошечную, оправленную в драгоценный металл, сухую лапку чудесного зверька Индри, весьма помогающую, по древним поверьям, женщинам в трудные минуты. Аэлита вздохнула и пошла в библиотеку. Лось поднялся ей навстречу от окна, где сидел с книгой.
5: «Большой, добрый, встревоженный, как горячо сердцу!»
0: Она положила руку на грудь, на лапку чудесного зверька.
5: «Вчера я обещала вам рассказать о гибели Атлантиды. Садитесь и слушайте».

0: Вы слушали третью часть многосерийного радиоспектакля «Аэлита» по одноименному роману Алексея Николаевича Толстого. В главных ролях от автора Анатолий Лабоцкий, «Аэлита» Александра Разовская, инженер Лось Алексей Дубровский, красноармеец Гусев Дмитрий Куличков. В спектакле заняты артисты Анастасия Мишина, Максим Керин, Вячеслав Ямбар, Сергей Кутасов, Дмитрий Филимонов, Янис Брайловский. Автор сценария – Валентина Дегтева. Режиссер-постановщик и композитор – Андрей Попов. Звукорежиссер – Елена Андреева. Редактор – Жанна Переляева. Продолжение слушайте завтра в это же время.
1: Театр Радио России.
2: Радио России. Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем разговор о воде, земной и небесной, вместе с профессором Натальей Леонидовной Фроловой, член-корреспондентом Российской академии наук, заведующей кафедрой гидрологии суши географического факультета МГУ имени Ломоносова. Здравствуйте, Наталья Леонидовна!
4: Здравствуйте!
3: Вы знаете, я тут с удивлением обнаружила, что ваша кафедра, которой вы заведуете, кафедра гидрологии суши в МГУ, была основана в 1944 году, то есть во время войны. И знаете, это выглядит по меньшей мере неожиданно. Но вот война, вот как будто нет других забот, и вдруг открывается кафедра гидрологии. Почему это произошло?
4: Потребность в гидрологах, то есть людей, которые занимаются изучением водных объектов, она была необходима и фронту, конечно. Это всевозможные переправы, та же самая дорога жизни, которую гидрологи обеспечивали по Ладожскому озеру. Они, собственно, прогнозировали толщину льда, прокладывали дороги. То есть без гидрологов это было сделать очень сложно. Нагрузка на лед, то есть ледовые всякие расчеты, они были просто необходимы. Также просто не пустишь такое количество техники. Ну, а кроме этого, и другие вещи, которые переправы, да, форсирование рек. Нужно было знать и рельеф, нужно знать было режим этих рек, прогнозировать, как будут они вскрываться. Возможно ли тот же лед, который на реках устанавливался, возможно для прохода техники и так далее. То есть нужны были специалисты, их было немного. Был такой институт, Московский гидрометеорологический институт, он готовил тогда гидрологов, еще перед войной был образован. Но, конечно, этих специалистов не хватало. И плюс понимали, что война тоже заканчиваться
3: ну
4: скоро
3: да,
4: будет.
3: Мы уже понимали, что
4: и нужно было восстанавливать народное хозяйство, нужно было строить водохранилища, гидроэлектростанции и многое другое. И тут, конечно, нужны были специалисты именно в этой области. Но не только кафедра гидрологии в эти годы образовалась на нашем факультете, и кафедра метеорологии, на год позже кафедра географии, позже геохимии ландшафтов и многие другие, которые в это время образовались. Отчасти это было, веяние времени, и необходимость уже дальнейшей дифференциации географической науки. То есть сейчас у нас на факультете уже 15 направлений географических исследований. Был ректор МГУ в Москве, когда университет вообще был в эвакуации, но в Москве тоже продолжал действовать, и ректором был гидролог Борис Павлович Орлов. Деканом факультета во время, собственно, такого образования был Сергей Дмитриевич Муравейский, он тоже был гидролог. То есть, как-то и административной, что ли, здесь линия сработала. То есть эти люди, они помогли такому интересному образованию целого ряда кафедр.
3: Ну и как? Вот оправдала ваша кафедра, ваши выпускники, вот те надежды, которые на нее возлагали, я имею в виду по восстановлению народного хозяйства, новой индустриализации, по развитию?
4: Конечно, первые годы после войны это было бурное строительство гидроэлектростанций в Сибири, и наши студенты и преподаватели участвовали в изысканиях, расчетах гидрологических для того, чтобы построить эти плотины. Ведь нужно было не так просто, нужно было посчитать строительство каналов, растительных систем, то есть масса всевозможных мероприятий, которые водный транспорт развивался, и там тоже нужны были гидрологи. В прошлом году мы отмечали 80 лет нашей кафедре. У нас было подготовлено больше 1300 высококлассных специалистов. Мы, в общем, гордимся этими людьми, потому что они гордость нашей гидрологической науки. И сейчас, ну, я могу с уверенностью сказать, что кафедра – это не просто такое учебное подразделение, это крупнейший центр научный, учебный центр вообще в нашей стране. То есть мы сейчас конкурентоспособны с любым институтом, который занимается гидрологическими исследованиями, потому что у нас специалистов разных направлений, у нас очень хорошие, талантливые студенты, которые приходят, которые интересно этим заниматься. И это большой коллектив, в сумме, наверное, больше 100 человек, которые вот работают в этой области.
5: А вот эти вот проекты по, как говорят, повороту рек, ну нет никакого поворота, мы понимаем, по переброске да. части стока, их тоже, они рождаются тоже в недрах вашей кафедры?
4: Нет, на кафедре мы этим не занимались. Занимались другие институты, нас как-то уберегло от этих проектов.
5: Ну сейчас опять как-то об этом пошел разговор.
4: Идея витает в воздухе.
5: Ну вот вы же говорили, что на юге проблема с пресной водой.
4: И идея-то рассматривается на разных уровнях, и техническом, и таком гидрологическом, но очень далеко до ее осуществления. То есть прежде чем решить вопрос, действительно нужна ли эта переброска, нужно провести колоссальные расчеты, чтобы не допустить ни экологических рисков, чтобы это было экономически оправдано, эффективно. И, в общем, это не так просто. Поэтому, ну, надеюсь, что все-таки люди смогут достаточно серьезно подойти к этой решению.
5: Ну, на самом деле, такие действующие проекты, они в мире есть.
4: Конечно,
5: есть. Те же Соединенные Штаты, у них же тоже проблема в центральной части.
4: На самом деле, даже большая переброска, как ни странно, в Канаде.
5: А, даже в Канаде, которая на первом месте по количеству пресной воды на душу населения.
4: Как вы думаете, почему там такие большие объемы переброски? Там это сделано для обеспечения энергоснабжения, то есть, чтобы вот эта энергосистема, она работала устойчиво вне зависимости от количества воды в разных речных бассейнах. И вот переброска осуществляет для повышения эффективности этой энергосистемы.
5: А там
4: гидроэнергетика.
5: Гидроэнергетика. Ага. То есть они таким образом поддерживают определенный уровень во всех реках, да, чтобы как бы они работали, ну, понятно.
4: И, ну, в Китае сейчас крупномасштабные довольно переброски по всей стране для водоснабжения того же самого Пекина. Они немножко другого уровня, чем, скажем, было у нас в среднем Азия. Там это в трубах вода перебрасывается, и там, конечно, основная цель – это водоснабжение. Не орошение, не мелиорация, а именно для водоснабжения таких крупных промышленных и населенных пунктов.
5: А вот они же рис выращивают, а это же культура, которая столько воды требует в Китае. Вот откуда они ее берут?
4: Скажем, в тех областях, где у них же довольно полноводные реки, есть Инзы, Хуанхэ, там, в принципе.
5: А, все-таки.
4: Конечно, вода-то есть, и огромные водохранилища, там, три ущелья, это крупнейшее водохранилище в мире. В принципе, с водой это не так плохо у них.
5: 1300 высококлассных специалистов вы подготовили за 80 лет, а мне кажется, это очень мало. У нас вообще есть вот сегодня, ощущает наше хозяйство народное, наша страна, дефицит в гидрологах?
4: Наверное, ощущает, потому что не кричат на каждом углу, дайте нам гидрологов, да, но ребята, кончающие, скажем, университет, они находят применение во многих областях, институтах, изыскания проводят. А проблема в том, что труд гидрологов не очень высоко ценится, и зарплаты как бы не очень высокие, скажем, в академических институтах.
5: Это касается огромного количества.
4: Да, но, тем не менее, кроме нашей кафедры, есть еще ряд университетов, которые готовят гидрологов. Это Санкт-Петербургский, Томский университет, Пермский университет. Там кафедры гидрологии достаточно уже такие много лет работающие и тоже готовящие хороших специалистов.
5: Но мне кажется, даже вот в компаниях, которые занимаются добычей полезных ископаемых, природного сырья, минерального, органического, там гидрологи нужны.
4: Ну, не везде нужны. Это водоснабжение, гидроэнергетика, мелиорация,
5: нет,
4: водный
5: транспорт.
4: Нет,
5: потом ты проходишь водный горизонт, ты должен знать, быть готовым, понимать, как. Гидролог нужен везде.
4: Гидрологи и гидрогеологи.
5: Еще гидрогеологи есть
4: еще наши коллеги.
5: А, все поняла.
4: Это на геологическом факультете наши очень близкие друзья и коллеги гидрогеологи. Мы, конечно, вместе.
5: Любое крупное строительство без вас
4: никак. Конечно.
5: То есть, мне кажется, нужно очень много специалистов.
4: Да, согласна. Прогнозы должны гидрологически выпускаться вот того же самого весеннего половодья. Это можно сделать, только имея, конечно, хорошее образование.
5: Студентов, вот я гидролог. Вам скажу, вот сейчас бы я бы пошла учиться на гидролога. Но это же какая потрясающая романтика. Я посмотрела фотографии ваших студенческих вот этих выездов на практику, в экспедиции. По-моему, это очень интересная профессия. И если кто-то еще в чем-то сомневается, прямым ходом на географический факультет становитесь гидрологами. Они нужны стране, и это просто потрясающая романтика. С нами в студии была профессор Наталья Леонидовна Фролова, член-корреспондент Российской Академии наук, заведующая кафедрой гидрологии суши географического факультета МГУ имени Ломоносова.
2: Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь». В центре внимания специальная военная операция.
6: Все жители России должны понимать, дистанция от линии фронта, от линии боевого соприкосновения не гарантирует безопасность. Поэтому все должны быть внимательные, аккуратные и заботиться о себе и о своих близких.
2: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России «Чукотка».
8: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России «Чукотка».
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Возрастное ограничение 0+. На правах рекламы.
9: Тема нашего сегодняшнего разговора непростая – сахарный диабет. И если лекарство от диабета первого типа, инсулин, было найдено еще 90 лет назад, то что делать тем, кто столкнулся с диабетом второго типа? Существуют ли средства или продукты, которые могут помочь не только снизить уровень сахара в крови, но и предотвратить страшные последствия диабета? Ведь 90% больных относятся именно к диабету второго типа. Об этом мы и поговорим с нашими гостями, специалистом по здоровому питанию Натальей Зыриной и руководителем производства Оксаной Румянцевой. Наталья, вот первый вопрос к вам. Чем опасен диабет второго типа?
10: Я отвечу так. Диабет второго типа страшен своими последствиями. От диабета в первую очередь страдают сердце, кровеносные сосуды, глаза, почки и нервы. В результате общий риск смертности у людей с диабетом как минимум в 2 раза выше, чем у здоровых людей.
9: Но цифры действительно пугают.
10: Да, и самое неприятное это то, что хронические осложнения диабета, как правило, развиваются незаметно и поначалу никак не отражаются на самочувствии.
9: Но почему это происходит?
10: Причиной таких серьезных проблем является высокий уровень сахара в крови, последствия переизбытка глюкозы. Сахар в избыточном количестве разрушает мелкие кровеносные сосуды и периферическую нервную систему. И в первую очередь страдают те органы, где сосудов больше всего, а это глаза и почки, ноги и руки, головной мозг и сердце. Повышенный и неконтролируемый сахар в крови может привести к резкому ухудшению зрения, даже полной его потери. Ноги начинают неметь, теряется чувствительность, появляется хромота, развивается атеросклероз, а также синдром диабетической стопы, которая даже может стать причиной гангрены. Но основной риск и угрозу для больных с сахарным диабетом представляет развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Высокий сахар увеличивает вероятность инфаркта и инсульта в 4 раза. Помимо этого, диабет создает множество проблем с нервной системой. Вялость, апатия, общая слабость, перепады настроения, стресс и нервные срывы. Поэтому если уровень сахара в крови не контролировать, то последствия могут быть необратимыми.
9: Наталья, так есть ли решение этой проблемы?
10: Вы знаете, ситуация поразительная. Несмотря на то, что разработка и поиск средств от диабета второго типа ведется уже более полувека, это заболевание не только остается одной из крупнейших всемирных проблем, но и приобретает характер эпидемии. И, кстати, первыми в мире, кто заявил о том, что путь к лечению диабета второго типа – это контроль сахара в крови, стали советские эндокринологи. Именно это открытие стало первым шагом к созданию эффективного средства для лечения диабета второго типа. Вторым шагом стало опровержение мифа о том, что диабет – это неизлечимое прогрессирующее заболевание.
9: А разве это не так?
10: Вы знаете, на сегодняшний день доказано, что диабет можно взять под контроль. И в связи с этим я хочу рассказать вам об уникальном продукте Диабеталь, который многие люди именуют не иначе, как формула жизни. В начале 80-х годов прошлого века сразу несколько лабораторий разных НИИ в СССР получили засекреченное задание от правительства по разработке продукта, который может решить проблему диабета второго типа. Средство должно было быть доступным, эффективным и безопасным. За счет этих очень жестких рамок исследователи оказались перед неразрешимой задачей. Поэтому разработки Диабеталя продолжались вплоть до 2000-х годов. Первые версии продукта применялись в закрытых санаториях и профилакториях, где проходили лечение от диабета высокопоставленные чиновники, военные и партийная верхушка. И результаты были очень впечатляющие. Слухи о появлении нового чудо-средства распространились молниеносно. Ученого-разработчика Диабеталя не оставляли в покое тысячи людей, потерявших веру в свое выздоровление. Поэтому после развала СССР этот продукт был доработан и усилен дополнительными активными веществами. Он прошел клинические испытания в Центральной клинической больнице Академии наук России, доказав свои возможности при диабете второго типа.
11: Сегодня для всех радиослушателей есть подарок. Каждый может получить Диабеталь абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните на номер 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203. Я повторю, 8 800 101 33 или с мобильного звездочка 2203. Звонки по России бесплатные.
9: Оксана, ведь именно вы являетесь специалистом компании, которая производит Диабеталь. Вот расскажите, почему этот продукт называют формулой жизни и как он может помочь тем, кто столкнулся с сахарным диабетом второго типа?
12: Я могу смело сказать, что Диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральный пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь создан специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой. Помимо этого, Диабеталь оказывает противовоспалительный и заживляющий эффект на слизистую желудочно-кишечного тракта, нормализует работу печени, оказывает желчегонный и детоксицирующий эффект, а еще он контролирует аппетит и снижает тягу к сладкому.
9: Оксана, тогда в чем же секрет Диабеталя?
12: Секрета два. Уникальный состав и технология производства, которая не имеет аналогов в мире. Если говорить о составе, то Диабеталь создан на основе бурой морской водоросли фукус, которая добывается только в экологически чистом районе Белого моря. В отличие от ламинарии, которая представлена достаточно широко, фукус – растение редкое и благодаря своему составу чрезвычайно востребовано не только в медицине, но и в гомеопатии, фармацевтике, косметологии. Беломорский фукус содержит 72 элемента в органической форме, жизненно необходимых для нашего здоровья и особенно для людей с диабетом. Это фукоидан, эльфукоза, йод, полисахариды, полифенолы, омега-3 кислоты, витамины, минеральные вещества, микроэлементы и пищевые волокна. Все эти вещества помогают справиться с множеством проблем, от гормональных сбоев до похудения. Но самыми ценными для диабетиков являются фукоидан и эльфукоза. Именно благодаря им происходит нормализация сахара в крови. Фукоидан, которого в беломорском фукусе содержится 15%, больше, чем в любой другой известной водоросли, уменьшает всасывание сахара в кишечнике, усиливает синтез инсулина рецепторами клеток и защищает поджелудочную железу от вредных воздействий. А L-фукоза – это вообще уникальное вещество. Она проникает внутрь клетки и запускает нарушенные реакции синтеза инсулиновых рецепторов. В результате борьба ведется не с последствиями и симптомами низкого сахара в крови, а непосредственно с источником проблемы. Ни одно известное растение не обладает такой возможностью. Но наш организм сам L-фукозу не производит. Получить ее мы можем только с молоком матери, что проблематично, или из фукуса. При этом в фукусе нет тяжелых металлов, радионуклеидов и болезнетворных бактерий, поэтому он безопасен и не имеет побочных эффектов.
11: Сегодня для всех радиослушателей есть подарок. Каждый может получить Диабеталь абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните на номер 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203. Я повторю, 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203. Звонки по России бесплатные.
9: А вот что насчет технологии производства?
12: Что касается технологии производства Диабеталя, то она защищена патентом Российской Федерации и не имеет мировых аналогов. Технология уникальная, потому что в ней не применяются химические реагенты и высокие температуры.
9: Получается, Диабеталь не только способствует снижению уровня сахара в крови и рекомендован при диабете второго типа, но и благодаря уникальному составу он помогает предотвратить последствия диабета.
12: Да, вы абсолютно правы. А еще Диабеталь может помочь избежать риск скачков сахара, в том числе при нарушении диеты, способствует улучшению зрения, функции почек и пищеварения, самочувствия и настроения. Могу честно сказать, фукус – растение волшебное, и за это его так любят и ученые, и простые люди, которые заботятся о своем здоровье. Поэтому Диабеталь и называют формулой жизни. Я могу смело сказать, что Диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральный пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь создан специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой.
11: Сегодня для всех радиослушателей есть подарок. Каждый может получить Диабеталь абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните на номер 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203. Я повторю, 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203. Звонки по России бесплатные.
9: Большое спасибо за интересный, а главное, очень полезный разговор. Я прощаюсь с вами, а нашим слушателям хочу пожелать: позаботьтесь о своем здоровье вовремя. Не является лекарством, не является БАД.
13: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-31-59.
2: Радио России. Полевая почта радио. Радио России «Орел». Реклама.
14: Вам звонит следователь, сотрудник отдела безопасности банка или даже представитель центра банка и сообщает о каких-либо угрозах вашим деньгам, не вступайте в диалог, кладите трубку, Перезвоните самостоятельно в свой банк, чтобы уточнить информацию. Запомните, телефонное мошенничество сегодня – главная угроза для ваших средств. Не общайтесь с незнакомцами о деньгах. Просто кладите трубку.
15: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
16: МЧС информирует.
17: Уважаемые родители, что бы ни случилось беды, соблюдайте правила безопасности. Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Не позволяйте детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте детям играть около водоемов, на железнодорожных путях, во оврагах и стройках. Во время каникул всегда будьте на связи с ними.
18: МЧС России предупреждает. Будьте осторожны с огнем. Не курите в постели и вблизи легко воспламеняющихся предметов. Убедитесь, что ваша сигарета не станет причиной пожара. В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации, незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
19: Реклама.
20: Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
21: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Испытание ракеты «Сармат» – важное событие для безопасности России, считают в Кремле. Российские средства ПВО сбили 572 украинских беспилотника. Администрация Трампа рассматривает сближение с Россией как часть стратегии против Китая. И теперь подробнее. Владимир Путин дал очень высокую оценку испытательному пуску новейшей тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». «Это важное событие для всей страны и ее безопасности на годы вперед», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что Москва не слышала о какой-либо официальной реакции со стороны Вашингтона на состоявшийся во вторник пуск.
22: Мы пока не слышали о какой-то официальной реакции. Разумеется, все подобные пуски осуществляются с уведомлением. Работает специальная система уведомлений в строгом соответствии с имеющимися международной практикой. Но в целом, и, собственно, и сам президент, глава государства, дал очень высокую оценку этому большому достижению, которое произошло вчера, этому пуску. Действительно, это очень важное событие для всей страны и для безопасности нашей страны на многие-многие годы вперед.
21: Накануне командующий РВСН Сергей Каракаев доложил Владимиру Путину об успешном испытательном пуске «Сармата». Глава государства сообщил, что первый ракетный полк с такими ракетами поступит на боевое дежурство до конца года. По словам Путина, «Сармат» – самый мощный ракетный комплекс в мире. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях, в результате чего противник потерял более 270 военнослужащих. Уничтожено 6 боевых бронированных машин, 13 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии, говорится в сводке Минобороны. Российские средства ПВО за сутки сбили украинскую ракету «Нептун», 572 беспилотника, 3 управляемые авиабомбы, 2 снаряда «Хаймерс», сообщили в военном ведомстве. Дональд Трамп прилетел в Пекин с трехдневным государственным визитом, который стал первым за 9 лет визитом президента США в Китай. Об этом сообщает центральное телевидение КНР. Ранее СМИ писали американские, что администрация Дональда Трампа рассматривает сближение с Россией как часть стратегии против Китая. В Белом доме считает Пекин главной долгосрочной угрозой США и рассчитывает, что экономические стимулы стимула для Москвы, могут ослабить ее зависимость от Пекина, пишет «Политика» со ссылкой на источники. По данным издания, в Белом доме считают Пекин, а не Москву, главной долгосрочной угрозой для США и Запада. Эта линия обсуждается на фоне визита Трампа в США, где он должен встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином. МИД Китая объявил, что визит президента США пройдет с 13 по 15 мая по приглашению Си Цзиньпина. Встреча двух лидеров должна пройти в Пекине. Двое граждан Финляндии, которые контактировали с зараженным хантавирусом пассажиром круизного лайнера MV Hondius, помещены на карантин. Об этом заявили в Финском институте здравоохранения и социального обеспечения. Там подчеркнули, что никаких симптомов у этих людей нет. Однако они могли заразиться во время перелета из Йоханнесбурга в Амстердам 25 апреля. На борту самолета некоторое время находился пассажир нидерландского судна, у которого позже подтвердился хантавирус. Его госпитализировали в ЮАР, где на следующий день он скончался. Напомню, 3 мая стало известно, что на лайнере, следовавшем из Аргентины в Кабо-Верде, произошла вспышка опасного вируса. Жертвами стали 3 человека. Заболевание подтверждено у 11. Более 747 тысяч человек напишут ЕГЭ в основной период, который продлится с 1 июня по 9 июля. Об этом сообщил глава Рособорнадзора Анзор Музаев на встрече с премьером Михаилом Мишустиным.
0: Впереди у нас самый такой ответственный период в июне месяце. Очень большое количество участников, свыше в этом году 747 тысяч зарегистрировано у нас. Из них свыше 663 тысяч – это выпускники текущего года. Ну, масштаб несоизмерим, свыше 6 тысяч пунктов будут принимать наших ребят. И, конечно, как вы говорите, для нас большая ответственность организовать такие нормальные условия, чтобы ничто не отвлекало ребят от сдачи экзамена, они могли его успешно сдать. У нас поручение президента было, и мы его выполнили совместно с Министерством просвещения. С этого года экзамен будет начинаться только с 1 июня, не ранее. Это дает родителям, детям, учителям возможность спокойно провести последние звонки. Еще есть запас времени, чтобы подготовиться и детям, и учителям к проведению экзамена. 8-9 июля – это дополнительные дни для ребят, кто хочет улучшить результат одного из экзаменов. Он тоже в расписании у нас это все отработано.
21: Кроме того, Музаев заявил, что устный экзамен по истории станет третьим обязательным для девятиклассников в 2028 году. Нововведение обсудят с преподавателями, учениками и экспертами. Сейчас обязательными предметами являются только русский язык и математика. Сегодня в Москве облачно с прояснениями, небольшие дожди, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
1: В течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится теплым сектором циклона, поэтому в Москве по области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь, утром туман, густая дымка, ветер юго-восточный, южный 3,8 метра в секунду. Максимальная температура воздуха после длительного периода холода плюс 20-23 и, по сути, наступает метеорологическое лето, поскольку, ну, вот эти значения, они, во-первых, соответствуют норме июня, но, во-вторых, среднесуточная температура становится выше плюс 15 градусов. Ну и показания барометров будут слабо падать, составят 738 миллиметров ртутного столба. Далее весна будет только укреплять свои позиции, встанет на путь подготовки атмосферы к смене сезонов, ну а значит до конца недели будет в основном только комфортное 20-градусное тепло.
19: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Всероссийская федерация волейбола назвала символическую сборную по итогам чемпионата России. В нее вошли игроки 4 клубов. Это Павел Панков, Денис Богдан и Илья Власов из московского «Динамо», Владислав Бабкевич и Евгений Гребенников из санкт-петербургского «Зенита», Дмитрий Волков, представляющий казанский «Зенит», а также Дмитрий Лгызик из клуба «Локомотив Новосибирск». Сборную составили с помощью голосования экспертов, болельщиков и главных тренеров клубов Суперлиги. Американец Скотт Гордон будет назначен главным тренером челябинского «Трактора», сообщил генеральный директор клуба Иван Савин. «Сейчас остались лишь финальные штрихи. Мы займемся формированием тренерского штаба вместе с новым главным тренером. Думаю, часть прежнего тренерского штаба останется», — рассказал Савин. Сегодня «Трактор» объявил об уходе Евгения Корешкова с поста главного тренера клуба. «Зенит» готов приобрести нападающего «Динамо» Константина Тюкавина за 20 миллионов евро или предложить за него Андрея Мостового плюс 10 миллионов. Как сообщает «Спортэкспресс», у форварда в контракте прописаны отступные в размере 20 миллионов евро, но только для зарубежных клубов. Для российских клубов опции выкупа нет. «Спартак» не будет продлевать с Антоном Заболотным контракт, который истекает 30 июня. В этом сезоне Заболотный сыграл 16 матчей за красно-белых и сделал лишь одну голевую передачу. В начале мая Антон сдал положительный допинг-тест, но игроку разрешили доиграть сезон. Молодежная сборная России по футболу проведет 2 товарищеских матча с командой Ирака. Игры пройдут в Турции с 3 по 10 июня. Точные даты будут определены позднее. Учитывая, что на мартовском сборе мы почти ничего не забили с игры, планируем сделать упор на взаимодействие игроков в группе атаки, рассказал о целях на эти матчи старший тренер молодежной сборной России Иван Шабаров. С вами был Юра Геворкян.
3: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
4: В четверг, 14 мая, в Екатеринбурге ожидается 25-27 градусов, в Челябинске от 23 до 25 тепла. В Тюмени 18-20 градусов, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске от 12 до 14 тепла, кратковременный дождь. В Сургуте 9-11 градусов выше нуля.

0: Казалось бы, для откорма на пастбище не требуется ни газа, ни электричества, ни интернета, ни искусственного интеллекта. Почему при таком изобилии пастбищ и воды Россия импортирует говядину? Добрый день, великий народ! На радио России единственная в федеральном эфире сельскохозяйственная программа «Крестьянская застава». У микрофона Игорь Абакумов. У нас в гостях Роман Владиславович Костюк, генеральный директор Национального союза производителей говядины. Добрый день, Роман Владиславович.
1: Добрый день.
0: Роман Владиславович, а в каких хозяйствах производится говядина? В фермерских, в личных, в агрохолдингах, где больше?
1: К сожалению, Россия стоит особняком от мировых правил. Если в мире считается, что на каждую молочную корову должно быть 6-7 мясных, расположенных в подавляющем своем большинстве у домохозяйств и фермеров, причем именно в такой последовательности, в большей степени домохозяйств, а потом уже у фермеров. И некоторая часть, там, процентов 20-30 у более-менее крупных предприятий, то в России все наоборот. У нас одна корова мясная на 6 молочных, и практически 90% говядины производится в России холдингами молочными и мясными. Фактически мясное скотоводство России у фермеров – это с трудом 10-12%.
0: Сейчас мы прослушаем сводку новостей и вернемся к нашему разговору.
2: Прошли те времена, когда мы покупали картофель в Латинской Америке или Израиле. Сегодня мы все более и более полагаемся на собственную картофельную продукцию, а импорт ее с начала года сократился почти на 20%. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства России. Как выяснилось, было ввезено всего лишь 216 тысяч тонн. Снижение закупок связано с высоким урожаем картофеля прошлой осенью. Тогда российские фермеры вырастили 8,5 миллионов тонн картошки и более 7,5 миллионов тонн других овощей, таких как свекла, капуста и лук. Таким образом, самообеспеченности борщевым, как его называют, набором превысил 90%. При этом доля самообеспеченности непосредственно картофелем на сегодняшний день составляет 97,9%. Вероятно, пока остается невосполнимой лишь узкая ниша – свежий молодой картофель, который мы закупаем в весенний период в странах с жарким климатом. За последние годы наша страна сделала заметный рывок, обходя одного за другим мировых лидеров по производству растительных масел. По итогам прошлого сезона Россия возглавила список крупнейших экспортеров растительного масла. Доля нашей страны на мировом рынке составляет 36%, и эта цифра продолжает расти. С начала мая базовая экспортная стоимость масла повысилась. Теперь это не 82,5 тысячи рублей за тонну, как было, а 90 750 рублей. При этом вывозная пошлина была снижена. В результате прибыль увеличится. На сегодняшний день, напомним, она составляет около 1500 рублей с тонны. При этом стоит отметить, что наши лидирующие позиции по производству не только подсолнечного, но и таких видов, как рапсовое и соевое масло, продолжают расти. Важное дополнение. Мы получаем его не из генно модифицированного растительного сырья, что только способствует спросу на мировых рынках. В Крыму стартовал массовый сбор садовой земляники, которую многие по привычке называют клубникой. Во многих хозяйствах полуострова культивируют сорт клери. Логистика поставок этой нежной и сочной ягоды в центральные районы страны отлажена, так что продукция доходит с хорошим качеством и с незначительными потерями. Сейчас грунтовую землянику выращивают в 70 сельхозпредприятиях на площади более 178 гектаров. Примерно половина остается в Крыму. Столько же едет в Москву и Санкт-Петербург. По оценкам аналитиков, при местной рыночной цене в 350-500 рублей за килограмм, в столицах она будет стоить несколько дороже – от 450 до 600 рублей.

0: нас в гостях Роман Владиславович Костюк, генеральный директор Национального союза производителей говядины. Насколько выгодно растить скот на пастбище?
1: Хочу сказать так. Трава от Бога, вода от него же, соль да личный присмотр. Дальше вопросы собственной алчности, сколько я хочу получить. Поэтому весь мир, увлеченный этим делом, и миллионы людей содержат мясной скот в естественном цикле биологическом на природе. Мясное скотоводство – это гармония с животными, живущими в естественном биологическом цикле на улице. И ты живешь иначе, ты начинаешь пристраиваться к ним и видишь этот мир уже глазами природы. Поэтому это однозначно будет развиваться, это однозначно будет расти даже в некомфортных финансовых обстоятельствах.
0: Теперь материал нашего корреспондента Андрея Зенкова.
2: Петербургский фермер Марина Елагина и ее супруг содержат стадо герефордской породы и чувствуют себя весьма комфортно. Напомню, герефорды содержатся на свободном выпасе. Коровы сами выкармливают свое потомство молоком, и вся прибыль фермеров – это продажа молодых телят.
3: Для того, чтобы хозяйство было рентабельным, каждая корова должна приносить теленка раз в год. Если корова не приносит теленка в год, то ее содержание для фермера оказывается убыточно. Он просто отдержал корову, а от нее ничего не получил. Ну, например, содержится 100 коров в хозяйстве. Значит, должно родиться 100 телят. Это в самом хорошем случае 100 телят. Бывает падеж, да, например, ну, теленчик погиб какой-то. Бывает коровка какая-то не принесла теленка, еще что-то. То есть телят будет чуть меньше, чем 100. Например, 90. Из 90 у нас родятся половина бычки, половина телочки. То есть из 100 коров у нас окажется, например, 40-45 телок. Естественно, такого поголовья ежегодно в хозяйство тоже не нужно, понимаете, для того, чтобы вот держать просто даже коров и увеличивать поголовье такими темпами, нужно иметь много земли. Вот в этом году мы выходим на 100 голов коровок, котелу. То есть маточного поголовья у нас будет 100 коров. При этом у нас 7 быков, производителей.
2: Именно бык в мясном скотоводстве становится доминантой всего хозяйства. Каков бык, таковы и будущие телята.
3: У нас есть искусственное семенение для того, чтобы получать, ну, так скажем, новые крови. Семя же всегда импортное, оно либо американское, либо канадское. Выбираешь быка по каталогу, селекция там очень хорошая, и скот камолы, и все вот это. Поэтому мы, конечно, часть коровок осеменяем практически ежегодно для того, чтобы получать хороших быков в первую очередь, хороших племенных быков, потому что племенной породистый бык это не просто украшение хозяйства, это, ну, в общем, это доход фермера будущий. Если бык у тебя плохо отработал в сезоне, и коров половина осталась пустая, у фермера убытки, а не доход.
2: Для человека городского 100 коров и 6 быков – это неуправляемые стадо громадных животных, весом под тонну каждое. А для Елагиных работа в поле – привычное и любимое дело.
3: Вот до такого поголовья, до сотни коров, справляемся – мы с супругом вдвоем. Я веду всю вот такую вот селекционную, документальную, всякую-всякую разную работу. У нас в большей степени ветеринарные такие дела. Хриот, Меркурий, ну да, есть и Сатурн, ну всякие разные ВГИСы. Ну, мы не сеем зерно, поэтому нам не нужно ВГИС зерно. А супруг занимается всем остальным. Заготовкой корма, сеном, сеножам в летний период и кормлением этой продукции в зимний период. Пасти животных не надо летом, они пасутся сами. В электропастухе нужно просто своевременно переставлять с одного контура поля на другой, огораживать эту линию электропастуха, чтобы у коров всегда была свежая трава, да, а не уже голая. Работника очень накладно фермеру. Если ты будешь работника содержать, то тебе нужно иметь как минимум еще 15 коров сверху для того, чтобы обеспечить потребность в зарплате. Ну, смотрите, если теленок на выходе стоит 80 тысяч рублей, то каждый месяц ты работнику будешь отдавать вот этого теленка.
0: Я напоминаю, у нас в гостях Роман Владиславович Костюк, генеральный директор Национального союза производителей говядины. Роман Владиславович, Мы говорили с Виктором Линником, один из двух совладельцев «Мираторга». Я его спросил, я говорю, а почему у вас все в одном агрохолдинге? И пастбище, и откорм, и убой, да, и продажа. Все в одном агрохолдинге. Хотя во всем мире, ну, начнем с США, да, это ведущая мясная держава, так скажем, да, там бычок переходит, по-моему, до 5 раз из рук в руки.
1: Бизнес это может
0: пять,
1: быть.
0: Это 5 разных бизнесов.
1: Да.
0: Он говорит, а потому что нет инфраструктуры, нам все это приходится создавать. Насколько это нормально?
1: Вот это совершенно ненормально, и ни один даже такой крупный игрок, как «Мираторг», не может позволить себе такого рода инвестиции. Это крайне сложная вещь. Ну и потом, с точки зрения величины, давайте все-таки соизмерять. При всей гигантской, с точки зрения простого животновода, структуре «Мираторга», он занимает от 12 до 14% рынка. То есть, ну, собственно, по большому счету это много, но и мало. Поэтому не может предприятие, которое чуть-чуть вышло за 10% рынка, создавать отрасли инфраструктуру за свой счет. Это ненормально. Но надо отметить, что до момента введения регионализации площадки сбора и скупки оптом скота по всей стране именно «Мираторг» ввел. «Мираторг» ввел скот за 6 тысяч километров из Забайкальского края, из дальних регионов.
0: Ввел себе вез, закупки скота.
1: Ввел закупки и вез скот за 1000 километров.
0: Вот вы мне объясните, а в чем, как говорится, прибыль?
1: Так в том-то и дело, что прибыль у любого крупного переработчика возникает только при одном условии. Если он, скажем, сбалансированно купил молодого бычка весом до 300 килограмм, быстро перевез его, что не так дорого на самом деле, когда это хорошие машины, к себе на откормочник и уже забивает весом 600. И вот рост с 300 до 600 килограмм, и есть прибыль людей, занимающихся, собственно, этим бизнесом. Поэтому цена при покупке молодняка может быть такой же, как цена при забое 600 килограмм. Но эти 300 добавочных и дают ту самую прибыль, о которой идет речь. Поэтому в мире цена на бычков на откорм довольно высокая, потому что не эта цена определяет, по большому счету, ну, жестко цену мяса, а определяет себестоимость привесов, которые люди получают на откорме, добавляя к этим 300 килограмм еще свои кондиции, уже конверсии.
4: Взгляд изнутри.
2: Козельский район Калужской области – один из конечных пунктов великого переселения коров, организованного компанией «Мираторг» 15 лет назад. Сегодня здесь главные хозяйки – женщины.
5: Я Марковчина Лариса, специалист по связям с общественностью компании «Мираторг». Да, это достаточно интересная история о том, как на паромах привозили партию быков и коров из США и Австралии на паромах. Это практически одиссея такая. А численность была более 110 тысяч животных. Это и быки, и материнское поголовье.
6: Это не один паром, наверное.
5: Очевидно, это не один паром. И закупали всех животных на аукционах. То есть это не просто купили образно там по спискам по каким-то, то есть их отбирали, их смотрели, лучше их генетику, лучше их показатели, все параметры. То есть это действительно, наверное, где-то 3% лучших животных были привезены в Россию. Вот. И уже потом они распределялись по фермам, открывались новые фермы, и сейчас уже более 100 их, и поголовье общее животных насчитывает более 800 тысяч животных, и теперь они уже полностью все свои, все рождены уже в России, но все характеристики их остались теми от их прародителей, скажем так.
2: Порода одна, вот это вот называли, да, ангусская?
5: Абердин-ангус.
2: Абердин-ангус. А вот то, что все родственники, это не влияет на качество, знаете, говорят, между родственниками, так сказать, кровь не должна влиять. И такое огромное количество, столько тысяч, что голов, что уже тут как бы свежий приток крови не нужен.
7: Меня зовут Оксана Манжосова. Я руководитель фермы «Клюксы» компании «Мираторг».
8: Именно для этого у нас и построена геномная оценка в Москве.
5: Геномный центр.
8: Да, генетический центр, где отслеживается для исключения родственных связей. Мы берем кровь ДНК. Вот сейчас тоже происходит отъем телят. И на отъеме мы у телочек отбираем кровь ДНК. И тогда определяется, откуда и какие быки, какой линии будут завозиться.
2: В каждой правде есть доля шутки, а в каждой шутке доля правды. Известный анекдот про молодого и старого быка, оказывается, опирается на совершенно реальную основу.
8: Взрослым быкам иногда добавляют одного-двух молодых быков.
6: А взрослый это сколько?
8: Взрослый бык это уже, ну там, три и более возраст его.
6: А молодой считается?
8: А молодой это от двух лет, от двух до трех, до четырех лет. Молодой бык, если услышал, что корова пришла в охоту, он будет бегать за ней, пока ее не поймает. Если взрослый бык, он уже не первый год на пастбище, он знает, что корова, которая пришла в охоту, она придет по-любому к поилке попить воды или кормушка с премиксом, соли, вот эти вот минералы. И он ее будет ждать, если он захотел развлечься и поработать, он будет ждать свою корову там.
9: Кстати, в полях с быками работают все-таки мужчины. Современные российские ковбои.
6: Черные точки вдалеке видны, да?
10: Да, да,
6: да. Вот они, да?
10: Да.
6: То есть до них пешком не дойдешь, они уйдут просто, да? Они, кстати, подпускают к себе?
10: Нет, 5-10 метров максимум. Ну, лошадь, конечно, они ближе подпустят, потому что они считают как своего.
6: То есть когда вы сливаетесь с конем, можно подъехать ближе к быку?
10: Да. Находим, загоняем на пастбище.
6: Лассо?
10: Не, на лассо мы ловим только когда лечим. С нами везврач ездит. Ловим на лассо, лечим, чтобы здоровый был.

0: У нас в гостях Роман Владиславович Костюк, генеральный директор Национального союза производителей говядины. Сколько в России неиспользуемых пастбищ?
1: Как многократно заявляли специалисты и сама Государственная Дума, это порядка 30-40 миллионов гектар невостребованных земель, где без всякого сомнения могли бы находиться не менее 20 миллионов голов мясного скота без проблем.
0: 20 миллионов гектар, это же половина Европы.
1: 40 миллионов гектар. 40 миллионов. Я говорю, 20 миллионов голов скота мы могли бы там держать.
0: У руководства отраслью есть понимание, что такой резерв пастбищ не используется?
1: Не просто понимание. Второй год комиссия Российской академии наук по взаимодействию бизнеса и науки под председательством академика Чекмарева Петра Александровича разрабатывает типовые региональные модели. Госдума с 2017 года очень активно проводит эти мероприятия. На самом деле знание и понимание, что делать, на мой взгляд, в стране достаточно существенное. Нельзя сказать, что этому не уделяется внимание, или мы не знаем, что делать.
2: Наука. По данным профессора кафедры международных экономических отношений Российского университета дружбы народов, президента Института научных коммуникаций Елены Попковой, каждый год на юго-востоке России и в Средней Азии в пустыню превращается до 100 тысяч гектаров.
3: Остановить опустынивание сложно, но превентивные меры возможны. И именно Институт научной коммуникации имеет несколько патентов как раз на приборы, которые позволяют осуществлять мониторинг опустынивания более точно, более быстро. И в отличие от спутниковых снимков, наши системы наземного мониторинга опустынивания, на них не влияет природные условия, когда, например, облачность или туман. Наши наземные мониторинговые системы, они позволяют деградацию почвы определять каждую секунду, каждую минуту. Плюс еще там, во-первых, машинное обучение, возможность создания каких-то алгоритмов, да, и предложений по поводу того, как эту почву поменять, какие насаждения нужны, да, чтобы пустыня не наступала. По крайней мере, там, где это еще можно спасти. И мои статьи в основном я посвящаю климатоориентированным технологиям, использованию цифровизации в агропромышленном комплексе. И наш институт сейчас разрабатывает, у нас есть, существует методика прогнозирования опустынивания и деградации почв. В данный момент мы работаем с Министерством сельского хозяйства Кыргызстана, и сейчас будем осуществлять несколько пилотных проектов, связанных именно с этой тематикой.
2: В одной из наших программ мы уже рассказывали о так называемом «полевом разведчике». В портативном компьютере с многочисленными датчиками, улавливающими самые различные настраиваемые параметры окружающей среды. От температуры и влажности почвы и силы и направления ветра до уровня СО2 и радиации. Но насколько готовы скотоводы Кыргызстана, Тувы или Кемеровского края управляться со сложной компьютерной техникой, обрабатывающей тысячи данных?
3: Во-первых, это не тысячи данных. Тысячи данных имеются в виду, если они снимаются же секунду. Всего там 16 показателей, которые понятны. Во-первых, для них есть в этой системе, на этом сайте есть расшифровка. И, естественно, у нас есть система алерт, то есть система предупреждения. И, естественно, у нас есть система помощи фермерам. У нас даже если показатель изменяется, он даже цветом изменяется. Ну, разобраться в этом намного легче, чем, например, в новом смартфоне. Но смотрите, если вдруг идет вопрос о том, что деградация почвы, да, например, это один разведчик. Ну, если хочется посмотреть процесс, скорость, да, и насколько это быстро во времени наступит, для этого нужно еще поставить два разведчика, и уже на разнице данных этот разведчик будет ему говорить, да, действительно идет пустыня, она придет через 2 недели, например.
0: Я напоминаю, у нас в гостях Роман Владиславович Костюк, генеральный директор Национального союза производителей говядины. Роман Владиславович, вы сказали, что у нас 40 миллионов гектаров пустующих пастбищ, правильно?
1: Не пастбищ, земель, которые могли быть использованы мясным скотоводством, включая пастбище.
0: Включая пастбище, да. А что нужно сделать, чтобы на них паслись быки? Вот если бы директором были вы.
1: Если бы директором был я бы говорил сейчас только с губернаторами. На самом деле необходимо очень точно разорвать порочную линию. Продовольственная безопасность, связанная с мясом, это индустриальная система птицеводства, свиноводства, молочных холдингов, которые дают существенную часть говядины России. Но мясное скотоводство не является ни социальным продуктом, ни социальным инструментом для производства мяса. Мясное скотоводство во всем мире – социальная задача обеспечения работы, благосостоянием, демографии, развития деревень. Мясное скотоводство – ключик, который открывает двери к решению тысяч задач, связанных с населением в деревнях. Мясное скотоводство – лишь инструмент, который отвечает на вопросы, как сделать, чтобы люди остались в деревне, как сделать, чтобы у них были деньги больше, чем в городе, как сделать так, чтобы все бизнес-сообщества с интернетами и магазинами прибежали в деревню к тем фермерам, которые держат мясной скот и не нуждаются в городе, потому что все это есть у них, потому что они выращивают золото, нефть, которая востребована во всем мире на десятилетия вперед. И поэтому мясное скотоводство – это в первую очередь инструмент для тех правительств региональных, которые имеют возможность заставить свою землю работать эффективно из-за недостатка каких-либо крупных полезных ископаемых или крупных промышленных предприятий. И тысячи и тысячи, десятки тысяч гектар земли стали бы новыми нефтяными полями в руках фермеров и домохозяйств для бюджета и благосостояния граждан и этого региона.
0: Ну вот мы же прекрасно знаем, вот, на примере рынка зерна, что чем больше зерна, тем оно дешевле, тем невыгоднее его производить. Если мы будем производить огромное количество говядины, то ведь, наверное, тоже цена упадет и тоже, наверное, прибыльность уменьшится.
1: Интересный вопрос и прекрасное сравнение. Скажу нет. На сегодняшний день вопрос на планете поставлен таким образом, что фактически обеспечить говядиной мир уже не может. И сегодня при растущем потреблении говядины ее производство упало по целому ряду природных причин, засух и прочих катаклизмов. Так вот, на ближайшие 100 лет говядина в спросе будет только расти, удовлетворить этот спрос не сможет все животноводство планеты. Это оценки экспертов ФАО, это ООН, которые посчитали просто возможность производства говядины в мире на свободных землях. Поэтому в отличие от зерна, экспортный потенциал говядины сегодня для России, я подчеркиваю, не вообще планетарно, а именно для России, он бесконечен. Достаточно сказать, что какой экспорт, если для закрытия только импортной составляющей, которую мы сегодня завозим, нам нужно утроить поголовье. Нам нужно добавить 3 миллиона коров в частных фермерских хозяйствах и домохозяйствах.
0: Говядина содержит незаменимые аминокислоты, особенно необходимые в раннем детстве, когда формируется мозг человека. Говядина – это крепкие кости, крепкая нервная система, надежные зубы, красивые волосы. Объяснять дороговизну говядины элитностью продукта – это неуважение к людям, разделение людей на бедных со своей едой и богатых со своей. Именно об этом говорил наш гость Роман Владиславович Костюк, генеральный директор Национального союза производителей говядины, выдвигая проект гарантированного обеспечения страны собственным говяжьим мясом. Есть над чем подумать, правда? Программу вел Игорь Абакумов. Встретимся через неделю в программе «Крестьянская застава» в тот же час, на том же месте, в любую погоду.
4: «Крестьянская застава». Радио России. Главное радио страны. Радио России. Люди. Взгляд с экрана. Легенды зарубежного кино.
5: Говорят, что по первой профессии он часовщик, что называет себя гением и что боится летать на самолетах. Адриано Челентано – человек на пружинах. Здравствуйте, с вами Михаил Притеченский. Он выпустил 40 дисков и снялся в таком же количестве фильмов. Даже в рождении этого удивительного артиста было что-то необычное. Он появился на свет в Милане, на улице, получившей название в честь композитора Глюка, 6 января 1938 года, в день шутницы ведьмы Бифаны. В Италии его считают днем смеха. Адриано был поздним ребенком. Мама Джудитта, в семье уже было 3 сестры и брат, родила Адриано, когда ей было 44. Его родители, простые крестьяне, переехали в Милан из Апулии.
6: Из книги Адриано Челентано «Рай – это белый конь, который никогда не потеет». Улица Глюка была для меня сказочным местом, потому что я жил в крайнем доме, за которым начинались бесконечные луга. Вдалеке виднелись горы. Помню людей, останавливающихся вечером поговорить, прежде чем идти спать. А люди на нашей улице все друг друга знали. Они рассказывали о своих делах. Женщины, домохозяйки. И это мне нравилось очень. Заставляло чувствовать себя живым и видеть живыми других. Видеть круговорот жизни. В 12 я бросил школу и устроился подмастерьем к часовщику, моему дяде по совместительству. С тех пор у меня два ремесла. Одно я освоил в детстве. Я часовщик. Могу починить часы и сейчас. Второе мое занятие – артист. Это стало главным. Я пользуюсь этим ремеслом, чтобы выражать то, во что верю.
5: Кстати, там же, в часовой мастерской, состоялся и первый концерт юного Адриано, на котором присутствовал сам дядя в фартуке и стареньком пенсне на носу, его старший помощник Массимо, слегка навеселе, а потому всем очень довольный, и сосед, сеньор Мазетти, чьи часы, собственно говоря, и разбирали в данный момент умелые дядины руки. Адриано исполнил несколько модных песенок и спародировал выступление известного в то время артиста Луи Прима, на которого, кстати, был поразительно похож. Ну а потом он услышал музыку, которая принесла ему славу.
7: Из книги Ирины Файт Адриано Челентано «Неисправимый романтик и бунтарь». Его друг, работавший у американцев, принес пластинку Билла Хейли с песней «Rock Around the Clock». Рассказала о том, что в кинотеатре разбили окна и поломали стулья, когда там в музыкальном автомате включили это, и все стали танцевать. «Ты слышал рок?» «Вроде бы да», – невнятно ответил Адриано. «Послушай-ка вот это». Он сидел молча. Заставил проиграть песню еще 3 раза и только потом, немного ошалевший, сказал: «Теперь я понимаю, почему они там все разбили. Это бомба». Он выпросил пластинку у друга и, ремонтируя часы, прослушивал ее 100 раз, пытаясь повторить слова. С этого момента он заболел рок-н-ролл.

Так Адриано и стал одним из первых в Италии исполнителей рок-н-ролла. Начинал с небольших миланских клубов, где выступал за пинту пива и бутерброд. Постепенно концертные площадки становились все больше и больше. Появилось множество поклонниц. Его называли «Молледжато» – «Человек на пружинах». Ну а в звезду национального масштаба его превратило выступление на музыкальном фестивале в Сан-Рему с песней «24 mila baci» – «24 тысячи поцелуев». В это время он начал сниматься в кино. Его дебютом стал фильм режиссера Лючио Фульчи «Ребята и музыкальный автомат», где он сыграл самого себя, молодого музыканта Адриано Челентано.

0: Из книги Адриана Челентано «Рай – это белый конь, который никогда не потеет». Я начал в конце 50-х с музыкальных фильмов, выросших из моих успешных песен. Но это не было настоящее кино. А Феллини – совсем другое дело. Он как-то увидел газету, в которой я стоял на коленях с микрофоном в руке с диким выражением лица, и послал за мной. Так я снялся в «Сладкой жизни». В фильме есть сцена с рок-певцом во время праздника в термах Каракала. Входит Анита Экберг и берет этого певца под руку. И я пою под руку с ней. Потом, правда, из фильма я исчезаю.
1: Великий режиссер попал в точку. Эта роль в кино стала по существу началом кинокарьеры Челентано. Ну а первая большая роль ему досталась в фильме «Серафино» режиссера Пьетро Джерми. Образ простого деревенского парня, которым, собственно, и был по своему происхождению Челентано, подошел к нему как нельзя лучше.
2: Insomma, signor tenente, qua non si può. O sto sempre consegnato o sempre in prigione. E quello che posso sortir, mica sorte. Me metto paura. Qua sono tutti matti e m'acciaccano. Non si può.
1: Я так больше не могу, жалуется попавший в армию Серафину офицеру. То на губу меня сажают, то дают наряды вне очереди, а в город по увольнительной лучше не ходить, там все психи какие-то. Вот колеса можно угодить, отпустите меня в деревню, ну пожалуйста.
0: Из интервью режиссера Пьетро Джерми. Его образ сродни персонажам народной комедии. Он простоват и лукав, наивен и мудр одновременно. В своей работе на экране он продолжает развивать характер героя своих песен, а главное – в их народности. Он настолько уверенно работает на съемочной площадке, так старается вникнуть во все стороны кинопроизводства, что, мне кажется, он скоро сам станет режиссером и продюсером.
1: И маэстро оказался прав во всем. Все последующие герои Челентано похожи на Серафину. Вскоре вышел фильм, побивший в Италии все рекорды проката «Блеф», где он сыграл симпатичного мошенника Феликса.
3: Felice sarei io, felice Brianza, detto Felix, italiano, 1,77, occhi castani, sguardo attento.
1: Меня зовут Феличе Брианцо, прозвище Феликс, 1,75 м, глаза карие, взгляд внимательный, рот строгий, особые приметы никаких, говорит герой этого фильма в облике Челентано. Незадолго до премьеры фильма выпуск дневных римских телевизионных новостей Первого национального канала закончился странным сообщением. В центре города на время было приостановлено дорожное движение. Адриано Челентано в белом костюме и черной шляпе танцевал вальс на одной из главных улиц. Сказал, что репетирует одну из сцен фильма «Блеф». Так что он не только актер, музыкант, но и мастер самопиара. Успех Челентано как продюсеру и актеру принесло сотрудничество с Франко Кастеллано и Джузеппе Пипполо. Именно они являются авторами сценариев и режиссерами большинства самых успешных фильмов Челентано, первым из которых был «Укрощение строптивого», где Адриано сыграл нелюдимого фермера с жутким характером Элию.
3: Vede l'acqua cadendo sul suo cappello, rimbalza sulla tesa e...
1: «Видишь ли, вода с твоей шляпы может повредить мою рубашку», говорит Элли очаровательной аристократке Лизе, которая пытается укрыться в его доме от дождя.
3: «Ma non piove più, ha smesso di piovere, neanche una goccia. E allora puoi tornare in albergo. Una passeggiatina dopo cena aiuta a digerire e concilia il sonno. Beh, io potrei prestarti la mia bicicletta».
1: Ну вот, наконец-то, с облегчением, говорит Элия Лизе. Дождь прошел, и ты можешь переселиться в гостиницу. Ничего, что до нее 15 километров. Прогулки полезны. В крайнем случае могу одолжить тебе велосипед.
0: Из книги Адриана Челентано «Рай – это белый конь, который никогда не потеет». На мои фильмы люди стоят в очереди, как когда-то за хлебом на черном рынке. В этом заслуга, по-моему, и Кастеллано, и Пипполо, которые пишут хорошие сценарии. Должен признать, что если бы я играл в фильмах с менее подходящими сценариями, несмотря на мой огромный талант, они не имели бы такого успеха. Нельзя также оставить без внимания самое главное достоинство – Орнеллу Мути. В сотрудничестве с ней, очевидно, я засверкал еще более ослепительным светом, чем обычно.
1: Челентано знаменит еще и тем, что постоянно называет себя великим и гениальным. Всерьез или в шутку – непонятно. Впрочем, даже у гениев бывают неприятности. С середины 80-х в кино удача ему начала изменять. Фильмы один за другим терпели финансовую неудачу. И Челентано решил благоразумно покинуть мир кино. Давал концерты, выпускал диски, вел телепрограммы, удивлял общественность нежеланием ездить на гастроли, он боится летать на самолетах и ездить на поездах. И занимался саморекламой по любому поводу. В начале 2023-го отпраздновал 85-летие. Причем юбилей отмечала вся Италия, что неудивительно, поскольку его по-прежнему здесь очень любят. Впрочем, как и у нас.
4: Радио России. Главное радио страны. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
5: Дело в цифре.
6: Сегодня мы продолжим говорить про сгенерированные нейросетью видео, ну и погружаться в этот процесс, потому что, ну, на самом деле, если вы думаете, что весь процесс, связанный с генеративным искусственным интеллектом и созданием видеороликов, сводится к тому, чтобы просто развлекать вас в соцсетях, то нет. Гиганты рекламные компании используют это для того, чтобы создавать качественные видеоролики, качественную рекламу. Здравствуйте, это программа «Дело в цифре» на Радио Культура. Меня зовут Андрей Матюхин, и в нашей студии руководитель направления «Цифровой продукт и искусственный интеллект» и лаборатории искусственного интеллекта в школе дизайна Высшей школы экономики Вадим Булгаков. Вадим, приветствую.
7: Добрый день.
6: Ну вот смотрите, если говорить про искусственный интеллект, долгое время считалось, что машина может считать, но не может творить. С появлением генеративных нейросетей некоторый постулат этот рухнул, что машина все-таки может, наверное, творить. Но вот вы как исследователь, искусственный интеллект — это новый инструмент в руках художника или все-таки это, ну, скажем так, самостоятельный агент творчества?
7: Все-таки пока что, и, скорее всего, наверное, так долго будет, это именно инструмент. Очень хороший, и вот тут при этом инструмент, который вполне себе обладает креативностью. Если мы применим прям такие формальные рамки для измерения креативности, которые для людей в свое время разрабатывались, то выяснилось, что искусственный интеллект ничем человеку не уступает сейчас. По всем формальным признакам получается, что действительно как бы оно обладает той креативностью. Для людей, к сожалению, это очень неприятная новость.
6: Ну да.
7: Просто при помощи вот ИИ мы весь процесс можем видеть его вот путь. То есть, словно говоря, мы там загрузили сколько-то картинок в обучение нейронки, и вот она когда генерирует, она как-то какие-то отсылки к ним делает. Собственно, основная разница в том, что ИИ может создавать какие-то новые вещи, действительно, их, если смотреть по всем параметрам, это что-то новое, это, в принципе, можно назвать творчеством. Но у ИИ вообще там у машин нету как бы побуждения создавать что-то, если как бы не придет человек.
6: Ничто не вдохновило его это создать. Вы просто ему забрасываете задачу.
7: Даже потребности нету, как бы, то есть мы как-то с там на какой-то конференции с коллегами обсуждали интересную вещь, что искусственный интеллект мы научили страху смерти, то, что у нас есть, ну, потому что оно начиталось много.
6: Запугиваем как... его.
7: Ну, да, то есть мы его научили бояться смерти как явление такого. Оно прочитало много книг, где это описано. И на уровне хода вот симуляции мышления его можно запугать, промпт написать, который будет на это как бы апеллировать. А, например, вещи, связанные с похотью, они не работают на уровне и из-за того, что нет гормональной системы, оно не побуждает, и в целом вот как будто пришли к тому, что действительно вот это сочетание страха смерти и вот этих биологических потребностей, оно в людях вызывает чувство к творчеству вообще, как бы.
6: Ну, в том числе, да.
7: Да, то есть отчасти как двигатель вот этот. Поэтому здесь без человека никак, и, собственно говоря, здесь человек-то нужен довольно интересный, потому что людям все равно интересно то, что делают другие люди, а и без этого никуда. У нас просто демократизировался процесс производства, различного вот контента, видео, музыку теперь, в общем, все что угодно можно делать без затраты на это годов именно там на механическое освоение как бы навыка, да, но при этом сделать что-то интересное по-прежнему также сложно. И для этого надо очень огромную там насмотренность иметь, вообще понимание вообще того, что людям интересно, и в целом интерес создавать — это ценно и смысл.
6: Хорошо, возвращаемся тогда к тем самым видеороликам, к созданию роликов, и существует такое мнение, ну вот оно достаточно распространено, наверное, как и мнение, что искусственный интеллект не может творить. И вот второе такое мнение, что искусственный интеллект, генеративный искусственный интеллект штампует, ну, условно говоря, среднюю температуру по больнице. То есть, ну, некую усредненную картинку или видеосюжет, лишенную какого-то уникального авторского стиля. Вы вот с этим упреком согласны? Или все-таки вот если туда ему загрузить определенную задачу и сказать, вот создай нечто такое вот прям суперновое, это будет, ну, какой-то авторский стиль. Но опять-таки какой? Конкретной вот этой вот системы, конкретной вот этой вот машины, конкретного разработчика, то есть чей авторский стиль?
7: Очень хороший вопрос, очень комплексный, потому что та проблема, что оно такое усредненное, это как раз отчасти преимущество. Основная суть того, что оно делает действительно что-то усредненное на базе того, что оно научилось делать. Дальше как раз про то, что вы говорите там про разработчиков, этот момент тоже не менее важный. Есть общий как бы массив, на котором оно обучалось. Он важный. Но не менее важно это так называемая именно финальная донастройка в любой модели нейросетевой генерации, где уже вот разработчики вот тот самый как раз результат по умолчанию настраивают. И тут невероятно сильно оно зависит от вкуса людей. Мы видим прям много примеров разных такого уже типа сервисов, и где-то делают красивые, там, не знаю, какие-то продукты стали очень популярными там в среде художников, дизайнеров и так далее, а какие-то не стали популярными среди них. И здесь вот вопрос действительно людей, как бы, то есть тех, кто настроил. Но здесь штука в том, что это как бы такой первый уровень. То есть первично, на чем она обучалась и кто руководил, управлял вкусом, скажем так, нейросети, это очень важный момент, но дальше уже возникает история как раз и конечного пользователя. То есть если человек не понимает, как делается хороший, интересный продукт, он как раз будет делать это то, что создано по умолчанию, и то, что делают все остальные люди. Мы несколько лет назад, когда еще нейросети делали недостаточно там реалистичные изображения и так далее, сравнивали с коллегами, кто уже начал этим активно пользоваться, из среды там иллюстраторов, художников и так далее. И, допустим, там было интересно заметить, что люди генерируют, вот уже, то есть опытные люди, да, опытные специалисты в своей сфере, они генерируют изображения, которые стилистически похожи на то, что они делали руками. И между собой работы не похожи. То есть вот как бы вопрос именно такого высокого качества экспертизы в том или ином вопросе, оно действительно дает очень интересный результат, и там действительно вот люди воспроизводят свой стиль. Ну, опять же, может быть, не досконально, но вот если еще сравнить там две генерации одного человека и второго, вот между собой они будут менее похожи, чем с предыдущими работами человека, который он делал руками.
6: Как интересно. Раз уж мы говорим про создание и про то, что вы этим достаточно давно занимаетесь, у вас уже большая насмотренность, и мы говорим про то, что есть вот те самые глюки там, да, которые возникают при создании картинок или видео, а есть задачи, которые, например, искусственный интеллект при создании видео до сих пор проваливает с треском. Вот вы смотрите, и у вас это вызывает оторопь, смех, удивление, раздражение. Вы думаете, да что ж такое, да почему никак не могут исправить вот этот вот момент? Ну почему никак там... Ну хорошо, с шестью пальцами уже там все справляются, уже у всех нормальные в этом смысле картинки, но что-то до сих пор не получается. Где-то мы еще технологии никак не продвинем вперед.
7: Очень долго самая большая проблема была — это активное движение. Спорт, экшн-сцены и так далее. И это прям очень долго не решалось. То есть, особенно если мы говорим про там создание спортивных сцен, да, то есть, где люди каким-то спортом занимаются. Вот это все очень долго как раз не решалось. И вот буквально несколько месяцев назад Seedance, новая модель вышла, который вот в интернете много там, не знаю, экшн-сцен где-то. Но там уже, то есть, сцены таких как бы драк, например.
6: Очень реалистичные.
7: Очень реалистичные и очень как бы хорошие. То есть, и вот эту штуку как будто бы победили. То есть, до этого была, ну, еще одна из проблем предыдущих, это с поддержанием персонажа, но ее тоже решили. И вот сейчас как будто бы именно с точки зрения генерации отдельных элементов нету каких-то заметных проблем. Мы сейчас вот на текущий момент оказались в точке, где уже именно прям сама по себе генерация, ну, крайне редко, ну, если мы говорим про самые последние, самые современные решения, там уже вот таких как бы детских болячек, которые раньше были, нету. То есть оно просто делает все хорошо. Какие-то есть штуки, да, остались небольшие помарочки, там, не знаю, с удержанием там, каких-то деталей в персонажах, но, опять же, это все минимизируется. Сейчас вот уже китайцы начали делать мини-сериалы в соцсетях, полностью сгенерированные.
6: Слушайте, ну вот хорошо, вы говорите в мире, вот только что упомянули китайцев, там, КНР, а вообще насколько жесткая конкуренция в этом сегменте, в мире, как бы традиционно так, видимо, считалось, да, там, что Силиконовая долина, условно я так широко говорю, да, там, Соединенные Штаты, сейчас понятно, что Китайская Народная Республика, довольно сильным всегда считалось индийские вот какие-то разработчики. Ну, а мы в этом сегменте какое место занимаем?
7: А мы в этом более-менее входим вполне себе в тройку. Потому что Индия здесь нет, к сожалению, то у них нет каких-то таких мощных продуктов, которые как были бы вот заметны. И в этом плане еще Европа очень сильно проиграла в свое время. Они очень рано и очень сильно зарегулировали всю эту сферу. И просто это не дало вот на начальном этапе развития. То есть там то, что в работе используется, есть несколько там моделей там больших языковых и так далее, европейских разработчиков, но почти все от них разъехались, скажем.
6: Сбежали куда-нибудь в другую страну.
7: И где этим можно заниматься спокойнее. Вот. Все довольно хорошо, собственно говоря, основные поставщики, да, США и Китай. У них основная, наверное, штука — это ресурсы вычислительные просто. Мы вот, у нас здесь людской ресурс есть делать крутые инструменты, у нас их делают, у нас достаточно хорошие, как бы до вот этого бума, когда там только это все зарождалось, у нас в целом были хорошие решения, наработки и так далее. Мы здесь уперлись очень сильно в железо. И это затормозило нас очень сильно в этом плане. То есть в остальном все неплохо, потому что других каких-то лидеров, ну, как бы нет. Со мной, как бы, вот лидеры, да, как бы, то есть США и Китай, вот, ну, естественно, вот говорю, мы в довольно такой неплохой обстановке, кстати, ну, там, лучше, чем в Европе, скажем так, это сильно радует.
6: Хорошо, Вадим, ну, совсем немного времени у нас остается, но вот как некоторое такое резюме или как такой итог, вот послушал нас сейчас какой-то молодой человек или его родители и подумали, ну, хорошо, а стоит ли молодому человеку идти учиться на режиссера монтажа или на художника-постановщика, если нейросеть через несколько лет его может просто заменить, причем вот так по щелчку пальцев сделать всю эту работу. Вообще, нужно ли тогда этим заниматься?
7: По-прежнему нужно, но по-другому. Что мы уже поняли, что да, заменяются, автоматизируются отчасти механические навыки. В принципе, основное преимущество, которое нам и дает, это именно ускорение процесса. Да, теперь там, условно говоря, чтобы какой-то там результат получить, тебе не надо там тратить годы на то, чтобы там просто механически научиться что-то делать, там, не знаю, что. Но именно насмотренность, правильное понимание как раз смыслов, понимание аудитории и так далее, оно сильно влияет. То есть просто меняется набор требований к специалисту, который хочет заниматься креативом. Теперь надо больше понимать, как сделать продукт, который как раз интересный. Внезапно теперь всем надо быть немножко маркетологами, всем надо быть немного пиарщиками, всем надо быть немного продюсерами и так далее. То есть, как бы, условно говоря, мы из того, что у нас много исполнителей и мало, скажем так, руководящего состава вот в креативных индустриях, переходим в состояние, когда у нас, наоборот, должно быть много людей, которые вот имеют навыки вот этого руководящего состава. Вот тот набор компетенций, довольно широкий, его именно понимание и вот эти, как бы, базовые навыки, они нужны. Правильно поставить вопросы, их интерпретировать, принять на основе них решения, это уже нужны знания в своей голове. Вот, поэтому профессии меняются сами по себе, но если человеку нравится вот заниматься какой-то творческой деятельностью, это по-прежнему важно, и это как раз-таки отчасти, наверное, единственный способ выживания, скажем так, в профессии, потому что сейчас за счет того, что конкуренция за счет машин становится более мощной, в актуальной такой повестке останутся те, кто действительно это любит, заниматься тем, что ему нравится. То есть человек нравится там кино, и вот он горит кино, и все, вот ему больше чего-то, он хочет снимать фильмы. Человек, который просто этим занимается, потому что, ну, почему бы не заниматься кино, вот, который так просто, да, из интереса зашел посмотреть, он, естественно, проиграет человек, который в этом действительно горит. И поэтому здесь, наверное, вопрос, что, типа, если там, не знаю, родители слушают, если вы видите, что у вашего ребенка там какой-то есть интерес к какой-то штуке, помогайте, поощряйте его, пускай он как бы дальше развивается, потому что из этого он там в дальнейшем станет как раз очень крутым специалистом в своей сфере, и тут не надо бояться, что его машина заменит. Вот таких машин не заменит.
6: Здорово, спасибо вам большое, Вадим, спасибо за интересный разговор.
7: И вам спасибо.
6: Это была программа «Дело в цифре». Меня зовут Андрей Матюхин. Всего доброго.
5: «Дело в цифре». Радио России. История. Радио России «Орел». Реклама.
8: Росгвардия приглашает жителей Орла и области в возрасте от 18 до 55 лет на военную службу по контракту в новых регионах России. Росгвардия гарантирует высокий уровень денежного довольствия от 200 тысяч рублей, единовременные выплаты, премии, ежемесячные надбавки, полный пакет социальных льгот, обеспечение служебным жильем, обмундированием, возможность получить и реализовать военную ипотеку, лечение и отдых в ведомственных, медицинских и оздоровительных учреждениях, дополнительные льготы для участников специальной военной операции. 8-920-813-20-20. 8-920-825-86-25.
9: Орловские участники СВО могут получить электронное удостоверение ветерана боевых действий. Удостоверение представляет собой единый носитель информации, который объединяет в себе функции обычного удостоверения ветерана боевых действий, социальной и банковской карты. Оно позволит владельцам в беззаявительном порядке получать выплаты по линии Минобороны России, федеральные и региональные выплаты. Внедрение пластиковой карты не отменяет удостоверение ветерана боевых действий на бумажном бланке, а лишь дополняет его. Подробную информацию можно получить по телефону горячей линии 117 и на сайте Минобороны РФ.
10: Гарантирует сверхдоход? Это признак мошенничества. Прежде чем доверить свои деньги финансовой организации, проверьте, есть ли у нее лицензия Банка России на сайте cbr.ru.
11: Радио России. Главная радиостанция страны. Первое широкоформатное радио. Радио на любой вкус. Радио России. На 102.3 FM в Орле. Реклама.
12: Московское время 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
13: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске в Кремле выразили надежду на открытие пути к экономическим проектам с США. Испытания «Сармата» показали, что ядерный щит России совершенствуется. Хоккеист Александр Овечкин получил ученую степень кандидата педагогических наук. И теперь подробнее. На повестке России и США могло бы быть много проектов в области инвестиций и экономики, выгодных российским и американским компаниям. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
14: На повестке дня российско-американских отношений могло бы стоять очень много взаимовыгодных проектов в области взаимных инвестиций, экономики и так далее. Эти проекты могли бы действительно быть весьма полезны и выгодны с экономической точки зрения, как российским компаниям, так и американским. По мере того, как американская сторона будет готова не увязывать перспективы нормализации торгово-экономических отношений с украинским урегулированием, или по мере того, как украинское урегулирование произойдет и наступит украинское урегулирование, тогда мы надеемся, путь к реализации целого ряда экономических проектов будет открыт.
13: Также, по словам Пескова, потенциальное сотрудничество России и США по проекту «Северный поток» будет возможно, когда американская сторона перестанет связывать его с урегулированием конфликта на Украине. В сентябре 2022 года, напомню, на газопроводах произошли взрывы, после чего поставки топлива по «Северным потокам» были остановлены. Немецкие следователи считают причастными к диверсии нескольких граждан Украины. В российском МИДе заявляли, что Москва не принимает версию о причастности к инциденту только Киева. Глава МИД России Сергей Лавров считает, что США намерены восстановить газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2», чтобы выкупить их у европейцев за бесценок. Выдающиеся характеристики тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» сегодня отметили в Госдуме. Спикер Нижней палаты Вячеслав Володин и депутаты поблагодарили всех, кто работал над созданием и испытанием новейшей ракеты.
15: Будет правильным высказать слова благодарности нашим ученым, конструкторам, инженерам, военным за их вклад в повышение обороноспособности страны, за то, что они делают, и благодаря именно таким людям, нашему президенту, мы сегодня чувствуем себя в безопасности. Вчерашнее испытание межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» показало, что наш щит ядерный совершенствуется. Коллеги, действительно, это огромный труд. и мы понимаем значимость его.
13: Во вторник командующий ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев доложил президенту Владимиру Путину об успешном пуске «Сармата». Дальность его применения превышает 35 тысяч километров. Ракета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории, преодолевая все существующие и перспективные системы противоракетной обороны. Российские военные поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемые ВСУ, а также места сборки, хранения и запуска беспилотников. Как сообщили в Минобороны, под удары попали также склады боеприпасов, пункты временной дислокации ВСУ в 147 районах. Для этого применяли оперативно-тактическую авиацию, ударные дроны, ракетные войска и артиллерию. Средства ПВО сбили 3 управляемые авиабомбы, 2 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймерс», управляемую ракету большой дальности «Нептун» и 572 беспилотника. Российские военные также заняли более выгодные рубежи в зоне проведения СВО. Группировка «Восток» продвигается вглубь обороны ВСУ. Группировки «Север», «Запад», «Южный» и «Центр» улучшили позиции. Суточные потери украинской армии в результате боевой работы группировок российских войск оставили не менее 1060 военнослужащих ВСУ. Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон о праве привлекать вооруженные силы для защиты арестованных за рубежом россиян. Документ опубликован в электронной базе Нижней палаты. Речь идет о решениях иностранных судов, полномочия которых определялись без участия России или которые действуют не на основе международного договора или решения Совета Безопасности ООН. Американский президент Дональд Трамп на специальном самолете вместе с делегацией прибыл в пекинский международный аэропорт Шоуду. Об этом сообщило центральное телевидение Китая. В ходе своего государственного визита в КНР лидер США проведет переговоры с председателем Си Цзиньпином. Предполагается, что в ходе консультации главы двух государств уделят первостепенное внимание урегулированию двусторонних экономических и торговых противоречий. Кроме того, ожидается обсуждение ключевых проблем глобальной повестки. По сведениям Рейтер, Трампа сопровождает основатель американской компании SpaceX Илон Маск и гендиректор китайской NVIDIA Дженсен Хуанг. Трамп пробудет в Китае до 15 мая. Вместе с ним, как проинформировал Белый дом, едет большая делегация глав компаний. Согласно сведениям ведущих международных СМИ, президент США намерен обсудить с Си Цзиньпином ряд вопросов, включая конфликт с Ираном и вопрос Тайваня. Получение хоккеистом Александром Овечкиным ученой степени кандидата педагогических наук дает ему возможность преподавать, разрабатывать авторские методики и напрямую влиять на подготовку молодых спортсменов. Об этом ТАСС сообщил эксперт Минпросвещения, декан факультета физической культуры МГПУ имени Евсеева Сергей Бакулин. С учетом строительства в Москве Международной хоккейной академии его имени, научный статус Овечкина становится инструментом для системной работы с новым поколением игроков, сказал Бакулин. Ранее эксперт отметил, что диссертационное исследование Овечкина имеет высокую практическую ценность для укрепления научно-методической базы отечественного хоккея. Далее новости спорта и прогноз погоды. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
16: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Молодежная сборная России по футболу проведет 2 товарищеских матча с командой Ирака. Игры пройдут в Турции с 3 по 10 июня. Точные даты будут определены позднее. Учитывая, что на мартовском сборе мы почти ничего не забили с игры, планируем сделать упор на взаимодействие игроков группы атаки, рассказал о целях на эти матчи старший тренер молодежной сборной России Иван Шабаров. «Зенит» готов приобрести нападающего «Динамо» Константина Тюкавина за 20 миллионов евро или предложить за него Андрея Мостового плюс 10 миллионов. Как передает «Спортэкспресс», у форварда в контракте прописаны отступные в размере 20 миллионов евро, но только для зарубежных клубов. Для российских команд опции выкупа нет. Сообщается, что несмотря на то, что рыночная стоимость ниже предложенной «Зенитом» 15 миллионов евро, в «Динамо» не намерены продавать своего воспитанника. «Спартак» не будет продлевать с Антоном Заболотным контракт, который истекает 30 июня. В этом сезоне Заболотный сыграл 16 матчей за красно-белых и сделал одну голевую передачу. В начале мая Антон сдал положительный допинг-тест, но игроку разрешили доиграть сезон. Нападающий шанхайских драконов Ник Меркли в следующем сезоне продолжит карьеру в московском «Динамо». Как сообщает «Спортэкспресс», стороны близки к заключению однолетнего контракта. В этом сезоне Меркли стал лучшим бомбардиром драконов в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги. Он набрал 45 очков за 68 матчей. Всероссийская федерация волейбола назвала символическую сборную по итогам чемпионата России. В нее вошли игроки четырех клубов. Это Павел Панков, Денис Богдан и Илья Власов из московского «Динамо», Владислав Бабкевич и Евгений Гребенников из санкт-петербургского «Зенита», Дмитрий Волков, представляющий казанский «Зенит», а также Дмитрий Лызик из клуба «Локомотив Новосибирск». Сборную составили с помощью голосования экспертов, болельщиков и главных тренеров клубов волейбольной суперлиги. С вами был Юра Геворкян.
13: В четверг, 14 мая, в Мурманске ожидается от 8 до 10 градусов тепла без осадков. В Архангельске плюс 20, плюс 22, без существенных осадков. В Петрозаводске небольшой дождь, 14-16 градусов. В Вологде плюс 21, плюс 23, кратковременный дождь и гроза. В Сыктывкаре 13-15 градусов, кратковременный дождь. В Великом Новгороде без существенных осадков, 16-18 градусов. В Калининграде 12-14 градусов выше нуля, кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге небольшой дождь, температура воздуха днем 15-17 градусов. В Москве местами возможен небольшой дождь, температура ночью 10-12 градусов, днем 21-23. Сейчас в столице плюс 21 градус, облачно с прояснениями.

0: что на нем нету. Вот каналы, на которые я подписан, я запускаю только их, не тыкаю в новые ссылки, никуда дальше не гляжу. В эту комнату заглядывают только мои родные, я им доверяю. Вот в этой серии нулевого доверия можно спокойно жить, решать задачи. Вот, но из нее нельзя выходить, потому что за дверью начинается вот этот вот недоверенный мир. Вот, и там надо проявлять бдительность.
1: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Откройте для себя новые грани Москвы с программой «Увидеть своими глазами».
2: Подворье Иерусалимского патриархата, как и подворье других поместных православных церквей, Константинопольская, Антиохийская, было закрыто. Однако, несмотря на закрытие подворья, затерянный в арбатских переулках храм остался действующим. Здесь совершалась литургия и в годы атеистических гонений, и в период Великой Отечественной войны, и в годы хрущевских гонений на церковь.
1: Ведущий Сергей Брюн проведет вас по памятным местам, расскажет о великих людях, изменивших судьбу города. Позвольте Москве удивить вас заново. Увидеть своими глазами. Слушайте по четвергам в 14:46 в Москве на частоте 101.5 FM. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. В прямом эфире.
3: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
4: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
5: Из древней столицы Руси, города Владимира.
1: Большая страна. Разное время.
6: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Разное время». Сегодня для вас ее проведут Мария Тарабаева и Иван Фурсов. По традиции спешим напомнить, что вы можете связаться с нами по номеру 8-925-222-99-92. Пожалуйста, пишите ваши сообщения. По традиции самые интересные мы зачитаем в эфире. Плюс ко всему вы можете нас не только слышать, но и видеть в трансляции в мессенджере, в Телеграме, в WhatsApp, прошу прощения, в Максе, либо в приложении ВКонтакте. Также у нас есть приложение «Радио России». И, пожалуйста, не забывайте про портал Вести.ру, где вы можете найти всю самую актуальную и полезную информацию наших коллег. Сегодня у нас масса интересных и резонансных новостей, но, к сожалению, по традиции мы начинаем с тревог. И отправляемся сейчас в Чебоксары. Там количество погибших в результате удара дронов, произошедшего 5 мая, достигло 3 человек. На связи с нами Маргарита Львова. Маргарита, здравствуйте.
7: Добрый день, здравствуйте, Иван, уважаемые радиослушатели. Да, действительно, количество погибших в результате удара дронов по Чебоксарам, которое случилось 5 мая, достигло 3 человек. Кроме того, нужно сказать, что пострадали 47 человек, то есть это тоже число на увеличение, и большая часть пострадавших находится на амбулаторном лечении. В стационарах остаются 9 человек, раньше, конечно, называлась другая цифра. Один из них получает необходимую помощь в Нижнем Новгороде, в Приволжском исследовательском медицинском университете. Еще раз напомню, что 5 мая Чебоксары подверглись атаке беспилотников. Повреждения получили 40 многоквартирных домов, а также несколько социальных объектов, включая школы, детские сады и электромеханический колледж. Тогда информация звучала так, что на 5 мая пострадали 3 человека, то есть никто не говорил о том, что они уйдут, да. Вот, но говорилось о том, что угрозы для жизни нет, и всего лишь там 2 человека в состоянии легкой степени тяжести получают помощь амбулаторно. Вот такая была информация в первые часы, можно сказать, 5 мая, но, к сожалению, да, на увеличение. Вот такая статистика. Сейчас, как обстоят дела, нужно сказать, что, увы, ну, конечно, с учетом и праздничных дней, и выходных дней, дети все равно у нас учатся в дистанционном формате, особенно последние 2 дня. Практически каждый день приходит сообщение, что объявлена ракетная опасность или угроза БПЛА. Пока громкоговорители и система оповещения в целом молчит, но вот легкая тревога, конечно, присутствует. То есть ложимся спать и не знаем, насколько будет спокойная ночь. А также

0: запрещено фотографировать и выкладывать в социальные сети,
1: ну да,
0: видео
1: само
0: с
1: собой,
0: разрушенными
1: конечно.
0: объектами. Да, за этим очень следят, бдят. Все находится на контроле. Но хочу сказать, что уже буквально через сутки, через двое суток после атаки беспилотников в Чебоксарах прошел большой прием граждан, чьи квартиры и имущество пострадали от атаки беспилотников. Здесь, конечно, нужно сказать, что вот какие вот вопросы волновали. Это сроки обследования квартир, то есть собирается комиссия, которая выезжает на квартиры, обследует степень разрушения, порядок выплат за поврежденное имущество, обязательно это ключевой вопрос, проведение ремонтных работ, вот они такие самые главные темы. И на эти вопросы отвечали представители надзорных органов, руководители, специалисты профильных ведомств, очень жестко, очень конкретно, четко работают чиновники в этом плане. И могу вот как бы процитировать,
1: да, конечно,
0: передать смысл Геннадия Маслова, он является руководителем управы по Ленинскому району Чебоксар, который сказал буквально следующее. Порядка 100 человек собралось на проспекте Ивана Яковлева, 6, то есть это было административное здание. Там расставили сотрудников по конкретным жилым многоквартирным домам, но он просто объясняет, что на объекте, какие действия на объекте они сделали. Отчитывается о том, что на тот момент 33 дома пострадали от прилетов БПЛА, и он имеет в виду только жилые многоквартирные дома, чтобы максимально короткие сроки ликвидировать последствия прилетов, то есть оказать помощь жителям. И, как отметили на встрече, в первую очередь внимание уделят многоквартирным домам по улицам Строителей, Ленинского комсомола, проспекту Ивана Яковлева. То есть это улицы, куда и попали ракеты, они находятся рядышком, очень компактно все. По одной из улиц я сама проезжаю и практически каждый день вижу зияющие дыры, ведутся работы, то есть не оставляют жителей без внимания. Нужно сказать, что жители других пострадавших домов, ну, и этого тоже в том числе, не останутся без поддержки, помощь дойдет до каждого, так говорят чиновники. Уже для того, чтобы выплаты можно было получить или заявление оставить, уже применять систему госуслуги. Чиновники сказали, что каждому, кто проживает в квартире и которая пострадала, минимальная единая выплата – это 15 675 рублей. Что еще можно сказать? Хорошие новости в том плане, что в доме по улице Строителей специалисты уже осуществили пуск газа. Параллельно строительная компания приступила к восстановительным работам. На проспекте Ивана Яковлева рабочие производят демонтаж плит перекрытия. То есть почему все за сердце схватились? Потому что вот некоторые дома, невозможно в них было жить. Почему? Потому что стены перекрытия, несущие конструкции, были повреждены. И именно сейчас, в первую очередь, их и ремонтируют. Конечно, да. Потом по улице Ленинского комсомола эксперты завершили детальное обследование конструкции. Подрядчики начали опять-таки восстановительные работы. Отдельно нужно сказать про школу номер 17. Здесь начались работы, но в какой-то момент не хватило рабочих рук, и четкая задача была поставлена, чтобы увеличить количество рабочих и прийти на усиленный график. Здесь, конечно, работа такая, ну, хорошая.
2: В общем, работы ведутся, никто не остается без помощи. Это главное, что местные власти, чиновники работают с гражданами, и все получают необходимую помощь. Мы благодарим нашего корреспондента. Маргарита Львова была у нас на связи. Переходим к следующей теме.
3: Большая страна, разное время.
2: Переносимся в Якутию. Уровень воды в потопленных поселках в Якутии стал снижаться. И все подробности у нашего корреспондента. Артур Габышев уже у нас на связи. Здравствуйте, Артур.
1: Здравствуйте, Артур. Здравствуйте, Иван, здравствуйте, Мария, здравствуйте, радиослушатели. Ну, если говорить о первых днях половодья в республике Саха-Якутия, то в настоящее время оперативные группы работают в Ленском районе, где проходит активная фаза ледохода, уже были зафиксированы подтопления в дворовых территорий и домов. Вот, в Ленском районе в Пеледуе были потоплены 20 дворов, в которых проживает 47 человек, а в Мирнинском районе в Аралахе потоплены были 5 домов и 29 дворов, и еще 64 человека. Режим повышенной готовности, конечно, был объявлен вовремя, эвакуацию тоже вовремя провели. Ну и всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. Также правительство следит за обстановкой в Витиме. И сегодня во главе с начальником Главного управления МЧС России по республике Павлом Гариным была запланирована проверка пункта временного размещения в городе Ленск, облет по мониторингу состояния прохождения ледохода на территории Ленского района. Ну и также вот одновременно с текущей работой прорабатываются вопросы на перспективу, то есть укрепление берегов и строительство дамб. И сегодня в прямом эфире у наших коллег из телевидения на передаче «Прямой разговор» на канале «Россия-24» глава Якутии Айсан Николаев особое внимание уделял прохождению ледохода. Конечно же, тоже среди разных вопросов. И сегодня вызывал тревогу движение Алекминский район и движение ледохода на реке Алдан. Предлагаю послушать руководителя региона.
4: Слушаем. Что касается Алекминского, конечно, у нас есть там ряд населенных пунктов, за которыми сейчас нужно постоянное внимание. Уровень воды по Алдену, конечно, вызывает тревогу, что там у нас ледоход идет двумя участками. Мы боимся, что вот момент, когда будут соединяться, там, конечно, могут всякие процессы происходить, не очень приятные. Но еще раз говорю, мы сейчас смотрим, и по уровням воды можно сказать, что пока это все у нас в пределах допустимого. Потом уже будем ожидать, как у нас все-таки ситуация пойдет по северным нашим рекам, в первую очередь по Колыме. Сегодня группировка и федеральных, и региональных, и муниципальных сил, она уже развернута, она полностью сейчас вот как раз в работе. Средства из федерального и республиканского бюджета соответствующие тоже были выделены. Хочу, кстати говоря, отметить, что в этом году впервые за многие последние годы удалось нам добиться, чтобы именно на работу по зачернению, по распиловке льда из федерального бюджета через Ленское бассейновое управление были выделены дополнительные средства. Это помогло нам по реке Вилю и в районе Юрбы. Ну, то есть дополнительные объемы работ благодаря вот этому выделению средств у нас проведены.
5: Да, Артур, продолжайте, пожалуйста.
1: Да, спасибо. И также вот в Якутии, конечно же, активная фаза, она все так же продолжается. Гидрологическая обстановка на реках Якутии вот находится на ежедневном контроле. Об этом сообщил на брифинге сегодня также руководитель Ленского бассейного водного управления Федерального агентства водных ресурсов Петр Аргунов. Он отмечал сегодня в дневное время, что в настоящее время основная волна ледохода на реке Лени прошла территорию Ленского района и зашла в Алекминский улус. Предлагаю послушать.
6: Сегодня жители Алекминского улуса могут наблюдать ледоход на своем участке, так сказать. Ну и по реке Лена в ближайшие дни мы ожидаем скрытия на территории Якутска, Намсов. По прогнозу у нас стоит 17 мая. Далее по реке Амга. Амга вчера полностью вышла в устьевую часть в реку Алдан. А в Чемнаях уже ледоход сегодня утром на 3 балла. Тоже отметки ниже опасных уровней.
1: Да, и, конечно же, я чуть не забыл упомянуть помощь из Хабаровска. Сегодня вот из Хабаровска в Якутск прибыло воздушное судно Бе-200 со спасателями МЧС России для совместной работы с органами местного самоуправления по вопросам безопасного пропуска весеннего половодья в Намском районе, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций, также для оказания адресной помощи при ухудшении обстановки. По словам руководителя регионального МЧС Якутии, группы оперативные работают в Статинском, Ленском, Алекминском и Алданском районах. Специалисты проводят аэрофотосъемку с затор-опасных участков, проверяют гидротехнические сооружения, взаимодействуют с органами управления муниципальных районов и также информируют население о правилах безопасности на водных объектах, что не менее важно.
5: Конечно, конечно. Артур, да. Спасибо вам большое.
2: Спасибо.
5: Артур Габышев из Якутии был у нас на связи. Говорили мы о том, что в Якутии местные службы очень оперативно реагируют на подтопление местных участков, и так или иначе отрадно слышать, что они не теряют времени, и жители скоро смогут вернуться в свои дома. Мы двигаемся дальше.
3: Большая страна, разное время.
5: Теперь отправляемся в Новороссийск. Там администрацию оштрафовали за грязные мусорные контейнеры. Администрация города получила штраф в размере 250 тысяч рублей после проверки Роспотребнадзора. Сейчас будем разбираться со Светланой Добрицкой, журналистом сетевого издания «Новороссийский рабочий». Светлана, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Светлана.
7: Здравствуйте. Ну, действительно, в районный суд города Новороссийска было направлено исковое заявление о понуждении администрации к исполнению требований санитарного законодательства. И заседание было 5 мая 2026 года. Исковое заявление удовлетворено в части обустройства, переноса и уборки мест накопления ТКО. Так сообщают в Роспотребнадзоре. Администрации Новороссийска после проверки, которую провели сотрудники территориального управления, назначен штраф 250 тысяч рублей. Ну, надо сказать, что проблема контейнерных площадок, которые завалены мусором, не соответствуют санитарным требованиям, достаточно актуальна для Новороссийска. Мы это можем понять по сообщениям горожан, которые регулярно выкладывают в официальные чаты муниципального центра управления, в чат заместителя главы фотографии, на которых видны горы отходов рядом с мусорными баками. У этой проблемы разные причины. И не всегда виновата администрация, в чьем ведении находятся контейнерные площадки. Иногда жители обвиняют регионального оператора по вывозу ТКО в том, что он нарушает графики. И тогда пакеты с мусором появляются рядом с переполненными баками. А у регионального оператора есть свои претензии, особенно к жильцам многоквартирных домов. Мусоровоз не может забрать отходы из-за того, что подъезд к контейнерной площадке загорожен личным автотранспортом. Ну и, конечно, вот жители тоже вносят свой вклад в кавычках. Иногда на контейнерных площадках появляются автомобильные шины, другой крупногабаритный мусор, который там не должен появляться. Ну, естественно, что проблема мусорных загрязнения мусором контейнерных площадок и транспортировки ТКО, она вообще-то не самая главная, не самая актуальная для новороссийцев. А самая важная для новороссийцев проблема – это переполненный мусорный полигон на горе Щелба. Именно туда свозят все отходы. Вот когда планировался этот полигон, то предполагалось, что ТКО туда будут свозить только из Новороссийска. Но уже несколько лет здесь утилизируется и мусор из курортного Геленджика. Вот представляете, сколько там всего выбрасывают во время летнего сезона при огромном наплыве туристов.
2: Конечно, и объем наверняка колоссальный. Светлана, скажите, пожалуйста, не идет ли речь о том, что необходимо как-то рекультивировать этот полигон?
7: Вот. Рекультивировать полигон, там просят, требуют местные жители, активисты, ученые. Я хочу вот привести цитату доктора географических наук, профессора Новороссийского политехнического института Владимира Диченко, который побывал в прошлом году на этом полигоне, и он назвал его «бомбой замедленного действия». В ближайшие годы нас ждет очень много неприятностей. Емкость свалки превышена. Пытаясь впихнуть туда, в кавычках, как можно больше отходов, ее работники увеличивают крутизну склона. Это рыхлая масса, она будет опадать, будет разваливаться.
2: Светлана, у нас, к сожалению, заканчивается эфирное время. Мы к этой проблеме, к этой теме обязательно вернемся в одной из следующих программ. Светлана Добрицкая была на связи, журналист сетевого издания «Новороссийский рабочий». После небольшой паузы вернемся в студию главного радио страны. Не переключайтесь, оставайтесь на волнах Радио России.

0: «Легкие люди» с Алексеем Певчевым.
1: Музыка без границ. Многообразие стилей и жанров.
2: Здесь звучит не только рок и поп, фанк, диско, серф, блюз, фолк-музыка. А гости программы играют в диапазоне от электроники до авторской песни. Музыка легких людей – это та, которую вы вряд ли услышите где-то еще. Не потому, что эта музыка недоступна, а потому, что отобрана она для вас с особым чувством.
1: Программа «Легкие люди».
3: Ты знаешь, мне проще всего говорить, начинать с той музыки, которую я реально слушал вот с самого детства.
1: Каждую среду в 9 вечера по Москве и в час дня по времени Комсомольска-на-Амуре после новостей. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Приятного аппетита или гухафушеш. Это самая вкусная радиопрограмма. В эфире Радио России в Адыгее на частоте 98.8 FM.
1: Большая страна. Разное время.
5: Продолжаем программу «Разное время». Мария Тарабаева и Иван Фурсов сегодня ведут ее для вас. И сейчас, уважаемые радиослушатели, мы отправляемся в Курск. Там, в Курской области, построят первый социальный городок для пожилых людей. Все это будет происходить в деревне Будановка Золотухинского района. Рядом с коренной пустынью построят первый социальный городок для пожилых людей, сообщает «Курские известия». Сейчас разберемся, поговорим с Татьяной Плохих, с нашим корреспондентом из Курска. Татьяна, добрый день.
6: Здравствуйте.
7: Да, здравствуйте, Иван, здравствуйте, Мария. Действительно, в Курской области планируется подобная инициатива, такая как первый социальный городок для пожилых. Все верно, в Золотухинском районе, неподалеку от коренной пустыни, духовного центра Курской области, планируется строительство. В ближайшие годы, собственно, уже планируют приступить к всем необходимым планам, а вообще полностью завершить все работы по контракту должны будут к концу 2029 года. Но это, как говорится, поживем, увидим. А пока, как поясняли в региональном министерстве социального обеспечения, это новая такая для Курской области модель учреждения для пожилых людей. То есть хотят как бы создать альтернативу обычным стационарным домам престарелых, создав для постояльцев комфортные условия для самостоятельного проживания. Ну, вообще планируется, что первая очередь дома-интерната будет рассчитана на 134 места. Будут все необходимые для жизни условия, конечно же. Жилые квартиры спроектируют так, чтобы по ним было удобно передвигаться и в том числе ухаживать за проживающими. А количество квадратных метров на одного человека будет больше, чем в обычных стационарных учреждениях, скажем так. В общем-то, да, для постояльцев также предусмотрят и специальные автомобили, то есть чтобы сопровождением сотрудников отвозить их в больницы, соцучреждения, магазины, в общем, необходимые для них места. Ну и также вот один из корпусов отдадут под проживание инвалидов, которые будут находиться под наблюдением специалистов в том числе. Да, как я уже сказала, строительство планируют завершить к концу 2029 года. Вообще от социального городка до больницы, до магазинов будет, то есть, курсировать и транспорт, как мы понимаем, да, будут полноценные комфортные условия для проживания людей. Действительно, очень важная и необходимая инициатива для региона. В общем-то, сейчас управление капитального строительства региона ищет подрядчика для возведения социального городка. Идут все, скажем так, вот эти бумажные, да, работы, но тем не менее думаем, что в скором времени уже начнут и будут какие-то дополнительные информации по этому поступит. Также обязательно будем за этим следить. Но хочу также отметить, несмотря на то, что я уже сказала, что для Курской области такая модель учреждения для пожилых людей, она новая, в принципе, подобный опыт имеется. А конкретно я говорю о том, что в Курске есть дом социального обслуживания, который также оказывает стационарное социальное обслуживание гражданам пожилого возраста, инвалидам, в том числе и ветеранам войны и труда. То есть, в принципе, цели у этих двух учреждений планируются быть как бы одинаковыми. Вот,
6: но разный подход, мы так подозреваем.
7: Конечно, да, разный подход, то есть и в любом случае, чем, конечно, будет больше подобных инициатив в регионе, тем, конечно, лучше для людей пожилого возраста в том числе. В общем-то, да, на сегодняшний день известно, что вот этот самый Курский дом социального обслуживания уже завершил капремонт, и отремонтированный жилой корпус, и кровля, входные группы. В общем-то, вмещает он до 150 человек. И, кстати, отмечу, что уже люди туда въехали, и половина из них жители приграничья в том числе, конечно же. Вот, поэтому полностью сейчас реконструирован жилой корпус для маломобильных граждан, включая и восстановление кровли в том числе. Да, в учреждении проживают сейчас уже практически около 150 человек, то есть мы видим, что полное заселение, скажем так, произошло. Комиссия подтвердила соответствие работ установленным стандартам и оценила их на отлично. Поэтому, конечно, каждому из постояльцев там сейчас оказывается и индивидуальный подход, и квалифицированная помощь, конечно же, забота, что самое и главное для людей пожилого возраста. Работы приняты, сейчас там очень комфортно, ну и, в общем-то, за работами первого, скажем так, социального городка для пожилых людей мы обязательно также будем следить. Инициатива действительно хорошая.
6: Татьяна, ну мы так понимаем, что вот этот социальный городок, в отличие от привычных, да, к сожалению, привычных домах престарелых, это будет все-таки некое незакрытое учреждение, да, и люди могут свободно перемещаться, уезжать, приезжать оттуда, съездить в магазин, если надо, и так далее, да, без каких-то дополнительных проблем и бумажной волокиты.
7: Действительно, хотят создать такую альтернативу обычным, вот, да, стационарным домам престарелых, но более с комфортными условиями, то есть, как я уже сказала, от социального городка до больницы, до соцучреждения, магазина будет курсировать транспорт, который будет как раз большим подспорьем для людей, которые по тем или иным причинам не могут добраться, да, люди пожилого возраста, и, конечно, они смогут выезжать по своим делам, в том числе ездить, и вот будет такая тоже возможность, как личный транспорт, да, и также планируют на территории обустроить парковки, какие-то спортивные площадки, в том числе и зоны отдыха, пешеходные дорожки. В общем-то, планы такие большие, грандиозные у этого городка, и обязательно будем следить за его развитием.
5: Да, действительно, планы грандиозные. Татьяна, спасибо вам большое. Татьяна Плохих была у нас из Курска. Но сейчас поговорим, действительно ли планы настолько грандиозные в рамках масштаба нашей страны, есть ли подобные примеры и проекты, с экспертом Александра Кузьмичева, координатор благотворительного фонда помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость» у нас на связи. Александра, добрый день.
6: Здравствуйте.
8: Добрый день.
6: Александра, скажите, пожалуйста, вообще по стране есть ли примеры уже, скажем так, работающих подобных городков, как вот в Курске, в Курской области планируют сделать?
8: Мы знаем об учреждении, которое именно называется «Социальный городок» в Псковской области, а в целом формат каждый раз нужно рассматривать, когда вы приходите в то или иное учреждение. Номенклатура названий может повторяться или различаться в разных регионах, а в каком именно формате будут там жить люди, стоит спрашивать каждый раз отдельно. И, конечно, в большинстве домов престарелых общего типа, то есть если это не люди с психоневрологическими заболеваниями там живут, mm-hmm. выход с территории и вход на территорию свободный. То есть если пожилой человек там живет, он может пойти в магазин, в парикмахерскую и так далее. Вот у него нет бюрократических препятствий, как правило. Вот чтобы поехать в отпуск, он пишет заявление, если он там уезжает к родственникам на 3 недели, вот тут, да, он пишет заявление, у него то, что пенсия перечисляется за проживание, происходит какой-то перерасчет в том или ином количестве, условно, за питание. Но препятствия обычно ставятся скорее самой жизнью, то есть физическим состоянием пожилого человека. Если он хочет в магазин, но при этом не может пойти туда сам, нужен ему сопровождающий, а персонала не хватает, чтобы всех сопровождать, кто куда хочет. Вот очень хорошее свойство этих социальных городков, они строятся практически в городской черте, даже если это село или поселок, это жилое, очень живое село. Вот в Курской области, я посмотрела, в этом селе живет 1500 человек, а это значит, что магазины, транспорт, да та же парикмахерская, что угодно, все это более или менее достижимо. Угу. Это огромный шаг вперед по сравнению с такой традицией, не знаю, каких именно годов, но, в общем, очень много интернатов, которые стоят на отшибе. Ни на чем не доедешь. И получается, что пожилой человек, который в этот интернат переезжает, оказывается отрезан от своих знакомых, друзей, родственников, и никакая там троюродная племянница уже не доберется. Она может и не способна ухаживать за этим пожилым человеком, но она с ним общалась. А она уже сама чаще всего человек не очень молодой и бодрый. Она не сядет в свою машину, никуда не поедет. Ей нужен вот этот автобус. И, конечно, люди, которые будут жить в таких... Все-таки это интернат пока, особенно да. первая очередь. Человек, который будет здесь жить, не будет отрезан настолько сильно от окружающего мира, от своих родных, близких, неблизких, друзей, знакомых, как это могло бы быть, если бы построили опять что-нибудь на отшибе. В какой-нибудь деревне, где ничего, кроме интерната, нет. У нас огромное количество населенных пунктов в России, где кроме интерната вообще ничего нет.
6: Александра, скажите, пожалуйста, вот вообще ведется в экспертной среде в какой-то разговоры о том, что эту систему тоже нужно реформировать. И, конечно же, это очень странная практика, когда мы изолируем пожилых людей и рассчитываем на то, что, в общем-то, им там будет комфортно, и у них там будет какое-то дополнительное общение и так далее. Это удастся победить вообще со временем?
8: У нас сейчас развиваются самые разные формы поддержки пожилых, потому что единственное, что мы можем сказать о том, чего мы все хотим, когда нам понадобится в старшем возрасте поддержка, мы все хотим иметь выбор.
6: Да. Да?
8: Мы не хотим, чтобы у нас было принудительно, вот у нас тут самый лучший в мире дом престарелых и всем туда. Нет, мы так не хотим. Кто-то хочет дома. Кто-то хочет переехать и находиться среди людей похожего возраста, кто-то, наоборот, хочет быть среди молодежи, кто-то привык к уединению, кто-то к общению. Всем нам хочется выбора. И вот у нас есть и был нацпроект, в рамках нацпроекта «Демография» развивалась система долговременного ухода. Теперь она в рамках нацпроекта «Семья», есть стратегия действий в интересах пожилых. То есть и дискуссии идут, и огромная работа идет, но еще огромное количество работы остается. И понятно, что нам не спасет страну отдельно взятый социальный городок или даже очень много социальных городков, настроенных в разных населенных пунктах. Нам нужна именно система, когда люди, которые ухаживают за своей пожилой бабушкой дома, могут получить поддержку именно как семья, не выгореть, не выпасть из социума, не потерять квалификацию, профессию и все остальное. Тогда одинокая бабушка или дедушка, кто хочет продолжать жить дома, ему пока не нужен круглосуточный уход и присмотр. А этому человеку пока достаточно, чтобы к нему утром на час зашли и вечером на час зашли, чтобы он мог получить такую помощь. Чтобы если семья ухаживает, но хочет, чтобы был дневной центр, где они не будут волноваться, что их пожилой человек забыл принять таблетки или принял таблетки 20 раз, потому что забыл про первые 19. Это дневной центр, в том числе для людей с когнитивными нарушениями, это еще часть системы. Естественно, медицинская помощь на дому в идеале должна быть более доступна, чем она доступна сейчас, в том числе помощь специалистов. И вот в этой системе, когда у вас есть выбор, действительно тогда в эти стационарные учреждения, будут ли они называться специнтернатами, домами ветеранов, социальными городками, тогда в них будут переезжать те люди, которые действительно это выбрали. И это не будет восприниматься как крушение жизненного маршрута. А это будет один из вариантов.
5: То есть неважно, как они называются, важно, чтобы они правильно выполняли свои функции.
6: И были в системе.
5: Да.
8: Именно.
6: Александр...
8: В принципе, вариантов таких по типу общежития, где люди сами готовят, убирают.
6: Да.
8: Это чаще называется домами ветеранов. Но вот там человек может получить комнату. Это уже очень... давно развитая в России форма.
6: Александра, у нас остается буквально 20 секунд. Сколько может уйти времени на становление подобной системы, которую вы описали?
8: Сейчас говорят, к 30-му году у нас будет система долговременного ухода, и она будет для 500 тысяч человек. Реальная потребность, но по некоторым прикидкам уже сегодня раза в 4 больше.
6: Спасибо большое. Спасибо. Александра Кузьмичева была у нас на связи, координатор благотворительного фонда помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость». После небольшой паузы вернемся.
1: Репортажи, интервью, музыка. Все, чем жила страна.
9: Там по синим цветам бродят кони и дети.
1: Оцифрованные записи, голоса эпохи и главные шлягеры своего времени. В авторской программе Алексея Певчева «Наш друг Кругозор».
10: Те наши радиослушатели, кто застал 60-90-е годы прошлого века, конечно, помнят журнал «Кругозор». Но для тех, кто помоложе, напомню, что был когда-то такой музыкально-литературный журнал.
11: Нам очень нравится ваша работа.
1: Сегодня эти уникальные материалы звучат вновь. Слушайте радиожурнал «Наш друг Кругозор» по выходным в 22:35 по Москве и в 23:35 по времени Ульяновска. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное.
12: На правах рекламы.
13: Здравствуйте! Сегодня поговорим о том, как быть людям с повышенным артериальным давлением, как держать его под контролем без химии. По статистике, в мире этой проблемой озабочены более 1 000 000 000 человек. Это каждый 7-й житель планеты. Почему это происходит и что делать, спросим нашего эксперта Раису Анатольевну Калугину. Здравствуйте!
14: Здравствуйте! Чаще всего давление повышается и скачет из-за густой крови. Это постоянный спутник гипертонии. Ведь на самом деле мало кто знает, что такое сгущение крови и насколько серьезные могут быть последствия. На фоне сгущения крови может нарушиться работа сердца, возникнуть сильное сердцебиение, кружится и болеть голова, появляется бессонница, одышка, проблемы с венами и сильная слабость.
13: Я не специалист, но со школы знаю, что сгущение или свертываемость крови защищает от опасной кровопотери.
14: Да, это жизненно необходимая функция. Суть ее в том, что при повреждении кровеносной системы клетки крови, тромбоциты, начинают слипаться, превращаясь в студенистый сгусток. Он закрывает рану и останавливает кровотечение.
13: Но почему жизненно важная функция вдруг становится опасной?
14: В этом виновата та самая вирусная инфекция, с которой мир борется последние 2 года.
13: А какая здесь связь со свертываемостью крови?
14: Прямая. При столкновении с сильным вирусом кровь начинает сгущаться, и этот процесс выходит из-под контроля. Хотя многие считают, что основной удар в этот период принимают легкие.
13: И я так считаю. Разве это не так?
14: Так, но отчасти. В первую очередь поражаются стенки сосудов. В результате сосуды становятся менее эластичными, то есть не способны к расширению.
13: А есть ли у организма какая-то защита?
14: Есть. На повреждение сосудов организм отвечает так же, как на любое повреждение – сгущением крови.
13: Тем самым затрудняя кровообращение?
14: Именно. Клетки крови слипаются, кровь густеет, кровоток замедляется, давление начинает скакать, работа сердца нарушается, отсюда усиленное сердцебиение, головокружение и головная боль, а следом бессонница, одышка и слабость.
13: Похоже на принцип домино.
14: Точно. Валится одна карта, валятся все. Но это еще не все. На фоне сгущения крови в сосудах могут образоваться плотные кровяные сгустки, такие же, как на ранке на руке. И вот это уже не просто давление. Если такой комок оторвется от стенки сосуда, то это уже как пуля в стволе винтовки. И целью ее в любой момент могут стать легкие, мозг и сердце.
13: Вы имеете в виду закупорку сосудов?
14: Да. Вот почему во избежание тяжелейших последствий крайне важно привести в норму сосуды и кровь.
13: А кто в этом случае наиболее подвержен опасности?
14: Пожилые люди. Те, у кого высокий уровень сахара в крови, лишний вес и патологии сердечно-сосудистой системы. У них уже проблемы с кровью, не говоря уже о стрессовых состояниях.
13: А какая связь между стрессом и сгущением крови? Или вправду все болезни от нервов?
14: Не все. Но нервозные состояния ослабляют иммунитет, то есть защиту от той же вирусной инфекции. Это может привести и к тяжелым осложнениям, и к долгому восстановлению.
13: Да, картина нерадостная. У меня уже лицо горит, давление, наверное. А хорошие новости есть?
14: Конечно. Но сначала надо было обозначить масштаб проблемы, а уж потом сообщать хорошие новости.
13: Что же вы приготовили?
14: Артериал.
13: Что это такое и что из себя представляет?
14: Артериал – это натуральное средство, средство, разработанное в Германии специально для сосудов и крови. Это настоящее немецкое ноу-хау.
13: В чем же заключается это ноу-хау? В чем секрет?
14: Секрет артериала в составе, основу которого составляют флавонолы. Это особые натуральные вещества, выделенные из какао-бобов. Положительное воздействие флавонолов на кровь и сосуды клинически доказано. Подробности об артериале узнавайте по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного телефона на короткий номер *22 03. Звонки по России бесплатные.
15: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Артериал» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03.
13: В чем же воздействие флавонолов?
14: А в том, что они сохраняют текучесть крови, не допуская образования сгустков.

0: Это крайне важно и для кровотока, и для артериального давления. Кроме того, флавонолы улучшают эластичность сосудов, их расширительную, пропускную способность.
1: Слушайте, так может быть я буду чаще пить какао? Будет от этого польза?
0: К сожалению, нет. Потому что результаты зависят не от какао, а от флавонолов. И их концентрация должна быть очень большая. Такое количество флавонолов есть только в одном сорте шоколадных деревьев – Криолло. Это очень редкий сорт, использовали индейцы майя за 1000 лет до нашей эры. И ценили эти какао-бобы дороже, чем золото. Поэтому они были доступны только для богатой элиты и называли их пищей богов.
1: То есть все другие сорта не подходят для здоровья?
0: Остальные деревья не содержат нужного количества флавонолов, а значит совершенно бесполезны для крови и сосудов. На сегодняшний день дерево криолло практически не выращивают искусственно. Растет оно в диких условиях. Сейчас доля этого целебного вида составляет не более 1% от мирового объема какао-бобов. Поэтому становится понятно, почему флавонолы настолько редки и дороги.
1: Получается, пить какао бесполезно.
0: Да. Ни в шоколаде, ни в какао-напитках не содержится нужных концентраций флавонолов. Только в артериале. Поэтому и был создан именно такой продукт. Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона *22*03. Запишите 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер *22*03. Звонки по России бесплатные. Придайте эластичность и гибкость своим сосудам. Возьмите давление под контроль.
2: Внимание, акция. Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Артериал» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22*03.
1: Теперь понятно, почему в состав «Артериала» немцы добавили именно флавонолы.
0: Есть еще одна особенность. Поддерживая реологию, то есть текучесть крови и эластичность сосудов, флавонолы дают возможность сохранять давление в пределах нормы.
1: Это так важно?
0: Конечно. Во-первых, флавонолы в составе артериала способствуют текучести крови, позволяя не допустить образования сгустков.
1: А во-вторых?
0: А во-вторых, попадая в кровоток, они способствуют выработке оксида азота, который помогает расслабить и расширить внутренние стенки сосудов. Тем самым могут оказать помощь в обеспечении нормального кровообращения и давления.
1: Как скоро можно почувствовать результат от применения артериала?
0: В основном стабильное давление и улучшение самочувствия можно ощутить уже в течение первой недели. И добиться такого результата традиционными средствами практически невозможно, особенно после 60. Подробности об артериале узнавайте по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33, 8 800 100 01 33 или с мобильного *22*03, *22*03. Звонки по России бесплатные.
2: Внимание, акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Артериал» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22*03.
1: Ну что ж, пора подвести черту и напомнить нашим слушателям о предназначении и главных достоинствах артериала.
0: Артериал создан для поддержания артериального давления в норме, для укрепления и улучшения эластичности сосудов и, конечно, для нормального кровотока без рисков возникновения сгустков. Артериал – это натуральное средство, разработанное в Германии специально для сосудов и крови. Секрет артериала в составе, основу которого составляют флавонолы. Это особые натуральные вещества, выделенные из какао-бобов. Положительное воздействие флавонолов на кровь и сосуды клинически доказано. Поддерживая реологию, то есть текучесть крови и эластичность сосудов, флавонолы дают возможность сохранять давление в пределах нормы. Попадая в кровоток, они способствуют выработке оксида азота, который помогает расслабить и расширить внутренние стенки сосудов. Тем самым могут оказать помощь в обеспечении нормального кровообращения и давления.
1: Звоните 8 800 100 ровно 0133 или с мобильного телефона на короткий номер *22*03.
0: Сохраняя кровь и сосуды в норме, у нас может появиться шанс предотвратить возможные тяжелые последствия, в том числе на фоне вирусной инфекции и ее осложнений.

0: артериал – это ясная голова без тяжести и дискомфорта. Это четкая и стабильная работа сердца. Это наполненная эмоциями жизнь без страха и чувства беспомощности. Крепкий и глубокий сон и бодрое, полное сил утреннее пробуждение. Это возможность быть здоровым человеком, жить и строить планы на будущее, зная, что ваши сосуды не подведут.
1: Внимание, акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Артериал» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
2: Все время хочу добавить, что немецкая медицина считается одной из лучших, а «Артериал» — это оригинальное немецкое качество.
0: В разработке формулы «Артериала» принимали участие лучшие специалисты из Германии. Это несколько лет тестирования, подтверждение эффективности и безопасности. Все компоненты состава на 100% натуральны и, конечно, совместимы с вашими лекарствами. Пока мы получаем прямые поставки артериала из Германии, поэтому поспешите с приобретением артериала. Звоните прямо сейчас 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер #2203. Защитите свои сосуды. Защитите себя и тех, кто вам дорог.
2: Благодарю нашего эксперта и обращаюсь к тем, кто нас слушает. Если вы хотите, чтобы давление было в норме, сосуды были чистыми, без сгустков, то артериал просто создан для вас. Звоните 8 800 100 ровно 0133 или с мобильного телефона на короткий номер #2203. Звонки по России бесплатные.
1: Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Артериал» бесплатно. Звоните 8 800 100-01-33 или звоните с мобильного #2203. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
3: Радио России. Максим. Радио России «Орел». Реклама.
4: Как стать влиятельным человеком, чтобы ваше слово имело вес, а с вашим мнением все считались? Влияйте на решение о благоустройстве своего города. Голосуйте на сайте za.городсреда.ру за то, что нужно именно вам. Где будет детская площадка, а где уютный сквер? Будет ли в парке фонтан или спортивная зона? Уют городов – это ваших рук дело. Национальные проекты России. 0+.
5: Росгвардия приглашает жителей Орла и области в возрасте от 18 до 55 лет на военную службу по контракту в новых регионах России. Росгвардия гарантирует высокий уровень денежного довольствия от 200 тысяч рублей, единовременные выплаты, премии, ежемесячные надбавки, полный пакет социальных льгот, обеспечение служебным жильем, обмундированием, возможность получить и реализовать военную ипотеку, лечение и отдых в ведомственных, медицинских и оздоровительных учреждениях, дополнительные льготы для участников специальной военной операции. 8 920 813 20 20. 8 920 825 86 25.
6: МЧС России напоминает: берегите свой дом от пожара, соблюдайте элементарные правила безопасности, не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь. Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
3: Реклама. Радио России. 102,3 FM в Орле.
7: Московское время – 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
8: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Россия продолжит модернизировать и развивать свои стратегические ядерные силы, заявил Владимир Путин. Испытание ракеты «Сармат» – важное событие для безопасности России, считают в Кремле. Госдума приняла закон о штрафах до 300 тысяч рублей за незаконную продажу метанола. И теперь подробнее. Россия продолжит модернизировать и развивать свои стратегические ядерные силы. Об этом заявил Владимир Путин. По словам президента, советские наработки в ракетостроении по-прежнему востребованы. Военно-подвижные комплексы и с баллистическими неядерными ракетами эффективно применялись в ходе СВО. Президент сегодня посетил Московский институт теплотехники, одно из ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса России, где были разработаны стратегические ядерные ракетные комплексы «Тополь», «Тополь-М», «Ярс», «Булава». МИТу исполнилось 80 лет. Глава государства заявил, что работа Московского института теплотехники сформировала суверенную школу ракетных систем, которая внесла неоценимый вклад в укрепление обороны, и наградил коллектив института орденом за доблестный труд, передает РИА Новости. Москва не слышала о какой-либо официальной реакции со стороны Вашингтона на состоявшийся накануне пуск «Сармата». Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что испытание ракеты «Сармат» – важное событие для безопасности России на многие годы.
9: Мы пока не слышали о какой-то официальной реакции. Разумеется, все пуски, подобные пуски осуществляются с уведомлением. Работает специальная система уведомлений в строгом соответствии с имеющимися международной практикой. Но в целом, собственно, и сам президент, глава государства, дал очень высокую оценку этому большому достижению, которое произошло вчера, этому пуску. Действительно, это очень важное событие для всей страны и для безопасности нашей страны на многие-многие годы вперед.
8: Накануне командующий РВСН Сергей Каракаев доложил президенту Путину об успешном испытательном пуске новейшей тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты. Глава государства поздравил российских военных с успешным испытанием и сообщил, что первый ракетный полк с такими ракетами заступит на боевое дежурство до конца года. Путин указал, что «Сармат» – самый мощный ракетный комплекс в мире, вчетверо мощнее самых результативных западных аналогов. Дальность его применения превышает 35 тысяч километров. Вооруженные силы России в течение суток поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемые ВСУ, а также места сборки, хранения и запуска беспилотников. Как сообщили в Минобороны, под удары попали также склады боеприпасов, пункты временной дислокации в ВСУ и в 147 районах. Суточные потери украинской армии в результате боевой работы группировок российских войск составили не менее 1060 военнослужащих. Российские средства ПВО за сутки сбили в зоне проведения спецоперации управляемую ракету большой дальности «Нептун», 3 управляемые авиабомбы, 2 снаряда РСЗО «Хаймерс». Также уничтожено 572 украинских беспилотника. 4 человека получили ранения в результате ударов беспилотников в ВСУ по селам Белгородской области, сообщили власти региона. Пострадали 3 сотрудников сельхозпредприятия в селе Бессоновка. В поселке Разумное беспилотник нанес удар по движущемуся легковому автомобилю. Ранен водитель. Всем пострадавшим оказывается медпомощь, говорится в сообщении. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем окончательном чтении законопроект об административной ответственности за нарушение требований к обороту метанола и метанолосодержащих жидкостей, в том числе штрафы для юридических лиц в размере до 300 тысяч рублей. Метанол является сильнодействующим токсичным веществом, опасным для человека ядом. Из-за его схожести с этиловым спиртом существует риск отравления, что уже случалось в последние годы, отмечается в пояснительной записке к законопроекту. За оборот таких жидкостей организациями и индивидуальными предпринимателями, информация о которых не включена в установленном порядке в соответствующий реестр, предусмотрен штраф в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или дисквалификация на срок от 2 до 3 лет. Правительство одобрило концепцию развития рынка беспилотных грузовых перевозок. Документ определяет переход отрасли к более высоким уровням автоматизации в ближайшие годы, сообщили в Минтрансе. К 35 году доля беспилотных грузовиков в грузообороте автомобильного транспорта может составить около 19%. Парк такой техники вырастет почти до 57 тысяч машин. Один высокоавтоматизированный грузовик может заменить два обычных, сказали в Минтрансе. Там также отметили, что через два года на дорогах России появится техника, способная двигаться без человека в кабине. В Москве завтра ожидается теплая погода, днем плюс 20-24 градуса, пройдет небольшой дождь, а в выходные столбики термометров поднимутся еще выше и приблизятся к показателям середины лета. Об этом рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
10: В четверг аэросинаптическая ситуация существенно не изменится. Москва будет находиться в теплом секторе циклона с центром над Белгородом, южные потоки которого будут нести из акватории Черного моря новые порции теплого и влажного морского воздуха. Поэтому снова облачно с прояснениями, преимущественно днем. Небольшой дождь, ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 10-13 и днем плюс 21-24 градуса. Ну и примерно такие же температурные показатели будут держаться до конца недели, а в выходные даже на пару градусов станет еще теплее, а это уже претензии на климатические нормы середины лета.
8: Добавлю, в московском регионе на двое суток объявлен желтый уровень погодной опасности из-за прогнозируемой грозы. Как сообщили в гидрометцентре, этот уровень начал действовать сегодня в 9 утра и продлится до 21 часа пятницы. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру.
11: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Молодежная сборная России по футболу проведет два товарищеских матча с командой Ирака. Игры пройдут в Турции с 3 по 10 июня. Точные даты будут определены позднее. Учитывая, что на мартовском сборе мы почти ничего не забили с игры, планируем сделать упор на взаимодействие игроков группы атаки, рассказал о целях на эти матчи старший тренер молодежной сборной России Иван Шабаров. «Зенит» готов приобрести нападающего «Динамо» Константина Тюкавина за 20 миллионов евро или предложить за него Андрея Мостового плюс 10 миллионов. Как передает «Спортэкспресс», в контракте форварда прописаны отступные в размере 20 миллионов евро, но только для зарубежных клубов. Для российских команд опции выкупа нет. Сообщается, что несмотря на то, что рыночная стоимость Тюкавина ниже предложенной «Зенитом», всего 15 миллионов евро, в «Динамо» не намерены продавать своего воспитанника. Нападающий шанхайских драконов Ник Меркли в следующем сезоне продолжит карьеру в московском «Динамо». Как сообщает «Спортэкспресс», стороны близки к заключению однолетнего контракта. В этом сезоне Меркли стал лучшим бомбардиром драконов в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги. Он набрал 45 очков за 68 матчей. 5 российских хоккеисток примут участие в драфте новичков профессиональной женской хоккейной лиги. Это Оксана Братищева и Нина Пирогова, представляющие клуб «Сахалин», Мария Баталова из клуба «Агидель», а также два вратаря – Дарья Гредзен из «Бирюзы» и Анастасия Василенко из «Селятина». Драфт пройдет 17 июня в Детройте. Всероссийская федерация волейбола назвала символическую сборную по итогам чемпионата России. В нее вошли игроки 4 клубов. Это Павел Панков, Денис Богдан и Илья Власов из московского «Динамо», Владислав Бабкевич и Евгений Гребенников из санкт-петербургского «Зенита», Дмитрий Волков, представляющий казанский «Зенит», а также Дмитрий Лызик из клуба «Локомотив» Новосибирск. С вами был Юра Геворкян.
12: Погода.
8: В четверг, 14 мая, в Перми ожидается 23-25 градусов без осадков. В Кирове 20-22, кратковременный дождь. В Уфе от 22 до 24 тепла без осадков. В Оренбурге плюс 25, плюс 27. В Казани 24-26 градусов. В Самаре также на 24-26 и без существенных осадков. В Нижнем Новгороде кратковременный дождь и гроза 21-23. В Санкт-Петербурге небольшой дождь, 15-17 градусов. В Москве местами возможен небольшой дождь, ночью 10-12 градусов, днем 21-23. Сейчас столица плюс 21 градус.

0: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
2: Словарь русских говоров Забайкалья. Это они, два братана, Ойлани, Сундалой, Хлыняли.
1: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Взгляд без иллюзий на ложь. Что скрывается за фасадом современного мира? В программе Александра Анучкина и Ильи Канавина «Ржавчина».

0: слушает страна, слышит весь мир.
1: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
2: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
3: Мы, ведущие Антон Королев и Галина Бородулина, делимся позитивом, полезной и интересной информацией.
4: Второй мост через Волгу, железнодорожный, ну, конечно, знаменитый. Нередко уже вспоминают, что это мост из императора Николая II.
3: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны.
5: Прямо сейчас.
0: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. В прямом эфире.
6: С главной высоты нашей страны Мамаева кургана – Волгоград.
7: Из Иваново, столицы текстильного края.
8: Из самого сердца – Алтайский гор.
0: Большая страна. Разное время.
9: Разное время продолжает свою работу. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, кто только подключился к своим радиоприемникам и настроил свое радио на программу «Разное время». И сегодня для вас ее ведут Мария Тарабаева и Иван Фурсов, а также мы приветствуем тех, кто уже слушал нас в первом часу, и мы продолжаем вещать для вас.
10: Второй час обещает быть не менее интересным, чем первый. Подготовили для вас массу интересных новостей. И начнем мы с новостей из Екатеринбурга. В академическом районе Екатеринбурга 4000 детей не могут попасть в детские сады. Причина в том, что новые жилые комплексы просто не успевают застроить социальные объекты. Вот такая новость.
9: Да уж.
10: Все подробности у нашего корреспондента. Мы пытаемся наладить с ним связь. Альберт Мусин чуть позже будет у нас на связи. В целом, надо сказать, что проблема застройщиков и проблема, скажем так, отложенного строительства соцобъектов, а иногда и вообще их непоявления, стоит достаточно остро. Несмотря на то, что застройщик все-таки должен нести некую ответственность и понимать, что если уже этот по плану пообещал всем тем, кто купил у тебя квартиры, что будет и детский сад, и, возможно, поликлиника, и школа.
9: Да, но потом не всегда это, увы, рассчитывается, и в данном случае местные школы сейчас, они уже перегружены на 230%, и очереди как раз-таки в садике, как мы сказали, ждут 4000 детей, и высотки новые заселяются сразу же, а социальные объекты за ними не успевают, как уже Маша сказала. Но по закону городские власти, они не могут запретить застройщику возводить дома, даже если в районе нет свободных мест в классах. Вот такая палка о двух концах, и, к сожалению, эта проблема существует и, наверное, еще долго будет существовать, потому что, вот как мы уже объяснили и упомянули, что застройщик, он не рассчитывает места для детей в школах или в детских садах.
10: Надо также отметить, что есть у нас проблема с нехваткой ясельных групп. Понятно, что есть большой процент родителей, которые хотят выйти на работу, и ребенка просто не с кем оставить. Няня – это сильно дорогое удовольствие, даже в регионах. И, в общем-то, вот эту проблему важно каким-то образом решать, и, да и проблему с застройщиками тоже важно бы решить. Мы чуть позже свяжемся с экспертом. У нас
9: на связи есть корреспондент из Екатеринбурга Альберт Мусин. Сейчас как
10: нам
9: раз
10: удалось.
9: Да, с ним сначала эту ситуацию разберем, а потом перейдем к эксперту. Альберт, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
11: Да, здравствуйте, коллеги.
10: Расскажите, пожалуйста, поподробнее, что же происходит с новыми ЖК, социальными объектами, и вообще будут ли эти социальные объекты построены?
11: Ну, проблема, на самом деле, для академического района, ну и, наверное, в целом для Екатеринбурга, как очень бурно растущего города, она не новая. Особенно именно в академическом, это новый район, он как бы и административно новый, и физически новый. Там идет активная застройка, и, конечно же, не всегда удается по разным причинам, либо не хватает финансирования, либо нету банального желания у застройщиков, возводить вместе с новыми ЖК на адекватное количество будущих и текущих жителей социальные объекты, это школы, детские сады и прочее. То есть, да, конечно же, здесь и финансирование влияет, то есть не хватает средств и муниципального бюджета, и застройщики иногда сами не хотят возводить такие объекты, потому что их цель построить дом и продать квартиры. Все остальное это уже вопрос муниципалитета, поскольку все-таки такие детские сады и школы, они относятся к ведению города.

0: не застройщика. Ну и в этом плане вот как раз есть, наверное, законодательная какая-то вот такая дыра, которая не обязывает застройщиков обеспечивать все это. И приходится иногда городу, в частности мэрии Екатеринбурга, в некоторых случаях договариваться с застройщиками, чтобы те строили за свой счет детские сады, те же самые школы и так далее, дороги, а муниципалитет за это дает какие-то преференции, возможно, субсидии, либо выделяет землю по определенным льготам. Собственно говоря, помимо детских садов, конечно же, проблемы со школами, они работают с нагрузкой около 230%. То есть, представляете, сколько детей ходят в школу именно в академическом.
1: Ну, то есть, вторая смена точно есть.
0: Да, вторая смена есть, и есть проблема у людей, что некоторым приходится даже увозить своих детей из академического в детские сады, в школы за пределами района. А это на самом деле, вот кто нас слушает в Екатеринбурге, это всегда большая проблема по утрам, потому что академически всегда ассоциируется у местных с одной большой пробкой на выезд из района и точно так же на возврат. То есть это дополнительная проблема для родителей, для молодых родителей. Ну, собственно говоря, строительство нового детского сада сейчас в академическом, конечно, планируется. Его сдача к 2029 году на 1200 мест. Но... конечно же, это не панацея, это не решение проблемы. Вопрос, я думаю, должен решаться системно, как раз-таки вот при взаимодействии города и застройщиков. Потому что, опять же, все мы сейчас знаем, что у застройщиков есть свой определенный кризис с ценой недвижимости и с продажей квартиры. Поэтому, конечно же, вкладывать свои деньги в социальные объекты им банально невыгодно. И здесь, конечно же, должны власти очень плотно работать над этим вопросом. И в данном случае, конечно, депутаты Гордумы уже предлагали создать обращение в Минобразование области Свердловской с просьбой выделить деньги на строительство дома детского творчества из областного бюджета. Но пока как бы этот вопрос остается в подвешенном состоянии, как и взаимодействие с застройщиком и властью, поскольку планировалось возвести еще три детских сада в этих кварталах, в академическом, на общую вместимость 700 воспитанников, но на текущий момент пока ни один из этих объектов не был построен. Так что...
1: Альберт, скажите, пожалуйста, а система софинансирования не работает, когда бизнес софинансирует строительство вместе с органами государственной власти, и таким образом получается объект? Эта система не работает в Екатеринбурге.
0: А что касательно именно социальных объектов, то есть именно детских садов, насколько мне известно, такой системы нет. То есть в данном случае, если говорить про Екатеринбург, здесь софинансирование бизнеса, оно идет на какие-то более... весомые, более значимые объекты, то есть крупный бизнес строит ледовые арены, крупный бизнес благоустраивает набережные, там, благоустраивает какие-то старинные особняки в историческом квартале, но касательно детских садов и школ, вот про это я точно не знаю, что это, не, по крайней мере, нигде не звучало, и, насколько я знаю, такого нет.
2: Альберт, спасибо вам большое за объяснение этой обстановки, что вообще происходит. Но так или иначе, продолжим обсуждать это с экспертом. Альберт Мусин был у нас на связи из Екатеринбурга. А мы сейчас будем разбираться в рамках бюджета вообще страны и других социальных объектов с Валерием Алексеевым, руководителем Бюро расследований Народного фронта. Валерий, добрый день.
1: Здравствуйте.
3: Добрый день. Добрый день.
1: Валерий, ну смотрите, вот если взять в целом ситуацию и просто пройтись по регионам, понятно, что у нас так или иначе нехватка дошкольных учреждений в том или ином формате ощущается везде. И мы посмотрели сообщения из Томска, и из Омска, и из Екатеринбурга, и везде проблемы примерно схожи. С одной стороны, все жалуются на тех самых застройщиков, которые не успевают или не хотят, или вообще уходят от этой самой ответственности возведения социальных объектов. Либо просто нет места, нет средств для того, чтобы завести очередной сад и детскую школу. Что делать? Как быть?
3: Смотрите, поэтому развиваются гибкие инструменты, гибкие программы. Не только строительство, да, а в том числе капремонт, в том числе расширение площади действующих помещений. Вот, потому что... страна у нас неоднородная, миграция населения идет постоянно, да, то есть в одном районе может прирасти сразу там на несколько тысяч человек, соответственно, все дети идут в соответствующие детские сады. Где-то построили новый микрорайон, и там А до этого там рядом были только 2-3 старые школы или старых детских садиков. Там нужно строить новые. То есть здесь важен вопрос скоординированности политики региональных властей, в первую очередь уровня губернатора, да, и, соответственно, тех, кто принимает решения, да, там, о планировании крупных городов, ну, губернатора с точки зрения выделения денег, да, и распределения, ну, и, соответственно, мэрии крупных городов по правильному, своевременному планированию потенциальной загрузки новых строящихся домов и строящихся кварталов. Потому что, ну, ситуация такая, что, условно говоря, где-то пусто, давайте будем честны, да, а где-то две смены, и видели мы эти школы, когда там построен новый микрорайон, да, и рядом в старом микрорайоне в оставшихся школах, да, там по две смены в коридорах выделяют дополнительное пространство, чтобы обучать детей, и там учат на цокольных этажах. Я сам, ну, в таких школах был, видел, как это происходит. Это, конечно,
1: ну, это безобразие.
3: Ужас. Но, с другой стороны, еще есть один фактор, который тоже не надо снимать, то, что называется, с внимания, да, это просрочки в строительстве, в том числе связанные с различными уголовными делами. И, к сожалению, существуют и такие прецеденты, когда там важные для некоторых районов ключевые объекты, да, становятся поводом для уголовных разбирательств. В этом случае строительство вообще замораживается, да, и, соответственно, это оттягивает введение необходимых мощностей по детским садам. И вот здесь вот в первую очередь вот расторопность в планировании, что и как и где будет конкретно сделано. Вот, ну, для понимание, в Краснодарском крае там была в свое время такая история. Краснодарский край там это один из ключевых регионов, куда происходит миграция населения. Ну, в принципе, да, то есть люди с северных территорий часто переезжают, соответственно, на юг, где потеплее. Вот они там пожили, поработали на севере и вместе с семьей, соответственно, переезжают в Краснодарский край, к примеру. Yeah. Вот. В один из годов прирост численности детей относительно запланированного был несколько, если я не ошибаюсь, несколько десятков тысяч. То есть, условно говоря, 1 августа или там 15 августа, когда подали заявки уже все, кто претендует на места в школах и детских садах, относительно расчетного объема, да, было плюс там несколько, если не ошибаюсь, десятка тысяч детей. То есть, ну, представляете, что это? Это региональный коллапс для да. системы образования. Ты это не запланируешь. Это переехавшие дети. Это не те, кто родились в местных роддомах. То есть миграционные процессы, безусловно, они сейчас очень важны, особенно с учетом того, что население по-прежнему продолжает выезжать из села в город вот, в поисках работы, либо там по каким-то другим там семейным обстоятельствам, из-за смены климата, там, чего угодно, да. Но вот эта миграция, она идет, вот, и она также усложняет этот процесс, как и введение новостроек.
2: Ну вот в данном случае в Екатеринбурге еще произошла, помимо этого, то, что у нас перегружены детсады и школы, что садики пустеют, но при всем при этом в очереди у нас там более 4000 детей. Очень странный парадокс происходит. Валерия,
3: скажите... Но это не парадокс. Это же вопрос того, в каком районе. В Екатеринбурге разные районы. В одних районах будет одна ситуация, да, а там проехал 20 минут на машине, там другая ситуация. И в Москве такие же истории есть, где, соответственно, только что построены микрорайоны, и куда въехало много людей, да, соседствуют со старыми микрорайонами, вот, где есть свободные места, и где группы, ну, прямо скажем, неудокомплектованные.
2: Валерий, а можем ли мы сделать так, что, например, у нас есть частные детские сады, и, допустим, из бюджета города оплачивать места в частные
3: конечно, детские есть сады? Такая,
1: ну или частично да, хотя бы.
3: Есть такая программа, есть разные инициативы в этом плане. Они сталкиваются иногда там, с определенными там, регуляторными сложностями, потому что ну, частный детский сад – это частный детский да, сад. Да. То есть, там все-таки... Хоть и не извлечение прибыли, но, в общем-то, контроль надо устанавливать, и в этом плане проверки им проходить, и бизнесу это не всегда интересно. Вот, соответственно, там много своих нюансов, вот, но, тем не менее, такая практика есть. Я бы не сказал, что она пока там, массово распространена и там немногие родители даже знают о такой возможности, вот, и, соответственно, ну, вот за этим это кроется одно из возможных решений, потому что, конечно, бизнес, он в этом плане более динамичный, ты, он может там сегодня там отработал, там 10 лет отработал в одной точке, видит падение спроса и снижение численности детей, соответственно, переехал в другой район, ну, то есть здесь могут быть какие-то движения, он более в этом плане гибкий, и на это надежда есть, вот, но опять же, здесь важен баланс, чтобы не превратить детские сады вот прям в дикий бизнес, как и школы, не превращать в дикий бизнес. Потому что там, например, школа, да, если вы посмотрите, они почти все, ну, все школы в России, да, это не государственные, не коммерческие организации. Они не занимаются извлечением прибыли. У них, ну, это прям запрещено. Они не должны извлекать прибыль из своей деятельности. Да, они могут выплачивать зарплаты, там, бонусы какие-то, там, директору и так далее, но это не коммерческая организация. Да, соответственно, наша задача в этом плане, да, понадеяться на этот бизнес в некотором плане можно, но при этом надо понимать, что это не коммерческая история.
1: Так или иначе, мне кажется, что вот подобные инициативы, компенсация за частный детский сад, или также были такие инициативы, когда одна из родителей создавала просто какую-то группу по присмотру за детьми и так далее. Это же, ну, по факту, это такое некое латание дыр. То есть, когда нет комплексного решения проблемы, мы пытаемся решить хоть как-нибудь.
3: Нет, смотрите, это не совсем латание дыр. Здесь надо понимать, что потребность, ну, когда мы сидим в Москве, да, и говорим об этом, ну, это одна история, да, мы по одному видим детский сад. С другой стороны, там можно понять там главу какого-нибудь района, у которого есть различные там населенные пункты с численностью там, например, 500 человек, в котором там 30 детей дошкольного возраста, где детский садик был построен там в 42-м году, там, условно говоря, прямо во время войны из того, что было. Вот, и он с тех пор в таком состоянии пребывает, пытались латать и так далее, надо его вот капитально ремонтировать. Денег на это нет. Да, как поступать в такой ситуации, да, выделять бюджет на строительство полноценного детского садика, либо, если есть там локальный предприниматель, который готов решить эту задачу, вот, с определенной компенсацией, ну, либо, соответственно, переключиться вот на такой формат. И в этом плане наш советский опыт, он подсказывает, что это достаточно близкий нам путь, потому что, если мы вспомним, очень многие предприятия, да, там, ну, большинство предприятий имели ведомственные различного типа учреждения, вот. И, соответственно, это, ну, такой прообраз того, что может быть по решению этой локальной задачи. Да, потому что здесь нужно быть гибкими, здесь нужно понимать, что страна у нас, ну, неоднородная. Где-то, да, для больших городов это большие стройки, это действительно в основном государственная задача, но для каких-то там локальных историй, где происходит активное...
2: Да, под каждый регион нужно так или иначе там, адаптироваться, да, и по-разному, да, решать.
3: Поэтому очень четкое проблемы. Планирование на региональном уровне и муниципальном. Да.
1: Спасибо большое. Валерий Алексеев был у нас на связи, руководитель бюро расследований Народного фронта. После небольшой паузы вернемся в студию главного радио страны. Не переключайтесь.
4: «Пути, дороги» – программа о людях, автомобилях и маршрутах, которые нас объединяют. Автоэксперт Игорь Маржаретта обсуждает все самое важное из мира авто.
5: Техосмотр – это такая вещь в себе, которая дает возможность сказать, что в эту минуту по этим параметрам у нас все хорошо. Но что случится через месяц, не знает никто. Большая часть легковых автомобилей техосмотр не проходит совсем, поскольку отвечает-то все равно водитель. Проходят только легковые автомобили, которые принадлежат частным лицам при перерегистрации или при внесении изменений в конструкцию.
4: Частные тест-драйвы, главные автоновости и экспертиза высочайшего уровня. Пути, дороги. Не откладывайте на потом то, что можно узнать об автомобилях уже сейчас на Радио России. Каждую субботу в 7.10 и 12.30 по Москве. И в 8.10 по времени Астрахани. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент. От политики до культуры.
7: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
4: Большая страна, разное время. Все для фронта, все.
8: все для победы.
1: Продолжаем эфир программы «Разное время», и сейчас мы перенесемся с вами в Башкирию, где волонтеры подготовили очередную гуманитарную помощь для отправки в зону специальной военной операции. У нас на связи Сергей Трифонов с подробностями. Сергей, здравствуйте.
2: Сергей, рады вас слышать.
9: Здравствуйте, взаимно, коллеги. Да, на этот раз я расскажу о волонтерах из двух районов. Это волонтеры Зианчуринского и Чишминского районов, крупнейших районов. И они подготовили, вот, ну, то, что вот они подготовили, то, что я расскажу, это не что-то из ряда вон выходящее, но тем не менее самое нужное, самое важное, да, это маскировочные сети, это маск-халаты, понча, антидроновое одеяло, носилки и многое-многое другое. То есть сюда же включаются какие-то домашние, то есть посылки из дома, да, домашняя лапша башкирская традиционная, чапчак, чай с травами, которые травы здесь же собраны, да, то есть все вот это вот. Но интересно то, что вот что касается первых волонтеров из Янчуринского района, их волонтерское движение называется «Я рядом, брат», и оно объединяет очень, вот Янчуринский район, он очень, он большой, да, и так сказать, филиалы вот этого движения есть абсолютно во всех, даже самых мелких деревнях, да, и они все, ну, вот, готовят у себя на местах, потом это все в райцентр отправляются, на передовую из райцентра, но чтобы вот, например, не отправлять, не ждать, ну, чтобы не ждать какой-то общий гуманитарный конвой, люди отправляют это все через, ну, либо через тех участников СВО, которые приезжают в отпуск с ними, да, но это то, что не слишком тяжело, либо отвозят сами, то есть если такие семьи, у которых не только вот, ну, чиновники, там, главы сельсоветов отправляются, да, но и сами семьи тоже туда ездят. И военнослужащим, ну, вот особый спрос, вот как они говорят, это не только, ну, маск-сети, понятно, но и антидроновые одеяло-носилки, потому что ими можно как укрыться от вражеских птичек, так называемых, да, так и эвакуировать с поля боя раненых бойцов, да, что очень и очень важно. И вот сразу же я хочу предоставить слово волонтерам, девушкам из Янчуринского, из Чишминского районов, которые, ну вот, с такой любовью, с теплотой рассказывают о том, чем они занимаются. Давайте их послушаем.
10: Слушаем. Проверяли тепловизором, не пропускает. Очень теплые и хорошие, и легкие. Это вот уже испытано. Ребята отпускники забирали, отзывы хорошие. Сшили 11 штук.
11: Всегда у меня была мысль, что я помогу чужому сыну. Чья-то мать поможет моему сыну. Я не делю их на чужих, своих, потому что они все наши, родные. Мы знаем, насколько тяжело там. И насколько помогают наши сети, наши все изделия. Защищают их, спасают жизни.
12: Каждый раз, когда отправляем гуманитарную помощь, у нас большой упор делается на домашнюю лапшу. И вот каждый раз, когда мы режем на 40-50 яиц за раз мы готовим лапшу, отправляем. Также делаем чак-чак домашний. Один из наших бойцов даже говорит, я чак-чак только по несколько штук, говорит, за раз ем, а остальное убираю на прозапас, чтобы, ну, растянуть удовольствие.
1: Так трогательно. Вот, настоящие, да, частицы, да, домашнего
2: уюта. Сближают людей.
9: Да. Домашнюю, действительно. И еще что важно, что все вот эти изделия изготавливаются по заявкам военнослужащих, и уже они опробованы на передовой, и бойцы подтверждают, что, ну, эти изделия нужны, что они качественные и так далее. Более того, например, вот ветеран боевых действий Игорь Ухов, он тоже уроженец Зианчуринского района, и он прям подсказывает, когда волонтеры плетут маскировочные сети, он прям стоит рядом и подсказывает им, какая вот... Какая цветовая гамма должна быть, да, как это все должно быть, ну, чтобы вот это было незаметно и так далее, потому что он, сам Игорь, он освобождал в свое время Артемовск, был несколько раз серьезно ранен, и, то есть, пуля даже пробила, ну, вот несколько слов о нем, пробила бронежилет и попала в позвоночник, но врачи смогли поставить его на ноги, и вот после демобилизации он уже продолжает помогать фронту, но уже как волонтер, вот в этом волонтерском штабе «Я рядом, брат», да, и что нужно военнослужащим, он, естественно, знает не понаслышке. Вот давайте Игорю Ухову дадим слово.
13: Нам это очень необходимо, когда не было, мы действительно просили, чтобы нам это привозили. Мы накрывали технику, накрывались сами, помогали союзникам, если у них этого не было. Это действительно большой труд.
9: Да.
1: Сергей, скажите, пожалуйста, вот волонтеры, которые работают в Башкирии, они каким-то образом общаются друг с другом, перенимают опыт? Может быть, уже есть какие-то даже форумы волонтеров, в которых они могут принять участие и, что называется, ну, поделиться всеми теми разработками, которые уже накопились за эти годы?
9: Да, Мария, безусловно, то есть все волонтеры, которые работают в разных уголках Башкирии, они между собой общаются, ну, во-первых, через не только, как это, ну, банально, через социальные сети, они же читают, видят и все, радио, телевидение, газеты, да, об этом очень много рассказывается, но даже вот, например, по зонам, те районы, которые рядом друг с другом расположены, они уже проводят такие вот, ну, так называемые зональные, ну, как это называется, собрания, совещания, да, не совещания, а собрания, и где как раз вот волонтеры друг с другом делятся, то есть самым-самым, то, что, ну, вот называется передовым опытом, да, и, например, то, что вот было у зианчуринцев, чешминцев, это, о которых мы сегодня говорим, переняли это, да, и наоборот, то есть, вот, например, где-то там в каком-то районе, ну, что называется, ну, трав там больше, травы растут, да,
2: да,
9: такие самые. И вот как бы это они им привозят, чтобы из этого района увезли, ну, то есть, или какие-то рецепты, то же самое приготовление лапши, хотя лапшу, ну, сейчас почти все умеют готовить, но, тем не менее, секреты в каждом районе свои, так же, как и приготовление чак-чака, да, и поэтому вот даже такими вот, ну, казалось бы, ну, незначащими такими вот, ну, что ли, шутливыми, но, тем не менее, очень важными нюансами волонтеры делятся. То есть нет, вот, отвечая на вас, на ваш вопрос, волонтеры, можно сказать, работают в очень тесной связке друг с другом. То есть нет такого, что, вот, например, один район подготовил и оставил это в секрете, и никто об этом не узнает, кроме вот как самих бойцов, да? Нет, то есть это все. А в скором времени, возможно, в республике пройдет общий республиканский такой уже большой масштабный форум, где, куда пригласят, ну, таких вот самых... Ну, все волонтеры лучшие, да, ну, самых, что ли, вот, отличившихся.
1: Активных, скажем так.
9: Да, активных. И они уже поделятся опытом.
2: Сергей, ну, спасибо вам огромное. Низкий поклон волонтерам, которые помогают сейчас бойцам СО. Мы действительно видим, что они очень трепетно и чутко относятся к своей работе. И мы можем пожелать им только удачи, благополучия и сил, чтобы они продолжали в том же духе. Спасибо большое. Сергей Трифонов был у нас на связи. Продолжаем.
4: Большая страна, разное время.
1: Дорогие радиослушатели, напоминаю, что мессенджеры работают 8-925-222-9992. Пожалуйста, оставляйте свои сообщения и не забывайте подписываться на телеграм-канал Радио России, где прямо сейчас идет видеотрансляция нашего эфира. А мы же отправляемся на Вологодчину, и школьники и студенты Вологодчины записали аудиоэкскурсии по родному краю. Вот такая интересная, да, необычная новость.
2: И у нас на связи наш корреспондент Марина Чернова, корреспондент «Российской газеты». Прошу прощения, из Вологды. Марина, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
14: Да, здравствуйте, Мария, здравствуйте, Иван. Да, вот такая интересная новость. Молодцы школьники наши, юные вологжане и студенты, которые помогали им, потому что 10 аудиогидов, которые я прослушала, они очень такие доходчивые, знаете, вот с простым языком рассказаны, и увлекательные даже для людей, которые, ну, скажем, вот ничего, допустим, не знали о Вологде, о Вологодском регионе, и вот они, ну, скажем, впервые столкнулись с нашей областью. Здорово узнать, как родилась Вологда, как развивался город, какие достопримечательности первыми появились, почему сюда приезжал Иван Грозный, почему сюда приезжал Петр Первый, что-то особенного в Вологодском кружеве, как играли ребятишки 100 лет назад. В общем, тем очень много, и они такие вот нестандартные, и именно это то, о чем можно говорить, что можно показать туристам вживую, потому что многие достопримечательности средневековья, скажем так, да, Вологодского, они сохранились. И можно все увидеть своими глазами и лично пройти по улочкам.
15: Привет, друзья! Сегодня мы поговорим о храмах Вологды и колокольном звоне, который уже много веков звучит над нашим городом. Наверняка вы слышали эти звуки, гуляя по улицам. Они могут быть тихими и задумчивыми, или громкими и торжественными. Давайте узнаем, почему колокольный звон так важен для Вологды. Вологда – очень древний город, и один из главных его храмов – Софийский собор. Его построили в 1568-1570-х годах по приказу царя Ивана Грозного. Это самое старое каменное здание города. Рядом с собором стоит высокая колокольня, которая видна издалека. Ее высота – около 78 метров, и она словно охраняет город. С давних времен колокольный звон был голосом города. Колокола созывали людей на службы, сообщали о праздниках, предупреждали об опасности и радовались победам. В старину у людей не было телефонов, и именно звон колоколов помогал всем узнавать важные новости. В Вологде существует особая традиция колокольного звона. Это не просто удары по металлу, а настоящее искусство. Звонарь играет на колоколах руками и ногами, как музыкант. Каждый колокол звучит по-своему. Один – низко и протяжно. Другой звонко и весело. Когда они звучат вместе, получается настоящий колокольный концерт.
2: Марина, ну наверняка все это происходит под чутким руководством гидов и краеведов.
14: Да, конечно, профессиональные экскурсоводы руководят всем этим, и краеведы, конечно же, контролируют, чтобы все соответствовало истине. Здорово, что наши, скажем, дети, наши внуки, они узнают о том, какие сказки были популярны в Вологодском крае, какие знаменитые люди вологодчины представляют наш регион. То есть такая большая работа проделана и именно как будто переведена с наукообразного исторического языка на очень простой, детский, понятный язык. Здорово, если они начнут, ребятишки, например, попытаются сыграть в те же игры, которые играли мы и наши предки, потому что, конечно, это другие игры, они тоже были очень увлекательные.
1: Но это уже некая такая реконструкция, да?
2: Послание в будущее.
1: Но как вот мы услышали из
2: синхрона.
1: Из синхрона, да, из пленки, в общем-то, прям совсем серьезным подходят дети, очень такой прям подход, как будто они действительно настоящие экскурсоводы, как будто они действительно настоящие краеведы, и это, конечно, удивительно, потому что, ну, это прям вот комплексный такой взрослый подход.
14: Видно, что стараются. Люди, которые работают над проектом, да, они старались и вложили душу, потому что они как будто, знаете, стремятся не сказать, а показать, как это было и что можно сейчас увидеть из того, что ну вот когда-то было построено или, например, когда-то было придумано.
1: Марина,
14: и
1: скажите,
14: в этом, конечно, большая
1: вот
14: благодарность.
1: Эти гиды, эти аудиогиды где-то можно скачать уже сейчас тем туристам,
2: да, как
1: которые сейчас приедут в Вологду?
14: Да, конечно. Это проект «Проводники смыслов. Голоса». Занималась проект программы «Росмолодежь», больше, чем путешествия. И они с прошлого года вот реализуют такие вот интересные
1: проекты.
14: Небольшие проекты, да, аудиопроекты и подкасты. И, конечно, любопытно, что они не вот взяли просто-напросто содержание учебника и пересказали это, а они именно постарались найти то необычное, то интересное, что может привлечь современных ребят. То есть они пытаются рассказать, как без мобильного телефона, как люди без приставок играли, проводили свободное время, как Вологда жила в годы великой.
1: То есть они
2: что-то свое привнесли, ну и наверняка и родители, и бабушки, и дедушки тоже поведали. Марина Чернова была у нас на связи, корреспондент российской газеты из Вологды. Говорили мы о замечательной инициативе «Проводников смысла голоса». Заключается она в том, что школьники и студенты всей нашей страны записали аудиоэкскурсии по родному краю.
16: Радио России. 31 мая в Малом зале Московской консерватории состоится фортепианный вечер с уникальным музыкантом Олегом Акуратовым. Слушателей ждет калейдоскоп музыкальных жанров. От строгой классики и изысканного джаза до неожиданных интерпретаций любимых мелодий. В программе сочинения Моцарта и Шопена, а также знаменитые джазовые стандарты, эстрадная музыка и сочинения самого пианиста. 6+.
17: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
18: Большая страна, разное время.
2: 13 мая 1991 года в эфир вышел самый первый выпуск программы «Вести», который зрители полюбили за авторский стиль, острые темы и точность подачи. В тот момент Советский Союз дошивал последние полгода, и старое телевидение с его официозом давно себя изжило. При этом никто не знал, каким же должно быть новое. Однако собралась команда профессионалов – Добродеев, Киселев, Сорокинов, Ярковский, Гурнов и их единомышленники, по сути, создавшие государственное телевидение России и его главную информационную программу «Вести».
1: За три десятилетия ВГТРК стала не просто самым крупным медиахолдингом, а настоящим флагманом отечественной медиаиндустрии, где телевидение, радиовещание, интернет-ресурсы органично дополняют друг другу. Журналист «Радио России» Иван Волонихин поздравил коллег с юбилейной даты и заглянул по ту сторону телеэкрана, где на вызовы современности готова дать ответ сплоченная команда настоящих профессионалов.
18: Специально для Радио России.
19: Четвертая поехала. Кадрина четвертая. Первый мотор.
20: В эфире телеканал «Россия. Большие вести». В студии Эрнест Мацкевич. Здравствуйте. Главные события и кадры этой среды в нашем выпуске.
21: Каждый вечер в 20 часов по местному времени в любой части нашей страны и за ее пределами программа «Большие вести» телеканала «Россия».
22: А место импровизации есть?
23: Ну, конечно, конечно. Завистнет суфлер. Не подойдет сюжет вовремя, и начинается место импровизации. Мы не любим, конечно, чтобы такие вещи происходили, но к ним все равно надо быть готовым. Бывает так, что да, с колес приходят репортажи.
21: Телеведущий Эрнест Мацкевичус проработал с десяток лет корреспондентом, прежде чем начать вести программу из студии. И вот уже 25 лет зрители видят его на своих телеэкранах, а перед ним во время эфира только лампы студийного света и объективы телекамер.
23: И надо выбрать соответствующую интонацию, понимать, как ты со своим зрителем разговариваешь. Значит, надо его представлять и разговаривать с ним так, как будто ты отвечаешь на его вопросы. А у нас полстраны с телевизором разговаривает. Это тоже надо учитывать. Я и сам иногда разговариваю с телевизором, когда нахожусь по ту сторону. Поэтому я прекрасно понимаю зрителя и стараюсь, как ведущий, в этом смысле его не обмануть.
21: Здесь не существует малозначительных мелочей. Каждое слово и каждая интонация имеет свой вес, когда речь идет о вещании на многомиллионную российскую и зарубежную аудиторию, особо подчеркивает телеведущая Мария Ситтель.
24: Сила голоса, настроение, внутренняя подача, формулировка – все имеет значение. Ведь слово с экрана, слово может быть легче воздуха, да, может вообще никак не влиять на зрителя, может вызвать в нем усталость. Или же если слово попадает, скажем так, в резонанс с внутренним состоянием зрителя, а это может быть и страх, и надежда, и какая-то очень глубокая боль – то вес слова становится огромным. Любое неосторожное слово с экрана, оно может упасть в душу зрителя, как гиря на стекло. Это очень важно.
21: Во время телепередачи зрители видят только то, что происходит непосредственно в самой студии. А в аппаратной, между тем, своя жизнь. Вот проверяют, как идет сигнал с передвижной телевизионной станции, ПТС. Корреспондент готовится рассказать о том, что прямо сейчас происходит на месте событий.
25: Артём, как слышите?
26: Отлично.
25: Да, смотрите, 34-я минута. Там
21: выпускающая бригада молниеносно реагирует на команды режиссера. Михаил Городецкий работает режиссером на программе «Вести» с 1993 года. Признается, что порой интуиция ему подсказывает, если все идет слишком гладко, жди неожиданностей. Прямой эфир – это всегда драйв и адреналин.
27: Как раз когда Северский летит, тогда попроще. Там хотя бы ты мобилизуешься и такой прям весь активный становишься. А как раз когда расслабляющий эфир, можно чем-нибудь профукать. Легко.
28: Все-таки это дополнительный стресс и для ведущего, и для эфирной бригады.
27: Ну, конечно.
28: Когда что-то идет не так.
27: Безусловно, безусловно. Но в этом-то как бы и работа такая заключается. Поэтому нормально. Ну и, соответственно, просто должна быть, я считаю, душевная обстановка в смене. Когда все друг к другу нормально, хорошо относятся, я думаю, всегда будет проще работать.
21: На входе в кабинет продюсерской службы табличка «Отдел магии и волшебства». И это, в общем, недалеко от истины. Сумеют договориться о съемках с кем угодно. Александр Федорович Чернов здесь более 30 лет. Настоящая легенда программы. В разговоре сравнивает то, что было в середине 90-х и сейчас. Изменения за все эти годы произошли колоссальные.
0: Это 5 эфиров в сутки по 20 минут и вечерний там полчаса. Сейчас несопоставимо больший хронометраж. Вещание на 9 дублей, 7 дублей у нас и 2 дубля за рубеж. И исходя из этого, у нас появилось гораздо больше задач, которые необходимо решать. Плюс ко всему, изменились источники, их стало больше. Теперь приходится отслеживать не только какие-то традиционные классические направления, но и постоянно сканировать, например, тот же интернет, причем на многих сайтах. Это идет такая постоянная работа. Вот это главное, потому что сейчас уже само слово «Вести», название «Вести», это огромный медиаресурс, который охватывает и радио, и телевидение, и интернет. И мы в этом ресурсе постоянно находимся, и постоянно мы уже делаем новости. Наши корреспонденты, выезжая на события, сами становятся источником этих новостей, общаясь с людьми, которые имеют, так сказать, информацию весьма и весьма значимую для современной жизни. Ну а с другой стороны, можно сказать, что «Вести», они не изменились. Я имею в виду телевизионную программу «Вести» с точки зрения подхода к новостям. Потому что, как мы делали эфир для обычных нормальных людей, считающих нашу страну своим домом, так мы продолжаем это делать.
21: Журналист Илья Канавин пришел на программу «Вести» в начале нулевых. Тогда стремительно менялась вся страна, а вместе с ней и крупнейший государственный информационный холдинг ВГТРК.
3: Это был переломный момент и для «Вестей» в том числе. Потому что тогда был вызов, во-первых, внутренний, профессиональный. Конечно, «Вестям» нужно было сохранить этот азарт, задор Ростова, да, Светы Сорокиной. И нужно было двигаться вперед и расти. Вот это был очень серьезный вызов.
21: Сегодня телеканал «Россия» вещает более чем на полусотни языков народов, живущих в стране. Уникальное явление. Нигде в мире нет ничего подобного. И за каждой эфирной минутой труд сотен и тысяч людей. Труд, который телезрители не видят, но без которого вещание было бы просто невозможно.
3: Это жизнь, в которой мы живем. Мы без поддержки. Невозможно сделать телевидение. Телевидение – это цепь поддержек друг друга. Если ее нет, будет либо плохое телевидение, либо не будет его вообще. Это общее понимание того, что есть нечто большее, чем ты, и твоя зарплата. И если вокруг тебя собираются люди, которые вот это вот нечто большее понимают так же, как и ты, значит, у вас будет общий дух. Мне больше нравится слово «соратничество».
21: Благодаря своей искренности и убедительности программа «Вести» завоевала доверие и симпатии многомиллионной аудитории. Сегодня искусственный интеллект проникает все больше во все сферы нашей жизни. Однако это всего лишь инструмент, и поэтому выращенные по компьютерным технологиям нечеловеческие телеведущие, появившись из недр нейросетей, будут просто не в состоянии составить конкуренцию нынешним звездам отечественного телеэфира. Даже если те порой как-то выдают свои личные эмоции и переживания, убежден Эрнест Мацкевичус.
23: Мы не просто какие-то голограммы, которые подключены по световоду к матрице. Безусловно, проще с помощью нейронных всех этих связей, сетей сгенерить, я думаю, в ближайшее время нас это ждет в большом количестве, сгенерить образ ведущего, голос, мимику, все будет очень убедительно, естественно, красиво. Но как только зритель узнает, что с ним разговаривает мультяшка, машина, пустота, он тут же отвернется от экрана, он тут же перестанет ему доверять. И вот мы со своими слабостями, которые мы умеем преодолевать и камуфлировать, куда-то прятать, мы ему гораздо дороже. А это значит, что наша профессия вечна, и сегодня, когда «Вести» отмечают свой 35-летний юбилей, мы можем уверенно смотреть в наше будущее.
21: 13 мая 1991 года программа «Вести» впервые вышла в эфир. И с тех пор каждый выпуск как натянутый нерв, который молниеносно реагирует на все происходящее в стране и мире. Все эти 35 лет – круглосуточное вещание на всю территорию страны, без праздников и выходных дней, невзирая на всяческие катаклизмы и погодные условия. Профессионализм, объективность, скорость подачи информации и в центре внимания всегда, прежде всего, жизнь всех нас, кто живет в огромной и любимой стране. И о главном, как обычно, расскажут вести. Иван Волонихин, Радио России, Москва.
5: Разное время. От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
6: Свежее дыхание жанра. В ближайшем выпуске программы «Просто о джазе».
7: Прозвучат композиции с новых альбомов Криса Поттера, Маркуса Голдхейбера, Шеймуса Блейка, Стива Уилсона, Джейсона Майлза, трио «The Breaks» и «Sweet Meg».
6: «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым. В воскресенье в 17.10 по Москве и в 19.10 по времени Челябинска.
8: Объединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини и рассказывает истории о гениях музыки. «Соло». Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска.
10: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
11: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
12: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
11: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
10: Радио России. Главное радио страны. Радио России.
13: Премьера в театре Гоголя.
6: Радио России «Орел». Реклама.
26: Уроки безопасности. Совместный проект Радио России «Орел» и поискового отряда «Лиза Алерт».
29: Если заблудились в лесу, потерявшийся ребенок должен позвонить вам и оставаться на месте до тех пор, пока его не найдут. Перемещения усложняют поиски. Хорошо, если на ребенке будет браслет или часы с GPS-трекером. Объясните ребенку. Водоемы надо обходить. Залезать на дерево не нужно. Это может привести к травме. Правильно издавать шум. Кричать, свистеть, стучать палкой о ствол дерева. Научите и сами запомните. Услышали шум? Тоже шумите. Все участники лесных прогулок должны иметь при себе запас необходимого. Еда, вода, регулярные лекарства, аккумулятор для телефона, свисток и фонарик. Отправляясь на прогулку в лес, тщательно планируйте маршрут. И обязательно сообщите родным, куда идете и во сколько вернетесь.
30: Уважаемые родители, берегите ваших детей. Чтобы не случилось беды, напоминайте им о соблюдении правил безопасности. Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Напомните детям телефоны экстренных служб 101 или 112.
31: Банк России напоминает, не храните пин-код вместе с картой. Если карта с пин-кодом попадут к злоумышленникам, они смогут сделать с вашими деньгами все, что угодно.
6: Радио России «Орел». Реклама.
8: Московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Россия продолжит создавать ракетные комплексы, способные преодолевать любую ПРО, заявил Владимир Путин. Госдума приняла закон о списании участникам СВО просроченных кредитов. Новые единые учебники по русскому языку и литературе для 10-11 классов введут в школах с 1 сентября. И теперь подробнее. Россия продолжит создание ракетных комплексов, способных преодолевать все современные и перспективные системы противоракетной обороны. Об этом заявил президент Владимир Путин. В среду глава государства посетил Московский институт теплотехники, одно из ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса России, где были разработаны стратегические ракетные комплексы с ядерными боеголовками «Тополь», «Тополь-М», «Ярс» и «Булава». Президент поздравил коллектив Московского института теплотехники с 80-летием.
2: Уважаемые товарищи, дорогие ветераны, сердечно поздравляю вас с большим знаменательным событием. 80-летием со дня образования Московского института теплотехники. Юрий Семенович сейчас вот подробно познакомил на стендах с историей создания этого института, вашего института. Рассказал о том, какими этапами он развивался. Действительно, в мае 1946 года, через год после Великой Победы, через год после завершения тяжелейших испытаний в годы Великой Отечественной войны, институт был создан и стал одним из символов возрождения страны после всех понесенных, казалось бы, невосполнимых потерь. Стал символом нового прорыва в укреплении ее научного, индустриального, оборонного потенциала. Здесь рождались и осваивались передовые, поистине революционные на тот период времени ракетные технологии, перевернувшие без всякого преувеличения всю историю 20 века.
1: Президент Путин наградил коллектив орденом за доблестный труд и вручил орден Герою России академику РАН генерального конструктора института Юрию Соломонову. Прекращение огня на Украине и мирные переговоры возможны только после вывода ВСУ с территории Донбасса. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, журналистам отвечая на вопрос о том, какие шаги, о которых неоднократно говорила Москва, должен предпринять Киев для завершения конфликта.
4: Для того, чтобы наступило прекращение огня и открылся коридор к полноформатным мирным переговорам, как об этом уже говорил президент в июне уже позапрошлого года, выступая перед руководящим составом Министерства иностранных дел Российской Федерации, президент Зеленский должен отдать приказ вооруженным силам Украины прекратить огонь и покинуть территорию Донбасса, покинуть территорию российских регионов. В этот момент наступит прекращение огня, и стороны спокойно могут заняться переговорами, которые, кстати говоря, неизбежно будут очень сложными и будут содержать большое количество важных деталей. А что касается контактов, то мы продолжаем наш диалог по имеющимся каналам с американцами. Эти контакты осуществляются на постоянной основе. Ну и поскольку они выполняют роль посредника, то через них ведется и обмен информацией с украинской стороной.
9: Дмитрий Сергеевич, позвольте уточняющий вопрос. Вы сказали, что ВСУ должны уйти с территории российских регионов. А входит ли в число этих регионов Запорожской и Херсонской области?
4: Я рекомендую вам перечитать заявление президента Путина в Министерстве иностранных дел.
1: Госдума приняла закон о списании участникам СВО просроченных кредитов. Документ освобождает от обязательств на сумму до 10 миллионов рублей и военнослужащих, и их жен. Условий для применения нормы – два контракта о прохождении военной службы на срок от 1 года должен быть заключен не ранее 1 мая 2026 года и при этом до 1 мая вступил в законную силу судебный акт о взыскании задолженности по этим обязательствам или выдан предъявлен к исполнению исполнительный документ. Такие меры уже принимались в 2024 году и позволили оказать дополнительную поддержку тысячам семей участников СВО, напомнили в Госдуме. Во Франции из-за вспышки норовируса изолировали еще один круизный лайнер. Такое решение было принято после того, как скончался 90-летний пассажир. Судно «Ambition» сейчас пришвартовано в Бордо. На его борту 1700 человек. По одной из версий, причиной смерти мужчины мог стать гастроэнтерит. Сейчас врачи проверяют всю информацию. Большинство пассажиров на борту судна – британцы и ирландцы. Примерно у 50 из них развились проблемы с пищеварением. Проводятся анализы на норовирус. Первые анализы пока ничего не показали. Медики при этом исключают связь этого случая с хантавирусом, вспышка которого произошла недавно на нидерландском круизном лайнере MV Hondius. Новые единые учебники по русскому языку и литературе для 10-11 классов готовы и направлены на экспертизу в Российскую академию наук. В учебный процесс их внедрят с 1 сентября будущего года, сообщили в пресс-службе Минпросвещения. Кроме того, в регионы направлены методические рекомендации с тремя перечнями произведений по систематизации детского и юношеского чтения. Это обязательный список для изучения по программам всех уровней, рекомендованный список для внеклассного чтения и отдельный перечень современных книг патриотической направленности. Москвичам посоветовали использовать метро для поездок сегодня вечером на фоне перекрытий в центре и высокой загруженности на дорогах. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта. Уже сейчас загруженность дорог оценивается в 7 баллов, скоро может быть 8 и больше. Если есть возможность, стоит отложить поездки на автомобиле на более позднее время. Спорт.
14: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Хоккей. Сегодня состоится второй матч финальной серии Кубка Гагарина. Локомотив принимает Акбар с началом матча через 53 минуты. Напомню, в серии до 4 побед Локомотив ведет со счетом 1-0. Новым главным тренером хоккейного клуба «Трактор» будет Скотт Гордон. Об этом сообщил генеральный директор челябинского клуба Иван Савин. А ранее, напомню, «Трактор» объявил об уходе Евгения Корешкова, который возглавлял команду с декабря 2025 года. «Мы не были зациклены на иностранцах, рассматривали все варианты, отметили опыт и стиль работы Гордона. Была обратная связь с ребятами, которые работали с ним в НХЛ, и мы пришли к пониманию, что именно этот специалист будет заниматься построением команды», приводит слова Савина РБ «Спорт». Футбольный ЦСКА провел переговоры с 54-летним хорватским тренером Ненадом Бьелицей. По информации LegalBet, Бьелица основательно подошел к переговорам. В ходе беседы с руководством армейцев Бьелица изложил свое видение оптимального состава команды, рассказал о подходах к подготовке и интеграции молодых игроков, а также описал накопленный опыт в Трабзонспоре, Берлинском Унионе и Загребском Динамо. Напомню, ранее сообщалось о том, что ЦСКА выбирает между Сандро Шварцем и Марселом Личкой. Российский футбольный союз сообщил о том, что молодежная сборная России примет участие в серии международных матчей против олимпийской сборной Ирака. Товарищеские матчи состоятся в рамках учебно-тренировочного сбора в Анталии с 3 по 10 июня. Нападающий московского «Спартака» Антон Заболотный покинет клуб по окончании сезона. По информации «Метарейтингс», красно-белые не будут активировать опцию продления соглашения с 34-летним форвардом. В завершении теннис. Сегодня матч 1/4 финала на теннисном турнире в Риме. Карен Хачанов проиграл первый сет Касперу Руду 1-6, ведет во второй партии 1-0. При этом счете матч был остановлен из-за дождя. И пока это все новости спорта.
15: Реклама.
16: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
15: Реклама на Радио России.
16: Погода.
1: В четверг, 14 мая, в Казани ожидается 24-26 градусов, в Самаре также 24-26 без существенных осадков, в Нижнем Новгороде 21-23 градуса, кратковременный дождь и гроза, в Пензе 19-21 градус, кратковременный дождь и гроза, в Санкт-Петербурге небольшой дождь 15-17 градусов, в Москве местами небольшой дождь 21-23 градуса.

0: Говорит Орел. Интерактивный радиоканал.
1: 18.10 на наших студийных. Вечерний радиоканал «Говорит Орел» начинает свое вещание на волнах главной станции страны. 102.3 в Орле, 92 в Ливнах. Григорий Николаев у микрофона. Галина Черных, звукорежиссер. Сегодня у нас с вами среда, 13 мая. Вообще, на этом месте сегодня должна быть Ира Мельникова, но в ближайшие три дня я чисто по-братски ее заменяю. Что у нас сегодня на календаре? Самая главная дата – это День Черноморского флота ВМФ России. Ежегодный праздник, учрежден он был еще в 96-м году, а появился Черноморский флот, внимание, еще весной 1783 года, после того, как Крым присоединили к России, и матушка Екатерина II подписала указ об основании сего флота.

нами. Все узнаем из первых уст, расскажем, поведаем и пригласим, естественно. Пока будут новости, через 10 минут вернусь, никуда не уходите.

0: «Вести Орел».
1: У микрофона Татьяна Курбатова. Добрый вечер в этом выпуске. В Орловской области утвержден 6-летний план дорожной деятельности. Орловские школьники вошли в число победителей международного конкурса технологических проектов «Большие вызовы». И в Орле завершились всероссийские соревнования по велоспорту. Подробности прямо сейчас. Орловские аграрии активно ведут весенне-полевые работы. Подробности на аппаратном совещании в администрации области сообщила руководитель департамента сельского хозяйства Евгения Суровцева.
2: Посевная площадь под урожай 2026 года 1 328 000 гектар. Посеяно более 450 000 гектар озимых культур. Это на 65 000 гектар больше, чем в предыдущий год. Полностью завершена первая подкормка озимых культур и многолетних трав. На 82% осуществлена вторая подкормка озимых культур. Яровой сев ведется на площади 843 000 гектар. Для проведения ярового сева в наличии имеется 74 000 тонн семян яровых, зерновых, зернобобовых культур собственного производства. 105% от потребности. Кондиционность составляет 100%. Приобретено 3 000 тонн семян, гибридов и сортов сельскохозяйственных культур, не производимых в регионе. Это рапс, яровой, сахарная свекла, подсолнечник, кукуруза, свекла. На комплекс весенне-полевых работ требуется 110 000 тонн в действующем веществе минеральных удобрений. Весь объем удобрений завезен в хозяйство. Потребность в дизельном топливе составляет 21 500 тонн, на 80% завезено в хозяйство. Потребность в автомобильном бензине составляет 1 000 тонн. В наличии 52%. Перебои в поставках ГСМ отсутствуют. В ходе проведения весенне-полевых работ задействовано 6150 тракторов, 2406 сеялок и посевных комплексов, 6422 почвообрабатывающих агрегата.
1: В целом весенне-полевые работы в Орловской области проходят в штатном режиме, отметила Евгения Суровцева. Орловские школьники вошли в число победителей международного конкурса технологических проектов «Большие вызовы». Очные защиты второго тура заключительного этапа проходили с 6 по 12 мая в образовательном центре «Сириус». Ученица 11 класса лицея номер 18 города Орла Дарья Добрышина стала победителем конкурса по направлению «Большие данные, искусственный интеллект, автоматизированные системы и информационная безопасность». Ученица 10 класса гимназии номер 1 Госуниверситета Софья Романова – призер конкурса по направлению «Генетика и биомедицина». Получить высокую оценку жюри орловским школьницам позволили высокий уровень подготовки и качественно выполненные проекты. Также юные знатоки из Орловской области прошли в финал турнира «Знание. Игра». Команда «Цунами» Мезенского лицея отправится в столицу 15 мая. Здесь, в Национальном центре «Россия», встретится 91 команда эрудитов из 89 регионов страны, а также республик Абхазия и Беларусь. Масштабное событие объединит до 500 участников. По результатам финальной игры турнира будут награждены 10 команд. 1 абсолютный победитель состязания и 9 призеров, которые получат ценные подарки от партнеров события. Всего для участников масштабного интеллектуального соревнования было организовано 20 отборочных игр. В Орловской области 15 детей-сирот получили ключи от новых квартир. С новосельем их поздравила Ольга Прилепская.
3: Мария Новосел ключи от жилья вручили на торжественной церемонии.
4: Не боишься самостоятельно, скажем так, переезжать?
5: Нет, я ждала этот момент, чтобы вот съехать, жить самостоятельной взрослой жизнью, начинать какой-то новый этап своей жизни. Я этого ждала, и вот наконец-то

0: это настало.
1: Новый этап жизни настал еще для 14 детей-сирот. Многие из них никогда не знали, что такое домашний уют. Теперь смогут сами его создать. База в виде 33 квадратных метров уже есть.
2: Все квартиры однокомнатные. Самое удобное то, что они уже с готовым ремонтом от застройщика. Ламинат, обои, электрическая плита, сантехника. Планировка везде одинаковая. Это кухня, комната, кладовая и санузел.
3: С 2018 года сумма, которая ежегодно выделяется на покупку жилья для детей-сирот, увеличилась почти в 2,5 раза. И на данный момент вот за это время уже более 3 миллиардов рублей было потрачено на жилье. И самое, наверное, приятное, что мы посмотрели квартиры, они действительно новые, современные.
1: И таких квартир за последние несколько лет было закуплено более 160.
4: Это хорошее событие для каждого гражданина, особенно для ребенка, которого нет поддержки. И сегодня именно государство поставило плечо для того, чтобы они жили, работали, создавали семьи.
1: И многие с этим не задерживаются. Артему Пинаеву ключи от новой квартиры государство вручило год назад. До этого приходилось снимать. Параллельно помогал бабушке. Она стала его опекуном в возрасте 1,5 лет.
5: Отучился, отслужил, пришел с армии, работал, вот получил квартиру. Расписался, есть жена, детей пока нету. Ну, работа, дом, работа, дом.
1: Уже свой, родной. С женой завели кота, доделывают ремонт. И такие приятные хлопоты ждут еще 4 орловцев. Они тоже в этом году получат ключи от своих квартир.
6: В Орловской области утвержден 6-летний план дорожной деятельности на территории региона на 2026-2031 годы. Соответствующее распоряжение регионального правительства подписал губернатор Андрей Клычков. Документ определяет приоритетные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения. Всего в план входит 177 объектов. Финансирование будет проходить за счет средств федерального, регионального и местных бюджетов, а также иных источников. Так, в числе крупных объектов – реконструкция южного подъезда к городу Мценск в Мценском районе, реконструкция дороги Колпна-Маховое, граница Курской области в Колпнянском, ремонт дороги Дросково-Колпна в Покровском и Колпнянском районах, реконструкция моста через реку Кшень на автомобильной дороге Ливны-Навесное в Ливенском районе и ремонт дороги Дмитровск-Кромы-Кутафино-Красная Роща в Крамском районе. Реализация утвержденного плана направлена на повышение транспортной доступности населенных пунктов Орловской области, улучшение эксплуатационного состояния дорожной сети, обеспечение безопасности дорожного движения и создание условий для устойчивого социально-экономического развития муниципальных образований, сообщает региональный информационный портал. А наш выпуск продолжит новости спорта и прогноз погоды.
7: Радио России «Орел». Спорт.
8: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. В Орле завершились всероссийские соревнования по велоспорту. Свое мастерство продемонстрировали около 100 велогонщиков из более чем 10 регионов страны. Финальным этапом стала гонка «Критериум» на 40 километров для старших юношей и 20 километров для младших. Итоги для старшей возрастной категории подвели по итогам многодневки, а также в генеральной классификации. Юных чемпионов по футболу вновь определят в Орле. Наш город примет второй фестиваль юных футболистов «Кубок будущих чемпионов» среди сельских коллективов. Ожидается участие до 300 спортсменов со всего региона. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.
7: Радио России «Орел». Погода.
6: Завтра в нашем регионе облачно, гроза, небольшой дождь. Ночью плюс 14, днем плюс 18 градусов. Ветер юго-восточный, восточный, 3,7 метров в секунду. Атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба. С вами была Татьяна Курбатова. До встречи в эфире.
7: Реклама.
0: Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РААП, вязальщики схемных жгутов. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии. Подробная информация по телефону 8-910-868-33-87.
9: В МНТК имени Федорова на Московской 28А бесплатная диагностика и консультация врача-офтальмолога всем впервые обратившимся. Лечим глаза у калужских офтальмологов. Звоните 42-67-20.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Акция действительна с 4 по 31 мая 2026 года.
12: Выставка-продажа «Ароматы тайги». Таежные грибы, лесные ягоды, травы и кедровая продукция. С 11 по 23 мая в кинотеатре «Современник».
7: Реклама. Говорит Орел. Интерактивный радиоканал.
13: 18.22. Продолжаем наш вечерний радиоканал «Говорит Орел». Напомню, что главным культурным событием, в общем-то, наверное, не только мая, да и всей весны, является грядущая ночь музеев. На 16 мая в этом году она запланирована. Я правильно не ошибаюсь, да? 16 число. На самом деле акция имеет уже довольно продолжительную историю. Естественно, это началось все за рубежом. Первая длинная ночь музеев была организована еще, внимание, в 97 году в 12 музеях Берлина. В соседних странах Европы посмотрели, что вот нам было бы неплохо бы то же самое сделать. Естественно, французы следующими подтянулись. В 2005 году Совет Европы утвердил выдвинутую Францией. Вот видите, как провели первые немцы, а считается, что выдвинули французы идею о ежегодном проведении международной акции, в которой в настоящее время участвуют свыше 3500 музеев. Россия к этой акции присоединилась в 2002 году. Тогда ни много ни мало, как вы думаете, Третьяковка, Эрмитаж? Нет, ничего подобного. Красноярский музейный центр впервые провел музейную ночь, которую посетили 5000 человек. Вот так, матушка Сибирь у нас оказалась в авангарде. И в 2006 году, естественно, ночь музеев провел Петербург и Казань. А вот в столице первая ночь в музее была проведена в 2007 году. Естественно, с 2015 года эта акция уже получила федеральный статус и стала проводиться централизованно уже при поддержке Министерства культуры. У нас эта акция и проводится также уже много лет ежегодно, и сегодня мы будем говорить о том, что же ждет орловских любителей музеев, любителей искусства в первую очередь в этом году. Узнать мы это сможем не у кого иного, как у Светланы Анатольевны Четверяковой, директора Орловского музея изобразительных искусств. Светлана Анатольевна, добрый вечер.
14: Добрый вечер.
13: Скажите, пожалуйста, вот за это время, уже довольно продолжительное, как ночь музея, музеев шагает по стране, чем она стала для вас лично, да, как для искусствоведа, как для специалиста в области живописи и вообще для всего музея, для всего коллектива Орловского музея ЗО?
14: Ну, на самом деле, самая главная, наверное, задача – это мотивировать людей прийти в музей. Сегодня очень большая конкуренция среди учреждений культуры. И, конечно, интересно, когда в музей приходят новые люди, когда остаются по-прежнему те посетители, которые уже любят и знают наш музей. И для этого, конечно, мы должны постоянно чем-то их удивлять, что-то предлагать им новое. И, конечно, для меня прежде всего это возможность рассказать о каких-то наших новых достижениях, успехах и о том, как музей развивается. Потому что в любом случае динамичное развитие – это, наверное, самое главное для нас сегодня.
13: Обращаюсь. Ли внимание на то, как растет интерес аудитории к этой акции? Можно сказать, что из года в год он как-то количество желающих прийти увеличивалось. Замечали это? Или, в принципе, народ сразу как-то втянулся? Мы же как это, литературная столица?
14: Знаете, когда-то, когда только, наверное, первые годы вот эта практика была введена в нашу работу, проведение «Ночи музеев», мне было самое интересно, что же движет людьми, которые приходят к нам вечером. Ну, наверное, ночь не совсем тоже будет точно в отношении нас. Ну, потому да. Что всегда спрашивают, ночь, вы работаете до 23, да, где ночь? я всегда говорю, ну да, это просто общее название. На самом деле, если московские музеи могут себе позволить иногда действительно работать ночь, там до 2-3 часов ночи, я знаю такие программы, которые предлагались. У нас это связано, во-первых, с транспортной логистикой, это связано с безопасностью, это связано со многими причинами, которые, ну, наверное, мы не можем сегодня предложить вот такой расширенный формат на всю ночь нашим посетителям. Да, наверное, это и не нужно, потому что действительно их не так много, как в крупных городах, которые действительно пришли бы к нам, ну, я не знаю, в 5 утра, например, да?
15: Ну, да.
14: Вот. Но, тем не менее, она под этим названием проходит, и скорее даже вот такой вечер. И было интересно, что же привлекает людей. Две необычных составляющие, которые отличают посещение музеев в этот день от любого другого дня. Это первое – прийти возможность вечером. Я знаю, что в этом есть определенный такой шарм, да, вечером прийти в музей.
13: Атмосфера.
14: Да, создать совершенно другую атмосферу и почувствовать ее. Ну и просто я понимаю, что несмотря на то, что сейчас предлагают очень много культурных продуктов, ну, наверное, все равно возможность прийти вечером остается не такой широкой на сегодняшний день именно для нашего города, да, посетить именно с долгим временем работы учреждения. И второе – это прийти бесплатно.
13: Да.
14: Я понимаю, что музеи сегодня работают практически бесплатно, потому что стоимость наших билетов по сравнению с музеями крупными, столичными, городами-миллионниками, конечно, она совершенно, наверное, символическая. Но, тем не менее, для нашего народа слово «бесплатно» служит каким-то, да, волшебным, совершенно вот таким фантастическим словом, которое сразу их притягивает. Нужно обязательно прийти. И мы даже когда такое анкетирование устное проводили, было интересно, вот из тех людей, кто пришел, что для них было важнее, прийти вечером или прийти бесплатно. И вот публика разделилась буквально пополам. Поэтому мы все-таки рассчитываем, что у нас, естественно, будут посетители в этот вечер, в эту ночь. И самое главное, что тоже я отметила за последние годы, и меня это очень радует, что наша публика меняется. Да, у нас есть постоянные посетители, но к нам приходят новые люди. И это очень здорово, потому что, наверное, музей все-таки начинает показывать, что он открыт абсолютно для любой категории посетителей, что людям интересно разных совершенно возрастов, разного статуса. Это и семьи, и когда с грудными детьми приходят. Раньше меня это очень удивляло. Потом я поняла, что, наверное, это правильно, и это тоже интересно. И вот когда человек, я уже понимаю, самое главное – замотивировать его прийти. Если он пришел, он обязательно для себя что-то найдет. Мы постараемся, во всяком случае, так сделать, чтобы он понял, что это было правильное решение. И желание посетить музей еще раз – это, наверное, уже вторая задача, ну, более такая серьезная, да, которая стоит перед музеем, чтобы этот человек уже понимал, что есть на карте Орла такое место – Орловский музей изобразительных искусств.
13: Есть определенный риск, как мне кажется, что, воспользовавшись этой акцией, да и не только в Орле, вообще по стране, в учреждения культуры заходит много лишних людей, которым, ну, случайных, скажем так, которым лишь бы на что посмотреть. То есть им до искусства, до там, литературы, живописи глубоко им это все безразлично. Но мне кажется, что это все равно помогает прибавить себе аудиторию, потому что среди этих случайных людей, которые просто затесались, реально могут найтись посетители, бриллианты, которые потом станут постоянными посетителями. Вот и, кстати, вы говорите, в том числе много новых появилось. Ночь в музее здесь сыграла свою определенную роль, что вам удалось хотя бы несколько человек подтянуть к себе?
14: Конечно. Во-первых, когда мы планируем программу мероприятий, мы стараемся, чтобы они были рассчитаны абсолютно на разных людей с разными интересами, с разными представлениями, с разными уровнями образования, с разными запросами культурными. И из практики, опять же, мы постарались, во всяком случае, в этом году выстроить нашу программу таким образом, чтобы мероприятия не пересекались. Раньше нам казалось, что чем больше будет мероприятий, чем больше площадок мы задействуем, тем, наверное, интереснее будет нашим посетителям в нашем музее. Это не работает.
13: Так.
14: Потому что приходят люди, которые хотят попасть на все мероприятия или на большинство мероприятий, которые мы предлагаем. И когда мы столкнулись с тем, что человек стоит, и знаете, как Буриданов осел, не знает, куда ему пойти, в этот зал или в этот зал, остаться ему на этом этаже или подняться на следующий этаж, где одновременно проходит другое мероприятие, нам стало понятно, что лучше их поставить последовательно, насыщенно, плотно, но последовательно, чтобы дать людям возможность посетить сразу несколько форматов, которые могут быть интересны. И вот в этом году мы как раз достаточно плотно эту программу сформировали, но построили ее именно с учетом вот таких особенностей.
13: Вот. Что ждет в этом году? Потому что я, например, в одном из новостных выпусков, когда анонсировал, сказал касательно Музея изобразительных искусств, что, естественно, в первую очередь ждет встреча с Гиви Дмитриевичем Калмыхелидзе. Но мы за эфиром с вами пообщались, я понял, что там не только будет это, там много чего еще скрытного и интересного. Поэтому давайте по пунктам.
14: Ну, на самом деле, наверное, самым главным именно 16 мая этого года это будет такая своеобразная презентация, реализация наших мероприятий в рамках нацпроекта «Семья», в котором мы в этом году зашли. И основные наши приобретения, они как раз связаны с нашими посетителями. Ну, во-первых, мы предлагаем, и я надеюсь, что это, конечно, вызовет очень большой интерес, впервые нашим посетителям увидеть нашего замечательного робота-экскурсовода.
13: Роботизация шагает.
14: Очень хотелось нам сразу, как только нам его привезли и запустили фактически в работу, сразу его отдать посетителям на растерзание, но сдержали мы свои эмоции и решили, что вот эта событийность, она должна быть. И повод должен быть для этого все-таки не случайный, чтобы это приобрело вот определенное такое освещение и статусность некоторую, да, вот для нашего музея. И мы надеемся, что наши посетители приятно удивятся, когда увидят это сегодняшнее, да, проявление ИИ искусственного интеллекта. И надеемся, что вот презентация этого робота, она как раз действительно станет вот таким, наверное, стимулом, мотивирующим большинству наших посетителей прийти именно в этот день, именно к 18:00 в наше здание. Второе, я надеюсь, что тоже увидят несколько, я не буду сейчас все интриги раскрывать, потому что, наверное, это будет интересно, когда к нам придут посетители, они увидят еще несколько таких технических обновлений, которые, надеюсь, в будущем уже будут работать на постоянной основе, встретят их, и они будут первыми, кто сможет как раз это увидеть, с этим познакомиться и получить эти новые впечатления. Я не знаю, насколько Гиви Дмитриевич Калмыхелидзе сможет перебить успех робота-экскурсовода, но я надеюсь, что у него тоже уже есть свои поклонники и ценители его творчества. И я думаю, что вот это сочетание, да, современного искусственного интеллекта и классического высокого искусства, оно как раз даст нужный эффект.
13: Так.
14: И вот как раз сразу после вот такой интересной встречи в нашем вестибюле уже наших посетителей будет ждать Гиви Дмитриевич на своей выставке, которую мы открыли совсем недавно, 7 мая. И мы предлагаем, во-первых, авторскую экскурсию, потому что он согласен и договорились мы с ним рассказать посетителям именно о особенностях создания тех или иных работ, о специфике своего творчества. Я думаю, что это будет очень интересно, потому что помимо того, что он очень талантливый и известный художник, он еще прекрасный рассказчик.
13: Оратор.
14: И очень увлеченный, да, и я думаю, что это будет очень интересно. Естественно, все посетители наши ждут какого-то интерактива. Они ждут подарков. Это всегда любят, это всегда ценится, это всегда ожидается. И поэтому тоже мы решили как-то тоже промотивировать и простимулировать наших посетителей. После этого сразу мы проводим с ним встречу. Сразу заранее всем нашим слушателям предлагаю приготовить интересные вопросы, потому что за самые интересные вопросы Гиви Дмитриевич подпишет свои авторские каталоги и вручит их в качестве призов авторам, которые его удивили.
13: Наиболее понравившиеся,
14: да,
13: вопросы.
14: Да. После этого, поскольку я уже сказала, что последовательно мы выстроили нашу программу мероприятий, у нас будет еще очень интересный повод один. Нам предложили провести на нашей площадке презентацию такой небольшой брошюры, небольшого издания, которое называется «Картина на стене». Автор Анастасия Извекова вместе с издательским домом «Орлик» осуществили этот проект. Вы знаете, что в прошлом году у нас прошел фестиваль «Муралов». Сегодня, наверное, это один из самых обсуждаемых форматов, который имеет как своих поклонников, так, может быть, и людей, которые критически смотрят на этот формат. Но, тем не менее, он никого не оставляет равнодушным. И возможность узнать немножко больше об этих произведениях – это очень хороший повод именно для художественного музея немножко шире раздвинуть свои рамки. И, в свою очередь, мы тоже решили сделать такую небольшую интригу и рассказать, например, помимо самого автора, подключить наших сотрудников и рассказать об одном из муралов, на котором воспроизведены открытки нашего известного земляка, так, художника Владимира Ивановича Зарубина, который в прошлом году отметил 100 лет со дня своего рождения. И в 25-м году как раз эти муралы были созданы, то есть в его юбилейный год он был отмечен. Что интересно, опрашивая наших жителей, мало кто из них вообще знает о том, что эти открытки нашли отражение в одном из муралов.
13: Так.
14: Потому что просто так, не зная этого, практически это невозможно увидеть. Они такими некими пазлами разбросаны по этой композиции, но, тем не менее, они стали вот участниками вот такого вот живописного как бы такого полотна, да? И мы расскажем как раз, вот непосредственно обратим внимание на эти мотивы, впоследствии расскажем о самом художнике, конечно, немножечко посвятим ему время, вспомним его известные мультфильмы, вспомним его известные открытки и сделаем такое интерактивное мероприятие, мастер-класс рисуем вместе с Владимиром Зарубиным. То есть предложим нашим посетителям создать свои открытки на основе его наиболее узнаваемых мотивов, его известных животных, медвежат, ежиков, в общем, всех, кого он изображал, да, собачек. То есть все, кто у него встречается, особенно животные, да, очень часто в его открытках. Я думаю, что это будет интересно абсолютно для любого возраста. Наверное, особенно будет интересно семейным парам или там, семьям с детьми принять участие, посмотреть, как-то посоревноваться, у кого лучше получится. Потом мы предлагаем немножечко переключиться с более развлекательного формата на более серьезный и вспомнить, что все-таки мы художественный музей, у нас очень хорошее качественное собрание, которое включает в себя творчество известных мастеров, в том числе и зарубежных, русских. И в этом году исполняется 150 лет со дня рождения такого известного художника, как Петр Петрович Кончаловский. Русский музей 3 апреля открыл большую масштабную выставку, где собрал большое количество произведений из разных музеев, региональных, свои фонды, в том числе показывает, назвал ее «Сад в цвету». И нам показалось правильным рассказать о том, что работа этого художника есть и в нашем собрании. И вот одну из работ мы достанем из наших фондов, из наших запасников, представим ее нашим посетителям, и как раз историю об этой создании этой работы, истории из жизни Петра Кончаловского смогут узнать наши посетители. Я думаю, что это будет интересно. Мы расскажем немножко и о том проекте, который сейчас проходит в Русском музее. Я думаю, что вот такой как бы познавательно-образовательный проект, он тоже будет уместен в это время. И, конечно, уже под занавес с 10 часов вечера до 11 мы предлагаем немножко расслабиться. В это время, как правило, приходит уже молодое поколение, приходят подростки, приходит молодежь, и мы предлагаем в это время совершить увлекательную экскурсию-квест по нашей постоянной экспозиции, рассказать про наши работы, которые оказались у нас из собрания семьи Куракиных, и те, кто будут внимательно слушать, смогут найти вот те необходимые какие-то моменты, да, на которые мы укажем. И те, кто быстрее это сделают, смогут получить в качестве призов бесплатные билеты на посещение нашей постоянной экспозиции и любой выставки, вне зависимости от того, коммерческая она, некоммерческая, в 2026 году. Абсолютно на любое наше мероприятие или лекцию.
13: Без подарков никто не уйдет, получается.
14: Нет. Я считаю, что в любом случае, если мы уже проводим такую акцию, то, конечно, каждый посетитель, абсолютно каждый, должен уйти с чувством радости, удовлетворения и желания прийти еще раз.
13: Да, и наполненным, вот что важно, правда.
14: Ну, мы надеемся, что это получится.
13: Не сомневаюсь. Светлана Анатольевна Четверякова сегодня у нас в гостях, директор Орловского музея изобразительных искусств. Самым таким, одним из самых флагманских событий, да, все-таки является встреча с Геви Дмитриевичем Калмыхелидзе. Буквально недавно он отметил свой уже 85-й день рождения, юбилей. Он открывал выставку, насколько я понимаю, приуроченную к этой дате в вашем музее. И наша коллега Ива Стасюлевич побывала на этой выставке, сняла репортаж. Я предлагаю сейчас его послушать, а дальше в нескольких словах предлагаю поговорить об отношениях вашего музея с Геви Дмитриевичем, потому что они уже имеют, мне кажется, насчитывают немало лет, и это достойно того, чтобы об этом рассказать.
14: С удовольствием.
13: Да, мы к вам вернемся.
15: Сегодня Геви Калмыхелидзе – единственный из ныне живущих народный художник в нашем регионе. Талант, упорство и преданность искусству привели мальчика из бедной семьи послевоенного времени к вершинам мастерства. Когда-то в детстве он мечтал стать живописцем, но его выбрала графика. Главным качеством настоящего мастера считает индивидуальность.
16: Мне кажется, каждый художник этого стремится. Но для этого нужен дар Божий, в первую очередь. Еще какое-то и везение должно быть. И должно быть у него жить художник, который, вы знаете, отторгает все остальные соблазны, которые у него существуют. Главный соблазн – это его искусство.
15: Насколько искусство руководит жизнью творца Калмыхелидзе, все пришедшие на открытие смогли убедиться. Простые натюрморты и портреты – основа выставки. Впервые можно было увидеть семью Геви Дмитриевича, образы брата, отца и матери. Работы народного художника находятся в музейных собраниях Третьяковки, Тамбова, Хабаровска, Владивостока, Калуги и в зарубежных музеях Чехии, Японии, США, Норвегии.
17: Это вообще глыба всероссийского масштаба, если мы говорим о графиках. Многие уже выдающиеся графики ушли, там, как французы, другие. Геви Дмитриевич еще в силе и радует нас своим творчеством. Мы открываем сегодня эту выставку, и я был очень удивлен, что здесь больше 90% новые работы, которых мы не видели, и город не видел все эти работы.
15: Особенно впечатляют предметы домашнего обихода, традиционно бытового уклада, простые и незатейливые, но каждый из них с историей своей жизни.
18: Это история предмета, которая имеет свою судьбу, которая долго служила человеку, где она только не была. И там, так сказать, удары судьбы, потому что там чайник упал, там покоробилось, там еще что-то. И он обожает, когда на предметах присутствуют следы этой истории, его жизни.
15: Простые вещи, люди на его картинах как метки времени. И в этой, на первый взгляд, незатейливости прячется и мощь, и сила, и глубина впечатления. В этом году у Геви Дмитриевича еще один юбилей. Ровно 55 лет, как он преподает на худграфе.
19: Он очень деликатен в преподавании. Он, наверное, за все 55 лет сроду никому не сказал никакого грубого или какого-то обидного слова. И в то же время его подсказки всегда в точку, всегда бьют туда, куда надо. Человек понимает, как ему исправиться, но поэтому в результате получаются такие великолепные работы.
15: Мне 85 лет, говорит художник, а я все равно продолжаю учиться у жизни, у мастеров, у своих учеников. Решением секретариата Союза художников России Геви Дмитриевич удостоен медали за заслуги в изобразительном искусстве. Огромное наследие он уже оставил нашему городу.
20: В нашем музее на сегодняшний день самая большая коллекция его работ хранится. Более 110 работ, которые он передал в разные годы.
15: Выставку мастера стоит посмотреть по многим причинам, но одна из главных – все, что сделано, по-настоящему талантливо.
21: В каждой работе Геви Калмыхелидзе, как в хорошем литературном сюжете, всегда присутствует конфликт старого и нового, низменного и возвышенного, черного и белого. А когда есть конфликт, это всегда интересно. Именно поэтому здесь сегодня такое огромное количество людей. Эва Стасюлевич, Владимир Спирин, Вести, Орел.
13: Продолжаем наш разговор. Светлана Анатольевна Четверякова сегодня у нас в гостях, директор Орловского музея изобразительных искусств. Это был репортаж нашей коллеги Еве Стасюлевич, посвященный 85-летию и выставке, приуроченной к 85-летию Гиви Дмитриевича Калмыхелидзе. В нескольких словах, Светлана Анатольевна, об отношениях музея и Гиви Дмитриевича, потому что они имеют очень долгую историю, как я понимаю, и они по-настоящему особенные, несмотря на то, что его работы можно во многих уголках мира найти, но «Орел» для него – это особенная точка на карте.
14: Ну, на самом деле, на сегодняшний день в нашем музее и фондах хранится самая большая коллекция работ Гиви Дмитриевича, потому что одна из первых его персональных выставок в стенах нашего музея на Октябрьской, 29, состоялась в 1997 году. И с этой выставки он нам передал более 100 работ. И впоследствии тоже несколько работ он передавал в разные годы. И поэтому на сегодняшний день, ну, наверное, его творчество мы можем представить наиболее масштабно и последовательно. Мы надеемся и договорились с ним, что из этой выставки в наши фонды тоже попадут несколько новых его работ, таким образом дополнив, да, уже его творчество. И, конечно, на сегодняшний день он единственный народный художник в нашей области. Я думаю, что это заслуженно. И наш музей, конечно, пристально следит за его творчеством. Он выпустил несколько каталогов, и я рада, что он доверил мне написать несколько статей, где мне постаралась охарактеризовать его творчество. И я надеюсь, что вот эта выставка, которую он составил практически из новых работ, несмотря на то, что он уже в таком почтенном возрасте, но он по-прежнему активен, он по-прежнему в поиске, ему все интересно пробовать новые техники, пробовать новые форматы. И он предполагает, что еще и через 5 лет он, наверное, сможет собрать такую же экспозицию, абсолютно новую, такую же масштабную. Я надеюсь, что мы и в дальнейшем будем также плодотворно сотрудничать. И, конечно, для нас это совершенно человек уже стал близким и родным нашему музею. И мы очень рады, что мы можем достойно его показать в наших стенах.
13: Ночь в Орловском музее изобразительных искусств состоится 16 мая, начало в 18. Я правильно понимаю?
14: Начало в 18.00. И с учетом вот такой нашей насыщенной программы, я советую всем прийти прямо к самому началу. И я думаю, что до 11 часов мы не дадим вам заскучать.
13: Это точно, это точно. За всеми подробностями, пожалуйста, заходите в группу ВКонтакте Орловского изобразительного музея.
14: На наш сайт.
13: Да, на сайт тоже. Постоянная информация обновляется, какие-то анонсы, мероприятия, выставки и так далее. Пожалуйста, все к вашим услугам.
14: И если можно, еще напомню, у нас еще страничка в Максе. У нас тоже теперь там вся информация размещается о наших мероприятиях, поэтому мы будем рады всех вас видеть.
13: Спасибо. Светлана Анатольевна Четверякова, директор Орловского музея изобразительных искусств, была у нас в гостях. Спасибо, Светлана Анатольевна.
14: Спасибо.
13: Григорий Николаев, я прощаюсь с вами до завтра. В это же время услышимся. Берегите себя. Хорошего вам вечера. Пока.
2: Говорит Орел. Интерактивный радиоканал. Радио России. 102.3 FM в Орле. Первая программа проводного вещания.
3: У микрофона Татьяна Курбатова. Здравствуйте.

0: «Вести Орел».
1: Основные темы этого выпуска. Ремонт сквера танкистов в Орле не заинтересовал подрядчиков. В областном центре работает интерактивная выставка о скульпторе Борисе Орловском. И орловчанки завоевали награды престижных турниров по боксу. Ну а подробности прямо сейчас. Орловская область приняла участие во всероссийской акции «Вода России». В ее рамках ежегодно проводится очистка от мусора берегов и прилегающей акватории водных объектов. Подробности на аппаратном совещании в администрации региона рассказала исполняющая обязанности руководителя Департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области Ирина Булгакова.
2: На 1 мая 2026 года в рамках акции количество населения, вовлеченного в мероприятие по очистке берегов водных объектов рек, составило 625 человек. Протяженность очищенных берегов и прилегающей акватории водоемов 27,4 километра. Объем собранного мусора 35 кубических метров. Силами Департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области с привлечением водолазов, подведомственных учреждений, бюджетного учреждения Орловской области, дирекции особо охраняемых природных территорий, казенного учреждения Орловской области, Орел облахвод учреждения, с применением плавательных средств, которые в том числе нам предоставил ГУ МЧС России по Орловской области, и специальной техники была проведена очистка правого берега реки Урлик от сухостойных затонувших деревьев.
1: В течение этого года планируется 33 мероприятия в рамках всероссийской акции «Вода России» в муниципальных районах и городских округах региона. Ирина Булгакова выразила благодарность всем жителям области, принявшим участие в экологических мероприятиях. Ремонт сквера танкистов в Орле никого не заинтересовал. Третьи торги не состоялись из-за отсутствия заявок. Итоги поиска подрядчика подвели на госзакупках. Напомним, в первый раз закупка не состоялась из-за жалобы. Во второй раз у заинтересованной компании возникла проблема с заявкой. Из-за этого обновление общественной территории за 131 миллион рублей пока начать не могут. В сквере танкистов должны исправить крен фундамента под стелой и картой, обновить монумент с выдержкой из приказа Верховного Главнокомандующего с благодарностью за освобождение Орла и Белгорода, памятный камень у братской могилы, постамент танка и сам Т-34. Все это нужно сделать в рамках второго этапа ремонта. Ну а прямо сейчас в сквере реставрируют чугунную ограду. Закончить ее обновление должны к 1 июля. А вот нарышкинским школьникам повезло. Капитальный ремонт Нарышкинской средней общеобразовательной школы номер 1 имени Зубилина запланирован на 26-27 годы в рамках регионального проекта «Все лучше детям» национального проекта «Молодежь и дети». По информации Департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области, по итогам конкурентных процедур на выполнение работ по капитальному ремонту школы победителем признана строительная организация «Юнистрой». Стоимость работ по контракту составит почти 174 миллиона рублей. Подрядная организация должна приступить к работам с 1 июля 2026 года и завершить их в срок не позднее 10 ноября 2027 года. Благодаря программе «Модернизация школьных систем образования» проведение капитального ремонта в школе общей площадью 5766 квадратных метров позволит преобразить внутреннее пространство и внешний облик существующего здания для обеспечения комфортного учебного процесса в образовательном учреждении, рассчитанном на 550 учащихся. В Орле открылась интерактивная выставка о скульпторе Борисе Орловском. Она знакомит подрастающее поколение с фактами биографии и событиями эпохи. Где выставка находится сегодня и куда отправиться дальше, расскажет Мария Симак.
3: Дополненная реальность переносит нас в XIX век, в самые значимые моменты жизни человека, который с детства отличался твердостью характера, иначе бы и не вырос простой крепостной мальчишка великого скульптора с мировым именем Борис Орловский. наш земляк.
4: Борис Орловский – это пример не просто пассионария русского, который «рассудись плечо, размахнись рука», что-то делает, да? А это пример творца, который действует во благо Отечества. Дискуссионные клубы на площадках школьных, и там колледжевских, и вузовских, прошедшие в связи с Борисом Орловским, они показали, что у детей крайне востребован сегодня образ героя-созидателя.
3: На подрастающее поколение и рассчитан уникальный проект Бориса Орловский «Сердце птицы». Это целый комплекс возможностей познакомиться с жизнью нашего талантливого земляка. Полноценный видеоспектакль, повесть Надежды Репинской, яркие иллюстрации, дополненная реальность, факты биографии скульптора и события эпохи, открытки, значки, стикеры. Не просто приятные мелочи, детали, которые привлекают внимание. Объемная, кропотливая работа. Белых пятен в судьбе Бориса Орловского было немало. Приходилось восстанавливать по крупицам весь его путь из глубинки России до школы живописи в Риме. Крепостной помещиков Шатиловых с молодых лет внимательно наблюдал за трудом гончаров и резчиков по дереву и учился у них. Со временем работы его стали настолько хороши, что талант оценил сам Александр I, император, и отправил его учиться в столицу искусств. Бывал в мастерской великого творца и Александр Пушкин. Самая известная работа мастера в северной столице.
5: А высоту Борис Орловский взял действительно серьезную. 44 метра сама колонна и больше 4 метров ангел, который парит над Дворцовой площадью Петербурга.
3: Проект реализован при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Выставка «Передвижная». Открытие состоялось в театре имени Тургенева и в гастрольной тур по школам и другим локациям.
6: 10 дискуссионных клубов было сделано нами в процессе этой работы. Всего выставок мы провели сейчас в 13 локациях. При этом у нас 5 школ это увидело, 4 техникума. В библиотеке Орловского государственного университета мы выставку показали в Ливны, вывезли в культурный центр «Изба творчества».
3: Больше 3000 человек познакомились с талантливым скульптором. Сейчас экспозиция в библиотеке имени Крылова. А 16 мая отправится в Спасское Лотовиново.
1: Ну а наш выпуск продолжит новости спорта и прогноз погоды.
0: Радио России «Орел». Спорт.
7: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Орловские полицейские заняли призовые места в легкоатлетическом пробеге, посвященном Дню Победы. Спортивное состязание объединило более сотни бегунов. Первое место на дистанции 3 километра среди женщин 1990-2004 годов рождения заняла экспертно-криминалистического отдела МВД России по городу Орлу София Алтухова. Третье место в забеге среди мужчин 1990-2004 годов рождения на этой же дистанции занял старший лейтенант полиции, сотрудник отдела профессиональной подготовки управления по работе с личным составом регионального ОМВД Антон Гоголкин. Орловчанки завоевали награды престижных турниров по боксу. На турнире юности России среди девушек 17-18 лет уверенную победу одержала Анастасия Батова. Среди девочек 13-14 лет на турнире спортобщества «Спартак» золото завоевала Александра Пронина. Бронзовыми призерами соревнований здесь же стали Ева Куприкова и Валерия Ковалева. По итогам выступления орловские спортсменки завоевали путевки на первенство страны. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.
0: Радио России «Орел». Погода.
1: Завтра в нашем регионе облачно, гроза, небольшой дождь. Ночью плюс 14, днем плюс 18 градусов. Ветер юго-восточный, восточный, 3,7 метров в секунду. Атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба. С вами была Татьяна Курбатова. До встречи в эфире.
0: Реклама. Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РААП, вязальщики схемных жгутов. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии. Подробная информация по телефону 8-910-868-3387.
8: В МНТК имени Федорова на Московской 28А бесплатная диагностика и консультация врача-офтальмолога всем впервые обратившимся. Лечим глаза у калужских офтальмологов. Звоните 42-67-20.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Акция действительна с 4 по 31 мая 2026 года.
11: Выставка-продажа «Ароматы тайги». Таежные грибы, лесные ягоды, травы и кедровая продукция. С 11 по 23 мая в кинотеатре «Современник».
0: Реклама. Радио России. 102,3 FM в Орле.
12: Вы слушали Радио России «Орел». До новых встреч!

0: Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске мобильные комплексы с баллистическими неядерными ракетами эффективно применялись в ходе СВО, заявил президент Путин. Российские средства ПВО сбили украинскую ракету «Нептун». Россия обеспечивает себя всеми основными видами продовольствия. И теперь подробнее. Подвижные комплексы с баллистическими неядерными ракетами эффективно применялись в ходе СВО, заявил Владимир Путин. В среду президент посетил Московский институт теплотехники и наградил коллектив института орденом за доблестный труд. Президент отметил, что сегодня МИД, которому исполнилось 80 лет, ведущий отечественный разработчик твердотопливных ракетно-ядерных комплексов наземного и морского базирования.
2: Сегодня ваш институт – это ведущий отечественный разработчик твердотопливных ракетно-ядерных комплексов наземного и морского базирования. Именно специалисты института в кооперации с другими оборонными предприятиями создавали и поставили на вооружение ракетные комплексы стратегического назначения, известные всему миру. Тополь-М, ЯС, Булава-30 – они сегодня входят в основу ядерной триады России. Отмечу, что созданные вами подвижные комплексы с баллистическими неядерными ракетами также несут дежурство. Эффективно применялись в боевых условиях в ходе специальной военной операции. Будем, безусловно, и дальше модернизировать и развивать стратегические ядерные силы, создавать ракетные комплексы, обладающие повышенной боевой мощью, способные преодолевать все современные и будущие системы противоракетной обороны. Отмечу, что вы принимаете самое активное участие в решении этих жизненно важных задач. Разрабатывайте сразу несколько перспективных опытно-конструкторских тем.
1: МИД – одно из ключевых предприятий ОПК России, на котором были разработаны стратегические ракетные комплексы с ядерными боеголовками «Тополь», «Тополь-М», «Ярс» и «Булава». Новость последних минут. Владимир Путин провел телефонную беседу с национальным лидером туркменского народа Гурбангулом Бердымухамедовым, который в этот день находится в Казани. Они обсудили вопросы укрепления стратегического партнерства в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сфере, сообщает пресс-служба Кремля. Российские войска нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в ВСУ, местам сборки, хранения, запуска беспилотников, складам боеприпасов, пунктам временной дислокации украинских подразделений в 147 районах, сообщили в Минобороны. Средства ПВО за сутки сбили украинскую ракету «Нептун», 572 беспилотника, 3 управляемые авиабомбы, 2 снаряда РСЗО «Хаймарс», сообщили также в военном ведомстве. Масштабный пожар произошел на объекте энергетики после взрыва в городе Свалява Закарпатской области на западе Украины. Об этом сообщило украинское издание «Страна». Ранее о взрывах в городе сообщали другие украинские СМИ. Одновременно сообщается, что в Луцке после серии взрывов парализовано движение общественного транспорта. Ранее сообщалось о многочисленных взрывах в Луцке. По данным издания «Инсайдер», повреждено здание Службы безопасности Украины. В городе продолжает действовать воздушная тревога. Россия обеспечивает себя основными видами продовольствия – зерном, мясом, рыбой, картофелем, маслом, сахаром, заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев. Он напомнил, что в прошлом году был собран третий в истории страны урожай зерна – более 140 миллионов тонн. Кроме того, производство молока впервые почти за 30 лет превысило 34 миллиона тонн.
3: Россия обеспечивает себя основными видами продовольствия – зерном, мясом, растительным маслом, рыбой, сахаром и картофелем. Напомню, что в 2025 году был получен третий в истории страны урожай зерна – свыше 144 миллионов тонн. Стабильно работали и другие направления. Так, производство молока впервые почти за 30 лет у нас превысило 34 миллиона тонн. Текущий уровень развития агропрома позволяет нам уже не просто накормить свою страну. Мы вносим серьезный вклад в глобальную продовольственную безопасность. Российская Федерация – лидер по поставкам пшеницы за рубеж и ведущий экспортер целого ряда других товаров. Закупают продовольствие отечественного производства, как уже сказал Владимир Владимирович, более 160 государств.
1: Также Патрушев отметил повышение качества образования в сфере сельского хозяйства и рост количества студентов аграрных вузов, желающих остаться в профессии. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил направить в Карелию комплексную проверку для оценки работы регионального следственного управления. Как говорится на сайте ведомства, это связано с отсутствием конкретных результатов по расследованию уголовного дела о халатности в связи с нарушением прав жителей двух аварийных домов в Петрозаводске. Еще в прошлом году жильцы этих аварийных домов обращались на прием к главе СКР в связи с нарушением их прав по расселению. Потом они обратились к Бастрыкину еще раз. Однако карельский главк СК не разобрался с проблемой. В Астрахани задержали мошенницу, которая обманула 25 человек на 11 миллионов рублей. Как сообщили в МВД, злоумышленница предлагала разного рода услуги, которые не собиралась выполнять. Например, одной женщине она пообещала решить проблему со списанием долгов без процедуры банкротства. Мошенница попросила копию ее паспорта, затем воспользовалась полученными данными и списала со счета женщины деньги вместе с детским пособием. Другой пострадавшей она пообещала помощь в поиске без вести пропавшего на СВО супруга. И еще одной местной жительнице предложила содействие в продвижении в очереди на сдачу экзаменов в госавтоинспекции. Возбуждено уголовное дело.
4: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Хоккей. Сегодня состоится второй матч финальной серии Кубка Гагарина. Локомотив принимает АК Барс. Самое начало матча. Счет пока не открыт. 0-0. Напомню, счет в серии до 4 побед. 1-0 в пользу Локомотива. Нападающий Денис Гурьянов подписал новый 3-летний контракт с ЦСКА. В ближайшее время об этом объявит официально. Об этом информирует чемпионат. Добавлю, что 28-летний Гурьянов перешел в ЦСКА летом 2024 года. Футбол. «Зенит» летом намерен купить нападающего «Динамо» Константина Тюкавина. Петербуржцы готовы предложить москвичам два варианта сделки, сообщает «Спортэкспресс». Либо покупка нападающего за 20 миллионов евро, на второй вариант – 10 миллионов евро плюс полузащитник Андрей Мостовой. Однако, как сообщает инсайдер Иван Карпов, «Динамо» не рассматривает возможность перехода Тюкавина в другую российскую команду этим летом. Контракт нападающего рассчитан до 30-го года, и в нем нет фиксированных отступных для команд из России. А сумма для европейских клубов – 20 миллионов евро. Суперкомпьютер «Опта» перед последним туром чемпионата российской премьер-лиги обновил прогноз на исход борьбы за бронзовые медали. «Локомотив» должен занять третье место с вероятностью почти 80%. Напомню, в турнирной таблице после 29 туров у «Зенита» 65 очков, у «Краснодара» 63, у «Локомотива» 53, у «Спартака» 51, у «ЦСКА» 48, у «Балтики» 46. Серебряный и бронзовый призер чемпионата России по фигурному катанию Софья Муравьева в выпуске шоу «Каток» заявила о том, что ради карьеры готова пройти любые испытания, включая потенциальный переезд в другую страну. Ранее сообщалось о том, что Муравьева планирует продолжить карьеру в составе французской сборной и попросила отчислить себя из состава сборной России. И пока это все новости спорта.
5: Реклама.
6: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
8: Погода.
1: В четверг, 14 мая, в Нижнем Новгороде ожидается 21-23 градуса, кратковременный дождь и гроза. В Пензе 19-21, выше нуля, кратковременный дождь с грозой. В Ярославле 23-25 градусов, кратковременный дождь и гроза. Во Владимире 21-23 градуса, кратковременный дождь и гроза. В Туле +20, +22, кратковременный дождь с грозой. В Воронеже от 18 до 20 градусов тепла, кратковременный дождь и гроза. В Санкт-Петербурге небольшой дождь, 15-17 градусов. В Москве местами небольшой дождь. Днем 21-23 градуса, ночью 10-12. Сейчас столица +21.

0: История усыновления. В новом выпуске программы «Детский вопрос».
1: Семья связалась, они по видеосвязи познакомились, в настоящий момент они общаются. Денис ходит такой радостный и говорит: «Ну все, я тут ненадолго у вас уже».
0: «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 11:35 по времени Якутска.
2: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
3: «Слушаем».
2: Два часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
0: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени.
4: Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» +7 910 444 91 59 +7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна.
0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
6: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное.

0: Мы и вновь мы делим наше время с вами, уважаемые слушатели. И сегодня о самых важных темах, на наш взгляд, дня, и, может быть, даже некоторые темы выходят за пределы этого дня, мы будем говорить с самыми компетентными экспертами нашей страны и надеемся, что этот разговор вас заинтересует, у вас появится желание нам написать что-то, рассказать, свои комментарии высказать, потому что темы будут болезненные, некоторые из них очень болезненные, очень острые. Наш мессенджер 8-925-222-9992. Пишите, что вас привлечет в нем ваше внимание. Об этом пишите. Ну, а самый интересный комментарий мы, как всегда, прочтем в прямом эфире. Сейчас я расскажу о том, чему будет посвящен первый час нашей программы. А в Кузбассе начали срочную вакцинацию скота в личных хозяйствах из-за угрозы узелкового дерматита. Ну, вот еще какая-то напасть непонятная. Интересно, а как жители, готовы они к борьбе с узелковым дерматитом на их крупном рогатом скоте личном, на личном подворье? Или им опять, как в Новосибирской области, не объясняют, что там происходит и зачем надо вакцинировать коров? Об этом поговорим сегодня с экспертом. История Негослава Милевоевича сегодня у нас будет в эфире. Очень показательная иллюстрация того, как система, к сожалению, перемалывает даже самых преданных стране людей. Речь о Сербии, гражданине Боснии и Герцеговины, точнее, Республики Сербской, ну и гражданине России. В то же время 30 лет живет в России, теперь его собираются депортировать. Он говорит, я русский, и супруга у меня русская. Почему его депортируют? Кто этим вопросом будет заниматься? Кто ему поможет, надеемся, кроме нас? К этому вопросу подключаются и не менее серьезные люди. Вот об этом вы узнаете из нашего эфира. Международная тема у нас сегодня будет состоять из двух вопросов. Из двух тем, скажем, международный блок будет состоять. Первый – это вот в эти минуты, может быть, уже прямо это сейчас происходит или произойдет через какое-то время по ходу нашей программы. Дональд Трамп прибывает в Пекин, и начинается его визит. С ним представительнейшая делегация, состоящая из одних, ну, скажем так, по-русски олигархов. Ну, а почему? Они и есть олигархи, приближенные к Трампу бизнесмены, которые, видимо, что-то хотят предложить Китаю. Что они ему хотят предложить? И с чего нам вообще, чего нам волноваться по этому поводу? Или ухмыляться? Узнаем через некоторое время. А начнем тоже с международной темы. Ну, вот кому-то может показаться она просто военной, но давайте я прочитаю одну строчку, и вы все поймете. Ракетными войсками стратегического назначения проведен пуск новейшей тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Одно слово «межконтинентальное» говорит о том, что тема эта международная, поэтому будем говорить не столько о тактико-технических характеристиках этой ракеты, сколько о геополитике. Прямо сейчас и начнем.
1: Наше время.
0: Ну что ж, действительно, ракетными войсками стратегического назначения проведен пуск новейшей тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Командующий РВСН Сергей Каракаев доложил об этом верховному главнокомандующему вооруженными силами Российской Федерации Владимиру Путину, доложил об успешном пуске ракеты. И вот мы сейчас попробуем эту тему обсудить с экспертом, членом Изборского клуба, военным публицистом, автором телеграм-канала «Рамзай» Владиславом Шурыгиным. Владислав Владиславович, здравствуйте.
2: Добрый день.
0: Ну вот почему, на ваш взгляд, тема «Сармата» привлекает внимание? Ну что, это ведь, по большому счету, да, это серьезно, но это развитие какого-то, ну, традиционного направления в российском ракетостроении и развитие, ну, традиционной, что ли, традиционной составляющей ядерной триады. Это ракеты наземного базирования. Это не какие-то сверхновые технологии, искусственный интеллект, там, не знаю, роботы и так далее. Ну, стало мощнее, ну, стало дальнобойнее. Почему говорят, что тут дело не в тактико-технических характеристиках, а это вообще геополитический вопрос? Вот ваше мнение.
2: Ну, давайте уточним. Во-первых, нельзя сказать, что это какая-то старая ракета. Вы ее так описали, как будто это просто вот собрали из палок и досок и сколотили. На самом деле это очень современное изделие, которое как раз обладает очень мощными интеллектуальными системами, она имеет

0: систему прорыва ПРО, собственно, она, опять же, по своим дальностям способна лететь фактически, ну, вот официальная дальность 18 тысяч, президент сказал, что может лететь до 35. Это значит, что в варианте ее боевого блока, того же самого там авангарда, который может остановиться, может просто облететь весь земной шар. Второе, надо понимать, что несмотря на то, что сейчас все очень увлечены искусственным интеллектом и беспилотниками и прочим вот этим малым умным оружием, надо понимать, что на макроуровне ядерная триада была и остается главным гарантом безопасности страны. Просто мы пока, слава богу, или, так сказать, или не знаю кому, но не дошли еще до ситуации, когда Россия, ну, то, что называется, может применить ядерное оружие. Хотя я считаю, что такая угроза, озвученная нами, в этом случае бы обнулила большинство всего того, что делается на Западе в их ВПК. Просто есть так называемая стратегия контролируемой эскалации, которую мы никак не перейдем. Но мы пока держимся вот в такой традиционной, дипломатично выдержанной стратегии, которая вот пока нам дает больше минусов, чем плюсов. Так вот, на макроуровне при стратегии вот такой вот эскалации надо понимать, что Сармат – это очень серьезно. Потому что один Сармат – это фактически уничтоженное западное побережье США. Напомню, что в свое время, когда были розовые времена для американцев, когда был Горбачев, Ельцин, одно из главных требований американцев было сократить именно СС-18, как их называли, Сарматы, но в нашем варианте это были Р-36М2 ракеты, то есть Сарматы, извините, Воеводы, Р-36М2. Тогда их было почти 100 штук, и, в общем, они наводили просто на американцев ну, такой кататонический ужас, потому что на всех переговорах они ставили как первое условие, это ликвидацию этого класса ракеты. В общем, мы даже к этому подошли в несколькие времена. Но, слава богу, хватило ума кому-то остановиться и не подписывать соглашение о демонтаже. На сегодняшний момент их 43 штук на вооружении стоит. До 26 года они были продлены, потому что, опять же, изделия очень совершенно. И факт, что мы их тоже сейчас будем снимать, по крайней мере, до того момента, пока мы развернем достаточное количество сарматов, Воевода будет стоять. Повторюсь, на вот весах большой войны, которая, в принципе, так или иначе, мы на ней балансируем, это такой аргумент, который способен эту войну остановить.
1: Владислав Владимирович, а можно, да, все-таки вопрос задам, потому что хочется немножко повернуть вашу мысль вот в какую-то немножко другую сторону. Вот вы это все понимаете от и до, а рядовой слушатель, наверное, мучается вот каким вопросом. Вот мы всегда говорим о наших преимуществах, ну или о наших возможностях, потому что у нас мощная ядерная вот эта вот триада мощнейшая. Нам ничего не страшно, мы не боимся никого, мы всегда ответим ответным ударом, превратим в ядерный пепел любого врага, но при этом мы все-таки пока, к счастью, плохо, что вообще воюем, да, но если и воюем, то, к счастью, не ядерным оружием, а вот воюем каким-то традиционным более оружием, ну, хотя уже появились новые там беспилотники и так далее. И не всегда это выглядит, ну, красиво, скажем так. Не всегда у нас такая прямо удача, что мы, знаете, там за полгода дошли до Берлина или там за пять лет, да, там за четыре. Ну, неважно. То есть вы понимаете, о чем я говорю. Люди вот слышат иногда, да, люди иногда слышат, вот нас все боятся и уважают, потому что у нас мощное ядерное оружие. Не всегда это доказуемо на практике, да, что вот нас так боятся и уважают, потому что те же эксперты, вроде вас или да, любой эксперт, который говорит об этом, он всегда надежду селит в слушателя, в умах слушателя, что это ядерное оружие не будет все равно применено. Но чего тогда бояться, если оно не будет применено? Вот эту дилемму помогите разрешить рядовому слушателю, который вот где-нибудь слушает нас там в Иваново, например.
0: Хорошо. Давайте специально для слушателей из Иваново я поясню. Если бы наше политическое и военное руководство приняло бы немного другой трек ведения специальной военной операции, то уже после того, как начал поставки в Украине ракет типа Storm Shadow и Scalper, мы вполне спокойно могли предъявить Западу ультиматум и сказать, что как только первая ракета долетает до территории России, то первый тактический ядерный боеприпас прилетает по ядерной, то есть по базе во Франции или по базе в Лондоне. Поскольку у Лондона и у Франции в этом случае ограниченный ядерный запас, и в этом случае выбор очень простой. Пытаться ввязаться с Россией в войну, в которой Россия точно усилит, а от них не останется ничего, кроме ядерной пыли, то вот при такой угрозе, я думаю, что никаких поставок дальше бы просто не было. Вот это и называется стратегия контролируемой эскалации. Поскольку сегодня весь наш арсенал, он как бы выключен, находится в столе, потому что мы вроде как ведем войну с Украиной, а все остальные только в ней со стороны участвуют, то возникает вот у людей из Иваново ощущение, что нам этот ядерный запас не нужен. Но я вполне себе допускаю, что мы очень скоро можем уйти как раз на тот уровень, на котором именно ядерная карта, положенная на стол, может наконец завершить, например, вот эту войну. Не обязательно договариваться, а можно ее завершить тем, что просто предъявить ультиматум. Понимаете, желающих умирать на Западе намного меньше. Если сегодня приезжает в Киев там подонок из Палантира и рассказывает с гордостью, что его изделие более 50 тысяч раз отработали по нашим войскам, и, соответственно, убили десятки, а может быть и тысячи наших солдат, а мы в ответ просто как бы даем комментарии, как мы с вами сейчас даем, то это говорит только о том, что мы, в общем, не дорабатываем. А если бы в ответ на это, опять же, компания «Палантир» была бы уничтожена, независимо от того, где она находится, это был бы вот тот самый ответ, который, в общем, нужен
1: быть. В общем, поэтому у нас он может быть дан, этот ответ, и это все-таки самых рьяных наших врагов сейчас останавливает. Надеемся, что дело дойдет и до менее рьяных, но не менее злобных. Спасибо большое, не знаю, как в Иваново, но я Владислава понял, я думаю, что ответ нас должен удовлетворить, все понятно. Владислав Шурыгин, член Изборского клуба, военный публицист, автор телеграм-канала «Рамзай» был с нами, а мы переходим к следующей теме.
2: Наше время.
3: Президент США в Китай.
1: Да, или уже прибыл, или прибывает. Он где-то вот в эти минуты вечером должно произойти это по китайскому времени. Оно чуть, так как Китай чуть восточнее Москвы, то вполне возможно это уже случилось. Основные мероприятия визита, осуществляемого по приглашению представителя КНР Си Цзиньпина, запланированы, конечно, на 14-15 мая. Но решили мы поговорить об этом уже сегодня. С нами политолог, американист и публицист, главный научный сотрудник Института США и Канады Российской Академии Наук Владимир Васильев. Владимир Сергеевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
4: Здравствуйте, день добрый вам и нашим слушателям.
1: Спасибо, Владимир Сергеевич. У нас один, но большой вопрос, до него можно отвечать целых там 4 минуты. Возможно ли в результате вот этого визита создание какого-то альянса между Китаем и Соединенными Штатами? Ведь не зря же американец тащит с собой представительную делегацию из 20 олигархов, явно что-то будет покупать. Готов ли Китай купиться?
3: Звучат намеки, и мы прекрасно понимаем, что и Америке нужен Китай, и Китаю Америка тоже нужна.
1: Да, по каким вопросам возможны компромиссы, которые невыгодны России? Давайте остальные темы мы как бы оставим этого визита, еще будет 2 дня, и будет возможность это обсуждать. А вот сегодня именно об этом попробуем
4: да,
1: поговорить.
4: Да, пожалуйста. Это и есть основная проблема на сегодняшний день. И более того, Трамп пребывает в Китае, отнюдь не имея консолидированной позиции американской там элиты или выступая от имени всей Соединенных Штатов Америки. У нас есть обычно представление, что когда государственные визиты подобного рода совершаются, при том на уровне руководителей великих государств, то в данном случае то есть, лидеры выступают именно как представители всей страны. Вот принятых Трампа в условиях раскола этого нет. Что имеется в виду? Да, Трамп хотел бы, насколько я понимаю, и выполняет в данном случае, если хотите, установки, так сказать, американского бизнеса. Он не случайно взял Маска, которым они еще весной прошлого года разругались, именно потому что Маск сказал, нам сегодня Китай нужен в основном как технико-экономический или технологический экономический партнер. А все ваши там политические закидоны насчет того, что надо бороться с коммунистической партией, пускай там Китай серп и молот убирает, и освобождает этих политических заключенных, это, знаете, к делу не относится. Вот. А вот здесь сегодня, понимаете, вдогонку. И, судя по всему, Трамп, как говорится, эту логику воспринял. Ему действительно по многим соображениям, или, по крайней мере, тут по многим, когда я имею в виду, в том числе интересы вот этого бизнеса. Потому что такие люди, как Маск и другие, крупные, как вы их выразите, олигархи, они еще и финансовые спонсоры республиканской партии. Поэтому это нужно. Вот вдогонку сегодня Трампу и полетело. Конгресс США принял резолюцию на двухпартийной основе, которая требует от Трампа, чтобы он поднял вопрос об освобождении там вот известных активистов и диссидентов в Китае, которые сейчас находятся под стражей или в тюрьме. Чтобы Трамп поставил этот вопрос, вот, и, в общем-то, по существу, чуть ли не весь визит свелся к тому, чтобы обсуждали вопрос этого освободить, а того оставить. И это уже как бы политическая вещь, и этому придали резонанс, потому что в Америке, по крайней мере, либеральные СМИ зациклены на правах человека. А Китай уже, вы знаете, сделал 4 пункта в китайское посольство в Вашингтоне, что вопрос прав человека – это вообще не красная линия, она не обсуждает. Вот и создается такое впечатление, если либо Трамп, что называется, оставит это в стороне, хотя он там чего-то пообещал поговорить, но тогда по возвращении начнется крик-вопль, что Китай, что ради интересов бизнеса, в том числе, может быть, и своего собственного, он, мол, пожертвовал главным, как говорится, кредо Соединенных Штатов Америки на мировой арене, всемирную борьбу за права человека. А с другой стороны, не исключено, что, может, Трамп что-то и поднимет, или, по крайней мере, может, у него есть кто-то, ну, может быть, тот же Марко Рубио, который может каким-то образом это поднять, тем более он здесь к этой тематике предрасположен. И тогда, понимаете, вся значительная часть времени, которая ограничена, и сведется к известной идеологической перепалке. Понимаете, надо выпускать, не надо выпускать. А это, в общем-то, шаг возродить вот эту вот ситуацию с Тяньаньмы в мае 89 года. Ну и в тот-то период действительно отношения США с Китаем торпедировались. Значит,
1: Владимир Сергеевич, на минуту мы прервемся, и вы продолжите. У нас обязательный перерыв на небольшую рекламную паузу, и после этого продолжите, потому что еще хочется на вас услышать, некоторые вопросы разъяснить. Все оставайтесь с нами, вернемся с нами Владимир Васильев.
2: Малоизвестны, но вклад в историю бесценен. Кто эти люди и как они меняли страну, рассказывает Александр Хабургаев в программе «Имя и время».
5: Всякий раз, изучая материал по какой-то конкретной судьбе, я поражаюсь. Мы знаем до обидного мало. Слушайте нашу рубрику, и отечественная история предстанет вам в совершенно ином свете, повернувшись другой стороной, неосвещенной школьной программой. Ведь нам есть что вспомнить и есть кем гордиться.
2: «Имя и время» каждый второй и четвертый понедельник месяца в 14:35 по Москве и в 13:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
2: Радио России. Главное радио страны. Наше время.
3: На Радио России с Ольгой Максимовой и Игорем Шатровым. И мы возвращаемся к нашему разговору о Китае. Напомню, что сегодня начинается визит Дональда Трампа. Он сегодня вечером, наверное, уже прилетел в Пекин. И очень интересует нас вопрос, собственно, что для нас этот визит может означать. Мы так много говорили о российско-китайской дружбе, о нашем добрососедстве. А может ли что-то измениться после этого визита? Тем более, что Трамп щедр на всевозможные намеки.
1: Ну, посулы-то точно, или посулы. А, Владимир Сергеевич, вы хорошо подвели, как бы, вот к тому, чтобы сейчас резюмировать. В итоге-то что получится, что должно получиться или что может получиться у Трампа, и каково от этого России?
4: Ну, российско-китайский визит, вопрос о России или об Украине конфликте будет поднят. Американцы на сегодняшний день пытаются надавить тоже на Китай, чтобы Китай давил на Москву в пользу скорейшего завершения этого конфликта. Здесь, как вы сами понимаете, есть позиция Киева, но нет позиции Киева. Может быть, сегодня она равна позиции Европы, так сказать. Зеленский соскочил с американской, он перестал быть американской марионеткой и стал, значит, соответствующей европейцей. А европейцы хотят войну продолжать. администрация хотела бы, как говорится, некоторые вопросы завершить. Ну, во всяком случае, поставить вопрос, допустим, о выводе российских войск с Донбасса. Мы это слышали, и конфликт может, так сказать, уже двигаться к какому-то завершению. Но, с другой стороны, понимаете, если требовать какой-то временной фактор, то это оказать давление на Россию, то есть поставить вопрос сроков более важно, чем вопрос пунктов соглашения. И, может быть, вот здесь Китай, может быть, Трамп и хочет, чтобы Китай, как говорится, дал понять Москве, что быстрее надо заканчивать. Ну, а быстрее, значит, сегодня девальвировать какие-то свои позиции,
1: вот.
4: Пойти, может быть, на неоправданные уступки. Вот это, может быть, будет основная вещь.
1: Владимир Сергеевич, наверное же, давить через экономику. Вот есть ли какая-то угроза нарушению наших экономических связей, которые сейчас на фоне санкций даже укрепляются? Нефть там и так далее, газ?
4: Нет, вы знаете, никаких, так сказать, угроз я не вижу. Если они есть, то они есть чисто есть экономический механизм. Американцы могут предлагать свои услуги или требовать, или просить, или считать, что, ну вот вы развиваете какие-то отношения с Россией, давайте заместите их американскими отношениями. Может быть, поставка там энергоносителей это, может быть, какие-то другие экономические меры. Ну, в общем, как говорится, обеспечьте больше присутствия американских компаний, американских экономических интересов, нежели российских компаний, российских интересов, ну, по принципу конкурентного замещения.
1: Посмотрим, получится. Посмотрим, получится ли даже в такой форме Дональду Трампу продавить Си Цзиньпина. Мы это почувствуем буквально через, я думаю, в течение месяца-двух, поэтому не обо всем ведь расскажут. Владимир Васильев, политолог, американист и публицист, главный научный сотрудник Института США и Канады Российской Академии Наук, был с нами, говорили о визите Трампа в Китай. Сейчас к следующей теме переходим.
2: Наше время.
1: Ну, как я и сказал, когда представлял уже программу в начале, у нас будет много острых тем, вот они начинаются. Готовьтесь, готовьтесь, прямо острее не бывает. Очень неприятная история Негослава Милевоевича стала нам известна. Иллюстрация того, как система может перемалывать даже самых преданных стране людей. Гражданин России и Боснии и Герцеговины, но той ее части, это называется энтитет, которая называется Республикой Сербской. То есть он серб из Республики Сербской. Он почти 30 лет живет в России, активно помогает СВО, внесен в базу миротворец, а теперь у него там какие-то были найдены при подаче заявления на гражданство в 2021 году, значит, какие-то недостоверные сведения были указаны им. Ну, это плохо, конечно, но тем не менее. Только что сказали мы про 30 лет жизни.
3: У него жена, дети.
1: Жена, дети.
3: Него нет нигде больше дома, как в России.
1: Да, и с 25 года его еще Европейская комиссия ввела в отношении него и международного движения русофилов, к которому он относится, санкции определенные. И вот его вроде бы даже готовы отправить, причем не в Республику Сербскую. Тут тоже вот начинаются нюансы, и этим мы сейчас будем как раз в этом разбираться. А в Сербию, знаете, да, это разные вещи, это страна такая. В 2023 году Сербия, столица Белград, напоминаем, вот, осудили его на 3 года, и пришел сейчас запрос Интерпола из Сербии. И вот хочется нам понять, мы знаем, что многие страны своих, как говорится, не выдают. И мы тоже своих не выдаем. Свой ли для нас Негослав Милевоевич и такое ли у него преступление там в Сербии, кстати, тоже дружественной нам стране, что его необходимо выдать. Эту тему в медиа, в СМИ нашел для себя депутат Государственной Думы Михаил Матвеев и решил заняться, поддержать этого человека, заместитель председателя комитета по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев сейчас с нами на связи. Мы спросим его, как он намерен помогать, почему решил ввязаться в эту историю, не пугает ли его вот то, что какой-то запрос там есть из сербского Интерпола. Михаил Николаевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Да, добрый день, да.
3: А может быть, вот вы сможете нам прояснить какие-то нюансы, которые мы только что озвучили, кажутся нам непонятными.
0: Ага. Посмотрите, там история такая, исходя из той справки, которую мне по нему передали, там было с его стороны обращение. Ну, он не только ко мне обращался и к журналистам, и в СМИ, и так далее. Там ситуация, конечно, такая достаточно неожиданная,
7: прям скажем, для него. Там история такая. Он работал, по-моему, то ли директором, то ли кем-то там в какой-то строительной компании, возможно, сербской, по-моему, сербско-российской или какой-то, которая что-то возводила в России, и они из Сербии каких-то привезли рабочих. Эти рабочие поработали неделю и разбежались. Потом через какое-то время возникло уголовное дело о торговле людьми. Я не знаю, какие там были основания, но ну, как бы якобы вот этих людей привезли работать, да, то есть как-то вот...
1: Насильно.
7: Не знаю, я деталей не знаю. И есть, соответственно, решение. Дальше происходит история такая. Он действительно 28 лет живет в России, но на гражданство он начал оформляться, по-моему, то ли в 21-м, то ли в 22-м году. Вот, и, вот эти все истории с вынесением вот этого решения сербским судом, он там проходил свидетелем, потом его перевели там в обвиняемые, значит, это они относились к 23-му году. То есть на тот момент, когда он заполнял анкету на получение гражданства, в которой надо было указывать графу, не привлекались ли вы к уголовной ответственности там за рубежом, да, не, он добросовестно писал, что нет. А потом было вынесено это решение, и сейчас его обвиняют в том, что он якобы, значит, не скрыл вот этот факт. Ну, осужден он был на 3 года, по-моему, то ли условно, то ли как-то. То есть это, ну, видимо, не тяжкое какое-то преступление, раз такие сроки, да. То есть, еще раз, человек не то, что он убил кого-то, да, то есть там торговал наркотиками или украл там миллион рублей там или долларов там где-то, да. То есть какая-то бизнес-история достаточно такая, ну, скажем, однозначная. Он считает, что его просто таким образом как бы подставили там какие-то партнеры там или еще что-то. А деятельность его в России, она куда более масштабна, да. То есть он возглавляет отделение международного движения русофилов. Есть такое движение. Финансирует фестивали, строит православный храм. Значит, действительно, там помогает СВО, за что внесен в списке миротворцев.
1: То есть не рядовой гражданин, так... а вот еще и ну, бизнесмен, который...
7: Да, ну он, предприниматель, да, жена у него русская, отец у него гражданин России, жена гражданин России, значит, дети граждане России. И вот сейчас возникает вопрос, то есть для того, чтобы его выдать, надо лишить гражданства. И поэтому опасность, угроза заключается в том, что могут прекратить у него гражданство, якобы он недостоверные сведения об отсутствии у него судимости сообщил, да, и тогда его выдать третьей стороне. Он не гражданин Сербии, он гражданин Республики Сербской,
1: запрос из Республики Сербия.
7: При всем уважении к Сербии, ну мы знаем, что страна, ну как бы, скажем так, народ братский для нас, действительно, один из, может быть, единственный там на Балканах, да, которому можно верить. Но политическое руководство тоже находится под определенными влияниями. И поэтому мало ли, что там хотят этим продемонстрировать.
1: Михаил Николаевич, а давайте мы послушаем специалиста по сербских делах, и, может быть, мы какое-то решение вместе выработаем. Вы не отключайтесь. С нами доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института славяноведения Российской академии наук Елена Гуськова. Елена Юрьевна, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
9: Добрый вечер.
1: Вот как здесь нам не перессориться с Республикой Сербской и Сербией? Как вот такая странная немножко история, нестандартная. У вас есть свое решение, как у человека, который разбирается в этих нюансах?
9: Да, конечно. Дело в чем? В том, что Негослав Милевоевич живет в России с 98 года. И он показал себя как большой патриот России. И правильно было сказано о том, что он руководит сербским отделением международного движения русофилов. помогает. Я встречалась с ним, знакомилась как раз именно на конгрессе русофилов. Помогает нашим бойцам на передовой. Занимается строительством православных храмов и детскими домами. И здесь совпало то, что его поставили на сайт миротворцев украинцы за то, что он работал и строил, он возглавляет строительную фирму, что он строил, что-то строил в Крыму и вообще работал в Крыму. Если мы сейчас его выдадим, сейчас даже не углубляясь во что-то в другое, да, то его обязательно Интерпол выдаст Украине.
1: Вот то есть даже не Сербия, а Украине, вы считаете, да?
9: Да. Его выдадут обязательно Украине. Его могут выдать Сербия, а Сербия через Интерпол обязательно его выдаст. Потому что он не гражданин Сербии, а гражданин Республики Сербской в Боснии и Герцеговине. И вся эта история с судом, она очень похожа на какую-то подставу там, потому что это какие-то внутренние разборки, и там никакой уголовщины действительно нет. Он не знал вообще об уголовном преследовании на родине. Его никто с сербской стороны-то не уведомлял. Он был сначала свидетелем, а когда после того, как стало известно, что он работает в Крыму, и что у него русский фактор, его почему-то статус сразу изменили на обвиняемого. И вот эта ситуация, конечно, эту ситуацию нельзя рассматривать с формальной точки зрения. Знаете, как приходит, наверное, бумага, вот по формальному признаку, раз мы его сейчас вот быстренько выдадим, лишим гражданства. Здесь должен быть особый и очень индивидуальный подход к человеку. Вот, потому что ему грозит тюрьма на Украине.
1: Да, это очень страшно, и я думаю, что вот Михаил Николаевич не зря включился в этот вопрос. И
3: он... Потому что это важно сейчас понять, в чьи руки нужно передать эту историю, для того, чтобы она действительно не закончилась какой-то ужасной ошибкой.
1: Давайте мы дадим через минуту, просто резюме какое-то сделаем. Оставайтесь на связи, мы вернемся через минуту и закончим эту тему вашими мнениями.
2: 23 и 24 мая в Москве на территории храма Николая Чудотворца на Трех Горах состоится первый джазовый фестиваль «Джаз на Трех Горах». В мероприятии, проводимом при поддержке Департамента культуры города Москвы, примут участие Большой джазовый оркестр Петра Востокова, трио Якова Окуня, студенты Московской академии джаза Игоря Бутмана и многие другие. Вход на фестиваль свободный по предварительной регистрации. 0+. Информационное сотрудничество 8-495-739-30-23. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Возрастное ограничение 0+. Наше время.
3: С Ольгой Максимовой, Игорем Шатровым, и мы возвращаемся к нашим уважаемым экспертам. Хотим только извиниться, предупредить, что мы ограничены очень по времени, поэтому хотелось бы подвести вот какую-то историю, черту под этой историей Негослава Милевоевича. И, наверное, Михаил Николаевич, мы попросим вас начать. Вот секунд 40, пожалуйста, если можно. Что дальше делать и как с этой историей бережно обойтись?
8: Я направил депутатский запрос первому заместителю министра внутренних дел, руководителю службы гражданства генералу Кикотю. Собственно, в его, я так понимаю, епархии находится принятие решений по гражданству. Переговорил сегодня с председателем комитета по СНГ и Евразийской интеграции Леонидом Калашниковым. То есть я надеюсь, что все-таки должно приняться, быть принято индивидуальное решение, потому что здесь резонанс, ну, как бы здесь ущерб идеологический для самой России куда более крупный, чем вот исполнение каких-то там решений, тем более в отношении гражданина России.
1: Спасибо. Елена Юрьевна, и ваше мнение, вот как человека, который знает сербскую тему, может быть, вы поддержите каким-нибудь письмом тоже на имя Кикать или каких-то других чиновников вот позицию Михаила Матвеева?
9: Ну, вы знаете что, сейчас очень многие люди этот вопрос поднимают в средствах массовой информации, в разных абсолютно и радио, и телевизионных передачах, и газетах, в индивидуальных СМИ. Об этом сейчас говорят абсолютно все. Миротворцы встали на его защиту. Те, кто защищал в голубых касках, защищал разваливающуюся Югославию. Они тоже заинтересованы, и все пишут письма в разные инстанции. Но мне кажется, что вот правильно было сказано о том, что давить надо на МВД. Но МВД разбирался по этому делу через суд.
1: Ну, Мосгорсуд. Поэтому... Все решает суд, да, конечно, здесь... в итоге. Да. Но, надеюсь, суд услышит общественность и таких людей, как те, которые были у нас сегодня в эфире. Большое им спасибо. Михаил Матвеев, депутат Госдумы, и Елена Гуськова, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института славяноведения Российской академии наук.
3: Вернемся к этой теме на следующей неделе. Ну, предположительно, узнаем, есть ли какие-то движения по этому вопросу, и будем держать вас в курсе. Ну, а сами переходим к следующей теме.
2: Наше время.
3: Встревожила нас эта история. Вспоминаю,
1: следующая история.
3: Что недавно происходило в Новосибирске. Да. В Кузбассе начали срочную вакцинацию скота в личных хозяйствах из-за угрозы узелкового дерматита на этот раз.
1: Ну да, то есть, не знаю, может быть, вообще одна и та же болезнь, только она в разных регионах по-разному называется. Шутка, конечно. Жители села Тарасово заявили, что ветеринары не показали документы о вспышке инфекции и не объяснили, какую вакцину используют. Сельчане опасаются повторения ситуации в Новосибирской области, где после карантинных мер массово уничтожали животных. Местные фермеры жалуются, что вообще содержать скот становится невыгодно. Мы решили поговорить со специалистом в этой сфере, с ветеринаром, ветеринарный врач высшей квалификационной категории Михаил Шеляков с нами на связи.
3: Здравствуйте, Михаил.
1: Здравствуйте.
10: Да, здравствуйте.
1: Михаил, во-первых, про узелковый дерматит. Что это за болезнь? Это первый вопрос, важный для любого человека, не посвященный. Второй, как от нее лечат?
10: Узелковый дерматит – это заболевание преимущественно крупного рогатого скота. Иногда болеют овцы, козы. Это вирусное контагиозное заболевание, относящееся к карантинным. То есть при возникновении очага вводится карантин. Сразу успокоим, что для людей она безопасна. И известна она в ветеринарии давно. Единственное, что ареал обитания этой болезни все-таки как-то у нас ассоциировался всегда с Африкой. Со странами Африки. Но вот с 2015 года начало регистрироваться и в России.
3: А чем заканчивается этот узелковый дерматит? Падежом скота или как-то это лечится, или они переболевают, им тяжело, или как?
10: Специфического лечения не существует, но можно лечить симптоматически. Другое дело, что в больших объемах производственных лечение, как правило, экономически невыгодно, поэтому восприимчивых животных нередко уничтожают.
1: Вот мы слышали от экспертов, со многими обсуждали эту тему, которые говорят, что вот эти вот панические, регулярно возникающие настроения, то по поводу одного заболевания животных, то по поводу другого, вызваны тем, что у нас не очень совершенная сейчас система взаимодействия таких организаций или органов, как Россельхознадзор, ветеринарная служба и так далее, что у нас многие фермеры не подготовлены к тому, чтобы заниматься профессиональным разведением скота, то есть скотом-то они занимаются, а что его надо вакцинировать, там, за ним как-то следить особо.
3: То есть это отношение как к бизнесу, мы платим налоги, да. А все остальное, да. В общем-то, уже ничего дело.
1: Вот что вы по этому поводу думаете? Есть ли у вас какое-то мнение на этот счет, Михаил?
10: Ну, вообще, полный контроль за ветеринарным состоянием в стране лежит, конечно, на Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору. Это Россельхознадзор. И территориальные органы должны осуществлять вот федеральные государственный контроль ветеринарный. То есть это все в ведении вот этой организации должно находиться.
1: Это да, это мы говорим о контроле, когда вот все случилось. А кто должен заниматься, например, профилактикой, обучением фермеров там, и так далее?
3: Оповещением.
1: Оповещением.
3: Какой-то календарь прививок может
1: быть.
3: Да,
1: может быть, как у людей он существует.
10: Это, конечно, всю профилактическую и разъяснительную работу должны местные ветеринарные органы осуществлять.
1: Просто возникает ощущение, вот когда эти настроения возникают то в одном, то в другом регионе, что они этим не занимаются. Может быть, у вас есть какое-то, вот, ну, не знаю, какие-то примеры, может быть, вы сталкивались с какой-то ситуацией в регионах, но вот откуда вот эти вся информация, что фермеры боятся, им никто ничего не показывает, когда ветеринары приезжают, начинают там вакцинировать коров. Но ведь похоже, что так и есть, но вряд ли все врут, знаете, да, ну, что думаете?
10: Тут дело в том, что, видите, мы говорим о больших таких, вот Новосибирск, там, Тюменская область. Это очень большие, обширные регионы Российской Федерации. И, ну, допустим, там, к примеру, 1 миллион крупного рогатого скота на этой вот, в этой области у частных предпринимателей и фермеров. А ветеринарных врачей всего, например, 100 человек. Такое может быть, да, в каждом крупном населенном пункте по одному там врачу, например, который контролирует ситуацию. И когда происходит вспышка, когда несколько сотен, тысяч начинают заболевать ежедневно животных, то просто человеческого ресурса, бывает, не хватает для того, чтобы прийти к каждому, посмотреть, осмотреть, поставить диагноз, взять анализы. Поэтому вот и возникают такие ситуации, что зачастую даже информация не дают, что за заболевание, да, такое впечатление, что действительно скрывают даже.
1: Да, они говорят, что скрывают, да, а может быть, их просто боятся пугать. А, Михаил, а у меня мысль возникла, может быть, тоже в своих кругах кому-то подскажете, а может, наши слушатели сейчас из чиновников услышат это. Может быть, все-таки как-то учить их на входе? Вот человек решил заниматься разведением скота. Слушайте, человек садится за руль автомобиля, он должен получить права. А вот разведением скота заниматься, никаких прав не надо. Любой умеет. Но это ведь неправда. Это же не так. Это же сложное дело. Согласны с этим?
10: Естественно, нужны базовые знания иметь для того, чтобы, собственно, наши коровки, не знаю, кто угодно, кого бы ни разводили, нужно иметь базовые знания для того, чтобы они были здоровы, и весь календарь санитарных, ветеринарных, профилактических мероприятий, конечно же, соблюдать.
1: А он все-таки существует, получается, этот календарь. Вот только сказала, календарь прививок, то есть какой-то календарь ветеринарных мероприятий, да?
10: Он от каждого региона, собственно, меняется, то есть где-то у нас одни, опасность одних заболеваний, где-то опасность других заболеваний. Вообще скажу, конечно, что ведь наши даже собаки, кошки, любой другой крупнорогатый скот, это же имущество, чисто юридически. То
3: есть, имущество, да, можно, так и есть.
10: Да, имущество можно застраховывать. Вот. И тогда уже, когда внезапный падеж произошел, там, или при соблюдении хозяином, то есть хозяин говорит, я выполнял все ветеринарно-санитарные мероприятия профилактические, вот, пожалуйста, у меня листочки, если ко мне приходил врач, раз там в 3 месяца, например, как это положено, у меня произошел падеж, или хуже того, у меня тот же врач пришел и забрал мое животное, сказал, что оно больное, да, просьба возместить. Вот это было бы дело,
1: если все так серьезно подходили к делу. Похоже, все-таки есть недопонимание у тех, кто этими вопросами занимается.
3: Вообще, конечно, очень много таких деталей, о которых нам, жителям городов и мегаполисов, трудно даже себе представить. Например, что ветеринар может прийти и забрать с собой животное. Вообще, как это происходит? Ну, я думаю, что этот разговор стоит того, чтобы
1: придется
3: его однажды продолжить. А мы благодарим нашего эксперта Шеляков Михаила, ветеринарный врач высшей квалификационной категории. Покинем вас ненадолго, но вернемся уже после новостей и будем говорить вот о чем. Если у вас есть собственный домик в деревне, и вы уверены в том, что приобрели его на законных основаниях, то не все так просто. Ольга Максимова, Игорь Шатров, дождитесь.
2: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
11: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России «Чукотка».
12: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России «Чукотка».
2: Радио России. Главное радио страны. Знания, опыт, достижения. В программе Станислава Миловидова «20 мегабайт».
13: Вы отправитесь в мир необычных устройств, неожиданных открытий и странных изобретений. Окажетесь на переднем крае цифровой индустрии, когда высокие технологии начинают казаться магией.
2: 20 мегабайт. По понедельникам в 18.35 по Москве и в 19.35 по времени Ульяновска. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
14: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
15: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
16: Мы, ведущие Антон Королев и Галина Бородулина, делимся позитивом, полезной и интересной информацией.
17: Второй мост через Волгу – железнодорожный, ну, конечно, знаменитый. Нередко уже вспоминают, что это мост из императора Николая II.
16: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
2: Радио России – главное радио страны. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Радио России. Радио России. Сигналы. Радио России «Орел». Реклама.
18: Уроки безопасности. Совместный проект Радио России «Орел» и поискового отряда «Лиза Алерт».
19: Главные правила похода в лес. Одевайте ребенка в лес тепло и ярко. Черная, серая, коричневая одежда сливается с окружающим пейзажем. Желтая, оранжевая и красная куртка – то, что надо. Светоотражающие полоски и элементы на одежде помогут не только быть заметными на дороге, но и в лесу ночью. У ребенка и у вас обязательно должен быть с собой заряженный телефон. Подключите у своего сотового оператора услугу информирования о местонахождении или поставьте на смартфон ребенка соответствующее приложение. Тогда вы сможете следить за его перемещениями в реальном времени. Если ребенок заблудился, не разговаривайте с ним долго по телефону. Так вы быстро посадите аккумулятор. Помните, что на номер 112 можно позвонить даже без сим-карты.
20: У вас требуют назвать пин-код, смс-код, 3 цифры с обратной стороны банковской карты. Кем бы ни представлялись звонящие, знайте, это мошенники. Держите коды в секрете.
21: МЧС России напоминает. Уходя из дома, выключайте электроприборы. Не оставляйте без присмотра гирлянды и обогреватели. Используйте обогреватели только по предназначению. Сушить на них вещи пожароопасно, а пожар легче предотвратить, чем потушить. Берегите себя и своих близких.
2: Радио России, 102,3 FM в Орле. Реклама. Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
22: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Президент Путин принял отставку губернаторов Белгородской и Брянской областей. Назначены новые руководители. Российский ОПК должен идти вперед, несмотря на трудности, заявил Владимир Путин. В Москве запретили публикацию фото и видео последствий терактов и атак БПЛА. Роспотребнадзор перечислил эпидемические регионы по клещевому энцефалиту в каждом округе России. И теперь подробнее. Владимир Путин принял отставку по собственному желанию с поста губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Александр Шуваев назначен временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области. Также губернатор Брянской области Александр Богомаз подал в отставку по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности главы региона указом президента назначен Егор Ковальчук. Глава государства провел в Кремле встречи с назначенными в Рио губернаторов Белгородской и Брянской областей Шуваевым и Ковальчуком, сообщает пресс-служба Кремля. Александр Шуваев – уроженец Белгородской области, герой России, генерал-майор и ветеран СВО. С января занимал должность вице-губернатора Иркутской области. Егор Ковальчук – председатель правительства Луганской Народной Республики. Выборы губернаторов Белгородской и Брянской областей пройдут в единый день голосования 20 сентября. Российский ОПК должен обходить препятствия и идти вперед, несмотря ни на какие трудности, и добиваться нужных России результатов. Об этом заявил Владимир Путин. Президент посетил сегодня Московский институт теплотехники и наградил коллектив института орденом за доблестный труд. Награду Путин вручил генеральному конструктору предприятия Юрию Соломонову. Сегодня МИД исполнилось 80 лет.
4: Уважаемые друзья, коллеги, товарищи, обращаюсь к вам именно так, потому что в армии мы сохранили это обращение, товарищ. И, собственно говоря, специалисты вашего профиля мало чем отличаются от тех людей, которые в погонах служат Родине. Юрий Семенович сказал, что путь наш, а я в этом смысле не разделяю себя от вас, от таких, как вы, от таких коллективов, как ваш, не усыпан розами. Почему? Розы с шипами, это правда. И нужно уметь обходить шипы, наслаждаться бутонами этих роз и идти вперед. И добиваться общего, нужного нам результата во имя России. Спасибо, с юбилеем. Поздравляем вас.
22: Московский институт теплотехники является одним из ключевых предприятий ОПК России. Там были разработаны стратегические ядерные ракетные комплексы «Тополь», «Тополь-М», «Ярс» и «Булава». А ранее Владимир Путин дал очень высокую оценку испытательному пуску новейшей тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Это важное событие для всей страны и ее безопасности на годы вперед. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
5: Мы пока не слышали о какой-то официальной реакции. Разумеется, все пуски, подобные пуски осуществляются с уведомлением. Работает специальная система уведомлений в строгом соответствии с имеющимся международной практикой. Но в целом, собственно, и сам президент, глава государства, дал очень высокую оценку этому большому достижению, которое произошло вчера, этому пуску. Действительно, это очень важное событие для всей страны и для безопасности нашей страны на многие-многие годы вперед.
22: Накануне командующий РВСН Сергей Каракаев доложил Владимиру Путину об успешном испытательном пуске «Сармата». Глава государства сообщил, что первый ракетный полк с такими ракетами заступит на боевое дежурство до конца года. Мирный житель Ставропольского края погиб при ударе ВСУ по Суземскому району Брянской области, сообщили власти региона. На месте работают оперативные и экстренные службы. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты Украинского министерства цифровой трансформации. Сначала сирены сработали в Киеве, через несколько минут в красной зоне оказалась вся страна, сообщает ТАСС. Словакия закрыла все пограничные переходы с Украиной по соображениям безопасности. Об этом сообщило финансовое управление республики. По данным ведомства, граница закрыта с 16 часов по московскому времени. Другие подробности пока не приводятся. В Москве вводятся ограничения на публикацию текстовых, фото и видеоматериалов, отражающих последствия терактов, включая результаты атак беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. Штраф за размещение такой информации может достигать 200 тысяч рублей. Это самый большой штраф. Он предусмотрен для юридических лиц. Для должностных от 30 до 50 тысяч. Для граждан штраф составит от 3 тысяч до 5 тысяч. Рублей. Как поясняется на сайте столичной мэрии, это положение городская антитеррористическая комиссия приняла в целях недопущения распространения недостоверной информации. Ограничения будут действовать до принятия отдельного решения. Госдума приняла в первом чтении законопроект об отказе в гражданстве и невыдаче разрешения на временное проживание или вид на жительство, если у иностранца есть неснятая или непогашенная судимость за любое преступление. Предусматривается, что мигранты должны будут предоставлять физический документ об отсутствии или наличии судимости. От этого требования в обоих случаях освобождаются иностранцы младше 14 лет. Роспотребнадзор перечислил эндемичные регионы по клещевому энцефалиту в каждом округе России. В Центральном федеральном округе эндемичными по клещевому энцефалиту являются Ивановская, Костромская, Тверская, Ярославская области, а также Подмосковье, именно Дмитровский и Талдомский районы. Надзорное ведомство также сообщило, что самая эффективная мера защиты от клещевого вирусного энцефалита – вакцинация. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Хоккей. Сегодня проходит второй матч финальной серии Кубка Гагарина. Локомотив принимает Акбарс. Идет второй период, счет 2-0 в пользу Акбарса. Напомню, счет в серии до 4 побед 1-0 впереди Локомотив. Новым главным тренером хоккейного клуба «Трактор» будет Скотт Гордон. Об этом сообщил генеральный директор челябинского клуба Иван Савин. Ранее, напомню, «Трактор» объявил об уходе Евгения Корешкова, который возглавлял команду с декабря 2025 года. «Мы не были зациклены на иностранцах, рассматривали все варианты. Отметили опыт и стиль работы Гордона. Была обратная связь с ребятами, которые работали с ним в НХЛ. Мы пришли к пониманию, что именно этот специалист будет заниматься построением команды», приводит слова Савина «РБ Спорт». Российский футбольный союз сообщил о том, что молодежная сборная России примет участие в серии международных матчей против олимпийской сборной Ирака. Товарищеские матчи состоятся в рамках учебно-тренировочного сбора в Анталии в период с 3 по 10 июня. ЦСКА провел переговоры с 54-летним хорватским тренером Ненадом Бьелицей. По информации LegalBet, Бьелица основательно подошел к переговорам. В ходе беседы с руководством армейцев он изложил свое видение оптимального состава команды, рассказал о подходах к подготовке и интеграции молодых игроков, а также описал накопленный опыт. Ранее сообщалось о том, что ЦСКА выбирает между Сандро Шварцем и Марселом Личкой. В завершении о теннисе. Сегодня на крупном турнире в Риме матч 1/4 финала. В эти мгновения Карен Хачанов против Каспера Руда. Идет решающая партия. Руд впереди 4-1. Ранее в четвертьфинал женского парного разряда пробились россиянки Диана Шнайдер и Мира Андреева, которые победили дуэт Шу Вэй Синьюнь со счетом 7-5-6-2. И пока это все новости спорта.
6: Погода.
22: В четверг, 14 мая, в Нальчике ожидается 22-24 градуса, кратковременный дождь и гроза. В Ставрополе без осадков 22-24. В Сочи от 21 до 23 тепла, дождя не ожидается. В Краснодаре кратковременный дождь и гроза 23-25 градусов выше нуля. В Волгограде плюс 24, плюс 26. Вечером возможен кратковременный дождь. В Ростове-на-Дону 24-26, кратковременный дождь с грозой. В Воронеже 18-20 градусов, кратковременный дождь и гроза. В Санкт-Петербурге небольшой дождь, 15-17 градусов. В Москве местами небольшой дождь, 21-23 градуса.
21: Театр «Радио России» представляет.
7: А впрочем, до свидания, товарищи. Прошу как можно дальше отойти от аппарата.
21: «Аэлита» по одноименному произведению Алексея Николаевича Толстого.
23: Это Марс.
24: Серебристый диск Марса заметно увеличивался. Ослепительно сверкало пятно льдов Южного полюса. Ниже его расстилалась изогнутая туманность.
21: Советская экспедиция летит на Марс и обнаруживает, что эта планета обитаема. Ее жители – потомки землян с погибшей Атлантиды.
25: Всеслав Сергеевич, а я не пьяный?
26: Отставить, отставить. Что видите в иллюминаторе?
21: Дочь верховного правителя Марса, прекрасная Аэлита, рассказывает людям историю своей цивилизации.
27: Ну, какие вам нужны данные?
28: Наиболее выпуклые черты вашей биографии.
21: Один из участников космического путешествия решает устроить на Марсе революцию.
29: Пламенный привет от Советской Республики. Уполномочивайте.
21: Слушайте радиопостановку «Аэлита» по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска.
1: Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» +7 910 444 91 59 +7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна.
3: Прямо сейчас.
1: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Игорь Шатров и Ольга Максимова.
6: Мы снова с вами, готовы продолжать.

0: опровергнуть такую уверенность очень у многих людей. Ну а начнем мы с такого достаточно срочного сообщения.
1: Начинаем?
0: Да, ну давай.
1: Губернаторы Белгородской и Брянской областей Вячеслав Гладков и Александр Богомаз ушли в отставку. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Оба губернатора подали в отставку по собственному желанию. Гладкова временно сменит Александр Шуваев, участник программы «Время героев». На должность в Рио главы Брянской области назначен глава правительства Луганской Народной Республики Егор Ковальчук. Указы о назначении подписаны. Президент Владимир Путин провел встречи с Шуваевым и Ковальчуком в Кремле. Ну, а выборы губернаторов, естественно, пройдут в единый день голосования 20 сентября 2026 года. Очень скоро, в сентябре. Ну, а мы к основным темам нашей второй половины программы.
2: Наше время.
1: Ну что, Ольга Владимировна уже, в принципе, проанонсировала очень хорошо эту тему нашего большого разговора, который мы сегодня будем вести, потому что и тема большая, и повод очень такой серьезный. Люди, которые столкнулись с несправедливостью, как они считают, написали напрямую линию президента напрямую линию президента, которая по итогам года всегда проходит в декабре, и в этот раз также проходила в прошлом году. Ну и по традиции этими вопросами во многом занимается Народный фронт. И нам позвонили из Центрального штаба Народного фронта и предложили тему для вот как бы нашего эфира. С одной стороны, это очень характеризует позитивно Народный фронт, с другой стороны, к этой теме необходимо привлечь внимание как можно большего числа людей, потому что, похоже, схема Долиной, да, которая с квартирами тут полстраны передернула, да, когда это все началось, когда стало ясно, что можно вот так обмануть человека, вот она может, оказывается, случиться, проявиться и с индивидуальным жильем, но только в роли мошенников. Мошенником в этой истории будет выглядеть государство. Надеюсь, я вас не сильно напугал и совсем не антигосударственные вещи говорю. Сейчас вы все поймете. Итак, если у вас есть собственный домик в деревне, и вы уверены в том, что приобрели его на законных основаниях, все документы у вас оформлены правильно, все синие печати стоят на положенных местах, платеж проведен банком, вы многие годы, даже десятки лет, холили и лелеяли свое небольшое поместье, обустраивали участок, со временем, чтобы передать это гнездышко детям и внукам. Не обольщайтесь, что у вас все получится. Однажды утром к вам могут постучать в дверь вашего домика судебные приставы и предложить снести вашу фазенду, причем за ваш же счет. В нашу программу обратились, как я уже сказал, представители Центрального штаба Народного фронта с целью привлечь внимание к одному вопросу, которым Народный фронт занимается по поручению президента в рамках рассмотрения обращения граждан на прямую линию. Происходящее у курорта в Геленджике иначе, чем правовым беспределом, назвать нельзя. Фактически в Геленджике реализуется схема Долины, только к добросовестным приобретателям имущества предъявляют претензии не мошенники, а государство. Ну, в данном случае имеется в виду суд, который, ну, как бы стоит даже выше, да, это же самая высшая власть судебная. Суть вопроса такова. Помните, как схема Долины чуть не сделала токсичным весь вторичный рынок жилья? Вторичный рынок квартир. Аналогичная ситуация складывается и со вторичным рынком ИЖС на юге России. Можно годами жить в доме, а потом вот с ним произойдет то, что я уже сказал. Такая перспектива угрожает сейчас жителям поселка Маяк, что в геленджикской Кабардинке. Об этом местные жители написали на прямую линию президента. Геленджикский городской суд рассматривает сейчас иск прокуратуры Краснодарского края о возвращении в собственность земельных участков под коттеджным поселком Маяк в Кабардинке. 8,4 гектара, 49 семей, 49 участков. Исковая давность по гражданским спорам в стране у нас 3 года по закону, в отдельных случаях 10 лет. В рассматриваемом деле якобы спорные сделки проводились более 15 лет назад. Ну, еще раз, что там было? Был когда-то санаторий профсоюзный, который профсоюзы в 90-е годы продали частным лицам или там компании, уже вдаваться не будем в детали. А в нулевые годы, уже 21 века, различные люди покупали эти земли, начинали строить свое жилье. За эти годы, понятное дело, построили. А теперь на суде говорят: господа, ну, извините, там что-то в 90-е годы кто-то нахимичил.

0: какая-то коррупция нам там мерещится, да? А давайте-ка мы отдадим все государству. Давайте-ка мы вернем государству эти земли. У вас они незаконно. В итоге Народный фронт направил свою комиссию из соответствующих людей, которые разбираются в подобного рода вопросах. И вот я просто... у меня есть на руках целый большой документ этой комиссии, от этой комиссии, справка большая. Но я просто тезисы, выводы прочту, а потом уже будем говорить с людьми, которые напрямую занимались этим вопросом. Итак, выводы такие сделали люди, которые разбираются в делах и подобных, и нам стоит им доверять. Российская Федерация не является собственником земельных участков. Первое. Второе. Требования прокуратуры об истребовании земельных участков в доход государства, ну, по этой причине, не может быть удовлетворено. Третье. Сделки, вопреки доводам прокуратуры, являются законными и действительными. Ну, сделки по приобретению. Я говорю кратко, потому что, ну, эфирное время не бесконечно. Расположенные на участках жилые дома не являются незаконными самовольными постройками. Слушайте, люди 20 лет жили в этих домах. И последний вывод. Прокуратуре пропущен срок исковой давности. Давайте обсудим этот вопрос с представителями Народного фронта. С нами на связи главный эксперт Народного фронта в сфере ЖКХ, член Центрального штаба Народного фронта Светлана Калинина. Светлана Викторовна, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Светлана Викторовна, ну вы меня лично попросили даже, да, чтобы вот мы поднялись эту тему.
2: Игорь, ну я бы не стала говорить, что государство, знаете, вот в лице... На моей практике количество и прокурорских работников, да, которые бывают тоже коррумпированы, которые тоже бывают связаны с
0: оппозицией. Вот,
2: я
0: бы вообще
2: государство не стала бы, знаете, обвинять в этом вопросе, потому что в любом случае, раз написали напрямую линию президента, поэтому мы и разбираемся с этим вопросом. И поэтому и судьи у нас сегодня под уголовной ответственностью очень много, которые тоже попадают в коррупционные схемы. Поэтому давайте будем просто говорить, что есть сегодня непонятный разговор, который сегодня людей может просто выселить на улицу, что не должно быть в принципе. Вот так абсолютно. Поэтому здесь история сейчас только в разгаре проверки. Мы сделали запросы и делаем запросы и в Следственный комитет, мы делаем запросы в Росреестр, который регистрировал, да, эти земли, в Роскадастр.
0: То есть это было, да? Это законно?
2: Нет, мы видели эти ответы у людей, они были представлены для суда, но суд не везде их почему-то принял во внимание. Вот это тоже, знаете, очень странная история. Поэтому давайте мы будем говорить сегодня, будем смотреть, мы будем писать на господина Краснова, на Верховный суд, потому что однозначно надо посмотреть, почему это через 15 лет вдруг понадобились кому и отжимаются эти земли, а они отжимаются.
0: Вот так.
2: И, судя по всему, я не хочу даже выбирать сегодня выражение, они просто кем-то отжимаются. Поэтому люди страдать не должны, люди действительно, оценочную стоимость, которую им определяют, это вообще, знаете... Ну, вот я даже слово даже такого нормального человеческого подобрать очень сложно. Вот прям в наглую.
1: Издевательские, говорить, да? Там, компенсации.
2: Ну, варварские это даже не то слово. Вот прямо, знаете, в десятки раз оценка меньше, чем стоимость по факту видно даже по строительству.
0: Светлана Викторовна. Светлана Викторовна, а я вот прочел в вашей записке, в этом вашей справке, что эксперты и не имели права этот эксперт даже экспертизу проводить, потому что исключен из РОВа экспертной организации, да?
2: Как, абсолютно.
0: А как это так бывает? Суд же пригласил эксперта.
2: Вот, вы сами себе отвечаете на вопросы, потому что, Игорь, действительно, вот так бывает у нас в стране. И действительно, чтобы не было такого прецедента дальше, потому что, знаете, кусок лакомый, он еще дальше заставит лакомиться еще больше захочется. Вот чтобы этого не было, необходимо сейчас это обращение просто довести с правильными формулировками, сделать так, чтобы люди действительно понимали уверенность и защиту государства, что законы Российской Федерации они есть, и что 90-е годы. Мы даже были удивлены, что не было ни одного... То есть запрос, а были ли возбуждены, раз неправомерные действия профсоюзов были когда-то, какому-то гражданину уже есть это уголовное преследование со стороны прокуратуры, а не к людям, которые купили честно эти участки, и вот так вот через суд выдвигать выселение. Нет, дело не открыто, дело нет. А просто-напросто, вот какой-то дядька там сивый сделал такую историю, вот и давайте как-то в этом разбираться. Поэтому история очень, ну, для меня очень странная.
0: Светлана Викторовна,
1: вообще ваш... те края славятся, да, дивными историями.
0: Краснодарский край, да, известный регион. Светлана Викторовна, мы обязательно сейчас с вами еще ваши выводы услышим в эфире. Но давайте послушаем человека, который был прямо на суде, да? Это вы же направили туда прямо руководителя Народного фронта Краснодарского края. И вот он свое мнение от личного этого общения нам, наверное, расскажет. Федор Геращенко. Федор, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Здравствуйте,
0: Игорь. Вот ваше мнение. Ольга. Да, ваше мнение, пожалуйста.
3: Ну, слушайте, я сидел непосредственно со своей командой юристов, адвокатов на заседании суда. Я сам не компетентен разбираться в таких делах, но, ну, во-первых, когда я слушал доводы адвокатов со стороны ответчиков относительно ходатайства по привлечению и назначению новой проверки, повторной экспертизы, прошу прощения, повторной экспертизы, и я понимаю, что все доводы основательны и что обоснованы полностью, и для меня было огромным удивлением, что суд не назначил и отказал в этом ходатайстве о назначении повторной проверки ввиду определенных причин и отсутствия компетентности у эксперта, который это делал. И когда проходит такая проверка, она все-таки, точнее, не прошу прощения, проверка, экспертиза. Такая экспертиза, да, она все-таки проводится несколькими экспертами, каждый эксперт отвечает за свою сферу деятельности, кто-то отвечает за экологию, кто-то за оценку и так далее. Вот, здесь все было сделано одним экспертом, и, ну, для меня это тоже поднимает достаточно большое количество вопросов, потому я...
0: которые присутствовали при этом, да, мне тоже рассказывали, что вот 49 этих зданий человек обошел за сутки или там за полдня, пофотографировал чего-то.
3: Там после... из 49, прошу прощения, осталось, по-моему, по моей информации, около 28. То есть там какая-то часть отсеялась, но предположительно там кто-то неприкасаемый, может быть, живет. Я не знаю.
0: Ну да, это, тем не менее, там 28, да, обошел человек за какое-то, условно говоря, короткое время и сразу оценил, да, вот, то есть, представляю, человек заходит на участок,
3: и ущерб.
0: Да, и все. И оценку делает.
3: И ущерб экологии тоже этот же человек оценил каким-то образом, я не знаю. Но тут, понимаете, тут проблема в том, что люди не просто сейчас лишаются имущества своего. Это первый вопрос. Второй вопрос, что людям вменяются еще огромные штрафы за нанесенный вред экологии, понимаете? Ага. Миллиардные штрафы.
0: То есть
3: эти люди просто остаются ни с чем.
0: Да, они строили на землях, где имели право строить, а теперь им говорят, а тут вы что-то...
3: Да, они добросовестны. Они добросовестные приобретатели, и проблема еще в том, что вот женщина подошла после суда, она говорит, понимаете, я являюсь ответчиком по данному делу, но у меня нет там ни земли, ни имущества никакого. Я развелась с супругом, со своим бывшим 6 лет назад, это все отошло ему, но я также прохожу по делу ответчиком и... Моя сейчас жизнь полностью разрушена, потому что я не могу вести бизнес, потому что со мной никто из контрагентов не хочет связываться, потому что я прохожу по делу с многомиллиардным штрафом, понимаете?
0: Да. Ну,
3: то есть жизни огромного количества людей просто разрушаются.
0: Собрали сейчас в одну кучу, да, 150 человек в один мешок и всех разом обвинили. Федор, мы к этой теме будем неоднократно, видимо, еще возвращаться, раз уж Народный фронт решил за нее всерьез взяться. А сейчас послушаем тогда еще Светлану Викторовну. Вам большое спасибо. Мы будем к вам звонить и дальше будем интересоваться ходом событий дальнейших. Светлана Викторовна, ну давайте подведем итоги. Что вы будете дальше делать, кроме того, что напишите, расскажете в эфирах?
2: Ну, во-первых, обязательно необходимо будет нам, и уже мы начали готовить пакет документов для Следственного комитета Российской Федерации, дать оценку действиям и органам прокуратуры, в том числе природоохранной, которая нанимала вот эту организацию, которая непонятно по каким принципам делала вот эти заключения. Вы знаете, меня больше в этом случае сегодня волнует другой. Я столько проехала по стране и видела, когда вот эти разрушающие, и на Байкале, да, вот этот химзавод, который туда сбросы были, и мы добивались, чтобы был вот этот ущерб действительно оценен, и никак не могли, он видимый был ущерб. А здесь люди разваленные, ну, будем
0: санаторий
2: говорить, до основания.
0: Да, санаторий
2: до основания развалины, практически, да. Все было развалено в 90-е, мы с вами знаем. Они, наоборот, эти земли привели в порядок на берегу Черного моря, где туристический кластер, давайте так, они развалины, да, Египта там мы смотрели. И плюс ко всему люди, наоборот, какой ущерб могли нанести природе или ущерб краю, вот как это надо было оценить без видимой картинки. У них там сады, у них там прекрасные постройки, они строили из материалов, которые там для себя, для своей семьи, экологически чистые. Ну, потому что вы для семьи не будете строить, из, простите меня, из веток.
0: Чего-то и палок, да.
2: Палок. Поэтому здесь история такая, что вот этот вот, понятно, фиктивный оценочный материал, как его вообще прокуратура взяла во внимание? И мне сегодня вот этот вопрос не дает просто понимания. Люди, которые действительно просто живут, прописаны, там часть людей прописана, у них есть прописка, до 15 лет, сколько они там живут, они прописывали детей, они, это не просто садовый дом, там уже часть переведены в ИЖС по закону Российской Федерации, который разрешал, и никто им никаких требований не предъявлял. Охраняемая зона природоохранных и ландшафтных таких территорий, она просто говорит, что, ребята, близко к воде вы не имеете права перекрывать, они не перекрыли.
0: Ну, дороги да, вы на холме. Там
2: определили. Ну, то есть, да. Вот где этот ущерб, который они нанесли в таком массовом заключительном слове, для меня непонятно.
0: Светлана Викторовна, будем возвращаться к этим темам. У нас, к сожалению, закончилось время. Спасибо, что вы нам ее подсказали. Будем следить за Краснодарским краем. Любим мы за ним присматривать. Светлана Калинина, главный эксперт Народного фронта в сфере ЖКХ, член Центрального штаба Народного фронта, и Федор Геращенко, руководитель Народного фронта в Краснодарском крае, были с нами на связи.
1: Ну а далее мы будем говорить о спорте. К нам сегодня придет Виталий Павлов, и мы поговорим про многодневную велогонку «Россия».
4: Время детских пластинок.
5: Здравствуйте, ребята! Я Колобок!
6: Да ты русским голосом заговорил!
7: С вами Мила Луговая и мой соведущий малыш-веселый Колобок, печеный бок.
4: По страницам легендарного журнала «Веселый Колобок».
7: Наша программа посвящена этому старинному и интересному изданию. В каждом номере «Колобка» была пластинка. А так как журнал выходил много лет, то пластинок собралось огромное количество. И теперь мы с удовольствием делимся с вами этими звуковыми историями.
8: Вот это здорово!
4: «Веселый Колобок» – радиожурнал для маленьких и старше. По выходным в 8.10 по Москве и в 7.10 по времени Калининграда.
8: Вот еще вот такую же книжку.
4: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
9: На связи ГТРК «Донт-Эйр». Радиопроект «Области знаний».
10: Это волшебство технологий.
11: Каждый гость студии – настоящая находка.
4: Наше время.
1: На Радио России с Ольгой Максимовой, Игорем Шатровым и представляем вам Виталия Павлова. Здравствуй, Виталий.
12: Да, привет, привет.
0: Привет, привет.
12: Слушайте, ну, сегодня говорим о велогонке «Россия», которая пройдет в сразу нескольких регионах, можно сказать, нашей страны по Золотому кольцу. И, ну, конечно, велоспорт в текущих погодных условиях, это, мне кажется, вообще прекрасное времяпровождение. При том,
0: скажу,
12: что я сам,
0: как велосипедист тебе.
12: При том, что я сам вообще не умею кататься на велосипеде, но поддерживаю
1: всячески эту историю. Они жарковаты, вот, кстати.
0: Ну, нет, ну, до 30 это нормально.
12: До 30, да, мне кажется, это оптимальная температура.
1: Ветерок, да?
12: Как
1: ручу
12: раз,
1: педали.
12: Да, как раз обдувает, и это то, что нужно. В том числе для таких вот любительских заездов, да, плюс ко всему, не стоит забывать о том, что велоспорт все-таки подразделяется на разные виды, да, есть же трековый, есть шоссейный, есть маунтинбайк, есть вообще BMX, это все разные виды велоспорта. Мы говорим про велогонку, это, как можно сказать, веломногодневный, да, как, ну, самые яркие примеры, которые за рубежом проходят, да, там Джиро ди Италия и так далее. Здесь это та многодневка, которая будет проходить исключительно по выходным дням. Она, соответственно, направлена на то, чтобы повышать в том числе интерес к нашему внутреннему туризму, потому что, ну, по Золотому кольцу, естественно, масса всего можно посмотреть.
0: То есть это все лето будет,
12: да,
0: в разных городах Золотого кольца?
12: Вплоть до середины сентября. сентября, когда будет финальный этап в Москве. Всего порядка 500 километров, соответственно, запланировано в этой веломногодневке. Но понятно, что есть и отдельные интересные, скажем так, велофестивали, да, которые, соответственно, будут доступны для всех желающих в разных городах, то есть не обязательно принимать участие во всех, можно приезжать там в один город и там покататься, и это будет доступно для каждого с точки зрения профессиональной подготовки.
1: Забить на работу до сентября.
12: Ну, не настолько все-таки.
1: Но мне кажется, что такие тоже будут.
12: Ну, это уже, мне кажется, другое направление несколько, да, потому что мы знаем, что многие, в общем, любят действительно на велосипедах и путешествия такие достаточно серьезные. Вообще у нас по стране масса разнообразных трасс появилась в последнее время, и могу сказать, что, например, в Ленинградской области прекрасные трассы построены, в том числе там, где озера, да, располагаются, там прекрасные виды. Я знаю, что многие коллеги в том числе туда ездили.
0: А я вот мечтаю, что появится, они обещали закончить рано или поздно трассы между Москвой и Питером велосипедные.
1: Потому что Игорь Владимирович спокойно катается в Сергиев Посад и обратно.
12: Да, да. Ну,
1: и
12: на самом
1: до Владимира тоже.
12: На самом деле, даже несмотря на то, что в Москве такой, скажем, плотный трафик, да, я знаю много людей, которые просто на работу ездят на велосипеде для того, чтобы поддерживать себя в форме и потом принимать участие вот в этих веломногодневках или в каких-то заездах на выходных днях.
0: Спасибо, что ты мне намекнул, что, видимо, я так сделаю со следующей недели.
1: А я как раз сижу и думаю, все-таки, знаешь, по третьему транспортному кольцу проехать километров 30 до работы. Это в каком виде ты придешь в офис?
12: Ну, это героические, конечно, усилия. И люди, которые, ну, скажем так, всегда едут еще с дополнительным чемоданчиком для того, чтобы переодеться. Потому что в той же одежде, конечно, после проезда по трассе на работу точно не выйдешь. Но так или иначе, конечно, это, мне кажется, прекрасное времяпровождение. И то, что такая многодневка Россия состоится, это замечательно. Ну и давайте послушаем про этапы. Владимир Чайцын, руководитель велонаправления «Гонки героев», рассказал нам подробности про каждый этап, который будет проходить.
13: В 2026 году многодневная велогонка России – это большой федеральный проект, который курируется аппаратом правительства Российской Федерации, а Министерство спорта Российской Федерации, Лига Героев и Федерация Успешного Спорта России являются непосредственным организатором данного мероприятия. В этом году велогонка пройдет в 8 регионах, входящих в Золотое кольцо России, в таких городах, как Кострома, Владимир-Суздаль, Ярославль, Иваново, Калязин, Нижний Новгород, Сергиев Посад и Москва. Также на этапах предусмотрены различные форматы велогонки. Например, индивидуальная велогонка – это гонка с разделенным стартом, где участники борются не только с соперниками, но и сами с собой. Такой формат у нас будет на первом этапе уже 16 мая в Костроме. Дистанция 44 километра. А также планируется проведение формат критериум. Это велогонка, где победители и призеры определяются по сумме очков промежуточного финиша. Такие этапы у нас будут 18 июля в Иваново и 8 августа в Калязине, Тверской области. Остальные этапы в городах Владимир, Ярославль, Нижний Новгород, Сергиев Посад, Москва – это гонки групповые, гонки с общего старта, где спортсмены стартуют одной общей группой и едут до самого финиша, определяя победителей и призеров по фактическому пересечению финишной линии.
12: Ну, на самом деле, вы знаете, что в многодневках всегда есть такой общий зачет, и в том числе на этой тоже будет и общий зачет, и отдельный, соответственно, по каждому этапу. В общем, как обычно, все это как в серьезном велоспорте присутствует.
0: А вот еще все-таки, кроме вот общего зачета и отдельного по этапам, обычные вот люди, они могут без... просто, да, любой может поучаствовать, да? Или нет?
12: Это в большей степени относится вот к следующему формату. Владимир Чайцын нам тоже рассказал про те велофестивали, которые еще будут проводиться на каждом из этапов. Давайте послушаем.
13: Также в рамках велогонки России планируется проведение велофестивалей. Велофестивали будут доступны совершенно для всех, для детей и взрослых, для жителей города, для туристов, кто приезжает в город провести свои спортивные выходные. Допускаются дети от 6 до 14 лет с сопровождением взрослых и от 15 лет и старше уже без сопровождения взрослых. В велогонке могут принять участие такой более спортивный, более профессиональный формат, там только взрослые с 18 лет. Также в регионе планируется проведение гастрофестивалей, экскурсионных забегов, то есть люди, кто приезжает поддержать кстати, участников велогонки, приезжают с семьями, они могут принять участие в различных форматах и посмотреть на достояние региона, на культуру региона, на промыслы региона и другие активности, которые регион нам подготовит. В велогонке, еще раз повторюсь, принимает участие спортсмены, прошедшие медицинское обследование, спортсмены, которые доказывают, что они достойны участия в этой гонке. Это профессионалы и сильные любители, которые на регистрации подтверждают среднее время прохождения с других велогонок. То есть это такой более профессиональный формат. Велофестиваль там совершенно... Нужно иметь просто велосипед и уметь на нем кататься. И это вот будет достаточно для, чтобы участвовать в велофестивале, прокатиться по перекрытым улицам города. Велогонка России – очень большой федеральный проект, который закрывает много целей и задач, помогает развивать и популяризировать велосипедные гонки в стране, а также привлекать население к занятиям физической культуры и здоровому образу жизни.
12: Ну, по-моему, прекрасное начинание, и я думаю, что велогонка получится и интересной, и ожидается участие там больше 32 тысяч человек в общей сложности. Ну, конечно, супермасштабное событие для нашей страны по множеству регионов, как я уже сказал, и времяпровождение самое интересное, что может быть абсолютно разнообразным, от каких-то там экскурсий до, соответственно, кухни и так далее. В общем, все это максимально интересно. Ну и не забывайте, что и другие велогонки, естественно, есть. Ищите, находите для себя удобные. Сейчас масса таких развлечений на любой вкус для велосипедистов.
1: Вообще велосипед очень популярен сейчас в нашей стране.
12: Да, 100%.
1: И вот эти вот массовые заезды, они тоже пользуются большим успехом. Спасибо тебе, Виталий, большое.
0: Спасибо
1: за то, что пришел нам и рассказал не только нам, нашим слушателям, о том, что будет проходить интересного в этой сфере. И несколько слов о дальнейших планах. 13 мая 91 года в эфир вышел самый первый выпуск программы «Вести», которые зрители полюбили за авторский стиль, за острые темы, за точность подачи. В тот момент Советский Союз доживал последние полгода, и старое телевидение с его официозом давно себе уже изжило. При этом никто не знал, каким же должно быть новое. Однако собралась команда профессионалов: Добродеев, Киселев, Сорокинов, Флерковский, Гурнов и их единомышленники, по сути, и создавшие государственное телевидение России. И его главную информационную программу «Вести». За 3 десятилетия ВГТРК стала не просто самым крупным медиахолдингом, а настоящим флагманом отечественной медиаиндустрии, где телевидение, радиовещание, интернет-ресурсы органично дополняют друг друга. Сегодня корреспондент программы «Вести» работает по всему миру, а журналист «Радио России» Иван Волонихин поздравил с юбилейной датой коллег и заглянул по ту сторону телеэкрана. Слушайте его репортаж через пару минут.
14: Вас не обманут.
15: Здравствуйте. Мошенники рассылают дачникам фальшивые уведомления о выявленных нарушениях земельного законодательства и предлагают, перейдя по ссылке, оплатить штраф со скидкой. Сообщения о таких штрафах со скидкой начали приходить через мессенджеры, электронную почту и даже выглядят как официальные уведомления с логотипами госструктур. Такие письма могут показаться настоящими, особенно если в них указаны конкретные суммы и ссылки на оплату. Но это все равно подделки, цель которых заставить человека перевести деньги или получить доступ к его личным данным. Росреестр напоминает, что его сотрудники никогда не информируют в СМС или в чатах мессенджеров о штрафах за нарушения на участках и не обращаются с просьбами сообщить свои персональные данные. Настоящий штраф всегда содержит подпись должностного лица и официальную печать территориального органа и приходит через официальные каналы лично, заказным письмом или через подтвержденный личный кабинет на государственных сервисах. Точно так же аферисты пытаются украсть деньги и данные через фальшивые чеки. По данным экспертов, на почту приходит письмо с покупкой и ссылкой для отмены операции. При переходе на фишинговый сайт просят ввести данные банковской карты и трехзначный код с обратной стороны. Ловушка простенькая, но действенная. Не попадитесь. МВД предупреждает, что злоумышленники рассылают собственникам участков сообщения от имени земельного надзора или местных администраций, в которых сообщают о штрафе за борщевик. Потом аферисты либо присылают ссылку на поддельный сайт, похожий на госуслуги, где людям предлагают ввести свои личные данные данные и оплатить штраф, или предлагает решить вопрос, оплатив сумму посылки. В полиции напомнили, что реальные штрафы и постановления можно проверить в личном кабинете на госуслугах или через официальные сервисы. Начался сезон, и мошенники создают десятки поддельных сайтов детских лагерей. Создают сообщества в социальных сетях, оформленные под официальные ресурсы детских лагерей. Даже таких крупных и всем известных лагерей, как Артек. Они заманивают людей низкими ценами, скидками и распродажами. И убеждают, что путевок осталось мало. А когда человек переведет деньги, аферист исчезает. Мошеннические схемы продолжают адаптироваться к цифровой среде. Они становятся все более убедительными, используют элементы официального дизайна и играют на срочность. Подталкивая человека сделать выбор быстро, не думая. Но проверка источника информации – это ваша защита. Если уведомление вызывает сомнения, лучше потратить несколько минут на проверку через официальный сайт или обратиться в ведомство, чем потерять деньги или доступ к личным данным. Также рекомендуется не переходить по ссылкам из неизвестных сообщений и не вводить персональные данные на сторонних ресурсах. Не оплачивайте штраф или покупки по сомнительным ссылкам и уведомлениям. Откажитесь от предоплаты и сохраните много денег и нервов. Не дайте мошенникам заработать.

0: Здравствуйте, меня зовут Марина Гажук, и я ведущая программы «Верность Отечеству». Программы о патриотической работе с молодежью, ветеранах, заслугах нашей современной армии. В 1939 году 19-летний юноша Иван Лапин был призван в ряды Красной Армии. Последний раз весточку о себе он прислал сестрам в 1941. Слушайте нас на Радио России в Волгограде.
1: Наше время. Готовы окунуться в мир настоящего драйва? Тогда восьмая нота для вас.
2: Сегодня можно увеличить громкость в ваших радиоприемниках. Настало время рока, а это значит, что все ваши любимые рок-хиты уже в эфире.
1: Дмитрий Добрынин приглашает вас в увлекательный мир рок-музыки. Последние премьеры, интервью с музыкантами, интересные темы из мира рок-культуры.
2: Сегодняшний эфир будет настолько интересным, что потребует от нас больше внимательности.
1: Громче звук – это только начало.
2: Такую музыку нельзя слушать тихо. Всего вам доброго и слушайте рок.
1: Восьмая нота. Каждый четверг в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ульяновска. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. В эфире программа «Люди и песни».
3: Наверное, это самая популярная джазовая мелодия всех времен. Композиции «In the Mood» принес всемирную славу оркестр Глена Миллера. У нее много авторов, но Миллера в этом списке нет. Доподлинно неизвестно, кто придумал знаменитый джазовый риф, на котором построена композиция. В 1930 году его использовал трубач Винги Маноне для мелодии под названием «Tar Paper Stomp». Затем появилась композиция «Hot and Anxious», созданная руководителем известного оркестра Флетчером Хендерсоном. Впоследствии саксофонист и композитор Джо Гарленд немного изменил пьесу и, главное, дал ей название «In the Mood» – «Любовное настроение». Именно это произведение в исполнении оркестра «Арти Шоу» и услышал Глен Миллер. Его недаром называли королем аранжировок. Он кое-что изменил, сократил. Поначалу «In the Mood» звучало 8 минут, но самое главное, подарил пьесе неповторимый звук своего оркестра.

0: Люди и песни. Композиция «In the Mood», записанная оркестром Глена Миллера в 1939 году, сразу стала большим хитом. Его популярность укрепил фильм «Серенада солнечной долины» с участием оркестра Миллера и норвежской звезды фигурного катания Сони Хенни. Премьера этой ленты состоялась буквально за несколько месяцев до вступления Америки во Вторую мировую войну. Коллектив Глена Миллера превратился в оркестр ВВС США. По приказу военного министерства несколько миллионов пластинок с записью «In the Mood» были отправлены в Европу. Так песня стала одним из главных шлягеров военного времени, причем по обе стороны фронта. Помните, что именно слушал Штирлиц перед встречей с агентом Клаусом?
1: Лондон. Лондон передавал веселую музыку. Оркестр американца Глена Миллера играл композицию «Серенады солнечной долины». Этот фильм понравился Гиммлеру, и в Швеции была закуплена одна копия. С тех пор ленту довольно часто смотрели в подвале Главного управления имперской безопасности. Особенно во время ночных бомбежек, когда нельзя было допрашивать арестованных.
0: Несмотря на то, что композиция «In the Mood» была записана в 30-х годах прошлого века, она отнюдь не является лишь напоминанием о далеких временах. В 2000 году американский гитарист и певец Брайан Сетцер записал свою версию «In the Mood», созданную на основе композиции оркестра Глена Миллера. И теперь под эту старую мелодию веселятся внуки и правнуки тех, кто слушал «In the Mood» много лет назад.

0: люди и песни. Радио России. Москва, 101.5 FM. Вас не обманут. С Алексеем Гвоздевым. Он знает о мошенниках все. А главное, как с ними бороться.
1: Здравствуйте. Мошенники начали рассылать россиянам уведомления о социальных выплатах к Пасхе, предупреждают эксперты. Схема нацелена в первую очередь на пенсионеров, людей верующих и с малыми доходами. Аферисты пишут, что правительство выделяет 12 тысяч рублей на праздничный стол к Пасхе и дальше предлагают перейти по ссылке. А вот этого точно делать не надо. Под каким бы предлогом вам не предлагали перейти по ссылке, запомните, запишите, что это признак мошенничества, и надо удержаться, какой бы привлекательной ни казалась ловушка. Точно так же по ссылке в мессенджерах могут предлагать перейти на трансляцию чего-нибудь интересного или актуального. Предлагают посмотреть, а ваши ли это фотографии. Мошенники обманывают россиян с помощью просьб подписать петицию, говорит МВД. Так что, если вам присылают ссылку с просьбой поддержать, например, присвоение почетного звания погибшего военнослужащему или выступить за снижение тарифов ЖКХ, то вероятность, что вы по ней попадете на страницу с фальшивой авторизацией через госуслуги, очень высокая. Не прекращают злоумышленники писать женам, матерям и сестрам военнослужащих, которые находятся в зоне СВО. Надеются, что те поверят в трагическую смерть или пропажу их близкого и в сердцах запишут гневное обращение. Такие ролики потом будут крутить в соцсетях. Эксперты советуют не верить заявлениям от людей, которые утверждают, что знакомы с ситуацией. И не передавайте незнакомцам свои личные данные. И данные военнослужащего, его место службы, позывное, подразделение, должность. Аферисты смогут использовать в своих целях любые документы и фотографии. И не обязательно они сейчас охотятся за деньгами россиян. Информация тоже их хлеб. Так что не записывайте видео и аудио по чьей-либо просьбе, если не знаете человека лично. Еще эксперты по кибербезопасности заметили, что у мошенников появился новый сценарий для схемы с обратным звонком. Они от имени федерального ведомства рассылают по электронной почте письма, в которых сообщают об авторизации в аккаунте с помощью электронной подписи, о выгрузке документов и предлагают перезвонить по мобильному номеру. Новая уловка рассчитана на пользователей, которые применяют электронную подпись. И хотя слабое место в таком явлении то, что перезвонить предлагается не на рабочий номер, а на мобильный, но сейчас далеко не каждый обратит на это внимание. Мошенники используют схему с обратным звонком в стремлении обойти систему защиты мобильных операторов. И когда человек сам звонит, ему кажется, что он делает это по своей воле, игнорируя факт, что его к этому подтолкнули или испугали, используя фразы «кто-то воспользовался вашими данными», «подозрительная авторизация», «вход снова IP-адреса», или же запугивают тем, что система обнаружила выгрузку документов и предлагает связаться с неким отделом оперативного контроля. Принимать на веру информацию в современном мире в принципе нельзя. Все пропускать через фильтр недоверия и перепроверять. Берегите свои деньги и данные, не дайте мошенникам заработать и не позволяйте им подставить вас.
0: В центре внимания специальная военная операция.
2: Все жители России должны понимать, дистанция от линии фронта, от линии боевого соприкосновения не гарантирует безопасность. Поэтому все должны быть внимательные, аккуратные и заботиться о себе и о своих близких.
0: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
4: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
5: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны. Моя великая Россия.
6: Меня зовут Александр Хабургаев. Вы когда-нибудь щурились от ослепительного блеска песков Сарыкума в Дагестане? Вдыхали пряный аромат осенних степей на берегах Маныча? Нет? Тогда закройте глаза, включите воображение и смело за мной. Это наш совместный проект с Русским географическим обществом.
0: Каждый первый, третий, пятый понедельник месяца в 14:35 по московскому времени.
7: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
0: Радио России. История успеха. Радио России «Орел». Реклама.
8: Вам звонит следователь, сотрудник отдела безопасности банка или даже представитель центра банка и сообщает о каких-либо угрозах вашим деньгам, не вступайте в диалог, кладите трубку. Перезвоните самостоятельно в свой банк, чтобы уточнить информацию. Запомните, телефонное мошенничество сегодня – главная угроза для ваших средств. Не общайтесь с незнакомцами о деньгах. Просто кладите трубку.
9: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
10: МЧС информирует.
11: Уважаемые родители, что бы ни случилось беды, соблюдайте правила безопасности. Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Не позволяйте детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте детям играть около водоемов, на железнодорожных путях, во врагах и стройках. Во время каникул всегда будьте на связи с ними.
12: МЧС России предупреждает: будьте осторожны с огнем. Не курите в постели и вблизи легко воспламеняющихся предметов. Убедитесь, что ваша сигарета не станет причиной пожара. В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
0: Реклама. Московское время 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
13: С новостями в студии Алла Балухина. Здравствуйте. В этом выпуске: губернаторы Белгородской и Брянской областей ушли в отставку. Россия продолжит модернизировать и развивать свои стратегические ядерные силы. В Кремле выразили надежду на открытие пути к экономическим проектам с США. И теперь подробнее. Губернаторы приграничных с Украиной Белгородской и Брянской областей ушли в отставку по собственному желанию. Президент отставку Вячеслава Гладкова и Александра Богомаза принял и назначил временно исполняющих обязанности губернаторов. В Рио главы Белгородской области назначен Александр Шуваев, уроженец Белгородского Нового Оскола, ветеран СВО, генерал-майор, Герой России, участник кадровой программы «Время героев». С января он занимал пост заместителя губернатора Иркутской области. Егор Ковальчук, председатель правительства Луганской Народной Республики, назначен в Рио губернатора Брянщины. Выборы губернаторов Белгородской и Брянской областей пройдут в единый день голосования 20 сентября. Московский институт теплотехники является одним из символов возрождения СССР после потерь в годы Великой Отечественной войны. Об этом заявил Владимир Путин во время посещения предприятия сегодня в честь его 80-летия. Президент отметил, что технологии института перевернули историю 20 века, при том, что разработки МИД начались в тяжелейшие послевоенные годы.
14: Действительно, в мае 1946 года. Через год после Великой Победы, через год после завершения тяжелейших испытаний в годы Великой Отечественной войны, институт был создан и стал одним из символов возрождения страны после всех понесенных, казалось бы, невосполнимых потерь. Стал символом нового прорыва в укреплении ее научного, индустриального, оборонного потенциала. Здесь рождались и осваивались передовые, поистине революционные на тот период времени ракетные технологии. перевернувшие без всякого преувеличения всю историю 20 века. Ковался надежный ядерный щит Родины. Совместно со специалистами других оборонных организаций и предприятий велась непрерывная, напряженная работа, от результатов которой зависело само будущее нашего народа. Благодаря без всякого преувеличения героическому, самоотверженному труду нескольких поколений сотрудников института была сформирована суверенная школа ракетных систем, которая внесла неоценимый вклад в укрепление обороны нашей Родины. Сделан мощный технологический и производственный задел на десятилетия вперед. Мы до сих пор пользуемся всем тем, что было наработано в эти десятилетия. До сих пор некоторые образцы на вооружении стоят, как вот Юрий Семенович сообщил. Я сам об этом не знал. Как он сказал, каждый год приходят заявки, просим продлить, продлить. Удивительно, но факт.
13: Как подчеркнул Владимир Путин, Россия и дальше будет модернизировать и развивать стратегические ядерные силы. Суточные потери ВСУ в результате боевой работы российских группировок составили порядка 1060 военнослужащих. О результатах в зоне группировки войск «Центр» сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
15: Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных мотопехотной егерской бригад. Бригады морской пехоты, штурмового полка ВСУ и двух бригад национальной гвардии. В районах Золотого Колодезя, Белицкого, Новоподгородного, Приюта, Доброполя, Торского и Кучерова Яра. Потери украинских вооруженных формирований составили до 310 военнослужащих. Две боевые бронированные машины, 8 автомобилей и 4 артиллерийских орудия.
13: На повестке России и США могло бы быть много проектов в области инвестиций и экономики, выгодных российским и американским компаниям. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
16: На повестке дня российско-американских отношений могло бы стоять очень много взаимовыгодных проектов в области взаимных инвестиций, экономики и так далее. Эти проекты могли бы действительно быть весьма полезны и выгодны с экономической точки зрения как российским компаниям, так и американским. По мере того, как американская сторона будет готова не увязывать перспективы нормализации торгово-экономических отношений с украинским урегулированием, или по мере того, как украинское урегулирование произойдет и наступит украинское урегулирование, тогда мы надеемся, путь к реализации целого ряда экономических проектов будет открыт.
13: Также, по словам Пескова, потенциальное сотрудничество России и США по проекту «Северный поток» будет возможно, когда американская сторона перестанет связывать его с урегулированием конфликта на Украине. Напомню, в сентябре 2022 года на газопроводах произошли взрывы, после чего поставки топлива по «Северным потокам» были остановлены. Немецкие исследователи считают причастными к диверсии нескольких граждан Украины. В российском МИДе заявляли, что Москва не принимает версию о причастности к инциденту. Только Киева. В Москве приступили к плановым отключениям горячей воды для профилактических работ на теплосетях, необходимых для подготовки к следующему отопительному сезону. Об этом сообщили в Московской объединенной энергетической компании. Главный элемент – гидравлические испытания трубопроводов, в ходе которых по конкретным адресам отключают горячую воду не дольше, чем на 10 дней, хотя законодательный норматив – 14 дней. Завтра в Москве ожидается до плюс 25, а в выходные температура приблизится к показателям середины лета. Об этом рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
17: В четверг аэросинаптическая ситуация существенно не изменится. Москва будет находиться в теплом секторе циклона с центром над Белгородом, южные потоки которого будут нести из акватории Черного моря новые порции теплого и влажного морского воздуха. Поэтому снова облачно с прояснениями, преимущественно днем. Небольшой дождь, ветер юго-восточный 3,8 метров в секунду. Ночью плюс 10-13 и днем плюс 21-24 градуса. Ну и примерно такие же температурные показатели будут держаться до конца недели, а в выходные даже на пару градусов станет еще теплее, а это уже претензии на климатические нормы середины лета.
18: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Хоккей. Сегодня проходит второй матч финальной серии Кубка Гагарина. Локомотив принимает Акбарс. По ходу третьего периода казанская команда на выезде ведет со счетом 4-0. Напомню, счет в серии до 4 побед пока 1-0 в пользу Локомотива. Сегодня состоялся второй матч полуфинальной серии баскетбольной единой лиги, в котором «Уникс» дома уступил санкт-петербургскому «Зениту» 69-78. Счет в этой серии до 3 побед стал равным 1-1. Напомню, в другой полуфинальной серии «Локомотив Кубань» ведет у ЦСКА со счетом 1-0. Карен Хачанов не смог пробиться в полуфинал турнира серии «Мастерс 1000» в Риме. Сегодня россиянин уступил Касперу Руду 1-6, 6-1, 2-6. Завтра свои четвертьфинальные матчи проведут Андрей Рублев и Даниил Медведев. Рублев сыграет с первой ракеткой мира Яником Синнером, а Медведев с Мартином Ландалусе. «Зенит» летом намерен купить нападающего «Динамо» Константина Тюкавина. Петербуржцы готовы предложить москвичам два варианта сделки, сообщает «Спортэкспресс». Либо покупка нападающего за 20 миллионов евро, а второй вариант – 10 миллионов евро плюс полузащитник Андрей Мостовой. Однако, как сообщает инсайдер Иван Карпов, «Динамо» не рассматривает возможность перехода Тюкавина в другой российский клуб этим летом. Контракт нападающего рассчитан до 30-го года. В нем нет фиксированных отступных для команд из России. А сумма для европейских клубов – 20 миллионов евро. И пока это все новости спорта.
19: Погода.
13: В четверг, 14 мая, в Мурманске ожидается 8-10 градусов. В Архангельске 20-22 тепла, без существенных осадков. Петрозаводске небольшой дождь, плюс 14, плюс 16. В Вологде от 21 до 23 тепла, кратковременный дождь и гроза. В Сыктывкаре плюс 13, плюс 15 градусов, кратковременный дождь. В Великом Новгороде 16-18 градусов, без существенных осадков. В Калининграде 12-14 градусов, кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге небольшой дождь, 15-17 градусов. В Москве местами небольшой дождь, днем 21-23 градуса. Ночью плюс 10, плюс 12. Сейчас в Москве 19 градусов.

0: Радио России. Музыка.
1: Легкие люди.
2: Легкие люди. С Алексеем Певчевым.
3: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Легкие люди». С вами я, ее ведущий, Алексей Певчев. Сегодняшняя программа у нас получилась выездная, то есть гость не в студии, а сам я нахожусь в гостях у человека, которому огромное количество музыкантов обязано высоким качеством записи своей музыки. Да, он звукорежиссер и саунд-продюсер, работавший с огромным количеством артистов и исполнителей. Его зовут Владимир Осинский. Володя, здравствуй.
4: Здравствуйте.
3: Ну, про студию артистов, конечно, тоже есть что рассказать, но меня сегодня привел другой проект. Владимира, даже можно сказать, два проекта, оба они, возможно, в разной степени, но известны очень и очень многим. Известны тем, кто в 80-е годы слушал отечественные виниловые пластинки. Одна из этих пластинок называлась «Ритмическая гимнастика», потом была серия «Пульс, спорт и музыка», там это отдельная немножко история, и, наконец, пластинка «Аэротон, спорт и музыка». Обе имели очень продвинутое оформление конвертов, но не только. На пластинках была записана электронная музыка. Все абсолютно по теме нашей программы. Эта музыка легкая, ритмичная, очень приятная. И сегодняшняя наша программа посвящена музыке с этих пластинок. Володь, вот пластинка «Ритмическая гимнастика». Я помню свое ощущение, когда она появилась на прилавках. Конечно, я уже в тот момент, по-моему, уже даже знал группу Крафтверк, с электронной музыкой был знаком, но само футуристическое оформление, по-моему, выполненное, если не ошибаюсь, Юрием Балашовым, удивительным совершенно человеком,
4: небесное, да.
3: Нашим одним из первых представителей кавер-дизайна, так называемого, человека, в итоге выигравшего премию за оформление пластинки Фрэнка Заппы.
4: Да.
3: То есть оформление было просто хорошее, стильное, такое, с элементами, не побоюсь этого слова, такой спортивной эротики. И на ней звучала музыка. Очень непривычно на тот момент. Вот скажи, пожалуйста, как возникла вообще эта идея? Я помню, что аэробика была на слуху. У нас ее называли ритмика еще или ритмическая гимнастика. Но как вот эта музыка вдруг появилась?
4: Ну, смотри, я был человек приглашенный. До этого просто я работал на фирме «Мелодия». Я был приглашенный аранжировщик. У нас были музыканты в Росконцерте. Они хорошие музыканты были. Но для студийной записи они не подходили по каким-то параметрам. Нужно было более ритмично, более, так сказать, музыкально. И я набирал, приходили уже известные наши певцы, и я им делал аранжировки, набирал своих музыкантов, и так мы записывали.
3: Uh-huh.
4: Вот, поэтому я был уже вхож на мелодию, и в то время у меня товарищ был Борис Тихомиров, наверняка где-то это есть, упоминается, может быть.
3: Да, да, конечно, да. Композитор-клавишник.
4: Да, да, да, он очень хороший мой товарищ давний и музыкант. Он был музыкальным редактором, и он предложил мне поучаствовать вот в таком проекте. Видимо, это пришло откуда-то сверху, что нужно как бы тоже в ногу со временем идти. 80-е уже начинались. Дух свободы начинался. Весна такая 80-х была. И нужно идти в ногу со временем, и надо сделать что-то такое вот, что популярное. Популярное было во всем мире ритмические вот эти все уже под музыку, под современную начало диска такое. Вернее, уже середина диска. Вот упражнения такие. И он пригласил меня в качестве композитора и в качестве аранжировщика соответствующего сделать вот несколько песен.

0: о чем идет речь. Мы сейчас поставим фрагмент одного из треков. Да, я напомню, что такое ритмическая гимнастика или аэробика была изобретена в Штатах. Джейн Фонда была такая актриса, которая превращала спорт в фан, в удовольствие. То есть надо было в красивых костюмах двигаться под ритмичную музыку, все это было модно. То есть это не производственная гимнастика, которая свое, естественно, есть предназначение, а сделано это было несколько иначе. И трек называется «В движении». Мы оставим на нем команды. Если вы захотите, можете двигаться в такт и следовать командам. А можете просто освежить в памяти, как все это было. Трек «В движении», пластинка «Ритмическая гимнастика».
1: И вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. И влево, вправо, влево, вправо.

0: Это трек «В движении», пластинка «Ритмическая гимнастика», 1984 год. Владимир Осинский сегодня мой собеседник, звукорежиссер, саунд-продюсер и, собственно, автор этой музыки, которая звучала на той пластинке. Ты сказал об оснащении. Вообще, в принципе, электронной аппаратуры у нас на тот момент инструментарий был не шибко богатый, но, тем не менее, все-таки в вашем распоряжении что-то было, да? То есть для того, чтобы реализовать твои мечты, которые ты вынашивал дома, были возможности, да, для осуществления всего этого?
1: Ну да, были, конечно. Не так все было просто и не так было обильно, как сейчас, но как-то мы все время находили какие-то варианты, возможности друг у друга брали какие-то клавиши на какое-то время, когда нужно особенно было записать. У друзей перехватывали, потому что, ну, стоили они баснословных денег, можно было машину купить за одну клавишу. Так что была возможность.
0: А скажи, уже были на слуху, ну, во всяком случае у вас, как у звукорежиссеров и людей, работающих со звуком, у музыкантов, имена Артемьева, Зацепина, Рыбникова, кто с электроникой работал уже в тот момент довольно плотно?
1: Ну, конечно.
0: Угу. Вы изучали эти пластинки?
1: Ну, у меня пластинка даже здесь где-то есть, не помню, «Тепло земли», по-моему,
0: да,
1: такое было, помнишь?
0: Да, Артемьев, Эдуард Артемьев, да.
1: Да, есть. Потом есть сборник электронной музыки, где вообще были представлены и эксперименты, и Шнитки, там, и Губайдулина, и Эдисон Денисов, по-моему, был в то время, и Артемьев, естественно, Юра Богданов,
0: звукорежиссер был, да, легендарный, конечно.
1: Да. По-моему, называлась пластинка, по-моему, «Метаморфозы». Да, «Метаморфозы», да.
0: «Метаморфозы». А до нее, помнишь, был, где Губайдулин?
1: «Синти-100», да. «Синти-100», я и работал на «Синти-100», конечно.
0: Пластинка, это, кстати, мы беседуем о пластинке «Синти-100», да, «Синти-100». Потом уже появилось и «Тепло земли», и, соответственно, артемьевские «Метаморфозы».
1: Да,
0: то есть все это вы слушали и воспринимали. Но при этом вы работали именно в жанре легкой электроники. То есть у вас как мозг...
1: У меня было другое. Это были академическая музыка, серьезно. У них были эксперименты, потому что, ну, развивалась академическая музыка, и они делали эксперименты уже с новыми звуковыми красками. Я же окончил эстрадно-джазовый по классу пианист, поэтому немножко более легкое было направление вот в музыке. Поэтому мне интересно было попробовать себя реализовать в такой более легком жанре.
0: Давайте послушаем еще одну композицию. «Просто так», она с пластинки «Ритмическая гимнастика» 84 года, напоминаю. И вот как раз то, что Владимир Осинский на тот момент создавал по музыке. Композиция называется «Просто так».

0: Это была композиция «Просто так» с пластинки «Ритмическая гимнастика», 1984 год. И вот на этой записи как раз я убрал голос тренера, ее зовут Ольга Чаповская, ну, чтобы просто вы оценили чистоту звука и чистоту именно музыки, услышали, как она звучала, если бы она была, ну, просто неким самодостаточным произведением. Здесь все-таки это некий саундтрек для занятий спортом, пусть и красивым, но, тем не менее, все-таки это некие приложения физических усилий, а вы просто вот как легкую музыку, вы, пожалуйста, воспринимайте просто так. А скажи, пожалуйста, Ольга Чаповская, кто она была? Были ли же эти команды, под которые вы писали музыку, или это уже позже возникло?
1: Возникло, естественно, позже, потому что изначально был заказ просто сделать несколько пьес. Я про себя говорю лично. Да. То есть мне сказали сделать Борис Юрьевич Тихомиров, как раз будучи, вот я уже о нем упоминал, он сказал, что Володь, давай вот сделай несколько пьес, которые должны быть, ну, основой нового сборника вот ритмической аэробики. А дальше мы добьем какими-то другими еще авторами и группами. Я говорю, ну, отлично, отлично. После того, как была сверстана, насколько я помню, была пластинка, сверстана уже примерно, и показали, видимо, это же заказ спорткомитета было, СССР. Видимо, там была какая-то...
0: Установка.
1: Установка, угу. Как сделать, какую форму принять. И была приглашена Ольга, и она уже наложила голос уже на готовые треки.
0: Вот я должен тебе сказать, что нас довольно активно слушают молодые электронные музыканты. Я это вижу по тому, какие мне приходят письма и в соцсети, как мне пишут, ну, и мы ставим их музыку. А мог бы ты вот сейчас сказать, все-таки какие инструменты там были задействованы на этой пластинке? Потому что сейчас мода на винтажные инструменты, на инструменты, которыми работали люди в 70-е и 80-е. Что у вас в вашем распоряжении было во время записи ритмической гимнастики?
1: Это был, по-моему, 84-й год, если я так помню, да. На то время DX7 Yamaha еще не вышла. Она была уже употреблена у меня на следующей пластинке. Использована. В это время я еще раз вот повторю, что это был Korg Poly 6. По-моему, я использовал Roland Jupiter 4. Потом я использовал, вот опять же говорю, какие-то барабаны. Roland, по-моему, скорее всего, Roland 808, по-моему, был. Да, 808 сказал, значит, Korg Poly 6, Korg Trident, Roland... Да, собственно говоря, по-моему, все. Может, Оберхейм.
0: А кто за пультом сидел?
1: За пультом? А надо посмотреть, я не помню, кто в то время сидел. По-моему, или Юра Богданов, или Витя Глазков. Кстати, Витя Глазков тоже отличный. Он всю Алису записал в свое время. И вообще он хороший. У Градского работал до последнего времени на студии, пока тот не ушел.
0: Да, то, что касается Алисы, как раз вот он сидел в тон-студии в Печорах, когда записывали альбом 87-го года «Блокада» группы Алиса. Да, этот как раз
1: Витя
0: Глазков.
1: Да, Витя Глазков сидел. Да. Он на передвижке работал, тогда передвижка.
0: Да. Вот именно вся, та передвижка,
1: конечно.
0: Как раз и на ней записывал.
1: Я же клавиши, ты знаешь, я клавиши же писал на шестом лесничем.
0: Да ты что?
1: Да, я весь все клавиши.
0: Ну вот вам, дорогие радиослушатели, еще один кирпич в стене этого огромного человека.
1: Нет, ну я еще и на черной метке, по-моему, клавиши записывал, еще какие-то. Меня Костя звал просто к себе, но я сказал, что нет, Костя, я интересуюсь другой музыкой. Но мы дружим много лет.
0: Насчет шестого лесничего, это еще одно интересное пересечение, потому что на шестом лесничем звучит голос тоже нашей замечательной общей подруги, прекрасной певицы Инны Желанной. Она указана на этом альбоме.
1: Да,
0: так что много лет назад такое было. Вот столько пересечений интересных. Ну, а мы беседуем про пластинку «Ритмическая гимнастика». И еще один трек у нас, он называется «Ручей». Ты вообще можешь как-то вспомнить, как давались названия этим композициям? И была ли какая-то драматургия в построении этой музыки? Или просто вот, собственно, то, как ты сегодня сказал уже, что ты выстраивал сначала, а они потом под это выстраивали свои гимнастические упражнения?
1: Да, абсолютно. На самом деле, у меня были задачи это абсолютно такие свободные. Uh-huh. Я имею в виду, я был свободен. Это не сейчас там хронометраж какой-то и бла-бла-бла. Uh-huh. Ты знаешь, как сейчас там 3.43 еще миллисекунды сколько-то. Ну вот надо там все попасть. А раньше было такое. Напиши вот что-нибудь такое там в темпе там 120.
0: Или
1: в каком-то там, ритмичное такое.
0: Ритмический заказ.
1: Но вообще заказ был вообще на оптимистичное, оптимистическая какая-то музыка такая. В основном мажорная, естественно, была. Либо вот надо релакс, сделать расслабление. Раньше слова даже, по-моему, релакс-то не было. Было какое-то, ну, какая-то расслабляющая, медитативная музыка, я не помню как-то. Сделай, пожалуйста, несколько треков. Ну, я делал.
0: Понятно.
1: Все. Называл я, естественно, сразу называл, потому что, ну...
0: Ну, как надо назвать?
1: Ну, как-то назвать, ну, как? Ну, как поэт вот пишет там стихи, ну, как-то
0: там
1: называет.
0: Там как-то хоть к сюжету
1: называет. Ну, у меня тоже, ну, у меня к ассоциации. У меня ассоциация своя, да.
0: Логично. Ну, давайте послушаем. Это пьеса «Ручей». Сейчас прозвучит. С пластинки «Ритмическая гимнастика», 84-й год.

0: Это была композиция «Ручей» с пластинки «Ритмическая гимнастика», 1984 год, и автор этой музыки Владимир Осинский. Я нахожусь у него в гостях на его студии. С этой пластинкой, наверное, мы закончим. Единственное, что я хотел бы тебя узнать про других авторов, которые там работали. Вот Павел Овсянников, мы про него делали даже отдельную программу, про его пластинку «Звездный вираж». Сейчас это опять получило новый виток моды, такая музыка, целая программа была этому посвящена, очень интересная. Андрей Родионов, Борис Тихомиров, Вадим Кондрашов. Вот кто эти были люди?
1: Ну, вот Борис Тихомиров, я сказал, что он был, будучи редактором, у него прекрасное музыкальное образование, он прекрасный музыкант. Он участвовал в этой пластинке и как редактор, естественно, этой пластинки, и как автор. Потом Родионов.
0: Андрей Родионов.
1: Андрей, Андрей, Царствие Небесное. Он вообще у нас был такой, он, по-моему, какой-то имел техническое образование. Я просто сказал, почему был, потому что, к сожалению, он несколько лет назад ушел, но он был очень продвинутым по компьютерной музыке программистом в то время. И он уже тогда использовал какие-то прототипы вот современных компьютеров. Я помню, что он сделал пластинку на Yamaha, Yamaha CX-5, ну, по-моему, Козлов. Алексей Семенович тоже ее использовал, но как использовал, конечно, Родионов. При всем уважении моем к Козлову, к Алексею Семеновичу, конечно, никто не мог разобраться. Он просто был очень продвинутый. Вот он использовал. Потом, а Вадик Кондрашов, я его приглашал как гитариста. Я его использовал помимо компьютера, я еще решил оживить гитаркой живой.
0: Ну и интересно, что часть этих авторов потом перекочевала в «Пульс», «Спорт» и «Музыка». Это оформление, если вот на этом была девушка изображена, на пластинке «Ритмическая гимнастика», про которую мы сегодня говорим, а «Спорт» и «Музыка», там был парень на скейтборде. Тоже все очень интересно. И тоже оформление Юрия Балашова, чудесного художника. Он очень хорошо чувствовал время, руку держал на пульсе. Ну и еще один повод для нашей сегодняшней встречи. Напоминаю, что сегодня она посвящена легкой музыке 80-х годов.

0: электронной музыки вот на основе этих пластинок. Это пластинка «Аэротон». Я на нее случайно наткнулся на одном из сетевых развалов и заинтересовался, и узнал, что это мой очень давний товарищ Владимир Осинский, который сегодня гость программы «Легкие люди». С интересом прослушал эту пластинку и понял, что обязательно я должен, дорогие слушатели программы «Легкие люди», вас ознакомить хотя бы частично, потому что полностью, конечно, не войдет у нас весь материал. Несколько просто треков мы с нее послушаем, потому что это очень важный слепок времени того. Володь, вот как появился «Аэротон»? Это 86-й год. Как возникла идея этой пластинки? Кто там помогал? Кто ручки крутил? И кто сидел
1: за... ручки крутил и помогал иногда и делом, и сам на гитаре иногда поигрывал. Ну, кроме Вани Смирнова, конечно.
0: Иван Смирнов, гитарист-виртуоз, да, карусельный дед.
1: Да. Ну, вот мой друг, товарищ был, соратник. В данном случае он играл на электрогитаре. На акустике он не играл вообще.
0: На «Аэротоне».
1: Да, на «Аэротоне». Вот это моя авторская целиком уже пластинка. Если там было, там у меня только 5, насколько я помню, или 6 пьес было в ритмической гимнастике, то это мне уже...
0: Полностью твой сольник.
1: Да, да, да, да. Они просто мне предложили сделать мой сольник. Я чему благодарен вот тому руководству фирмы «Мелодии», грамзаписи. И они мне дали возможность реализовать свои идеи уже не по заказу спорткомитета, а именно уже как бы более свободно. Я и тогда свободно, в принципе, было. А вот хочешь, вот какой ты жанр хочешь, вот такое дело.
0: Сейчас вот это мы как раз к жанру твоей вернемся, просто мне хочется уже побыстрее поставить что-нибудь с нее. Это будет трек «Весна» с пластинки «Аэротон», 86-й год. Давайте послушаем.

0: Это была композиция «Весна» с пластинкой «Аэротон», 86-й год. Мой собеседник Владимир Осинский, автор всей этой чудесной музыки, на заре электронной музыки. Так вот, по жанрам. Все равно хоть советы так или иначе существовали. А не было ли на тебя давления, не давления, скажем так, рекомендательного тона, что «Владимир, пожалуйста, музыка должна быть светлой, музыка не должна быть мрачной, музыка должна быть ритмичной, люди должны на нее танцевать на дискотеке, а не думать не пойми о чем».
1: Нет, ну, я уже, по-моему, говорил по поводу первой пластинки.
0: Да.
1: Там задача такая была.
0: Да, там понятно.
1: Нет, там не было вообще. Не было. Ага. Не было. Было такое, сделай просто то, что ты хочешь, но оно должно быть просто, ну, на высоком, во-первых, профессиональном уровне. Потому что были уже живые музыканты, и нужно было как бы, ну, не ударить грязь лицом. Если компьютер, это компьютером, у меня только один гитарист Вадика я приглашал. Здесь уже целый коллектив. Поэтому, естественно, нужно было как-то уже думать и о качестве, и о том, что было. В то время, на самом деле, было очень много позитивной музыки. Если вспомнить, там, то же самое Чикаго, там...
0: Earth and Fire, да, Blue Sweet
1: Symphony. Там все, они все позитивные в основном.
0: Ну, в общем, ну, да, и соул, и фанк был.
1: Они
0: такой,
1: были
0: да.
1: такие просто, да.
0: ну,
1: такие.
0: И у тебя отголоски как раз именно вот этого...
1: Да, High Players, да, Crusaders. Вот такие группы, они были как бы тоже на слуху. И, в общем, все это было в том же потоке стилистическом.
0: Давайте послушаем.

0: Это была композиция «Тайфун», пластинка «Аэротон», 1986 год. Владимир Осинский, и сегодня он гость программы «Легкие люди», точнее, я в гостях у него на студии. Володь, а вот скажи, пожалуйста, название треков, которые здесь идут. Весна, ну весна, ладно. «Тайфун», «Под парусом», «Теплый вечер», «Южный берег», «Синева». Все-таки это какими-то морскими навеянными делами, отдыхом, или так получилось?
1: Нет, на самом деле, большую часть композиций я придумывал, работал в то время в Русконцерте. Вот у нас был коллектив, он так и назывался «Аэротон», и мы работали от Русконцерта. И в то время мы поехали на гастроли, и мы ездили по югам. Соответствующие все пьесы, там сколько мы были, там недели две или три, вот эти вот с южным ароматом, да, название, вот они были сочинены, по-моему, насколько я помню, были именно вот в Крыму, где-то там на Черноморском побережье, в общем, все это было.
0: Понятно. Давайте послушаем еще. Вот как раз «Под парусом» композиция. Да, но я сразу скажу, что мы слушаем не полностью многие пьесы, потому что хочется чуть больше их дать, чем позволяет время. Остальное вы сможете послушать. Эта пластинка, она и размещена и в сети, и, в общем, ее можно найти и в виниловом виде, в первозданном. Композиция «Под парусом». Пластинка «Аэротон», 1986 год.

0: Это была композиция «Под парусом», пластинка «Аэротон», 86-й год, Владимир Осинский, ее автор. И сегодня я у него в гостях на его студии, а он при этом все равно является гостем программы «Легкие люди». Ну, вот такая у нас ситуация. У тех, кто работал, кто был задействован на альбоме, расскажи, вот на «Аэротоне», кто там еще, кроме тебя, был? Вспомнишь ли ты?
1: Ну, прежде всего, мой друг с юности, это Игорь Джавадзаде,
0: барабанщик. Великий барабанщик,
1: да, абсолютно, да. Да. Угу. Потом там в одной песне тоже, там, я не помню, указан. Игорь Костяев, очень хороший тоже барабанщик, играл в одной, по-моему, пьесе или в двух. Потом на бас-гитаре у нас играл Коля Петров, очень хороший басист. Он работал много лет у Градского в холле тоже. Чуть ли не, по-моему, музурком даже работал у него в театре. Кто еще? На гитаре Ваня Смирнов. Потом был такой гитарист отличный Эдик Губайдулин. Угу. Очень хороший гитарист. На саксофоне был Володя Копелевич. Очень тоже хороший саксофонист. Впоследствии он работал с Игорем Тальковым. Федя Левенштейн на скрипке. Очень хороший тоже скрипач. Он сейчас уже давно в Европе. Очень там пользуется, концертирующий музыкант, пользующийся большой популярностью там. Арзу Гусейнов на трубе играл несколько соло. Он у Гараняна работал. И еще на гитаре тоже приложил руку свою творческую звукорежиссер наш Юрий Иванович Богданов. Он в свое время играл на гитаре «Бумеранги». Это был коллектив такой Артемьева. И решил тоже приложить руку.
0: В общем, конечно, состав выдающихся профессионалов. Что тут удивляться? В общем, такому действительно интересному звучанию. И через года это слушается действительно как один из альбомов столпов российской легкой музыки. Ну, давайте композицию «Звездный дождь», фрагмент. Пластинка «Аэротон», 86-й год.

0: «Звездный дождь», композиция фрагмента «Аэротон», пластинка 86-й год, Владимир Осинский, главный в этой пластинке. Володь, а вот что касается оформления, кто вам делал? Как-то вот если с Юрием Балашовым, которого мы сегодня обсуждали, там понятно, скорее всего, это мелодия делал. Тоже Юра, да? Тоже это тоже Юра. Его работа.
1: Я еще третью пластинку сделал. Угу. По Салтыкову-Щедрину мы сделали оперу «Блеф», которая была именно издана на виниле. Угу. По мотивам Салтыкова-Щедрина, вечному произведению «История города глупого». Я был соавтором, у меня был Боря Тихомиров, и он тоже мне прекрасную обложку сделал, прекраснейшую.
0: Володь, а вот, собственно, реакция, вышла эта пластинка, тиражи, наверное, были неплохие. Как ее приняла публика, как она продавалась, если ты в курсе, хотя тогда, в общем, была такая закрытая информация, и как восприняли коллеги-музыканты?
1: Всегда у нас было такое общество, оно не говорит вслух, что клево, чувак, да, все да, круто, да, круто, да. Но я просто знал по реакции ко мне отношения, ну, оно поменялось, реально поменялось. В хорошую сторону. То есть я как бы вошел...
0: То есть стрёчка в резюме у тебя возникла, да, серьёзная, как говорят.
1: Я на ступеньку вышел с первой

0: пластинки и на ступеньку вторую выше. В общем, степ-бай-степ.
1: Степ-бай-степ, понятно.
0: Вот так. Так что спасибо музыкантам большое за такую поддержку.
1: Шаг за шагом. Ну что ж, давайте послушаем «Аэротон». Еще одну фрагмент композиции «Теплый вечер». Очень хороший трек. «Аэротон», 86-й год, «Теплый вечер».

0: «Теплый вечер» композиция называется, «Аэротон», 86-й год. И сегодня ее автор этой пластинки, Владимир Осинский, рассказывает про то, как это происходило. А параллельно, что в это время нашей музыки? 86-й год. То есть, понятно, уже легализован рок во всю московский, питерский, свердловский. Что происходит в музыке, так называемой, которая... Ну, это все... Понятно, что все эти рок-группы, как правило, это не профессионалы. Это вот вчерашний андеграунд, который стал на тот момент мейнстримом, основным движением. А что в профессиональной музыке происходит? 86-й год. Что, это джаз, да? То есть, ну, вокально-инструментальные ансамбли, в общем, уже сдают свои позиции. Насколько она, эта пластинка, там оказалась ко времени, к месту, на твой взгляд?
1: Ну, она стояла таким своеобразным особняком. Ближе к ней был уже раскрученный проект. Это «Арсенал», скажем, да, сейчас, по современным, да, меркам проект Алексея Семеновича. Угу. Поэтому она была вот в ту сторону. А параллельно я не помню, чтобы пластинки выпускались вот с такой музыкой. Может, я не отслеживал, не знаю. Но как-то мне это мимо меня прошло.
0: Ну, по большому счету,
1: но Козлов, он великий музыкант, и, в общем, он в то время очень хорошие пьесы писал и пластинки выпускал.
0: Давайте послушаем фрагмент композиции «Южный берег» с пластинки «Аэротон», 86-й год.

0: «Южный берег» — это была композиция, фрагмент с пластинки «Аэротон», 86-й год. И сегодня я в гостях у Владимира Осинского, автора этой пластинки, на его студии. Потрясающая работа. По тем временам я представляю, что это было не очень просто, потому что информации было не так много. И у обычной публики, и даже у вас, у продвинутых музыкантов, у профессионалов, все это создавалось, все это висело в воздухе, безусловно. Но инициация проходила на внутреннем каком-то уровне. Это очень здорово, по-настоящему. И вот перед тем, как прозвучит композиция «Синева» финальная с пластинки «Аэротон» 86-го года, скажи, обращался ли ты в таком же объеме к электронной музыке, вот в каком-то смысле фоновой, каком-то, в общем-то, и нет, дальше в своей работе? То есть работал ли ты еще с электроникой, доводилось ли
1: как
0: тебе?
1: Как автор?
0: Да.
1: У нас была группа с Игорем Джавадом Заде и с Костей Барановым, гитаристом, который работал в «Альянсе». Коперники. Костя Баранов.
0: Там была уже более сложная такая музыка, то есть это, конечно, не такой лаунж, который вы
1: делали. Да, мы уже делали психоделику.
0: Да.
1: Да, это была группа The Keepers, Хранители.
0: У тебя и студия, собственно, какое-то время называлась «Хранители».
1: Да. Оно и сейчас называется, просто люди привыкли, студия Владимира Осинского.
0: Да, «Поехали к Осинскому» называется.
1: Да. А так вообще...
0: Ну, так я и заехал к тебе сегодня послушать эту замечательную музыку. Спасибо тебе огромное. Я желаю тебе хороших артистов. Я знаю, что у тебя работает огромное количество музыкантов здесь. Ну, в первую очередь, я хочу тебе пожелать, чтобы тебе нравилась та музыка, которую ты записываешь. Записывать ты умеешь любую. Но чтобы по возможности... Все-таки звукорежиссер тоже, знаете, и саунд-продюсер, он человек не железный. Он хочет работать с той музыкой, которая ему нравится. А удивить таких людей, как ты, довольно сложно. Ну, можно. Спасибо. Чтобы побольше было у тебя хороших удивлений. И чтобы у тебя оставалось время для сольного творчества и вообще для всего, что тебе интересно. А тебе интересно многое. А перед тем, как оставить вас с композицией «Синева» с пластинки «Аэротон» 1986 года, авторство Владимира Осинского, скажу, что сегодня слушали мы пластинки «Ритмическая гимнастика» и «Аэротон». Пластинки, соответственно, 84 и 86 года. Пластинки, важные для отечественной легкой музыки 80-х годов. Вы слушали программу «Легкие люди». С вами был я, ее ведущий, Алексей Певчев. Всего вам самого хорошего. Слушайте только легкую музыку.

0: «Легкие люди» с Алексеем Певчевым.
1: Разговор с теми, кто знает, что такое боль, доблесть, милосердие и созидание.
2: Любовь к родине – такое непосредственное элементарное чувство, что к нему, казалось бы, не нужно призывать. Нужно его лишь просветлять и осмысливать. Но у нас в России слишком трудно у нас встретить первичный инстинкт и первичное сознание, в силу которых каждому русскому естественно хочется отдать свои силы России, ее безопасность, ее единству и ее величию. Так, более столетия назад писал великий русский философ Николай Бердяев.
1: Историк Сергей Брюн в программе «Позиция». Каждое воскресенье в 15.10 по Москве и в 16.10 по времени Самары. Радио России. Главное радио страны.
3: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
1: Радио России. Реклама.
4: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет. С целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и СМС и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
5: МЧС информирует.
6: Будьте осторожны при выходе на природу. Не оставляйте открытый огонь в лесу. Не жгите сухую траву. От этого страдает не только природа, но и проживающие рядом люди. Соблюдайте правила пожарной безопасности при уборке на приусадебном участке. Если вы стали свидетелем происшествия, звоните службу спасения 01 с мобильного 101 или 112.
7: В последнее время участились случаи мошенничества, совершаемые от имени сотрудников службы безопасности различных банков. Гражданам поступают звонки и смс-сообщения якобы от сотрудника банка, информирующие о том, что с банковскими картами происходят сомнительные операции. После этого мошенники просят сообщить личные данные гражданина, его банковских карт, коды подтверждения операций. Впоследствии происходит кража денежных средств. Любую подозрительную информацию по банковским картам и счетам уточняйте по горячей круглосуточной линии обслуживающих вас банков. Будьте бдительными.
1: Реклама. Радио России. 102,3 FM в Орле.
8: Московское время. 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
9: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Владимир Путин принял отставку губернаторов Белгородской и Брянской областей. Назначены новые руководители. Российский ОПК должен идти вперед, несмотря ни на какие трудности, и добиваться нужных России результатов. Вооруженные силы России поразили в течение суток объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемые в ВСУ. Далее подробно. Владимир Путин принял отставку по собственному желанию с поста губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Александр Шуваев назначен временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области. Также губернатор Брянской области Александр Богомаз подал в отставку по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности главы региона указом президента назначен Егор Ковальчук. Глава государства провел в Кремле встречи с назначенными временно исполняющими обязанности губернаторов Белгородской и Брянской областей Шуваевым и Ковальчуком, сообщает пресс-служба Кремля. Александр Шуваев, уроженец Белгородской области, Герой России, генерал-майор и ветеран СВО, с января занимал должность вице-губернатора Иркутской области. Егор Ковальчук – председатель правительства Луганской Народной Республики. Напомню, выборы губернаторов Белгородской и Брянской областей пройдут в единый день голосования 20 сентября. Российский ОПК должен обходить шипы и идти вперед, несмотря ни на какие трудности, и добиваться нужных России результатов. Так отреагировал Владимир Путин на слова генерального конструктора Московского института теплотехники Юрия Соломонова о том, что их путь не усеян розами. В то же время президент сравнил специалистов-теплотехников с людьми в погонах.
10: Уважаемые друзья, коллеги, товарищи, обращаюсь к вам именно так, потому что в армии мы сохранили это обращение, товарищ. И, собственно говоря, специалисты вашего профиля мало чем отличаются от тех людей, которые в погонах служат Родине. Юрий Семенович сказал, что путь наш, а я в этом смысле не разделяю себя от вас и от таких, как вы, от таких коллективов, как ваш, не усыпан розами. Почему? Розы с шипами – это правда. И нужно уметь обходить шипы, наслаждаться бутонами этих роз и идти вперед. И добиваться общего, нужного нам результата во имя России. Спасибо, с юбилеем. Поздравляю вас.
9: Московский институт теплотехники является одним из ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса России. В стенах предприятия были разработаны стратегические ядерные ракетные комплексы «Тополь», «Тополь-М», «Ярс» и «Булава». Сегодня Московскому институту теплотехники исполнилось 80 лет. А ранее Владимир Путин дал очень высокую оценку испытательному пуску новейшей тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». «Это важное событие для всей страны и ее безопасности на годы вперед», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
11: Мы пока не слышали о какой-то официальной реакции. Разумеется, все подобные пуски осуществляются с уведомлением. Работает специальная система уведомлений в строгом соответствии с имеющимися международной практикой. Но в целом, и, собственно, и сам президент, глава государства, дал очень высокую оценку этому большому достижению, которое произошло вчера, этому пуску. Действительно, это очень важное событие для всей страны и для безопасности нашей страны на многие-многие годы вперед.
9: Накануне командующий РВСН Сергей Каракаев доложил Владимиру Путину об успешном испытательном пуске «Сармата». Глава государства сообщил, что первый ракетный полк с такими ракетами заступит на боевое дежурство до конца года. Выдающиеся характеристики тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» сегодня отметили в Госдуме. Спикер Нижней палаты Вячеслав Володин и депутаты поблагодарили всех, кто работал над созданием и испытанием новейшей ракеты.
12: Будет правильным высказать слова благодарности нашим ученым, конструкторам, инженерам, военным за их вклад в повышение обороноспособности страны, за то, что они делают, и благодаря именно таким людям, нашему президенту, мы сегодня чувствуем себя в безопасности. Вчерашнее испытание межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» показало, что наш щит ядерный совершенствуется. Коллеги, действительно, это огромный труд, и мы понимаем значимость его.
13: Дальность применения «Сармата» превышает 35 тысяч километров. Ракета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории, преодолевая все существующие и перспективные системы противоракетной обороны. Вооруженные силы России поразили в течение суток объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемые ВСУ, сообщили в Минобороны. Бойцы группировки «Север» за сутки нанесли поражение технике и живой силе формирования «Кракен». Это формирование признано террористическим и запрещено в России. Российские средства ПВО сбили 572 украинских беспилотника самолетного типа. Суточные потери ВСУ в результате боевой работы российских группировок войск составили порядка 1060 военнослужащих. На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды. Спорт.
14: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Хоккей «Акбарс» на выезде со счетом 5-1 разгромил «Локомотив» во втором матче финальной серии Кубка Гагарина. Таким образом, счет в серии до 4 побед стал равным 1-1. Следующие два матча серии пройдут в Казани 15 и 17 мая. Новым главным тренером хоккейного клуба «Трактор» будет Скотт Гордон. Об этом сообщил генеральный директор челябинского клуба Иван Савин. Ранее, напомню, «Трактор» объявил об уходе Евгения Корешкова, который возглавлял команду с декабря. «Мы не были зациклены на иностранцах, рассматривали все варианты, отметили опыт и стиль работы Гордона. Была обратная связь с ребятами, которые работали с ним в НХЛ. Мы пришли к пониманию, что именно этот специалист будет заниматься построением команды», приводит слова Савина РБ «Спорт». Продолжаются полуфинальные серии плей-офф баскетбольной единой лиги ВТБ. В среду «Зенит» на выезде обыграл «Уникс» 78-69 и сравнял счет в серии до трех побед 1-1. А в другой полуфинальной серии «Локомотив Кубань» ведет у ЦСКА 1-0. Теннис. Карен Хачанов не смог выйти в полуфинал турнира серии «Мастерс 1000» в Риме. Россиянин уступил Касперу Руду 1-6, 6-1, 2-6. В четверг свои четвертьфинальные матчи проведут Андрей Рублев и Даниил Медведев. Рублев сыграет с первой ракеткой мира Яником Синнером, а Медведев с Мартином Ландалусе. Футбол. Суперкомпьютер «Опта» перед последним туром чемпионата РПЛ обновил прогноз на исход борьбы за бронзовые медали. «Локомотив» займет третье место с вероятностью почти 80%. Напомню, в турнирной таблице после 29 туров у «Зенита» 65 очков, у «Краснодара» 63, у «Локомотива» 53, у «Спартака» 51, у «ЦСКА» 48, у «Балтики» 46. Нападающий «Спартака» Антон Заболотный покинет московский клуб по окончании сезона. По информации «Метарейтингс», красно-белые не будут активировать опцию продления соглашения с 34-летним форвардом. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
13: Погода. Завтра в четверг, 14 мая, в Южно-Сахалинске плюс 12, плюс 14, переменная облачность, без осадков. В Екатеринбурге плюс 25, плюс 27, облачно с прояснениями, без осадков. В Новосибирске плюс 6, плюс 8, облачно с прояснениями, пройдет кратковременный дождь. В Мурманске плюс 8, плюс 10, облачно с прояснениями, без осадков. В Калининграде плюс 12, плюс 14, облачно с прояснениями, кратковременный дождь. В Казани плюс 24, плюс 26, переменная облачность, без осадков. В Туле плюс 20, плюс 22, облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь. Ночью плюс 7, плюс 9, днем в городе на Неве плюс 15, плюс 17. В Москве облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Ночью плюс 10, плюс 12, днем в столице плюс 21, плюс 23.

Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Шамиль Идиатуллин. Бывшая Ленина. Часть третья.

0: Саша, дочь Митрофанова и Лены, снимает квартиру вместе со своей сокурсницей Ксюшей.
1: То есть квартира была хорошей, Ксюха была хорошей, и получившаяся цена была хорошей.
2: Ксюха могла неделями быть соседкой мечты, закупать продукты, забивая оба холодильника. Молчим уж о стратегических запасах типа картошки, яблок и банок с вареньем, которыми родители Ксюхи под Новый год уставили пол балкончика.
1: Ксюха могла готовить на 3 дня вперед, убираться. Она даже окна порывалась в середине марта помыть, но потом впадала в неопрятное уныние. Не готовила, не мыла посуду, не выносила мусор. Наоборот, производила его в угрожающих масштабах. И все вокруг себя.
2: Как на родной свалке.
3: Никому я и не нужна. Никто, никто меня не любит. Саня, ну ты вот любимая подруга. Объясни, ну почему меня никто не любит? Не любит! Даже ты, почему?
2: Да потому что сейчас 5 утра, блин.
1: Из уныния Ксюху выводили авантюрные идеи, связанные с мгновенным обогащением.
2: Саше удалось отговорить ее.
1: От игры на Форексе.
2: Отговорила.
1: От стримов с раздеванием по закрытой подписке.
2: Отговорила.
1: Зато курьером, развозящим мелкие пакеты, я уже устроилась. Вот выкуси.
2: Идиотка. Это же зашквар. Вот, смотри.
4: Таксисту передали для доставки пакет с наркотиками. Уже в машине мужчина выяснил, что в посылке находится мефедрон. Клиент встретил его в Чупове на улице, попросил доставить посылку, предупредив, что внутри находятся сапоги. Таксист заглянул в посылку и обнаружил в одном из сапог пластиковую банку с наркотиком.
2: Мефедрон! Возят эти курьеры! Мефедрон! 10 лет без УДО! 10 лет без УДО, Ксюша! Я звоню твоим родителям.
3: Ты мне больше не подруга. Ты враг. Вот ты кто.
2: Ну, как хочешь.
5: А можно, пожалуйста, Матвей у нас переночует? Ну, можно, можно, а мы тихо, мы мешать не будем. Ну, честно-честно, я тебе за это... Сашка, ты такая лучшая, я тебя люблю.
6: Они действительно вели себя тихо. Во всяком случае, постарались.
2: К Матвею в любом случае не возникло претензий.
6: Он не орал.
2: Туалет почти не занимал.
1: Сидушку на унитазе поднимал, опускал.
6: В трусах по квартире не шлялся.
1: Холодильник не грабил, а наоборот, умудрился загрузить туда пакет овощей и пару контейнеров с недобитыми куриными ногами.
2: Словом, был противоположностью предыдущих Ксюшиных кавалеров.
6: И утром, за завтраком, Матвей был вежлив, весел и мил. К тому же помыт и чисто выбрит вокруг бороды. Пожарил на всех яичницу, порезал овощи и хлеб,

0: сам заберет или из друзей кто. Я что-то...
1: А что это?
0: Ну, вещи.
1: Что за вещи? Когда вечером заходили, у Матвея за спиной здоровенный синий был, а этот компактный черный. Так, давай-ка посмотрим, что там.
0: Ну ты чего, чужой же?
1: Вот именно, чужой, как в кино. Открывай, посмотрим.
0: Да нельзя, ты что?
1: Так,
0: эй!
1: Черт, черт. Тут замки на молниях. Замки, прикинь. Так, Ксюх, я серьезно сейчас. Что там? Матвей этот твой, он вообще кто? Ты его давно знаешь?
0: Ну, он студент в технологическом. И работает, и нормально все. Ну, чего ты придумала? Так давай сюда.
1: А что зависло тогда? Понимаешь ведь, что здесь, да? Что это или подстава, или... Я не знаю, или еще хуже. Просто ты для него перевалочный пункт, понимаешь, да? И я тоже из-за тебя перевалочный пункт, понимаешь?
0: А можно, пожалуйста, не орать? Придумала что-то себе и кипишит.
1: Придумала, да? Так, тащи нож, откроем и увидим, что я там придумала.
0: Ну ты что, а вдруг там ничего такого?
1: А вдруг наоборот? Тогда что?
0: Да, тогда что? Распоришь рюкзак, найдешь, что хотела?
1: Я хотела?
0: И дальше что? Придут, увидят.
1: Чтобы не было его здесь, поняла?
0: Ну куда я его выкину, что ли? Или пойду туда, да? Чтобы меня приняли, да?
1: А лучше, чтобы приняли обеих, да?
0: Да с чего они?
1: Короче так, я в библиотеку и буду там до закрытия, это до 6. Вернусь когда, чтобы этого вот здесь не было, поняла? Ты поняла меня? И вот этого твоего, чтобы духа его здесь не было никогда, поняла?
0: Разоралась-то, как будто...

0: мама. Да, привет, ты чего?
1: Привет. А что у тебя такой голос какой-то хриплый? Случилось что?
0: Нет, простыла просто немного.
1: Саш, я тебе сколько раз говорила, не бегай без шапки и шарфа. А тебе как об стену горох, никогда не послушаешь.
0: Ну ладно, хватит уже.
1: Ладно, Сашка, у меня просьба к тебе. Ты папе позвони, пожалуйста.
0: А что такое?
1: Его поддержать надо, а у меня не получается в последнее время. Ты же видела, наоборот выходит. Уж как я его просила не идти к начальству пока, и вот. Саш, неприятности у папы на работе. Увольняют его.
2: Желтый дом, мэрия города Чупов.
3: Где Митрофанов?
4: Гуляет, наверное.
3: Какое гуляет? До перерыва еще час.
4: Ну, в туалете. Тогда в кафе. Или домой пошел.
3: Я на выезде. Если что срочное, пусть звонят.
5: Митрофанов и впрямь нашелся в кафе. В той самой Наташе. И, как ни странно, почти сиял. По телефону разговаривает. Радость у него такая.
6: Ну что ты, Сань, все нормально будет. Отдохну, съезжу куда. Хочешь вместе с тобой? Да хоть сейчас. Почему? Во Вьетнам или Тай можно вполне. Завтра или с выходных?
5: Можно.
6: Садитесь. Мама? Так у нее-то работа, видите ли, то все. Ну, сама поговори, может, захочет. Санька, ну, давай потом. У тебя-то как? А с голосом чего? Понятно, без шапки опять. Мамки на тебя нет. Тем более про Вьетнам подумай. Ну, ладно, ладно, спасибо за звонок. Не переживай. Целую. Здравствуйте, Оксана Викторовна.
5: Здравствуйте, Даниил Юрьевич. Довольны?
6: Вполне.
5: Рада. Дальше что?
6: Сложный выбор. Вьетнам или Таиланд? Слышали же?
5: Даниил Юрьевич, вот зачем было так, а? Я же просила не соваться главе пока. Время не то. Настроение не то. Даже вам должно быть понятно, что сложно все. Зачем полезли? Тем более сегодня.
6: Оксана Викторовна, да какая разница-то?
5: Какая? Такая, что я просила. Я вас просила, правильно?
6: Ну, простите, Оксана Викторовна.
5: Ну, простите. Вам простите и Таиланд. А мне теперь куда? Без единственного вменяемого сотрудника и без перспективы. Вы же на самом деле не хороший план предложили, а единственный. Если без дураков. Ничего другого мы не придумаем. Подождали бы немного. Победителями на нем выехать могли. С премиями, решением проблем, и отдел, и администрация, и весь город. А теперь Брясников никогда уже такого не примет, раз вас послал и орал на весь этаж.

0: Значит, не надо ему. Пусть дальше придумывает.
1: Даниил Юрьевич, у меня к вам огромная просьба. Объясните, пожалуйста, что вы сказали главе и что он вам?
0: А вам как будто не объяснили еще.
1: А вот представьте себе, наговорили всякого, наорали. Потом Ираида заявление ваше показала, чтобы я визу поставила.
0: В общем, я в архиве порылся и нашел. Больше, чем собирался. Свалка не просто незаконная, это судами подтверждено. Было два представления прокуратуры и судебное разбирательство с решением. Нарушение законодательства немедленно прекратить, свалку закрыть, землю привести в исходное состояние.
1: Прокуратура с судом как решили, так и обратно откатят. Сверху цыкнут, и вопрос решен, а мы крайние.
0: Во-первых, так по-простому не выйдет. Это та еще морока, тем более с судами, хоть они там обцикаются. Во-вторых, мы дурь эту прекратим, пока не притравились все. И получим новую точку для переговоров с чистой стороной. А это в любой ситуации полезно, в том числе с гусаком.
1: Гусак, если бесится, очень неприятен. А он уже бесится, главе сказали.
0: Да я понял. Но голову не надо отключать, даже когда ссышь, прошу прощения. Ботинки будут целее, а то и голова. Был вариант соскочить по-хорошему. А дальше типа, я не я, сами разбирайтесь. Нет, он начал, свою работу делайте, а не ковыряйтесь в делах предшественников. Я за них не отвечаю.
1: Так и сказал, за предшественников не отвечает? И все?
0: Ну, много еще чего сказал. Компактно так. Обязательства города, обязательства области. Мы должны решать проблему, а не спихивать другим.
1: Так правильно же, в принципе.
0: В принципе, это любая мысль правильная. Если вовремя ее остановить и обрезать как надо. А не начинать. Мне такие специалисты не нужны. Мне нужна нормальная конструктивная работа. Не хотите работать, пишите заявление. Найдите себе новое место, где можно вот так спихивать. Да мне и без «а» хватило бы. Мальчика нашел.
1: Понятно, чего он на психе таком. Вы же ему отвечали что-то, правильно? А он просил как раз скандалы и демарши не устраивать. И вообще темы до заседания не касаться. И чтобы все помалкивали. Видимо, надеется, что все само собой рассосется. Ну, или пообещали ему так. И тут вы с записочкой. Да еще и с перспективами суда. С гусаком-то судиться – это да. Это здоровое такое мероприятие. Он Ираиду бедную так накрутил. Она меня аж посланиями закидала, конспираторша. Типа шеф в бешенстве, Митрофанов заяву написал, беги, спасай.
0: Да не надо спасать никого, город надо спасать. Но вы этим заниматься не собираетесь.
1: А кто этим займется?
0: Да уж не я.
1: Ну почему же?
0: Потому что я уволился.
1: Да ладно. Вот, ваше заявление... Я визу не поставила. Без нее рассмотрению не подлежит. Вы болеете, вон. В нос говорите, слышишь же? Сейчас идите в поликлинику. Больничный оформите. Больного никто не уволит.
0: Ой, Ли.
1: Если что, не в том, так в этом смысле на болезнь сошлемся. Мол, вы потому на рожон и полезли, что под температурой.
0: Оксана Викторовна, пожалуйста, не надо меня унижать.
1: Ой, какой гордый. Упаси меня Бог. Но, Даниил, исправлять-то все равно надо. Ты не исправишь. Я не исправлю. Кто исправит-то, если голова не может?
0: Теперь мы на «ты»? Теперь мы всемогущие?
1: Нет. Но жить-то хочется. Значит, придумать что-то надо.
0: Что, например?
1: Вариантов куча. Всегда же придумывается что-то, тем более, когда об экологии речь. Помнишь, в 90-е депутаты продвигали проект захоронения ядерных отходов России. Территория огромная. И не жалко, пускай сюда везут, платят. Но не разрешили же, потому что мы не свалка.
0: Ну, здрасте.
1: В смысле?
0: Что в смысле? 40 лет ввозили прекраснейшим образом, безо всяких. Просто формулировку изменили в законе и привет. Потом официально перестали, но на самом деле фиг его знает. Это предмет гостайны. А гостайна, сама понимаешь, бывает только там, где есть что скрывать. Мы свалка. Для них мы свалка. Запомни.
1: Для кого? Для иностранцев?
0: И для тех, кто им разрешает.
1: Ну, и что делать?
0: Ну, я работу потерял, простыл, живу в центре свалки. Дочь уехала, жена бесит. Что делать? Накатить.
1: Здесь не надо.
0: Что так?

0: работа рядом.
1: У тебя?
0: У меня и водка есть. Дома, я же говорила.
1: Дома и у меня есть. Я же говорил.
0: И чего здесь сидишь?
1: В смысле?
0: Водка есть, жена есть, еще варианты есть.
1: Черт, давно надо было уволиться.
0: Так что делаем?
1: Ты подмахиваешь заяву, я занимаюсь своими делами. Как-то так.
0: Даниил Юрьевич, слушай, я вот когда-то сукой была или там тварью?
1: О, Господи.
0: Так если нет, хоть раз просьбу выполни. Хоть одну, пожалуйста.
1: Слушаю внимательно.
0: Погоди недельку. До следующего понедельника. Не дольше. Даже до выходных. Потом что хочешь. Уходи, дверь поджигай. Но неделю подожди. Ладно? Личная просьба.
1: Неделю ждать не пришлось. Хватило суток.

0: Ивана посылает в Желтый дом получить подпись мэра Болясникова.
1: О, Иван Сергеевич, выздоровели. Как рука, как гипс. Привыкли? А, как славно-то, да? А, у нас сроки по подготовке кредитной линии мэрии горят. Они там тянут, правление уже головы снимать готовы. Обеспечьте, пожалуйста, согласование с их стороны.
2: Я не занимался этим проектом. Ну, если не считать участие в расчетах по срокам окупаемости мусоросжигающего завода в зависимости от величины тарифов с предприятий домохозяйств. А и гипс у меня, ну...
3: И что делать, если вся работа банка в условиях падения доходов населения сводится к выбиванию кредитов и рассовыванию новых кредитов? Чем крупнее, тем лучше. А после окончательной остановки мехзавода и банкротства птицефабрики «Желтый дом» остался и крупнейшим, и единственным платежеспособным, и, само собой разумеется, перспективным клиентом.
2: А Иван остался чуть ли не единственным дееспособным представителем отдела по работе с крупными клиентами. Отдел как-то в раз иссяк. Одного спеца забрали в область, другая болеет третью неделю, и там говорят, что все плохо. Третий впрямь переехал, а все считали, что шультит ему вон, до замуправляющего год максимум оставался. Штат скукожился до пары предпенсионеров, которых уже не уволишь, и пары вчерашних стажеров, которым даже в футболе довериться страшно. Вон, гипс не даст соврать. Ну и Ивана.
1: И что?
2: Ну, глава в принципе одобрил условия и, скорее всего, подпишет бумаги не сегодня-завтра.
1: Я слышу про «не сегодня-завтра» так давно, что убедился, что это не сегодня и не завтра. Не возвращайся без подписи главы хотя бы на план графики. И вернись до вечера.
4: Приемная мэра Болясникова.
5: Ярослав Антонович занят весь день. Расписана каждая минута. Так что лучше завтра с утра попробовать. Там окно есть.
2: Но нам сегодня позарез надо.
5: Обед уже 10 минут. Столовая на первом этаже по лестнице и вправо. Там найдете.
2: А Ярослав Антонович?
5: Нет, он не там. У него деловой обед.
2: А когда он вернется примерно?
5: Как встреча кончится. Час-полтора обычно. А в два у него совещание с водоканалом. Так что лучше завтра...
2: А где встреча? Не подскажете?
5: Не подскажу.
2: Ну, рядом, так? Не пиццерии же, правильно? И не Наташа, так? Значит, Бастон.
5: И не Наташа.
2: Спасибо несказанное.
6: Танцевала
7: ее министра.
6: Подворотне.
7: Оглушение автобуса салона, нахожусь в ее сайте.
6: Бастон отлетал.
7: Я-то стою не около синего автобуса.

0: второй стороне.
1: Первый, второй, как понял, прием. Как понял, прием. Блин, ну и вонище. Как вы живете тут вообще?
2: Так а я про что?
1: Про то, да не про то. Короче, чтоб в руки взял, понял? Только после этого.
3: Скажите, а в каком зале пообедать можно?
2: Простите, пожалуйста, не обслуживаем сегодня. У нас мероприятие.
3: Фига себе, деловые обеды у главы. Он бы еще снайперов по периметру расставил.
2: У нас мероприятие.
3: Да ладно, мне ж супчику поесть только. Замерз, да и рука разболелась. Вон, на футболе сломал, знаете. Партнеры сейчас такие.
2: Извините, не обслуживаем сегодня.
3: Слушайте, ну так нельзя, а? Ну таблички нет, столы не накрыты. Устроили феодализм. Вам тут что, как говорится, Путин приехал?
4: Что такое, почему Путин?
2: Так, пойдемте, пойдемте, будет вам суп. Сейчас сделаем. Пожалуйста, пожалуйста.
3: Слушайте, я сам к Ярославу Антоновичу по поводу денег, на самом деле.
5: Так, ты что творишь, а?
4: Кто вы, откуда, о каких деньгах речь?
3: Я из банка, главинвеста, Иван Матвеичев. Мне подпись Ярослава Антоновича нужна, кредитная линия горит.
4: Какая кредитная линия?
3: На строительство, мусоропереработки. Ну, чтобы не воняло здесь. Ай, руку больно, отпустите.
4: Да уж простите, что за деньги?
5: Да в смысле?
3: Вот же, на завод. Город берет тремя траншами. Первый был на техзадание, теперь второй, третий на запуск проекта и расчет с чистой стороной. Ай, больно же, говорю.
4: Документы покажите.
3: Сперва вы.
4: Да ты шутки?
5: Ты хренел, что ли, баран?
4: Ты за бараном, блин, ответил.
6: Взял. В руки взял. Пакет с деньгами у него в руках. Пакет видели? Видели.
7: Всем на пол, не двигаться. Работает ОМОН. Всем на пол.
8: Руки за спину. Вторую за спину. Ноги вытащил.
9: Я помощник, я просто помощник.
3: Так, валить надо.
8: Тролль.
3: Вот что, пока ментяра не вернулся. А подпись? А, завтра с утра подойду. Как секретарша с самого начала советовал, прям к 8 утра. Дождусь и сразу подпишу. И никуда глава не денется. И начальство пущай не гавкает. Потому что есть форс-мажор.
10: Всем спасибо. Задержание прошло успешно.
11: Всеми стенами...
3: Я осторожно поднял глаза и столкнулся взглядом с главой. Болясников вышел из дальней комнаты вслед за спецназовцем, огляделся, отвел глаза... С усилием потер бледное лицо и, кажется, попытался что-то сказать невидимому собеседнику за спиной, но, смешно дернувшись, пробежал вперед. Дальше он старательно шагал в такт спецназовцу, к которому он был пристегнут наручниками.
12: Сплакнула осень.
13: В эфире новости Чубов-ФМ. Глава городской администрации Болясников Ярослав Антонович задержан сегодня в ресторане «Бастон» при получении взятки в особо крупном размере. Суд по выбору меры пресечения состоится завтра.
14: В эфире Чупов ФМ.
15: Я, как главный онколог области, ответственно заявляю, что возникшие в последнее время слухи об увеличении числа раковых заболеваний из-за неблагополучной экологической обстановки в городе Чупове не соответствуют действительности. Если есть некоторые изменения количества онкологических заболеваний, то оно не превышает статистической погрешности и уж никак не связано с развитием мусорного полигона.

Вы слушали третью часть радиоспектакля «Бывшая Ленина» по одноименной книге Шамиля Идиатуллина, удостоенной российской литературной премии «Большая книга» 2019-2020 годов.

0: Действующие лица и исполнители: Митрофанов Алексей Вертков, Лена Мария Шашлова, Саша Мария Мацель, Ксюха Марина Семеновская, Оксана Енина Мелехова-Горячева, Иван Денис Шведов, Матвей Алексей Веселкин. В спектакле заняты артисты: Наталья Панферова, Ксения Берилет, Михаил Данилюк, Михаил Осташков, Роман Михеев. Автор сценария и режиссер-постановщик Дмитрий Николаев. Композитор Олеся Ростовская. Вокал Арина Зверева. Звукорежиссер Луиза Лунева. Редактор Жанна Переляева. Продолжение следует. Радио России.
1: Какие перемены ждут нас в будущем? Как изменится наша жизнь?
2: Завтра в мире.
3: Здравствуйте, у микрофона Лариса Катышева, и вы слушаете программу «Завтра в мире». Эта программа не о том, что было, а о том, что будет. Мы пытаемся понять, как может выглядеть наш завтрашний день. И у нас в студии эксперты, которые очень просто говорят даже о самых сложных вещах. Сегодня мы будем говорить, ну, о чем? Конечно, о цифровизации. В конце весны этого года в Москве состоится очередное знаковое событие, на котором как раз и обсудят, что происходит с цифрой в Москве, куда мы движемся. Программный директор форума «Время цифры» Мария Сакович с нами в студии буквально через пару минут. Ну, а пока время новостей и их представит моя коллега Софья Иркушова.
4: Американские ученые разработали новую лабораторную платформу. По сути, это мини-модель кровеносных сосудов, которая ведет себя гораздо ближе к реальным человеческим сосудам, чем прежние упрощенные варианты. С помощью системы можно воспроизводить разные состояния сосудистой стенки и наблюдать, как она реагирует на нагрузку, воспаление и терапию. Такой метод дает шанс заранее отсеивать неудачные препараты и точнее подбирать дозировки, прежде чем начинать дорогие и рискованные клинические испытания. Вместо того, чтобы ждать месяцами, можно проверять сценарии в лаборатории и получать данные, близкие к человеческой физиологии. Это не готовое лекарство, но важный шаг, который в перспективе сокращает путь от идеи до работающей терапии. Австралийские ученые сообщили о находке, способной помочь в борьбе с бактериями, устойчивыми к антибиотикам. Исследователи выделили специфическую молекулу. По сути, это особый сахар, который встречается у микроорганизмов, но для клеток человека не характерен. По такой мишени можно бить более прицельно. Уничтожать бактерию почти не затрагивает ткани организма. Антибиотикорезистентность – это серьезная проблема сегодняшнего дня. Стандартные препараты все чаще не справляются, инфекции становятся тяжелее, а лечение – дороже. Открытие позволит проектировать молекулы или антитела, которые распознают бактериальный сахар и мешают микробам выживать или заражать человека. Это передача «Завтра в мире». И мы продолжаем.
3: Ну что ж, я рада приветствовать Марию Сакович, программного директора форума «Время цифры» в нашей студии, в студии программы «Завтра в мире». Что происходит сегодня с цифрой, что будет происходить завтра? Я так понимаю, это вы и будете обсуждать с коллегами, с лидерами отрасли. Что сейчас у нас с цифрой?
5: Здравствуйте, дорогие друзья. Очень приятно здесь быть и приятно, скажем так, анонсировать, освещать и приподнимать завесу тайны на тему, какой контент ждет наших посетителей на форуме «Время цифры». Действительно, мы с экспертами будем поднимать очень много интересных, и я бы не побоюсь этого слова, злободневных тем, которые будут касаться цифровизации всех сфер жизни, регуляторики вопросов цифровизации, правовых основ взаимодействия на полях цифровизации. То есть вопросов будет очень много, вопросы будут интересные, готовы глубже рассказать о каждом из них, о спикерах, которые в основном примут участие в этом прекрасном мероприятии. И вот этот вот праздник цифровизации, который мы обещаем нашим посетителям, он состоится, как вы сказали, 27 мая в Центре событий РБК. И, кстати, если мне ничего не помешает, я анонсирую небольшой сюрприз, который ждет вас в конце моего выступления, скажем так, и поговорим мы действительно о важных вещах.
3: Мы жили-жили, очень активно шагая в сторону цифровизации, и сейчас кажется, что все не так просто. Мы практически дневали и ночевали с телефоном в руке, и все можно было решить в один клик, и мы этим очень гордились. И действительно, Россия впереди планеты всей, если мы говорим о цифровизации администрирования государственного, там каких-то бизнес-процессов. Действительно, колоссальные шаги. Что сейчас
5: Сейчас ситуация, скажем так, она немножко двухголовая. Вот как у нас в Российской империи орел был двухголовый, да, вот у нас цифровизация сейчас тоже о двух головах. Первая голова – это мы по-прежнему в части цифровизации государственных услуг, в части цифровизации финтеха. Мы по-прежнему впереди
6: планеты всей.
5: Да, безусловно, потому что многие люди из тех, кто были, живут, как бы наезжают в ту же Европу, которая, в принципе, ну, как бы должна быть лидером цифровизации, сталкиваются с тем, что даже близко нет такого уровня услуг, который есть у нас. Даже в США такого уровня цифровизации, в частности, госуслуг, например, он просто отсутствует.
6: Так.
5: И с банками, с финтехом, например, та же самая история. Но при этом мы сталкиваемся с тем, что, например, в части искусственного интеллекта есть вопросы. Есть пожелания и предложения, и иногда на них не так просто найти очевидный ответ.
6: Подождите, какие вопросы с искусственным интеллектом? Потому что он как бы сейчас уже показал себя, и действительно, чем дальше, тем больше вопросов. Были одни ожидания, сейчас другие, есть опасения.
5: Смотрите, да, ну, один из основных вопросов, который мы поднимали уже неоднократно на форуме «Время цифры» в том числе, это, например, безопасность данных. Это вайб-кодинг. Ну, вайб-кодинг – это кодинг для нас с вами, да, то есть кто не айтишники, когда кодинг делается искусственным интеллектом, то есть когда какие-то программные вещи искусственный интеллект делает самостоятельно, без вмешательства человека, но на заказ, условно.
6: То есть я, не будучи айтишником, могу попросить искусственный интеллект, а напиши-ка мне код мобильного приложения для чего-нибудь, так?
5: Условно так, да. Но при этом мы сталкиваемся периодически с тем, что при вот этом уровне взаимопроникновение, искусственный интеллект на самом деле, во-первых, очень быстро обучается. Вот буквально недавно мы обсуждали...
6: Просто не угнаться за ним, да?
5: А дело даже не в том, он сам за собой не может угнаться, вот в чем все дело. Есть одно интересное наблюдение, оно уже чисто научное, на самом деле, наука в чистом виде, даже математика, например, сейчас, не обгоняет искусственный интеллект и не ставит ему задачи. Она разгадывает его алгоритмы, которые он задает сам себе.
6: Вот так?
5: Да. Она не на опережающей стадии находится, а на догоняющей и объясняющей. Это первое. Второе. По сути, искусственный интеллект уже... Ну, сейчас мы говорим в целом о нейросетях. То есть искусственный интеллект – это вот тот консорциум, тот социум, скажем так, да? А искусственный artificial социум, в котором есть несколько нейросетей, основных, которые мы знаем, он изучил, наверное, уже весь контент, который в интернете есть. И дальше происходит интересно. Начинают учиться друг у друга. То есть искусственные интеллекты вступают в коммуникации между собой и обучают друг друга. Собственно, почему они галлюцинируют? Потому что выйти за пределы цифрового мира он не может, у него нет физического тела. А физический мир не оцифрован до такой степени, чтобы постоянно был приток равного количества данных, равного тому, который у него уже есть. Буквально недавно я узнала об одном потрясающем тренде. Сейчас есть такие сервисы, когда вы можете подглядывать за несколькими нейросетями, как они, например, между собой взаимодействуют. То есть, условно, люди на какой-то платформе, например, заходят и смотрят, как искусственные интеллекты играют в различные игры. То есть ты ничего там делать не можешь, ты просто наблюдаешь за их ходами, как они себя ведут.
6: Мария, представьте, что... Ну, это абсолютно, мне кажется, нормальная история. Реалистично, что через какое-то время будут проходить чемпионаты по шахматам, участниками этих чемпионатов будут только искусственные интеллекты. И там, вполне возможно, накал страстей будет гораздо выше, чем, да не вполне возможно, а точно, чем в человеческих чемпионатах.
5: Я уверена, потому что в данном случае люди будут, наверное, не просто наблюдателями, а активными наблюдателями, да, которые будут делать какие-то ставки, прогнозы. И это, на самом деле, сейчас подкидываем, скажем так, идею для наших компаний, которые занимаются, например, какими-то принятием ставок и прогнозов, опять же, да, на результаты вот этих историй. Да, такое возможно. И накал страстей там будет очень интересный, потому что предсказать действия искусственного интеллекта мы уже сейчас можем, ну, достаточно с большим трудом.
6: Искусственный интеллект, как с ним жить?
5: Да, вот на самом деле, как с ним жить? Жить с ним, может быть, и не надо, потому что, ну, как бы, а зачем? У нас есть чем жить и с кем жить на самом деле. Но мы упираем на то, что искусственный интеллект – это действительно отличный инструмент для облегчения жизни огромного количества людей. Сами пользуемся в своей работе искусственным интеллектом, потому что те вещи, на которых я, как даже профессионал, просто физически затрачу больше времени и энергии, искусственный интеллект делает в секунды или в минуты. Поэтому пользоваться искусственным интеллектом как инструментом, безусловно, нужно и важно. но считает, что искусственный интеллект может решать огромное количество каких-то невероятных задач, но пока это неоправданная смелость и вот именно в прогнозировании, потому что, ну, опять же, мы точно знаем, что несмотря на то, что искусственный интеллект многими вещами управляет уже сейчас, например, действиями служб, когда от них зависит достаточно большое количество жизней. Да, мы знаем, беспилотные системы существуют, и, безусловно, там есть и грузовики. Это верхушка, вершина айсберга, но, допустим, в гражданской авиации или, допустим, в перевозке пассажиров искусственный интеллект в ближайшее время принимать участие активного не будет. Потому что есть ситуации, в которых правильно среагировать может только человек. И именно здесь человеческий фактор будет решающим. Есть предположение, это конспирология на самом деле, но при том конспирология на достаточно таких реалистичных рельсах, что есть огромное количество, было, по крайней мере, огромное количество аварий в частных перевозках, как, авиаперевозках, когда становилось понятно, исходя из записи черного ящика, например, и каких-то еще вещей, что не пилоты принимали решение. Это стараются не освещать, но, тем не менее, вот такое мнение есть, что действительно там были задействованы какие-то элементы искусственного интеллекта, который принимал решение и блокировал человеку возможность это решение переиграть. И таким образом довел ситуацию до смертельной.
6: То есть искусственный интеллект умнее и сильнее нас, но мы ему пока не доверяем.
5: Нет. И я думаю, что в ближайшее время доверять ему не нужно, ровно потому, что у него нет биологического тела. Он не понимает степени и не поймет никогда, пока у него не появится биоматериала, который сможет взаимодействовать с физической средой. В ближайшее время этого не произойдет, по многим причинам, этическим в том числе. Но пока он не понимает, что такое смертельная опасность, он для себя ее не осмысляет. Для него смертельная опасность выдернуть условно из розетки какой-нибудь штепсель или нажать какую-то кнопку. И пока он не овладеет физическим телом, которое сможет умереть, он не сможет принимать решения, которым мы сможем доверять в полном смысле слова.
6: Кроме искусственного интеллекта, какие еще темы вы будете обсуждать на форуме «Время цифры»? Что еще?
5: Мы поговорим о многих интересных историях, которые связаны с оптимизацией бизнес-процессов, с облегчением этих бизнес-процессов, с оцифровкой и данных, и процессов. Опять же, как я уже много раз сказала, вот такое слово «процесс» замечательное.
6: Да.
5: Заменить его нечем, но повторять его приходится снова и снова. Мы будем говорить о том, как компании, крупные, средние и малые предприятия, и технологические предприниматели в том числе, как они оптимизируют возможность работать каждый день, как они убирают рутину, как они экономят денежные средства, как они инвестируют в развитие именно через цифру своих процессов и своего процессинга, да, вот активных взаимодействий в этой части. То есть начиная от приложений, чат-ботов и цифровых двойников, заканчивая большими платформенными решениями, которые дорого стоят, но при этом, наверное, могут заменить несколько департаментов при успешном заведении их внутрь процессинга какого-то. Мы будем говорить о том, как компании принимали эти решения, как люди реализовывали эти решения, как они проходили пути по внедрению, на чем делали ошибки, как они их старались избежать, чего не удалось избежать, какие выводы из этого были сделаны. Кстати, сейчас будет интересный такой вот заход в область ноу-хау. У нас же единственный в России тихий форум, который мы реализовываем второй год. Это очень интересный формат. Но, помимо всего прочего, наше ноу-хау – это не говорящие головы, которые из форума в форум говорят примерно одно и то же, чуть-чуть меняя презентацию. А наше ноу-хау – это практики. Это кейсы, которых нет в интернете. Это нулевое содержание воды в докладах, и это чисто практические решения. Вот есть решение, мы его приняли, мы его реализовали. Каким путем мы шли, какой дорогой, что мы советуем делать, чего мы не рекомендуем делать, и как избежать тех ошибок, которые мы допустили на своем пути. Вот это наши кредо, которые мы реализовываем на своей площадке, на площадке форума «Время цифры» уже 6 лет. Что такое этот тихий форум? Это возможность соединить онлайн и офлайн режим. Да, люди приходят на площадку физически, как мы говорим, да, в состоянии физического тела, не лежа на диване, но при этом человек надевает наушники и слушает форум в приложении. У нас два параллельных трека, на которых ты можешь сидеть в зоне близкого контакта со спикером, ну, условно, глаза в глаза. Но при этом ты можешь слушать спикера, находясь в зоне нетворкинга, в лаунж-зоне, в зоне кофе, например, допустим, кофе-брейка какого-то, и в это время ты не мешаешь никому абсолютно. То есть тебе не нужно вставать и выходить из зала для того, чтобы совершить звонок, ответить на какой-то звонок или посмотреть какую-то срочную таблицу. Такое тоже бывает. При этом форум у тебя идет параллельно в наушниках, а в приложении у тебя идет трансляция видеозаписи, собственно, в онлайне того, что происходит на площадке, и ты за всем следишь ровно в том режиме, который тебе удобен. Даже сидя в зоне близкого контакта перед спикером, ты можешь в это время переключиться на соседний трек и послушать, что происходит там.
6: Как бы перейти в другой зал?
5: Как бы перейти в другой зал, да, но при этом физически ты будешь находиться вот в определенном месте.
6: Итак, государственное управление и управление бизнесом, которое становится более эффективным с помощью цифры. Достаточно сейчас на рынке российских IT-решений, которые помогают этого добиваться?
5: О достаточности на рынке решений, наверное, лучше расскажут специалисты и эксперты нашего форума, которые, собственно, представляют эти решения, являются их лицами, амбассадорами.

0: амбассадорами, евангелистами. Помимо всего прочего, конечно, будут люди, которые во многом впереди планеты всей. Опять же, да, как вот как финтех. Ну, например, у нас будет отдельная и большая, и достаточно серьезная сессия по кибербезопасности. Специалисты наши.
1: Мне кажется, нашим ребятам нет равных.
0: Вот именно, по-прежнему нет равных. И у нас будут люди, которые, например, будут рассказывать об уникальных историях. Например, Андрей Масолович, который в кибермире известен как кибердед. Это человек, который находится под двойными санкциями США за влияние на умы, и это специалист в киберразведке. То есть это разведка по открытым данным в интернете, которая позволяет собирать путем сбора вот этого вот широкого такого посева массу информации, дальнейшая ее обработка и принятие решений о том, как действительно повлиять на принятие тех или иных решений, собственно, вот теми людьми, которые находятся в цифровом пространстве. Это очень интересная история на стыке разведки, психологии, психологии влияния в том числе, и кибербезопасности в частности. То есть вот как от этого защититься, тоже мы про это будем говорить. Мы будем говорить о возможностях защитить свои данные в непосредственной работе с искусственным интеллектом. То есть здесь будет очень много историй, которые и действительно о наболевшем, потому что, например, когда мы говорим о кибервзломах и вообще работе хакеров, да, то есть у нас есть две стороны этой медали. У нас есть хакеры, которые ломают за деньги, есть хакеры, которые ломают на опережение. Это так называемые белые хакеры, такие у нас тоже будут на форуме.
1: Конечно, и наши ребята, на самом деле наши белые хакеры, они проверяют тот же самый Макс. Я знаю, что порядка 2000 попыток ежедневно для того, чтобы его тестировать. Это
0: Конечно.
1: Делают белые хакеры.
0: Да, и вот белый хакер будет у нас на площадке, он будет рассказывать о том, в чем заключается, собственно, работа белого хакера.
1: Да.
0: Потому что, ну, не каждому очевидно, кто это такой, и как это делается, но...
1: И почему их портреты висят в залах славы многих мировых цифровых компаний.
0: Абсолютно верно. Мы об этом тоже будем говорить. Так что, если вы хотите познакомиться с белым хакером лично, приходите 27 мая на площадку форума «Время цифры», Центр событий РБК, ждем вас. И хакеры тоже будут вас ждать. Мы будем говорить о том, как продвигать себя и свой бизнес в цифровой среде. Это тоже не самая простая задача. И у нас будут специалисты, которые собаку в виде вот этой значка почты, наверное, не одну съели, да, на, скажем так, продвижении своего продукта чисто в цифровой среде. То есть диджитал-маркетинг по-прежнему актуален, и с каждым днем он становится все более актуален. И такие специалисты у нас тоже будут и по цифровому пиару, и по продвижению личного бренда в цифровой среде. Об этом обо всем мы будем тоже говорить. Мы будем говорить о цифровизации работы кадровых подразделений, как работает найм с помощью цифровизации и с помощью искусственного интеллекта в том числе, как работает оценка талантов, как работает продвижение по вертикали и горизонтали в компании с помощью цифровых процессов. А, кстати, забыл сказать, креативная индустрия, конечно, будет тоже присутствовать, безусловно, куда же без этого. Но в том числе мы будем говорить и о правовых основах цифры, о правовых основах, о патентовании своих идей, о том, как работать в части искусственного интеллекта и вот здесь защита интеллектуальных прав, потому что это тоже очень важная история, и с точки зрения этичности здесь важно понимать, на какое правовое поле можно заходить, а где правового поля еще пока нет, а там правовая трясина, например, находится, да, и можно утонуть в любой момент. Мы будем касаться вопросов регуляторики искусственного интеллекта в России, потому что Минцифры старается прописать возможность взаимодействия с искусственным интеллектом в рамках правового поля, опять же, да, легального. И об этом мы тоже будем говорить, чем это грозит, во что это выльется и во что это превратится в результате. У нас будет касательно любых сфер бизнеса и, в частности, видеоиндустрии, игровой индустрии, потому что чуть более чем полностью люди в этой сфере используют искусственный интеллект, и, естественно, что там много вопросов в том числе возникнет. У нас будет презентация книги про нейрооптимизм и нейромаркетинг с промптами и прочими историями, поэтому тоже будет интересно, потому что люди, которые ее написали, будут рассказывать о ней отдельно, и мы целый час посвятим тому, чтобы об этом поговорить. Возможность выиграть книгу будет в том числе на форуме, подписать и автограф-сессию провести с авторами этой книги мы, безусловно, тоже предоставим всем нашим слушателям и посетителям нашего сайта, поэтому следите за нашими социальными сетями, мы по-прежнему там. Один из наших слоганов – «Цифровой Новый год наступает не в декабре».
1: Не в декабре.
0: Поэтому, да, подарки мы цифровые тоже для вас подготовили, поэтому 27 мая – «Цифровой Новый год» в Центре событий РБК. Если вы внимательно нас слушаете...

0: слушали и продолжаете нас слушать, мы подготовили для вас, я же сказала, цифровой Новый год не в декабре наступает, подарок. А прямо сейчас, да, и небольшой подарок. Промокод, я сейчас его озвучу, его нужно будет записать и ввести на нашем сайте, вы получите возможность получить 3 бесплатных билета на форум «Время цифры». Итак, промокод на 3 бесплатных билета на форум «Время цифры» звучит следующим образом. «Время цифры радио». Все в одно слово. Заводите этот промокод, регистрируйтесь.
1: С маленькой буквы.
0: С маленькой буквы, да, все в одно слово. Регистрируйтесь, у вас будет возможность прийти к нам совершенно бесплатно. И узнать все прогнозы, все тенденции, все тренды, все самые инсайдерские взгляды на развитие событий и на политику, которая начинает и продолжает быть важной в этом направлении. Все самое свежее из мира цифры на времени цифры.
2: Спасибо большое, Мария Сакович, программный директор форума «Время цифры». Мы говорили о том, что происходит сейчас с цифровизацией, почему искусственный интеллект может все, но разрешает ему далеко не все. Ну и много другого интересного нам удалось сегодня обсудить, а подробности тогда уже дальше. Спасибо огромное, Мария.
0: Спасибо.
2: Ну что ж, на этом пока все. Вы слушали программу «Завтра в мире». Я, Лариса Катышева, прощаюсь с вами ровно на одну неделю. Всего вам самого доброго. До встречи.
3: Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Профориентолог и наставник в профессиональной реализации для взрослых и подростков, лектор и эксперт Российского общества знания Наталья Зыкова о выборе карьерного профиля в жизни.
4: Именно выбор профиля, ограничение своеобразное вводить рано, даже в 15 лет. Потому что даже в этом возрасте еще префронтальная кора, которая отвечает за стратегическое мышление, еще не сформирована. Это будет проведено в 25 годах. Но профориентацией можно начинать хоть с пеленок. И основным, конечно, будет наблюдение, внимание. А вот в возрасте 15 лет вот это идет как раз кризис идентичности, когда вот то, что действует сейчас, жесткие требования к тому, кем ты будешь, что ты будешь делать, когда ты вырастешь, совершенно не соответствует потребностям ребят в этом возрасте.
3: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Встречаем утро бодро и легко.
5: А это не вредно?
6: Ну, вот честно, для меня большая загадка. Но...
7: это что-то на уровне детского счастья, детского восторга.
8: Да, да, что мы выяснили.
9: Прекрасное сочетание.
3: Хорошее начало. Информационно-развлекательный канал для тех, кто любит начинать выходные с пользой и удовольствием. Здесь мы вместе создаем настроение, общаемся с интересными людьми, отмечаем дни рождения знаменитостей, делимся вкусными рецептами.
10: Сколько не солена на нас, ничего не получится.
8: Да.
3: Обсуждаем актуальные и, главное, позитивные темы и даем полезные советы.
11: Все советы, они, в общем-то, общеизвестны. Никаких велосипедов изобретать тут не надо.
8: Какая вы хитрая.
3: Хорошее начало. Слушайте по выходным с 9 утра по московскому времени после выпуска новостей. Радио России. Радио России «Орел». Реклама.
12: Росгвардия приглашает жителей Орла и области в возрасте от 18 до 55 лет на военную службу по контракту в новых регионах России. Росгвардия гарантирует высокий уровень денежного довольствия от 200 тысяч рублей, единовременные выплаты, премии, ежемесячные надбавки, полный пакет социальных льгот, обеспечение служебным жильем, обмундированием, возможность получить и реализовать военную ипотеку, лечение и отдых в ведомственных, медицинских и оздоровительных учреждениях, дополнительные льготы для участников специальной военной операции. 8-920-813-20-20. 8-920-825-86-25.
13: Орловские участники СВО могут получить электронное удостоверение ветерана боевых действий. Удостоверение представляет собой единый носитель информации, который объединяет в себе функции обычного удостоверения ветерана боевых действий, социальной и банковской карты. Оно позволит владельцам в беззаявительном порядке получать выплаты по линии Минобороны России, федеральные и региональные выплаты. Внедрение пластиковой карты не отменяет удостоверение ветерана боевых действий на бумажном бланке, а лишь дополняет его. Подробную информацию можно получить по телефону горячей линии 117 и на сайте Минобороны РФ.
14: Гарантирует сверхдоход? Это признак мошенничества.
1: Прежде чем доверить свои деньги финансовой организации, проверьте, есть ли у нее лицензия Банка России на сайте cbr.ru.
5: Радио России. Главная радиостанция страны. Первое широкоформатное радио. Радио на любой вкус. Радио России. На 102.3 FM в Орле. Реклама. Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
9: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Владимир Путин встретился в Кремле с Дилмой Роусеф, президентом нового банка развития, учрежденного странами БРИКС. Губернаторы приграничных с Украиной Белгородской и Брянской областей ушли в отставку по собственному желанию. Россия и дальше будет модернизировать и развивать стратегические ядерные силы. Далее подробно. Владимир Путин встретился в Кремле с Дилмой Роусеф, президентом нового банка развития, учрежденного странами БРИКС. Президент обсудил с ней перспективы и текущие вопросы взаимодействия. Во встрече приняли участие вице-президент нового банка развития Роман Серов, а также заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин и министр финансов Антон Силуанов.
14: Уважаемая госпожа Роусеф, я очень рад вас видеть. Добро пожаловать. Знаю, что у вас намечены мероприятия в Москве по линии банка. И мне очень приятно, что у нас есть возможность в рамках вашего рабочего визита встретиться, поговорить, обсудить нашу текущую работу, поговорить о перспективах. Я знаю, что вы в контакте с вашими и моими коллегами. У нас новый представитель в банке, да?
15: Да.
14: Да, у нас новый представитель в банке, да? Вот, приступил не так давно. Вы когда начали работать?
15: Года назад.
14: Полгода назад вот работает. Надеюсь, что работа идет в позитивном ключе. Вы будете председателем завтра, да?
15: Вы же будете. Да.
14: Вот наш министр финансов завтра будет принимать участие, вести намеченное мероприятие. Я очень рад вас видеть. Добро пожаловать. И мы обсудим текущие дела, конечно.
9: Губернаторы приграничных с Украиной Белгородской и Брянской областей ушли в отставку по собственному желанию. Президент отставку Вячеслава Гладкова и Александра Богомаза принял и назначил временно исполняющих обязанности губернаторов. Временно исполняющим обязанности главы Белгородской области назначен Александр Шуваев, уроженец Белгородского Нового Оскола, ветеран СВО, генерал-майор, Герой России, участник кадровой программы «Время героев». С января он занимал пост заместителя губернатора Иркутской области. С февраля 2022 года он служил в зоне СВО с позывным «Спартанец», командовал мотострелковой бригадой, которая участвовала в боях за Северодонецк и Лисичанск. В 2023 году его бригада вошла в состав Донецкого армейского корпуса и освобождала Авдеевку, за что получила благодарность верховного главнокомандующего. В июне 2025 года Шуваев стал участником президентской кадровой программы «Время героев». Его наставником был губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Егор Ковальчук, председатель правительства Луганской Народной Республики, назначен временно исполняющим обязанности губернатора Брянщины. Своими задачами на этом посту он назвал завершение уже начатых проектов, поиск взаимодействия с людьми и успешное проведение выборов в сентябре. В интервью ТАСС Ковальчук отметил, что ему предстоит войти в курс дела, определить приоритеты и дальше трудиться во благо региона и страны. Он также назвал назначение большой честью для себя. Выборы губернаторов Белгородской и Брянской областей пройдут в единый день голосования 20 сентября. Московский институт тепла и техники является одним из символов возрождения СССР после в годы Великой Отечественной войны, заявил Владимир Путин в ходе посещения предприятия в честь его 80-летия. Президент отметил, что технологии института перевернули историю 20 века, при том, что разработки начались в тяжелейшие послевоенные годы.
16: Действительно, в мае 1946 года, через год после Великой Победы, через год после завершения тяжелейших испытаний в годы Великой Отечественной войны. Институт был создан и стал одним из символов возрождения страны после всех понесенных, казалось бы, невосполнимых потерь. Стал символом нового прорыва в укреплении ее научного, индустриального, оборонного потенциала. Здесь рождались и осваивались передовые, поистине революционные на тот период времени ракетные технологии, перевернувшие без всякого преувеличения всю историю 20 века. Ковался надежный ядерный щит Родины. Совместно со специалистами других оборонных организаций и предприятий велась непрерывная, напряженная работа, от результатов которой зависело само будущее нашего народа. Благодаря без всякого преувеличения героическому, самоотверженному труду нескольких поколений сотрудников института была сформирована суверенная школа ракетных систем, которая внесла неоценимый вклад в укрепление обороны нашей Родины. Сделан мощный технологический и производственный задел на десятилетия вперед. Мы до сих пор пользуемся всем тем, что было наработано в эти десятилетия. До сих пор некоторые образцы на вооружении стоят, как вот Юрий Семенович сообщил. Я сам об этом не знал. Как он сказал, каждый год приходят заявки, просим продлить. Удивительно, но факт.
9: Как подчеркнул Владимир Путин, Россия дальше будет модернизировать и развивать стратегические ядерные силы. Вооруженные силы России поразили в течение суток объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемые в ВСУ, сообщили в Минобороны. Бойцы группировки «Север» за сутки нанесли поражение технике и живой силе формирования «Кракен», признано террористическим и запрещено в России. Подробнее о результатах работы группировки войск «Север» сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
15: Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение, нанесло поражение формированием двух механизированных аэромобильных бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Бачевск и Запселье Сумской области. В Харьковской области поражены живая сила и техника двух механизированных, мотопехотной бригады ВСУ, бригады теробороны, бригады Нацгвардии и отряды нацистического формирования «Кракен» в районах населенных пунктов Рясная, Волоховка, Белый колодец и Вильча Харьковской области. Противник потерял свыше 210 военнослужащих и 16 автомобилей.
9: На этом пока все. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру.
17: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. «Зенит» летом намерен купить нападающего «Динамо» Константина Тюкавина. Петербуржцы готовы предложить москвичам два варианта сделки, сообщает «Спортэкспресс». Либо покупка нападающего за 20 миллионов евро. Второй вариант – 10 миллионов евро плюс полузащитник Андрей Мостовой. Однако, как сообщает инсайдер Иван Карпов, «Динамо» не рассматривает возможность перехода Тюкавина в другую российскую команду этим летом. Контракт нападающего рассчитан до 30-го года. В нем нет фиксированных отступных для команд из России, а сумма для европейских клубов 20 миллионов евро. ЦСКА провел переговоры с 54-летним хорватским тренером Ненадом Бьелицей. По информации LegalBet, Бьелица основательно подошел к переговорам. В ходе беседы с руководством армейцев он изложил свое видение оптимального состава команды и рассказал о подходах к подготовке и интеграции молодых футболистов. Ранее сообщалось о том, что ЦСКА выбирает между Сандро Шварцем и Марцелом Личкой. Хоккей. «Акбарс» на выезде со счетом 5-1 разгромил «Локомотив» во втором матче финальной серии Кубка Гагарина. Таким образом, счет в серии до 4 побед стал равным 1-1. Следующие два матча серии пройдут в Казани 15 и 17 мая. Продолжается полуфинальная серия плей-офф баскетбольной единой лиги ВТБ. В среду «Зенит» на выезде обыграл «Уникс» 78-69 и сравнял счет в серии до 3 побед 1-1. А в другой полуфинальной серии «Локомотив Кубань» ведет у ЦСКА 1-0. В завершении о теннисе. Карен Хачанов не смог выйти в полуфинал турнира серии «Мастерс 1000» в Риме, уступив Касперу Руду 1-6, 6-1, 2-6. В четверг свои четвертьфинальные матчи проведут Андрей Рублев и Даниил Медведев. Рублев сыграет с первой ракеткой мира Яником Синнером, Медведев с Мартином Ландалусе. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
9: Погода. Завтра в четверг, 14 мая, в Хабаровске плюс 24, плюс 26, переменная облачность, без осадков. В Иркутске плюс 13, плюс 15, переменная облачность, без осадков. В Оренбурге плюс 25, плюс 27, облачно с прояснениями, без осадков. В Волгограде плюс 24, плюс 26, переменная облачность, вечером возможен кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, небольшой дождь, днем в городе на Неве плюс 15, плюс 17. В Москве облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь, днем в столице плюс 23.
5: Радио России. Культура. Культбригада. Слово, смысл, литература.
18: Снова с вами Культбригада, дорогие друзья, и я, автор ведущей программы, Вячеслав Коновалов. Сегодня у нас стихи. И не просто стихи. В руках держу сборник небольшой, карманного размера, очень удобный. Для того, чтобы его брать с собой в дорогу, брать с собой в путь, брать с собой в бой. Почему я говорю о бое? Потому что эти стихи, эта книжка вышла в библиотеке солдата СВО. Мария Ватутина в гостях Культбригады. Мария, здравствуй.
19: Здравствуй.
18: И будем сегодня говорить о многом, обо всем. И больше всего, конечно, я хотел бы, чтобы Мария сегодня почитала для вас, дорогие друзья, свои стихи.
19: Давайте попробуем. Говорю, мы проснемся с тобой в световом узоре, возродим себя, построим дома и семьи. Ничего не случится такого, обычное горе, обычное счастье. Будем любимы всеми близкими, потому что старость — это все, что от нас осталось. Никто не вспомнит, сколько пришлось на нас. Доставщик пиццы, списанный дрон вояка, будет сбрасывать нам, дикарям, Парнаса, гавайскую пиццу, но мы, двояко видящие, в каждом сне истошном возопим о прошлом. Мы, воскресшие из, как говорится, мертвых, точнее, замерзших там, где жарче, помнящие запах ядерной из-под земли грибницы, молча прощались с миром, которого жальче, чем отдельно взятых нас и без того разъятых. Мы-то знаем, что человек в последний час человечества не меняет стиля, ходит на службу, сочиняет бредни, гладит наволочки, ложись, я постелила. Говорит ли, проснувшись, по какому краю мы прошли и выжили, я не знаю.
18: Мария Ватутина сегодня в Культбригаде, дорогие друзья. И первый мой вопрос для тех, кто еще не знаком с тобой, с твоим творчеством. Расскажи, пожалуйста, как ты пришла в поэзию, как это случилось и когда?
19: Ну, я пришла в поэзию, наверное, с первым стихотворением Пушкина, которое мне прочли. Ну, вот зацепило, а мне читали стихи с самого раннего детства. Моя крестная, огромный академический том Пушкина, Есенина и Маяковского, и по радио тогда часто звучали и стихи, и хорошие песни. Вот, отсюда все. Ты приходишь, потому что ты хочешь так же. Ты чувствуешь волшебство, гармонию слова русского, поэтического слова. И хочешь так же, и понимаешь, что вот горит попробовать. А потом все школьные годы и работа, и учеба, и все равно ты пишешь стихи, учишься, ну, для того, чтобы на хлеб что-то, профессии зарабатывать. И в конечном счете тебя все равно твои коллеги знакомят с поэтами, куда-то вталкивают в эту среду. И вот так этот механизм начинает работать. Ты уже варишься в литературной какой-то общности, узнаешь много, узнаешь современную поэзию. Я и в литературном институте училась и окончила. Вот, и, конечно, и мастер Игорь Леонидович Волгин, и, конечно, Кублановский, и многие люди, которые намного старше и уже большие-большие поэты, и их ласковое, теплое приветствие тебя в поэзии, оно, ну, стопроцентный стимул для того, чтобы дальше продолжать, потому что поэт — это сгусток сомнений в себе.
18: Скажи, пожалуйста, сгусток сомнений в себе как поэт и человек достаточно определенных знаний, набора знаний, я имею в виду, что касается твоей работы, ты окончила Московский юридический институт и училась в аспирантуре. То есть ты такой прям адвокатище, юристище.

0: главное даже не профессия. В первую очередь это наше систематическое, наше глубокое образование, особенно высшее, когда ты учишь не только определения и какие-то главы в учебнике, ты начинаешь с методологии, ты изучаешь науку там, уголовного права, а потом ты уже изучаешь практику и само уголовное право, кодексы и так далее. Вот методология и даже философия, логика, которую ты изучаешь, в том числе в юридическом институте, она очень помогает в жизни вообще. Потому что когда обычный человек, человек другой профессии, не знает, как подойти к какой-то проблеме, то юрист знает, потому что он знает, как действовать, разложить по полочкам, анализировать и систематизировать. Наше образование это очень хорошо вбивает. И я действительно себя не то что сравниваю, я очень понимаю Путина. Я очень понимаю его правосознание юриста, когда я вижу, что он, ну, действует в рамках закона везде и всегда. Он всегда сначала готовит правовую базу для каких-то действий. Сначала его команда, так сказать, проверяет законность проекта, так скажем, в кавычках. И Медведев-то тоже как-то мы встречались за круглым столом в Союзе писателей России. Даже он подчеркнул, что я юрист, и это было очень смешно, знаешь, он так заулыбался, и я поняла, хорошо изучили, значит, сначала один личное президент. Дело, да. Вы же юрист.
1: Да, вы же юрист, он спросил тебя. Ага. Но просто я думаю, что для него было приятно, что юридическая наша мощная школа готовит как президентов, так и поэтов.
0: Да. Казалось бы. А, кстати, юристов среди поэтов очень много. Даже Набоков, Ахматова, все посещали или курсы, или какие-то институты, факультеты правоведения. Очень много. Я сейчас просто не готова написать список, но самые замечательные какие-то литераторы прошли, даже, по-моему, Мандельштам ходил на какие-то правовые занятия.
1: Дорогие поэты, если вы хотите достичь высот Марии Ватутиной, начинайте с юридических знаний, идите в юридическую академию. Я, конечно, шучу, но, тем не менее, факт остается фактом. Еще раз напоминаю, дорогие друзья, Мария Ватутина сегодня в гостях у меня в культбригаде. Мы будем много читать Марии стихов, и какие-то вещи я буду зачитывать. Мне «Пока ты спал» в руках ее еще один сборник, и здесь есть потрясающий совершенно раздел, называется «Новая школа». Ну, я не могу не процитировать. Несколько, да, каких-то маленьких вещей. Но я знаю, что поэты не любят, когда кто-то другой читает эти стихотворения. Поэтому я буду читать очень коротенькие, а Марии буду отдавать большие серьезные произведения. Ну вот я из этого сборника «Пока ты спал» прочитаю один маленький отрывочек. В детском школьном спектакле по сочинениям Пушкина играла старуху в рыбке. Вот так как-то сразу все и не задалось. Скажи, пожалуйста... У тебя была прекрасная карьера, у тебя была замечательная работа, она и продолжается. Потом литературный институт добавил флёра в твою жизнь, и она выглядит для любого постороннего человека очень успешной. Потому что если спросить ту часть творческой интеллигенции, которая занимается профессиональной литературой и поэзией в частности, назови 5 имен современных поэтов, крупных, ныне живущих, то ты будешь... 100% в 70 случаях из 100 упомянуты, а если скажут 10, то 100% ты будешь там. Что-то я в проценты перешел. Ну, видишь, Бауманский...
0: Спасибо, да, тоже серьезно. Фундаментальная.
1: Цифрами все время, графиками пытаюсь перевести в цифры и графики. То есть ты очень известный поэт. У меня были писатели и поэты, это тот же самый Миша Тарковский был буквально две недели назад, и мы с ним разговаривали на эту тему. У него последняя книга называется «Возвращение», и там у него... как его проза, так и стихи. И я у него спросил: «Миша, что тебе проще писать?» Он говорит: «Да что, я просто, говорит, просто сижу, строчу километрами, говорит, и все сразу получается. Я перечитываю себя, думаю, как гениально написано». Но, говорит, со стихами, с точностью, да наоборот. Я напишу стихотворение, отложу в сторону, к нему возвращаюсь вечером, допустим, утром возвращаюсь, думаю, ну, невозможно это. И переписываю раз, два, три, меняю рифм, меняю строку, меняю объем. В конце концов, прихожу к чему-то неожиданному. Вот теперь это работает. Для тебя как это работает?
0: Для меня работает так. Я очень часто сажусь писать роман. Получается,

0: это стихотворение. То есть для меня проще действительно работать с механизмами, которые концентрируют смыслы. Я лучше скажу через образ, через троп, через стихотворные вот эти вот возможности, и это будет в сжатом виде тот же роман, скажем, те же смыслы. Но главное ведь, чтобы было о чем говорить. А технику мы и всякие там прибамбахи мы подтянем. То есть на моем году жизни это не вопрос. Ни рифмы, ни... Ну, надо будет заменить, заменим. Это дело техники. Главное, чтобы тебе приходили смыслы, чтобы ты замечала вокруг, да, литературу и выхватывала это. А последние где-то года полтора у меня с этим плохо, прямо скажем.
1: Вот это, кстати говоря, то, что в тебе мне очень нравится. Я сколько тебя помню, сколько тебя расспрашивал, сколько мы с тобой встречались, вот тот отрывочек, который я прочитал, вот так как-то сразу все и не задалось. Ты все время говоришь, нет, ты всегда недовольна собой. Ты всегда говоришь, вот можно было бы и лучше. Ты перфекционист?
0: Ну, я не знаю, что это такое. Я не то чтобы виню себя всегда. Чувство вины очень мешает, конечно, по жизни.
1: Вины перед кем?
0: Ну, вины за какие-то свои неудачи. Вот, например, я сейчас редко пишу последнее вот время. Это обусловлено тем, что происходит в стране и в мире. Обусловлено. Но у меня-то, как у литератора... Чувство вины перед самой собой, перед там стихами, перед читателями за то, что я не активна так же, как в первые годы, скажем, СВО, да, когда я выражала очень часто и ярко какие-то мысли, которые бы помогали моим читателям и людям и там в тылу и на фронте, ну, как-то собраться, как-то что-то понять, что-то прорыдать, например, да, и тем самым спустить вот нервы, пар, вот это напряжение. То есть есть самоедство, конечно.
1: Вообще в поэзии может быть перфекционизм? Мне кажется, если поэт перфекционист, то он никогда ничего не напишет. Потому что поэзия – это как музыка, когда можно вот чуть-чуть вот здесь нотку переставить, вот здесь вот, ну, когда все сделать идеально.
0: Нет, у меня такого нет. У меня нет желания все делать идеально. Есть просто чуйка, гармония произошла или нет. Строит ли вот инструмент стихотворения, да, как гитара? Она строит или нет?
1: А давай сейчас и послушаем. Дорогие друзья, Мария Ватутина сегодня у нас в культбригаде. И, конечно же, с поэтом разговаривать интереснее, когда у него в руках его произведение. Маша, тебе слово.
0: В Тбилиси. Здесь дерево, здесь дерево в цвету. Одно, другое, чей-то палисадник. Кричат коты, собака в пустоту. Истошно лает коренной посадник. Все во дворике своем, как на посту. Его жилец выходит покурить. Сегодня дождь, он машет мне рукою. Но не о чем нам с ним поговорить. Останьтесь, там на родине такое, что надо оборвать и эту нить. Наутро с гор спускается туман, закрытый перевал и вся дорога, и мир вокруг безумьем обуян, и я все рвусь и рвусь туда, дуреха. Здесь дерево каштан, здесь сойки любопытные в саду, холмы бегут валами крепостными и окружают город череду кристалловидных храмов, между ними застывшую куру. Но я пойду. Мне собираться, завтра самолет, испуганная дитятка, нахвамдис, еще бы улететь, все льет и льет. Я напишу, какой у вас тут адрес, где сойки, дождь и дерево цветет.
1: Мария Ватутина сегодня в программе «Культбригада» читает свои стихи. Ты включена в список разжигателей войны. Против очаровательной женщины наложен санкции европейские. Ты запрещена к въезду в большинство стран европейского сообщества. И, в принципе, все, что можно представить тебя как человека, который является, как они тебя назвали, разжигателем войны, ты человек, который поддерживает Россию не с 22-го года и даже не с 14-го. Человек, который поддерживает Россию Как звучит хорошо. Мария Ватутина поддерживает Россию. Я представил, если Россия у тебя на руках. Абсолютно легитимизирована ты вот ненавистью к тебе со стороны наших, как говорит президент, бывших партнеров. Поэтому то, что против тебя международные санкции введены, это говорит о том весе твоей поэзии, которая работает как оружие. И я не скажу, что это винтовка, судя по количеству твоих выступлений, судя по тому, что ты делаешь и как ты это делаешь, это огромная помощь всем нам, кстати говоря, всем людям, которые живут в России.
0: Дай бог, чтоб звали.
1: Конечно, конечно. Я хочу сейчас, знаешь, еще о чем тебя спросить. Вот я перевернул эту книжку замечательную, сборника «Пока ты спал», хотя она достаточно давно издана, но здесь перечисление есть твоих наград. Победитель первого всероссийского турнира «Красная площадь. Время поэтов», Волошинский конкурс, специальная премия «Московский счет», премия «Антология», Бунинская премия, Тютчевская премия, премия «Парабола». Это в те времена. После этого, я знаю, ты получила еще не меньше. Как относишься к славе? Вот что для тебя это?
0: Потому что у меня иммунитет.
1: Как вот можно заработать иммунитет к славе и наградам?
0: Не знаю. Просто, ну а что должно меняться во мне, если мне дают премию? Я благодарна жюри и своим товарищам, да, поскольку это все премии очень солидные. В них участвуют очень серьезные поэты и какие-то общественные деятели, которые понимают. И когда мои стихи нравятся каким-то очень милым для меня людям и важным в смысле профессионализма литературного, вот это дорогого стоит. Не сама премия как таковая, а признание товарищей профессионального сообщества.
1: А скажи, пожалуйста, тогда, хорошо, вот ты сама на это вышла, напросилась, что называется, чье мнение тебе наиболее ценно? Если тебе кто-то позвонит, я позвоню тебе среди ночи, скажу, Маш, вот тут... И дальше вставляю имя.
0: Очень
1: а тебе написал такое и такое, и такое. Кто должен быть вставлен для того, чтобы ты заснула счастливой?
0: Ну, я могу сказать, как это происходило, скажем, раньше, чуть раньше, когда, скажем, на форуме в Санкт-Петербурге, который Игорь Леонидович Волгин проводил, а он всегда приглашал Евтушенко, и я залетаю в лифт, стоит Евтушенко и говорит: «Ватутина, когда вы мне свою книгу дадите?» Я поворачиваюсь, говорю: «Евгений Александрович, я даже не знал, что вы мою фамилию знаете». Я читаю, да, там все нравится. Короче, мне даже неудобно это произносить. Или когда Чухонцев у нас в Амхате был, вечер его, и он тоже, выходя на лестнице, говорит: «Я вас читаю, мне очень нравится». Это вообще не просто дорогого стоит, это стоит полцарства, понимаешь?
1: Это стоит жить и писать.
0: Да. Когда там, вот сейчас на день рождения написала Света Кекова поздравление, то есть Светлана, помнящая о том, что у меня день рождения, я ее обожаю, она прекрасна. Это вот это составляет жизнь, а не какие-то там регалии.
1: Ну, кстати, возвращаясь к регалиям, дорогие друзья, пока Маша читала сейчас свое стихотворение, я слушаю, одновременно пролистывал кое-какую информацию и нашел очень интересную информацию о регалиях. Ватутин распространяет нарративы в соответствии с кремлевской пропагандой для цели оправдания действий России, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, а также стабильности и безопасности в Европе. Вот так вот, дорогие друзья, передо мной сидит поэтесса, которая лично подрывает стабильность и безопасность.
0: И угрожает.
1: Угрожает территориальной целостности, суверенитету. Вот такие у нас есть поэты. Ну, Мария, я не могу не попросить тебя еще раз прочитать, и я к тебе буду еще обращаться с этой просьбой еще и еще.
0: Спасибо. Ну, еще я хотела добавить, что еще неизвестно, кто кому угрожает и какой целостности. У меня четверть крови украинская, и мои пращуры похоронены на Украине, и я не могу туда поехать. Так же, как вот Анастасия Кашеварова тут позавчера выступала, она не может поехать на могилу героя прадеда в Вильнюс, или там Вадима Авва, который не может в Даугавпилс поехать. Это не мы придумали эту разобщенность. Это нам запрещают. В Запорожье в эту ночь кровавую к птичникам фашисты прорвались. Парню руку повредили правую, пальцев нет, и под вопросом кисть. На скуле зеленка, швы наложены, посекло осколками скулу, и не то, чтоб силы подытожены, и не то, чтоб совесть на кону, только первым делом нам, кивающим, он твердит: хотел построить дом, как теперь не знаю. Есть товарищи, говорю, помогут всем селом, говорю, построишься, ну, как-нибудь, будет мать довольна и жена, только знает парень, надо вкалывать на войне, покуда есть война, что его не спишут по ранению, остальное все потом, потом. Витя, только выживи в сражениях, потому что надо строить дом. На подвязи кисть висит под свитером и чернеет нитки на скуле, ведь тебя назвали предки Виктором, чтобы побеждал ты на земле. Ты уже, считай, ведешь строительство, цикл расчистки грунта нулевой. Этому большому месту жительства непременно нужен ты, живой».
1: Мария Ватутина сегодня в студии «Культбригады». Читаем стихи, читает Мария сама. Ну, я тоже иногда вставляю что-то. Что-то маленькое, какие-то маленькие формы. Здесь одна строчка просто великолепная, я не могу не прочитать. Хотя она, конечно, на некоторой степени юмористическая, но, тем не менее, такая философская. Сказала: «Здесь меня не понимают». И не ушла. Мария остается на студии, дорогие друзья, мы продолжаем говорить о главном. Мы говорим о поэзии. Возвращаясь к учителям, вот несколько имен было произнесено, все, как в одном бестселлере написано, в начале было слово, как у тебя, сначала был Пушкин. Да. А кто еще?
0: Ну, я переболела многими.
1: Кто твои учителя в широком смысле? Уже я услышал, да? Тут Евтушенко, тут Волгин, тут Пушкин, еще. Кекова была прозвучит. Кого ты считаешь учителями до сих пор? У кого учишься?
0: Я скажу сначала, я переболела в молодости. Вот знаешь, как корью переболевают, и это привносит какую-то пользу в организм, то есть закаляет. Пастернаком, Ахмадулиной, Ахматовой, Маяковским.
1: Бродским?
0: Бродским я не болею, но я всю жизнь его читаю. Вот бензин заканчивается, надо почитать Бродского, и пойдет мозговая деятельность, как таблетка, в общем. Вот. Позже, конечно, это целиком было, ну, почти целиком «Московское время», а именно Гондлевский, Кинжеев, Цветков. Вот это троица. Я очень люблю стихи, но, как сказать, больше всего Гондлевского, потому что с стихами Цветкова и Кинжеева у меня не произошел полный контакт. Они очень разные, они там умственные, Цветков такой и совершенно ажурный Кинжеев. Конечно, Кекова, Чухонцев. Есть поэты, такие как Сергей Шестаков, как Ирина Ермакова. Ну, много еще можно вспоминать, но мне с памятью плохо. Там я могла бы заранее что-то выписать. Вот, очень много молодых, хороших поэтов. И Рома Сорокин, например, замечательный.
1: Из молодых.
0: Да-да, из молодых. И Саша Антипов. И, например, чуть моложе она меня, Наталья Тебелева. Она хорошо очень пишет такие чистые советские стихи.
1: Несколько раз уже прозвучало это слово. Извини, что перепрыгиваю с одного на другого, и вы мне, дорогие радиослушатели, тоже. Извините, но очень интересно, боюсь упустить момент. Слово «советское» у тебя в коннотации звучит как наилучшее. Ты когда говоришь «советское», да, это когда про что-то, звучит как будто это наивысшая степень похвалы.
0: Ну, понимаешь, я человек, который, ну, не прямолинейно смотрит на историю, то есть неоднозначно какую-то сторону принимает. Но по Советскому Союзу я, во-первых, тоскую, как человек, уже подбирающийся к серьезному возрасту. Я, конечно, тоскую по здравоохранению, образованию и так далее.
1: Дорогие друзья, тоска по здравоохранению, да, это интересная тема.
0: Советскому. Это уже не смешно. По чувству народа, чувству наличия огромного сплоченного народа, который, ну, идейно заряжен в одну сторону, в основном. Какие бы ни были душные собрания, профсоюзные, комсомольские, там уже в моем периоде, да, после 80-х годов, они были уже никакие, идеология была уже никакая. А вот эта мощь парада на Красной площади, эта музыка, эти песни, они все равно были за сильную страну. Все понимали, что строить, в принципе-то. Главное, да, чтобы народ понимал, что строить, к чему стремиться, цель какая. У нашей страны какая цель и какая вообще-то идеология. Это должно быть названо, а у нас не названо.
1: Идейно заряжен в одну сторону. Очень интересная формулировка. Скажи, пожалуйста, сейчас есть какой-то рецепт от тебя, потому что, извини меня, поэт в России больше, чем поэт, как написал Евтушенко, оценивший тебя столь высоко, есть ли возможность при всем при том разброде и шатании в умах, которые сейчас мы наблюдаем, как-то повернуться в одну сторону? Казалось бы, сейчас то самое время, когда мы должны сказать, мы должны быть вместе. Прочь раздоры, прочь размышления о путях. У нас один только путь, мы должны сейчас победить и выжить. И тем не менее этого не происходит. Я возвращаюсь к моему вопросу. Что нужно сделать, скажи мне, как поэт?
0: Ну смотри, давай вот попробуем применить эти логические приемы анализа и синтеза. А что было в Советском Союзе, когда объединились, да, во время Великой Отечественной войны? Помимо всего прочего, помимо силы народа, образования, которое успели дать, да, любви к родине, была коммунистическая партия, которая давала идеологические установки. Они были обязательные. Так было построено общество, что диктат коммунистической партии был. И люди верили в партию, шли за партией и были подогреты этой идеологией для объединения.
1: Скажи, пожалуйста, вот я тебя сейчас перебью. Культура смогла в то время объединить страну?
0: Конечно, и культура – это тоже часть той идеологии, которая работала на победу. Не было возможности даже посмотреть в другую сторону. Как бы вы, так сказать, в одном городе России за родину, за победу, а в другом городе или вдруг в соседнем доме культуры разброд, шатание.
1: Это то, что мы наблюдаем сейчас,
0: в купальниках, да, и с цветными волосами. Ну ладно, пускай это внешнее, но смысл-то... Смысл мы понимаем, что...
1: Но даже не купальники, на самом деле же идеология глубокая.
0: Да,
1: мы сейчас говорим о том, что та культура, которая у нас сейчас есть, на 90% отвернулась от того, что интересует каждого россиянина. Пятый год идет война, погибают люди, нет подъездов, в котором кто-то не ушел. Про деревни я вообще молчу, и малые города, там на каждой улице уже свои герои. Но при этом, при всем, ну хорошо, если один театр в течение года покажет одну пьесу, хорошо, если один вечер фронтовых поэтов будет в течение года в каком-нибудь Дом культуры, а остальное это время все заполняется теми людьми, которые не хотят употреблять и видеть.
0: Я к этому и веду. Почему я начала с компартии, с наличия обязательной воли некой, идеологической? Потому что сейчас как вы заставите единомыслие, как вы его установите, если нет, ну, законодательства такого, чтобы в капиталистическую вот эту сферу нашу общую...
1: То есть мы не можем сейчас командовать народом?
0: Установить обязательный, потому что нет такой единой силы, которая бы, ну, вводила некие нормы и общественные, идеологические, и юридические.
1: Вот сейчас кто-то услышит и скажет, вот так вот Ватутина пришла и, значит, требует опять
0: нет,
1: же железных
0: правил. Я только предполагаю, я же еще не предложила выход. Мы не говорим о том, что надо сделать, чтобы так было.
1: Ну, в любом случае, я тебя понял. Я, знаешь, о чем тебе хотел спросить еще? Я училась в Литинституте. Фраза очень важная. И почему важно для меня? Потому что здесь, на твоем месте, сидели за эти 9 лет, в 10-й год пошел, как существует программа «Культбригада», ну, наверное, все писатели и поэты современности, кто живой, и те писатели, которых, я считаю, стоит приглашать, тем более по своей собственной инициативе. И учеба в Литинституте, на самом деле, не для каждого была ступенью к профессиональному мастерству и иногда к яркому имени. Многие проходили мимо. Вот те, кто проходили мимо, говорят, Как это можно выучить на поэта? Как это можно выучить на писателя? Не знаю, я без этого прожил, мои книги читает вся страна, меня перевели, снимают фильмы и так далее. Так. Кто-то говорит другое, ровно противоположное. Писательство и поэзия – это ремесло. А ремеслу надо учиться. Ремесло нужно передавать из рук в руки. Его нельзя научиться по учебнику. Его можно понять, но научиться нельзя. Поэтому требуется мастер, требуется место, требуется погружение, а это есть литинститут. Так вот, у меня к тебе вопрос. Нужно ли поэту учиться? И если да, то зачем?
0: Учиться нужно, и желательно не на двухнедельных курсах. Дело вот в чем. Когда человек понимает, что он не может не писать, скажем, стихи, что он хочет этим заниматься всю жизнь, и не то, что хочет, что вот он в этот сектор мироздания попадает, где течет с небес некая поэтическая мысль, где все в ауре поэтической, литературной, вот в этот момент хорошо бы ему пришла бы мысль, что можно писать стихи для того, чтобы выступать, ездить и тебя аплодировали, чтобы еще книжку издали и маме показать. А можно писать стихи для того, чтобы оставить их будущим поколениям. Для того, чтобы, ну, эгоистически, но чтобы твое имя не умерло. Может быть и так. То есть для того, чтобы, например, встать в ряд с великими русскими поэтами, для того, чтобы, если ты чувствуешь, что твоя мысль очень серьезна и важна, что ты ее можешь поэтически воплотить, и это становится литературой более-менее, да, хорошей, чтобы это осталось людям. Ну, то есть я говорю о планке. Вот если ты с высокой планкой приходишь в литературный институт, то просто ты приходишь туда, чтобы научиться, да, чтобы научиться не просто хорошо рифмовать и увидеть, какие книжки надо читать, чтобы ты еще освоил и мировую литературу, и русскую литературу, правильно ее понял, правильно умел разобрать, понял, что такое стилистика, что такое русский фольклор и так далее и тому подобное, что такое история русской литературы и всемирной. То есть ремесло – это не только хорошая рифмовка. Ремесло – это быть в своей профессии, ну, эрудитом.
1: В своем цехе, да, поэтическом, почувствовать себя своим. Отличные слова, мне кажется. Мария Ватутина, дорогие друзья, сегодня здесь у меня в гостях. Ну и я не могу еще раз обратиться к Маше, чтобы она почитала что-то из своего. Тебе слово.
0: «Рождественская». Смотри, говорил, что ни день, все ближе и ближе развязка. Свои палантины надень, бежим, карамеем Дамаска, пока не угробили мир иные стяжатели мира. Мой ангел, уедем в Каир, в Синайские спрячемся дыры. Ты видишь, все смотрят наверх в предчувствии водоворота. Мария, но разве не грех рожать в это время кого-то на муки, на кровь, на войну? Спасение нам и не снится, но дал же Господь мне жену, упертую, словно ослица, ведь будет от горя дрожать, держать неостывшее тело. Ну что ж теперь, не рожать, сказала и вдаль поглядела.
1: Мария Ватутина сегодня в программе «Культбригада» читает свои стихи. Прозвучало Игорь Волкин имя. Я хотел бы прочитать, что Игорь Волкин про тебя в свое время написал. И это, в общем-то, достаточно известная фраза, но тем не менее. Стихи Марии Ватутиной жестокое, прошу обратить внимание, жестокое и честное свидетельство того, что с нами происходит сейчас. Мы имеем дело с очень современным поэтом, чья лирическая память отнюдь не свободна от наследственного груза истории и культуры. То есть здесь фраза, которая, с одной стороны, может считаться и как похвала, и как журение такое. Редакция «Просодия» в свое время написала про тебя в своей подборке, предваряя подборку твоих стихов, о том, что то, что делает в поэзии сейчас Ватутина, казалось бы, злободневно, казалось бы, но, с другой стороны, архетипично. Ну, то есть имеется в виду как бы над схваткой. И одновременно с этим у тебя есть фраза, и она была произнесена в первые дни начала специальной военной операции, когда говорят Пушкине в традициях русских муз, молчать. Вот это удивительное, кстати говоря, для меня ощущение, которое я всегда испытываю, когда читаю твою поэзию. С одной стороны, она надмирная, с другой стороны, ну, настолько ежедневная, настолько сейчасшняя, что трудно себе представить более, что, как раньше было, помнишь, утром в газете, вечером в куплете. Надо здесь добавить, утром в газете, вечером в куплете Ватутиной, с одной стороны. С другой стороны, твои стихи, даже ранние, можно читать сейчас как абсолютно современные. Вот еще интересный момент. В одном из своих интервью, которое было больше 10 лет назад, ты сказал интересную фразу очень, которая мне тоже очень нравится. «Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на злость». А с другой стороны, твои стихи наполнены вот такой, ну, если не злостью, то иногда такой очень суровой, прямолинейной, неженской агрессией. Когда ты пишешь стихи военные, то напор и интенсивность такова, что действительно не каждый может дочитать до конца, настолько это прям бьет. Вот как умудряешься не тратить жизнь на злость, но при этом при всем быть такой железной, когда пишешь о том, что у тебя действительно болит?
0: Ну, когда ты понимаешь, что жизнь на злость, ненависть, на отрицательные, агрессивные чувства тратить не надо, тебе уже много лет, понимаешь? Ты уже половину жизни прожил и назлобился, и накричался, и так далее. Но всему свое время. Все-таки человек должен когда-то прийти к мысли о том, что бессмысленно через злость решать проблему. Вот. А стихи – это другое. Во-первых, никогда не надо забывать, что стихи – это литература. Я всегда привожу пример, когда у меня в ранних стихах было стихотворение, посвященное жене Булгакова Елене Сергеевне, которую Ахматова называла колдуньей, там, ведьмой и так далее. Вот, чтобы еду что-то там не отравила ведьма, что живет в квартире у меня. Ну, вот такое стихотворение. И когда я подарила книжку бабушке, она со мной не разговаривала несколько дней, потому что она жила у меня в квартире, ну, то есть со мной в квартире. Она все приняла на себя, и человек очень часто не понимает, что литература делается по-другому. Ты дай только маленький росточек, маленький стимул к написанию стихотворения, и это будет уже оторвано от жизни, это будет литература, даже если ты узнаешь себя там каким-то чертам. Поэтому у меня есть такой прием или такая теория. Мы все очень зашорены, мы все очень в информационном поле вертимся, как просто юла, юлы. Вот. И нас уже очень сложно чем-то удивить, пробить на эмоцию. Мы наблюдаем за собой, мы уже не плачем, когда девочка несет цветочки на мавзолей, чтобы подарить Брежневу. А вот моя мама всегда плакала на этом, потому что это очень трогательно, когда ребеночек несет, то есть от умилительных каких-то вещей или вещей, которые могут нас растрогать, мы не растрагиваемся. И поэтому пробить читателя можно только сильной эмоцией. Нужно постараться эту эмоцию вырастить в нем самом, пока он читает стихотворение.
1: Дорогие друзья, вот на этом моменте я не могу не попросить Марию прочитать стихотворение, чтобы почувствовать эмоцию. А я пока прочитаю буквально еще одну фразу из книги «Пока ты спал». Это три слова на самом деле составляет произведение. «Уйду к врагам, наговорюсь».
0: Да, ну, учтите, это ДСВО написано.
1: Ну, имеется в виду поэтические враги, да, конечно. И вот дальше еще одно, пока ты ищешь. Как же странно, что у поэтов бывают родственники живые.
0: Ну да, мы обречены на одиночество. Такое ментальное, виртуальное. Заехали на кладбище чужое в усталом старорусском городке. Аллея славы, списки, все такое. Плюс дождь пошел, плюс имя на доске. Искала я, искала я, искала. Сейчас, сейчас, еще строка, столбец. Я вот о чем. Мне бабка намекала, когда бы не погиб ее отец, все было бы, как пить дать по-другому. Все по-другому вышло бы у нас. С тех самых пор блуждаю я по дому, как будто потеряла что, и в час, когда о нем, о прадеде, воспомню, ищу его на небе и в земле. Мне кажется, что я еще восполню, я склею эту пропасть в хрустале. Мне кажется, как только он найдется, умерят норов бабушка и мать, прабабка из прислуг переведется на царскую немецкую кровать. Мое бабье другим предстанет боком, и я такого горя не хлебну. Всевидящий своим обратным оком, останови на подступах войну. О чем ты думал? Назови причину, когда в июле, в самые бои, единственного нашего мужчину ты забирал навеки из семьи.
1: Мария Ватутина сегодня в программе «Кульбригада». У меня автор ведущего программы Вячеслава Коновалова, и мы сегодня читаем стихи Марии и говорим о разном. Об очень разном, кстати говоря, и об отношении к себе в том числе. Скажи, насколько ты к себе требовательна? Я не в том смысле, как обычно говорят, там, расскажи мне, какая ты должна ответить, там, да, я очень требовательная причина. Вот время, в которое мы живем, и стыд, как ты сказала, который мы испытываем внутренний, вот, который принято называть испанским, то, что творят другие. Я замечал у тебя на лице иногда это, когда мы с тобой были вместе на каких-то мероприятиях, и выходит человек и читает что-то, что расходится с нашим с тобой мировоззрением радикально. Еще до СВО даже это было. Я помню твое лицо. Ты можешь быть такой, как сейчас со мной, приятный, улыбчивый, очаровательный, а может быть такое лицо у Ватутиной, что хочется голову вжать в плечи. Вот это меня интересует. Скажи, пожалуйста, это помогает тебе писать?
0: Требовательность к себе.
1: И к другим.
0: Ну, по поводу себя, да, я требовательна, с одной стороны. С другой стороны, как тебе сказать, ну, не будешь же на всех углах кричать, что, ну, например, я считаю, что я мало читаю. Это я знаю про себя, мне очень стыдно. Ну, как-то я не успеваю. Вот. Требовательно к себе по поводу, скажем, техники в стихах я уже не требовательна, потому что я прошла вот нулевого цикла все до абсолютной техники. Сейчас я уже могу себе позволять какие-то вещи.
1: А требовательность к себе с точки зрения, достаточно ли я делаю для того, чтобы в данной конкретной ситуации, в данном конкретном отрывке истории называться себе русским поэтом? Вот такой требовательности. Я знаю, что у тебя есть это, а у тебя в стихах...
0: Я об этом постоянно думаю, ну, в смысле, что я мало тружусь, и я все время собираюсь это сделать завтра. Просто вот сесть и каждый день за столом работать. Я, наверное, ленива. И я казню себя все время, но я уже понимаю, что это какая-то фикция — казнить себя все время и ничего не делать. Очевидно, воспитывать, что ли, себя поздно. Эта природа должна устанавливаться с юности, да, вот природа человека, что он.
1: А другим это прощаешь?
0: Трудолюбие.
1: Это я вспоминаю твой взгляд на людей.
0: По поводу позиции, ну, таким людям, как Быков, я не прощаю.
1: Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях в программе «Кульбригада» Мария Ватутина. Говорим о многом, говорим о важном. И я бы все-таки хотел закончить наш сегодняшний разговор с того, с чего мы начали. А начинали мы с поэзии Марии Ватутиной. И заканчиваем мы наш сегодняшний разговор тоже поэзией Марии Ватутиной.
0: За неделю до мира еще в полный рост война. У нее батарейка не села, она вольна повернуть по-своему, заглушить возню визитеров на Пенсильвания-авеню. А усталые мобики жаждут уйти домой. Им о близком мире лучше не говори, потому что война в полный рост еще за кормой, потому что они еще у нее внутри. А отсюда, с берега, выглядит это так, словно знаешь, спасение близко, что тонет враг, но и друг того гляди, пойдет под винты, под полынь траву, под капельницы бинты. А потом приедет мир на семи ветрах, на которых размочит порох, развеет прах, словно не было. Выйдут из нор ждуны, и медийка почистит архивы про цель войны. Вот сижу, не знаю, что тебе пожелать, возвращаться, жить, поживать, детей наживать, или то, во что вписалась родина-мать, дожимать.
1: Дожимать. Мария Ватутина сегодня была, дорогие друзья, в программе «Культбригада». Большое спасибо, Маша, что нашла время и пришла.
0: Спасибо вам. Спасибо всем.
1: Спасибо за твою поэзию. А я за сим смею откланяться, дорогие друзья, и прощаюсь с вами традиционным нашим прощанием. Читайте правильные книги, слушайте «Культбригаду». Был с вами я, Вячеслав Коновалов. До следующих встреч.
2: «Культбригада». Слово, смысл, литература. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Возрастное ограничение 0+.

0: Москве полночь. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Владимир Путин встретился в Кремле с Дилмой Руссеф, президентом нового банка развития, учрежденного странами БРИКС. Владимир Путин принял отставку губернаторов Белгородской и Брянской областей. Назначены новые руководители. Чтобы перейти к мирным переговорам, Киев должен прекратить огонь. Далее подробно. Владимир Путин встретился в Кремле с Дилмой Руссеф, президентом нового банка развития, учрежденного странами БРИКС. Президент обсудил с ней перспективы и текущие вопросы взаимодействия. Во встрече, которая прошла в среду в Кремле, приняли участие заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, министр финансов Антон Силуанов, а также вице-президент нового банка развития Роман Серов.
2: Уважаемая госпожа Руссеф, я очень рад вас видеть. Добро пожаловать. Знаю, что у вас намечены мероприятия в Москве по линии банка. И мне очень приятно, что у нас есть возможность в рамках вашего рабочего визита встретиться, поговорить, обсудить нашу текущую работу, поговорить о перспективах.
1: В свою очередь Руссеф обратила внимание на значительный объем работы с российской стороной, в которой принимали участие Силуанов и Орешкин. «Я бы хотела сказать, что для меня очень важно находиться здесь сейчас и иметь возможность разговаривать с вами лично и с представителями вашей команды», – подчеркнула Дилма Руссеф. В завершении вступительных слов она отметила: «От имени Бразилии президент Лула да Силва передает вам горячий привет, а также большое уважение». Владимир Путин принял отставку по собственному желанию с поста губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Александр Шуваев назначен временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области. Также губернатор Брянской области Александр Богомаз подал в отставку по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности главы региона указом президента назначен Егор Ковальчук. Глава государства провел в Кремле встречи с назначенными в Рио губернаторов Белгородской и Брянской областей Шуваевым и Ковальчуком, сообщает пресс-служба Кремля. Александр Шуваев, герой России, генерал-майор и ветеран СВО, с января занимал должность вице-губернатора Иркутской области. Егор Ковальчук – председатель правительства Луганской Народной Республики. Выборы губернаторов Белгородской и Брянской областей пройдут в единый день голосования 20 сентября. Советские наработки в ракетостроении являются востребованными до сих пор, заявил президент России Владимир Путин во время посещения Московского института теплотехники по случаю 80-летия предприятия. По его словам, благодаря самоотверженному труду сотрудников института была создана своя школа разработки ракетных систем, которая значительно усилила оборону страны.
3: Благодаря, без всякого преувеличения, героическому, самоотверженному труду нескольких поколений сотрудников института была сформирована суверенная школа ракетных систем, которая внесла неоценимый вклад в укрепление обороны нашей Родины. Сделан мощный технологический и производственный задел на десятилетия вперед. Мы до сих пор пользуемся всем тем, что было наработано в эти десятилетия. До сих пор некоторые образцы на вооружении стоят, как вот Юрий Семенович сообщил. Я сам об этом не знал. Как он сказал, каждый год приходят заявки, просим продлить. Удивительно, но факт.
1: Президент отметил работу Московского института теплотехники по созданию востребованной гражданской продукции, в том числе в сфере нефтедобычи. Чтобы перейти к мирным переговорам, Киев должен прекратить огонь. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что консультации по украинскому урегулированию неизбежно будут очень сложными, со множеством важных деталей. Представитель Кремля добавил, что Россия обменивается информацией с Украиной через США.
4: Для того, чтобы наступило прекращение огня и открылся коридор к полноформатным мирным переговорам, как об этом уже говорил президент в июне уже позапрошлого года, выступая перед руководящим составом Министерства иностранных дел Российской Федерации, Зеленский должен отдать приказ вооруженным силам Украины прекратить огонь и покинуть территорию Донбасса, покинуть территорию российских регионов. В этот момент наступит прекращение огня, и стороны спокойно могут заняться переговорами, которые, кстати говоря, неизбежно будут очень сложными и будут содержать большое количество важных деталей. А что касается контактов, то мы продолжаем наш диалог по имеющимся каналам с американцами. Эти контакты осуществляются на постоянной основе. Ну и поскольку они выполняют роль посредника, то через них ведется и обмен информацией с украинской стороны.
5: Спасибо, Дмитрий Сергеевич. Позвольте уточняющий вопрос. Вы сказали, что ВСУ должны уйти с территории российских регионов. А входит ли в число этих регионов Запорожской и Херсонской области?
4: Я рекомендую вам перечитать заявление президента Путина в Министерстве иностранных дел.
1: Дмитрий Песков добавил, что Владимир Путин дал очень высокую оценку испытательному пуску новой тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». «Это важное событие для всей страны и ее безопасности на годы вперед», отметил пресс-секретарь. Рабочая группа для подготовки договора о вступлении Черногории в Европейский Союз начала свою работу. Об этом заявило кипрское председательство в Совете Евросоюза. Там отметили, что учредительное заседание прошло успешно и стало знаменательной вехой на пути Черногории к вступлению в Объединенную Европу. В апреле глава Евросовета Антонио Кошта сообщил, что Брюссель и Подгорица одобрили создание такой группы. Черногорский премьер Милойко Спаич ранее заявлял, что страна может стать полноценным членом блока в 2028 году. Синхронизируется процесс с соседями, включая Сербию. На фоне интеграции в парламенте Черногории также звучали предложения отменить безвизовый режим с Россией. На этом пока все. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру.
6: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Хоккей «Акбарс» на выезде со счетом 5-1 разгромил «Локомотив» во втором матче финальной серии Кубка Гагарина. Таким образом, счет в серии до 4 побед стал равным 1-1. Следующие два матча серии пройдут в Казани 15 и 17 мая. Новым главным тренером хоккейного клуба «Трактор» будет Скотт Гордон. Об этом сообщил генеральный директор челябинского клуба Иван Савин. Ранее, напомню, «Трактор» объявил об уходе Евгения Корешкова, который возглавлял команду с декабря. «Мы не были зациклены на иностранцах, рассматривали все варианты, отметили опыт и стиль работы Гордона. Была обратная связь с ребятами, которые работали с ним в НХЛ. Мы пришли к пониманию, что именно этот специалист будет заниматься построением команды», приводит слова Савина РБ «Спорт». Продолжаются полуфинальные серии плей-офф баскетбольной единой лиги ВТБ. В среду «Зенит» на выезде обыграл «Уникс» 78-69 и сравнял счет в серии до трех побед 1-1. А в другой полуфинальной серии «Локомотив Кубань» ведет у ЦСКА 1-0. Теннис. Карен Хачанов не смог выйти в полуфинал турнира серии «Мастерс 1000» в Риме. Россиянин уступил Касперу Руду 1-6, 6-1, 2-6. В четверг свои четвертьфинальные матчи проведут Андрей Рублев и Даниил Медведев. Рублев сыграет с первой ракеткой мира Яником Синнером, а Медведев с Мартином Ландалусе. Футбол. Суперкомпьютер «Опта» перед последним туром чемпионата РПЛ обновил прогноз на исход борьбы за бронзовые медали. «Локомотив» займет третье место с вероятностью почти 80%. Напомню, в турнирной таблице после 29 туров у «Зенита» 65 очков, у «Краснодара» 63, у «Локомотива» 53, у «Спартака» 51, у «ЦСКА» 48, у «Балтики» 46. Нападающий «Спартака» Антон Заболотный покинет московский клуб по окончании сезона. По информации «Метарейтингс», красно-белые не будут активировать опцию продления соглашения с 34-летним форвардом. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода. Сегодня, в четверг, 14 мая, во Владивостоке плюс 15, плюс 17, ясно, без осадков. В Красноярске плюс 23, плюс 25, облачно с прояснениями, пройдет кратковременный дождь. В Нижнем Новгороде плюс 21, плюс 23, облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. В Воронеже плюс 18, плюс 20, облачно с прояснениями, кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, небольшой дождь. Днем в городе на Неве плюс 15, плюс 17. В Москве облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Днем в столице плюс 21, плюс 23.
0: Братство кино.
7: Я 4 месяца отслужил, и потом меня пустили на съемки. У матросов нет вопросов. 5 месяцев я снимался бесплатно. Но когда закончился фильм, Пуговкин, Хитяева, эти великие артисты свое постановочное вознаграждение отдали мне.
8: Актер Вадим Андреев в программе «Presence Historicum». Настоящее историческое. В пятницу в 15:10 по Москве и в 16:10 по времени Саратова.
0: Радио России. Главное радио страны. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России +7 910 444 91 59 +7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна.
9: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
0: Радио России. История.
10: Российский радиоуниверситет.
11: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, в студии Дмитрий Кононыхин. Сегодня мы с вами отправляемся в гости к Михаилу Сергеевичу Горбачеву. 1983 год, но даже дальше. Мы с ним отправимся вместе в Лондон на смотрины товарища господина Горбачева у британского премьер-министра Маргарет Тэтчер. Об обстоятельствах этого визита, о политической борьбе в самых верхних эшелонах власти могучего Советского Союза мы поговорим сегодня в рамках нашего проекта «Разгадка Горбачева» по книге замечательного русского историка Евгения Юрьевича Спицына. Здравствуйте, Евгений Юрьевич.
12: Да, здравствуйте вам, уважаемый Дмитрий, и нашим уважаемым слушателям.
11: Евгений Юрьевич, в прошлый раз мы остановились на том, что здоровье дорогого товарища Константина Устиновича Черненко все время ухудшается, и неизбежно возрастает вот эта подковерная, закулисная, яростная политическая борьба. И одновременно как-то так получается, что многие нити, информационные нити переходят к дорогому товарищу Михаилу Сергеевичу Горбачеву. Но все больше и больше наши слушатели узнают, что, оказывается, его поддерживали просто зубры советской политики и Громыко, и Устинов, что вовсе неожиданно. Он создавал о себе совсем другую легенду.
12: Вы знаете, я бы тут поправил вас немного. Дело в том, что осенью 84-го года, а мы сейчас именно будем говорить об этом периоде,
11: давайте,
12: или вернее начнем говорить с этого периода, Громыко как раз не принадлежал к сторонникам Горбачева.
11: Уже.
12: И мы об этом, да, и мы об этом отдельно скажем. Он перейдет в окоп Горбачева, как образно выразился один из свидетелей той эпохи, только в январе 85-го года, и на то будут свои причины. А это пока еще осень 84-го года. Горбачев вернулся из отпуска. Традиционный запланированный отпуск. Они по графику уходили в этот отпуск. И вплотную занялся подготовкой своего доклада на научно-практической конференции, которая была посвящена дальнейшему совершенствованию развитого социализма и реализации тех заданий, которые были сформулированы на июльском пленуме ЦК, касаемых идеологической работы. Я просто напомню, что при Брежневе секретарь ЦК по идеологии, он играл особую роль. Ну, у нас традиционно считают, что этой работой во времена Брежнева занимался Михаил Андреевич Суслов. Это не совсем так. Идеологией партии все-таки заведовали целый ряд секретарей ЦК. ну, в частности, последний период правления Брежнева, на идеологии сидел и Михаил Васильевич Зимянин, как его называли в аппарате ЦК, Михвас. Это довольно известный партийный работник, который долгий

у заседания секретариат ЦК, Брежнев ему поручил вопрос о идеологии, и вопрос как бы сам собой отпал. Но, как известно, буквально через пару месяцев Брежнев умирает, Андропов становится генсеком, надо было опять решать вопрос, кто будет главным идеологом партии, и на этот пост, ну, чисто как бы формально, назначается Константин Устинович Черненко. Он начинает курировать в том числе и агитпроп ЦК, но реальной работой в качестве главного идеолога партии продолжает заниматься Михаил Васильевич Зимянин. Такая же ситуация сложилась и когда Черненко пришел к власти. То есть он автоматом стал генеральным секретарем, а значит, куратора идеологического фронта он не назначил. Почему? А дело в том, что, с одной стороны, так и не был решен вопрос о том, кто же из секретарей ЦК будет вести заседание секретариата. Были определенные силы, которые выступали в пользу Горбачева. Мы уже говорили об этом, тот же Дмитрий Федорович Устинов. Но было немало противников этого. В частности, довольно влиятельный член Политбюро, председатель Совета министров СССР Николай Александрович Тихонов. Он прямо на заседании Политбюро сказал, что Горбачев превратит заседание секретариата в коллегию Минсельхоза. То есть будет вытаскивать на заседание секретариата исключительно аграрные вопросы, ну и т.д. и т.п. И Громыко тогда предложил отложить решение этого вопроса, посоветоваться, 5-10, вот, и в рабочем порядке как бы решать эту проблему. А что значит в рабочем порядке? А то, что значит, решением Политбюро не была определена персональная ответственность кого-либо из членов секретариата и Политбюро ЦК в качестве второго секретаря. То есть эта должность повисла в воздухе. И вот, пользуясь этой неопределенностью, Михаил Васильевич Зимянин стал все больше и больше распространять свою власть и влияние на идеологические сферы. И естественно, что Горбачеву это чрезвычайно не нравилось, как не нравилось и всем его будущим подельникам, ну, в частности, тому же Яковлеву, Примакову, Медведеву и далее по списку. Вот. Плюс тут надо иметь в виду, что именно в сентябре-октябре резко обострилась борьба двух группировок внутри аппарата ЦК. Первая группировка, мы уже о ней говорили, это ближайшее окружение Черненко. Это Прибытков, это Печенев, это Ричард Косолапов, главный редактор журнала «Коммунист», это Борис Стукалин, новый зав агитпропа ЦК, ну и целый ряд других довольно влиятельных персон. Они ведь тогда, ну, как бы разработали план ускоренного проведения нового партийного съезда с тем, чтобы на этом партийном съезде перехватить власть и, самое главное, отстранить Горбачева и всю его клику от реальной власти. То есть вывести их состава Политбюро, секретариата и даже самого ЦК. А на противоположном поле действовали горбачевцы, среди которых наиболее активными были, во-первых, директор ИММО Александр Николаевич Яковлев, дальше директор Института востоковедения Евгений Максимович Примаков, затем новый зав отделом науки и учебных заведений Вадим Андреевич Медведев, ну и целый ряд других персон. А, безусловно, директор Института США и Канады, Академии наук СССР, Георгий Аркадьевич Арбатов. И между ними произошла буквально схватка по поводу вот той самой научно-практической конференции. Они считали, что выступление Горбачева на этой конференции, оно, по сути дела, выдвинет его на новые горизонты и усилит позиции этой группировки с тем, чтобы они пришли к реальной власти. Ведь все прекрасно понимали состояние здоровья Черненко. И фактически они добились, противники Горбачева, я имею в виду, отмены этой конференции. И когда Горбачев вернулся из отпуска в Москву, а это была середина октября, то он сам в своих мемуарах пишет, что, находясь в рабочем кабинете, он позвонил Черненко и начал его отчитывать по поводу того, что какие-то неведомые силы
враждебные силы, которые пытаются нас столкнуть вами, уважаемый Константин Устинович,

0: Владимирович, пытаются сорвать проведение важнейшего партийного форума, у истоков которого стояли вы лично. А это действительно так, потому что доклад об идеологической работе партии на июльском пленуме ЦК 83 года делал именно Черненко. Понимаете? Мы типа эту конференцию проводим в развитии тех решений, которые были приняты на этом июньском пленуме ЦК. А нам тут палки в колеса вставляют. Но самое любопытное заключалось в том, что во время этого прямого разговора Горбачева с генсеком, рядом с ним стоял никто иной, как Александр Николаевич Яковлев, и который ему прямо на ушко шептал, что и как говорит Черненко. И Черненко сдался и сказал: «Хорошо, Михаил Сергеевич, проводите конференцию, только большого шума из этой конференции не делайте». Ну и в результате, в середине ноября, 14-15 ноября, прошла та самая конференция, на которой Горбачев выступил с этим докладом. И он там, во-первых, там две позиции были обозначены, ну как бы с точки зрения того времени, некие революционные позиции. Первая позиция заключалась в том, что нам надо взять курс ускорения социально-экономического развития, о котором тогда еще никто не заикался. И он не расшифровывал, что имелось в виду под самой этой формулировкой. Вот, дескать, мы просто должны взять курс ускорения социально-экономического развития. А второе, что мы должны вовлечь в реализацию этого курса как можно более широкие народные массы. Опять-таки, что под этим подразумевалось, никто толком понять не мог. Но сами вот эти две позиции, с точки зрения тогдашних идеологов, они имели принципиально важное значение. И Горбачев сам придавал им такую весомую роль в его закреплении в статусе, ну, по сути дела, нового партийного идеолога. Но тут самое интересное другое. Дело в том, что в середине ноября довольно серьезно пошатнулось здоровье Черненко. Ему было не до этих высоких студий. И именно в середине ноября Горбачев впервые провел заседание Политбюро. И понятно, что в лице всего партийного аппарата его административный статус и ресурс несоизмеримо вырос. И это, естественно, напугало всех его противников. Там вот даже, понимаете, там следили даже вот за всякими прям мельчайшими нюансами и телодвижениями, чтобы понять, у кого же больше шансов, понятно, да, стать новым лидером партии, а значит и государства. Причем надо заметить, что именно в это время Горбачев начинает активничать по международной линии. А почему? Дело в том, что на сессии Верховного Совета, на последней сессии Верховного Совета, именно Горбачев стал главой комиссии Верховного Совета по международным делам. А традиционно эту должность занимал именно второй секретарь ЦК. Вот, например, Суслов. Суслов в свое время, я рассказывал, он же был куратором вообще всего международного отдела ЦК. Он сам когда-то возглавлял этот международный отдел ЦК еще с марта 1947 года и был назначен на этот пост лично товарищем Сталиным. Потом он по наследству передал этот международный отдел ЦК, тогда еще единственный международный отдел, в руки Бориса Николаевича Пономарева, на котором он просидел ровно 31 год. Но, тем не менее, оставаясь секретарем ЦК и став членом президиума ЦК, Суслов всю оставшуюся жизнь, вплоть до своей кончины, всегда курировал именно международные отделы ЦК. А раз так, то и по государственной линии он тоже занимался тем же самым. То есть он был председателем комиссии по международным делам.
1: И здесь вы рассказывали, Евгений Юрьевич, что когда человек, руководитель советского государства, принимает на себя руководство вот этим международным отделом, он заодно автоматически получает все шифровки от внешней разведки, что автоматически его делает равным всем остальным силовикам.
0: Конечно. Послушайте, но тут самое главное даже не в этом. Вот я в данном случае хочу вам привести очень любопытную цитату из дневника Анатолия Сергеевича Черняева, который тогда был первым заместителем у Пономарева в этом международном отделе, а сразу после прихода Горбачева к власти, ну буквально через несколько месяцев, он по приглашению самого Горбачева стал его помощником по международным делам, сменив на этом посту Александра Агентова. Это многолетний помощник не только Брежнева, но и Косыгина. Он же начинал еще в МИДе. Вообще его дипломатическая карьера, она начиналась не где-нибудь, а в советском посольстве в Швеции у самой Калантай. У самой Калантай в годы войны, понимаете? Человек, который потом работал в Министерстве иностранных дел и при Вышинском, и при Молотове, и при Громыко, и при Шипилове. То есть это был такой мастодонт, такой международный зубр, понимаете? И вот он по своей собственной инициативе не захотел работать с Горбачевым. И Горбачеву нужен был срочно помощник по международным делам, и вот он сам выбрал этого Черняева. Я знал этого человека, предельно желчный человек, антисоветчик, лютый антисоветчик. Вот такие и нужны были Горбачеву. Так в своих мемуарах посмотрите, что он написал. Значит, в начале сентября 1984 года Михаил Сергеевич провел встречу в Москве с делегацией британской компартии во главе с Макмиллом. И далее Черняев пишет. Провел он ее очень умно, весело, откровенно, совсем неординарно, не по-помнаревски и не по-сусловски. Понимаете? Более того, когда он провел эту встречу, то сам Горбачев заявил Черняеву, а Черняев от аппарата ЦК присутствовал на этой встрече. Это была обязательная как бы протокольная процедура, понятно, да? Он сказал, ну что ж, Толя, теперь мы, говорит, будем размывать монополию Андрея Андреевича Громыко во внешней политике. Будем проводить свой собственный курс. А потом как раз вызревает и идея с приглашением Михаила Сергеевича в Лондон на встречу с Маргарет Тэтчер. А, собственно говоря, он кто такой? Ведь с точки зрения международного протокола Горбачев для Тэтчер – это неравная фигура. Он секретарь ЦК, он член Политбюро, да, он член высшего советского руководства. Но это для нас. А для британцев он никто. Он всего лишь депутат парламента. Да, он возглавил комиссию по международным делам. Ну и что? Это уровень, в лучшем случае, главы британского парламента или главы аналогичного комитета в британском парламенте, но никак не руководителя правительства, то есть не лидера целого государства. А Михаил Сергеевич же поехал именно встречаться с Маргарет Тэтчер. Причем я замечу, что саму идею встречи Тэтчер с Горбачевым предложил Маргарет Тэтчер не кто-нибудь, а Аленда Браун. А кто такой Браун? Ну, это довольно известный был эксперт, специалист по Советскому Союзу в западных кругах, который вертелся в самых верхних орбитах и политической власти, и журналистики, и информационных, понятно, ресурсов, наиболее крупных. И он, Тэтчер, представил Горбачева именно как будущего лидера Советского Союза. Она первоначально сомневалась в этом. Но потом тот же Браун сделал все, чтобы никто иной, как Пьер Трюдо, рассказал Маргарет поподробнее о своих беседах и встречах с Михаилом Сергеевичем. И она прониклась к нему любопытством, любопытством.
1: Так не бывает, кстати, Евгений Юрьевич, чтобы какой-то эксперт мог через Трюдо что-то шептать и навязывать Тэтчер. То есть это, понятное дело, что это агент совершенно четких спецслужб. Это, конечно, четкая работа профессионалов. Это не некий такой вольный художник, который где-то там на лужайке крылышками бяк-бяк-бяк. Это значит, что четко человека вели.
0: Да, естественно. Более того, ведь в качестве альтернативы Горбачеву, знаете, кого рассматривали? Не угадаете. Алиева. Первоначально в Лондон на встречу с Тэтчер предполагалось позвать не Горбачева, а Алиева, как возможного будущего главу советского государства. Но потом, по разным соображениям, его кандидатуру отмели и пригласили Михаила Сергеевича. А дальше начинается целая история с подготовкой этого визита. Потому что Горбачев сразу обратился к Громыко, чтобы по линии МИДа началась подготовка его визита. А Громыко сходу отринул это предложение. Причем отринул его жестко. Действительно, Андрей Андреевич к тому времени, он, по сути дела, занял монопольное положение во внешней политике. Потому что при Брежневе у Громыка такого монопольного положения не было. Они играли, что называется, на троих. Это Андропов, это Устинов и это Громыко. Но когда Андропов умер, а Устинов, по сути дела, ну, в силу возраста и уже начавшейся болезни, стал отходить потихоньку от дела, я сейчас как раз и скажу, что он заболел еще в сентябре 1984 года. В ноябре он уже, по сути дела, был при смерти, и Громыко прекрасно знал о состоянии здоровья Устинова. Вот. То Андрей Андреевич стоял насмерть, чтобы никто в эту сферу вообще не лез. И его мало интересовало мнение там того же Пономарева или Русакова относительно сферы внешней политики. Потому что до 1973 года, пока Андрей Андреевич не был членом Политбюро, он по партийной иерархии стоял куда как ниже, чем тот же Пономарев или тот же Русаков. Но как только в апреле 1973 года, минуя кандидатский предбанник, Андрей Андреевич становится наряду с Андроповым и маршалом Гречко полноправным членом Политбюро, тут по щелчку пальца вся эта пирамида перевернулась с ног на голову. Или наоборот, с головы на ноги, понимаете? И все, теперь не они стали над ним начальниками, а он стал начальником для всех, в том числе и для партийных чиновников самого высокого ранга. Плюс надо напомнить, что в 83-м году к своему посту многолетнего министра иностранных дел Андрей Андреевич добавил еще один важный пост. У нас в правительстве традиционно у председателя было всего два первых заместителя. Так вот, в 83-м году, в июне 83-го года, когда Андропов стал главой Советского государства, помимо того, что он был генсеком, одновременно Громыко становится первым заместителем председателя Совета министров СССР. То есть здесь вполне возможно, я не уверяю, что это так, но вполне возможно, если бы Андропов прожил бы еще энное количество лет, то, например, Андрей Андреевич к нему бы подошел и сказал: Юрий Владимирович, что-то я устал болтаться по международным конференциям, по всяким разным переговорам, возраст уже не тот. Может, я лучше председателем Совмина поработаю? Да-да, конечно, Андрей Андреевич, о чем вы говорите? Тем более у вас есть все шансы занять пост главы правительства. Вы же первый заместитель. Я как бы утрирую, но я вам просто показываю, что просто так вот такие назначения не происходят. И в этом смысле Андропов, прошу прощения, Громыко, он еще приподнял свой политический статус. То есть он не просто член Политбюро, он не просто министр иностранных дел, который сидит на своем посту больше, чем кто-либо. Он еще и заместитель, да не просто заместитель, а первый заместитель главы союзного правительства. Понимаете? Поэтому Громыко так и повел себя по отношению к Горбачеву. Он вообще на самом деле считал его пустой фигурой. Он вообще к нему относился с большим пренебрежением. Я понимаю, почему. Дело в том, что Громыко вообще-то был интеллектуал. Он был доктор экономических наук. Он начинал свою карьеру как профессиональный экономист. Он же работал в Институте экономики. Плюс он прошел суровую школу советской дипломатии при Сталине. Он был послом в США. Он был послом в Великобритании. Он был заместителем, а потом первым заместителем министра иностранных дел при Сталине. Он прошел суровую сталинскую школу управления. Мастодонт, который... Ну, представляете, работал не только со Сталином, но и с Молотовым, и с Берией, и с Кагановым. И кто такой для него Горбачев? Кто это такой? Мальчик в розовых штанишках. Никто, и звать его никак. Он прошел через такие рифы и, значит, кризисы мировые. Берлинские кризисы, Карибский кризис, Ближневосточные кризисы, 5-10. Он что называется... Да, он Бога за бороду держал. А тут какой-то Горбачев, выскочка какой-то, который... говорить нормально не умеет, рыкает да выкает, который интеллектуальное ничтожество.
1: Правильно понимаю, что Громыко неизбежно, поскольку он возглавлял советскую дипломатию, он знал заодно всю партийную структуру вот этих коминтерновского
0: Конечно.
1: наследия. Соответственно, это финансы партии, это взаимоотношения с другими
0: В
1: партиями
0: том числе, да.
1: и, соответственно, вся закулисная история всех этих конвергенций, договоренностей и на уровне, и как бы то ни было, и Хрущева, а потом и Брежнева, и все, кому кто, с каких вот этих кардебалетах, он знал за кулисы внешней политики Советского Союза, не просто ее лобовую сторону, пропагандистскую.
0: Слушайте, я вам больше хочу сказать. У нас мало кто знает, что когда создавался Коминформ и создавалась отдельная структура внешней разведки в системе МИДа, не в системе Министерства вооруженных сил, а именно в системе МИДа. У МИДа была своя разведка. Кто курировал это направление? Именно Андрей Андреевич Громыко. Он же создавал систему крыш наших сотрудников и по линии ГРУ, и по линии КГБ, которые работали под прикрытием посольских работников. Связка Громыко и КГБ, и ГРУ, она была просто, ну, понятно, да?
1: Но это что-то вроде Буша-старшего на американские деньги.
0: Вполне возможно, да, как директор ЦРУ, который потом стал вице-президентом, а потом и президентом Соединенных Штатов Америки. Да, ну, что-то, да, похоже, я думаю, что даже Громыко в этом плане переплюнул бы Буша. Ну, короче, значит, Громыко отказался организовывать эту поездку. И тогда понятно, что Горбачев обратился к аппаратчикам из самого ЦК. И здесь первую скрипку сыграл никто иной, как Замятин. А Замятин – это был брежневский любимец, которого он, по сути дела, и взрастил. Я не знаю, за какие там большие заслуги. Я немножко знал этого человека. Он жил на улице Горького. Он одно время был нашим послом, но не очень долго. Потом он перешел на работу в ЦК и возглавил там, по-моему, в 1978 году, именно с подачи Брежнева, значит, целый отдел международной информации. Целый отдел международной информации. И он последние годы жизни Брежнева постоянно сопровождал его в международных поездках. Поэтому он хорошо знал и протокол, и вообще, как организуется подобного рода поездки. И именно этот отдел, значит, международной информации, он, по сути дела, и составлял всю программу визита. И он же формировал и состав делегации. Самое любопытное, знаете, что состояло? Дело в том, что Горбачев хотел включить в состав этой делегации Анатолия Гавриловича Ковалева. А это известный такой либерал, дипломат. Это тот самый потаенный замминистра иностранных дел, который ездил в 90-м году в столицу Норвегии, как у них, Осло, получать вместо Горбачева эту Нобелевскую премию мира. Вот. Это доверенное лицо Горбачева было, он никогда нигде не светился. Но эти доверительные отношения-то возникли не сейчас, а давно. И он хотел включить этого человека в состав своей делегации. Громыко категорически запретил ему ехать в составе этой делегации. И поехал в составе этой делегации сам Леонид Митрофанович Замятин. И как вы думаете, кто еще? Александр Николаевич Яковлев. А кто тогда был Яковлев? Да никто. Директор института ИММО. Институт мировой экономики и международных отношений. Ну да, номенклатурная должность, пятая, десятая. А с какой-то стати директор ИММО, Академии наук, должен сопровождать? Понятно, да? Он не был тогда депутатом. Это тоже о многом говорит. Понимаете, почему мы включили этого человека в состав делегации, и противная сторона, то есть принимающая сторона, сказала: да, конечно,
1: Вот здесь
0: товарищ я.
1: ключевой момент, Евгений Юрьевич. Обычно такие вещи согласуются с двух сторон. Так вот, принимающая сторона,
0: Вот я и вам и
1: она
0: говорю.
1: пассивно выступала или так чуть-чуть рекомендовала, что нам было бы приятно видеть Александра Николаевича Яковлева в составе делегации?
0: Да нет, конечно, не пассивно. Она, по сути дела, и формировала весь состав нашей делегации. Понимаете? Причем я замечу, что, значит, Яковлев, он присутствовал при всех беседах Горбачева с Тэтчер. Там был не только официальный визит, но там были и домашние посиделки. Ведь Тэтчер пригласила Горбачева к себе на личное ранчо. И Горбачев никого не взял из своей делегации, а Яковлева взял. И именно там, кстати, вот при этой как бы неформальной посиделке Горбачев вытащил те самые карты генерального штаба, которые у него оказались очень странным образом, с размещением наших ядерных ракет и со стрелками, направленными на территорию Великобритании. Он ей показал эту карту и сказал, дескать, уважаемая Маргарет, давайте вот уходить от всего этого, вы знаете, пятое и десятое. Вот. Там, правда, есть разные, значит, оценки, насколько эта информация достоверна и какую карту он показывал, потому что есть представление о том, что наши военные и наши разведчики сознательно ему дали не ту карту, которая существовала в реальности. Вот, чтобы, наоборот, ввести в заблуждение Маргарет Тэтчер. Я вот эти тонкости не знаю, честно говоря. Вот, я просто в своей книге привожу разные точки зрения на сей счет. Но сам факт того, что Горбачев показывает секретную карту руководителю враждебного государства, одного из главных участников НАТО, ну, это о многом говорит. То есть предатель, будущий предатель, приехал, по сути дела, расписываться в полной готовности совершить акт национального предательства.
1: И он это предлагает руководителю Великобритании. Александр Николаевич Яковлев обеспечивает трансляцию сигнала непосредственно в Соединенные Штаты. Ну, красота же.
0: Я думаю, что, значит, именно так, понимаете? Причем я вам хочу сказать, что был такой второй секретарь Литвы, Владислав Николаевич Швед, который долгие годы находился под угрозой уголовного преследования там на территории Литвы, и он поэтому вынужден был оттуда эмигрировать, и, по-моему, живет сейчас где-то в Московской области. Он же выпустил немало разного рода исследований, связанных и с событиями перестройки в самой Литве, и с международными отношениями в период перестройки. Так вот, он давал интервью, если я не ошибаюсь, «Комсомольской правде», и ссылаясь на генерал-полковника Ивашова, а Леонид Григорьевич тогда как раз возглавлял секретариат министра обороны, значит, сказал о том, что якобы это была фальшивая карта, поскольку вынос подобного рода карт из здания генерального штаба был категорически запрещен. И что, дескать, Горбачев не мог никоим образом эту карту продемонстрировать, поскольку это ставило бы сразу крест на его политической карьере. Но опять-таки, этот вопрос нуждается в дальнейшем изучении, но сам факт того, что Горбачев показывает лидеру враждебного государства секретнейшую карту, говорит о многом. Но Горбачев вынужден был прервать этот визит. Мы не знаем, чем бы он дальше закончился. Почему? Именно в Лондоне он и получил печальное известие о кончине Дмитрия Федоровича Устинова.
1: Евгений Юрьевич, давайте вот об этом ключевом моменте визита дорогого товарища Михаила Сергеевича Горбачева на поклон английскому премьер-министру мы об этом поговорим через несколько секунд, а нашим радиослушателям. Я хочу напомнить, что все эти выпуски Российского радиоуниверситета и весь наш проект «Разгадка Горбачева» вы можете посмотреть и послушать на медиаплатформе «Смотрим» ВГТРК, сайт «Смотрим.ру», приложение «Смотрим», скачивайте, YouTube-канал Дмитрий Кононыхин. А через несколько секунд мы снова вернемся к замечательному историку, нашему доброму другу Евгению Юрьевичу Спицыну, и продолжим разговор об удивительных смотринах дорогого Михаила Сергеевича Горбачева у британского премьер-министра Маргарет Тэтчер. Не переключайтесь. Дальше будет только интереснее.

0: Российский радиоуниверситет.
1: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Мы с вами, дорогие радиослушатели, продолжаем наш политический детектив «Разгадка Горбачева» по книге замечательного русского историка Евгения Юрьевича Спицына. И мы с вами сейчас следим за интереснейшим, загадочнейшим, удивительнейшим визитом дорогого Михаила Сергеевича Горбачева на смотрины к британскому премьер-министру Маргарет Тэтчер. И во всех этих поездках, на каждых переговорах, на частных и официальных встречах дорогого Михаила Сергеевича Горбачева сопровождает не менее дорогой товарищ Александр Николаевич Яковлев. Ну, Евгений Юрьевич, вы сказали о том, что в этот момент, когда вот такая замечательная просто благодать снизошла на дорогого Михаила Сергеевича, вот эта вся британская ласковость, да, тут из Москвы приходит известие о смерти Дмитрия Федоровича Устинова. Что это значило для Горбачева?
2: Вы знаете, сам Горбачев в своих мемуарах написал, я вам практически цитирую, что известие о смерти Дмитрия Федоровича Устинова буквально выбило у меня почву из-под ног. О как! Потому что он прекрасно понимал, что единственным его искренним сторонником является именно маршал Устинов. А с учетом того, каким авторитетом он обладал не только внутри Политбюро, а вообще внутри всего высшего советского политического и государственного руководства, это дорого стоило. Но я хочу вам сказать, что вокруг смерти маршала Устинова, я сейчас расскажу, как он умер, уже давным-давно сложилась целая конспирологическая версия, что вот якобы Устинова, как и других министров обороны стран социалистического лагеря, траванули каким-то распыленным газом, когда 10-14 сентября 1984 года на учениях стран-участниц Варшавского договора «ЩИТ-84», которые проходили на территории Чехословакии, траванули всех присутствующих, и в результате скончались аж 4 министра обороны. Но самое любопытное, что эту байку впервые в общественное пространство запустил никто иной, как Александр Николаевич Яковлев. Это потом эту байку подхватили Зинькович, Легостаев и далее по списку. Я вам читаю, что написано в мемуарах Яковлева. Значит, существует много свидетельств того, что высший армейский генералитет в странах Варшавского договора подумывал о военном перевороте в социалистическом лагере. Но этот заговор тогда не удался, поскольку 2 декабря 1984 года в результате острой сердечной недостаточности скончался член Политбюро ЦК ЕПГ, многолетний министр национальной обороны ГДР, генерал армии Гофман. 15 декабря, то есть через 2 недели, скоропостижно скончался член ЦК ВЦРП, то есть Венгерской социалистической рабочей партии, министр обороны ВНР, генерал армии Олаф. А 16 декабря вновь в результате сердечной недостаточности скоропостижно скончался министр национальной обороны ЧССР, член ЦК КПЧ, генерал армии Дзур. И, наконец, 20 декабря скончался член Политбюро ЦК КПСС, министр обороны СССР, маршал Советского Союза Устинов. Я закончил цитату из мемуаров Яковлева. Здесь каждое слово – ложь, абсолютнейшая ложь. Почему? Дело в том, что первым из этих 4 министров скончался именно Дмитрий Федорович Устинов. Он действительно скончался 20 декабря 1984 года. Но все другие скончались в следующем 1985 году. Причем Мартин Дзур скончался 15 января 1985 года. А генералы армии Гофман и Олаф скончались 2 и 15 декабря 1985 года. То есть ровно через год после кончины Дмитрия Федоровича Устинова. То есть вот эта версия о том, что якобы министров обороны траванули, и они буквально один за другим в декабре 1984 года скончались, это лажа полнейшая. На самом деле, как умер Дмитрий Федорович Устинов? Дело в том, что он всегда отличался довольно крепким здоровьем. Более того, он всегда делал гимнастику по утрам, он вел активный образ жизни, он имел колоссальную работоспособность. Я не раз разговаривал с генерал-полковником Ивашовым, который а последние годы возглавлял его секретариат и выезжал вместе с Дмитрием Федоровичем в отпуск тот самый Бочаров ручей. Вот где сейчас государственная резиденция президента, это была территория дач членов Политбюро. Там находилось несколько дач на этой территории, где отдыхали члены Политбюро. Одна из этих дач была за Устиновым. И он говорит, мы в этот год поехали с Дмитрием Федоровичем в отпуск на юг, туда, на море. Но не как обычно в августе, а поехали только во второй половине сентября, поскольку у него было очень много работы, и он принимал участие вот в этих самых учениях на территории Чехословакии. 14 сентября они закончились, а 16 сентября мы приехали в Бочаров ручей. Уже было довольно прохладно, море было холодное, погода была неустойчивая. Но Дмитрий Федорович по старинке бегал в одних трусах на пляж, делал там зарядку, а потом купался в море. И в результате он заболел простудой. Мы решили, что эта простуда носит, ну, такой, как бы, легкий характер. Вот, к врачам не обращались, лечились домашними способами и так далее, и так далее. И в итоге у него вот это вот ОРВИ переросло в воспаление легких. И когда у него началась устойчивая высокая температура, то из Москвы приехал академик Чазов, они провели ему необходимые обследования и выяснили, что его надо срочно госпитализировать в ЦКБ. Его на самолеты повезли в Москву. И когда его стали лечить от пневмонии, у него произошли проблемы с сердцем, и было принято решение провести операцию на сердце. В ноябре ему провели операцию на сердце, и она оказалась фатальной, потому что у Дмитрия Федоровича начались проблемы с кровообращением. У него никак не свертывалась кровь. Он говорит, я когда к нему приезжал в ЦКБ, у него все время были перебинтованы руки, и они все были буквально пропитаны кровью, потому что что-то произошло вот в организме. То есть, ну понятно, организм дал сбой. И они никак не могли ему остановить вот это внутреннее кровотечение. Чего они там только не предпринимали. И когда ситуация стала критическая, а он говорит, а Устинов до последнего оставался в сознании. Он, я его каждый день, я говорит, его навещал, мы в том числе решали и рабочие вопросы, он продолжал руководить министерством. Он попросил меня, чтобы я вызвал к нему в ЦКБ трех человек, в том числе Черненко, в том числе Романова и Соколова, его первого заместителя. И он с каждым из них переговорил. Смысл его разговора был такой, что я умираю, но я коммунист, я это должен воспринимать стойко, не делать из этого трагедии, и я должен оставить свои дела в полном порядке и передать их в надежные руки. Поэтому мы решаем так. Это он говорил в том числе и Черненко. Значит, вместо меня министром обороны будет Соколов. Никого на это место, кроме Соколова, не ставьте. Ему я доверяю. Более чем кому из моих заместителей. Он мое дело продолжит. Романову он сказал о том, что поскольку он уходит из жизни, то надо оставить полный контроль, действенный контроль над всем оборонно-промышленным комплексом страны. Что вы, Григорий Васильевич, являетесь одним из крупнейших специалистов и организаторов военного производства. Вы знакомы с огромным количеством наших выдающихся конструкторов, директоров производств 5-10. Я вам целиком и полностью передаю в руки кураторство этим военно-промышленным комплексом. Ну и Соколову он тоже, соответственно, сказал о том, что он будет министром обороны. Он говорит, готовьтесь занять эту должность, готовьтесь принять у меня дела. Он говорит, вот в полном сознании он ушел из жизни 20 декабря. Никакого отравления не было. У него проблемы начались с отказом внутренних органов на фоне вот этого никак не остановленного кровотечения. И там получилось как? Простая простуда, она вылилась в воспаление легких, а воспаление легких особенно в таком возрасте, это очень тяжелая форма патологии. И вот это воспаление легких, оно сказалось на работе всей сердечно-сосудистой системы. Не только проблем с самим сердцем, но прежде всего с сосудистой системы. Вот как ушел из жизни Дмитрий Федорович Устинов.
1: А Горбачева-то не позвал?
2: А Горбачева не позвал, в том-то и дело. Горбачева он не позвал.
1: Опа.
2: И не благословил его, как, ну, понятно, возможного преемника. Вот. И когда хоронили Дмитрия Устинова, то Черненко на похоронах был, но на трибуне не стоял. Почему? Потому что врачи ему категорически отказали в этом. Они сказали, что у вас и так проблемы с дыхалкой. Вы что, хотите получить сейчас осложнение в виде, например, такого же воспаления легких? Понимаете? Вот о чем идет речь. И вот после этого Горбачев стал лихорадочно искать новую опору в Политбюро, потому что под ним серьезно зашаталось кресло. И вот здесь ему неоценимую помощь оказали целый ряд руководителей КГБ и американских спецслужб. Вот это установленный факт, что без участия американских спецслужб Горбачев никогда бы не стал генеральным секретарем ЦК КПСС. Но я думаю, что об этом мы уже поговорим в следующей нашей программе.
1: И вы человек убежденный, вы это все рассказываете сердцем. И вот для вас лично, как вы, пролистывая эти дневники, как вы, читая эти мемуары, записки, все эти диктовки, как вы их называете, вот как вы лично оцениваете вот этот страшный для нашей страны период? Это стечение обстоятельств. Что это для вас? Вот как вы, как историк, что вы видите в этом? Закономерность.
2: Вы знаете, дело в том, что вот часто используют ну, такое как бы определение, что это случайность. Но дело в том, что Маркс еще 150 лет назад сказал, что случайность – это непознанная закономерность. Поэтому задача историка – распознать вот эту случайность. То есть установить причинно-следственные связи того, что произошло. И понять, что это на самом деле закономерность, которая под видом случайности – оказалось в исторических или на исторических скрижалях. Так что вот так.
1: Мы обязательно продолжим наш исторический детектив «Разгадка Горбачева». Вы все сами слышали, уважаемые радиослушатели. Я благодарю вас за внимание к нашей работе. Сегодня мы были в гостях у замечательного русского историка Евгения Юрьевича Спицына, по книге которого «Разгадка Горбачева. Мы и ведем этот цикл». Уважаемый Евгений Юрьевич, благодарю вас за эту беседу. Всего хорошего. До свидания.
2: Да, всего доброго, до свидания, до новых встреч.

0: Радио России. Свежее дыхание жанра. В ближайшем выпуске программы «Просто о джазе».
1: Прозвучат композиции с новых альбомов Криса Поттера, Маркуса Голдхейбера, Шеймуса Блейка, Стива Уилсона, Джейсона Майлза, трио «The Breaks» и «Sweet Meg».
0: «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым. В воскресенье в 17.10 по Москве и в 19.10 по времени Челябинска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
3: Словарь русских говоров Забайкалья.
2: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
5: Помните про Илью Муромца? Не знаю, там 33 года на печке лежал, спал же.
6: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
7: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Владимир Путин обсудил перспективы и текущие вопросы взаимодействия с Дилмой Роусеф, президентом нового банка развития, учрежденного странами БРИКС. Россия продолжит модернизировать и развивать свои стратегические ядерные силы. Риск завоза и распространения хантавируса на территории Евразийского региона минимален. Далее подробно. Владимир Путин встретился в Кремле с Дилмой Роусеф, президентом нового банка развития, учрежденного странами БРИКС. Президент обсудил с ней перспективы и текущие вопросы взаимодействия. Во встрече, которая прошла в среду в Кремле, приняли участие заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, министр финансов Антон Силуанов, а также вице-президент нового банка развития Роман Серов. Роусеф обратила внимание на значительный объем работы с российской стороной, в которой принимали участие Силуанов и Орешкин. «Я бы хотела сказать, что для меня очень важно находиться здесь сейчас и иметь эту возможность разговаривать с вами лично и с представителями вашей команды», – подчеркнула Дилма Роусеф. В завершении вступительных слов она отметила: «От имени Бразилии президент Лула да Силва передает вам горячий привет, а также большое уважение». Россия продолжит модернизировать и развивать свои стратегические ядерные силы. Об этом заявил Владимир Путин. Президент посетил Московский институт теплофизики, одно из ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса России, где были разработаны стратегические ядерные ракетные комплексы «Тополь», «Тополь-М», «Ярс» и «Булава». Предприятию исполнилось 80 лет. Глава государства поздравил коллектив института с этой датой.
2: Действительно, в мае 1946 года, через год после Великой Победы, через год после завершения тяжелейших испытаний в годы Великой Отечественной войны, институт был создан и стал одним из символов возрождения страны после всех понесенных, казалось бы, невосполнимых потерь. Стал символом нового прорыва в укреплении ее научного, индустриального, оборонного потенциала. Здесь рождались и осваивались передовые, поистине революционные на тот период времени ракетные технологии, перевернувшие без всякого преувеличения всю историю 20 века. Ковался надежный ядерный щит Родины. Совместно со специалистами других оборонных организаций и предприятий велась непрерывная, напряженная работа, от результатов которой зависело само будущее нашего народа.
1: Владимир Путин наградил коллектив института орденом «За доблестный труд», а также вручил орден Героя России академику РАН генеральному конструктору института Юрию Соломонову. Российские войска нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, местам сборки, хранения и запуска беспилотников, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских подразделений в 147 районах, сообщили в Минобороны. О результатах работы группировки войск «Запад» сообщил старший офицер пресс-центра Леонид Шаров.
3: Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе техники двух механизированных штурмовой бригад, бригады охраны Генерального штаба ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Подлиман, Шейковка, Дружелюбовка, Новый Мир Харьковской области, Красный Лиман и Светогорск Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 150 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 19 автомобилей, 5 орудий полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Паладин» производства США, и 2 самоходные артиллерийские установки AS-90 производства Великобритании. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы.
1: Российские средства ПВО за сутки сбили украинскую ракету «Нептун», 572 беспилотника, 3 управляемые авиабомбы и 2 снаряда «Хаймарс», сообщили в Минобороны. Суточные потери украинской армии в результате боевой работы группировок российских войск составили не менее 1060 военнослужащих. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи пообещал привлечь к ответственности страны, которые вступают в сговор с Израилем против Тегерана. Так он отреагировал на сообщение канцелярии премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху о его тайном визите в Объединенные Арабские Эмираты во время недавней военной кампании. По словам Аракчи, израильский лидер лишь публично подтвердил то, что иранским спецслужбам было давно известно. Глава иранского внешнеполитического ведомства назвал вражду с народом Ирана безрассудной авантюрой, а сотрудничество с Израилем – непростительным шагом. Он предупредил, те, кто пытается посеять раздор вместе с Тель-Авивом, неизбежно ответят за свои действия. Между тем, МИД Арабских Эмиратов опроверг информацию о визите Нетаньяху или приеме израильской военной делегации на своей территории. Риск завоза и распространения хантавируса на территории Евразийского региона минимален. Об этом заявили в Роспотребнадзоре по итогам заседания Совета главных государственных санитарных врачей стран ЕАЭС. Ведомство, как национальный координатор по международным медико-санитарным правилам, постоянно контактирует со Всемирной организацией здравоохранения по этому вопросу. Участники встречи отметили, что скоординированный подход стран позволяет поддерживать стабильную санитарно-эпидемиологическую обстановку в регионе. Накануне Россия усилила пограничный контроль, чтобы не допустить завоза варианта хантавируса «Андес», выявленного на круизном лайнере «МВ Хондиус». В Роспотребнадзоре подчеркнули, этот штамм не встречается в Европе и Азии, а его природный носитель, карликовый хомяк, не выживает в российском климате. На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. «Зенит» летом намерен купить нападающего «Динамо» Константина Тюкавина. Петербуржцы готовы предложить москвичам два варианта сделки, сообщает «Спортэкспресс». Либо покупка нападающего за 20 миллионов евро. Второй вариант – 10 миллионов евро плюс полузащитник Андрей Мостовой. Однако, как сообщает инсайдер Иван Карпов, «Динамо» не рассматривает возможность перехода Тюкавина в другую российскую команду этим летом. Контракт нападающего рассчитан до 30-го года. В нем нет фиксированных отступных для команд из России, а сумма для европейских клубов 20 миллионов евро. ЦСКА провел переговоры с 54-летним хорватским тренером Ненадом Бьелицей. По информации LegalBet, Бьелица основательно подошел к переговорам. В ходе беседы с руководством армейцев он изложил свое видение оптимального состава команды и рассказал о подходах к подготовке и интеграции молодых футболистов. Ранее сообщалось о том, что ЦСКА выбирает между Сандро Шварцем и Марселом Личкой. Хоккей. «Акбарс» на выезде со счетом 5-1 разгромил «Локомотив» во втором матче финальной серии Кубка Гагарина. Таким образом, счет в серии до 4 побед стал равным 1-1. Следующие два матча серии пройдут в Казани 15 и 17 мая. Продолжается полуфинальная серия плей-офф баскетбольной единой лиги ВТБ. В среду «Зенит» на выезде обыграл «Уникс» 78-69 и сравнял счет в серии до 3 побед 1-1. А в другой полуфинальной серии «Локомотив Кубань» ведет у ЦСКА 1-0. В завершении о теннисе. Карен Хачанов не смог выйти в полуфинал турнира серии «Мастерс 1000» в Риме, уступив Касперу Руду 1-6, 6-1, 2-6. В четверг свои четвертьфинальные матчи проведут Андрей Рублев и Даниил Медведев. Рублев сыграет с первой ракеткой мира Яником Синнером, Медведев с Мартином Ландалусе. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода. Сегодня, в четверг, 14 мая, в Южно-Сахалинске плюс 12, плюс 14, переменная облачность, без осадков. В Челябинске плюс 23, плюс 25, переменная облачность, также без осадков. В Иркутске плюс 13, плюс 15, переменная облачность, без осадков. В Мурманске плюс 8, плюс 10, облачно с прояснениями, без осадков. В Уфе плюс 22, плюс 24, облачно с прояснениями, также без осадков. В Пензе плюс 19, плюс 21, облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. В Нальчике плюс 22, плюс 24, облачно с прояснениями, кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь, днем в городе на Неве плюс 15, плюс 17. В Москве облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь, днем в столице плюс 21, плюс 23.
0: Радио России. Музыка.
5: Просто о джазе.
0: С Михаилом Иконниковым.
6: Здравствуйте, в эфире программа «Просто о джазе». С вами Михаил Иконников. Я рад приветствовать моих сегодняшних гостей. Это одна из лучших российских джазовых вокалисток, неподражаемая Анастасия Лютова, и аранжировщик, композитор, саксофонист, руководитель оркестра Сергей Богданов. Повод встретиться у нас замечательный – это новый альбом Анастасии «Days of Jazz and Roses». Всем привет.
7: Привет.
8: Здравствуйте.
6: Рассказывайте, кому пришла идея соединить? Правильно я понял, что пластинка записана и Лютым бендом, и оркестром?
7: Да, все так. Лютому бенду, моему коллективу, в этом году исполняется целых 10 лет. И отметим мы это большое событие не менее большим концертом и, собственно, большим релизом с Санкт-Петербургским джазовым оркестром. Я подумала, что 10 лет нужно отпраздновать масштабно. Что может быть масштабнее, чем биг-бенд? И, конечно же, уже давно зрела мысль сделать какой-то совместный проект с Санкт-Петербургским джазовым оркестром, Сережиным, с которым мы регулярно сотрудничаем. И вот как-то мы решили объединить наши усилия, провели мозговой штурм и выбрали композиции, которые наиболее, наверное, отображают деятельность Лютого бенда в последние годы и показывают всю мощь, как мне кажется, оркестра.
6: Я предлагаю прямо сразу начать, наверное, прямо с «Ten Cents a Dance», да, который открывает пластинку.
7: Отлично.
6: И потом мы продолжим уже общение.

0: Сергей, вопрос. Насколько сложно соединять существующий уже 10 лет коллектив и оркестр во время записи? На память приходят ситуации, которые довольно забавны в истории джаза, которые возникали, например, с Сарой Вон и Каунтом Бейси, которые записывали 3 раза, но 3-й раз не считается уже, Каунта Бейси не было в живых. Но 2 первые пластинки с оркестром Каунта Бейси, он говорит так: все хорошо, но вот можно руководителя убрать, я своего пианиста посажу, потому что как-то вы слишком медленно читаете ноты, и, в общем, есть проблемы.
1: Ну, у нас давно была такая идея подобной записи — соединить Лютый Бенд, Настин и мой оркестр петербургский. Вообще, честно говоря, есть такой опыт. По-моему, в 2019 году Дудки приезжали из Питера, мой молодежный коллектив, еще не санкт-петербургский, из музыкального училища. И мы делали такой совместный проект.

0: Удачно сходил в горы и временно вышел из строя буквально за пару недель до записи альбома. Это было, конечно, интересное приключение, увлекательный аттракцион. И Алексей Беккер сидел за ударными и прекрасно тоже справился со своей задачей. А на тенор-саксофоне в одной композиции, которая исполнялась малым составом на этом альбоме, это «Running Wild», играл Денис Юрченко, который также регулярно с нами сотрудничает во время наших петербургских концертов. И не только, это петербургский прекрасный саксофонист, но на постоянной основе в лютом бенде в Москве, во всяком случае, точно играет Олег Грымов.
1: Как мне показалось, пластинка все-таки отражает сегодняшнюю основную программу, которую показывает лютый бенд, это программа «Манчини».
0: Манчини действительно на этом альбоме неприлично много оказалось. Мы это поняли, мне кажется, только уже, когда записали альбом. Абсолютно. У него действительно прекрасные мелодии. И, мне кажется, такой более джазовый взгляд на эти саундтреки у нас получился. Но действительно многие произведения взяты из основной программы лютого бенда. Изначально эти аранжировки были написаны для малого состава, для квинтета. И большинство из них мы расширили с помощью прекрасных оркестровок Сережиных. И какие-то песни просто лежали у меня в закромах и ждали своего часа, потому что в малом составе как-то они немножко у нас не прижились, но вот с оркестром получили второе дыхание и зазвучали так, как они до этого действительно звучали у меня в голове. Например, «You Won't Forget Me» есть композиция, она особое место занимает в моем сердце и для меня на этом альбоме точно.
1: «Days of Wine and Roses» опять Манчини, опять все это безумно знаменито. В 24-м году, если память не изменяет, была замечательная совершенно версия. Эдгар Мейер и Кристиан Макбрайт два контрабаса записали пластинку. Ну, понятно, что там она не вокальная, но, в принципе, конечно, произведение безумно известное, популярное, киношное, я бы сказал. Анастасия, насколько сложно исполнять все-таки вещи? Ну, на мой взгляд, она в первую очередь ассоциируется с мужчинами-скрунерами. Вот так у меня в памяти. Понятно, что ее исполняли и представительницы прекрасного пола. Вообще, вот как бы произведения, которые больше ассоциируются с мужчинами, насколько сложно исполнять их тебе?
0: Я очень люблю ориентироваться на мужские вокальные версии, и вообще, наверное, мои самые любимые поющие люди как раз-таки мужского пола, так уж сложилось, возможно, потому что у меня у самой достаточно низкие ноты есть в моем вокальном обиходе, и мне иногда даже проще на мужские партии ориентироваться, потому как это спето, как это вызвучено, как это вообще сделано вокально. Но, кстати, в случае с «Days of Wine and Roses», лично мне она не кажется мужской, у меня она, наоборот, больше всего, наверное, запомнилась в варианте Сары, которая записала прекрасную пластинку, полностью посвященную музыке Манчини, и на которую во многом я ориентировалась, когда мы с лютым бендом вообще делали сонгбук целиком, программу, посвященную Манчини. Но, мне кажется, в аранжировке Сергея прекрасной она какое-то новое получила звучание. Много версий мы слышали этой композиции до этого, но вот как-то ни с какой конкретно ассоциировать эту аранжировку я не могу. Мне кажется, она достаточно экспериментальная. Может быть, Сережа поподробнее расскажет про то, как он ее написал.
2: Ну, еще раз повторюсь, что прекрасная музыка Генри Манчини и «Дневной рост» тоже потрясающая. Тоже мелодии из моего детства. Я в музыкальной школе, мы с оркестром играли достаточно часто. Тоже прекрасные аранжировки. А тут вот была оказия, Анастасия попросила как раз для Генри Манчини сонгбук написать для малого состава. Вот я ее оформил, немножко перегармонизовал, придал необычный ритм, бит. Вот, и потом мы решили ее записать большим составом. Ну, и дополнительно появились определенные краски в виде духовых инструментов, меди и дерева.
1: Опять же, Манчини, тема из «Розовой пантеры». Ну, наверное, самое раскрученное, скажем так, произведение. Аранжировка очень оригинальная, потому что там было великое соло Пласа Джонсона на оригинальной записи, потом было замечательное совершенно исполнение оркестром Квинси Джонса, где вовсю бормотал Мейджор Холли. А в данном случае, я так понимаю, что саксофонное соло убрали, чтобы, ну, с Пласом Джонсоном тягаться трудно, я не хочу умалять чьи-то достоинства, оно уж больно запоминающееся. Контрабаса много, но контрабас, опять же, бормотать никого не заставили. Вот для меня очень неожиданно. Я ее прям три раза переслушал, потому что не могу сказать, конечно, не узнал, но это как бы трудно не узнать мелодию, которую знаешь с детства. Но, опять же, вот, Сереж, это кто из вас сотворил?
2: Я сделал оркестровку. Я расписал на оркестр и получил от этого огромное удовольствие, потому что нас написала на очень известную композицию, очень искусную, очень оригинальную аранжировку. Я как аранжировщик снимаю шляпу, потому что на подобные саммертаймы написать что-то оригинальное, что-то свежее, очень тяжело. И Настя вот написала вместе там в середине квадрата.

0: от инструментального вокала с дудками там. Ну, в общем, и соло тоже присутствует, и басовый тоже соло мы добавили. Анастасия добавила.
1: У Сергея не было выбора просто вообще никакого в этой песне. Идея, да, изначально была моя, потому что, когда, опять же, мы начали делать программу Генри Манчини, я поняла, что, ну, без «Розовой пантеры», ну, просто никуда.
2: Ну, да, это странно делать программу без известного произведения.
1: Да, да, я, конечно же, была уверена, что эта композиция не только переигрывалась всеми, кем только возможно, но еще и перепевалась. Но выяснилось, что вокальная версия существует только в варианте Бобби Макферрена,
2: да,
1: где он поет только с Кэтом.
2: Да,
1: и я, конечно же, написала нашей дорогой Полине Корягиной, которую мы знаем по нашему прошлому альбому «Джазвель», которая для него написала абсолютно все тексты. Я сказала: «Полина, «Розовая пантера». Она сказала: «Настя, никогда в жизни. Это моя детская травма. Нет, нет, нет, никогда». Но в итоге, в общем, я уговаривала Полину, водила ее в зоопарк, мы смотрели на пантер. Это шутка. Но она все-таки согласилась, написала текст, и так действительно песня, мне кажется, получила какой-то очень такой свежий вариант, свежую версию, и для меня, ну, просто какой-то невероятный драйв всегда исполнять ее на концертах. Меня это очень так по-музыкански заводит еще и потому, что я никогда не объявляю ее для людей, я всегда говорю, что вы сейчас, возможно, ее узнаете почти сразу, и действительно это всегда происходит, и для людей это так очень бодряще всегда выглядит, и я надеюсь, что на этом альбоме она тоже особое место займет, особенно учитывая, что мы сделали ее первым синглом с этого альбома и сняли на нее видео с оркестром, где, видимо, в роли «Розовой пантеры» в розовом костюме выступаю я. Можно тоже посмотреть на всех площадках.
2: Ну, Полине, в очередной раз большое спасибо. Насколько я помню, наше общение в 23-м году в этой же студии, она и тогда сопротивлялась написанию текста на отдельные произведения, но в итоге получилось более чем удачно, и, на мой взгляд, вообще «Джазвилл» — это одна из лучших пластинок вокальных не просто вот там 23-го года, а в истории российского джаза.
1: Спасибо, спасибо, это очень ценно.
2: «Розовую пантеру» будем узнавать.
3: The shine I saw behind the secret door brought us the moon high above the sky.

0: Самое загадочное произведение на этой пластинке, которое я познать не смог. «Ghost of My Love». Самое, наверное, красивое и самое вот для меня загадочное. Что это?
1: Ну, наверное, это я должен сейчас сказать, потому что музыка моя. Тоже весьма загадочно эта мелодия появилась, потому что изначально она была написана на прекрасные слова Билли Новика.
2: Русский текст.
1: Русский текст, да. Прекрасное стихотворение про одиночество, про туман, грусть, печаль. Я написал такой стандартнообразный стандарт АБА, и на этом все закончилось. Никуда эта песня не пошла. Мы пару раз, по-моему, сыграли нашим другим коллективом ее на русском языке, но в итоге Билли изъял текст и написал свою музыку для Биллис Бенда. Они сейчас ее успешно исполняют, очень тоже хорошие мелодии, ну и песня состоялась. Вот. Но мелодия вроде всем понравилась. Мы как-то так решили, что вот Анастасия Лютова любезно взяла ее на свой альбом. Мы обратились к нью-йоркскому сонграйтеру, скажем так. Он написал английский текст. И, в общем, мы записали.
2: Я здесь перехвачу инициативу и скажу, что изначально эта песня задумывалась на альбоме на русском языке. На русском языке она называется «Ты мерещишься мне». И у нас до сих пор этот вариант лежит еще даже не сведенный под тоже инструментальное сопровождение, которое вы слышите на альбоме на английском языке. И я так и не смогла ее спеть на русском в студии, так как она изначально предполагалась, потому что, честно говоря, у меня слезы от текста выступали просто примерно всегда, и я просто не могла себя взять в руки. На английском как-то мне было проще чуть отстраниться от содержания, хотя, по сути, на английском языке это поэтический перевод текста Билли, за что ему большое спасибо. И на альбоме было решено включить ее на английском языке, чтобы она не выбивалась из общей концепции. Но мне кажется, что через какое-то время на русском языке все-таки мы доделаем вариант и, может быть, выпустим отдельным синглом, потому что мне кажется, что это тоже могло бы быть интересным.
0: Фантастически красивое произведение.

0: произведение «You Won't Forget Me», наверное, в первую очередь в историю джаза вошло тем, что оно было записано на одноименной пластинке Ширли Хорн, и это была последняя запись Майлза Дэвиса как сайдмена.
1: Абсолютно потрясающая версия, на которую во многом, наверное, мы ориентировались. Она действительно меня очень вдохновила на нашу
0: разработку. От нее как бы никуда не денешься. Да. Она уж больно... Так, во-первых, как бы с исторической точки зрения, во-вторых, с точки зрения, опять же, красоты.
1: 100% попадание вообще по всем решениям, которые там использованы музыкально.
0: Я сомневаюсь, что кто-то помнит там Джоан Кроуфорд, который пел ее где-то там, в 50-е годы. Но именно помнит. То есть она, да, версия есть такая, но, скорее всего, все-таки с Ширли Хорн, в первую очередь, ассоциируется ей, опять же, благодаря участию Майлза Дэвиса.
1: Безусловно, да. Есть еще очень хорошая версия Хелен Меррилл. Она со струнами записана, такая более, наверное, симфонически драматическая.
0: Хелен Меррилл плохо знают. Вот в чем проблема.
1: Тоже, знаешь, верно.
0: Некий воспитательный момент, потому что, ну, все-таки согласись, что знают там 10 вокалисток, предположим.
1: Может быть, благодаря этому эфиру ее узнают чуть больше, мы будем этому очень рады.
0: Нет, но она точно совершенно заслуживает внимания, потому что, я говорю, вот из серии, как там, ну, были какие-то певицы, которые как-то раз и выпадали, там, Лорес Александрия, предположим, ну, кто сейчас помнит, 2-3 человека. Ну, наверное, там Дороти Дендридж чуть побольше помнят. Потом очень было много вокалистов, которые все-таки актрисы, певицы, поэтому ассоциировались в первую очередь, может быть, с кино, а то, что они что-то делали в джазе, ну, это как-то оставалось незамеченным. «You Won't Forget Me»

0: Сереж, я хотел бы, знаешь, что побольше, чтобы ты рассказал немножко об оркестре, как он создавался, насколько он уже существует, и как тебе удается, в общем-то, при наличии оркестра в Санкт-Петербурге преимущественно быть в Москве.
1: Ну, это достаточно длинная история. Вообще, Санкт-Петербургский джазовый оркестр первый раз сыграл несколько концертов в 2018 году, когда был Международный день джаза в Санкт-Петербурге. И меня пригласила Дина Нургалеева в программу. А у меня тогда, как такового оркестра, был студенческий в музыкальном училище Мусоргского, но вот решили так коллегиально с Диной, она состояла в оргкомитете, что вот какой-то профессиональный надо собрать. И, а какой профессиональный собрать? Надо собрать Санкт-Петербургский джазовый оркестр, потому что такого не было. Ну, как бы я не был против. Мы сыграли и на открытой площадке, и даже в аэропорту сыграли в Пулково. Потом я как-то в долгий ящик положил этот проект, начал заниматься Мусоргским джаз-оркестром молодежным из музыкального училища Мусоргского. Различные всякие проекты, поездки, концерты и записи мы осуществили. Но вот в прошлом году немножко дороги мои разошлись с училищем, опять же, тоже из-за того, что переехал в Москву. Больше времени здесь провожу. Пришлось уволиться из училища, но все вот эти наработки, библиотека и вообще желания ребят, с которыми я сотрудничал, повлияли на то, что стоит все-таки сохранить оркестр, учитывая, что в Санкт-Петербурге есть прекрасный клуб Игоря Бутмана, чудесный вообще. И мы вот решили оставить оркестр. Тоже возник вопрос, как мы назовемся, молодежный оркестр Санкт-Петербурга или как-то иначе. Но, опять же, Игорь Михайлович подтолкнул к тому, что, ну, какой вы молодежный, Сергей Игоревич, вы уже не молодежь. Вот поэтому решили назваться Санкт-Петербургским джазовым оркестром. Ну и, собственно, вот с февраля...
0: С чувством юмора у Игоря Михайловича всегда было хорошо.
1: Да, вот, и, можно сказать, с января под этим названием. Какие-то есть молодые ребята из музыкального училища остались, Полина Ильина, Максим Трофимов, барабанщик. Достаточно много. И большая часть взял уже не молодежи, скажем так.
2: Но они вот хорошо сохранились все равно очень.
1: Мы стараемся. Мы держимся еще. Поэтому в какое-то другое немножко качество, ну, собственно, и название обязует, и постоянные ангажементы в клубе, и вот такие подобные записи как-то обязывают быть на определенном уровне. И ездить в Санкт-Петербург еще.
0: Скажи, пожалуйста, подобные записи, насколько я понимаю, это все-таки не такой частый пока процесс. Недавно был записан альбом с Дмитрием Носковым, но его история какая-то странная. Я как пластинку так в итоге...
1: Скоро будет, на подходе.
0: Да, ну там... то есть немножко переносили, я правильно понимаю?
1: Переносили, потому что там очень много отечественной музыки, отечественных композиторов, и из-за авторских прав, из-за оформления немножко...
0: Технические, в общем, детали.
1: Ну, да. Вот. Записали-то мы быстро, свели достаточно быстро.
0: Да, потому что я как бы надеюсь, что Дмитрий согласится прийти в студию поговорить, опять же, может быть, в компании твоей.
1: Я с удовольствием.
0: Да, и мы обсудим эту пластинку, тем более, что, в общем, она достаточно неожиданна с точки зрения того, что она на русском языке. А Дмитрий все-таки в первую очередь, наверное, ассоциируется, ну, как кинокомпозитор, это раз. А второе – это с программой, посвященной Фрэнку Синатре. И второй момент – то, что эта пластинка, ну, не знаю, мне кажется, такой своего рода вызов, тем более, что еще и джазовых, в принципе, вокалистов мало. У нас их, ну, совсем мало. Их да. В мире мало. В общем, на самом деле, такой очень большой эксперимент и, в общем-то, смелый.
1: Может, очень большой проект. Мы записали сразу два альбома, поэтому придется два раза прийти, я думаю.
0: А, сразу два альбома записать? Ну, издавать будет по одному или как-то...
2: Оптом дешевле.
0: Как выстраивается произведение на альбоме? Вот когда записано уже, предположим, 10 пьес... Вы их расставляете в определенном порядке. Чем руководствуетесь?
2: Я как контрол-фрик просто абсолютный. Этот процесс выстраиваю еще до того, как мы зайдем в студию, и даже до того, как мы эту студию забронируем вообще для состава. Мне надо с самого начала понимать общую картину, чего не хватает. Мы поняли, что не хватает баллады, которая возьмет на себя вот эту функцию песни об ушедшей любви, какую-то трагическую. Поэтому изначально выстраивается порядок, мы понимаем, чего не хватает, добавляем другие песни. В общем, это такой немножко даже математический, наверное, подход отчасти.
0: Настя, насколько ориентируешься на вот версии других исполнителей, слушая произведения?
2: Иногда не получается отделаться от впечатлений, от других версий, как, например, это было с You Won't Forget Me, то есть, ну, там, отрицать влияние аранжировки, которую исполняла Ширли Хорн, ну, просто невозможно, слушая нашу версию, хотя, конечно, мы попытались ее обогатить и немножечко изменить, добавить другие краски, но когда слишком хорошая аранжировка, действительно сложно от этих версий куда-то отойти в сторону, но иногда бывает так, что я примерно помню песню и примерно начинаю накидывать какие-то идеи у себя в голове, чего бы мне хотелось. Потом я уже переслушаю все возможные версии, смогу заимствовать что-то чуть-чуть оттуда. И вот под каким-то общим впечатлением от всего прослушанного и от своих собственных идей так и складывается, наверное, аранжировка.
0: Ну и базово, соответственно, ты ориентируешься в первую очередь, ну, изначально, наверное, не на биг-бенд, а на лютый бенд, да, то есть на возможности музыкантов.
2: Это, кстати, интересный момент, потому что, мне кажется, биг-бендовые аранжировки настолько яркие, настолько показательные всегда, что у меня в голове, когда я начинаю писать аранжировку, обычно звучит биг-бенд. Другой вопрос, что у меня не хватает технического арсенала и, наверное, знаний пока что, чтобы само это все оркестровать, поэтому я это упрощаю все до квинтета, до состава, где один духовой инструмент. Но, например, если послушать программу лютого бенда, то там всегда тенор-саксофон играет особое значение, потому что это полноправный участник процесса, у нас очень много каких-то хорусных линий,
0: это
2: очень много
0: пути. Это мой любимый инструмент, так что
2: согласна,
0: я не возражаю.
2: Согласна, абсолютно, да, да. Поэтому в голове это все звучит обычно чуть большим составом, с чуть большими мощностями, и потом это все адаптируется под малый состав.
0: Сереж, ну я, в общем, желаю, чтобы как можно дольше Анастасия не начинала писать оркестровки.
1: Я, на самом деле, ее подталкиваю. Все хочется поиграть вот на большой состав.
2: Но если я начну писать оркестровки, то Сережа тогда должен запеть. И вот в таком составе, возможно, мы выпустим следующий альбом.
0: Скажите, пожалуйста, творческий процесс, когда вот в семейной жизни, как это происходит? Споров много?
2: Предоставлю слово мужу.
1: Ну, споры только вот, что сыграть на концерте, какую музыку. Споры, как-то мы достаточно быстро находим общий язык.
0: Ну, я в данном случае в первую очередь об этой пластинке говорю, потому что, ну, лютый бенд – это твое детище. Как бы.
2: Вот я, кстати, как раз про это хотела сказать. Мне кажется, что мы с течением времени и вообще того периода, который мы вместе не только живем, но и работаем, как-то так негласно выработали какую-то стратегию, когда мы понимаем, за кем последнее слово. Потому что, например, я, когда участвую в Сережиных проектах и выполняю функцию вокальную в основном, не занимаюсь организацией, не занимаюсь продюсированием, я абсолютно точно понимаю, что последнее слово за ним, и вот как он скажет, в итоге так и будет. Так, и мне кажется, когда Сережа участвует в каких-то проектах, которые изначально инициировались мной, он тоже может прислушаться к моему последнему слову, и мы придем вот к какому-то консенсусу, то есть мы понимаем, кто в итоге это последнее слово скажет.
0: Время нашей программы как-то вот так неумолимо прибежало к концу, что, в общем-то, печально. И у нас осталось произведение «I Won't Dance», ну, прославленное Анитой О'Дэй, и Эллой, и Синатрой, и Пегги Ли, и всеми, и теперь Анастасией Лютовой. Я очень рад, что вы пришли ко мне в гости. Замечательно, на мой взгляд, получилась пластинка в первую очередь. Какой получится программа, мы узнаем, когда она выйдет в эфир. Я хочу напомнить, что это была программа «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым. У меня в гостях были неподражаемые Анастасия Лютова, Сергей Богданов с новым альбомом «Days of Jazz and Roses», выпущенным лейблом «Bootman Music». Спасибо большое, что пришли. Настя, если хочешь сказать что-то про «I Won't Dance», welcome.
2: Хочу сказать, что под эту песню всегда хочется танцевать, несмотря на ее название. И, конечно же, большое спасибо за прекрасную беседу. Всегда огромное удовольствие поговорить с человеком, который знает о музыке больше, чем ты.
0: Спасибо большое. До встречи.

0: знаешь. И все это музыка. Совместный проект Радио России и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий художественный руководитель театра Илья Ильин. Тенор на расхват.
1: Париж, Мюнхен, Берлин и Штатсопера, и Дойч Опера, и Австралия даже, и Гонконг.
0: Гость – солист театра «Геликон Опера» Иван Гангазов. И все это музыка. В воскресенье в 21.10 по Москве и по времени Биробиджана. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
3: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана. Хойлани, Сундалой, Хлыняли.
2: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. В центре внимания специальная военная операция.
4: Все жители России должны понимать, дистанция от линии фронта, от линии боевого соприкосновения не гарантирует безопасность. Поэтому все должны быть внимательные, аккуратные и заботиться о себе и о своих близких.
0: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
6: Помните про Илью Муромца? Не зря же там 33 года на печке лежал с паузой.
7: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
8: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. История усыновления. В новом выпуске программы «Детский вопрос».
9: Семья связалась, они по видеосвязи познакомились, на настоящий момент они общаются. Денис ходит такой радостный, говорит, ну все, я тут ненадолго у вас уже.
0: «Детский вопрос». В четверг в 22.35 по Москве и в 11.35 по времени Якутска. «Наша трибуна» – шоу о спорте в новой реальности. Ведущие Дмитрий Сухинин и Юрий Геворкян разбирают не только голы, очки и секунды, но и рассуждают о том, как современные события переписывают правила игры. «Наша трибуна». Слушайте по вторникам и пятницам в 10.10 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
10: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Владимир Путин принял отставку губернаторов Белгородской и Брянской областей. Назначены новые руководители. Россия продолжит создание ракетных комплексов, способных преодолевать все современные и перспективные системы противоракетной обороны. Дональд Трамп сегодня проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине. Далее подробно. Владимир Путин встретился в Кремле с Дилмой Роусеф, президентом нового банка развития, учрежденного странами БРИКС. Президент обсудил с ней перспективы и текущие вопросы взаимодействия. Во встрече, которая прошла в среду в Кремле, приняли участие заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, министр финансов Антон Силуанов, а также вице-президент нового банка развития Роман Серов. Роусеф обратила внимание на значительный объем работы с российской стороной, в которой принимали участие Силуанов и Орешкин. «Я бы хотела сказать, что для меня очень важно находиться здесь сейчас и иметь эту возможность разговаривать с вами лично и с представителями вашей команды», – подчеркнула она. Владимир Путин принял отставку по собственному желанию с поста губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Александр Шуваев назначен временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области. Также губернатор Брянской области Александр Богомаз подал в отставку по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности главы региона указом президента назначен Егор Ковальчук. Глава государства провел в Кремле встречи с назначенными в Рио губернаторов Белгородской и Брянской областей Шуваевым и Ковальчуком, сообщает пресс-служба Кремля. Александр Шуваев, герой России, генерал-майор и ветеран СВО, с января занимал должность вице-губернатора Иркутской области. Егор Ковальчук, председатель правительства Луганской Народной Республики. Выборы губернаторов Белгородской и Брянской областей пройдут в единый день голосования 20 сентября. Россия продолжит создание ракетных комплексов, способных преодолевать все современные и перспективные системы противоракетной обороны, заявил Владимир Путин. В среду глава государства посетил Московский институт теплотехники, одно из ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса России, где были разработаны стратегические ракетные комплексы с ядерными боеголовками «Тополь», «Тополь-М», «Ярс» и «Булава». Президент поздравил коллектив Московского института теплотехники с 80-летием.
2: Уважаемые товарищи, дорогие ветераны, сердечно поздравляю вас с большим знаменательным событием. 80-летием со дня образования Московского института теплотехники. Юрий Семенович сейчас вот подробно познакомил на стендах с историей создания этого института, вашего института. Рассказал о том, какими этапами он развивался. Действительно, в мае 1946 года, через год после Великой Победы, через год после завершения тяжелейших испытаний в годы Великой Отечественной войны, институт был создан и стал одним из символов возрождения страны после всех понесенных, казалось бы, невосполнимых потерь. Стал символом нового прорыва в укреплении ее научного, индустриального, оборонного потенциала. Здесь рождались и осваивались передовые, поистине революционные на тот период времени ракетные технологии, перевернувшие без всякого преувеличения всю историю 20 века.
1: Президент наградил коллектив орденом за доблестный труд и вручил орден Героя России академику РАН генеральному конструктору института Юрию Соломонову. Вооруженные силы России поразили в течение суток объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемые в ВСУ, сообщили в Минобороны. Бойцы группировки «Север» за сутки нанесли поражение технике и живой силе формирования «Кракен». Это формирование признано террористическим и запрещено в России. О результатах в зоне группировки войск «Центр» сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
3: Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных мотопехотной егерской бригад. Бригады морской пехоты, штурмового полка ВСУ и двух бригад национальной гвардии. В районах Золотого Колодезя, Белицкого, Новоподгородного, Приюта, Доброполя, Торского и Кучерова Яра. Потери украинских вооруженных формирований составили до 310 военнослужащих. Две боевые бронированные машины, 8 автомобилей и 4 артиллерийских орудия.
1: Российские средства ПВО сбили 572 украинских беспилотника самолетного типа. Суточные потери ВСУ в результате боевой работы российских группировок войск составили порядка 1060 военнослужащих. Президент США Дональд Трамп сегодня проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине. Согласно расписанию Белого дома, двусторонняя встреча лидеров начнется в 10:15 по местному времени, после чего они примут участие в официальном банкете. Перед вылетом Трамп заявил, что ждет от поездки хороших результатов и планирует обсудить с китайским лидером урегулирование ситуации вокруг Ирана, продажи оружия Тайваню и вопросы энергетики. В китайском МИДе отметили, что стороны также обсудят двусторонние отношения и глобальное развитие. Посольство КНР в Вашингтоне ранее назвало 4 красные линии для сохранения отношений. Вопрос Тайваня, демократия и права человека, пути развития и политические системы, а также право Китая на развитие. Трампа сопровождают руководители 16 крупнейших американских компаний, включая Илона Маска, Тима Кука и других. Сам президент США написал в полете, что попросит Си Цзиньпина открыть Китай для этих корпораций. На этом пока все. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды.
4: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Хоккей. Акбарс на выезде со счетом 5-1 разгромил Локомотив во втором матче финальной серии Кубка Гагарина. Таким образом, счет в серии до 4 побед стал равным 1-1. Следующие два матча серии пройдут в Казани 15 и 17 мая. Новым главным тренером хоккейного клуба «Трактор» будет Скотт Гордон. Об этом сообщил генеральный директор челябинского клуба Иван Савин. Ранее, напомню, «Трактор» объявил об уходе Евгения Корешкова, который возглавлял команду с декабря. «Мы не были зациклены на иностранцах, рассматривали все варианты, отметили опыт и стиль работы Гордона. Была обратная связь с ребятами, которые работали с ним в НХЛ. Мы пришли к пониманию, что именно этот специалист будет заниматься построением команды», приводит слова Савина «РБ Спорт». Продолжается полуфинальная серия плей-офф баскетбольной единой лиги ВТБ. В среду «Зенит» на выезде обыграл «Уникс» 78-69 и сравнял счет в серии до 3 побед 1-1. А в другой полуфинальной серии «Локомотив Кубань» ведет у ЦСКА 1-0. Теннис. Карен Хачанов не смог выйти в полуфинал турнира серии «Мастерс 1000» в Риме. Россиянин уступил Касперу Руду 1-6, 6-1, 2-6. В четверг свои четвертьфинальные матчи проведут Андрей Рублев и Даниил Медведев. Рублев сыграет с первой ракеткой мира Яником Синнером, а Медведев с Мартином Ландалусе. Футбол. Суперкомпьютер «Опта» перед последним туром чемпионата РПЛ обновил прогноз на исход борьбы за бронзовые медали. «Локомотив» займет третье место с вероятностью почти 80%. Напомню, в турнирной таблице после 29 туров у «Зенита» 65 очков, у «Краснодара» 63, у «Локомотива» 53, у «Спартака» 51, у «ЦСКА» 48, у «Балтики» 46. Нападающий «Спартака» Антон Заболотный покинет московский клуб по окончании сезона. По информации «Метарейтингс», красно-белые не будут активировать опцию продления соглашения с 34-летним форвардом. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода. Сегодня, в четверг, 14 мая, в Магадане плюс 2, плюс 4, облачно с прояснениями, без осадков. Во Владивостоке плюс 15, плюс 17, ясно, без осадков. В Иркутске плюс 13, плюс 15, переменная облачность, без осадков. В Архангельске плюс 20, плюс 22, облачно с прояснениями, без существенных осадков. В Оренбурге плюс 25, плюс 27, облачно с прояснениями, без осадков. В Волгограде плюс 24, плюс 26, переменная облачность, вечером возможен кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, небольшой дождь. Днем в городе на Неве плюс 17. В Москве облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Днем в столице плюс 23.
5: Театр Радио России.

0: Алексей Николаевич Толстой. Аэлита.
1: Многосерийный радиоспектакль.
0: Часть четвертая.
1: Древняя песня.
2: Вот что мы прочли в цветных книгах. В те далекие времена на Земле центром мира был город 100 золотых ворот, ныне лежащий на дне океана. Из города шло знание и соблазны роскоши. Он привлекал к себе населявшие землю племена и разжигал в них первобытную жадность. Первыми основателями города 100 золотых ворот были африканские негры племени Зимзе. Они построили подземный храм спящей головы. Прошли столетия, и вот на западе появился великий вождь красных. Его звали Уру. Он собрал бесчисленные толпы воинов, они овладели городом и разграбили его. Среди множества племен, бродивших по его базарам, появились еще невиданные люди. Они были оливково-смуглые, с горящими глазами и носами, как клюв. Сыны Аама. Сыны Аама подняли восстание и овладели властью. На восточных плоскогорьях Азии жило желтолицее с раскосыми глазами сильное племя учкуров. Учкуры спустились с плоскогорья. Приносились человеческие жертвы. Неугасимо пылали костры. Наступал срок, и молодой народ обрушивался на властителей и овладевал городом. Свет цивилизации, теперь она называлась Атлантида, на время замирал. Но проходило время, и он вспыхивал с новой яркостью, обогащенной свежей кровью победителей. Проходили столетия, и снова орды кочевников нависали тучей над вечным городом. И вот настали последние дни. Центральная область города 100 золотых ворот была потрясена подземным толчком. Много земли опустилось на дно океана. Властью в городе овладели богатейшие из граждан Черного Ордена, называвшиеся магоцитлами, что значит «беспощадные». Они говорили так.
3: Уничтожим человечество!
4: Уничтожим человечество!
3: Потому что оно есть дурной сон разума!
4: Потому что оно есть дурной сон разума!
2: Чтобы во всей полноте насладиться зрелищем смерти, они объявили по всей земле праздники и игрища. Раскрыли сокровищницы и магазины, наполнили фонтаны вином и на площадях жарили мясо. Безумие овладело народом. Ночью на озаренных кострами площадях появились магоцитлы. Правую рукой они бросали бронзовые шары, разрывавшиеся холодным разрушающим пламенем. Левую рукою погружали меч в пьяных и безумных. Кровавая оргия была прервана страшным подземным толчком. Магоцитлы бросились к летательным аппаратам, имеющим форму яиц, и стали покидать Землю. Они улетели в звездное пространство, в родину абстрактного разума. А город золотых ворот погрузился в кипящие волны.
0: У Гусева гвоздем засел план удрать в город. Здесь было как в мышеловке. Не оборониться, в случае чего не убежать. Опасность грозила им серьезная. В этом Гусев не сомневался. Разговоры с лосем ни к чему не вели.
5: Суетливый вы человек, Алексей Иванович. Но нас убьют. Не нам с вами бояться смерти. А то сидели бы в Петрограде. Чего безопаснее?
6: Весь свет ему заслонил подол Тускубовой дочки.
0: Гусев велел Ихошке принести ключи от ангара. Он забрался туда с фонарем и всю ночь провозился над небольшой, видимо, быстролетной двукрылой лодкой.
6: Теперь возьмем под контроль город Саацеру.
0: Иха научила его соединять туманное зеркало, а самому оставаться невидимым и неслышимым. Гусев обследовал весь город. Площади, торговые улицы, фабрики, рабочие поселки. Странная жизнь раскрывалась и проходила перед ним в туманном зеркале. Однообразные улицы рабочих кварталов, унылые фигуры брели по ним, опустив головы. Здесь, видимо, уже ни на что не надеялись. И центральные площади, Уступчатые дома, ползучая пестрая зелень, нарядные женщины, узкие вазы, полные цветов, золотые лодки, пестрые легкие шарфы.
6: Так-так.
0: Гусев все это принял во внимание. Как человек с большим опытом, почувствовал носом, что кроме этих двух сторон, здесь еще есть и третья, подпольная. Действительно, по богатым улицам города, в парках, повсюду, шаталось большое количество неряшливо одетых и спитых молодых марсиан. Шатались без дела, поглядывали.
6: Эти штуки мы тоже видали.
0: Однажды, на 14-й день, утром, Гусев, как обычно, сел в кресло, положил на колени цифровую доску, дернул за шнур. В зеркальной стене появилась странная картина. Озабоченные, шепчущиеся кучки марсиан. Исчезли столики с мостовой, цветы, пестрые зонтики. Появился отряд солдат. Шли треугольником, как страшные куклы с каменными лицами. Город был охвачен тревогой. Тревога шла из дома Высшего совета инженеров.
7: Грядут большие перемены.

0: возбужден слухом о том, что сегодня мне здесь намерены противоречить. Одного этого слуха было достаточно, чтобы государственное равновесие пошатнулось. Такое положение вещей я считаю болезненным и зловещим. Я говорю открыто, мы накануне гибели мира.
1: Гибели мира, накануне гибели мира.
2: Гибели мира.
0: Сила, разрушающая мировой порядок, анархия, идет из города. Спокойствие души, силы чувств растрачиваются здесь на сомнительные развлечения и бесполезные удовольствия. Уличная пестрота, шум, роскошь золотых лодок и зависть тех, кто снизу глядит на эти лодки. Покой души сгорает в пепел, пресыщенные души опьяняет только кровь.
2: Кровь?
1: Только кровь.
0: Анархии мы должны противопоставить волю к порядку. Мы должны первые перейти в наступление, решиться на суровое и неизбежное действие. Мы должны разрушить и уничтожить город.
2: Что он говорит? Как разрушить город?
0: Город неизбежно, так или иначе, будет разрушен. Мы сами должны организовать это разрушение. Мы дадим возможность марсианскому миру умереть спокойно и торжественно.
2: Он сошел с ума.
0: Тихо! История Марса окончена. Жизнь вымирает на нашей планете. Вы знаете статистику рождаемости и смерти. Пройдет несколько столетий, и последний марсианин застывающим взглядом проводит закат солнца. Мы должны уничтожить город. Цивилизация взяла от него все. Теперь он разлагает цивилизацию. Он должен погибнуть.
3: В середине амфитеатра поднялся Гор. Тот широколицый молодой марсианин, которого Гусев видел в зеркале.
4: Он лжет! Он хочет уничтожить город, чтобы сохранить власть! Он знает, как ненавидят его те, кто не летает в золотых лодках, кто родится и умирает в подземных фабричных городах. Туску приготовил нам смертное ложе, пусть сам в него ляжет. Мы знаем опасность вырождения Марса, но у нас есть спасение! Нас спасет Земля! Люди с Земли, здоровая, свежая раса с горячей кровью. Вот кого он боится больше всего на свете.
0: Нет!
4: Да! Да, Тускуп, ты спрятал у себя в дому двух людей, прилетевших с Земли. Ты боишься сынов неба. Тебе нужно отвлечь внимание всех, чтобы незаметно убрать этих двух смельчаков, наших спасителей. Я знаю, что ты уже отдал приказ.
1: Убей землян.
0: Надеяться на переселенцев Земли поздно. Мы лишь увеличим страдания, потому что неизбежно станем рабами завоевателей. Зачем? Чтобы снова наполнять наши города развратниками и сумасшедшими? Нет, мы должны умереть спокойно на порогах своих жилищ. Пусть красные лучи Талцетла светят нам издалека.
3: Гор поднялся. Лицо его было перекошено. Он сорвал с себя шапочку и ринулся вниз по скамьям к Тускубу. Схватил Тускуба за горло и сбросил с парчевого возвышения.
4: Хорошо. Смерть. Пусть смерть для вас. Для нас борьба.
5: Держи его! Уходит! Он поднял руку на владыку! Лови его!
6: Революция, Мстислав Сергеевич! Весь город вверх ногами! Потеха! В лодку я уже все уложил, провизию, гранаты, ружьишко ихней достал. Собирайтесь скорее, бросайте книгу, летим!
3: Лось сидел, невидяще глядел на Гусева. Вот уже более двух часов он ожидал обычного прихода Аэлиты.
7: Она войдет, как всегда, прекрасно.

0: изумительнее, чем я ждал. Пройдет под озаренными верхними окнами. По зеркальному полу пролетит ее черное платье.
1: Лихорадка, что ли, у вас, Мстислав Сергеевич? Говорю, летим, все готово, дело чистое.
0: А что происходит в городе?
1: Черт их разберет, на улицах народу тучи, рев, окна бьют.
0: Слетайте, Алексей Иванович, но только нынче же ночью вернитесь. Я обещаю поддержать вас во всем, в чем хотите. Устраивайте революцию, назначайте меня комиссаром. Если будет нужно, расстреляйте меня. Но сегодня, умоляю вас, оставьте меня в покое. Согласны?
1: Ладно. Эх, от них весь беспорядок, мухи их залегай. На седьмое небо улети, там бабы. Тьфу, полночь вернусь.
2: Никогда еще лось с такой ясностью не чувствовал безнадежной жажды любви.
0: Раскрыть объятия, распахнуть руки от звезды до звезды, ждать, принять женщину. И она возьмет все и будет жить. А ты, любовник, отец, как пустая тень, раскинувшая руки от звезды до звезды.
3: Сын неба, идите обедать. Вы будете обедать один, сын неба.
0: Могу я видеть Аэлиту?
3: Нет.
0: Что случилось, Иха? Она больна? Мне нужно ее видеть.
2: Иха проскользнула под локтем лося и убежала. На полу у колонны осталась оброненная Ихошкой фотографическая карточка. Мокрая от слез карточка изображала Гусева в полной боевой форме. Подписано:
4: «Прелестные Ихошки на незабываемую память».
0: Ладно, не хочет видеть, не нужно. Попасть в иной мир – беспримерное усилие, чтобы сидеть в углу дивана, ждать, когда наконец войдет женщина. Сумасшествие. Гусев прав. Лихорадка. К черту.
2: Он добежал до озера. Вода была как зеркало. На черно-синей ее поверхности пылали снопы солнца. Было душно. Лось обхватил голову, сел на камень.
0: Довольно. Ниточка разорвана. Конец. Завтра в город. Борьба прекрасна, смерть прекрасна. Волшебный шарик на ее ладони. К черту! К черту! Все это обман, призрак!
2: И вдруг в синей вышине плыла, снижаясь, крылатая лодка. В лодке поднялся кто-то, закутанный в белый мех, белый как снег. Горячо забилось сердце.
3: Я за тобой. Я была в городе, нам нужно бежать. Я умираю от тоски по тебе. Я видела отца, он мне велел убить тебя и твоего товарища.
2: Она разжала кулачок. На кольце, на цепочке, висел у нее каменный флакончик.
3: Отец сказал, пусть они уснут спокойно. Они заслужили счастливую смерть.
0: Стой! Не выбрасывай.
2: Он взял у нее флакончик и сунул в карман.
0: Это твой дар, Аэлита. Теперь и жизнь, и смерть ты. Когда настанет страшный час одиночества, я снова почувствую тебя в этой капельке.
2: Лодка поравнялась с высотой Тускубовой усадьбы. Улыбаясь рассеянно, она пошла вглубь дома, к себе.
3: Сядь. Тебе, быть может, скучно со мной? Прости, я еще не умею любить. Ты думал обо мне?
0: Ты видишь и знаешь, когда я не вижу тебя, схожу с ума от тревоги. Когда вижу тебя, тревога страшнее. Теперь мне кажется, тоска по тебе гнала меня через звезды.
3: Отец дал мне яд, но я видела, он не верит мне. Он сказал, я убью и тебя, и его. Нам недолго жить.
0: Хорошо, я буду бороться.
3: Ты сильный, сын неба, ты мужественный, добрый. Я не умею любить, я никогда не знала этого. Пожалей меня, не гнушайся мной. Я буду рассказывать тебе интересные истории. Расскажу о страшных кометах, о битве воздушных кораблей, о гибели прекрасной страны по ту сторону гор. Тебе не будет скучно любить меня. Меня никто никогда не ласкал, милый великан. Унеси меня на землю. Я хочу видеть зеленые горы, потоки воды, облака, тучных зверей. Я не хочу умирать.
2: Лось поцеловал ее в заплаканные глаза. Вдруг в полумраке комнаты вспыхнул облачным светом овал на туалетном столике.
5: Ты здесь?
3: Я здесь, отец.
5: Сыны неба еще живы?
3: Нет, отец. Я дала им яд, они убиты.
5: Ты лжешь. Сын неба в городе. Он во главе восстания.
6: Разговаривать здесь собрались, товарищ, или воевать? Главное оружие — решиться. Кто решился, у того и власть. Не для того я с земли летел, чтобы здесь разговаривать. Мхом обросли, товарищи марсиане. Кому умирать не страшно, за мной. Где у вас арсенал? За оружием, все за мной, в арсенал.
7: Ай-яй, мы не вернемся. Шахты в каменоломни. Мы не вернемся. Страшные, мертвые коридоры. К машинам, к машинам. Жить мы хотим. Ай-яй, жить.
6: Товарищи, не слушайте шептунов. Не надо нам никаких уступок. К оружию, товарищи. Настал последний час. Даешь арсенал? Даешь туда твою в душу арсенал?
8: Арсенал взят!
9: 40 тысяч марсиан получили оружие!
10: Требуем выдачи Тускула!
8: Требуем!
2: Аэлита и Хошка и Лось мчались в четырехкрылой лодке к горам Лизиозиры. Вот лодка пошла вниз, пролетела над озером Соам и опустилась на площадку. Аэлита легко и быстро повела их вперед, по истершейся от древности лестнице вниз в ущелье.
3: Сейчас ты увидишь места, где горели круги священных огней.
2: Нагибаясь, лось с трудом двигался между отполированными стенами. Ощупью он нашел плечо Аэлиты и сейчас же почувствовал на губах ее дыхание.
11: Милая.
2: Повсюду поблескивали базальтовые колонны. В глубине взлетали легкие клубы пара.
3: Осторожнее.
2: Аэлита шла впереди. Лось почувствовал, как под ногами дрожит древний мост, но глядел только на легкий плащ, скользящий в полумраке. Едва заметные лесенки и тропинки вели наверх в пещерный город. Посреди террасы лежал покрытый мхами священный порог. Это был большой из массивного золота саркофаг. Наверху покоилось изображение спящего марсианина. Аэлита опустилась на колени перед порогом и поцеловала в сердце изображение спящего.
3: Тума умирает. Быть может, мы последние. Уйдем, и Тума опустеет. Но сердце мое говорит иное.
2: Костер затрещал, разгораясь. Аэлита вынула из-под плаща маленькую уллу и, сидя, тронула струны. Они нежно, как пчелы, зазвенели.

высеки искру, и запылает костер. Сядь у огня, протяни руки к пламени. Муж твой сидит по другую сторону пляшущих языков. Его глаза ярче звезд, горячей огня. Знай, потухшим углем станет солнце, укатятся звезды с неба. Но ты, женщина, сидишь у огня бессмертия и слушаешь голоса ждущих пробуждения.

0: По древнему обычаю, женщина, спевшая мужчине песнь Улы, становится его женой. Исполни долг, борись, победи, но не забывай. Все это лишь сон. Здесь у огня ты жив, ты не умрешь. Вернись, вернись ко мне, сын неба.
1: Полночь лось выскочил из лодки на дворе Тускубовой усадьбы. Окна дома были темны, значит, Гусев еще не вернулся.
2: Близ входа в дом разбитый корабль, трупы по траве. Неужели Гусев? Нет, марсиане. Видимо, убиты выстрелами из дома. Алексей Иванович! Ждать его здесь, лететь на помощь? Но куда?
1: У двери лежал в луже крови марсианин. Лось взял его на руки, понес и положил в кресло. У него был разодран живот.
3: Спеши, мы погибаем, сын неба. Спаси нас, разожми мне руку.
2: Записка? Посылаю за вами военный корабль и 7 человек рабочих. Ребята надежные. Я осаждаю дом Высшего Совета Инженеров. Спускайтесь рядом на площади, где башня. Гусев.
3: Спасибо.
2: Что? Засада?
1: Пригибающиеся фигуры побежали зигзагами по туманной лужайке. Лось одним прыжком догнал их, выстрелил. Ближайший марсианин ткнулся в траву.
2: Ты послан Тускубом?
4: Да. Сын неба.
2: Ты видел в городе второго сына неба? Ты сможешь его найти?
4: Да.
2: Тогда вези.
1: Лось вскочил в военную лодку. Марсианин сел к рулям. Ночной ветер кинулся навстречу. Закачались в черной высоте огромные дикие звезды.

0: Вы слушали четвертую часть многосерийного радиоспектакля «Аэлита» по одноименному роману Алексея Николаевича Толстого. В главных ролях от автора Анатолий Лабутский, «Аэлита» Александра Разовская, инженер Лось Алексей Дубровский, красноармеец Гусев Дмитрий Куличков. В спектакле заняты артисты Анастасия Мишина, Максим Керин, Вячеслав Ямбер, Сергей Кутасов, Дмитрий Филимонов, Янис Брайловский. Автор сценария – Валентина Дегтева. Режиссер-постановщик и композитор – Андрей Попов. Звукорежиссер – Елена Андреева. Редактор – Жанна Переляева. Окончание слушайте завтра в это же время.
1: Театр «Радио России».
2: «Радио России». Главное радио страны. «Радио России». Люди. Взгляд с экрана. Легенды зарубежного кино.
3: Говорят, что она прославилась в 9 лет. Была самой красивой голливудской звездой 60-х. А тайна ее смерти неизвестна до сих пор. Натали Вуд. Наташа из Голливуда. Здравствуйте, с вами Михаил Притеченский. Она, пожалуй, единственная голливудская кинозвезда русского происхождения. К тому же была самой красивой и скандальной кинодивой 60-х годов. Наталья Захаренко родилась 20 июля 1938 года в Америке, в городе Сан-Франциско, в семье русских эмигрантов.
4: Из книги Дэвида Ламберта «Жизнь Натали Вуд». Мама Натали, Мария Зудилова, или Муся, как называли ее родные, появилась на свет в Барнауле, где ее отец владел фабрикой по производству свечей и мыла. Во время Гражданской войны, в декабре 1919-го, за несколько дней до того, как Барнаул был занят красными, семья спешно покинула город и уехала в Китай, до границ которого оттуда не так далеко. А уж из Харбина семья переехала в Штаты, где Мария в 17 вышла замуж за американца русского происхождения Александра Татулова. И уже потом, будучи мамой двухлетней Ольги, встретила еще одного русского эмигранта, плотника, уроженца Уссурийска Николая Захарченко.
3: В юности Мария Зудилова мечтала стать актрисой, но ее не принимали на работу и поднимали насмех из-за акцента. Тогда она решила, что сможет реализовать свои амбиции с помощью младших дочерей. Она плотно взялась за Натали, а потом за ее младшую сестру Лану. Семья жила небогато, потому единственными уроками Натали по актерскому мастерству стали походы с мамой в кино. Благодаря энергичной маме Наташа Захаренко рано начала посещать кастинги голливудских студий. И уже в 4 года снялась в 15-секундном эпизоде в фильме «Счастливая земля». Только в титрах она упоминалась как Наталья Гурдина. Родители решили, что фамилия Захаренко слишком плебейская для актрисы. Ну а в 7 лет у девочки появился новый псевдоним – Натали Вуд. Сотрудники кинокомпании RKO Дэвид Льюис и Вильям Гетц решили дать девочке фамилию своего приятеля, режиссера Сэма Вуда.
5: Из книги Сюзанны Финстад «Наташа». Мама Наташи довольно жестко руководила ее карьерой. Соглашаясь на любые предложения, заставляла работать каждый день. Уже к 13 годам в ее фильмографии было около 20 картин. При этом во время съемок она дочку не щадила. В одном из эпизодов в фильме «Вечное завтра» 8-летняя Наташа должна была заплакать, но никак не могла это сделать. Тогда Мария принесла откуда-то бабочку, разорвала ее на глазах дочки, и Наташа заплакала. На съемках фильма «Зеленое обещание» героиня Вуд перебегала мост, который в конце эпизода должен был обрушиться. Однако во время съемок что-то пошло не так, и девочка упала в воду. Она сломала запястье и испуганно барахталась в воде. Режиссер продолжал снимать кадры, а Мария отказалась останавливать съемки. Ведь каждый раз на место ее дочери выстраивалась длинная очередь из других девочек.
3: Ну а в юную кинозвездочку, 9-летнюю Натали Вуд, превратил фильм «Чудо на 34-й улице». Его героиня – девочка Сюзан, которая не верит в Санта-Клауса, о чем и сообщает сотруднику универмага, изображающему Санту.
6: Whatever I want, my mother will get for me.
3: «Все это глупо, нет никакого Санты», — говорит Сюзан. «Хотя вы как настоящий, у вашей бороды даже нет завязок, а на Рождество мне ничего не надо. Все, что я хочу, мне купит мама, но, конечно, в разумных пределах». Этот фильм стал со временем рождественской классикой, ну а журнал «Parents» назвал Натали самой восхитительной юной звездой кино. Как известно, большинство юных кинозвездочек, повзрослев, перестают быть кому-либо интересными. Примеров множество. К счастью, Натали преодолела это препятствие. Из детских ролей перешла на взрослые. Пожалуй, первой удачей стал фильм «Бунтарь без причины». Роль 16-летней девушки Джуди, не ладящей с родителями, получилась столь убедительной еще и потому, что отношения Натали с мамой были не самыми лучшими. В этом фильме она играла с Джеймсом Дином, самой яркой молодой звездой Голливуда. Вскоре он разбился в автокатастрофе. Is this what it's like to love somebody? What kind of a person do you think a girl wants? But a man who can be gentle and sweet, like you are. And someone who doesn't run away when you want them. That's being strong. I love somebody. All the time I've been... Так вот, что значит любить кого-то. Интересно, какой парень нужен девушке? Наверное, он должен быть ласковым и приятным и не убегать, когда он тебе нужен. Наверное, это и означает быть сильным, говорит Джуди. Все это время я искала того, кто может полюбить меня, и теперь я люблю тебя, Джим. У каждого столетия своя легендарная трагическая история любви. Тристан и Изольда, Пирам и Фисба, наконец, Ромео и Джульетта. Век 20-й подарил миру двух влюбленных из нее. Тони и Марию из «Вестсайдской истории». Премьера мюзикла Леонарда Бернстайна на Бродвее состоялась осенью 1957 года. После огромного успеха спектакля «Вестсайдскую историю» решили экранизировать, и роль Марии досталась именно 22-летней Натали Вуд. Актриса русского происхождения сыграла пуэрториканскую девушку Марию, недавно переехавшую в Нью-Йорк. One month have I been in this country. Do I ever even touch excitement? I sew in this place all day. I sit at home all night. But what did my fine brother bring me here? Chino. When I look at Chino, nothing happens. Well, what do you expect to happen? I don't know. Something. Уже месяц я живу в этой стране, жалуется Мария. И что я видела? Днем я шью, вечером сижу дома. Зачем мой братец привез меня сюда? Чтобы выдать замуж за Чино, но я смотрю на него и ничего не чувствую. Фильм имел огромный успех и получил в 1962-м 11 «Оскаров». Впрочем, Натали Вуд заветная статуэтка не досталась, хотя в этом фильме она была чудо как хороша. Ну а дело было вот в чем.
4: Из книги Михаэля Харниша «О песнях под дождем». В 60-е годы Голливуд вступил в конкуренцию с телевидением. И потому считалось, что все выходящее из голливудских студий должно обладать абсолютной привлекательностью. Поэтому песни героини Натали Вуд и двух других исполнителей главных ролей озвучивались профессиональными вокалистами. И это при том, что Натали брала уроки вокала с 5 лет и хорошо пела. Но для предпринимателей, которые руководили Голливудом, музыкального таланта было недостаточно. В результате песни исполнила Марни Никтон, та самая, которая впоследствии пела за Одри Хепберн в «Моей прекрасной леди». Натали была очень обижена.
3: Тем не менее, «Вестсайдская история» превратила ее в самую востребованную актрису Голливуда. Дальше были такие фильмы, как «Джипси», «Большие гонки», еще 2 номинации на «Оскар» благодаря лентам «Великолепие в траве» и «Любовь с подходящим незнакомцем». Ее карьера успешно продолжалась в течение 60-х годов, а с началом нового десятилетия Вуд стала сниматься намного меньше. Говорили о пристрастии к алкоголю и запутанной личной жизни. В 1957 году Натали Вуд вышла замуж за актера Роберта Вагнера. Потом был скандальный развод, брак с кинопродюсером Ричардом Грегсоном и повторный брак с Вагнером. Кроме того, говорили о капризном характере и некоторых психологических проблемах.
5: Из книги Сюзанны Финстад «Наташа». Говорят, что еще до рождения Натали в Харбине ее мать Мария Зудилова познакомилась с некой гадалкой. И та предсказала, что ее дочь утонет. С тех пор, как мать рассказала это ей, Натали всегда страдала от боязни воды. Даже в 1961 году, во время съемок фильма «Блеск в траве», она категорически отказалась сниматься у озера. Специально для Натали соорудили бассейн. И для необходимого кадра сымитировали водную гладь и берег.
3: В ночь на 30 ноября 1981 года в районе Лос-Анджелеса сильно штормило. утром рыбаки нашли тело женщины в ночной сорочке, красной куртке и носках. Труп опознали быстро. Мало кто в те годы не знал в лицо королеву Голливуда Натали Вуд. Ей было 49. В это время в нескольких километрах оттуда на дрейфующей яхте «Блеск» мирно спали ее муж Роберт Вагнер и близкий друг и партнер по фильмам Кристофер Уокен. Началось следствие, но доказательств убийства не нашли. Уголовное дело закрыли под предлогом того, что в крови актрисы обнаружили большое содержание алкоголя. Обычный несчастный случай, разводил руками следователь. В 2013 году дело возобновили, но и это к результатам не привело. Тайна смерти звезды Голливуда Натали Вуд так и не разгадана до сих пор.
2: «Взгляд с экрана». Легенды зарубежного кино. Страхи и мечты, эмоции и поступки, тайны подсознания и секреты счастья. Все, что мы хотим знать о себе и окружающих, в программе Дмитрия Таирова «Психология».
6: Психология продвинутого века, интеллекта гиперсовременного. Психология любви и расставаний, осознания себя и понимания других. Встреч, надежд, осуществление желаний. Психология судеб людских.
2: В откровенных беседах с ведущими психологами страны ищем ответы на важные вопросы. Психология. Слушайте по вторникам в 15:35 по Москве и в 14:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
8: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
2: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
9: Тема нашего сегодняшнего разговора непростая – сахарный диабет. И если лекарство от диабета первого типа, инсулин, было найдено еще 90 лет назад, то что делать тем, кто столкнулся с диабетом второго типа? Существуют ли средства или продукты, которые могут помочь не только снизить уровень сахара в крови, но и предотвратить страшные последствия диабета? Ведь 90% больных относятся именно к диабету второго типа. Об этом мы и поговорим с нашими гостями, специалистом по здоровому питанию Натальей Зыриной и руководителем производства Оксаны Румянцевой. Наталья, вот первый вопрос к вам. Чем опасен диабет второго типа?
10: Я отвечу так. Диабет второго типа страшен своими последствиями. От диабета в первую очередь страдает сердце, кровеносные сосуды, глаза, почки и нервы. В результате общий риск смертности у людей с диабетом как минимум в 2 раза выше, чем у здоровых людей.
9: Но цифры действительно пугают.
10: Да, и самое неприятное это то, что хронические осложнения диабета, как правило, развиваются незаметно и поначалу никак не отражаются на самочувствии.
9: Но почему это происходит?
10: Причиной таких серьезных проблем является высокий уровень сахара в крови, последствия переизбытка глюкозы. Сахар в избыточном количестве разрушает мелкие кровеносные сосуды и периферическую нервную систему. И в первую очередь страдают те органы, где сосудов больше всего, а это глаза и почки, ноги и руки, головной мозг и сердце. Повышенный и неконтролируемый сахар в крови может привести к резкому ухудшению зрения, даже полной его потери. Ноги начинают неметь, теряется чувствительность, появляется хромота, развивается атеросклероз, а также синдром диабетической стопы, которая даже может стать причиной гангрены. Но основной риск и угрозу для больных с сахарным диабетом представляет развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Высокий сахар увеличивает вероятность инфаркта и инсульта в 4 раза. Помимо этого, диабет создает множество проблем с нервной системой. Вялость, апатия, общая слабость, перепады настроения, стресс и нервные срывы. Поэтому если уровень сахара в крови не контролировать, то последствия могут быть необратимыми.
9: Наталья, так есть ли решение этой проблемы?
10: Вы знаете, ситуация поразительная. Несмотря на то, что разработка и поиск средств от диабета второго типа ведется уже более полувека, это заболевание не только остается одной из крупнейших всемирных проблем, но и приобретает характер эпидемии. И, кстати, первым в мире, кто заявил о том, что путь к лечению диабета второго типа – это контроль сахара в крови, стали советские эндокринологи. Именно это открытие стало первым шагом к созданию эффективного средства для лечения диабета второго типа. Вторым шагом стало опровержение мифа о том, что диабет – это неизлечимое прогрессирующее заболевание.
9: А разве это не так?
10: Вы знаете, на сегодняшний день доказано, что диабет можно взять под контроль. И в связи с этим я хочу рассказать вам об уникальном продукте Диабеталь, который многие люди именуют не иначе, как формула жизни. В начале 80-х годов прошлого века сразу несколько лабораторий разных НИИ в СССР получили засекреченное задание от правительства по разработке продукта, который может решить проблему диабета второго типа. Средство должно было быть доступным, эффективным и безопасным. За счет этих очень жестких рамок исследователи оказались перед неразрешимой задачей. Поэтому разработки Диабеталя продолжались вплоть до 2000-х годов. Первые версии продукта применялись в закрытых санаториях и профилакториях, где проходили лечение от диабета высокопоставленные чиновники, военные и партийная верхушка. И результаты были очень впечатляющие. Слухи о появлении нового чудо-средства распространились молниеносно. Ученого-разработчика Диабеталя не оставляли в покое тысячи людей, потерявших веру в свое выздоровление. Поэтому после развала СССР этот продукт был доработан и усилен дополнительными активными веществами. Он прошел клинические испытания в Центральной клинической больнице Академии наук России, доказав свои возможности при диабете второго типа.
11: Сегодня для всех радиослушателей есть подарок. Каждый может получить Диабеталь абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните на номер 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03. Я повторю, 8 800 101 33 или с мобильного *22 03. Звонки по России бесплатные.
9: Оксана, ведь именно вы являетесь специалистом компании, которая производит Диабеталь. Вот расскажите, почему этот продукт называют формулой жизни и как он может помочь тем, кто столкнулся с сахарным диабетом второго типа?
12: Я могу смело сказать, что Диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральный пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь создан специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой. Помимо этого, Диабеталь оказывает противовоспалительный и заживляющий эффект на слизистую желудочно-кишечного тракта, нормализует работу печени, оказывает желчегонный и детоксицирующий эффект, а еще он контролирует аппетит и снижает тягу к сладкому.
9: Оксана, тогда в чем же секрет Диабеталя?
12: Секрета два. Уникальный состав и технология производства, которая не имеет аналогов в мире. Если говорить о составе, то Диабеталь создан на основе бурой морской водоросли фукус, которая добывается только в экологически чистом районе Белого моря. В отличие от ламинарии, которая представлена достаточно широко, фукус – растение редкое и благодаря своему составу чрезвычайно востребовано не только в медицине, но и в гомеопатии, фармацевтике, косметологии. Беломорский фукус содержит 72 элемента в органической форме, жизненно необходимых для нашего здоровья и особенно для людей с диабетом. Это фукоидан, эльфукоза, йод, полисахариды, полифенолы, омега-3 кислоты, витамины, минеральные вещества, микроэлементы и пищевые волокна. Все эти вещества помогают справиться с множеством проблем, от гормональных сбоев до похудения. Но самыми ценными для диабетиков являются фукоидан и эльфукоза. Именно благодаря им происходит нормализация сахара в крови. Фукоидан, которого в беломорском фукусе содержится 15%, больше, чем в любой другой известной водоросли, уменьшает всасывание сахара в кишечнике, усиливает синтез инсулина рецепторами клеток и защищает поджелудочную железу от вредных воздействий. А L-фукоза – это вообще уникальное вещество. Она проникает внутрь клетки и запускает нарушенные реакции синтеза инсулиновых рецепторов. В результате борьба ведется не с последствиями и симптомами низкого сахара в крови, а непосредственно с источником проблемы. Ни одно известное растение не обладает такой возможностью. Но наш организм сам L-фукозу не производит. Получить ее мы можем только с молоком матери, что проблематично, или из фукуса. При этом в фукусе нет тяжелых металлов, радионуклеидов и болезнетворных бактерий, поэтому он безопасен и не имеет побочных эффектов.
11: Сегодня для всех радиослушателей есть подарок. Каждый может получить Диабеталь абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните на номер 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03. Я повторю, 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Звонки по России бесплатные.
9: А вот что насчет технологии производства?
12: Что касается технологии производства Диабеталя, то она защищена патентом Российской Федерации и не имеет мировых аналогов. Технология уникальная, потому что в ней не применяются химические реагенты и высокие температуры.
9: Получается, Диабеталь не только способствует снижению уровня сахара в крови и рекомендован при диабете второго типа, но и благодаря уникальному составу он помогает предотвратить последствия диабета.
12: Да, вы абсолютно правы. А еще Диабеталь может помочь избежать риск скачков сахара, в том числе при нарушении диеты, способствует улучшению зрения, функции почек и пищеварения, самочувствия и настроения. Могу честно сказать, фукус – растение волшебное, и за это его так любят и ученые, и простые люди, которые заботятся о своем здоровье. Поэтому Диабеталь и называют формулой жизни. Я могу смело сказать, что Диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральный пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь созданы специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой.
11: Сегодня для всех радиослушателей есть подарок. Каждый может получить Диабеталь абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните на номер 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03. Я повторю, 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Звонки по России бесплатные.
9: Большое спасибо за интересный, а главное, очень полезный разговор. Я прощаюсь с вами. А нашим слушателям хочу пожелать: позаботьтесь о своем здоровье вовремя. Не является лекарством, не является БАД.
13: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59.
2: России. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
14: Здравствуйте, меня зовут Умар Тикеев, я ведущий программы «Доступная среда».
15: Хоровое отделение, где в основном люди с ограниченными возможностями, они хотят чувствовать себя нужными.
16: Здравствуйте, меня зовут Мадина Жужуева, я ведущая программы «Ракурс». Мы рассказываем о развитии туристической отрасли.
17: Донбай – это старейший и популярнейший курорт на территории всей страны.
14: Слушайте нас на радиоканале «Радио России» в Черкесске на частоте 91,2 FM.
18: «Радио России» – главное радио страны. Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7-910-444-91-59 плюс 7-910-444-91-59. Ваши послания услышит вся страна.

0: Московское время 3 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Владимир Путин обсудил перспективы и текущие вопросы взаимодействия с Дилмой Русеф, президентом нового банка развития, учрежденного странами БРИКС. Президент принял отставку губернаторов Белгородской и Брянской областей, назначены новые руководители. Американская администрация надеется, что ей удастся убедить Китай повлиять на Иран в целях урегулирования конфликта на Ближнем Востоке и стабилизации ситуации в Персидском заливе. Далее подробно. Владимир Путин встретился в Кремле с Дилмой Русеф, президентом нового банка развития, учрежденными странами БРИКС. Президент обсудил с ней перспективы и текущие вопросы взаимодействия. Во встрече, которая прошла в среду в Кремле, приняли участие заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, министр финансов Антон Силуанов, а также вице-президент нового банка развития Роман Серов.
2: Уважаемая госпожа Русеф, я очень рад вас видеть. Добро пожаловать. Знаю, что у вас намечены мероприятия в Москве по линии банка. И мне очень приятно, что у нас есть возможность в рамках вашего рабочего визита встретиться, поговорить, обсудить нашу текущую работу, поговорить о перспективах.
1: В свою очередь, Русеф обратила внимание на значительный объем работы с российской стороной, в которой принимали участие Силуанов и Орешкин. «Я бы хотела сказать, что для меня очень важно находиться здесь сейчас и иметь эту возможность разговаривать с вами лично и с представителями вашей команды», – подчеркнула Дилма Русеф. В завершении вступительных слов она отметила: «От имени Бразилии президент Лула да Силва передает вам горячий привет, а также большое